Как вы считаете, актуально ли сегодня следующее высказывание Соломона? «Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко от тебя убежит». Большинство людей в конце рабочего дня или после трудозатратного дела, а иногда и без причины, чувствуют себя опустошенными, обессиленными, как говорят в обиходе, ощущают себя, как выжатый лимон. Причина такого состояния заключается в недостатке энергии. Всем нам хочется успевать, достичь успеха во всех жизненных сферах и при этом быть в хорошем настроении. Когда человек не чувствует энергии и желания что-то делать, он дает абсолютную свободу для развития лени. Что такое лень? Лень – это предпочтение свободного времени трудовой деятельности. Если систематически давать волю лени, она может поглотить вас и стать вашим вторым именем. Чем больше ленитесь, тем меньше у вас энергии. И наоборот, с ленью можно и нужно бороться. Некоторые причины лени. Отсутствие мотивации. Вы, наверное, замечали, как легко нам что-то сделать, если мы увлечены и полны энтузиазма. Мы способны работать много часов подряд, забывая про еду и сон. Но стоит только взяться за что-то скучное и неинтересное, как сразу хочется спать, выпить чаю или сходить погулять. Обычная лень – это попытка увильнуть от дела, которое нам не нравится. Поэтому самый действенный способ избавиться от нее – найти занятие по душе. Но, увы, это не у всех получается. Переутомление. Возможно, вы просто не выспались и нуждаетесь в отдыхе. Боязнь провала. Мы часто не хотим что-то делать, потому что боимся, потому что у нас ничего не получится. Такую причину чаще приводят люди с заниженной самооценкой и те, кто слишком зависит от мнения других. Но подумайте, чем больше мы будем лениться, тем меньше времени у нас останется и тем больше шансов, что наши опасения оправдаются. Предлагаю узнать, какими способами можно решить проблему лени. Первое. Энергия рождается в движении. Этот закон, против которого не пойдешь. Если вам нужно начать или завершить какое-то дело, если вам лень заняться спортом или почитать книгу, заставьте себя. Главное – начать. В процессе деятельности у вас появится желание и энтузиазм. Если не верите, можете проверить. Второе. Ставьте конечную цель. Большинство людей позволяют себе лениться, потому что не знают, чего хотят в итоге, совершая те или иные действия. Например, вы хотите начать бегать по утрам, но вам лень просыпаться рано утром, то есть у вас нет достаточной мотивации для этого. И вы выбираете подольше поспать. Задайте себе вопрос, а для чего я должен бегать по утрам? Что я получу от этого? Ответ может быть таким. Хочу похудеть, хочу обрести более спортивную форму и так далее. Ради здорового тела я готов пожертвовать часом-полтора своего сна. Или вы никак не можете найти времени для того, чтобы выучить английский язык? Задайте себе вопрос, для чего мне знать иностранный язык? Может, вам хочется свободно общаться с носителями языка? Может быть, вы мечтаете жить в стране, где этот язык является официальным, и вам придется контактировать с людьми именно на этом языке? Может, вы хотите читать литературу в оригинале? Может, знание иностранного языка даст вам преимущество в работе? Таким образом, когда у вас появится достаточно мотивации,

мотивации. Вам будет проще достигать целей. Третье. Займитесь тем, что вам приносит истинное удовольствие. У каждого человека есть определенная деятельность, которая дарит душевное удовлетворение, покой, заставляет гордиться собой. Когда вы занимаетесь тем, что вам действительно нравится, то вы не будете чувствовать усталости, не найдете места для лени, но зато энергия будет бить ключом, смывая с вас невзгоды и даря вам ощущение гармонии. Четвертое. Хвалите себя постоянно, даже за мелочи. Не скупитесь на комплименты. Побороли лень? Похвалили себя. Стали любить и уважать себя еще больше. Как следствие, самооценка стала выше, и вы захотите поддержать уровень довольного собой состояния. Когда стоит выбор быть энергичным и успешным или оставаться ленивым всегда, при любых обстоятельствах, выбирайте номер один. Ваш организм постепенно привыкнет к постоянным действиям, и вы будете всегда наполнены высоким уровнем энергии и душевным подъемом. Ведь организм вырабатывает столько энергии, сколько ему необходимо для совершения привычных действий. Убедите свой организм, что вам необходимо энергии много, и получите то, что хотите. По прошествии времени вы заметите улучшения в своей жизни, которые последовали благодаря тому, что вы сумели побороть лень. Успехов вам в борьбе с ленью!

0: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Здравствуйте. Мы живем в несовершенном мире. В мире полном болезней, горя, катастроф, смертей наших близких. И когда это происходит непосредственно в нашей жизни, мы склонны искать в этом причину, виновного, и чаще всего люди начинают обвинять в этом Бога.
1: Как Он, всемогущий, вездесущий, может это допускать? Почему родители теряют своих детей, а дети остаются сиротами, а мы теряем своих родных и близких?
0: Как нам относиться сегодня к нашему горю и к потере, и какова роль Бога в этой ситуации? Об этом мы поговорим сегодня с нашей гостьей, которая пришла сегодня к нам. Это Диана. Диана, привет.
2: Привет. Привет.
0: Расскажи, пожалуйста, свою историю о своей семье, как ты родилась, и вот ваши отношения в семье.
2: Ну, начну со своих родителей. Вот они, моей маме было 15, папе было 19, когда они познакомились. Вот. И через 3 года они поженились, и у них появилась я. Вот. По прошествии какого-то времени в нашей семье случались разные ситуации, и для моей мамы что-то в ее жизни такое было сложное, и она не могла разобраться, и она пригласила в наш дом гадалку. Вот. И она думала, что за счет этого она решит какие-то свои проблемы. Вот.
0: Проблемы были финансового характера или в отношениях с людьми?
2: Наверное, больше отношения. Да. Угу. Вот. И придя к нам в дом, эта гадалка разговаривала сначала с моей мамой, потом с моей бабушкой. Вот. А у моей мамы еще была старшая сестра. На тот момент она была больна.
1: Это серьезным какая-то болезнь?
2: Да, она проходила тогда как раз-таки курсы химиотерапии. Вот.
0: То есть онкология была у нее уже?
2: Возможно, да. Не могу вот так, да. Вот. И моя вот эта гадалка поговорила отдельно с мамой, отдельно с бабушкой и сказала, не переговаривать между собой, вот что они говорили. И она им обеим сказала, что в вашей семье кто-то умрет. Вот. И тогда все подумали на старшую сестру, раз она болела. Вот. Но потом, по прошествии какого-то времени, вот у мамы вот эти вот все беды и горести ее души не проходили. Вот. И, видимо, в какой-то момент она уже от безысходности решила покончить жизнь самоубийством. Вот. Она утопилась.
0: Это ужасно.
1: Как ты дальше оставалась? С кем ты жила? Ты жила с бабушкой, был отец?
2: Мы жили с бабушкой, с папой вместе, он меня воспитывал.
0: Сколько тебе лет было тогда?
2: Мне было 3 года.
0: 3 года?
2: Да. Вот. И что интересно, придя, когда мама утопилась, через несколько часов пришла эта гадалка, и она сказала, что я изначально знала, кто погибнет.
0: Вот. То есть она вам тогда не сказала, кто, но она сказала, что умрет человек в вашей семье.
2: Да. Вот. И, исходя из этой ситуации, я сделала небольшой такой свой вывод о том, что...
1: Уже тогда или сейчас?
0: Сейчас ты этот вывод сделала или тогда еще, когда тебе было?
2: Наверное, сейчас. Тогда не было 3 года.
0: Ты поняла, что мама ушла из вашей семьи, да, что вы потеряли, что она умерла. Как интересно тогда, будучи ребенком, если помнишь, конечно, твоя реакция на эту ситуацию и все. И было просто горько и больно, или ты просто еще ничего не понимала?
2: Я не помню на

самом деле, что было. Uh-huh. И сейчас я не помню свою маму, потому что я была тогда uh-huh. маленькой, ну, конечно, совсем. Вот. И моим воспитанием занимался мой папа. Вот. Он тоже очень любил меня. Вот. Но через 2 года после того, как... Ну,

0: связи? Три года.
1: Пять лет.
0: Потеряла, у тебя уже не было и отца, и матери.
2: С кем ты осталась в тот момент?
1: Меня взяла старшая как раз-таки сестра, которая...
0: Которая болела. Так?
1: Которая болела, да.
0: Она выздоровела?
1: Она выздоровела, она сейчас очень прекрасно себя чувствует. Угу. Вот, и она взяла меня тогда на воспитание. И своей вот любовью она мне, можно сказать, заменила родителей тогда.
2: Угу. Восполнила,
1: момент,
2: да.
1: Восполнила, да.
3: Найди, найди свой путь.
0: Вот такая, я считаю, ужасная ситуация, конечно, в жизни человека, когда ты в детстве теряешь родителей. Вот. И действительно, вот я думаю, что ты не единственная, есть много людей, которые сегодня тоже попадают в эту ситуацию, которые попадают после этого в дом-интернат, да, когда теряют родителей. И многие задаются вопросом: вот мне интересно, ты тогда еще в детском своем возрасте, уже, может быть, когда тебе то есть взрослела, тебе становилось 10 лет, когда ты уже могла делать какие-то выводы, что ты думала о Боге? Или вообще ты думала об этом, ты знала что-то о Боге, верила в Него? И задавала ли себе вопрос, кто в этом виноват, что мои родители оставили меня, погибли?
1: Uh-huh. Ну, наверное, тут я уже расскажу, как я узнала о Боге, да, и yeah. как. Uh-huh. И вмешательство Бога в мою жизнь. Вот, мне тогда тоже было 5 лет, папа еще был жив. Вот, буквально до того, как ему погибнуть, у нас жила на втором этаже соседка. Uh-huh. И часто, так как папа работал, я оставалась mm-hmm. или у бабушки, или у нее. Вот, и мы с ней тоже, она водилась со мной, мы общались с ней. Она ходила в церковь, mm-hmm. вот, и однажды решила взять меня с собой.
2: Ты помнишь этот момент?
1: Я помню этот момент, я помню, как с нами занимались, как мы изучали вместе Священное Писание, вот, и... Я очень хорошо это помню.
2: Она водила тебя после этого еще в церковь, или это был один раз? Как она вообще с бабушкой твоей общалась? Как твоя бабушка относилась к тому, что ты пошла в церковь?
1: Бабушка относилась хорошо, ну, потому что она и сама где-то, ну, верила в Бога. И, ну, так как у нас были соседские отношения между собой хорошие, поэтому она
2: доверяла.
1: Не препятствовала, да, этому всему. Вот.
2: А тетя твоя?
1: Потом, впоследствии, когда не стало папы, стала в церковь ходить моя бабушка и моя вот мама, которая сестра, ну, моей мамы.
2: Стала твоей мамой.
1: Стала моей мамой, да. Угу.
2: То есть вы все вместе уже к тому моменту, да, стали ходить в церковь и стали верить.
1: Угу. Вот. И моя мама, которая меня воспитала, она... Ну вот уже сейчас, не так давно, мне рассказывала, что когда она меня брала воспитывать, она сказала, что для меня это была настолько большая ответственность, я так переживала за, ну, за все это, что мне оставалось только молиться Господу и просить любви и мудрости для того, чтобы, ну, воспитать меня. Угу. Вот, и... Она помогала, ну, как бы...
0: Помогала тебе, то есть имеется в виду, вот это пройти, вот это всю боль, вот это
1: да.
0: перетерпеть.
1: То есть, и я даже в своем детстве, я не чувствовала какой-то вот нужды прямо родительской, потому что действительно вот Господь вложил в нее то, что нужно было мне, вот, на тот момент.
2: Ну, ты росла, ты как бы понимала, что это не твоя... Ты всегда знала, что это не твоя родная мама, да?
1: Да, да.
2: То есть у тебя не было такого момента, когда ты вдруг об этом узнала как-то. Но ты росла, и ты видела, что там у других есть родители, у тебя вот есть только тетя твоя. Вот со временем и веря в Бога, у тебя не было какого-то такого отношения к нему? Как... Потому что многие люди, они начинают Бога обвинять. Они говорят, почему ты допустил это? Ты же мог это не допустить. Ты же всемогущий, ты же... Ну, если ты есть, то почему ты не сохранил их? У тебя были такие вопросы?
1: Да, одно время у меня были такие вопросы, и я молилась об этом, я спрашивала Бога, вот, но потом я поняла, ну вот уже вот сейчас, повзрослевши, понимаю, что вот несмотря на грех, который в нашей жизни присутствует, несмотря на то, что дьявол... каким-то образом хочет нашу жизнь сломить, хочет нас уничтожить, да, вот, может быть, морально. Господь нас очень любит, и он

0: дает нам благословение. И благословение в моей жизни — это была моя мама, ну вот, которая меня воспитала, да, моя вторая мама.
1: То есть ты, получается, видишь в этом благословение даже, в том, что так получилось, и в том, что ты стала верующей, пришла в церковь.
0: Да. Потому что, возможно, конечно, пути Господни неисповедимы, но если бы я не прошла все то, что я прошла когда-то, я не была бы сейчас такой, какая есть.
2: Ну, а ты всегда верила Богу? Никогда у тебя не было каких-то сомнений или неверия, может быть, в подростковом возрасте, когда начинается какая-то переоценка ценностей? Если ребенка приводят в детстве в церковь, то часто бывает такое, что впоследствии он начинает сомневаться.
0: Да, у меня как раз-таки был такой момент. Мне тогда было лет 15, и у меня возникли небольшие проблемы в школе. Но тогда они мне казались очень большими.
1: Ну, конечно.
0: Да. Вот. И я поделилась этим со своей мамой, и она мне сказала: «Диан, молись. Ну, как бы Господь откроет тебе, Он тебе даст то, чего тебе не хватает». А у меня, вот я не знаю, я потеряла тогда Бога. Я ей сказала: я не вижу Бога. Где Он, Бог? Вот.
1: И когда... Может быть, ты еще немножко, наверное, вспоминала эту ситуацию детства твоего, может быть, где Бог, когда твои родители умирали, где Он был?
0: Вот. И тогда мама ничего не сказала мне, она стала молиться. Вот. И вот она мне спустя время только сказала, что я так была удивлена вот этим твоим словам, вот, и не знала, какой вот найти выход. И выход только вот в молитве, в общении с Господом. И буквально после того, как она помолилась, через неделю к нам приехала жить одна девушка. Вот она, дочка священнослужителя. Мы с ней многим занимались разными делами дома. Вот, она там по рукоделию умела что-то свое делать, я что-то свое, и мы вот за работой. Она мне рассказывала много историй из своей жизни, мы с ней много молились, ну, как бы вот имели вот такое
1: общение. Истории, связанные с Богом, с тем, как Бог влиял в ее жизнь.
0: Да, да, в ее жизни, в жизни ее родителей.
1: И на тебя это влияло как-то? То есть ты вдохновлялась, понимала, что действительно Бог есть?
0: Да, и... Я тогда поняла, что Бог есть, что Он нас очень любит, вот, и мне захотелось служить Ему, и вот тогда я познала любовь Бога еще больше. То есть Он меня любил всю мою жизнь, но я этого не замечала, вот, а вот эта девушка, она мне показала, что вот.
3: Найди свой путь.
2: Ну, то я, конечно, удивляюсь твоему отношению к этой, в этой ситуации, потому что я знаю многих людей, у которых были менее трагичные судьбы, и они, тем не менее, обвиняют Бога. Они говорят, что если бы Он был, если бы Он на самом деле был такой любящий, даже если Он есть, то Он бы этого не допустил, Он бы попрепятствовал, но Он же может все это исправить. Почему, вот он, почему Он не вмешался в этот момент? Когда-то же Он вмешивается, а здесь почему-то не вмешался.
1: Да, интересно, твое отношение вот в этой ситуации. Ясно, вот я сейчас, мы слушаем тебя и понимаем, что ты сейчас видишь благословение в том, что была та девушка, тетя тебя воспитала, сколько она тебе дала, что ты счастлива в итоге, но как бы нет у тебя вот этой вот раны от того, что родителей нету, и как-то какая-то обида на Бога. Вот, как ты думаешь, вот Бог в той ситуации, где Он был и как Он мог или не мог повлиять?
0: Ну, у меня нет обиды. Мне кажется, что это не вина Бога, а это вмешательство дьявола в жизни людей. Вот. Но Господь, Он исцеляет наши раны, вот все вот эти горести.
1: Бог не хотел смерти твоих родителей, но Он влиял на то, что после того, как это случилось, ты была все-таки счастлива, и ты жила, и ты нашла, и ты вот начала ходить в церковь, ты вот вера в Бога, она спасла тебя. Ну вот то, что ты пришла в церковь, появилась девушка в твоей жизни, вот,
0: да,
1: которая,
0: да,
1: ты говоришь,
0: да,
1: дружила. Да, и все-таки она как-то вот тебя вдохновляла, направляла, и, может быть, на жизнь твою изменила.
0: Ну вот это действительно, да, люди, вот моя мама, вот эта вот девушка, да, моя подруга, это... как, наверное, путеводители мои по жизни, которых мне посылал Господь, да, чтобы я была на верном пути, оставалась вот, верна Ему. И,
1: вот сегодня, спасибо большое, Диан, сегодня я уверен, что много людей, даже смотрят сейчас нашу программу, и тоже у каждого случаются те или иные проблемы, горе в жизни. Что бы ты хотела им посоветовать?

0: в этой ситуации, как реагировать. Ясно, что ты была маленькая, ты еще, может быть, тогда не всего понимала, но ты сейчас смотришь уже с высоты своего, может быть, жизненного опыта туда, вот в прошлое, ты можешь как-то оценить влияние Бога в твоей жизни, и вот так, у тебя есть какое-то мнение о том, где был Бог тогда, да? Вот что ты посоветуешь людям, когда случается в их жизни горе и беда, как им действовать, как поступать? Вот, может, молиться Богу, не молиться, потому что в эти случаи очень сложно молиться Богу, да, когда умирает твой человек.
1: Когда ты знаешь, что кто-то мог тебе помочь, а не помог.
0: Что ты посоветуешь вот этим людям?
2: Ну, у меня изначально был такой, ну, настрой мыслей на то, что не Господь. Может быть, когда я уже стала взрослее, вот сейчас у меня такое мнение, что не Господь мне это все, ну, как бы послал, да, вот. И
0: то вот в первую очередь надо избавиться от этой мысли о том, что Бог зла не желает людям.
2: Да, да? Даже мне кажется, если есть такие мысли, нужно молиться, чтобы Господь ответил тебе вот каким-либо образом.
0: Ага. Что Он хочет, может быть, для твоей жизни?
2: Да, да. Еще мне кажется, важно не закрываться от людей, которые нас окружают.
1: Они могут помочь чем-то?
2: Да, они могут помочь, они могут поддержать, вот быть рядом. И каким-то образом хотя бы как-то заменить вот потерю близких.
1: Диана, я вот смотрю на тебя, ты очень солнечная такая девушка, и видно по тебе, что это на тебя, ну, даже если оставила какой-то след в твоей душе, то сейчас ты проявляешь любовь, у тебя нет какой-то озлобленности. Вот, ну, что помогло тебе исцелить вот это сердце?
2: Ну, эту любовь дал мне Господь, как раз-таки не закрываясь от людей, да, общаясь с ними, я увидела любовь Божью ко мне через этих людей. Вот. Ну, молюсь и...
0: То есть, несмотря на то, что случилось, может быть, ты не всего понимаешь, а ты понимаешь, почему это было, да, в твоей жизни, почему это так случилось. Ты явно веришь, что это не Господь допустил. Ну, я вот так немножко суммирую то, что ты сказала. И ты говоришь, что нужно обязательно с людьми идти на контакт, они могут помочь, и продолжать верить и доверять Богу, что Он может к лучшему тебе довести, вести твой путь. Да?
2: Да.
0: Спасибо большое, Диана. Очень важно и для нас лично, для меня. И я надеюсь, это будет очень важно и полезно для всех наших зрителей. Это была программа «Найди свой путь». Желаем вам Божьих благословений. До свидания.

0: Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.
2: Лето – прекрасное время попробовать себя в чем-то новом. Например, выйти на пленэр и нарисовать красивый пейзаж с самой воздушной краской – акварелью. Я с радостью научу работать себя с этими красками и совмещать приятное с полезным. И мы с тобой вместе нарисуем эту красоту. Я тебя жду!

Для этого нам потребуются акварельные краски в кюветах, также кисти. Желательно брать кисти пони или белку. Также можно использовать и синтетические кисти. Потребуется простой карандаш для рисунка, баночка с водой и тряпочка или салфетки. Мы будем использовать в качестве палитры акварельные листы. Они имеют специальную рифленость, и также они достаточно плотные. Я уже прикрепила такой лист на свой мольберт. И также я прикрепила картинку, с которой буду делать рисунок. Я советую вам тоже распечатать фотографию или рисовать, например, с компьютера или с планшета. Любую живопись мы начинаем сначала с рисунка легкого. Для этого нам нужно отметить сначала горизонт. Это та линия, которая разделяет, ну, в данном случае, море и землю. Также мы очень тоненькой линией, не нажимая сильно на бумагу, чтобы ее не испортить, будем намечать линию гор. Делаем линии еле заметными, чтобы через краску они у нас не были видны. Внизу у нас небольшой холм, мы тоже его наметим. И наметим кустарники. Особенность акварели в том, что ей нужно очень аккуратно работать. Поэтому прежде чем начать работу акварелью, нам нужно наметить рисунок, чтобы случайно не задеть ненужные места. Потому что исправить акварельную живопись очень сложно. Акварель – это та краска, которая любит воду. Она даже так называется – аква цвета. Поэтому в качестве белил у нас бумага. Намечаем еще линию берега и линию холмов. Рисунок не нужно делать четким. Намечаем очень легкими линиями. Вырисовывать тоже не нужно, потому что мы будем все закрывать краской. В целом сейчас уже можно начать. Я беру лист и беру широкую кисть. Широкую пушистую кисть. Это может быть кисть пони, например. Сначала добавляю на бумагу воду и беру синий цвет и голубой. Сейчас мы будем начинать с неба. Так же, как на палитре я смочила сначала лист, я сделаю и на своем основном листе. В акварели есть две техники. Есть техника по-сырому. Как раз вот сейчас мы будем в такой технике работать над небом. И есть техника лессировки. Лессировка – это поэтапное наложение краски. А техника по-сырому работает как бы сразу. Мы намочили лист. И с нашей палитры берем немного голубого цвета для неба. Не заполняем все небо одним цветом. Стараемся еще брать разные оттенки. Верх неба у нас всегда чуть темнее, и чем ближе небо к земле, тем оно светлее. Мы оставляем немножко белого листа там, где облака. И сверху еще добавляем краски. Не обязательно делать четко по рисунку или по какой-то фотографии. Можно иногда придумать от себя, добавить что-то. Потому что именно в акварельной технике очень сложно работать по четкому плану. Так как краска растекается, это дает нам возможность немножко экспериментировать. Убрать краску можно сухой кистью, чистой,

или салфеткой. Край я немножко уберу салфеткой, чтобы потом у меня горы не перемешались с небом. Также важно давать слоям немножко просохнуть, чтобы они не смешались и чтобы не получилось грязи на работе. Теперь мы можем перейти к горам. К этим же краскам добавляю немножко зеленого и, например, коричневого. Экспериментируйте с перемешиванием красок. Главное не смешивать больше 3 цветов, потому что когда слишком много пигмента, то в краске получается грязь. Так как это дальний план, он должен быть немножко холоднее. Все, что у нас впереди, будет теплее. Начнем рисовать горы. Получился такой немножко серо-зеленый цвет. Мы не будем рисовать одним цветом, а будем добавлять туда разные оттенки. Там, где тень, цвета более холодные. Там, где свет, они более теплые будут. Но все равно это дальний план, поэтому мы не берем слишком плотно краску. На заднем плане мы не оставляем четких границ, стараемся их объединить и немножко размыть. Нанесли один слой краски и даем ему просохнуть. И переходим к следующему этапу. Дальше у нас идут холмы. Для этого мы берем зеленые цвета с коричневым, можно смешивать. И брать разные земляные оттенки. Так как цвета в природе у нас разнообразные, мы добавляем и желтые оттенки, и какие-то голубые, синие. Старайтесь увидеть в одном цвете разные оттенки. Также в процессе работы обязательно меняйте воду. Тень пишем более холодным оттенком. И пока пишем тонким слоем. Впоследствии мы будем добавлять еще слои. Это поможет нам уплотнить цвет. И как раз такой способ называется лессировка. Наметим бережок. На берегу у нас тоже есть места, где падает свет. Сначала наметим эти места и оставим места для тени. Для тени можно смешать, например, синюю краску и немножко добавить красного цвета. Также где-то можно добавлять и голубые цвета, так как синие с оранжевым очень хорошо смотрятся вместе, потому что это комплементарные цвета. Можно написать таким цветом. И берем немножко воды и тряпочку. И аккуратненько немножко размываем эти границы, чтобы не было у нас никакой четкости. Так как это задний план, он должен быть немножко таким воздушным. Выделять мы будем передний план, а задний план у нас должен быть более размытым. Море будем уже рисовать более плотно, для этого будем использовать меньше воду. Берем синий цвет или можно взять лазурный, например, и покрыть. Здесь мы не будем использовать много слоев, просто возьмем побольше краски и поменьше воды. Аккуратненько обойдем те места, где у нас кустарники. Саму воду можно добавить немножко зеленого цвета, так как она немножко такая бирюзовая и отражает зелень. Также, когда вы рисуете воду, обращайте внимание, что очень часто в воде присутствует отражение. В данном

случае этого не происходит, так как сама вода здесь, само море достаточно плотное, и здесь оно не отражает горы и холмы. Но всегда смотрите на натуру. Начнем рисовать берег. Дадим морю немножко подсохнуть, и потом будем уже рисовать кустарники. Для берега берем теплые цвета. Так как песок почти белый, мы берем краски совсем немного. Но все равно берем немножко теплых цветов, чтобы отразить и солнечный свет. Также тут есть немножко таких красных кустарников и камушков. Мы их немножко прокроем этим цветом, таким даже кирпичным цветом, коричневым. Немножко сначала добавим. Не будем пока вырисовывать, это мы оставим на потом, но добавим немножко цвета на эти места. Если потекла краска, то можно взять салфетку, немножко промокнуть. Начинаем добавлять цвета в кустарники. У нас тоже тут есть место света и место тени. Где падает свет, у нас теплый цвет. А где тень, мы будем добавлять холодные оттенки. Сначала будем рисовать теплым цветом. Тут есть и красные такие деревья яркие, и также лиственные, зеленые, хвойные. Также стараемся не оставлять белые участки, обязательно их закрываем. Возьмем кисть потоньше, и там, где у нас есть четкие границы, немножко размоем. Теперь, как мы нанесли первый слой, переходим к деталям. Если вам нужно еще добавить где-то цвета, например, в небе, мы еще добавляем слой. Не делаем четких мазков в небе, обязательно их размываем. Переходим к горам. Там, где у нас тень, добавляем побольше краски и цвета, чтобы ее уплотнить. Кистью можно работать, например, таким прикладыванием или длинными мазками. Также можно работать кончиком кисти. Это для того, чтобы прорисовывать детали. Как чуть-чуть краска подсыхает, мы в этих местах немножко размываем границы. Добавляем тень, где растут наши деревья. Сначала работаем пятнами. Уже в конце работы мы будем дорисовывать детали. Добавляем цвет в берег. Не берем слишком плотно краску, добавляем тоненькими мазками. Если вы где-то добавили слишком много краски, очень легко это убрать салфеткой. Теперь на данном этапе можно уже потихоньку переходить к деталям. Где-то мы можем размыть границы, а также уже можно вырисовывать какие-то кустарнички. Можно делать это тоненькой кисточкой. Можно взять и широкую, и в каких-то местах работать ею. Мы как бы делаем такие небольшие штришки. И благодаря им можно понять, что это такое дерево, как елка. Синей краской рисуем границы этой елочки. Так она уже приобретает более понятную форму. При помощи такой плоской закругленной кисти можно попробовать сделать тени в виде вот таких мазков. Вообще техника акварели является таким расслабляющей техникой. Например, если вы пришли после тяжелого рабочего дня, то при помощи акварели можно даже немножко помедитировать. На переднем плане можно

нужно уточнить, где у нас растет где-то трава, где-то камушки у нас есть. Так что передний план мы стараемся делать более четким. Рисуем тоненькой кисточкой детали. В виде таких вот штришков можно изобразить травку. Где падает тень, мы добавляем немножко холодного цвета. Там, где мы немножко перетемнили, можно убрать слой салфеткой и смоченной в чистой воде кистью. При помощи плотного цвета рисуем границы и создаем форму кустарника. Потом сводим это все на нет, то есть растворяем при помощи воды в самом море. Задний план у нас немножко уже подсох, можно перейти к нему. Добавляем тень там, где нам еще нужно ее добавить. И уже где-то можно дать намек на деревья. То есть где-то вот при помощи небольших пятен передать тень от деревьев. Вот такими отрывистыми пятнами будем передавать деревья. Старайтесь их слишком много не делать, только вот чисто намеками. Немножко добавляем тени там, где она падает от деревьев на берег. Тонкой кистью я подправлю границы моря и берега. Граница не должна быть ровной, так как этот берег, и вообще он обычно не бывает ровным. То есть есть какие-то выпуклые части берега. Ну и также эту линию потом размываем водой, чтобы она не казалась слишком четкой. Когда работаем, стараемся иногда отвлекаться, отходить немножко и смотреть издалека на работу. Уже тоненькой кисточкой я прорисовываю детальки, какие-то иголочки или листики. Где-то камушки еще можно нарисовать. Также, когда вы рисуете, старайтесь не копировать работу. Даже есть такая фраза: «Я художник, я так вижу». И это действительно так. Многие видят цвета по-особенному, поэтому вы в одном цвете можете увидеть множество оттенков. Не ограничивайте себя в этом и фантазируйте. Акварель достаточно непростая краска. У нее есть особенности. Например, ее невозможно перекрыть или как-то исправить рисунок. Но плюс акварели в том, что она воздушная, прозрачная, и эта легкость очень многим нравится. Главное не бояться самой краски, не бояться экспериментировать. И обязательно тренироваться. Также не нужно вырисовывать все детали, вырисовывать самые главные. Иногда оставляйте один угол работы и возвращайтесь к другому. Как раз успевает подсохнуть краска. И, например, то, что вы сразу не заметили, вы можете увидеть потом. Что-то исправить или добавить. Где-то вдалеке виднеются небольшие домики. Можем немножко сделать намек. Добавим здесь немножко цвета. И прорисуем. Где-то добавляем более темные тона, где-то посветлее. Старайтесь делать не одинаковые штришки, такие кисточкой, и цвет тоже разбавлять. Не обязательно вырисовывать каждое дерево, достаточно сделать несколько и вот таким легким намеком, тем более на заднем плане. Сейчас мы

Начинаем прорисовывать коры. Добавляем немножко деталей. Где-то вырисовываем эти скалы. Но стараемся делать это очень легким тоном, чтобы сильно не выделять их. Где-то можно рисовать прям такими резкими линиями, потому что горы такие у нас скалистые, и они имеют такие четкие линии, в отличие от растительности. Где-то можно даже проложить такие вот штрихи. Стараемся не переборщить и оставляем горы и переходим к другим участкам. Опять возвращаемся к переднему плану. Немножко еще добавим цвета, каких-то отдельных мазков. Где-то можно осветлить некоторые участки тонкой кистью, чтобы потом добавить на них свет. Когда вы рисуете детали, не берите много воды, иногда даже ее брать не нужно, чтобы краска не растекалась, чтобы рисунок получился четким. Там, где слишком четко, можно немножко размыть. Также, если у вас есть возможность, старайтесь рисовать чаще с натуры. Так как природа и свет в течение дня меняются, вы научитесь рисовать быстрее, и это поможет вам быть смелее в живописи. Еще добавляю немножко тени на передний план, но стараюсь не переборщить. Добавляю еще самые последние детали. Можно еще немножко добавить синевы на небо.

тени всегда рисуем холодными оттенками. Это могут быть синие тона. В них можно добавить немножко фиолетового цвета. Черный цвет вообще стараются не использовать, потому что он может добавить грязи в работу. Но он вообще существует в палитре. И в каких-то отдельных случаях его все-таки используют. Работу можно заканчивать тогда, когда вы посчитаете нужным. Можно еще более детализированно работать. Можно работать более обще. Все зависит от вашей цели. На данном этапе можно закончить работу. Главное не переборщить. И главное, чтобы акварель все-таки оставляла вот эту свою свежесть и яркость. Дорогие друзья, наша работа акварелью закончена. Посмотрите, что у нас получилось. В эту работу мы вложили все свои чувства и эмоции. Главное, не бояться. Даже если у вас получилось не так, это не страшно, потому что это ваша собственная работа. Не бойтесь ничего, пробуйте, тренируйтесь, и у вас обязательно все получится.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня поговорим о христианской семье. Кто сказал самую знаменитую фразу в Священном Писании, касающуюся вопроса семьи, вопроса дома? Очень многим христианам известен такой постулат: «А я и дом мой будем служить Господу». Конечно же, эти слова сказал Иисус Навин, и их мы и прочтем вначале. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 текст. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли

которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Итак, эти слова действительно принадлежат Иисусу Навину. Для того, чтобы понять, каково значение этих слов, этого утверждения в христианском учении о семье, нужно, конечно же, вспомнить, а почему Иисус Навин эти слова произнес. Иисус Навин был очень опытным руководителем израильского народа. И вот когда он говорит эти слова, его сердце пребывает в тревоге, его сердце наполняет тревога, переживание. О чем же он переживает? Он видит, как в Израиле зарождается поколение новых лидеров. И когда он смотрит на них, когда он смотрит на то, что они говорят, когда он смотрит на то, что они делают, он понимает, близко время, когда они поведут Израиль в сторону от Бога. Это новое поколение лидеров израильского народа, вождей Израиля, не видели того, что делал Бог, когда выводил израильтян из Египта. А сам Иисус Навин, он об этом помнит. Иисус Навин вместе с Халевом, своим добрым другом, с которым они ходили осматривать Ханаанскую землю 40 лет назад, 40 лет назад, я имею в виду до слов, которые мы прочитали, до момента, когда он произносит эти слова. Так вот, Иисус Навин с Халевом были единственные, кто помнили исход израильтян из Египта. И вот он видит, что те, кто следует его по его стопам, те, кто должны заменить его в этом трудном и непростом деле руководства таким огромным народом, в их сердцах рождается нечто, что в будущем может израильтян, сердце израильтян склонить в сторону вот местных ханаанских языческих богов. И поэтому он и произносит эти слова: «Если же не угодно вам служить Господу, изберите себе, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Действительно, сердце Иисуса Навина не на пустом месте терзали такие нехорошие предчувствия. Он видел в Божьем народе зачатки отступления, зачатки бунта против живого Бога. Он понимал, что только его авторитет, только его крепкая рука удерживает израильтян от идолопоклонства. Я когда об этом думаю, я задаюсь вопросом, нравилось ли это Иисусу Навину? Если бы он был человеком, ну, может быть, менее честолюбивым, ему, возможно, это и понравилось бы. Но Иисус Навин был человеком честным, и ему это не приносило никакого удовольствия. И вот он дистанцируется от израильского народа и говорит о круге своих близких. Говорит о своих домашних, о своих родных, о семье своей. Вы как хотите, израильтяне, но в будущем я и мой дом, мы будем продолжать служить Господу. Что такое семья в библейском учении? Какой Бог ее задумывал? И какую хочет видеть семью наш Господь Иисус Христос? Он говорит об этом в Евангелии, но вначале я хочу рассказать одну притчу. Однажды в одной христианской школе учитель задал вопрос такой ученикам, это были начальные классы. «Как вы можете аргументировать, — спросил учитель, — библейски аргументировать хорошее, правильное отношение к животным? Можно ли животных обижать? Можно ли, например, собаку за хвост тянуть, спрашивает учитель у своих учеников. Кто может сказать, что об этом говорит Библия? Учитель, наверное, хотел преподать какой-то важный христианский урок своим ученикам. И вот руку тянет один мальчик и отвечает: «Я точно не помню, где это написано, но, по-моему, Иисус сказал так: что Бог соединил, того человек

Да не отрывает. Конечно же, этот мальчик вспомнил правильные слова, но они немножко о другом. Примерно похоже на то, как произнес и процитировал их этот герой притчи, но они все-таки о семье. Семья в христианском учении – это действительно единое целое, которое нельзя разлучать, которое нельзя разрывать одно с другим. И такая позиция христианская, она, конечно же, базируется на учении Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, в 19 главе, мы читаем слова Иисуса с 4 по 6 тексты. Он сказал им в ответ... Кстати, хочу напомнить, что к Иисусу подошли люди, которые его, ну, может быть, они его пытались спровоцировать на какой-то неправильный ответ, пытались его в слове в каком-то уловить, но ему задали вопрос о разводе. Позволительно ли человеку разводиться со своей женой? Вот что Иисус ответил. Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Что прав был мальчик из нашей притчи. То, что Бог соединил, разрывать нельзя. И поэтому для любого христианина, кто читает Библию, Евангелие, кто прислушивается к словам Иисуса, к учению Иисуса, возникает вопрос: ну как же вот это единство создать? Как создать такую семью, о которой можно сказать так же уверенно и сильно, как Иисус Навин: вот весь мир, вы как хотите, а я и дом мой, мы будем служить Господу. Как такую семью создать, созидать и на каком фундаменте? Муж и жена – одно целое. Высокий идеал, высокий, прекрасный идеал, достичь которого, наверное, мечтали бы очень многие люди. Но знаете, что вот это единство семейное, оно относится ведь не только к мужу и жене, но оно относится и к детям. Дети, они тоже должны быть частью этого единства, царящего в семье. Что же может семью укрепить? Что может быть вот этим клеем, который способен слепить всех членов семьи воедино? Немножко давайте об этом порассуждаем. Нет, наверное, лучшего средства для единства в семье, чем совместный труд. Я думаю, многие со мной согласятся, что когда семья чем-то совместно занимается, что-то вместе делают члены семьи, ну, возникают разные обстоятельства вот в процессе этой работы, этого труда совместного. Что-то необходимо подать, что-то необходимо в чем-то помочь. И очень важный такой момент вот во время совместного труда, когда семья делает что-то вместе, когда люди советуются друг с другом. Вот они садятся, что-то не получается у отца или у матери, и он или она спрашивает совета у своих домочадцев. Дети, что вы думаете об этом? Как мы поступим вот в этой ситуации? Или муж спрашивает совета у жены, или жена спрашивает совета у мужа. И потом вместе они что-то делают, выполняют вот результат вот этого семейного совета. Это сплачивает, это объединяет. Что еще? Общие заботы. Конечно, когда что-то тревожит покой семьи, ну, я согласен, кто-то может мне возразить, есть определенный, так сказать, уровень крепости у каждой семьи. Если чуть передавить, да, семья может рухнуть, но тем не менее, когда есть вызовы, общие вызовы, и когда вся семья, и муж, и жена, и дети, они чувствуют, что это общий вызов, вызов им всем. Это их объединяет. И поэтому не стоит бояться, когда перед семьей возникают трудности какие-то, вызовы. Следует смело смотреть им в лицо. Следует использовать эти моменты жизненные для того, чтобы сплотить семью.

что еще? Общие цели, общие заботы, пребывание мужа и жены в полном взаимопонимании, ну, это уже отражается и на детях, но на самом деле, по сравнению с чем-то очень другим, важным, все эти вещи, которые я перечислил только что, обладают не таким уж и большим значением по сравнению с высшими духовными ценностями, по сравнению с руководством Словом Божьим. Я сейчас хотел бы сказать одну очень важную вещь. Нет более сильного инструмента, который Бог предусмотрел для сплочения и объединения семьи человеческой, чем искреннее, чистое богопочитание. Вы понимаете, богопочитание – это фундамент для всего того, о чем я говорил перед этим. Общий труд, какие-то вызовы, которые возникают перед семьей человеческой и так далее. Да, там тревоги какие-то. Это может сплотить семью, но может и разрушить. И те, кто мне возразят подобным образом, будут, безусловно, правы. Но если есть фундамент, и если этим фундаментом является один общий для всех членов семьи Бог, которому каждый служит и каждый член семьи которого чтит, то любой вызов, появляющийся перед семьей, любой труд, который семья должна совершить совместно, будет служить укреплению семейных уз. Я слышал одну очень интересную фразу, когда один пастор общался с молодыми людьми, которые желали вступить в брак. Он им сказал так: на будущее вы должны запомнить, если в ваших сердцах будет жить Христос, Он всегда найдет общий язык с самим собой. Действительно, в семье, где искренне чтят Бога, где поклоняются Иисусу Христу, там чаще будут просить прощения друг у друга, там чаще будут прислушиваться к мнению друг друга. Почему? Да потому что вот в сердце жены живет Иисус, в сердце мужа живет Иисус. Будет ли он метать молнии сам в себя? Будет ли он сам себе мстить за какие-то обиды нанесенные? Или он будет стремиться к единению с самим собой? Это естественно. Христос, живущий в сердце мужа и в сердце жены, он будет способствовать их сплочению, он будет способствовать их объединению. Итак, нет более сильного инструмента, предусмотренного Богом, для созидания единства внутри человеческой семьи, чем искреннее, чистое богопочитание. В достижении образца христианской семьи, о которой мы сейчас с вами говорим, большой вызов. Это дело непростое. В этом деле человеку помощником может быть только Бог. Это главная мысль, которую я хочу сегодня вот в этом выступлении донести до всех. Ну что требуется для того, чтобы достичь этого образца? Нужно много трудиться, нужно много прощать, нужно уметь признавать ошибки свои. Это все непросто. И человеку в этом может быть помощником только один Бог. Но есть одно «но». Достижение этого образца стоит затраченных усилий. Достижение этого единства в христианской семье стоит затраченных трудов. В христианской семье, где все члены этой семьи умеют искренне служить Богу, не из-под палки, не под давлением какого-то авторитета, а искренне, с любовью, где научены чтить Бога, там находит отдых душа человека, который, знаете, замечает в обществе следы растления и деградации. Вновь вспоминаем Иисуса Навина. Вы как хотите, живите как хотите. Я в доме своем найду покой. Я и дом мой будем служить Господу. Когда ты возвращаешься в такую семью,

если ты по Божьей милости и с помощью Бога сумел построить такую семью, сумел этот дух богопочитания внести в свою семью, когда ты просто дружишь с такой семьей, гостишь в такой семье, семье, которая

человечества, ты видишь, как добро все еще умеет побеждать зло. Вот почему в христианской среде известен еще один постулат. Постулат – это аксиома, которая не требует доказательств. И вот как она звучит. Одна поистине христианская семья, где царит евангельский порядок, является большим свидетельством в пользу истины, чем тысяча проповедей. Одна единственная семья, где члены этой семьи живут по евангельским законам, она свидетельствует о том, что есть Бог, и что Бог сильнее любого зла. Какие прекрасные слова! Сильнее, чем тысяча проповедей. Эту мысль стоит запомнить. Но, дорогие друзья, в чьих домах вот этот огонь Божьей любви горит, я хочу обратиться к вам, чего бы вам это ни стоило, поддерживайте этот огонь горящим, чего бы вам это ни стоило, каких бы трудов это вам ни стоило. Вы всегда можете обратиться к Иисусу Христу, вы всегда можете приблизиться к Нему с молитвой на устах. Для чего? Для того, чтобы вот обрести то, что необходимо для построения такой семьи, чтобы научиться прощать обиды. Знаете, что еще важно? Чтобы научиться принимать твоего супруга таким, какой он есть. Не пытаться его построить и перекроить по своему образцу, так, как тебе удобно. Есть много-много вещей, которым необходимо научиться, чтобы внести Дух Иисуса Христа в свою семью. Или для того, чтобы этот Дух сохранить в своей семье. Вы знаете, в своем духовном опыте я понял одну вещь. Вчерашние достижения и даже достижения в собственном характере, в росте вот духовном, уже завтра они, эти вчерашние достижения, не играют такой существенной роли. Поэтому, если даже вам с Божьей помощью, как я уже говорил, удалось построить такую христианскую семью, заложить фундамент евангельский, все равно требуется обращаться к Иисусу для того, чтобы Он помог сохранить этот христианский дух в своей семье. Иисус сказал: «Без Меня не можете делать ничего». С молитвой на устах следует обращаться к Богу для того, чтобы Он научил контролировать эмоции, контролировать уста свои, чтобы не произносить слов, которые могут ранить, которые могут разделять. Ведь так часто они слетают, к сожалению, с наших уст, нашей семейной жизни. Что я предлагаю? Вечером, когда все ложатся спать, когда уже уснули дети, найдите в себе силы одеться, пойти туда, где никто вас не видит, где никто вас не побеспокоит, какое бы это ни было место в вашем доме, включить какой-то ночничок и почитать Библию, и помолиться Иисусу, помолиться Богу, попросить у Него помощи, попросить у Него поддержки, попросить у Него утешения в том деле, непростом деле, которая стоит перед всеми нами, построение семьи по евангельскому образцу. Просите о Божьей милости, просите о Божьем руководстве. И еще, старайтесь руководить своими эмоциями и чувствами. И очень важно в этом вопросе жить не какими-то популярными сегодня представлениями о браке, какими-то популярными модными теориями о браке, но руководствоваться важно принципами Божьего закона. И вот еще что. Чем ближе вы будете к Иисусу Христу, тем ближе вы будете к тем, кто любим
вами.

Еще раз напомню слова вот этого пастора, который проводил так называемое добрачное консультирование, то есть общался с молодыми людьми, желавшими вступить в брак, создать семью. Христос, живущий в сердце жены. Христос, живущий в сердце мужа. Никогда не будет ссориться сам с собою, но всегда постарается найти с самим собою общий язык. Искреннее, чистое богопочитание в семье – это фундамент единства, мира, любви и взаимопонимания. Есть еще один образ того, как Иисус сближает людей, которые Его чтут. Представьте себе колесо. В центре ступица. Спицы этого колеса, чем они ближе к ободу, тем они дальше друг от друга. А в том месте, где спицы приближаются к ступице, к центру колеса, они, конечно же, наиболее близки в этом месте друг к другу. Вот так и с Иисусом. Наша жизнь, наша семья – это как колесо. Есть обод, это наша личная жизнь, те сферы, в которые мы даже самых близких людей, может быть, не пускаем, может быть, это работа наша, хобби наше и так далее. Там мы поодиночке, там мы сами себе предоставлены. Но и есть такое место, где мы едины, такая точка нашего бытия семейного, которая нас объединяет. Это почитание Христа. Это Иисус. И когда мы сближаемся с Ним, когда мы двигаемся Ему навстречу, мы, оказывается, встречаемся и сближаемся с теми, кого любим и кто нам дорог. Отношения в семье. Многие представляют семейные отношения как союз двойственный. Ну, во многом это правда. Есть муж, есть жена. Не будем забывать еще о детях, но в целом, да, это, если смотреть на этот вопрос именно с человеческой точки зрения, исключительно, так скажем, с мирской, в том смысле, что вот объективно, глядя на объективную реальность. Да, это двойственный союз, но когда мы открываем Священное Писание, мы понимаем, что на самом деле это не двойственный, а тройственный союз. Мы должны понимать семейный союз правильно. Счастливый дом. Счастливый дом – это не там, где два человека уютно живут вместе. Многие так и воспринимают счастливый дом, правда? Это место, где мне комфортно, где мне хорошо. И вот мой супруг и даже дети, которые появляются в таком браке, в такой семье, все должны жить как-то комфортно, ужиться друг с другом. Ну, в чем-то это тоже правильно. Но при этом забывается о том, что счастливый дом – это не только место, где хорошо двум людям или трем, четырем, но это еще и место, где живет Иисус Христос. Счастливый дом – это место, где Христос объединяет людей. Место, где Иисус служит фундаментом отношений. Это место, где учение Иисуса Христа служит основанием для построения всех отношений между людьми. И когда порываются отношения с Ним, рвутся, к сожалению, и прочие семейные связи. Держитесь Христа. Держитесь крепко Его руки. Будьте Ему послушны. Перенимайте Его дух. Вот залог успешности семейной жизни. Итак, вспомним Иисуса Навина. Он видит, что общество израильского народа готово отступить от Бога. Его терзают

Вызывают предчувствия о будущем, и где же он находит покой своей душе? В семье, в доме, фундаментом которого является почитание живого Бога. Да, в достижении образца христианской семьи большой вызов. Нужно много стараться, нужно много молиться, нужно много прощать, нужно уметь признавать свои ошибки, как непросто иногда это дается. Это трудное дело, помощником в котором может быть человеку только Бог, но оно стоит затраченных усилий.

Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося. Мало ли, много ли он съест? Но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, который дал ему Бог. Потому что это его доля. Если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, потому Бог и вознаграждает его радостью сердца его.

карты для предсказания использовались еще в Древнем Египте. В XVII веке им дал новую жизнь французский оккультист, который начал практику гадания за деньги. Карты Таро. Колода карт, используемая с середины XIV века в различных частях Европы для карточных игр, во многие из которых играют и сегодня. С конца XVIII века карты Таро стали использоваться и для предсказания. Карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов. Гадать на Таро можно по-разному. Вот самые популярные техники. Ответ на вопрос. Самый простой вариант гадания. Человек задает вопрос, вытягивает одну карту, а таролог пытается растолковать, что она значит в контексте вопроса. Карта дня. Суть техники в том, чтобы утром вытащить из колоды одну карту и по ней определить, как сложится наступающий день. Якобы так карты могут даже предупредить о грядущей опасности. Прошлое, настоящее и будущее. Таролог последовательно вытягивает три карты. Первая объясняет, что произошло у человека в прошлом, вторая, что происходит с ним сейчас, а третья, что произойдет в будущем. Расклад на ситуацию. Он считается универсальным. Гадать можно хоть на романтические отношения, хоть на курс валюты, хоть на то, куда лучше поехать в отпуск. Из колоды вытягиваются 7 карт. Первые три символизируют события прошлого, настоящего и будущего. Четвертая означает страхи и надежды. Пятая – то, что может изменить ситуацию, которая привела человека к тарологу. Шестая – конкретный совет. А седьмая – возможный исход ситуации. Откуда же произошли карты Таро? Существует легенда, что в Древнем Египте был храм, в котором было 22 комнаты. А на стенах комнат были изображены символические картины, от которых впоследствии произошли символы Таро. Эта легенда подтверждает версию о том, что карты Таро произошли от рисунков древнеегипетской книги мертвых. Альфонс Луи Констан, псевдоним Эпифас Леви, французский аббат, философ, оккультист и таролог, один из основателей карт Таро. Эпифас Леви в своей книге относит их к магии. Он, например, в Лондоне вызывал духа мага Аполлония Тианского, жившего в первом веке. Тогда же Констан перевел на иврит свое имя Альфонс Луи и взял магический псевдоним Эпифас Леви. Уже в ранней юности он интересовался магией и оккультными науками. Возможно, на него повлияло то, что директор его начальной школы придерживался концепции животного магнетизма или гипноза, и считал, что жизненной энергией человеческого тела управляет дьявол. В трансцендентальной магии он первым соотнес 22 старших аркана Таро с буквами еврейского алфавита и придал им божественное значение, иными словами, магическое. По его мнению, астральный свет или виталистическая энергия заполняет все пространство и всех живых существ. Леви добавил, что, управляя астральным светом, маг может управлять всеми вещами. По его словам, воля и власть квалифицированного мага безгранична. Однако стареющий Леви незадолго до смерти раскаялся и заявил католической церкви о своем раскаянии, своих прежних заблуждениях магией и картами Таро. Еще один создатель карт Таро – Артур Эдвард Уэйт, известный британский писатель, мистик, оккультист, масон, написавший множество авторитетных трудов на оккультную и эзотерическую тематику, в соавторстве с Райдером Уэйтом. Уэйт наиболее известен как соавтор популярной и широко распространенной колоды Таро Райдера Уэйта, а также как автор сопроводительной книги «Ключ к Таро». Еще один автор карт Таро – зловещий маг и сатанист Алистер Кроули. Алистер Кроули – английский оккультист, один из видных идеологов оккультизма XX века. Алистер Кроули в соавторстве с художницей Фридой Харрис создал собственную колоду карт Таро. Работа над колодой, получившей название Таро Тота в честь одноименного египетского божества, была закончена в 1944 году.
Также Кроули выпустил под псевдонимом «Мастер Терион» книгу «Тота», где дается описание колоды и расшифровка ее символики, согласно воззрениям Кроули. Согласно более поздним заявлениям Кроули, 8 апреля он услышал голос сверхъестественной сущности по имени Айвас, посланник Гора или Хурпакраата, который обращался к нему через его жену. По словам оккультиста, он записывал все, что говорил ему голос в течение 3 следующих дней, назвав итоговый текст «Книгой закона». Эта сущность провозгласила, что человечество вступает в новый этап, а Кроули является его пророком. Также в нем говорилось, что в этом этапе высшим моральным законом должен стать принцип «твори свою волю». Таков да будет весь закон. И что люди должны научиться жить в согласии со своей истинной волей. Эта книга и философия, которую она продвигала, стали краеугольным камнем религии Кроули – телемы. Система убеждений Кроули – телема – была описана учеными как религия и более конкретно как новое религиозное движение.

а также как магически религиозное учение. Кроули был знаменит своими мерзостями, оргиями, ненавистью к христианству и откровенным сатанизмом. Однажды судья Свифт во время рассмотрения дела Кроули о клевете так охарактеризовал его: «Я более 40 лет занимаюсь правоприменительной практикой в том или ином качестве. Я считал, что знаю все мыслимые формы зла. Я думал, что все порочное и плохое было создано в то или иное время до меня. В данном случае я понял, что мы всегда можем узнать что-то большее, если проживем подольше. Я никогда не слышал столь ужасной, чудовищной, богохульной и отвратительной чепухи, как та, что была написана человеком, Кроули, который описывает себя как величайшего из ныне живущих поэтов. Карты Таро несовместимы с верой в Бога. Об этом пишут сами наставники карт Таро. Например, в своих инструкциях: возьмите карты в руки и подержите их. Можете поговорить с картами про себя или вслух. Во-первых, если вы религиозный человек или в вашем окружении есть верующие, то от гадания на картах Таро лучше воздержаться. В христианстве любые гадания считаются небезопасными и греховными, так как представляют собой попытку связаться с потусторонним миром в обход Бога или даже с помощью нечистой силы. Тем не менее, исходя из данных Яндекс.Вордстат, в России этот способ гадания ежемесячно запрашивают около 1,5 миллиона человек. В христианстве судьба человека не определяется автоматически и не предопределена, в отличие от карт, которые диктуют человеку волю бесовских сущностей. Бог наделил нас свободной волей, и нет ничего предопределенного. Только на основании свободной воли Бог может судить человека и воздавать ему за добро, а также спросить с него за то зло, которое он делал. Вера в рог, фатум, противоречит Библии о божественном промысле и о свободной воле человека. Стремление же к сотрудничеству с темными потусторонними силами тоже пагубно отражается на человеке. Как известно, дьявол – отец лжи. Когда говорит он ложь, говорит свое. В Иоанна 8 главе. Зная о человеке много сокровенного, используя эти знания со всей своей хитростью, коварством, бесы могут влиять на него таким образом, что он будет воспринимать гадание как надежный способ раскрытия интересующих его тайн или истин. На самом деле бесы стремятся вовлечь человека в бездну погибели. Чтобы спасти нас от этого, Господь запретил любые формы гадания. Гаданием занимался нечестивый иудейский царь Манассия, об этом записано в 4 царств 21 главе, греховные действия которого стали причиной вавилонского плена иудеев. Гадание рассматривалось Творцом в единстве с таким явлением, как колдовство, чародейство, волхвование, магия и тому подобное. Гадание воспринималось как измена Богу единому, которая должна была караться смертью. Бога избранный народ впадал в заблуждение в силу того, что жил в окружении языческих народов, обычаи которых он нередко перенимал. Это был длинный и трудный путь воспитания преданности истинному Богу. В первой книге царств, в 15 главе, сказано: «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». На просторах интернета ни одно объявление не говорит о том, что карты Таро – это просто развлечение или просто веселое времяпрепровождение. В каждом объявлении есть предсказания будущего, магия и другие виды гаданий. Например, я цитирую: «Я Татьяна, таролог, занимаюсь гаданием, белой магией, делаю любовный приворот. Почему мне доверяют? Эксперт ТВ-программ. Работаю со знаменитостями и звездами». Так и не ясно, обучалась ли Татьяна по ТВ-программам «Белой магии» и «Любовным приворотам». Везде, где предлагается погадать на картах Таро, одновременно говорится о магии и других видах колдовства. Таро и есть магия. Еще один пример. «Я не просто делаю расклады Таро, а считываю информацию из вашего информационного пространства, из вашей программы посредством Таро».

0: доношу эту информацию вам. В науке неизвестно такое понятие, как информационное поле человека. И в данном случае предсказательница опередила научные изыскания и предлагает познакомиться с ними всего лишь за 500 рублей. А есть только источники информации, такие как интернет, социальные сети, телевидение, радио, пресса, мобильные приложения и другие средства коммуникации. Как выясняется, каждый таролог не упоминает научную степень, но только дары от природы или от прабабушки. Работают по всей России и днем, и ночью, без выходных и праздников. На самом деле карты Таро или бревно, или печень, как в Древнем Египте, им совершенно все равно, на чем гадать. Еще один пример. Я Алена, ваш таролог, с даром предсказания, работающий онлайн. Живых консультаций не делаю, на видео не выхожу, имею настоящий дар от природы. Какая такая природа дает Алене дар предсказаний? Нетрудно догадаться. Источником ее дара являются бесовские сущности, те, у которых авторы карт Таро и получили вдохновение на создание. Но они же верят в Бога, скажете вы, и у них иконы повсюду. Дорогие, не обманывайтесь. Сам сатана принимает облик ангела света, чтобы погубить человека. Господь запретил гадание, и мы узнаем, почему, в следующем видео. Я надеюсь, что мы с вами смогли разобраться, что карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
1: Зачем нам нужна психологическая зрелость и как ее развивать?
2: Ну, зрелость — это всегда ответственность прежде всего, то есть ответственность за поступки, действия, решения и за последствия этих действий, решений и так далее. Поэтому зрелость, она предполагает ответственность и, как следствие, свободу. Потому что, когда люди порой застревают в состоянии полуребенка, им там комфортно, им там привычно, и они не видят мотивации меняться в этом смысле. Хорошо бы здесь понять, что все блага этого мира, то есть выгод очень много быть именно зрелым. Да, это ответственность, где-то это кажется сложным. При этом все блага этого мира доступны именно взрослым людям. Угу. То есть если мы возьмем материальные блага, да, это всегда это ответственность, это мышление, развитие всех видов интеллекта, это стратегическое мышление, это то, что способность сохранять, способность планировать, это все качество взрослого человека. Возьмем, допустим, тему отношений. Отношения близкие, отношения партнерские, с близостью, с открытостью, с доверием, это тоже способность только взрослого человека, потому что ребенок, он требует, он потребляет, он эмоциями показывает, что ему нравится, не нравится и так далее. Но при этом

0: он не находится в позиции влияния. Взрослый человек всегда влияет, и у него есть своя зона ответственности. Соответственно, все, о чем чаще всего мечтают люди в этой жизни, они могут получить только, если они будут зрелыми психологически, смогут действительно за это отвечать, как говорят, да, ключевой вопрос. А каким я должен стать для того, чтобы иметь то, что я хочу иметь? Это одна сторона. Вторая сторона в духовном смысле. Человек, который взрослый, он может выполнить свое какое-то предназначение, миссию, для чего он на этой земле, раскрыть свои таланты, на самом деле их реализовать и подать миру. А незрелый человек, он остается в своих мечтах, в своих иллюзиях, ограничивается мыслями, не переводит их в действие, и, соответственно, не может выполнить ту задачу, которая дана ему от Бога.
1: Он может ее даже и не понимать, может, он просто плывет по течению, да. Просто какие-то там... Получил образование, нашел работу, создал семью, ну, как бы то, как у большинства. А что именно является целью твоей жизни, чего бы ты хотел, и как ты будешь к этому идти, это он вот, не может понять.
0: Да, вот эти ситуации, когда человек просто, как у всех, делает под влиянием кого-то, чаще всего университет родители отправили, там, с девушкой в группе познакомился и так далее, и так далее. Жизнь строится просто по течению. А здесь нет личного свободного решения выбора. И такой человек, он, если хорошо с ним пообщаться, он раскроет душу и расскажет о том, что он несчастлив. А у него в глубине души нет вот этого ощущения, что я там, где нужно. А зрелость, именно взрослость психологическая, предполагает, что мы можем себе позволить жизнь выстраивать так, как мы хотим, так, жить так, как нужно для нас, чтобы, оглянувшись назад, я люблю так поздравлять там, клиентов, своих знакомых, когда говорю, что пускай твоя жизнь сложится так, чтобы, оглянувшись потом назад, ты сказал, я там, где нужно. Вот эта способность делать выборы, принимать решения, нести за них ответственность и принимать последствия, как раз и говорит о зрелости. И мне кажется, что в этом очень много мотивации, смысла, и оно того стоит.
1: А как развить психологическую зрелость в себе?
0: Ну, развитие всех видов интеллекта и развитие духовности, да. Какие-то духовные институты — это места, где развивает, можно развить личность, там тренинги, занятия с специалистами в этой области, чтение сложных книг. Сложные книги, потому что это наследие, которое люди, которые приходили к чему-то, они нам это передают. И чтобы нам не изобретать свой велосипед, желательно, конечно, тоже смотреть мир с разных сторон.
1: А как, вот, например, на практике? Можно ведь книги читать, а в жизни не применять. Это ведь как-то должно, какие-то должны упражнения, шаги практические быть.
0: В жизни очень хорошо помогает анализ пройденного пути, ведение дневника и анализ ошибок. Те сложные ситуации, которые мы проходили, и если мы их правильно проанализировали, сделали выводы и правильно прожили, то вот они как раз нам дают очень большой толчок для того, чтобы меняться и приходить к новым результатам.
1: Понятно. Спасибо большое.
0: Спасибо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады вновь быть вместе с вами. Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Возможно, вы слышали такое выражение, не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь над ним. Когда Господь отворяет двери, то никто их не затворит. Когда Господь затворяет двери, то никто их не отворит. Сегодня у нас новая очень интересная встреча. У нас в гостях Сергей Денисов. Здравствуйте, Сергей.
1: Добрый день.
0: Спасибо большое, что вы согласились на этот разговор. У Сергея очень интересная история. Я думаю, что она произведет на вас впечатление. В юности он хотел стать монахом, потом он стал получать специальность пивовар. И потом очень много разных интересных событий в его жизни. И Сергей убежден в том, что когда Господь отворяет двери, то их никто не затворит. Давайте с ним знакомиться, давайте узнавать, что же происходило в его жизни и что происходит сейчас. Сергей, вот поскольку мы начали уже разговаривать,

0: разговор о том, вот если Господь отворит, то никто не затворит. То есть мы уже задали вот такое направление разговора о Боге. Когда у вас появился интерес вообще к этой теме? Когда вы стали задумываться о Боге, о его существовании?
1: С детских лет бабушка мне рассказывала о Боге, о конце света. И я в школьные годы начал мечтать о том, чтобы подержать в руках Библию.
0: А вот интересно, на меня, на мое духовное становление бабушки тоже огромное влияние оказали. Вам было страшно, когда вам бабушка говорила о конце света? Или наоборот, она как-то оптимистично говорила?
1: Мне было в тот момент смешно, но спустя несколько лет было великое желание полистать Библию, прочитать о конце света. И я вслух об
0: этом... Сколько лет примерно было в это время?
1: 12-13 лет. 5-6 класс школы.
0: Удалось найти Библию?
1: Да, сбылась моя мечта после армии. Я, работая уже на спиртзаводе, испытал великую жажду почитать Библию. Пошел в церковь.
0: А можно вот на этом этапе немножко остановимся? Что, каким образом сложились ваши жизненные обстоятельства, что вы работали на спиртзаводе? И влияло ли это каким-то образом, ну, на ваш образ жизни?
1: Я закончил техникум пищевой промышленности по рекомендации моих друзей. Специальность технология бродильного производства, пивоварение. Начал работать. И вдруг я задумался, что в нашей родословной почти все по мужской линии алкоголезависимые люди. И вдруг я оказался на такой работе, и немножко мне стало страшно.
0: А почему вы оказались на такой работе? Это ваш был выбор?
1: Да, это был мой выбор. Ну, хотелось красиво жить, ни в чем не нуждаться.
0: Понятно.
1: Моя мечта была стать директором спиртзавода. Потом поступил в институт, начал учиться в Москве.
0: А вот нахождение в такой среде, ну, которая, не знаю, там, где неучтенные, наверное, эти все материалы, и оно как-то пагубно влияет на тех, кто там работает?
1: Да, большинство на таких работах становятся алкоголезависимыми людьми.
0: А как вы считаете, с вами это же самое произошло?
1: Произошло бы. Но я, к счастью, был фанатом спорта. Это меня сдерживало. До запоя я так и не дошел. Но периодически мы весело жили. Но слава Богу, что он победил. Я все-таки начал читать Библию. Очень внимательно. Иногда до утра читал.
0: А у вас уже была Библия?
1: Да, я купил в церкви Библию.
0: На русском языке?
1: На русском языке.
0: 90... А на церковно-славянском пробовали читать?
1: Нет, это сложно на русском языке.
0: И что же вы в Библии обнаружили? И как дальше складывалась вот ваша карьера на этом заводе, например?
1: Читал с большим интересом. Начал молиться дома, жил в деревне.
0: До этого молились раньше?
1: Не молился, но так формально что-то повторял наизусть некоторые молитвы. А здесь уже начал серьезно молиться.
0: А почему вы поняли, что надо по-другому молиться?
1: Я, может быть, даже и не понял, но это как-то шло изнутри. Слезы вдруг появились на глазах. Я понял, что это что-то настоящее такое, близкое, доброе, как пишет Лев Толстой в своих произведениях.
0: Сколько лет было вам тогда?
1: Тогда мне было 22 года.
0: Это... А благодаря чему появилось вот это вот настоящее, близкое и доброе, эти слезы на глазах? А вы помните, что именно было такое в Библии, что, ну, вот такое впечатление произвело?
1: Да, когда я читал о жизни Христа, о его страданиях, о его жертве, вот в этот момент я начинал плакать. Иногда даже прятался от людей на остановке. И сам удивлялся,
0: что... Это в 22
1: года? Да, не мог понять, почему со мной так происходит, почему такая реакция. Я считал себя таким боевым человеком, и вдруг я плачу, читая вот об этом, размышляя о Христе. Я все больше понимал, что Бог любит меня, что Он есть. И хочет со мной построить какие-то близкие отношения.
0: А вот давайте немножко на эту тему поговорим. Вы вдруг поняли, что Бог хочет с вами построить близкие отношения. Когда мы произносим такие слова, то мы себе представляем

0: другого человека, который хочет построить с нами близкие отношения. Ну, не знаю, может быть, даже члена семьи, с которым почему-то не выстраиваются отношения, и их нужно улучшить. А, ну, Бог, Бог-то ведь его никто никогда не видел. Бог есть Дух, говорит Библия. Как можно с Богом строить отношения? Как Бог может хотеть с вами строить отношения?
1: Да, я понимал, что прежде всего я должен быть искренним и открытым перед Ним во всем. В моих речах, в моем образе жизни, в моих поступках, в моем поведении и даже в моем питании.
0: Искренним и открытым с Ним. То есть, если, например, кто-то вам сказал что-то такое, что у вас вот вызывает мгновенную негативную реакцию, и она у вас проявляется, ну, грубо говоря, там, огрызнулись в ответ, я не знаю, там, грубо ответили, что-то некрасиво ответили. Что значит в этом состоянии быть открытым с Богом? В эти моменты быть открытым с Богом?
1: До этого момента я, как правило, отвечал тем же самым, злом на зло, иногда кулаками. Но с тех пор, как начал молиться, читать Библию, были подобные ситуации, когда меня склоняли подраться. Я просто удивлялся своей реакции. Я спокойно уходил. Я говорил: ребята, извините, я верующий, я не курю, я тороплюсь, извините, я пошел. Спокойно.
0: Вот это вот очень интересные, важные слова вы сказали. Я сам удивлялся своей реакцией. То есть вам не надо было себя останавливать, вам не надо было себя уговаривать, успокаивать, сделать глубокий вдох, произнести раз, два, три, четыре, или еще там посчитать что-то про себя. Откуда это берется такое?
1: Тогда мне еще было сложно это понять, но теперь я уже понимаю, что всякое даяние доброе приходит от Бога свыше. Это от Него.
0: Скажите, вы были такой особенный? Ведь вот вы упомянули мне, что вы когда-то в юности, еще до этого всего, хотели стать монахом. То есть какой-то вот у вас было уже, что Бог вам давал вот эти вот особенные какие-то реакции, такие вот благостные в ответ на, не знаю, там, на искушение чье-то, чтобы подраться, еще что-то?
1: Я верю, что это ответы на молитвы моей бабушки. Она давно умерла. То, что я испытал вот такое небесное притяжение. Сложно это объяснить, но жажда была великая. И в монастырь пойти, и Библию читать так, чтобы понимать. И я начал молиться серьезно об этом. Завел тетрадь, записывал туда непонятные вопросы из Библии. И когда встречал священников, задавал им эти вопросы в поездах, в разных местах, в церкви. Они отвечали мне как могли. И это очень благостно на меня влияло.
0: Понятно. А можно ли сказать, что Бог, вот благодаря тому, что вы за Него ухватились, если я правильно понимаю, потому что ведь, ну, жизнь-то складывалась совсем по-другому. То есть хотелось быть директором спиртзавода, хотелось вести обеспеченную жизнь, и вдруг начинаете читать Библию, вдруг меняется вот ваш внутренний мир. То есть можно ли сказать, что Бог изменял вас? То есть вы были другой, а Бог менял?
1: Именно так. Однажды я пришел на работу, на свой завод. И сотрудники спрашивают: Сергей, что случилось? Ты такой счастливый стал. У тебя такая радость на лице. Ты, наверное, влюбился. Они хотели меня женить давно. И я думал, как им ответить. И сказал: да, я влюбился. Они сразу: в кого? Я говорю: в него.
0: Ой, как хорошо.
1: Они: в кого в него? Ну-ка, давай рассказывай. Я им рассказал, что я начал молиться Богу дома каждый день, начал читать Библию. И вот эта радость меня наполняет. Я не знаю, как это происходит, но мне так хорошо. Всех хочется любить. Я летаю на крыльях. Это была первая любовь, духовная любовь.
0: Вот когда говорят «первая духовная любовь», ну, вообще, когда говорят «первая любовь», то возникает тогда вопрос, что она всегда считается, что она кончается, что она уходит, что она исчезает. А что вы можете сказать о своей первой духовной любви?
1: То же

0: Самое пережил я по моей вине, по моей причине. Но я верю, что ее можно вернуть при желании большом человека, при усиленной молитве, при глубочайшем покаянии. Угу. Есть такой призыв даже в Библии. Угу. Вернуться к первой любви.
1: Ага. Да. А вы говорите, вот при глубочайшем желании. А где взять желание, если его нету? То есть ведь что-то вот вас увело от вашей первой любви к Богу, какие-то жизненные обстоятельства, какие-то, может быть, человеческие отношения. А что же может, ну, вот заставить человека вдруг очень сильно захотеть вернуть эту первую любовь?
0: Вспоминаю слова Христа: «Будьте как дети». Угу. Я об этом тоже прошу. Господи, верни мне это состояние, великое желание иметь вот эту первую любовь, которую я тоже, к сожалению, потерял. Угу. И Бог способен это сделать. Я это периодически испытываю. Угу. И в настоящее время.
1: А вот очень интересно то, что вы об этом говорите, периодически испытываю. Я, например, о себе могу сказать то же самое. Вот как бы хотелось оказаться уже, ну, такой вот чистой духовно, не меняющейся, ну, той, которая, ну, вот действительно излучает такой какой-то внутренний свет и никогда не производит никакой тьмы ни вокруг себя, ни внутри себя. Но, наверное, в человеческой плоти это невозможно.
0: Я верю, что возможно, раз об этом говорит Христос, но причина в людях. Маловерие и много других проблем, лень духовная, нежелание серьезно молиться, искать Бога. Это все удаляет нас, к сожалению, от близких отношений с Ним.
1: Ну да. И лишает нас, в общем-то, счастья, да? Лишает нас вот той радости, действительно, гармонии какой-то. А вот давайте вернемся еще раз к этой вот метафоре «первая любовь». Если это метафора, я точно не могу утверждать. Можно ли сказать, что когда... Ну вот, когда у человека человеческая первая любовь, то такой вот подъем, радость, какие-то розовые очки. А можно ли сказать, что когда первая любовь с Богом, или вот как вы говорите, а дальше мы молимся о том, чтобы она возвратилась, и она возвращается. Можно ли сказать, что это мир в розовых очках, что это, ну, пребывание в каком-то, я не знаю, там, или, может быть, аскетическом состоянии, когда ничто тебя вокруг не интересует. Что такое любовь к Богу?
0: Желание жить не для себя, желание служить Богу, ближнему, делать людей счастливыми. И это исходит изнутри, из сердца. Как это происходит, невозможно объяснить, но это чувствуешь. И видишь, начинаешь видеть в людях образ Божий, потерянный, но все-таки видеть его. И помочь человеку восстановить его. И молитвой, и общением, и дружбой с этим человеком. И такие случаи были и в моей жизни.
1: Спасибо большое, дорогие друзья, что вы с нами. Сегодня у нас встреча с Сергеем Денисовым. Очень интересный такой глубокий разговор. Спасибо большое еще раз, Сергей. Вот давайте немножко вернемся вот к хронологии вашей жизни. То есть сначала была верующая бабушка. Бабушка очень многое, ну, заложила, что ли, фундамент. Потом, ну, мирские такие приоритеты, что ли, заслонили, наверное, то, что заложила бабушка, потому что появилась мечта стать директором спиртзавода, потому что получили образование соответствующее и начали работать в этой области. А потом вдруг чтение Библии, потом вдруг открытие Бога для себя. Давайте вот про такие вот этапы, вехи поговорим поподробнее.
0: Пришло время, я понял, что такая работа и истинное христианство – это несовместимо.
1: Какая должность была в это время?
0: Инженер-технолог спиртзавода. Угу. Я прочитал однажды 5 главу книги пророка Исаии. Там есть такие слова: «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять».

0: Употреблять крепкие напитки. Угу. Я понял, что это про меня.
1: Угу.
0: Употреблять и приготовлять.
1: Угу.
0: И я принимаю решение уволиться с этой работы. Уволился и уехал к маме на север Тюменской области.
1: Угу.
0: Приехал туда. Мама педагог. И она вдруг говорит: «Сергей, приходи завтра ко мне в школу на классный час. Расскажешь моим детям о Боге, у них 100

0: ад, рай, ангелы. Закончился урок, я думал, ну все, пойду спать домой. Мама говорит, завтра учитель химии приглашает тебя на классный час к своим детям. Я пришел завтра, опять провел классный час. Собрался уходить. Мама говорит, завтра опять приходи. Уже следующий преподаватель приглашает тебя в свой класс, опять же на классный час. И всю неделю вот это пошло. Каждый день приглашали. В пятницу собрались несколько классов в одну большую аудиторию и задавали много вопросов. И дети, и учителя. Закончилась неделя, я думал, ну все, аврал закончился. Мама говорит, в понедельник тебя приглашает учитель истории в другую школу, тоже на классный час. И я понял, что это действие Божье. Я к этому не стремился, не просился, не рвался туда. Пошел в другую школу, провел классный час. Опять пригласили несколько дней, в другой школе проводил эти уроки. Мама говорит, завтра тебя приглашают уже в третью школу. Учитель истории также, классный час. Провел там несколько дней уроки. И учитель истории в этой школе говорит, Сергей, нам нужен преподаватель истории религии в штат нашей школы. Иди к директору, я уже с ней поговорила. Она готова тебя взять. Я пошел к директору. Она говорит, ты согласен у нас работать столько-то часов в неделю? Зарплата вот такая, суббота, воскресенье, выходной. Я говорю, да, согласен. А сам думаю, как я буду работать? Диплома педагога нет. А тот, который есть, он их может очень сильно испугать.
1: Да, ведь, наверное, в отделе кадров сразу же они увидят, что вы инженер, технолог производства алкоголя.
0: Да, я написал заявление, она подписала, никаких вопросов не было. Иди в отдел кадров, пришел туда. Трудовая книжка, первый пивоваренный завод в Москве, практика, потом второй спиртзавод, следующий спиртзавод. Начальник отдела кадров спрашивает, диплом ваш не подходит, мы не можем вас взять на такую работу в школу, нужен диплом педагога. Я говорю, вот это все, что у меня есть. И она, я вижу в таком раздумье, что делать, я достаю газету. Недельки три назад ко мне пришла в гости журналист городской газеты и сказала, Сергей, я услышала, что вы проводите такие уроки по школам города, рассказываете о Боге,
1: это
0: детям.
1: Какой был город?
0: Это был город Урай, Тюменская область. Угу. Я хочу написать статью о том, как вы стали верующим. И она написала хорошую статью, что человек уже трезвый, изменил образ жизни с Божьей помощью. Я прихватил эту газетку с собой в отдел кадров и достаю, говорю, почитайте, я вижу у вас сомнения о моем образе жизни, почитайте, здесь написано. Она прочитала и после этого говорит, ну, раз вы уже не пьете, мы вас берем. Оформили меня на работу преподавателем. Работаю в этой школе, проповедую детям библейские истории, гитару с собой брал, пели вместе песни. Уроки были факультативные, кто хотел, кто не хотел, не приходил. Прошло какое-то время, и я испытал такое побуждение, иди в другую школу, предложи то же самое. Я пришел туда, меня взяли еще в одну школу преподавателем такого же предмета. Работаю уже в двух школах, также проповедую деткам. Проходит время, опять побуждение, езжай в ближайшую деревню, в школу и предложи то же самое. Приезжаю туда, и там меня берут в школу на этот же предмет. Вся неделя у меня занята, уроки с одной в другую школу, бегаю. Пошли мы как-то в поход с детьми в лес. Большая юрта, палатка, сидим. А возле нас группа детей, и с ними женщина. Я их позвал в юрту попить чай, погреться. Это была зима. Это оказались дети из детского дома-приюта. Я им рассказал какую-то историю о Боге. Женщина была психологом, сотрудница детского дома. И она говорит, нам нужен такой сотрудник в наш детский дом-приют. Приходите завтра к нам, к директору, я поговорю. И я пришел. Директор говорит, мы хотим вас взять воспитателем. Я говорю, у меня все дни заняты, я работаю в трех школах. Они подумали, говорят, есть ставка.

0: ночного воспитателя. С 8 вечера до 8 утра. И я соглашаюсь.
1: Потому что это круглосуточное.
0: Да, да. Я успевал с 8 до 10 вечера детям рассказать о Христе, какие-то истории библейские, попеть им песни, псалмы. И утром шел домой и шел на работу в школу. Это было водительство Духа Святого. Я это так понимаю.
1: Когда вы говорите «и проповедовал детям», проповедовал, что это значит «проповедовал»?
0: Рассказывал библейские истории под вдохновением Духа Святого.
1: Угу. Что значит под вдохновением Духа Святого?
0: Иногда вот это чувствуют поэты, певцы, когда не льется песня, а иногда чувствуют, льется из души. Также стихотворение. И когда проповедуешь, проповедники это знают, иногда оно льется от избытка сердца, живая вода. А иногда приходится выдавливать из себя. И сам понимаешь, что это не то. Это уже не проповедь, это уже лекция.
1: Как дети реагировали?
0: Очень интересно. Они все дома пересказывали, что я им рассказывал на уроках. И некоторые родители начали приходить тоже на уроки вместе с ними. Это было впервые в нашем маленьком городе такие уроки.
1: Но они были факультативные, поэтому можно было просто родителям тоже присутствовать.
0: Факультативные. Некоторые приходили родители, сидели, слушали и изумлялись, как могли такое разрешить. Это же не церковь. Но в то время были такие законы, которые позволяли вести такие уроки в школе. Дальше некоторые родители моих учеников стали приходить ко мне домой в гости, попить чай. Некоторые школьники стали приходить ко мне в гости, тоже на чай. И потихоньку, постепенно в нашем городе образовалась вот такая маленькая домашняя церковь. Угу. Потихоньку она доросла до 20 человек. Угу. И слава Богу, сегодня она все еще есть.
1: Домашняя церковь – это ведь вот явление, описанное в Библии. То есть, когда люди дома у себя собираются для того, чтобы исследовать Священное Писание, да, для того, чтобы размышлять над Словом Божьим. Это называется домашняя церковь, да?
0: Да, да, это домашняя церковь. Молитвы, песнопение, изучение Слова Божьего и дружеское принятие хлеба, как об этом написано в книге «Деяния апостола».
1: Да, ну вот вы упомянули, конечно, последние законы. Видимо, любая такая группа, она требует регистрации. И насколько я знаю, что, конечно, там при предоставлении всех необходимых документов эти группы регистрируются, и люди собираются дома для того, чтобы проводить такие встречи.
0: Да, все это произошло, регистрация. На сегодняшний день все официально. Угу. Слава Богу, до сих пор мы там живем и несем весть о любви Христа. В этом
1: Слава
0: городе.
1: Богу. А вот мы с Сергеем, когда думали о том, с чего начать эту программу, то у нас такое прозвучало, что вот из этого же я и начала, что если Господь отворяет двери, то ничто не может их затворить. И наоборот, если Господь затворяет двери, то ничто не может их отворить. А, Сергей, расскажите, может быть, еще о каких-то особенных случаях вашей жизни, потому что, да, Господь затворил вам дверь к материальному процветанию, и вы даже и не стали пытаться ее отворять. Зато Господь отворил вам дверь к тому, чтобы вы духовно насыщали людей, школьников, детей, в том числе церковь, потом вы организовали домашнюю. И эта дверь открыта для вас. Расскажите еще немножко об этом, когда вот действительно рука Божья, Божье провидение, Божья сила ощущается в жизни.
0: Однажды вышли другие законы, которые запретили преподавание в школах вот таких религиозных предметов. Я был сокращен, как и многие другие преподаватели. И звонит мне мой друг из города Тюмени. «Сергей, я хочу приехать в ваш город с христианской литературой. Ты поможешь мне в распространении литературы?» Я говорю: «Да, помогу». Он приехал, и мы пошли по городу, по предприятиям, по организациям с христианской литературой. Очень мало брали люди, в основном отказывались. И я испытал такое побуждение: «Валера, давай возьмем пост». И мы начали серьезно молиться в посте: «Господи, благослови, открой эти двери, чтобы люди брали Слово Твое и спасали свои души».

0: И следующее побуждение – ехать в церковь. Говорю: Валера, поедем в церковь с нашей литературой. Хотя в церкви полно подобной литературы, но все-таки почему-то туда Бог направил нас. Приехали, достали книги, Библии, «Конфликт веков», 5 томов. Это книги, которые помогают понимать Библию. Батюшка с матушкой нас встретили. И очень долго матушка смотрела все 5 томов, внимательно перелистала и говорит такие слова: «Я вижу книги издательства «Адвентистов седьмого дня», но книги очень мудрые, очень духовные». И говорит: «Батюшка, давай возьмем 2 5-томника, один себе, второй на храм». Батюшка сказал: «Хорошо, давай». И они у нас приобрели несколько Библий, 2 5-томника. И мы счастливы, рады, сели в машину. Я говорю: «Валера, едем в администрацию города к мэру». Приехали, мэр оказался в отпуске. Его заместитель нас принял, рассказали, показали. Берет телефон, просит зайти своих коллег, они зашли. И дальше мы видели, как действует Бог. Зашла женщина, увидела на столе эти 5 томов, подошла, все их просмотрела. И говорит: «Мой брат в соседнем городе купил вот эти 5 книг. Он был такой психованный раньше, раздражительный. Начал их читать, стал такой спокойный, такой добрый, такой уравновешенный». И она говорит заместителю мэра: «Давайте купим много-много этих книг. Они очень хорошие». И они у нас купили 10 комплектов. Много Библий, 10 5-томников взяли. И мы понимаем, что это сила Божья действует. Рассчитались, мы вышли. Я говорю: «Валера, едем в строительную фирму. Директор татарин, мусульманин». И сам думаю: наверное, он ничего брать не будет. Ему ближе Коран, может быть. Приехали туда, все рассказали, объяснили. Я ему сказал, что скоро будут праздники, Рождество, Крещение, Пасха. Можно взять на подарки для ваших друзей, знакомых, для детского дома. Он берет 10 конфликтов веков, много Библий. Мы не ожидали. Он говорит: «Это я на подарки». Набрал. Едем в водоканал. Директор нас встретил, увидел книжки: «Уходите отсюда, мне ничего не надо». Мы опять же рассказали ему о праздниках приходящих, христианских. Он сказал: «Если что-то нужно оплатить для церкви, я готов. Я все проспонсирую. Но привезите мне письмо от батюшки, что он просит меня в письменном виде оплатить литературу на такую-то сумму, я все оплачу». Мы едем в церковь к батюшке, он уже в отпуске. Его младший помощник, диакон, молодой парень, соглашается, написал письмо, поставил батюшке на печать: «Просим оплатить литературу на такую-то сумму». Приехали к директору водоканала, он все оплачивает, берет 5 конфликтов веков. Мы спрашиваем: «Мы сами отвезем в церковь или вы отвезете?» Он говорит: «Нет, я сам подарю, придет праздник, я сам все подарю». И дальше мы обошли еще много предприятий. Прошло несколько лет с тех пор. Я иду в субботу мимо церкви. И у меня мысль такая в голове: зайди в библиотеку церковную, посмотри книги. Захожу туда и вижу, на одном стеллаже стоят весь уставленный стеллаж нашими конфликтами веков. Открываю первую страницу, там батюшкина печать, церковь Казанской иконы Божией Матери, такая-то епархия. Я спрашиваю библиотекаря: «Можно взять прочесть эти книги домой?» Она говорит: «Да, пожалуйста, берите». Я стал брать эти книги там и раздавать своим друзьям. Говорю: «Пожалуйста, читайте, не бойтесь. Вот церковная библиотека. Прочитайте, можете сами вернуть». И люди брали смело и читали. Слава Богу. Великое благословение.
1: Ну да, действительно. То есть иногда какие-то наши предрассудки, религиозные в том числе, ну или просто какое-то вот сопротивление Божьему воздействию на наши души. Вот они ставят вот эти вот барьеры, но Господь их преодолевает, то есть Он открывает двери. Слава Господу за чуткие сердца, которые видят правду, которые понимают, что это истина, что это

0: основано на Библии, что это от самого Бога к человеку передано вот эти вот все слова, вот эти все, ну, особые такие какие-то откровения. И слава Господу, что принимают люди их. Расскажите, пожалуйста, Сергей, чем вы сейчас занимаетесь?
1: Опять интересно. Друг позвонил мне: «Сергей, хочешь научиться делать серьезный лечебный массаж?» Я сказал: «Да». Он говорит, что массажист футбольной команды «Пахтакор» стал нашим братом и проводит вот такую школу в Украине.
0: Угу. Стал нашим братом во Христе, то есть стал верующим.
1: Да, да. Я приехал, заплатил. До того я закончил уже две школы по массажу, но это был такой легкий массажик, классический. Здесь я увидел, как можно поднимать лежачих людей, инвалидов, переломанных, с Божьей помощью, конечно, с молитвой. Я обучался у него целый месяц, и только вот после его школы у меня появилось желание служить людям лечебным массажем. В настоящее время я тружусь в санатории в Белоруссии, массажист. Это, и многих людей я видел, как Бог исцелял, излечивал. Один пример, если можно, расскажу.
0: Да.
1: Позвонил мужчина после второго инсульта, 50 лет, алкоголик. Парализовала правую сторону, попросил 10 массажей. Пришел я к нему домой, он на ноги вставать не может, вес 130 килограмм. Я сказал: «Миша, если хочешь встать на ноги, с этого дня ни капли алкоголя, ни одной сигареты, и молись Богу каждый день, если хочешь на ноги встать». Я думал, он серьезно к этому не отнесется. А на следующий день он сказал: «Я начал трижды в день молиться, пить, курить бросил еще раньше. Я попросил церковь молиться за него, нашу домашнюю церковь, сам молюсь». И стал ему делать такие серьезные массажи с ног до головы. И где-то пятый-шестой день массажа у него стали шевелиться вот эти омертвелые пальцы на парализованной ноге и руке потихонечку. В коленке стала сгибаться нога. Все лучше и лучше становится. И восьмой-девятый день мне приходит опять побуждение предложить ему обряд елеопомазания или соборования.
0: Да, это библейское постановление, которое мы находим в послании апостола Якова.
1: Да, пятая глава. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви и помолятся над ним, помазавший елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и Господь простит грехи». Объяснил ему, что это такое, что это бесплатно. Он соглашается. Я приглашаю служителя церкви к нему домой. Проводит подготовительную беседу. Совершается этот обряд, молитва, помазание.
0: Можно полюбопытствовать, что такое подготовительная беседа к этому обряду?
1: Служитель объясняет, что прежде всего Бог ждет от вас признания вашей вины, исповедания пред Богом ваших грехов, или, другим словом, искреннего покаяния. Тогда может быть хороший результат, может быть исцеление. Если покаяния нет, исповедания нет, и веры даже с горчичное зерно нет, тогда, скорее всего, результата хорошего не будет. Это все объяснили, они поняли. Несколько человек из них помолились, родственники, совершили обряд или помазание. И служитель церкви говорит: «Миша, во имя Иисуса Христа встань и ходи». Миша говорит: «Как же я встану? Я же парализованный, я не могу встать». Помогли ему подняться, взяли подмышки и попросили его: «Мы тебя сейчас будем подмышки таскать, а ты пробуй ногами обеими двигать. Не сомневайся, верь, что Бог ответил на молитву. Тем более вы помолились, вы раскаялись». И мы немножко потаскали его по квартире. Он пробовал двигать ногами своими. Посадили обратно и сказали: «Миша, каждый день старайся. Проси кого-то, двое взрослых сыновей. Если они не могут, позвони мне, я рядышком с ним жил, я приду, помогу встать, поддержать». На один месяц я уехал из России, работал в санатории в Германии. Возвращаюсь обратно. Только включил телефон, Миша звонит, счастливый голос: «Сергей, я уже сам хожу по квартире. Давай, приходи ко мне.
0: Через месяц.
1: Да. Приходи ко мне, еще 10 массажей».

0: Я пришел к нему. Живот стал в два раза меньше, начал двигаться. И говорит, я сам с палочкой в руке и в туалет, и на кухню сам. У жены радость великая, что не надо уже за ним там, за лежачим ухаживать. Делаю ему еще 10 массажей. Он уже Библию приобрел у нас. 5 томов эти самые приобрел, «Конфликт веков». И говорит, я читаю, так интересно. Пить, курить бросил. Совсем другой человек стал. Сделал я ему в общей сложности 40 массажей. И он уже сам выходит на улицу. Раньше по ступенькам просил ему помогать в подъезде. Теперь же выходит сам и находит мне подобных пациентов, парализованных после инсульта. И мы беседуем, молимся, массажи. Это благословенное служение.
1: Сергей, у меня возникает такой вопрос. Я не знаю, какие последствия будут после вашего ответа на него, наверное, положительного. Могут ли те, кто смотрит нашу передачу, каким-то образом с вами связаться, позвонить вам? Чтобы, ну, я думаю, что это можно сделать через телекомпанию «Три ангела». Вы будете готовы пообщаться с этими людьми, каким-то образом проконсультировать? Ну, даже не говорю, что проконсультировать, просто помочь, побеседовать, пообщаться.
0: Да, с удовольствием, даже встретиться.
1: Ну что же, вот такой неожиданный финал. Честное слово, мы этого не планировали. Вообще наши встречи, они все проходят в таком незапланированном режиме. Мы верим в то, что Господь руководит всем тем, что происходит здесь, всем тем, что вы слышите в наших передачах. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Мы ждем новых встреч с вами в гостях у телекомпании «Три ангела». До свидания, с Божьими благословениями.

я воспевать буду силу Твою, и с утра раннего, ликуя, любовь Твою неизменную восхвалять. Ибо Ты крепостью был для меня, прибежищем в день бедствия моего».

Мне хотелось бы рассказать о том, как я вообще познакомился с Богом. Я учился в школе. Я не могу сейчас точно сказать, какой это был класс, но это где-то старшая школа. И это было начало 90-х. Я ощущал как-то в сердце какую-то пустоту. И почему-то вот осознание такое было в том, что в жизни все как-то быстро протекает, да, вот что школа, потом институт, потом работа, пенсия, и все, и человека нет. И как-то смысл жизни хотелось найти. В чем же смысл жизни? Я стал задуматься над этими вопросами, мне стало это интересовать, и я вспомнил, что у нас дома лежит какая-то книга, духовная книга. А дело в том, что у мамы на работе многие сотрудники выписывали детскую Библию, и мама тоже выписывала, но нам пришла не детская Библия, а Новый Завет. Мы когда получили эту книгу, мы посмотрели, знаете, я тогда не очень любил читать, поэтому я полистал ее, картинок нет, и мы ее положили просто на полку. И вот тогда, когда у меня возник интерес, я вспомнил про эту книгу, я вспомнил, что она у нас лежит на полке, я нашел ее, открыл и начал читать. Это было Евангелие от Матфея, и кто знает Священное Писание, знает, что оно начинается с родословной, имена. Мне не было ничего понятно, но мне стало так интересно, а что же там дальше? И каждый вечер я стал читать эту книгу, открывал, читал, мне не было понятно, но мне было интересно, что там дальше. И постепенно, читая Евангелие, я стал понимать, каждая из Евангелий повторяет историю жизни и служения Иисуса Христа. Поэтому я стал вспоминать, я уже вот это вот читал, вот это уже я помню. И читая эти Евангелия, у меня пришло ощущение, что вот Бог пришел в этот мир,

ради меня. Не просто ради спасения всех людей, а именно ради меня. И мне, я не знал, что мне с этим делать, но мне стало интересно, мне хотелось читать. А в конце этой книги было написано, что если я хочу, ну, если человек хочет обратиться к Богу, то он может обратиться к Нему в молитве. И был дан небольшой образец молитвы. И вот впервые в жизни я тогда помолился и попросил, чтобы Бог простил мои грехи, чтобы Он принял меня как своего сына, что я хочу верить в Него, я хочу знать Его. И это было вечером, я не запомнил дату, но я помню свои ощущения. Когда я лег спать, какая-то радость наполнила мое сердце. Когда утром я проснулся, вот точно такая же радость. Я, знаете, мог бы так описать, когда вот у человека бывает день рождения, ему подарили много-много подарков, и он радостный, счастливый такой. Вот у меня такая же радость, только нет ни дня рождения, ни подарков, а радость и мир в сердце. Вот это ощущение, которое, ну, невозможно передать. И я вот это вот пережил в своей жизни, как Бог вошел в мое сердце, как Он вошел в мою жизнь и стал моим спасителем. Я продолжал читать Библию, я продолжал читать Новый Завет, который у меня был. Тогда у меня не было полной Библии, Ветхого Завета не было, только Новый Завет. И я продолжал читать. И чем больше я читал, тем, ну, что-то для меня становилось понятным, а что-то я понимал, что я еще, ну, не понимаю. И я начал молиться тогда. Я начал молиться и просить: «Господи, пошли мне ангела». Ну, наверное, потому что в Евангелии очень часто описывается, как ангелы приходили, как ангелы служили Иисусу. Я стал молиться: «Господи, пошли мне ангела, который бы мне объяснил больше, который бы мне рассказал о том, что вот здесь рассказывается в Новом Завете». И через некоторое время мне пришла такая мысль: может быть, это слишком самонадеянно и слишком, ну, как бы, кто я такой, чтобы ради меня Бог посылал ангела? Я стал молиться: «Господи, пошли мне ангела или человека, который сможет мне больше рассказать о Библии, о вере, о Боге. Я хочу больше знать». Но теперь уже, когда я с Богом больше 30 лет, я понимаю, что и в то время Бог отвечал на мою молитву. Потому что мы, читая Священное Писание, размышляя над какими-то текстами, думаем, что мы до чего-то сами доходим, сами что-то начинаем понимать. Но Бог, когда Он действует на наше сердце, Он открывает нам то, что мы не знаем, и это происходит внутри нас, и мы так думаем, что это мы сами так дошли, что это мы такие умные и догадались. А на самом деле это было влияние Божие. Я думаю, что Бог ответил на эту молитву, и Он раскрывал передо мной вот эти великие истины, укреплял мою веру и помогал мне идти за Ним. И я благодарен Ему за это.

0: как вообще государство влияет на межконфессиональные отношения, на отношения, ну, общества с религиозными объединениями?
1: Ну, тут я могу говорить как эксперт, поскольку занимался именно этим со стороны государства, начиная с 2000 года и, наверное, по 2020. Ну, с перерывами, но это не важно. Вот. Прежде всего, роль государства в регулировании деятельности религиозных объединений, она у нас сохраняется. С течением времени, с течением лет она усиливается. Мы можем вспомнить 90-е годы, когда государство в силу международно-исторических причин у нас ослабло во всех сферах, и в экономической, и в военной, и в том числе применительно к религиозным объединениям. И даже культы, скажем так, не употребляя слово секты, культы, пришлые из-за рубежа, стали бесконтрольно развиваться в нашей стране. Ну, например, Аум Синрикё, ныне запрещенное, и поделом, потому что мы помним, что в своих странных воззрениях на необходимость переустройства этого мира они дошли до терактов, причем в прямом, самом отъявленном смысле этого слова. Были и другие культы. С течением времени, я бы сказал, что само наше

0: общество, оно отторгло все-таки такие крайние. Крайние не только для нашей страны, но и крайние в целом в мировой практике проявления, когда ну, буквально это замкнутые группы под руководством таких гуру-подобных учителей, которые, как часто это бывало, на поверку оказывались лицами не духовных устремлений, а материальных. Это было отторгнуто. И роль государства, ну вот я наблюдал и участвовал в этом с 2000 года, она стала проявляться в смысле консолидации общества. Вот. Как это было, допустим, в начале 2000-х? Была выстроена система, тогда в целом выстраивалась система государственного управления, и это касалось... Мы не можем говорить, конечно, об управлении со стороны государства религиозной сферы, но была выстроена система взаимодействия. То есть были созданы или развиты коллективные совещательные, консультативные совещательные органы государства. Это прежде всего Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Это и комиссия по вопросам религиозных объединений. Что я хочу сказать? То есть была выстроена с начала 2000-х годов система взаимодействия государства с религиозными объединениями. В Совет при президенте, о котором я говорил, входит весьма и весьма широкий спектр религиозных организаций, если посмотреть с точки зрения религий разных, конфессиональной принадлежности, когда мы говорим о христианах. То есть это как представители Русской Православной Церкви, армянской, григорианской, это католики, это те адвентисты, которых я сказал, кстати, господин Гончаров тоже туда входит, в Совет при президенте. Вот, и многие-многие другие.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатой нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

Когда ты молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

История повествует нам о том, что когда-то картофель считался декоративной культурой, а из его цветов было модно составлять даже красивые букеты. А в конце 18 века крестьяне даже устраивали бунт против новой сельскохозяйственной культуры. Но спустя некоторое время они все же оценили пользу картошки. Ведь после ее внедрения в Европе прекратилась эпидемия цинги, вызванная недостатком витаминов. Ну а сегодня наше меню и невозможно представить без этого овоща. Ведь из него готовят более 400 блюд. Его едят утром, в обед и вечером. И на сегодня справедливо называют вторым хлебом человечества. Картофель, как и любая другая сельскохозяйственная культура, представляет собой большое разнообразие сортов. В первую очередь они делятся по сроку созревания. Ранний, средний, среднеранний или среднепоздний и поздние сорта. Кроме того, сорта подразделяются по цвету,

плюсовым качествам и даже по назначению. Теперь рассмотрим некоторые детали успешного возделывания картофеля. Первое. Наилучшим посадочным материалом считаются семена любого сорта из разряда суперэлиты или просто элиты. Такие семена выведены в особых условиях и приносят в первый год максимально качественный и обильный урожай. Для хорошей урожайности настоятельно рекомендуется каждые 4 года проводить смену сорта. Третье. Первым делом необходимо тщательно перебрать картофель. Для этого отберите самые здоровые клубни без признаков всякой болезни. Оптимальный размер лучших семян считаются клубни от 50 до 60 грамм. Это, как правило, размер с куриное яйцо. Впрочем, можно использовать и более крупные клубни. Если это ценный сорт и вы желаете увеличить количество семенного материала, то в таком случае клубни следует разрезать на 2 или 3 части, оставив на каждой из них по 2-3 глазка. А затем просушить на свету или на солнце для того, чтобы в местах среза образовалась пробка. Это предупредит заражение клубней. Следующим важным шагом перед посадкой настоятельно рекомендуется провести обработку клубни фунгицидом, специальным препаратом, которым может быть фундазол, ридамил или любой другой протравитель семян, к примеру, престиж. Это можно сделать двумя способами. Первый. Окунуть клубни семенного материала в раствор химического препарата. Второй способ. Развести препарат согласно инструкции по применению и заправить им садовый опрыскиватель. Затем разложенный картофель на земле обработаем путем опрыскивания. Это предупредит целый ряд возможных болезней, ведь споры различных грибков, фитофторы или парши могут находиться не только в почве, но и на клубнях. За 10 или 14 дней до посадки настоятельно рекомендуется клубни прогреть на свету, а позеленевшие клубни с короткими росточками дадут более ранние дружные всходы, и растения после этого меньше подвержены различным заболеваниям. В узких грядках можно выращивать практически все овощные культуры, и картофель не исключение. Подготовка грядки делается с обязательным внесением предварительного удобрения. Следует отметить, что картофель – это культура рыхлых почв. Поэтому максимально возможный урожай можно рассчитывать при таких условиях. А если ваша почва представляет собой тяжелый суглинок или камениста, будет очень хорошо, если улучшить ее структуру добавлением любого органического материала с крупнозернистым песком. Итак, в нашей грядке будет два ряда растений. Расстояние в ряду будет составлять 27-30 см. У каждого бортика, делая лунку, будем высаживать клубни. Глубина посадки составляет 8-10 см. Если клубни имеют ростки, постараемся их сохранить, аккуратно присыпая землей. Высадка клубней в широкие ящики гряды делается еще проще, так как почва здесь лучше, рыхлее, быстрее прогревается, обеспечивая растениям наилучшую скорость роста. Ряды располагаем поперек гряд, сохраняя расстояние между ними 60 см, а клубни сажаем через 27-30. Ввиду того, что ящики гряды приподняты над землей, рост их будет опережать своих соседей, растущих в обычной земле. И это большой плюс, ведь такой куст наберет полную силу до того, как начнут распространяться болезни и вредители. И кроме того, урожай созреет раньше. Первая подкормка этой культуры проводится при высоте всходов около 5-8 см. И за весь вегетационный период мы подкормим картофель только 3 раза на первом этапе его роста. Вторая подкормка будет проводиться, когда растения достигнут высоты 15-17 см. Ну и третья подкормка.

0: Покупка – это период бутонизации и начала цветения. Эту подкормку делают смесью номер два. Еженедельной подкормки на каждую грядку рассыпаем 225 грамм этой смеси, и не больше. Приведем один из примеров рецептуры смеси еженедельной подкормки. Первое – это амафос. Его нужно взять 600 грамм. Второе удобрение – это мочевина, 1 килограмм или 1000 грамм. Третье удобрение – это хлорид или сульфат калия, 1 килограмм. Четвертое удобрение – это сульфат магния, 450 грамм. Пятое – бор, 20 грамм или борная кислота, 15. И шестое – молибдат аммония или любое другое молибденовое удобрение, 10 или 15 грамм. Следует отметить, что картофель тоже любит влагу и требует регулярного полива, а особенно в период бутонизации и цветения. Именно в этот период происходит образование новой завязи на корнях. Вообще картофель по отношению к влаге считается очень пластичной культурой. И все же, если в этот период вы обеспечите его хорошим питанием и влагой, то можно рассчитывать на максимально возможный урожай. Интересно отметить, что в дальнейшем уходе за этой культурой требуется лишь полив и прополка. А всем известное окучивание картофеля в грядках не проводится вообще. Ну, во всяком случае, так считает автор. И именно этого мы и придерживаемся.
1: Маленьких сорняков на этой грядке уже не появится, потому что площадь внутренняя закрыта полностью, там темно и сорняки не растут. Вот преимущество плотной посадки в узких грядках наших культур.
0: Общая площадь земли нашего огорода составляет 14 гектар, 5 из которых отведены под эту культуру. Это позволяет нам выращивать картофель двумя способами. Первый мы уже рассмотрели, это узкие грядки. И второй – это обычная, всем давно известная грибневая технология. Приемы баранования, междурядные обработки, окучивание и подкормки проводятся специальными агрегатами. А своевременное выполнение всех работ по уходу позволяет сохранить ваш участок чистым и свободным от сорняков. Большой вред картофелю наносит колорадский жук. Поэтому выявляйте его на ранних стадиях для борьбы с этим вредителем, применяют специальные препараты. И на сегодня доступен их большой выбор. Более того, вы можете выбрать даже самые безопасные. Это биологические препараты. И за весь вегетационный период проводится одна или две, и лишь в некоторых случаях три обработки. Из своей практики мы заметили, что, как правило, эту проблему можно решить одной обработкой. Кроме того, рекомендуется проводить 2-3 обработки фунгицидами, предупреждающими появление фитофтороза. Этими препаратами могут быть ридомил, ридомил голд и другие. При работе с препаратами будьте осторожны, строго следуйте инструкциям по их применению и не забывайте соблюдение общих правил защиты в работе с химикатами. Как правило, эффективность применения препаратов видна сразу или через несколько часов. Индустриальная технология выращивания картофеля предусматривает скашивание ботвы за 2-3 недели до сбора урожая. Эта операция ускоряет созревание клубни, при которой укрепляется кожура и повышается их способность к длительному хранению. А если выдалась дождливая осень, то скашивание ботвы просушит землю и значительно облегчит механизированную или ручную уборку. А теперь вернемся к узкой грядке. Картофель сильно разросся, закрыв обильной ботвой когда-то казавшиеся очень широкие междурядья. И это естественно. Растения развиваются очень хорошо, потому что получили все для своего роста. Ботва выглядит здоровой и наверняка принесет хороший урожай. Для ускорения созревания клубней на грядках тоже следует подрезать ботву. Часть веток или полностью, а где-то только верхушки. Есть несколько внешних признаков, указывающих

0: свидетельствующих о созревании картофеля. Первое – это усыхание ботвы, и второе – это плотная кожура клубней. Ну а теперь посмотрим, что выросло на наших грядках. Давайте вместе начнем копать картошку. Опускаем лопату в землю подальше от куста, дабы не повредить клубни. Посмотрите, здесь есть экземпляры среднего и крупного размера, да и как много. Так что в среднем каждый куст дает нам от 6 до 9 клубней. Разложим картофель в проход для того, чтобы просушить, и нам станет видно, каков урожай с каждой грядки. Разложенный в междурядьях картофель – это клубни с двух стандартных грядок, а их общий вес составил 80-90 кг, то есть каждая грядка нам принесла 45 кг.
1: Меня очень сильно привлек этот метод, потому что очень хотелось бы, чтобы получить больше урожая на этих маленьких участках, которые мы имеем. Чем меня привлек этот метод? Потому что это дает мне возможность на маленьких участках получить больше урожая. И все, что везде посажено, это уже второй урожай. Можно собрать 2-3 урожая в год. Поэтому я бы рекомендовал, чтобы этим методом пользовались все те, которые желают иметь больше овощей со своего огорода.
2: Я занимаюсь методом Эклайтера более 20 лет. И этот метод особо примечателен еще тем, что освобождает человека от ненужной работы. Очень хорошо запомнила такой случай, когда мы ездили с лекциями в Архангельскую область, в поселок Октябрьский. Собралось много народу послушать об этом замечательном методе. И когда я рассказала про то, что картофель по методу Медлайдера не окучивается, а просто садится глубже, один мужчина так обрадовался, что вскочил со своего стула и стал бегать по залу, трясти всех мужчин за грудки знакомых и кричать: «Ты слышал, картошку не нужно окучивать, ты слышал, картошку не нужно окучивать». В этих словах выражалась и радость, и одновременно боль этого человека, потому что за свою жизнь он действительно очень много потратил сил на обработку земли, и сейчас он услышал радостную вещь, что действительно от этой работы можно освободиться и свое время потратить на что-то другое.
0: Ну и вторая часть нашей встречи с вами – ответы на ваши вопросы. Итак, вы спрашиваете, почему же в грядках картофель не окучивается по этой технологии? Да, сегодня мы говорили о том, что картофель выращивается двумя способами – в гребнях и на узких грядках Медлайдера. И мы отметили, что в грядках картофель окучивать не обязательно. Ну, наверное, это потому, что доктор Медлайдер позаботился о том, чтобы для нас, как людей очень занятых, работы было как можно меньше. Это, наверное, один из аргументов. Второе, нужно, наверное, отметить более важные приемы по уходу за картофелем. Это прополка, это полив, это подкормка. То, что так важно, необходимо для роста и хорошего плодоношения. Второе. Говорят, что удаление соцветий в период цветения у кустов картофеля увеличивает урожайность. Ну, хочу сказать, что существует много различных версий. Говоря об этом, наверное, стоит сказать, возможно, есть в этом есть какой-то плюс. Возможно, разные сорта по-разному реагируют на это. И где-то урожайность, может быть, увеличит. Мы это не проверяли, поэтому утверждать я не берусь. Дальше. При подкормке растений в наши грядки вносилась смесь номер 2. А можно ли в данном случае подкармливать растения органическими удобрениями? Подкармливать растения как минеральными и органическими удобрениями – это наш выбор. И хорошо, если мы это делаем. Говоря о подкормке органикой, стоит подчеркнуть, что на сегодня существует

Существуют различные способы и уже готовые вытяжки из различных удобрений. Это концентрированные эмульсии, коровя, куриный помет, различные гуматы для подкормки растений. Если на упаковке указан состав и содержание элемента в этом удобрении, это хорошо. Но

А вот когда мы подкармливали смесью из минеральных удобрений, мы ее составили таким образом, чтобы все элементы принесли максимальную пользу и растение получило все для хорошего урожая. Подкармливать же органическими удобрениями вполне приемлемо, но мы должны знать, что мы можем как принести пользу растению, так и навредить. Что же сделать, чтобы ростки перед посадкой у клубней картофеля не были белыми и тонкими? Когда мы готовим клубни картофеля к посадке, чтобы они были самыми хорошими для прорастания, для скорого прорастания, устойчивые для развития, то лучше всего картофель вынести на солнечный свет, на улицу, за 2-3 недели. Тогда ваши клубни и ростки будут самыми хорошими и приемлемыми для их роста. Тогда они не будут белыми, они позеленеют, и это будет наилучшее для их развития и произрастания. Следующее. Почему клубни имеют пустоту внутри? Некоторые люди считают, что крупные клубни картофеля обязательно могут иметь пустоту. И зачастую такое происходит. Это основным признаком, и основным признаком этого является дефицит кальция и бора. Пустота внутри клубней или других корнеплодов. Почему картофель ушел в ботву, спрашивают некоторые. Это произошло по причине внесения избыточного содержания азота. Если вы внесли органическое удобрение, вы, не зная концентрацию, повысили таким образом в почве азот, а азот дает обильную листву, задерживает плодоношение, и плоды мелкие, и их немного. От чего зависит вкус картофеля? Многие из нас выращивают картофель, и, казалось бы, мы хотим вырастить то, что нам нравится, то, что мы любим всего, самое наилучшее. На вкус картофеля оказывает влияние сорт. Сорта разнятся по вкусовым качествам, по содержанию крахмала и других аминокислот. Второе, когда мы выращиваем растения, мы их подкармливаем. И вот смесь, которую мы делаем, она содержит калий. А калий как раз оказывает влияние на вкус и качество плодов.

Ну и заканчивая нашу встречу, хочу пожелать вам хорошего, обильного урожая и хорошего хранения клубней до следующего года. До новых встреч, друзья!

Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составленный из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике. Или полиэтилен, терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна за

0: защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике – это низкоплотный полиэтилен высокого давления или ЛДПЕ. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также other или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначаются цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл. Это сталь или алюминий. Обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервы из-под напитков, баллончики, фольга. Можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.
1: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.

Петунья – это капризная в самом начале девушка. Перлит надо добавлять обязательно. Вот не поленитесь. Взяли, обмяли горшочек и аккуратненько пытаемся его снять. Добрый день! Мы снова сегодня с вами встречаемся, потому что пришло время пересадить нашу петунью в большие объемы. Ну, вот такая петунья культура, которая требует поэтапного, постепенного приближения к тому цветению, о котором мы все с вами мечтаем. Видите ли, вот у нас такая петунья получилась. Даже не угадывается центральный стебель. То есть она у нас уходит в стороны, и это очень правильно. Это значит, что у нее неплохое освещение. И по поводу ламп я хотела вам сказать, что нынче продаются очень популярные лампы с длинными рожками. С одним, двумя или тремя рожками, и спектр у них розово-сиреневый. Вот мне эти лампы очень сильно не нравятся. Уже хотя бы потому, что на упаковке не указана мощность этих ламп. Может быть, есть какие-то другие показатели, по которым можно сориентироваться, хорошая эта лампа или нет. Будет ли растениям комфортно под ней или нет. Но мне известен только один показатель – это мощность. И мощность, как мы с вами говорили, должна быть как минимум 15 Вт. А что значит купить лампу, на которой не написана мощность? Как можно догадаться, насколько она сильная? Ну, никак. Кроме того, эти лампы с такими удлиненными рожками – очень часто служит всего только один сезон. Потом, как говорят электрики, у них ломается плата, и все. И они подлежат уже выбросу. Я очень советую покупать лампы полного спектра, которые выпускаются отечественной промышленностью. Сейчас они есть в продаже на 20 Вт, на 36. Вот на 90 Вт они были в продаже зимой, а сейчас уже умные садоводы-огородники их расхватали. Но... может быть, и повезет. В интернет-магазинах я таких хороших линейных светильников на 90 Вт найти не смогла. Однако они были в продаже в обычных садовых магазинах. Так что имейте в виду, что без лампы будет очень плохо. Петунья начнет вытягиваться, и вы увидите центральный стебель, который пойдет вверх. И совсем нам этого не надо. Ну, возможно, центральный стебель будет так или иначе у кустовых петуний. Но мы с вами имеем дело с ампельными сортотипами и каскадными, и суперкаскадными. И нам желательно, чтобы петунья не вверх все-таки развивалась, а по горизонтали. Вот так, как у нее будут развиваться корни. Больше по горизонтали, чем по вертикали. И это правильно с точки зрения агротехники. Сегодня мы будем с вами ее пересаживать. И на примере одного растения я покажу, как мы это будем делать. Надеюсь, вам это все известно, и ничего нового я не скажу. Мы раньше сажали в субстрат, который представлял собой торф и агроперлит. И сейчас мы делаем то же самое. Мы больше ничего пока не добавляем. Вот у нас есть такая емкость. Она должна быть, ну, если вот из... таких горшочков мы пересаживаем, то увеличиваем не намного. Но, например, емкость должна быть 1 литр или объемом 1,5 литра. Хочу вам сказать, что емкости объемом 1,5 литра уже будут гораздо больше. А вам придется еще раз ее пересаживать. Либо в больший объем, либо, если повезет с погодой, то уже на постоянное место. А пересаживать как? Вам же придется перевернуть горшок, удержать растение на одной руке и потом горшок этот снять. И представьте себе, одно дело, когда у вас объем грунта достаточно компактный, ну, предположим, литр. Другое дело, если это уже 1,5 литра, и если вы сделаете ошибку и сразу посадите в 2 литра, то вы на одной руке этот объем земли никак не удержите. Он у вас распадется, следовательно, зацепятся корни, следовательно, растение будет угнетено и очень долго будет приходить в себя. Поэтому
нравится это или нет, но петунья – это капризная в самом начале девушка, которой надо дать то, что ей нравится. То есть шаг за шагом увеличивать объем. И это приведет к очень хорошему результату. Хочу вам сказать, что если при последующих уже пересадках вы захотите купить кашпо объемом 2 или 3 литра, а некоторые люди перед посадкой на постоянное место делают именно так, то имейте в виду, что в продаже технические горшки, ну то есть вот эти вот временные кашпо, на 2 литра продаются очень высокие, прям совсем высокие. И нас это не устраивает для петунии. Представьте себе, как вы такое двухлитровое кашпо перевернете на руку, и у вас тут получится столб земли. 100% вы не удержите, и он распадется. И это плохо. То есть все, что касается петунии, должно иметь форму более круглую, не такую длинную, а именно более плоскую, чтобы корни шли в стороны. Еще хочу сказать, забегая вперед, что при посадке на постоянное место, если это у вас открытый грунт, то прекрасно. А вот если вы сажаете в большое кашпо, о чем мы уже говорили, да, а каскадные ампельные формы требуют больших очень объемов. Сейчас в продаже в садовых магазинах в огромном количестве стоят кашпо из искусственного ротанга. Они очень высокие, видимо, у них очень хороший объем, но опять-таки они вертикальные. То есть у них очертания горшка имеют более или менее достаточный размер, а дальше они к земле суживаются. Совершенно это не подходит для петунии, не говоря уже о том, что там есть вставной горшок очень смешного объема. Этот горшок надо убрать, хотя бы заполнить вот эту вертикаль всю землей. Но опять-таки... Корням там не будет комфортно. Надо брать такие кашпо, которые предполагают хороший, нормальный диаметр. Давайте попробуем пересадить. Мы берем с вами торф, который предназначен для растущих саженцев.

добавляем на глаз перлит. Перлит надо добавлять обязательно. Вот не поленитесь, он не так дорого стоит, но он делает свое дело. Он помогает торфу оставаться рыхлым, как мы говорили с вами, воздухопроницаемым. И очень хорошо удерживает воду. Так, берем кашпо, в которое мы пересаживаем. Добавляем немножко земли. Теперь перед пересадкой мы увлажнили нашу петунию. Для чего? Для того, чтобы ком земли удержался. Я не видела, какие здесь корни образовались. И мне очень интересно посмотреть, действительно, что с ними там произошло. Увидим мы их или не увидим. Вот эти белые всасывающие корешки, благодаря которым в будущем мы получим прекрасное цветение. Вот смотрите, взяли, обмяли горшочек. И аккуратненько пытаемся его снять. Вот. Не знаю, видно вам или нет. Вот эти белые корешки. Вполне возможно, что они у вас пойдут уже в спирали. То есть это сигнал к тому, что надо срочно пересаживать. Вот я считаю, что сейчас очень хорошее время для этой пересадки. Сейчас мы приспособимся. Аккуратненько вставляем и добавляем землю, добавляем наш субстрат. А сильно нельзя трамбовать. Мужчин нельзя просить помочь, потому что они вам так утрамбуют, что бедные корни потеряют всякий воздух. То есть делать надо очень аккуратно. Достаточно быстрая процедура не представляет собой никакой сложности. Равномерно желательно распределить субстрат по периметру горшочка. Очень аккуратненько утрамбовать. Потом, когда вы польете, вы увидите, надо ли еще добавить субстрата. Ну, здесь ошибиться сложно. Собственно, вот и все. Но меньше минуты. О чем тут говорить? Это время все могут найти, я думаю, как бы заняты вы ни были. Вот и все. Не забывайте про то, что в горшочке обязательно должно быть дренажное отверстие. Да? Корни должны находиться не в болоте. Лишняя вода обязательно должна стекать вниз. Вот так. Потом мы польем немножечко. И дадим растению в этой новой жилплощади посидеть 6-7 дней спокойно. И кроме полива ничего делать с растением мы не будем. По прошествии 7 дней я считаю, что надо будет начинать наши растения подкармливать. Большой вопрос, чем? Но, к счастью, мнение совпадают, поэтому можно рекомендовать удобрение, о котором мы тоже с вами говорили. Это комплексное удобрение, где макроэлементы представлены в равных количествах. Ну, например, азот, фосфор и калий, формула НПК 20, 20 и 20. Или это то, что я покупаю в интернет-магазине. В продаже вы этого не найдете, не тратьте время, не ищите. В продаже есть удобрение для разных культур, не только для цветов, комплексное, и оно имеет такую формулу 18-18-18. Вполне подойдет. А подкармливают обычно не под корень, а делают листовую подкормку. И я очень советую уменьшить концентрацию удобрения хотя бы в два раза. То есть вы набираете в опрыскиватель необходимое количество воды и опрыскиваете вот этим очень слабым раствором удобрения, желательно снизу листовой пластины, потому что мы это с вами упоминали. Снизу находятся устьица, которые мгновенно начинают кушать вот это питание. И это хорошо. Но бывает, что вот, например, у нас, ну вот хотя бы вот эта петуния, да, у нее листья совсем внизу, да, на какие-то попадет снизу это удобрение, на какие-то не попадет. Ну, как получится, сверху, так сверху. И я советую кормить растения не чаще одного раза в неделю. Если по каким-то причинам вы не можете купить комплексное удобрение, купить

Фосфат калия, и тоже в соответствии с инструкцией, разбавляете в два раза меньше, чем то, что там написано, и аккуратненько опрыскиваете. Очень сложный вопрос касается черенкования или прищипывания петунии, или, если хотите, просто обрезки петунии. Дело в том, что единого мнения среди ученых нет. Если вы пользуетесь информацией из интернета, где садоводы делятся любительской информацией, то это не очень правильный источник информации, потому что каждый человек основывается на собственном опыте, на опыте своих родителей. А все-таки надо знать, что рекомендует наука. Недаром специалисты заканчивают высшие учебные заведения, имеют высшее сельскохозяйственное образование и очень хорошо понимают, как делать правильно. Вот надо в интернете искать именно такую информацию, и найти ее не очень легко. Так вот, я хочу вам сказать, что я слышала интервью со специалистами, которые стояли у истоков создания селекционной работы по выведению ампельной петунии и каскадной петунии. Во-первых, они не видят разницы между ампельной и каскадной петунией. Ну, не видят их и хорошо. Нам от этого с вами не хорошо, не плохо. Но так для себя надо понимать, что, в принципе, разницы между ними нет. И еще они говорят, что в генетике растения очень четко заложена каскадность, вот эта ветвистость, многоцветковость, шарообразность вот этого растения. И поэтому ничего, никогда не надо ни прищипывать, ни черенковать. Я хочу уточнить, все черенкуют, но во всяком случае большинство садоводов черенкуют, потому что людей интересует продажа растений. И они из одного так называемого маточника обрезанием получают огромное количество новых растений. А наша команда ничего не продает, и мы выращиваем эти растения только для того, чтобы украсить студию, украсить вход в нашу студию. И мы задумаемся, надо ли обрезать боковые побеги. Вот дело в том, что если у вас петуния по каким-то причинам, а причин может быть несколько. Но если она пошла, дала вертикальный побег центральный, то его надо прищипнуть. Но этой петунии должно быть не меньше 55 дней для того, чтобы прищипнуть этот центральный побег и дать возможность развиться боковым побегом, то есть побегом из боковых пазух. Если же петуния будет развиваться вот таким образом, то есть вы видите, только угадывается центральный побег, то ее трогать совсем не надо. Это мнение я услышала от серьезных селекционеров и потом в интернете нашла научную статью, которая полностью подтвердила их слова. Они считают, что если вы обрезаете или черенкуете, или прищипываете петунию, то это сильно ослабляет растение, даже угнетает его. И на несколько недель откладывает цветение, задерживает цветение. Поэтому я думаю, что каждый садовод должен ориентироваться по собственным растениям. И черенковать и обрезать только в том случае, если в этом действительно есть необходимость. Ни в коем случае мы не пересушиваем петунии, потому что от розетки сразу начинаются сухие листья, сама розетка теряет зеленый цвет, и сделать вы с этим потом ничего не сможете. Полив должен быть равномерный, регулярный, но, конечно, полив, а не перелив. И так мы будем действовать до того момента, когда или пересадим петунию в открытый грунт или в большие постоянные кашпо, или до следующей пересадки. Хочу вам напомнить, что когда петуния будет сидеть у вас уже на постоянном месте, то мы будем ее удобрять, чередуя, например, монофосфат калия, я об этом говорила, когда мы первый раз с вами встречались, или фертика люкс, именно люкс, а не какая-то другая, фертик всяких очень много, калиевую селитру и одну ампулу циркона. То есть это все ни в коем случае не вместе, а по очереди.

есть раз в неделю одно, в следующую неделю другое и так далее. Если же перед посадкой на постоянное место вы захотите использовать ЦУОН, то флаг вам в руки. Это будет самый лучший вариант. Несмотря на то, что ЦУОН стоит очень дорого. Однако, если вы сможете употребить ЦУОН, то это делается один раз при посадке на постоянное место, и больше весь сезон вам ничем не придется эту петунию удобрять. ЦУОН – это ионитный субстрат, это отсутствие нитратов, это невозможность обжечь корни, если они даже касаются этого удобрения. Поэтому это современные технологии, и цветы их очень любят. Мне рассказывал один профессионал, у которого большой питомник, что он для опыта при пересадке петунии, ну, большего растения, насыпал ЦУОН только с одной стороны. И когда он перевернул горшок и посмотрел, что там происходит, оказалось, что корни просто вот направлены, прямо как будто вектор идет в сторону ЦУОНа. Понимаете? А если его равномерно распределить, и более того, при пересадке на постоянное место прямо обмакнуть корни в ЦУОН и добавить ЦУОН в землю, то будет супер результат, просто супер. ЦУОН для цветов, да? Он есть для овощей, есть универсальный, но поскольку у нас цветы, то мы постараемся использовать для цветов. В конце концов, можно проэкспериментировать и часть цветов растить с помощью ЦУОНа, а часть цветов сделать вот по этой схеме, о которой мы говорим, классической схеме. Кто-то удобряет даже раз в 3 дня, но я считаю, что это перебор. Раз в неделю, и петуния себя будет чувствовать очень даже хорошо. Но, кажется, это все, что я сегодня хотела вам сказать. Я надеюсь, что вы и ваши близкие здоровы. Я надеюсь, что работа с цветами доставляет вам много удовольствия, потому что после долгой, снежной и холодной зимы это действительно радость. Очень жаль, что пока наша с вами весна в Нижегородской области не освещена и не озарена солнышком. Но, наверное, надо быть терпеливыми и подождать его. Мы помним, что терпение – это одна из самых прекрасных добродетелей. И эта добродетель вознаградится в конце концов. Но пока солнышка практически нет, я очень советую не отказываться от освещения. То есть фитолампы сейчас задача номер один. Обязательно эта петунья должна жить под фитолампами. Утром вы встали, вы включили, вечером вы пошли спать, вы выключили. Если же вам очень везет, и у вас южно-восточное окно, то есть солнышко на востоке встало, обходит нашу землю, и петунья все время освещена, ну, тогда включайте фитолампу часов в 5 вечера, когда солнышко уже уходит на запад. А вот при такой погоде, как сейчас, к сожалению, очень пасмурной и облачной, фитолампа нужна с утра до вечера. Я желаю вам удачных посадок, я желаю вам сочной и красивой петунии. Надеюсь, что мы еще увидимся. Всего вам доброго, будьте все здоровы!

0: Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения.

0: Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. Освободись от табачной зависимости, не отнимай у ребенка возможность развиваться».

Здравствуйте! Сегодня у нас речь пойдет о самооценке. Самоуважение – это здоровое отношение человека к самому себе, основанное на своей значимости. Это чувство собственного достоинства и уверенность в себе. Противоположным этому является самоунижение и недоверие к себе. И это вам знакомо. И это знакомо по тому, как это связано с курением, потому что иногда нас посещают такие мысли. «У меня никогда ничего не получится. Я глупец. Я никогда не брошу курить». Зачем я говорю обо всем этом? Дело в том, что курение и самооценка очень взаимосвязаны. Если мы смотрим с вами все время в зеркало своей жизни, то мы видим с вами, что многие люди начинают курить именно из-за того, что они обеспокоены своей внешностью и недостатком привлекательности. И используют атрибут курения как средство самоутверждения, пытаясь выглядеть более зрелыми, мужественными. Этот момент очень часто используется табачными компаниями, создавая искусственную потребность с помощью рекламы как средство имиджа и самоутверждения. Неудачные попытки бросить курить также ведут многих к развитию депрессивного состояния и потери самоуважения. Поэтому правильная самооценка и наличие уважительного отношения к себе помогает человеку бросить травиться, воздержаться от карманного крематория и избегать рецидивов и срывов. Но чтобы повысить ее, нам нужно верить в возможность, что подобное с вами произойдет. Я предлагаю вам 5 необходимых основных условий. Нам надо знать, что нужно сделать для повышения нашей самооценки. Первое – это сознательно формируйте чувство самоуважения и верьте в собственную значимость. По сути, это нужно провести инвентаризацию. Что такое инвентаризация? Это если посмотреть на примере вашей квартиры, сколько там стульев, сколько диванов, сколько всяких разных вещей. Так вот, инвентаризация себя – это значит понять, кто я, что я за личность. Многие говорят, я ничтожество, я никуда не годен, я не уйду

от этого. Но именно вас Бог избрал из десяти, чтобы вы бросили травиться сигаретами. Бог не создал именно вас ничтожеством. Мы наделяем себя этим статусом. Он наделил вас талантами. Он меня сделал богатым талантами и вас. И не будем завидовать талантам друг другу, а будем раскрывать свои таланты. Я приглашаю вас попытаться понять, что считается ценным в вас Бог. Вы дитя Божье, созданное по Его образу и по Его подобию. И Библия открывает нам библейскими стихами «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен», говорит псалмопевец Давид. «Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного еще из них не было. Как возвышены, пишет в восторге Давид, для меня помышления Твои, Божие, и как велико число их». Эти слова мы находим в Псалме 138. Вы неповторимы. На вас нет этикетки, сделанной в Китае или в Бразилии. Вас создала рука Божья. Вы созданы для определенной цели. И в эти цели Божьи не входит, чтобы вы травили сигаретами. Вам надлежит выйти в этот мир. Пока вы были микроскопической клеткой, Господь устраивал ваши ДНК, ваши клетки, соединял гены, хромосомы, чтобы сделать вас тем необычным человеком, каким вы являетесь сейчас. Нет вообще среди всего количества людей, а их несколько миллиардов, подобного вам. «Ибо так возлюбил Бог мир», еще один библейский стих, «что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это гимн, христианский известный стих, записанный в Евангелии от Иоанна 3:16. Но слово «всякий» должно относиться к нам лично, потому что мы из всего количества людей – отдельная личность, за которую умер Иисус Христос. И мы оцениваем факт Его любви. Он не умирал за ничтожество, Он умирал за вас. И это является очень важным в нашей поднятии самооценки. Еще очень важный фактор является анализировать свои чувства и эмоции. Постарайтесь вообще осознать, какие эмоции и чувства приводят к вас к такому состоянию, что вы как раз-таки берете за сигарету. Порой мы можем отследить, какие чувства приводят нас к мысли «я полный неудачник, это мне не по силам, я не брошу курить». И поменяв негативные мысли на позитивные «я не считаю себя неудачником», продолжая диалог и говорите себе, что «я могу избавиться от зависимости табака». В Библии записан такой удивительный стих: «потому что каковы мысли в душе человека, таков он и есть». Притча 23 глава. То же самое относится к нам, потому что порой мы свои мысли проявляем в делах. И поэтому, отслеживая мысли, мы помогаем себе. Прощайте других и прощайте в первую очередь себя. Вы знаете, Бог прощает нас, а мы не прощаем себя. И вы знаете, в этом мы ставим себя выше Бога. Нечестно просить прощения за один тот же грех снова и снова. Однажды, если вы сделали что-то не так, оно должно быть мудро прощено. И мудрость забыть – это не значит выбросить из памяти, а значит никогда не припомнить себе этот грех. Важным моментом для вас будет поменять свое самовосприятие. Это еще один совет. Попытайтесь мысленно нарисовать свой новый образ, к которому вы стремитесь. Вы знаете, когда архитектор хочет сделать новый дом, он уже заранее видит, что именно он спроектирует. То же самое относится и к художнику, и к писателю. Когда писатель садится за новую книгу, он заранее видит конец. Он предчувствует те события, о которых он напишет. Именно так должны мы действовать. Потому что сегодня, создавая имидж себя некурящего человека, вы как бы являетесь уже частью сообщества, которое, конечно, подвержено ошибкам и падениям, но вы идете вперед. И я хочу

Хочу сказать вам еще и еще, что каждый раз, идя в дальнейшем, вы можете падать, вы можете спотыкаться, но в этом не должна страдать ваша самооценка. Еще раз библейский стих напоминаю вам в притче 24 главе. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. И Бог вам помощь. Надежда видит невидимое, чувствует неосязаемое и достигает невозможного. Это вы, согласно программе, дышите свободно. И помните, выход всегда есть».

Приветствую вас, друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Сегодня тема нашего размышления, она очень банальная, она очень интересная с одной стороны, да, ну и вредная с другой стороны. Мы с вами сегодня будем говорить о лени. Нет, наверное, человека, который бы не ленился. Даже если это трудоголик, то при внимательном как бы рассмотрении его жизни мы обнаруживаем, что он в какой-то сфере очень углублен, в какой-то сфере он очень погружен, он там вообще отдается полностью, но какие-то другие аспекты своей деятельности, жизни он не хочет делать, потому что ему, ну, банально скажем, лень. Он не хочет. И поэтому мы иногда можем посмотреть, что лень – это не просто какой-то, знаете, такой вот, ну, фактор, который некоторых касается. Это фактор, который касается почти всех, ну, практически всех. Поэтому я думаю, что мы сегодня обязательно с вами в этих вопросах разберемся. И посмотрите, что интересное говорит об этом Библия. Это 6 глава книги Притчи, 6 стих. 6:6. Легко запомнить, а потому интересно читать. Написано так. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя». Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, доколе ты, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Вот такое интересное наблюдение есть в книге Притчи у Соломона, наблюдая за своими соотечественниками, он обнаружил вот эту проблему. Ну, если внимательно разобрать герменевтически, а что здесь вообще в этом отрывке он хочет сказать, мы находим следующее. Во-первых, здесь в этом отрывке есть выход. Он говорит, лентяй, то, как ты себя ведешь, что ты любишь лежать, вот это понятие сонливости, да, такое вот отсутствие мышечного тонуса и так далее, это понятно, то есть это характерное, ну, поведение ленивого человека. «Доколе ты, ленивец, будешь спать?» Да, вот это очень интересная в 9 стихе история. «Когда ты встанешь от сна твоего?» Между прочим, интересно, я нашел такие вот исследования относительно лени, мотивации и прочих вещей, некоторые факторы. Факты или вещи, которые делают нас ленивыми. Обратите внимание. Первое. Это такие

есть физические причины, это дефицит сна и отдыха. То есть, когда человек куда-то потратил свое время неправильно, он забрал, залез, скажем, да, в сон. Конечно, это не может просто так сойти с рук, оно обязательно вернется, и возвращается оно не просто так. В течение дня человек не может сосредоточиться, не может сконцентрироваться, не может быть успешным или эффективным. И, следовательно, накапливается вот это недосып, хроническая бессонница, потом появляются всякие перегрузы на работе, стрессы, и в результате человек имеет большие проблемы, потому что у него отсутствует мотивация. Второй очень интересный фактор, влияющий тоже на это обстоятельство, это вредные привычки. То есть, когда, например, человек отравлен чем-то, и в результате у него появляются некоторые, скажем, такие болезненные факторы поведения, которые не дают ему возможности быть вот максимально эффективным в своем трудолюбии. И он начинает пытаться сузить все возможности, скажем, своего бытия к тому, что вот только необходимо. Я и вы думаю, мы все обращали внимание, что есть такие люди, которые делают вот только что-то одно. И шаг влево, шаг вправо, любая просьба свыше, больше, она их раздражает, она их утомляет. Почему? Потому что он как бы ослаблен, и он максимально концентрируется, чтобы сделать хотя бы что-то одно. Третье очень интересное наблюдение, это то, что речь идет здесь о тонусе мышц. И это не просто шутки, да, как мы иногда слышим о том, что, например, лень – это лучший из 7 смертных грехов, потому что он мешает совершить остальные 6. Получается так. Ну, много всего, кстати, юмористического есть про лень, потому что мы как бы все с этим связаны, и мы как волнообразно периодически попадаем вот в этот круговорот лени. Даже самые жизненно активные люди, знаете, наступает порой время выходного дня или нескольких выходных, и вдруг с человеком что-то происходит. И как один человек заметил, интересно, это смешно, что говорит, у меня есть сила воли, но сила лени победила силу воли. Так тоже бывает. Но что интересно, когда мы слышим понятие «тонус мышц», то есть, что вы услышите от тренера в спортзале? Во-первых, все люди успешные, они достаточно мотивированы на какую-то деятельность. Тренеры, фитнес-тренеры, они как бы даже не любят ленивых людей. Но что происходит с человеком, когда он начинает тренироваться? Он начинает делать, кровь начинает ходить по мышцам, по телу очень активно, и у него появляется тонус. Вот это очень важная часть, скажем, жизни, когда вот эта активность приводит его в движение. Получается, грубо говоря, для этого нужно просто иногда поднять себя с дивана. Но обратите еще раз внимание на то, что говорит здесь Соломон. Он говорит: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Это очень сильный текст. Я когда его, скажем так, вот для себя разложил по всем, скажем, вот этим моментам, по словам, смотрите, что получается. Он не просто говорит: лентяй, вставай давай. Вон, посмотри, даже муравей, и тот лучше тебя работает. Он так не говорит. Почему? Потому что он мудрый человек. Потому что так можно спровоцировать человека на немножечко, скажем, другую, вот, скажем, лень, которая называется там, ну, она по-разному, их там, ну, это целая ветка такая, знаете, все, что говорят о лени, она там имеет название демотивационная лень, то есть, когда, например, человек уже и хотел бы убрать в комнате, но мама пришла, сделала это напоминание повелительным тоном, и у человека вообще опустились руки. Почему? Потому что, как бы, он протестует, и у него нет этой мотивации. Но что интересно, тонус мышц, он тоже очень важен для человека, потому что это и есть жизнь. Оно спасает от застойных явлений, и оно, как вот мы говорим, аппетит приходит во время еды. Почему? Потому что человек не хочет кушать, желудок, например, пустой. Все, начинает поступать еда, выделяются какие-то там железы, слюна, еще что-то. И начинается процесс пищеварения определенный, да, скажем, расщепление, и хочется кушать. Точно так же и здесь. Иногда просто достаточно сделать первый шаг. Ну и в результате мы можем увидеть определенные результаты. Питание, кстати, тоже очень важно. Переедание, оно погружает человека в сонливость и обезвоженность. Между прочим, тоже вот многие успешные люди, здоровые люди, они все пьют очень много воды. Ну, можно, конечно, ответить на вопрос, а взаимосвязано сегодня

духовная, физическая жизнь? Я могу 100% сказать, да, связано. Потому что от того, как ты мыслишь, от того, как ты себя чувствуешь, как ты себя вообще настраиваешь и как ты себя ведешь, зависит очень много. Это и есть ты, как человек, как личность. Может быть, и в 15 лет человек, тютя, нюня, знаете, такой, который ни рыба, ни мясо, говорит, ни фарш, ни, ну, непонятно что. И может быть, в 70 лет такой же, а может и наоборот. И поэтому есть очень много интересных, скажем, советов, которые могут быть полезными для каждого из нас. Поэтому он говорит в этом тексте, возвращаемся в 6 текст, он говорит ленивцу, иди сюда, посмотри на муравья. Вот, вот это как бы очень важно. Отсюда мы делаем вывод. Окружение, которое вокруг меня, имеет огромное значение. Что вокруг меня вообще происходит? Кто мои друзья? Кто меня окружает? Если только меня окружают вот такие ленивые люди, очень не за горами тот день, когда я сам стану такой же. То есть это очень важно. Поэтому созерцать чью-то деятельность, это тоже хорошо. И поэтому сегодня можно, конечно, по-всякому оправдывать лень, да, можно, как сейчас модно, да, говорить разными такими загнутыми, завернутыми словами, типа, правильно говорить, не ленивый уже теперь человек, а человек с ограниченными желаниями работать, или человек с ограниченным желанием работать. Чувствуете, как-то совершенно по-другому звучит. А вывод-то тот же самый. И посмотрите, еще очень интересно, если опять же в текст вернуться, он говорит, ты смотришь на муравья, теперь посмотри на его действия. Ты видишь, что он делает? Он заготовляет пищу, все, а теперь что он дальше говорит? И будь мудрым. То есть, кто управляет телом, ленивое оно будет или нет? Вот тело мое, оно не знает, оно ленивое или не ленивое. Мне интересно наблюдать такую картину. У нас здесь живет один сосед, интересный такой пожилой человек, такой благородный, ну, мне он нравится, как бы такой интересный человек, он всегда ездит на велосипеде. Едет на велосипеде, а рядом с ним бежит собака. И вот смотришь на него, когда он едет, вот, и он едет, у него какие-то дела есть, а пес бежит. И вот смотришь на пса и думаешь, вот спросить его, послушай, Тузик там, или я не знаю, как его зовут, там, Шарик, куда ты бежишь вообще? Он не знает, но ему это надо, ему это интересно, он рядом с хозяином, он не отстает, он не бежит вперед, потому что хозяину куда-то надо, и у него уже есть эта привычка, он бежит вместе с ним. Это очень интересно наблюдать, да? То есть тело не знает, ленивое оно или не ленивое. Мышцы не знают, почему они вот там, например, сильные или они слабые. А этим всем управляет голова. Поэтому посмотрите, как Соломон мудро-мудро зашел на этот вопрос. Он говорит, ленивец, я не буду тебя осуждать, я не буду тебя, ну как сказать, обижать, потому что он в другом месте скажет, что дверь ворочается на крючьях своих, на петлях своих, да, так и ленивец на постели своей. И вот он потом сидит и сочиняет. Ленивец говорит, лев на улице, опасно, опасно, сейчас такое время. Вы, наверное, слышите, да, что часто говорят, сейчас такое опасное время. Сейчас очень тяжелое время. Я знаю, даже христиане молятся. Господи, сейчас такое непростое время. А я иногда задаю вопрос. Ничего себе непростое. Войны нет. Слава Богу. Кушать есть что. Дефицит очереди. Такого нет. Чтобы сказать, криминал бушует сейчас. Ну, тоже, слава Богу, нет. В силу каких-то обстоятельств. Что не так? Кондиционеры. Мы выросли. Я всю свою жизнь вырос. Мы не знали, что такое кондиционер. И жара была. И мы все это, скажем, проживали, каким-то образом справлялись. Сейчас в каждой комнате у людей кондиционер. Невозможно, жарко, все плохо. И потихоньку-потихоньку мы реально обленились, потому что мы привыкли, что вся наша жизнь, все наши проблемы должны решаться кнопкой, нажатием какого-то, скажем, пальчиком на кнопочку. Все, деньги перевел, получил, коммуналку оплатил, позвонил, поговорил и так далее, вызвал и прочее. То есть, и вот тут формируется некая такая лень, которая тоже не очень хороша для нас, потому что есть еще эмоциональные причины выгорания. Поэтому Соломон говорит, ты вот еще раз, посмотрите правило, подойди к муравью, посмотри на его действия, будь мудрым, и после этого говорит, нет у него начальника, приставника, повелителя, но он заготовляет хлеб летом свой и собирает во время жатвы пищу свою. То есть, посмотри, он делает то, что делает, не потому, что его кто-то на это пнул, я не знаю, там, или направил его, накричал на него, направил вот в эту деятельность.

деятельность и так далее, а потому что он понял, что это надо делать. То есть он мудрый, он летом заготовляет на зиму. Поэтому очень важно, посмотрите, что здесь он подчеркивает. Он подчеркивает такой фактор, как дальновидность. Когда ты понимаешь не просто сегодняшним днем, здесь и сейчас. Вы знаете, сколько людей попалось на эту удочку именно благодаря вот такой философии? Здесь и сейчас. Они взяли кредит здесь и сейчас, чтобы вот сейчас купить там какую-то новинку телефона, не знаю, еще что-нибудь, захотелось. Вот как же я вот без этого могу жить, это не по статусу и так далее. И подвергли себя проблемам. Поэтому, если посмотреть на этот вопрос еще иначе, то мы можем сказать просто, лень – это отсутствие чего? Мотивации? Да, но мотивация – это последствия. Если смотреть на Библию, то мозги должны управлять телом. И получается, что сегодня очень важно общаться с мудрыми людьми, читать мудрые книги и как бы не тратить свое время зря. Поэтому даже когда мы говорим, человек ленивый, да, ничего не делает, ничего подобного. Он смотрел телевизор, он просматривал ленту там в Фейсбуке или в Инстаграме, он еще что-то делал, он делал что-то, но он не делал чего-то такого, что являлось, может быть, продуктивным, да, или полезным для кого-то и так далее. Поэтому есть еще одна очень интересная такая, скажем, мысль, которая тоже может нам очень сильно помочь. Значит, смотрите, мы можем, первое, вот как бы такое решение, пересмотреть вопросы своей мотивации. Что я делаю и почему я это делаю? Вы знаете, что люди иногда над этим не задумываются. Они ходят на нелюбимую работу, они ее делают спустя рукава, их за это ругают, они из-за этого вступают в конфликт с начальством, а самая основная причина не решена. То есть нет ответа на вопрос, почему вообще как бы отсюда проблем. Знаете, как я нашел интересное стихотворение? Дойти бы до кухни, лень вставать, зевнуть, да рот лень открывать, сменить бы позу, тоже лень, меня лень мучит каждый день. То есть вы понимаете, что происходит? Человек погружается в какой-то мир ленности и, как в Библии написано, сонливости. Но вот здесь интересно другое. Он говорит, доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Вы видите, к чему ведет Соломон? Он не просто читает мораль. Он говорит, смотри, у твоих действий есть последствия. И поэтому мы сегодня очень часто, многие из нас подвержены понятию такое, как есть, существует сегодня в психологии, созерцательная жизнь. Созерцательная жизнь – это такое состояние, когда человек, ничего не производя, он просто наблюдает, он смотрит, и он как бы, вот это он живет. Но это неправильно. Бог сотворил человека творческим, он должен что-то делать. Посмотрите на детей. Ребенок, который сидит и просто смотрит, это больной ребенок. Это не то. А вот когда у него шило где-то там покоя не дает, когда он что-то делает, что-то лепит, даже что-то рвет, он же не понимает той целостности, как мы взрослые. Но он делает, понимаете, для него это важно. Он рисует какую-то каляку-маляку, для него это шедевр. Он удивляется, почему вы никак не восхитились этим рисунком или на обоях, или еще чего-нибудь. Вот поэтому мы должны быть такими людьми, что-то производящими. И он говорит, если ты будешь себя оправдывать, а именно три фактора, спишь, лежишь, дремлешь. То есть, как это выглядит? Немножко передохнуть, сейчас жарко работать. Потом, вы знаете, мы пока туда-сюда, сейчас уже скоро закроется. Да уже, наверное, давайте с утра тогда начнем. Ну и вот так оно пойдет. То поспал, поздно лег, подремал, потом просто посидеть, да. И в результате что придет, он говорит, бедность твоя. Потому что сегодня я обратил внимание, общаясь с молодыми людьми, я понял, я никого не хочу обидеть, особенно из молодых, но имеет место быть, я еще раз повторюсь, я не отвечаю за всех, конечно, нет, есть совершенно с другой мировоззренческой позиции молодые люди, но доминирует такая идея, меньше делать, меньше работать и больше иметь, больше получать. Почему? Потому что как бы вот эта идея оптимизации, когда ты там одной кнопкой у тебя все на всех устройствах сохраняется, ты тут исправил, тут поменялось, туда перелетело, оно как бы, знаете, потихоньку, что ты должен меньше работать и у тебя должно больше идти. И человек иногда вот в этом начинает очень сильно работать.

грязнуть, знаете, вот в этом. Он все ищет вот такой вариант. Ему все варианты, как говорят, ищу работу, или там, ну, труд, там еще что-то не предлагать. Или, как мне понравилось выражение, что лень – это привычка отдыхать заблаговременно. То есть не потом отдыхать, когда ты наработался, вспотел, сделал какое-то дело. И как у нас раньше, помните, в детстве говорили, сделал дело, гуляй смело. Я вот с этим напутствием обычно...

вы знаете, она не могла переносить нашу праздность. Когда вот просто мы ничего не делаем, для нее это был сигнал, нужно озадачить. И она правильно делала, что это делала. Она говорила, возьмите двор, подметите. Ну, мам, ну мы устали там или что же. Ничего подобного. А что вы делали? Вы на работу ходили? Ну, нет, не ходили. А что вы делали? Ну, уроки там писали. А ну, несите, что вы написали? Там, ну, показал там. Ну, что ты, два упражнения сделал, ты уже все устал? Не-не-не. А я сегодня на одной работе была, на второй работе была. Кушать вам сготовила. Сейчас еще там что-то делаю. Так что давайте, ничего подобного. Веник в руки и подметаем двор. И вот ты метешь двор. Ага, подмел. Ну, естественно, подмел плохо. Пошла мама смотреть, говорит, не, ну а кто так подметает, что это такое, так курица лапами так не подметает, не-не-не-не, давай заново, а, вот это, знаете, вот это гордость психи, эти пацанячи такие ломались, еще раз, а потом так подметали, что мы сами шли к маме и говорили, мам, смотрите, как мы подмели, и она смотрела, говорит, ну вот теперь хорошо, теперь и самим было приятно, то есть вот этот аппетит пришел во время еды, а фактически она прививала трудолюбие. И факт остается в том, что вот этот момент очень важен, что сделал дело, гуляй смело. Человек должен всегда искать варианты мотивации. Он должен задать себе вопрос, почему я это делаю, да? И вот это эмоциональное опустошение или еще что-то, это не есть хорошо. Конечно, сейчас мы перейдем еще к советам в завершение, но я прочитать хочу несколько интересных цитат. Вы знаете, мне это очень понравилось. Вот именно относительно лени. Смотрите, читаем. «Истинное счастье заключается в том, чтобы быть добрым и делать добро. Самую глубокую и светлую радость испытывают те, которые верно исполняют свои обязанности. Никакой честный труд не является унизительным. Напротив, всякая лень унижает в человеке его достоинство и заставляет его смотреть с презрением на простые житейские обязанности». Отказ от выполнения этих обязанностей вызывает в человеке умственное и нравственное отупление, которое со временем будет остро чувствоваться и в конечном итоге сделает его полностью непригодным к полезной жизни. И в небесных книгах о нем записано «не производитель благ, а потребитель». Вы понимаете, что это настолько тесно вплетено в нашу жизнь, что вот эта фраза «доколе», она даже во дни Соломона, она была как бы... неким раздражительным фактором, то есть вечно какие-то причины, вечно какие-то отговорки. То я себя плохо чувствую, то жарко, то еще что-то. И я хочу вот как бы здесь зайти вот с этой стороны. А кому это нравится? Никому не понравится. И поэтому представьте, что тема, которую я сегодня поднимаю, вот именно о лени, она всех касается абсолютно. Я сталкивался с разными людьми, с ленивыми бабушками, с ленивыми снохами, с ленивыми невестками, с ленивыми зятьями. И ты понимаешь, что это всегда это является как бы таким возбудителем и раздражителем. Вы понимаете, это не есть хорошо. И получается, что человек начинает потихонечку перерастать в эгоиста, потому что ему лень что-то для кого-то, а для себя-то хочется. И поэтому он говорит, ты мне дай, ты мне посиди с моим ребенком, ты что-то там помоги, дай денег, дай еще чего-то. И человек начинает обрастать, знаете, жиреть. И как говорит пословица, жирный кот мышей не ловит. И поэтому начинаются какие-то проблемы, потом подключается уже вранье, потому что ты же не можешь всегда, ну, как сказать, эту причину предвигать, ну, или выдвигать. Ты должен что-то придумывать уже. Человек начинает сгущать краски, ему просто там не очень себя важно чувствовать. Он скажет, мне плохо. Потом начинает ему не верить. И такие проблемы появляются. А почему? Потому что надо просто встать с дивана, просто начать что-то делать. И это очень серьезный, важный вопрос. Начать пить воду и прочие, скажем, моменты с этим связаны. Еще я хочу прочитать одну интересную заметку, цитату, которую когда-то написала Эллен Уайт про одного человека, где она вот в беседе с ним написала. И, кстати, я знаю, что есть люди, которые как бы ну, не очень, может быть, доброжелательно относятся вот к такого подобного рода письмам, потому что я слышал от одного человека, он говорит, ну это как бы личное письмо. Но хочу сказать, знаете что, когда это письмо было без указания имен, да, скажем, точных имен и фамилий, то есть оно является некой матрицей, когда я смотрю, как это было у человека, вот как написано, ленивец, посмотри на муравья. И вот если мне дают такой же, скажем, пример,
Обрати внимание на вот

такую ситуацию и сделай выводы. Я смотрю, учусь и делаю выводы. И вот она интересную вещь пишет. Достижение вечной жизни важнее всех других соображений, и Богу не нужны лодыри. Чтобы предупреждать грешников и призывать их бежать от грядущего гнева, нужны серьезные люди, которые ощущают ответственность за души и не будут хвататься за любой предлог, чтобы не нести бремени, но отлынивать от работы. Мелкие препятствия, такие как плохая погода или мнимая хворь, кажутся брату Р, тут так написано, достаточно веским предлогом, чтобы не работать. Он даже готов взывать о сочувствии к себе, когда возникают обязанности, которые он не склонен выполнять. Или когда его обуревает лень. Он часто остается дома под предлогом недомогания. Хотя на самом деле он абсолютно здоров. Правда, из-за своей лени или потворства аппетиту брат Р, может, и испытывает какое-то недомогание. Но оно возникает потому, что в его организме начинаются застойные явления из-за бездействия. У него может быть хорошее здоровье. Если он начнет строго соблюдать законы жизни и здоровья во всех своих привычках, будет следовать свету о санитарной реформе. И в другом месте она пишет: лень – это проклятие и причина возникновения безнравственных привычек. Итак, что мы находим? Мы находим проблему, что это не просто шутки, это проблема. И в 12 главе притчи, 27 стихе, мы читаем следующее. «Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно». Заметьте, не просто много, простите за слово, барахла, да, вот в доме, как бывает, вот все жалко выкинуть и не знаем, куда пригодится, пусть лежит. И так вот оно все обрастает, что мы потом не знаем, с чего начать уборку. Все-таки иногда нужно принимать эти волевые решения, очищать, чтобы было чисто. Ну и плюс ко всему, интересно то, что написано в притче 19.5, вот тот самый диагноз, который мы уже, в принципе, и прочитали, где сказано о том, что 19.15, простите, здесь сказано: «Ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод». Но так как сегодня о голоде мы не говорим, вроде как за недорого можно себя прокормить, то бедность больше подходит. Ты хочешь иметь хороший телефон, хорошую машину, хороший дом, еще что-то? У тебя этого ничего не будет, если ты не выкинешь из головы эту идею, что можно ничего не делать и хорошо жить. Поэтому как бы я бы хотел вот сделать выводы и прийти к следующему, дорогие друзья. Значит, давайте скажем так. Чтобы нам было легче жить, нам нужно общаться с мотивированными людьми. Чтобы мы не мыслили себя вселенскими людьми. Знаете, вселенские – это когда мы все лень. Вселенский, да, такой. А именно, чтобы мы общались с людьми позитивными и мотивированными. Второе. Давайте ставить реальные цели. Пришел домой и сразу уже понимаешь, что тебе надо делать. Не пытаться хвататься за все сразу и доводить начатое до конца. Давайте третье. Будем формировать полезные привычки. Чистить зубы, убирать за собой сразу какие-то вещи, разгружать машину, если ты приехал с какими-то вещами. Все делать сразу. Складывать обувь, вешать там костюм на плечики в шкаф и так далее, и так далее, и так далее. Это нас сформирует совершенно другими людьми. И четвертое, что я бы сказал в этой связи. Избегайте общества ленивых людей. Избегайте. Не думайте, что не опылимся. Опылимся. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы были усердными, трудолюбивыми, активными. Никогда не придумывали себе мнимых болезней, еще чего-то. А лучше бы тонус в наших мышцах был, чтобы нам было нетрудно встать, убрать, помочь. И особенно, как вот мы читали в одной цитате, да, сами были добрыми и делали добро для других. Пусть Господь нас в этом благословит. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что сегодня мы подняли эту важную тему и увидели в Слове Твоем, что на нашу вечную участь может повлиять такая, казалось бы, банальная вещь, как лень. Я прошу Тебя, избавь нас от нее, сделай так, чтобы ее не стало. Забери ее, Господи, мотивируй нас, пожалуйста, подталкивай, сделай так, чтобы мы не были такими людьми, чтобы мы, наши дети, не были праздными, чтобы сатана не подкрался к нам в моменты вот этого безделия, пустого времяпрепровождения, но чтобы мы всегда были людьми чем-то заняты, увлеченные, и вместе с этим помогающими другим людям. Благослови нас, пожалуйста, Господи, потому что мы очень

0: в этом нуждаемся. Помоги исправиться каждому человеку, кто сегодня себя осознал, может быть, немножко, но лентяем. Ты помоги им исправиться. А тебе да будет слава и честь, и хвала, великий наш Господь. Аминь. Итак, друзья, спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами, размышляя над этой темой, и у вас хватило сил и усердия досмотреть до конца. Обязательно подписывайтесь на наш канал, и на мой, и на канал Адвентисты Юга России. Там вы найдете как минимум 4 интересных контента. Это музыка, это дети, это духовное и это здоровье. Там очень много интересного о здоровье. Пожалуйста, не пропустите. Нажмите, кто не подписался, на кнопочку «Подписаться» и нажмите колокольчик, и тогда вам придет напоминание о том, что вышло что-то новое и интересное. Вам не нужно будет это держать в своей голове. Если вам понравилось то, что вы сегодня услышали, поделитесь этим с кем-то еще. Если вы напишите хороший, добрый комментарий, я буду очень благодарен вам, для нас это приятно. Это будет маленькая толика благодарности от вас, дорогие наши благодарные слушатели и зрители. Пусть вас Господь благословит. И я желаю всем трудолюбия, энергии, трудолюбивых детей, зятьев и всех остальных родственников. Всего вам самого наилучшего. До встречи.
1: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Верую». И вновь у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Николаевич. В одной из наших передач мы рассмотрели с вами символы в Библии, метафоры, образы, аллегории и так далее. И давайте коснемся сегодня одного из таких важных символов, как море в Библии. Угу. Потому что очень часто, начиная от книги «Бытие», где при творении Бог, да, творит море и положил предел его водам, в таких книгах, как «Иов», «Псалмы», и в книге «Откровения» очень часто используется этот образ и несет в себе для внимательного читателя очень большую смысловую нагрузку. Расскажите, пожалуйста, что означает этот символ в Священном Писании?
7: Вообще, конечно, море, ну, может быть, это не самый важный символ в Библии, тем не менее, действительно, можно увидеть, что он пронизывает как бы все библейское повествование. Начиная от творения, где мы видим, как Бог разделяет воду. Он сначала разделяет воду под твердью, от воды над твердью, затем выделяет из воды сушу. И до книги Откровения, где мы видим стеклянное море и упоминание о том, что моря уже нет. То есть получается, что оно объемлет все повествование.
6: Но в книге Откровения есть еще дракон, который выходит из моря.
7: Да, да, да, да. Конечно, есть и животные, выходящие из моря. И если внимательно посмотреть, то видно, что есть какие-то общие черты у всех этих повествований, у всех этих текстов. И они не обязательно несут в себе буквальное какое-то значение. То есть, конечно, когда речь идет о творении, речь о буквальном море, но, тем не менее, даже в этой истории мы можем увидеть, может быть, какие-то ну, признаки вот, чего-то символического. Когда мы говорим о море, то, конечно же, стоит говорить о... об обитателях моря. И в Библии мы видим то, что море является обителью таких интересных существ, как Левиафан и дракон.
6: Да, и оба они считаются сегодня мифическими существами.

0: Конечно, именно так. То есть в Ветхом Завете есть несколько слов, которые обозначают вот, это, mm-hmm. вот эти существа. Левиафан, слово есть еще танин, которое обычно переводится как дракон, или змей, или даже mm-hmm. крокодил, и Раав. И в Новом Завете мы встречаем, опять-таки, тоже каких-то там зверей и дракона. Mm-hmm. И эти все существа, они непосредственно связаны с морем, являются его обитателями и даже, можно сказать, властителями. И когда мы читаем библейский текст, мы видим, что Бог вступает с этими существами, а иногда и с самим морем, в определенную борьбу. Mm-hmm. Ну вот, например, я хотел бы прочитать текст из 73-го псалма, 73-й псалом, 13-й и 14-й тексты.
1: «Ты расторг силою твоей море, ты сокрушил головы змеев в воде, ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни».
0: Да, вот здесь вот мы видим сразу связь моря, Левиафана, змея и то, что Бог определенные, скажем так, над ними совершает деяния.
1: То есть он как бы борется их и сокрушает.
0: Он борется с ними и сокрушает их. Да, ну вот еще, допустим, есть текст из, из книги Иова, 26 глава, 8 и 9 стихи, и даже можно еще 10.
1: «Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое, черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмой».
0: Да, то есть здесь показано то, что Бог, как бы вот он ограничивает море, он властен над ним. И вот этот образ моря мы также встречаем, то есть, допустим, есть такая метафора «море как народы». Угу. Очень многим, кто читает Библию, она известна, потому что она поясняется с самим библейским текстом. То есть говорится, что море – это народы. Но это не просто народы, это именно языческие народы, это народы, которые являются противниками Бога. Народа Божьего, угу. Бога и народа Божьего. То есть мы видим в разных текстах, что у Бога с морем отношения, ну, не самые такие вот, скажем так, гладкие. Mm-hmm. То есть в море обитает некто, который называется Левиафаном или драконом, кто является противником Бога. И мы видим, что Бог имеет над ним власть, он его сокрушает, и он ограничивает само море. И вот эта идея борьбы Бога с морем и победы Бога над морем, она как раз и прослеживается на протяжении всего Священного Писания. И ту идею, которую мы видим в книге Откровения, она является своего рода логическим завершением этого. То есть Бог море успокаивает. Mm-hmm. То есть когда идет речь о стеклянном море, это море спокойное, это море не бушующее, mm-hmm. неподвижное. То есть оно как бы вот уже приведено в состояние покоя, и там написано также в тексте, что это оно смешано с огнем. Огонь mm-hmm. — это символ суда.
1: Да. Я вспомнил еще один текст из Ветхого Завета. «Нечестивые, как море бушующее, mm-hmm. Которое выбрасывает ил и грязь». То есть, опять да. же, вот состояние даже человека, духа человека нечестивого, которого все раздражает, который вот выбрасывает постоянно ил и грязь, всех упрекает. Это вот состояние, вот это вот море, как бы, да? Да, да. И потому что море в Библии – это символ,
0: символ силы,
1: борющейся с Богом.
0: Да, символ сил, борющихся с Богом. То есть, можно сказать, что символ злых сил. И в конце книги Откровения, когда мы видим вот этот образ, и моря уже нет, это показывает конец борьбы.
1: Вот почему моря нет. Потому что уже нет силы, борющейся
0: нет с Богом. Нет силы, борющейся с Богом. То есть, поскольку книга Откровения в целом, она символическая, то здесь именно вот символ отсутствия моря показывает уже окончательное покорение этих сил и их даже, можно сказать, уничтожение, их отсутствие. И вот этот образ борьбы Бога над морем, его власти над морем, он очень разнообразно проявляется в Священном Писании. И хотелось бы еще вспомнить один текст. Это 15 глава книги «Исход». В 15 главе книги «Исход» собой представляет песнь, которую пели
1: Моисей и Мариам.

0: Мариам и весь Израиль после перехода
1: Черного моря.
0: Израиля, да, через море. И в этой песне как раз мы видим то, что воспевается власть Бога над морем. То есть, ну, допустим, вот в 15 главе 7 и 8 стихи.
1: «Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому».
0: 8 стих.
1: «От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря».
0: Да, и дальше вот в 10 стихе Моисей продолжает про Бога говорить. «Ты дунул духом Твоим и покрыл их море, они погрузились, как свинец в великих водах». И здесь получается, что Бог, он
1: силен
0: над морем. И интересно также, каким образом Бог проявляет свою власть. То есть вот это вот «дунул». В еврейском языке, ну, на самом деле, как и в греческом, одно и то же слово «ветер» и «дух». И то есть, когда мы читаем, допустим, «и дух Божий носился над водой», да, то есть «дух» как «ветер». И когда Бог дует, да, то есть он посылает ветер, который отождествляется вот с духом. То есть дух или ветер – это такая вот действующая сила Божия, которой он побеждает море.
1: То есть можно сказать, что Бог с помощью духа своего вот это море расступил,
0: совершенно
1: да,
0: верно.
1: И действовал с помощью
0: совершенно
1: своего
0: верно.
1: Духа.
0: То есть мы читаем и до этого в 14 главе, что каким образом расступились воды моря, что всю ночь дул ветер, который как раз их раздвинул.
1: Так же, как при сотворении Дух Божий
0: совершенно
1: носился
0: верно.
1: Над водою.
0: И это вы очень правильно подметили эту параллель, потому что переход Израиля через воды моря, его называют вторым творением, угу. потому что он описан в терминах творения. Угу. То есть точно так же расступаются воды моря, угу. как при сотворении.
1: Положена была граница этим,
0: положена
1: куда
0: была
1: они
0: граница.
1: Не могли перейти.
0: Да. Угу. Точно так же действует вот этот Дух Божий, угу. Как при творении, так и при переходе Израиля. Поэтому, то есть, апостол Павел, он впоследствии называл это крещением, да, то есть, что они крестились в водах моря. А сам Моисей, он когда описывает этот переход в 14 главе, затем в песне, он использует язык творения, то есть он показывает, что вот это действие, оно стало началом народа. То есть вначале Бог сотворил небо и землю, здесь Бог творит народ. И как раз это творение народа, оно происходит через борьбу с морем. И не только с буквальным морем, но и с метафорическим морем, с Египтом. Угу. Потому что мы встречаем также у пророка Исаии, что фараон называется вот этим вот словом «танин», то есть «дракон».
1: Угу. Который из моря выходит.
0: Да.
1: Ну, оно или живет.
0: Оно переводится у нас в синодальном переводе, вот именно в том тексте, как «крокодил». Угу. Но это опять то же самое морское чудовище, которое борется с Богом.
1: Который в книге Откровений, например, в 13 главе «И видел я дракона, выходящего
0: да, совершенно
1: из...
0: верно.
1: На
0: совершенно
1: берег».
0: Верно. То есть мы видим, что в Библии Египет, он ассоциируется с морем, фараон с вот этим вот драконом, и поэтому, когда происходит переход через море и победа Бога над морем, происходит одновременно и победа Бога над Египтом. Mm-hmm. И более того, здесь же мы видим такую интересную черту, как использование Богом моря. Потому что вот вы прочитали текст из 15 главы, «Духом дунул, покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах». То есть Бог использует море для борьбы со своими врагами. Uh-huh. И мы встречаем в Пятикниже еще один случай, когда Бог использует воды для суда. Uh-huh. Это потоп. То есть как раз вот это вот разделенное море, да, изначально море наполняло всю землю, потом часть воды, она ушла над твердь, и во время потопа она возвращается на землю. То есть Бог использует воды моря как надтвердного, так и земного для суда над нечестивыми.
1: Получается, что это также аллюзия, скорее всего, на последние

0: Глава книги Откровения, что и смерть, и ад брошены в озеро огненное, которое было изначально приготовлено сатане и ангелам его. И то же самое нечестивый мир был потоплен вот, морем, то есть символом этих нечистых сил, да, которые борются с Богом.
1: Да. Мы с вами встречаем еще у пророков в пророческих книгах такой интересный образ, как использование Богом языческих народов и языческих царей для суда. Угу. То есть некоторые пророки...
0: Когда вавилонский царь Навуходоносор, например, взял в плен Иоакима, царя иудейского,
1: да,
0: и увел в плен.
1: Да. У некоторых пророков прямо говорится о том, что это Бог посылает ассирийцев и
0: вавилонян. А там так и сказано,
1: и
0: про вавилонян сказано, что Бог сделал это.
1: То есть это вот те самые это метафорическое море, скажем так, то есть это враги Божьи, враги Божьего народа.
0: То, что они враги, понятно, а почему они море?
1: Сама Библия, да, сравнивает вот эти народы с морем. Я думаю, что, во-первых, показать вот эту необъятность.
0: То есть они названы так?
1: Они так названы. Ага. Даже если вот мы, допустим, с вами книгу Даниила вспомним, там звери, выходящие из моря. Угу. А потом описано, что эти звери...
0: Царство.
1: Это царство.
0: В том числе и вавилонское, и медоперсия и прочее.
1: Да.
0: Да, понятно.
1: И получается, что сам библейский текст говорит о том, как Бог использует вот это вот метафорическое море, вот эти вот языческие народы для суда над народом Божьим, который отступил. А затем над ними тоже совершается суд через кого-то еще. Тут важно еще понимать, почему вообще для евреев море имело такое вот негативное значение. Это связано, элементарно с географией, потому что, если вы представляете географию Палестины, вы понимаете, что всей западной границей Палестины является море. Угу. И что интересно...
0: Средиземное
1: море. И что интересно, на территории вот Иудеи, Израиля во времена Ветхого Завета не было ни одной естественной гавани. То есть все места, откуда можно было совершать мореплавание, они находились в руках финикийцев и филистимлян.
0: Или наоборот, чуть южнее.
1: И получается, что израильтяне, они на самом деле никогда не выходили в море.
0: Лишены были такой возможности. Там было просто открытое море, и некуда было кораблям
1: ходить. Да, да. И единственный случай в израильской истории, когда израильтяне предпринимали походы, какие-то плавания, это
0: времена
1: Соломона, но он шел на финикийских кораблях. Да. Поэтому для израильтян море – это что-то враждебное, непонятное, бескрайнее, с чем они никогда не хотели вообще связываться.
0: И является образом сил, противостоящих Богу и его народу. Да, интересная тема. Я думаю, что мы продолжим обязательно ее в нашей следующей программе. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич. Спасибо и вам, дорогие друзья. Нам очень приятно читать ваши письма. Нам очень приятно отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, присылайте их нам. Всего вам доброго. До свидания.

0: грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллионов.

миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

не то, что мните вы, природа. Не слепок, не бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык.

0: Здравствуйте. Иосиф открывается братьям. «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Кажется, вот он, момент торжества справедливости и возможность наказать виновных. Но чего на самом деле хотел Иосиф? И как в этой главе открывается Божья справедливость и Божья милость? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: В прошлой главе, в 44-й, она заканчивается на том, что Иуда долго и убедительно говорит о том, что младшего брата нужно вернуть к отцу, пусть он даже и виновен, а я останусь рабом вместо него. И вот после этого наступает пауза, с которой начинается 45-я глава. Я думаю, там была на самом деле пауза.
1: Иуда действительно произносит очень трогательную речь, потому что он переживает за отца. Он, конечно, переживает из-за Вениамина. И мы сказали, что эта его речь, она как прообраз спасения, которое совершает Христос, потому что Иуда ходатайствует, защищает, заступается за виновного, да, и готов себя принести в жертву ради того, чтобы освободить своего брата. И вот здесь, вот в этой эмоциональной такой напряженности, наверняка, да, мы читаем в 45 главе как продолжение. И написано здесь в первом стихе: «Иосиф не мог более удерживаться при всех, стоявших около него, и закричал: „Удалите от меня всех!“ И не осталось при Иосифе никого». Дальше фраза: «Когда он открылся братьям своим». Получается, что Иосиф тоже вот это же все слушает с небезразличным таким...
0: скучающим видом, да?
1: Да, таким пустым сердцем, а он переживает, он все... Вот мы же сказали в прошлый раз, что, скорее всего, вот все, что сейчас скажет Иосиф, это далось ему не без борьбы, это далось ему не без каких-то вот внутренних переживаний, может быть, без каких-то эмоциональных возвратов назад. Вот он, да, я вот так скажу потом, на раз, а может, нет. И вот он, вот эта вот борьба. Но в итоге он говорит в втором тексте, когда они остались одни, мы себе это можем представить, и вот здесь написано, да, «И громко зарыдал он». Даже не написано, сначала не сказано, что он открылся, а написано сначала «зарыдал». Да? «И услышали египтяне, и услышал дом фараонов». Ну, это говорит... Не так, что вот он сегодня зачался, вот прям сию минуту заплакал, зарыдал, и сразу же дом фараонов слышал. Да? Но это какой-то все равно какой-то момент, который обращает нас на глобальность происходящего. Ну, как-то вот так, да.

0: громко зарыдал. Услышали египтяне, услышал дом фараона.
1: Ну, это ведь на самом деле, наверное, было громко. То есть крик души.
0: Ну, не на весь Египет все равно.
1: Ну, может, не на весь Египет, но кто за дверь вышел, тот услышали, почему хозяин вдруг так заплакал.
0: Как будто это плач имеет, будет иметь, автор хочет нас настроить, что этот плач будет иметь долгосрочные действия, долгосрочные последствия, да? Потому что фараон не сегодня услышал, не сию минуту услышал. Ну, третий текст. «И сказал Иосиф братьям своим, я Иосиф». Ну, тут что можно представить?
1: Уже, наверное, на своем родном языке он это сказал.
0: Наверное, на своем родном языке он это сказал. «Я Иосиф». И вот этот момент, значит, непонятный пир. Значит, потом серебро в чашах, потом чаша в мешке Вениамина, потом вот эта сцена, Иуда все так объясняет.
1: Ну, это прямо экшен настоящий, то есть погоня утренняя, предрассветная, обыск.
0: Иуда вот такую речь произносит, и вдруг в ответ на эту речь плачет этот вот человек, перед которым ты стоишь, которого ты боишься, от которого зависит твоя судьба, он вдруг... расплакался и говорит, я Иосиф. Ну вот интересно, поверили братья, как они это восприняли? Ну, написано же дальше там вот, жив ли еще отец мой? Да, он его спрашивает, я Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. Очень красивое слово вот это, смутились. Можно себе представить, насколько они просто... были поражены.
1: Остолбенели, как иногда говорят.
0: Остолбенели вот от происходящего, да. Но и Иосиф, и сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Раз уже не может ничего сказать, подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Ну, я позволю себе предположить, что сомнения разные могли вкрасться в сердце братьев. Ну, мало ли, вот этот вот человек, который так упорно расспрашивал о нашей семье, так упорно расспрашивал о младшем брате. Там, наверняка он мог спросить, а как звали вашего брата, которого теперь с вами не стало. И вот эти все вещи, которые с ними происходят, они же могли подумать, что он просто разыгрывает. Ну, что человек их разыгрывает.
1: Очень такой розыгрыш, требующий длительной подготовки.
0: Так все и
1: на несколько месяцев растянулось.
0: Уже длительно все и происходит. Это такой, как бы, можно как профессиональный розыгрыш. С одной стороны. С другой стороны, они начинают узнавать и голос, и черты лица, и как-то вот это все сопоставляет. И главный аргумент, который заставил их поверить, он все-таки написан, наверное, в 4 стихе, да? «Брат ваш, которого вы продали в Египет». Этого они точно ему не рассказывали.
1: Да и никому вообще.
0: Да и вообще никому не рассказывали. Это была тайна, покрытая там всеми печатями. Это никто не знал, вот только они хранили это в тайне между собой. Если говорить о духовном значении этой сцены, о ее, может быть, каких-то там параллелях, то мне почему-то хочется сравнить эту сцену с воскресением Христа. Или сказать, что вот эта сцена является как бы прообразом воскресения Христа. Ну, какие здесь есть параллели? Вот смотри, был мертв Иосиф, его не было, он был мертв, а вот теперь он живой. Да? Как и Христос когда-то в определенный момент, его не стало, но потом он воскрес. А ведь мы говорим, что Иосиф отчасти является прообразом Христа, потому что через Иосифа пришло спасение для его рода, для его семьи. Через Христа пришло спасение для рода Христа, для его семьи, для всех людей, потому что все люди – это дети Бога. Да? А теперь смотри, какой еще момент. Смерть Христа, она фактически заложила фундамент к спасению. А жизнь Христа – это то, что то, благодаря чему осуществляется спасение людей сегодня. Живой Христос, Он ходатайствует за людей в небесном святилище, Он влечет.

0: ведет их к себе, но спасение осуществляется сегодня, Бог живой. И также у Иосифа его смерть, то есть вот то, как бы вот все, он был, теперь его нет, вот то, что его продали в рабство, да, его смерть, она тоже заложила предпосылки или фундамент для будущего спасения. А теперь то, что он воскрес для своей семьи, воскрес для своих братьев, что он теперь снова живой.
1: Да еще правитель, почти да, что да, правитель почти Египта.
0: Верховный правитель. Вот. Это то, через что будет осуществляться спасение, через что живой Иосиф будет осуществлять спасение, спасать свою семью через свое влияние, через свою власть, через свои возможности. Удивительная параллель, правда? Вот мне также
1: да.
0: Как-то вот однажды это вот открылось. Удивительно. Но дальше, на мой взгляд, дальше не менее важное открытие говорит, а библейский текст повествует об очень важном открытии, которое Иосиф делает для себя. В первую очередь для себя. С 5 стиха мы прочитаем. Да? Но теперь не печальтесь. Вот я даже вот так вот себе представляю. Вот вернемся немножко назад. Значит, в 4 тексте он говорит: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». И вот теперь представляешь, если бы он на этом месте остановился.
1: Да, и выдержал паузу такую, выдержал многозначительную. Паузу,
0: многозначно так бы помолчал. Вот особенно после этой фразы «которого вы продали в Египет».
1: Да. Стража.
0: Да. Откуда вы от меня ушли? Я уже проплакался. Да? Но он торопится сказать дальше, потому что он понимает, что братья его в очень большом смущении, в очень больших переживаниях и уже...
1: В ужасе, может
0: ужас,
1: быть, в панике.
0: Уже в ужасе, действительно, и страхе. «Но теперь не печальтесь», он говорит, «но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Это потрясающая мысль, насколько она глубокая, эта мысль. Да? «Вы продали меня». Но не печальтесь об этом, потому что это не вы, как бы так, да, это замысел Божий, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Это восприятие страданий от людей как миссии от Бога, восприятие того, что сделали с тобой люди, что зло, которое причинили тебе люди, ты воспринимаешь как путь, которым Бог тебя ведет по этой жизни, для того, чтобы с определенную миссию через тебя осуществить, определенные задачи через тебя решить. Это глубочайшее осознание.
1: Но это так сложно. Вот в моменте как-то смириться и не пытаться там бунтовать, обвинять всех, искать виноватых. Действительно, только по прошествии времени можно это осознать.
0: По прошествии времени, и, как мы сказали, не без борьбы. Не без борьбы. Когда ты видишь вот действительно во всех обстоятельствах, через которые Бог тебя проводит, ты видишь, ты сам потом начинаешь видеть, для чего это. Ведь пока Иосифу в определенные моменты жизни было все непонятно, когда он был в доме Потифара, потом он в темнице, для чего, что, чего? Это все воспринималось как? Как загубленная жизнь фактически, да? Как... А потом такая развязка, и ты опять думаешь, а для чего? А потом голод, а потом... И только потом, когда братья к тебе приходят, ты начинаешь понимать, слушай, так вот, для чего? И вот потом у него начинает в сердце зарождаться вот эта борьба. И он думает, ну, согласиться на эту миссию или не согласиться, или вообще просто отомстить, почему, как? Ведь сказали, что во сне Бог мне открыл, что они поклонятся. Ну, поклонятся... Во сне же не сказано было, что я должен был потом их
1: успокаивать и утешать.
0: Содержать, да? Кормить и так далее, и так далее. Но он это воспринял вот таким образом. Да? «Ибо теперь 2 года голода на земле», 6 текст я читаю, «остается еще 5 лет, в котором ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы

0: оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Но это очень мощно, правда? Это очень мощно, очень сильно. Это, если бы Иосиф это лично не осознал, не пережил, не принял, не смирился, он, как он это мог бы сказать? Итак, не вы послали меня сюда. Вот он эту речь, уже мысль уже неоднократно повторяет, какой раз по счету, да? Не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкой во всей земле египетской. Как вы можете поверить, что Бог меня послал перед вами, да? Ну, если вы не можете в это поверить, да, я понимаю, что в это трудно поверить, но вот так же трудно поверить, как и в то, что Бог меня сделал отцом фараона и сделал главным в Египте. В это можете поверить? Не можете поверить. В это невозможно поверить. Ну вот, смотрите, я же отец фараона, и я главный в Египте. И поэтому вот вы на это все дело посмотрите и поверьте, что не вы, а Бог послал меня перед вами. И когда ты начинаешь думать, когда братья начинают думать, каким же образом Бог его послал в Египет, да?
1: Ну, у них, наверное, лица очень сильно менялись во время этой речи.
0: Как же Бог Иосифа послал в Египет? А, это через нас, через наши руки, не без нашего участия. Это мы его продали тогда, как раба, потому что убить его хотели, потому что завидовали ему, потому что ненавидели его, потому что избавиться от него хотели. И вот мы ему так отомстили, мы его продали, оказывается. И ты начинаешь понимать всю вот сложность и многозадачность Божьего замысла, вот эти вот разнообразия вариаций его ходов, Божьих ходов.
1: Божьих путей. Мои пути, не ваши пути.
0: Да, в судьбах людей. И ты понимаешь, что действительно какой Бог великий, какой Бог могущественный, мудрый. А самое главное, ты смотришь на сердца людей, на сердце Иосифа, на сердца братьев. И ты понимаешь, какие они пережили испытания, какую они переживают трансформацию в своем сознании, своих поступков, и ты понимаешь, что же еще сложнее. Вот эти судьбы, вот эти вот неожиданные повороты в судьбах этих героев, да, библейских, или те изменения, которые происходят в их сердце?
1: Да, вот эти вот изменения, это, конечно, наверное, сколько всего они, наверное, прочувствовали за эти минуты короткие. То есть вряд ли у них сразу так чувство вины отступило. Ну, это же Бог послал. Ну, значит, мы не виноваты, все хорошо, да. Все мы правильно сделали, мы молодцы.
0: Господи, спасибо, что да. Правильно сделали, оказывается.
1: Конечно, нет, они еще много раз потом, наверное, перед ним себя чувствовали виновными.
0: Угу. Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф. Вот интересно, да, если даже сравнивать с Евангелием вот эти вот параллели. Мы сказали, что это как воскресение Христа. Не было Христа, он раз воскрес. И потом, когда Христос, прежде чем вознестись на небо, он дает повеление своим ученикам. Он говорит им, идите, научите все народы, да? Сделайте учениками все народы. То есть расскажите о моем воскресении, о том, что я сделал, о спасении, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вот это вот, да? И вот это как бы тоже параллель, 9 текст. «Идите скорее к отцу моему и скажите ему». У братьев Иосифа, вот, как свидетелей воскресения своего брата, который является прообразом Христа, появляется миссия. Ну, практически появляется задача, которую им нужно сделать. Они должны пойти и сказать своему отцу, не всему миру, да, там, как сказать, немножко, конечно, отличие есть, но, тем не менее, параллель вот с событиями, которые происходили вокруг воскресения Христа, очень тоже отчетливо прослеживается.
1: Но все равно ведь не только отцу, наверное, у них же и жены были, и дети были, и кто-то уже был женат наверняка на тот момент, когда они Иосифа в рабство продали. Очень много людей было свидетельством того, как этот вот младший брат пропал. Все думали, что он зверем растерзан. И вот теперь всем расскажите, что он жив.
0: Да. Что он должен, что они должны были сказать отцу своему? Так говорит сын твой Иосиф. Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне.

0: ко мне немедля». Так что они должны были сказать отцу? Их переживания на этом не закончатся.
1: Да. Как вот этот прыжок-то объяснить? Как он пропал здесь, в пустыне,
0: как,
1: и вдруг оказался...
0: Как объяснить то, что они принесли ему разодранную одежду, измазанную кровью, да, и сказали, наверняка брат от нашего дикий зверь разодрал,

0: им надо сказать другую весть. То есть в определенном смысле, и они же понимали, что бы они теперь отцу бы не сказали, да, можно было бы часть истории скрыть, но ведь и Яков придет к Иосифу.
1: Все равно узнает, да? Если Иосиф расскажет все, то он узнает.
0: Если Иосиф расскажет потом там сам, то лучше, наверное, опередить. Видишь, то есть тоже испытание. Испытание, в котором они... Это испытание очень похоже на, как бы вот, на борьбу покаяния, наверное, да? Они фактически должны прийти к своему отцу с покаянием в том, что они сделали, в чем они участны.
1: Ну, сколько горе-то они отцу причинили, и не только младшему брату, отцу.
0: Да, именно отцу они и горе-то, наверное, причинили в первую очередь, потому что он очень сильно переживал. Интересно, как Вениамин вообще во всем этом себя чувствует. Ведь он тоже не знал, он вообще не знал. Он так же, как и отец, фактически думал, что Иосифа не стало, и наверняка он не знал о Египте, о продаже вот этой, и все. То есть он не был с ними в тот момент, потому что он был младшим братом. Ой, оставался дома. «Ты будешь жить в земле Гесем, и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий, и крупный скот твой, и все твое, и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всем, о всей славе моей в Египте, и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда». Вот она, миссия братьев, да? «И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал, и Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним, братья его». Интересно... О чем они говорили? Что это был за разговор?
1: Ну, конечно, они бросили его, можно сказать, насмерть, когда им было 17 лет. Угу. Сейчас перед ними взрослый человек, у которого власть, который выглядит совсем по-другому, говорит совсем по-другому. Младшего брата он, наверное, вообще мальчишкой помнил. Да. То есть тут, наверное, столько чувств разных.
0: Слово «плакали» употребляется здесь много раз. Вот. А так к тому, что мужчина не плачет.
1: Но иногда все-таки плачет.
0: Да, нет, плачет. И это не тот плач, за который должно быть стыдно, да? Это плач уже людей, которые много что осознали, многое что поняли, во многом раскаялись, приняли вот эти... решение, особенно вот мы сказали об Иосифе, очень серьезное решение он принимает в своей жизни, да?
1: Иуда.
0: «Бог послал меня перед вами». Иуда, который говорит: «Хорошо, я готов принести себя в жертву и стать рабом». То есть...
1: Это исцеление, можно сказать, в какой-то степени.
0: Определенное исцеление, определенная зрелость. Вот то, что потом придаст их семье какую-то, может быть... Единение, крепость, да. «Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его». Ну, удивительно. Приятно было фараону и рабам его.
1: Значит, они его очень любили, иначе бы сказали: ну вот еще на хлебники пожаловали.
0: Еще один, да, там клан придет к нам тут поселяться, да.
1: На своих-то хлеб не хватает.
0: То есть, какой был у Иосифа авторитет? Все-таки, с одной стороны. С другой стороны, насколько было мудро сердце фараона. Ну и расположено. Это же было не просто симпатия к Иосифу, это было симпатия к его Богу, потому что с самого начала, как Иосиф начал рассказывать о снах, стал толковать сны, которые приснились фараону, он же все это не приписывал себе. Все он это объяснял в контексте откровения от Бога. И, ну... И вот мы видим результат. «И сказал фараон Иосифу: скажи братьям твоим, вот что сделайте. навьючьте

0: скот ваш, и ступайте в землю Ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и приведите ко мне. Я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть туг земли. Тебе же повелеваю сказать им: сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите, и не жалейте вещей ваших, ибо лучшие из земли египетской дам вам». Так и сделали сыны Израилевы, и дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас, каждому из них он дал перемену одежды, а Вениамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежды.
1: Опять Вениамин выиграл в выигрыше,
0: 5 перемен одежды. Также и отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами, отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли. И сказал им: не ссорьтесь на дороге. Не ссорьтесь на дороге. Почему они должны были ссориться на дороге? Да?
1: Ну, могли бы старые счеты сводить начать. Кто виноват счеты, и что делать?
0: Кто вообще это все предложил? Кто там это все дело организовал, вспомнил? Вообще, Вениамин, каким образом у тебя...
1: А у Вениамина сколько вопросов, наверное, возникло сразу?
0: Да, у Вениамина у тебя каким образом чаша это оказалась, ты скажи. Хотя наверняка они уже все... поняли, да, и, естественно, как ты сказала, у Вениамина оказалось, должно было появиться огромное множество вопросов. Я думаю, что на этом моменте мы остановимся. Уже встречу с отцом, может быть, хоть она и в этой же главе, мы прочитаем в следующий раз.
1: Да, но это особая, конечно, история. Да,
0: это тоже очень серьезная, особая история. Но вот эти вот моменты, да, воскресение Иосифа, воскресение в кавычках, да, в жизни своей семьи, это прообраз воскресения Иисуса Христа. Смерть как основа спасения и жизнь Иосифа, и жизнь Христа как осуществление спасения. И то, что мы сказали, это вот самое главное откровение Иосифа своей жизни. То, что Бог проводит через тебя, через эти испытания, страдания, через зло, которое тебе причиняют твои самые близкие люди – он воспринимает это как Божий путь, которым Бог ведет тебя, чтобы потом совершить для этих же людей спасение. И это величайшее откровение и величайшая милость Божия.
1: Да, аминь. Дмитрий, спасибо большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
2: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя удивительные, знай.
2: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
2: Тебя ждет много открытий и необычных заданий.

0: заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Теперь-то у меня как новенькая.
2: Здравствуй, Мария Ивановна.
3: Алин, да ты что, смотри, куда идешь. Так раньше времени помереть можно. Твой, что ли?
2: Ага, пап на день рождения подарил, а мама сарафан.
3: Не рано ли с телефонами-то разгуливать, а?
2: Нет, я уже взрослая, к тому же сотовые. Это не роскошь, а необходимость, так папа сказал.
3: О, понятно. А Саша тоже подарил?
2: Не, подарок, когда день рождения будет.
3: А где, кстати, он?
2: Он с классом в поход пошел.
3: А, ну привет передавай.
2: Ага.
4: Алина!
2: А что?
4: Проспал, опять проспал.
2: Ага.
4: Дай позвонить.
2: Зачем?
4: Предупреди, что я опаздываю.
2: А, еще сломаешь или себе заберешь?
4: Да не заберу, дай позвонить, пожалуйста.
2: Нет уж, жди, пока тебе свой купят.
4: Еще сестра называется. Помогите, дядя Афанасий, я проспал.
5: Куда?
4: В поход.
5: Да ты что, правда, что ли? Мы успеваем?
4: Не знаю, но через 5 минут они уже...
5: Да побежали скорее.
4: Если бы она дала мне позвонить, они бы меня подождали. Жадина, терпеть ее не могу.
5: Да, неприятная история.
4: Да что за день-то такой?
5: Окрашена. Ай-яй-яй-яй, бывают неудачи. Ну ладно, подожди. Попробуем оттереть. Сейчас. Как трудно, ребята, сейчас Саше. Вот интересно, скажет он ей или нет? А вы бы как поступили?
4: Алина!
2: А,
4: стой!
2: Ты что делаешь?
4: Окрашена, сарафан испортишь.
2: Окрашена? Спасибо, Саш. А ты почему не в походе?
4: Опоздал.
2: На, звони.
4: Да ехали уже все давно.
2: Прости меня, Саш.
4: Ну, хватит, хватит, забыли.
2: Здравствуйте, дядя Афанасий.
5: Здравствуй, Алиночка, здравствуй. Здравствуйте, мои дорогие. Ну, проходите ко мне. Давайте, давай, давай. Зачок твой. Ну вот.
2: Нужно чаще ссориться, да?
4: Почему?
2: Потому что приятно мириться.
5: Вы сегодня молодцы. Я вами горжусь.
2: Правда?
5: Да. Сегодняшнюю историю, которая с вами произошла, надо вообще где-то записать, чтобы другие прочитали и кое-чему научились.
4: Чему?
5: Великодушию. Великодушию, которое ты, Саша, сегодня проявил. Это напоминает мне о...

0: одну историю, записанную в Библии. Там, конечно, масштаб событий пошире, но суть одна и та же.
1: Расскажите, дядя Афанасий.
0: Ну хорошо, я только напомню ребятам то, что я рассказывал вам в прошлый раз. Из зависти родные братья продали в рабство Иосифа. Иосиф прошел много испытаний, но всегда был верен Богу. В Египте он был слугой в доме царедворца Потифара. Затем его несправедливо осудили и посадили в тюрьму. Но Господь был всегда рядом с верным Иосифом, и он помог ему. Иосифу удалось разгадать сны фараона. Фараон внял предсказаниям, которые объяснил Иосиф, и сделал Иосифа вторым человеком после себя. И вот предсказания исполнились. В Египте и в соседних землях наступил великий голод. И стали люди из разных стран приходить к Иосифу, чтобы из его запасов купить хлеба. Иосиф всех принимал и никому не отказывал. И вот однажды к нему пришли необычные люди. Это были его братья, те, которые продали его в рабство. Он узнал их, но они не узнали его. Сурово он сказал: «Вы пришли в Египет, чтобы шпионить». Они взволновались и рассказали Иосифу, что их 12 братьев пришли купить хлеба. Младший брат остался с отцом дома, и что один брат пропал много лет назад. Да, они говорили о нем, об Иосифе. Иосиф ответил: «Вы можете вернуться домой. Один из вас останется здесь до тех пор, пока все остальные вместе с младшим братом не вернутся обратно». Братья очень испугались. Один из них сказал: «Это наша вина. Мы жестоко поступили с Иосифом и сейчас за это наказаны». И тут, по приказу Иосифа, слуги положили деньги обратно в мешки. Они забрали зерно и вышли из дома наместника. Иосиф ждал их возвращения. Он все еще их любил. Через некоторое время братья вернулись. С ними был и младший брат Вениамин. Они отдали деньги, которые нашли у себя в мешках. Слуги пригласили их к обеденному столу, и тут вошел Иосиф. Он спросил: «Жив ли еще ваш отец?» И вдруг он увидел Вениамина, вышел и заплакал. На следующий день слуги опять положили в их мешки деньги, а в мешок Вениамина – драгоценную чашу Иосифа. Братья попрощались и отправились домой. Но на полпути домой их настигли слуги Иосифа и обвинили их в краже. Братья раскрыли мешки. У Вениамина нашли пропажу. «Ты должен вернуться с нами и быть рабом нашего господина». Братья не захотели оставлять его одного. Они отправились все вместе назад. Придя к наместнику, они пали перед ним на колени: «О, господин, мы не знаем, как это случилось. Разреши нам всем остаться работать у тебя». Иосиф понял, что братья его стали другими. Он простил их и признался им: «Это же я, ваш брат Иосиф, которого вы продали в Египет. Но не печальтесь, не сожалейте о том. Это ведь Бог привел меня сюда, чтобы я позаботился о вас, когда наступит голод. Приведите ко мне отца моего, мы будем жить вместе, и все мое будет ваше». Вот Иосиф снова обрел свою семью. Ребята, а вот скажите, как вы думаете, легко было Иосифу простить своих братьев?
2: Очень трудно.
0: Да, ведь в его власти, надо учесть, был целый Египет. И он мог с легкостью отомстить своим братьям за предательство. Не так ли? Но он этого не сделал. А почему?

0: потому что месть никогда никому еще не приносила добра, а только боль и разочарование.
1: К тому же они раскаивались.
2: Каждый может ошибиться.
0: Да, Иосиф прошел этот путь. Доверившись Богу, он приобрел свою семью и теперь был не одинок. И эта история заканчивалась счастливо. Ребята, а вам легко прощать своих близких и друзей? Напишите нам! Нам очень приятно получать ваши письма. Ну а теперь, я думаю, нам надо оттирать твою краску.
3: Я помогу.
0: Умница. До свидания, ребята. Всего вам доброго. Пока.
3: Пока.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки. Как хорошо, что мы снова можем вместе сделать зарядку. А зачем она нам нужна? Спросим у моих помощников. Ульяна, что ты думаешь про зарядку?
1: Это очень весело.
0: Ваня, а тебе почему нравится зарядка?
2: Потому что мне нравится прыгать и бегать.
0: Марина, а тебе?
3: Потому что после нее не хочется спать в школе.
0: Ребята, я думаю, что вам тоже понравится зарядка. Ну что ж, меньше слов, больше дела. Нам сегодня понадобится мяч. Но для начала сделаем разминку для шеи. Встаем. Итак, мы дышим свежим воздухом в лесу. Руки вверх, вдох. Опустили, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Стоим так же. Руки на поясе, спина прямая. Птичка чистит перышки на грудке. И, пожалуйста, наклон головы вперед и прямо. Вдох,
4: выдох.
0: Вдох,
4: выдох.
0: И еще разок. Хорошо. Следующее упражнение – маятник. Голова к правому плечу и к левому. Пожалуйста, раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И еще разок. Раз. И два. Теперь у нас сова крутит головой по сторонам. Она посмотрела направо и посмотрела налево. И еще раз. Хорошо. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз и два. А теперь у нас упражнение мячик. Мячик перекатывается с одного плеча на другое. Пожалуйста, положили голову на правое плечо. Ваня, на правое плечо. И перекатываем к левому. Вот так. Медленно делаем это упражнение. Аккуратно. Хорошо. Еще. Правому медленно и последний раз. Закончили. А теперь возьмем мяч. Пожалуйста.
3: Мой синий, твой красный.
0: Так, держим мяч прямо перед собой. Упражнение называется перекаты. Мы перекатываем его с одной руки вот так.

на другую. Угу. А вот такие мячики у нас с шипами, они даже массируют нам руки. Это очень хорошо. Упражнение для рук, для кистей. Хорошо. Молодцы. Так. А теперь немного другие перекаты. Смотрите, мы вот таким образом будем перекатывать мяч. Угу. Вот в одну сторону и другую. В одну и в другую. Хорошо. Следующее упражнение. Также мяч перед собой. Упражнение «Солнышко». Смотрите, мы его держим вот так. А потом поднимаем, поворачиваем кисти к себе. И немного кисти вот так у нас разворачиваются. И от себя. Солнышко у нас село и взошло. Село и взошло. Вот таким образом, да? Упражнение для кистей. Хорошо. Как можно больше поворачивайте кисти к себе. К себе, Ульяна, вот больше сюда, к себе. Вот так, чтобы у нас кисти работали. Молодцы. Еще разочек. Хорошо. Закончили. Следующее упражнение. Колесо. Мяч внизу. И мы делаем полный круг мячом. Влево. Вот так вниз. И потом вправо. Хорошо. Поехали. Раз. Полный круг колесо делает. Два. Молодцы. Упражнение для рук. Раз. И два. Еще раз. И два. Хорошо. Закончили. Продолжаем зарядку. Упражнение «Повороты». Держим мяч перед собой и поворачиваемся направо и налево. Голова при этом на месте. Смотрите. И раз, два, раз, два, раз, два. Энергично. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И раз, два. Молодцы. Следующее упражнение – наклоны. Поднимаем мяч вверх, кладем его на голову или за голову, как кому удобно. Наклоняемся в сторону и вытягиваем руки с мячом в сторону. Вот так. И в другую сторону. Влево. Раз. Хорошо. И вправо. Раз. Два. Наклонились, вытянули руки. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Еще наклоны. Молодцы. Раз, два. Раз, два. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Молодцы. Положили мяч на пол. Упражнение вращение. Поставили ногу на мяч и вращаем мячик в одну сторону. Упражнение для наших суставов, колени и ступни. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И в другую сторону тоже так же мячик вращаем. В одну и в другую сторону. Молодцы. Поменяли ноги. Вращаем вправо, вправо. Мячик у нас не укатывается, да? И в другую сторону. Вот молодцы. Угу. Энергичнее делаем вращение. Хорошо. Так, хорошо. Закончили. Берем мячик. Мяч внизу. Следующее упражнение – дуга. Мы поднимаем мяч вверх и прогибаемся, смотрим на мяч. Опустили. И, пожалуйста, еще прогнулись. И опустили. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще вдох, выдох. Хорошенько прогибаемся назад. Руки прямые, молодцы. Вдох и выдох. Закончили. Следующее упражнение – приседания.

Мяч у нас прямо над головой. Мы приседаем и опускаем мяч за голову. Вот так. Вдох, вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо, молодцы. Вдох, выдох. Не наклоняем голову вперед. И не падаем, Марина. Да. Спина у нас прямая. Молодцы. Хорошо. Еще приседаем. Вдох. Выдох. Мячик вытянули. Молодцы. Хорошо. Присели. Выпрямили. Следующее упражнение. Ветер. Положили мячик справа от себя. Так. Чтобы у нас не укатывался. Мы приседаем, берем мячик. Упражнение называется «Ветер». И ветер у нас дует в левую сторону. И опять мы положили мячик слева. И теперь слева направо. Вот так. Хорошо, давайте все в одну сторону положим. Справа от себя мячик. И поехали. Дует ветер, присели. В одну сторону подул ветер. И в другую. Молодцы. Вдох. Выдох. Вдох. Приседаем, Марина. Выдох. Вдох, выдох, молодцы. И раз, два, раз, два, раз, и два, и раз, два. Закончили. Следующее упражнение – баскетбол. Мы ударяем мячом. Опа. И потом другой рукой. Сначала правой рукой ударим, потом левой, правой, левой, с правой на левой, с правой рукой на левой. Так. Хорошо. И смотрим за тем, чтобы мячик у нас не убегал. Вот так. Молодцы. Упражнение на ловкость. С одной стороны на другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Упражнение «Ты мне, я тебе». Мы ставим к партнеру спиной и ударом об пол посылаем мяч нашему товарищу. И раз, два. Хорошо. Раз, два. Два. Хорошо. Раз, два. И раз, два. Два. И последний раз. Молодцы. Следующее упражнение – мостик. Мяч у нас в руках за спиной. Мы наклоняемся, прогибаемся и руки отводим назад как можно больше. Спина прямая, смотрим прямо перед собой. Вот так. Выпрямились. Не надо класть мяч на спину, просто держим в руках. Хорошо? Наклоняемся, отводим руки назад, прогибаемся и выпрямились. Хорошо. Упражнение на полу. Садимся на пятки. Так, мяч перед собой. Перекатываем его вперед. Упражнение пружина. И пружиничными движениями. Теперь мяч к себе. От себя. И опять пружиним. Вот так. Хорошо. К себе. От себя. Пружина. Молодцы. Еще. От себя. И пружиним. Движение. Хорошо. Теперь садимся. Кладем пятки на мяч. Вот так. Опираемся пятками на мяч. Упражнение плуг. И наклоняемся вперед. Достаем руками до носок. Хорошо. Тянемся руками к носкам. Молодцы. Тянем носочки при этом. Ноги не сгибаем. Ноги прямые. Молодцы. Еще вперед. Хорошо. Еще. Молодцы. Так, теперь мы мяч перекатываем к себе и от себя. К себе. И от себя. Молодцы. Так.

0: опираемся руками сзади от себя. Хорошо, еще. Молодцы. Следующее упражнение. Прогибы. Мяч за спину, возле поясницы. Ванечка, мяч за спину. Так, и ложимся на мяч, прогибаемся. И руки вытягиваем вперед. Хорошо, полежали, встали. Упражнение шлагбаум. Мяч между ногами. Ноги раздвинуты. Переносим правую ногу через мяч, присоединяем к левой. А теперь обе ноги через мяч. Раз. Левая нога через мяч. Правая. И обе ноги. Хорошо. Так, вот у нас такой шлагбаум. Молодцы. Раз. Два. Три. Молодцы. А теперь обе ноги через мяч. Раз. И будем делать шлагбаум в другую сторону. Пожалуйста, правая нога, левая. И через мяч. Хорошо. Раз. Два. Три. И раз. Два. Три. Молодцы. Встаем. Упражнение прыжки. Мяч на полу. Прыжки. И раз, два. А теперь с разворотом попробуем. И раз, два. Раз, два. Молодцы. И раз, два. Раз, раз. Берем мяч. Мяч в руках перед собой. Прыгаем. Ноги в стороны. Мяч вверх. Мяч опустили. Ноги вместе. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Два. Раз, два. Три, четыре. Хорошо. Закончили. Немножко расслабимся. Руки вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох и выдох. Повисели немного. Ну вот, мы зарядку закончили сегодня. Но завтра мы вас ждем к нам в гости. Потому что вместе
1: веселей!
0: Пока! Пока.

В мире многих скорбей человек весьма нуждается в утешении. Потеря самого дорогого, близкого человека может явиться камнем преткновения в вере в Господа Христа. Но Писание на примере библейских героев, а также на Божьих обетованиях, дает нам основу для настоящего утешения и твердых убеждений, которые невозможно поколебать. Мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы получить не только знания, наставления, какие-то ответы на жизненные вопросы, но и получить утешение. Мы многое можем терять в этом мире. Эти потери сопровождают нас буквально каждый день, от потери времени, каких-то считанных минут, определяющих дальнейший ход дня, недели, месяца, до потери здоровья, а самое главное – потери жизни. И вот как к этому относиться? Были случаи, когда кто-то теряет просто сумку с документами, и вот в такой эмоциональной атмосфере начинает заявлять: «Меня Бог оставил, Бог меня покинул», и для человека это трагедия. Более того, эта трагедия становится даже какой-то сакральной. Человек оценивает свои отношения с Богом через вот эту потерю. Друзья, если вам доводилось что-то в жизни терять или чего-то долго ждать и не получать, несмотря на молитвенные просьбы, надо разобраться, а как же получить для себя такую поддержку и утешение? Мы сегодня будем говорить об утешении в Слове Божьем. Это важные моменты, в частности, псалмопевец говорит такие слова: «Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения твои». Давид описывает, что происходит с ним. Он на престоле, и он пишет: «Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет». А вот вам и ответ. Когда есть такой прессинг, давление, какая-то угроза, надо включать разум. Давид спасался размышлением. О чем размышлял Давид? «Раб твой размышляет об уставах твоих». И дальше дается определенный совет и ответ на эту проблему. «Откровения твои, утешение мое, советники мои, душа моя повержена в прах, оживи меня по слову твоему». Итак, Давид, испытывающий такую угрозу, контры, сплетни, какие-то заговоры, утешается Божьим откровением, Божьими уставами, и для него это как, ну, такой добрый, жизнеутверждающий совет. Поэтому мы должны с вами понять, что если у нас есть Слово Господа, в нем наше утешение.

На все ли жизненные вопросы? Ну, конечно, надо искать эти ответы. В каких жизненных ситуациях и каким именно словом вдохновляться? Нам приятно осознавать, что Священное Писание – это не просто одна книга, и пишет ее не один человек. Здесь 66 книг Ветхого и Нового Завета, 40 авторов, которые писали эти тексты на протяжении 1500 лет. Значит, для каждого из нас с разным темпераментом, возрастом, образованием, культурой и прочим есть ответы. Не все книги Библии одинаково могут отвечать нам на наши нужды. Кому-то ближе поэтическая составляющая, кому-то важна историческая составляющая, кому-то нужны пророчества. Кто-то очень сильно утешается Евангелием. Вообще-то Евангелие – это самое универсальное, это благая весть для всех людей. Пусть это подсказка от царя Давида и поможет нам с вами. Что же такое утешение? Давайте как бы с терминами пообщаемся, чтобы определиться, что мы ждем от Священного Писания. Утешение – это психологическая поддержка, оказанная тому, кто пострадал от тяжелой травмирующей утраты, ну, такой, как смерть близкого человека. Она обычно оказывается путем выражения сопричастного сожаления по поводу этой утраты. И дело не упора на надежде о том, что будут положительные события в будущем. Надежда на положительные события в будущем. Ну, если библейским языком это называется обетование. Как замечательно. У меня есть утрата, а Господь уже подсказывает, как Он будет отвечать. Будущие события, положительные события. Светлое будущее. Помните, мы строили это самое светлое будущее. Почему-то, когда люди это делают, происходит слишком много кровопролития. Правда? Вот что делает Господь для светлого будущего. Еще важное определение – выражение сопричастного сожаления. Сопричастность. Если библейским языком, сопричастность – это то, что сделал Господь Иисус Христос. Он явился в этот мир как сопричастник. Он принял наше естество. Он родился во плоти. Он изведал болезни, скорбь, труд. Он изведал страдания и смерть. Знаете, что он еще изведал? Наш Господь Иисус Христос знает, что такое воскресение. Восстание из смерти в жизнь. У нас есть потери, которые являются болью на долгие годы. Когда мы с вами хороним кого-то из родных, очень дорогих нам людей, и мы никак не можем справиться с этой утратой. Мы простились, и кто-то даже в сердцах говорит: «Прощай навек, мы никогда с тобой не увидимся». Но это не относится к верующим людям. У нас есть особый ответ. Начинается он с того, что Господь Иисус Христос сам изведал то, что изведали ваши родные, кого вы похоронили. Христа тоже похоронили, поместили в гроб. Но на третий день Он воскрес. Запомните. Если мы верим в Христа воскресшего, это должно повториться. Есть еще очень важное размышление, может быть, не связанное со смертью, но связанное с утешением. Мы читаем о том переживании, которое было в семье древнего патриарха Авраама. Господь говорит: «Я буду у тебя опять в это время, и будет сын у Сары, жены твоей». Представьте себе эти слова, сказанные Аврааму в его 99 лет. Он ждал многие годы, чтобы в его семье от его жены родился его сын, продолжатель рода. И вот в этой же истории упоминаются слова Сары. Она слушала у входа в шатер сзади его. Они были старые, в летах преклонных. И Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». Это трагедия. Князь той земли не имеет наследника, кому можно отдать все свое состояние, свою власть и авторитет. Это печаль. Да, смерти нет, но нет и жизни. Фактически это

смерть. Умрет Авраам, умрет Сара, и с ними все умрет. Вот так переживает Сара, переживает Авраам. И они говорят, мне ли иметь это утешение? И когда Господь говорит это пророчество, я приду через год, и будет у Сары ребенок, это звучит как нечто воодушевляющее и даже невероятное. И, конечно же, Сара в этот момент спотыкается. Сара начинает смеяться, не доверять. Ну, мне нравится их ирония. Сара признает свою ошибку, и потом они вместе с Авраамом нарекают имя сыну своему Исаак, что значит смех. Дай Бог нам всем такой самой иронии и самокритичного отношения. Представьте себе на всю историю своего рода обозначить свою слабость в вере в Господа. Хороший пример, правда? Не надо себя все время пытаться как-то выставить в лучшем свете. Будьте такими, какие есть, и называйте вещи своими именами. Вот у Сары, Авраама это все получилось. Господь говорит о том, что в мире, помимо каких-то земных утешений, нам необходима еще и поддержка тогда, когда мы страдаем за правду. Есть конкретный текст в Священном Писании, а именно у евангелиста Луки, где сказано: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». Вот это слово использует евангелист, это слова Иисуса Христа, о том, что кто-то от земных каких-то скорбей, от бренности земной жизни получает уже утешение. Вот богатые утешаются самим богатством, им ничего больше не надо. А Господь говорит, а вы не как богатые, потому что богатые имеют всего лишь деньги. Да, это единственное, что они имеют. Вы же имеете награду на небесах. И когда сейчас вы могли бы унывать от того, что вас гонят, вас отлучают, наказывают, может быть, бьют вас, вы могли бы сникнуть, невероятно расстроиться, но нет. У вас награда, у вас предвкушение. И это воодушевляет человека. Пусть и для нас сегодня это будет тоже неким вдохновением. Когда вы принципиальны, когда вы честны, сердце чистое, у вас есть надежда, вы увидите Бога. Об этом говорят заповеди блаженства. Мы получаем утешение в Господе. Одна притча, которая иллюстрирует очень важное явление, как утешение. Помимо Господа, мы же тоже можем давать какие-то определенные слова, какую-то уверенность. Но вот что однажды произошло. У праведного человека умер сын. Пришли друзья утешать его. Вошел первый друг, сел перед ним и говорит: «Я тебе хочу что-то важное сказать, чтобы ты утешился». «Ну, говори». «У праотца Адама был сын, и сын его погиб, но Адам утешился в своей скорби. Утешься и ты». И страдающий этот праведник говорит: «Разве мало для меня собственной скорби, чтобы мне еще про скорбь Адама вспоминать?» Пришел тогда второй друг, сел перед ним и сказал: «Разреши мне сказать слово утешения». «Говори». «У Иова было множество сыновей и дочерей, и все они погибли в один день, но Иов утешился, утешься и ты». Тогда праведник скорбящий говорит: «Разве мало для меня вот этой трагедии своей? Ты мне еще про скорбь Иова вспоминаешь». Тогда третий зашел друг и сказал: «Был такой случай. Отдал строгий царь человеку сокровище на хранение. Человек этот не ел, не спал, все пекся о сокровище. Как ты думаешь, когда царь придет за сокровищем, человек этот отдаст сокровище с радостью или со слезами?» «Конечно, с радостью, с чувством выполненного долга», – ответил праведник. «Так вот, Бог дал тебе сына, которого ты лелеял, и который чистым ушел из мира. Не должен ли ты утешиться тем, что возвратил сокровище, отданное тебе на хранение?» «По-человечески утешил ты меня», – ответил праведник. Замечательная притча –

бы оставалась просто притчей из древности, если бы не было сюжетов с людьми, которые пережили подобную утрату. Уверен, друзья, вы встречали таковых людей. Это странно, это страшно, это немыслимо, когда родителю нужно хоронить собственное дитя. Я знаю таких людей, в семье которых произошла подобная трагедия, но я восхищаюсь тем, с какой стойкостью и с какой уверенностью эти люди переживают скорбь. Почему? У них есть очень серьезное утешение от Бога. Когда умирает малое дитя, родители говорят: мы благодарим Бога за то, что Он подарил нам это дитя вот на эти краткие годы. Дитя принадлежит Господу. И если так получилось, из-за болезни или трагедии дитя уходит из жизни, родитель понимает, что это дитя не его, это дитя Божье. И все равно благодарит Бога. Не разочаровывается, не ропщет, не проклинает небеса. Почему ты отобрал у меня мое? Убежденный верующий христианин к своим детям относится как к Божьему подарку. И поэтому имеют большую субординацию, больший принцип и бояться Бога, и отвечать за детей. Не я воспитаю детей, как я хочу, для себя, и потом получу дивиденды в старости. Я воспитаю дитя для Бога в страхе Божьем. И что с ним произойдет? Ну, может всякое. Как родители, мы не можем отвечать в полной мере за безопасность детей. Как бы мы ни хотели, как бы мы ни старались. Такие трагедии происходят. И если прошлое не изменить, то не надо согрешить ропотом. Надо сказать спасибо, Господи, за подаренное время. Да, это трагедия, поплакать нужно. Господь, видя слезы и переживания людей, сам в земном служении скорбел, хотя собирался воскресить, хотя имел силу победить могилу, Иисус прослезился. Он близок к нам, Он сострадает нам. Это понимание позволяет нам чувствовать, что Господь близок, и Он сопричастен нам. Нам становится от этого легче. Но есть еще очень важный сюжет, который должен сегодня быть упомянут. Это то, что было частью нашей жизни. Может быть, вы слышали про такого экстрасенса, который обещал многим матерям воскресить их детей. В нашу бытность, когда произошла трагедия в Беслане, теракт, унесший жизни сотен детей, этот экстрасенс заявлял, что готов воскресить детей. И вообще он эти услуги предлагал нашим многим соотечественникам с интересной формулировкой. «Я воскрешу ваших умерших родных, они воскреснут в новых телах, они воскреснут с новым ощущением личности, они вас не узнают, жить они будут где-то в другом месте, но вы знаете, что это ваши родные». Бред. Сейчас с холодным сознанием вот такую рекламную обещалку можно оценить. А теперь представьте человека в горе, у которого нет утешения. И появляется вот такой экстрасенс и целитель и обещает воскресение умершего. И в затуманенном состоянии разума или с неспособностью трезво размышлять, человек в печали пойдет на поводу у таких шарлатанов. Вот что страшно. Люди, не имеющие утешения, они предались своей скорби, и их легко в этот момент обмануть.
И люди готовы быть обманутыми. Они говорят: хорошо, пусть

Мой родной сыночек, доченька, брат или сестра живут где-то, но лишь бы жили, даже если я этого знать не буду. Люди готовы быть обманутыми, потому что ведутся на эмоции. В них нет утешения. На такие ситуации жизни сложно ответить, когда человек именно находится в таком процессе переживания. Здесь нужна чувственная поддержка, сострадание, участие, эмоциональная поддержка. Но мы же с вами не застрахованы от будущих потерь, от болезней. Никто не считает себя вечно живущим.

изменить хотя бы старшее поколение по причине достижения их преклонного возраста. А как к этому приготовиться? Здравое учение. Ты должен понимать, что происходит с человеком после смерти. Ты должен знать, что есть вообще человек как существо. Это какая-то субстанция, летающая в космосе и воплощающаяся на Земле и уходящая обратно в небеса. Ты должен знать, есть ли вообще понятие воскресения, в какой форме может жить человек. Все эти ответы должны быть найдены в Слове Божьем. Еще раз я напомню упомянутого ранее царя Давида. У него контры в государстве. Князья против него что-то там плетут. Он может потерять даже жизнь в результате заговора. Как утешается царь Давид? Он утешается Словом Божьим. Он размышляет о Божьей воле, размышляет о пророчествах. У него есть цельная картина в голове. Маленький пример из того же царя Давида. Однажды ему довелось хоронить собственное дитя. Это дитё родилось от Версавии, оно заболело. И Давид находился в посте, во вретище, он не стриг бороды своей, не умощал маслами себя, ну, как положено царю. То есть он был в трауре. И пока ребенок болел, Давид был в таком трауре. Когда же видит, что слуги перешептываются, ребенок умер, Давид спросил об этом, ему сказали, да, дитя умерло. Давид тогда встал, переоделся, умылся, и ему говорят, ну как же, вот пока дитё жило, ты был в трауре, а сейчас ты как бы не соблюдаешь траур. И Давид включает сознание, говорит, а смысл? Смысл сейчас руки заламывать, причитать, пеплом голову посыпать? Дитё умерло. Все, не исправить ситуацию. Пока оно болело, я просил, вымаливал, причитал, плакал. Мои слезы были как-то осмысленны, рациональны. Он делал это не по шаблону, не номинально, он делал это искренне. Но разум при этом не отключается, друзья. В момент утраты нельзя отключать разум. Ах, я сейчас в горе пойду и напьюсь. А кто-то ведь так делает. И еще добавляет уже идущим похоронам еще большую трагедию, потому что пьянство устраивается. И в этом состоянии и так ненормальном, когда человек в горе находится, добавляет еще алкогольное опьянение. И происходит еще большая трагедия. Зачем? У меня будет потеря, я напьюсь. А если у тебя будет потеря и по Писанию, я подумаю. Есть на это еще один библейский важный совет. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое Бог соделал для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Есть библейские советы. И у тебя должна быть уже сформированная картина, представление, что такое потеря, что такое смерть, может ли быть возмещение от Господа. Ну, даже так можете воспринять. Бог готов компенсировать твою утрату, но только ты в Него верь. Не ропщи на Него, не опускай руки. Призывай Господа спасения твоего. Был такой персонаж, упомянутый в притче и в нашем размышлении, это Иов. Его чаще всего приводят как пример для подражания в момент каких-то скорбей и утрат. Ну, просто представьте, это сложно, чисто теоретически. Похоронить 10 детей, 10 тел положить в могилу. Что чувствовал Иов? Что чувствовала его жена? Мы не знаем ее имени. Но эта женщина с очень печальной судьбой. Она выносила под сердцем 10 детей. А теперь они все мертвы. Муж гниет заживо. Средств к существованию нет. Основные все богатства разрушены, уничтожены, разграблены. Мы читаем, что Иов, когда его утешали, там интересные размышления, вся книга пропитана этими размышлениями человеческими. Иов говорит, жалкие утешители все вы. Но что мы знаем про Иова? Как же он

пережил все. Те утешители, которые приходили к Иову, его друзья, о них сказано. Господь говорит Елифазу Фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Возьмите тельцов, овнов, придите к рабу моему Иову, и пусть он принесет жертву, и он помолится за вас. Иначе я вас отвергну за то, что вы говорили о мне не так верно». Запомните, друзья, эти слова из книги Иова, 16 главы, ибо там говорится о том, чтобы пережить утрату или правильно сказать утешение, надо иметь верные представления. Это добрый совет о том, что, имея Священное Писание, мы должны не просто поэтически что-то прочитать отсюда. «Бог мне помощник», там, «Да пребудет со мной ангел Господень». Нет. Из Библии нужно понять и воспринять учение. Не нравится это слово, но это нужно. Принять доктрину. Когда ты понимаешь принципы сеяния и жатвы, принципы причинно-следственной связи, ты понимаешь, какой Господь, какой его характер, какой его закон, то все, что происходит в твоей жизни, становится более понятным, объяснимым. Иов, имея такие представления, смог пережить невероятные потрясения. А его друзья, которые эти потрясения лично не пережили, умудрились еще и нагрешить в момент утешения, потому что говорили неверно. Их задача всего лишь была в том, чтобы открыть уста и сказать какую-то правду. А они пошли по пути традиций, общих представлений, какого-то философствования, обвинений, поиска виноватых, что угодно. Но они сказали неверно, и это было грехом. Друзья, не просто эмоции. Эмоции даже из Священного Писания взятые не могут быть основанием для утешения. Учение, правда Божья. Поэтому в дальнейшем апостол Павел говорит, что вся история Библии, все повествования написаны нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. У нас есть замечательное объяснение из Библии, что мы знаем об умерших что-то особое. Мы не должны скорбеть, как прочие, не имеющие надежды, говорит апостол Павел. Мы веруем, что Иисус умер и воскрес, и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Есть очень важное описание также от апостола Павла, что когда он явится на эту землю, он воскресит умерших. Утешение – это основа для благовестия. Сегодня нужно сказать всем скорбящим, что у Бога нет потерь. Бог не смирится с тем, что кто-то ушел в вечность несправедливо. Нет. Бог ничего не теряет. Он готов спасать. Нам сегодня нужно иметь надежду. Надеждой мы держимся за Господа. Мы надеемся, что Господь подарит нам умерших наших дорогих и близких. Мы сохраняем здравый смысл, здравое учение. Мы не предаемся скорби и не превращаемся в животных в таких печалях. Нет, Господь рядом. И надеждой мы держимся за Него. Она обязательно исполнится. Пусть Слово Божие будет помощником вас, для вас в любых бедах.

Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал

я в сердце своем. Праведного и нечестивого будет судить Бог. Потому что время для всякой вещи, и суд над всяким делом там.

Жизнь человека начинается с рождения. История хранит множество свидетельств о том, какие обряды сопровождали рождение человека в каких народах. Но еще более свидетельств накоплено о погребальных практиках. Люди, как правило, оканчивают свою жизнь смертью. Так было со времен грехопадения. И, к сожалению, если не придет Христос, мы с вами тоже должны будем пережить эту самую трудную ступень наших отношений с Господом — принять чашу смерти из рук Его. Принять эту чашу достойно, относиться к смерти как к дару Господа, как к самому трудному испытанию, которое переводит нашу веру на новый уровень, учились люди с древних времен. Особенно хорошо это удавалось иудеям. Они считали, что то, как погребен человек, отражает отношение Бога к этому человеку. Если Господь помог человеку быть погребенным достойно, если Он дал ему потомков, которые погребут его, если Он дал ему средства для того, чтобы приобрести фамильный склеп, значит, этот человек в серьезных, глубоких отношениях с Богом. И хотя мы знаем, что не всегда это в реальности было так, люди полагали, что это так. Статус в древнем мире очень серьезно зависел от того, как человек обеспечен, и погребение человека зависело от его статуса. Именно поэтому Авраам выражает так много беспокойства, когда умирает Сара. Он покупает поле с пещерой Махпела, чтобы похоронить свою умершую. Это поле до сих пор находится в том же самом месте, и пещера на поле содержит саркофаги с костями Авраама, Сары и Исаака. Конечно, место претерпело значительные изменения. В свое время мусульмане воздвигли над этим местом внушительное строение, и попасть в пещеру теперь можно только войдя внутрь и спустившись в люк. Тем не менее, Авраам успокоился, когда он купил пещеру, потому что достойное погребение — это очень важная забота каждого человека в древности. Ур халдейский, из которого вышел Авраам, отличался необычными погребальными практиками, что касается царской свиты. Эти обряды можно было бы назвать даже жестокими. Поступая на дворцовую службу, человек знал, что ему придется умереть за своего царя, и что верным ему он будет до самой смерти. Частью этого отношения верного к своему монарху была готовность уйти в мир иной в день похорон царя. Монарха вносили в подземный тоннель и несли к специально приготовленной камере, где его тело полагали для успокоения. Но за телом шефствовал весь кабинет медицины.

министр. Весь кабинет министров держал в руке чашу с ядом. Дворцовый оркестр играл при этом, а народ, стоящий снаружи, закрывал подземный тоннель тяжелой надгробной плитой. Оказавшись погребенными заживо, придворные выпивали чашу с ядом, и постепенно затихающие звуки оркестра свидетельствовали о том, что наступает смерть. В Палестине с древних времен люди пытались обрести какой-то клочок земли, чтобы там хоронить свою семью и своих предков. Южнее Иерусалима находится удивительное место, склон, который называется Кетев-Хином, что переводится как «плечо долины». Этот склон разделяет собою долину Гином и долину Рефаимов. Здесь недавно было открыто обширное захоронение, которое относится к VII веку до нашей эры. VII век до нашей эры – это времена царя Иосии. В камере 25 было обнаружено более 1000 интереснейших предметов, которые свидетельствуют о той эпохе –

Ученые узнали, что даже иудеи, погребая своих умерших на погребальные скамьи, возлагали множество подарков для этого человека. Сосуды с едой. Они возлагали туда также оружие, стрелы и амулеты. Два потрясающих амулета найдены в пещере номер 25. Они представляют из себя тонко раскатанные серебряные листы –

Один из них 8 сантиметров длины и 4 сантиметра ширины, другой в половину меньше. На них в 19 строках содержится благословение, записанное в книге чисел 6 главе с 24 по 26 текст. Там говорится: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит Господь на тебя светлым лицом своим и помилует тебя. Да сохранит Господь тебя и даст тебе мир». Вот эти священные слова сопровождали человека в последний путь. И они отражают веру человека в то, что Господь позаботится о том, что будет после смерти. Пещера 25 дала очень много результатов, что касается изысканий в отношении погребальных обрядов Железного века. В это время в пещерах уже высекали погребальные скамьи, которые были расположены в форме подковы. Под скамьями делались репозитории для костей. Вот почему в Писании так часто говорится: «приложился к отцам» или «почил с отцами», «отошел к отцам своим». Эти фразы подразумевают, что через год после того, как тело истлевало, родственники приходили в пещеру, собирали кости и буквально сваливали их в кучу, в репозиторий, то есть в каменный пещер,

ящик, который высекали под скамьей. В изголовьях, куда укладывали голову человека, обычно делалось углубление. Иногда это углубление окаймлялось контуром подковы, а иногда подкова имела как бы завитки по краям. Все эти тонкости свидетельствуют о том, что человек жил в эпоху Железного века. Позже техника изготовления гробниц несколько изменилась. Например, во времена Христа было принято уже высекать гробницы так называемым гребневым долотом. И если ученые видят на стенах гробницы следы этого долота, они понимают, что это первый век нашей эры. В первом веке нашей эры было принято хоронить людей в тот же день, когда они умирали. Талмуд говорит о том, что Давид умер в субботу, и Соломон решил не утруждать себя в день субботний приготовлением пышных похорон, поэтому отложил похороны на следующий день, чем очень сильно прогневал всех иудеев. Когда человек умирал, тело его готовилось к погребению, натирали его сначала маслом, которое играло роль мыла, затем омывали водой и умощали вновь маслом. В этот раз масло играло роль благовония, и часто оно было отдушено редкими травами или было драгоценным. Это стоило очень больших средств в те времена. Богатые люди могли себе это позволить, но бедные люди иногда вынуждены были просто омывать тело водой. Затем тело пеленали. Как пишет Барретт, иногда на это уходило 300 метров льняных бинтов. Бинты изготовлялись специально для погребения. И если человек был богат, то его пеленали большим количеством бинтов и каждый слой промасливали, в силу чего все это образовывало плотный саркофаг. Очевидно, так был погребен Иисус, потому что в 19 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, что Никодим, Иосиф из Аримафеи позаботились о достойном погребении Иисуса, и израсходовано было 100 литров алоэ. Когда человек был приготовлен, его выносили, и на улице его окружали плакальщицы. Если ожидалась смерть какого-либо человека в деревне или в городе, то плакальщицы, обычно женщины из бедных семей, со своими свирелями уже толпились у дверей. В книге «Экклезиаст» говорится: «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы». Плакальщицы, которые кружат по площади, как хищные птицы, во многих апокалиптических отрывках Священного Писания являются некой аналогией этим хищным птицам, потому что хищные птицы участвуют в погребении трупов. Плакальщицы, как и хищные птицы, питались от трупа, жили за счет чьей-то смерти. Они играли обычно на свирелях, и в те времена свирели и флейты нередко имели два раструба. Сопроводить тело до гроба, окруженное плакальщицами и плачущими родными, считалось достойным делом. В Иудее всякий человек, встречающий процессию, которая шла за город, чтобы похоронить тело умершего, примыкал к этой процессии, даже если он не знал ни умершего, ни его семью. Итак, когда человека во времена Христа полагали во гроб, то гроб затворяли чаще всего

по квадратным камням. Сейчас нам это кажется странным, потому что чаще мы видим картинки, на которых изображен круглый камень. Лазарь выходит из гроба, а позади него отверстие с отваленным круглым камнем. Но круглый камень встречается в эти времена в гробницах очень редко. Из 800 исследованных иерусалимских гробниц только 4 закрывались круглым камнем. Остальные закрывались квадратным камнем, либо еще как-то по-другому. Например, та гробница, в которой по преданию был похоронен Лазарь, вообще закрывалась не вертикально стоящим камнем, а горизонтальным камнем, потому что она была двухкамерной, и вторая камера находилась ниже первой. Вход в эту камеру был закрыт камнем, который лежал на ней горизонтально, на входе как люк, и скрывал собой лестницу, которая вела к тому месту, где был погребен Лазарь. В таком случае чудо было немыслимым, потому что Лазарь должен был выйти, туго связанный пеленами, не просто семеня по ровной поверхности. Он должен был выйти из-под земли по ступеням, широко шагая, и без сверхъестественной помощи вряд ли туго связанный человек мог бы сделать это. Чудо было настолько недвусмысленным, что Синедрион тут же решил убить Иисуса. Но поражает еще одно обстоятельство. Когда Лазарь умирает, но еще жив, сестры посылают к Иисусу с просьбой позаботиться об этом. Просьба выражена косвенно, как принято на Востоке. Вот кого ты любишь, болен. Иисус медлит. Но когда вестники к нему пришли, наверняка Господь знает, что Лазарь уже мертв. То, что Лазарь умер, когда пришли вестники к Иисусу, можно легко вычислить, складывая дни, которые ушли на путешествие у этих вестников и у Иисуса. Один день пути за Иордан, где был Иисус. Затем 2 дня Иисус медлит, и 4-й день Иисус идет в Вифанию. Мария и Марфа в слезах. Марфа утверждает, что уже смердит, потому что 4-й день, как Лазарь, положен во гроб. Это было очень важно, чтобы Лазарь пробыл в гробу 4 дня, поскольку иудеи в те времена верили, что человек в первые 3 дня еще не до конца мертв. Может быть, поэтому они оставляли в древности множество продуктов, сосуды с водой подле тела умершего. Целую неделю родные ходили плакать на гроб, 3 недели им нельзя было носить украшений, и целый год они не участвовали в увеселениях. Зная, что иудеи верят, что на 4-й день душа улетает навсегда, потому что якобы не узнает разлагающегося лица, Иисус понимал, что воскресить Лазаря в 4-й день будет действительно глубоким, серьезным свидетельством его божественной силы. Именно поэтому воскресение дочери Иаира не было достаточным и убедительным. Понимая, что Иисус продемонстрировал божественную силу воскрешать мертвых, Синедрион принимает решение убить Иисуса. Синедрион принял это решение. Он пошел в своем отрицании Господа до конца. А какое решение примешь сегодня ты?

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

Однажды в поезде мне попался очень интересный попутчик. Он был очень разговорчив, и на протяжении нескольких часов он рассказывал мне о рыбалке, о китайской стене. Он рассказывал о физике, о химии. Он очень много знал. Но я понимала, что чего-то не хватает в его знаниях. Закончил он разговор одной фразой. «Знаете, я умираю от гепатита». Вот тогда я поняла, чего ему не хватает. Ему не хватало надежды. Ему не хватало знаний о Христе, знаний Христа. Потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. У Игоря Талькова есть удивительное четверостишее. «Природа мудра, и Всевышнего глаз видит каждый наш шаг на тернистой дороге. Наступает момент, когда каждый из нас у последней черты вспоминает о Боге».

Жизнь безумно красива, когда начинаешь ее замечать.

Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о домостроительстве тайн Божьих или домостроительстве благодати Божьей. Что это такое? Давайте вновь окунемся в мир Писания и посмотрим, что же Бог говорит обо всем этом. Когда мы открываем страницы Священного Писания, мы видим, что в греческом оригинале это слово, о котором очень часто и много пишут писатели Нового Завета, оно звучит с греческого как «ойкономия», «ойкос» и «номос», «ойкономия». Оно переводится как «заведование домашним хозяйством» или «менеджерство». Бог верил в наши руки определенное менеджерство или управление, которое мы, как люди, должны совершать на планете Земля. И когда мы открываем Бытие первую главу и вторую главу, мы видим, как Бог вверяет нашим прародителям, Адаму и Еве, вот это менеджерство или управление. И вот это слово «ойкономия» или «домостроительство», которое вроде очень сложно понимается нами, когда мы читаем особенно послания и письма апостола Павла, оно также объясняется, вот эта «ойкономия», как предвечный божественный план, по которому Бог творит мир, промышляет в нем и ведет его к конечной благой цели. Но если сказать другими словами, Бог имеет разработанный план спасения или искупления. И в основе этого плана спасения и искупления лежит внедрение Богом своего особого плана, по которому Он ведет этот мир к своей конечной цели. И когда мы открываем притчи 9 главу, вот здесь есть одно очень интересное место. Первый текст. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его». Здесь имеется в виду строительство дома, которое подразумевает творение мира и человека и само Бога воплощение. Итак, ойкономия или домостроительство тайн Божьих или домостроительство благодати Божьей – это термин или понятие, которое показывает, что Бог сотворил небо и землю, сотворил наш мир, поместил в этом мире человека, и Он имеет особую цель для этого человека, и Он хочет этого человека довести до самой благой конечной цели. Давайте посмотрим, что пишут также другие апостолы по этой теме. 1 Петра, 4 глава, 10 текст, с 9 текста начнем. Петр пишет: «Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Итак, апостол Петр говорит об многоуровневой или многоразличной благодати Божьей, которая осуществляется в синергии и совместном служении и участии.

участии членов Христовой Церкви в осуществлении вот этого плана искупления или плана спасения мира. И поэтому Петр говорит, что вы призваны служить как добрые участники или строители вот этого плана искупления или оикономии. То есть вы, как члены церкви, призваны совершить что-то великое на этой планете Земля. 1 Коринфянам 4 глава, 1-2 тексты. Апостол Павел продолжает разжевывать эту тему, делать акценты на очень важных понятиях, и он обращается к нам. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Очень интересно, в Новом Завете встречается два этих слова. Мы говорим «домостроительство» или «ойкономос», «ойкономия» на греческом, и «тайна Божья» или «мистерион». Интересно, что ложная религия и демонические силы, они пытаются все завуалировать, закрыть, всему придать какой-то сакральный или завуалированный характер. Но когда действует Бог, согласно своему плану искупления и плану спасения, включается система ойкономос, домостроительство. Домостроительство – это когда Бог делает явным и открытым этот предвечный Божий план. То есть заведомо Он уже предопределил этот план, это менеджерство, и Он заведует этим планом и раскрывает этот план на протяжении всей истории Земли. Когда мы открываем 1 Коринфянам, 1 глава, 24 текст, здесь апостол Павел раскрывает суть плана искупления и домостроительства тайны Божьей. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, он пишет, мы проповедуем Христа, Божью силу и Божью премудрость. И далее, апостол Павел в послании к Титу, в 1 главе, в 7 тексте, пишет, что епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель. То есть Бог вверяет нам свое управление. Мы становимся своеобразными менеджерами, каждый в своем звании, в своем статусе и призвании. И это менеджерство, это управление Богом еще дано, как мы говорили в начале, нашим прародителям. Но каждый человек, живя на этой планете Земля, он имеет определенное предназначение, которое Бог вверяет ему, чтобы он сотворил или достиг в своей жизни. Как после апостола Павла понимали термин или понятие домостроительства другие люди, другие христиане в ранние века и после, в средние века? Многие рассматривают домостроительство как божественный замысел относительно тварного мира. Интересно, что это означает, что домостроительство сосредотачивается на Иисусе Христе, который родился, мы читаем в Писании, от Девы Марии, который прожил непорочную и святую жизнь, который страдал на кресте, воскрес из мертвых славою Небесного Отца, который вознесся на небеса и который при кончине этого мира явится в славе Отца и святых ангелов и воскресит всякую плоть, которая уверовала в Бога и Его спасение, которая уверовала в Божье домостроительство.

Итак, домостроительство Божье относится к тайне божественной любви. Бог через этот термин, через это понятие пытается достучаться до сотворенных существ и показать, что Он разливает свое благо, свою доброту, свой свет и свою благодать на планету Земля, да и во все концы Вселенной. И Он пытается объяснить через это понятие, что Бог не останавливается на достигнутом. Он идет все дальше и дальше. Для чего Он это делает? Чтобы число облагодетельствованных этой добротой и благодатью Божией становилось как можно больше. И чтобы больше людей стали причастниками этого плана искупления и спасения. Далее очень интересен термин «теология». И мы говорим, что состоит этот термин из двух слов «теос» и «логос», или слово о Боге, или учение о Боге, предание о Боге. Теология – это учение о троичном Боге, о Боге, который проявляется в трех лицах, в трех личностях, в Его предвечном бытии. То есть теология объясняет суть божества. Она говорит о том, как это божество взаимодействует друг в друге. А вот ойкономия или домостроительство, или ойкономос, оно это является учением о Боге в Его отношении к сотворенному миру. Теология объясняет отношение божества в Троице, а экономия объясняет отношение божества к творному, сотворенному миру. Как Бог действует к падшему человечеству, как Он относится к людям, как Он желает их спасти, как Он продвигает план искупления. И здесь открывается таинство искупления. Интересно, что в Троице и в Библии самой есть домостроительство Сына и домостроительство Святого Духа. Григорий Лоский, отец Церкви, он говорил, что Церковь основана на двойном божественном домостроительстве, на деле Христа и деле Святого Духа. И здесь играют роль две личности божества, два лица Троицы, которые особо посылаются в мир. Это Бог Сын и Бог Святой Дух. Но для того, чтобы более полно понять эту тему, давайте рассмотрим еще несколько мест. И мы эти места рассмотрим у апостола Павла и у апостола Петра. Римлянам 14 глава, с 24 по 26 тексты. Павел здесь пишет: «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено». Итак, как мы говорили, если сатана пытается все сделать скрытым, каким-то сакральным, каким-то тайным, Бог все пытается сделать открытым и понятным. И вот Бог говорит, что да, тайна есть, но Бог открывает эту тайну. И эта тайна открывается через благовестие об Иисусе Христе. И когда мы изучаем или слышим Евангелие Иисуса Христа, мы начинаем понимать, что от вечных времен Бог предопределил, чтобы эта тайна была открыта. Теперь смотрим, как она открывается, эта тайна, но которая ныне явлена и через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Единому премудрому Богу, через Иисуса Христа слава вовеки. Итак, Павел говорит о том, что

Бог явил свою тайну. Он открыл свою тайну через план искупления и через Сына Своего Иисуса Христа. Тайна Божья на протяжении всех веков постепенно открывается. Теперь об этом же пишет и апостол Петр. Первая глава, 1 Петра, 10 текст до 12 текста. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедовано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Ангелы небесные, Божьи могущественные существа, пытаются вникнуть в этот план искупления. Они пытаются понять вот эту многоуровневую, многоразличную благодать Божью. Почему Бог все-таки прощает грешника? Почему Бог посылает свою милость и благодать грешнику? И они пытаются понять глубину вот этой Божьей любви. И 1 Петра 4:10 мы прочитали еще раз. Говорит: «Служите каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной или разнообразной или многоуровневой благодати Божьей». Бог пытается открыть свою тайну нам. И Бог соединяет вот эти два понятия – благодать и тайна. Благодать Божья, тайна Божья является и становится явной через доброту, через благость Божью, через сострадание Божье. Бог останавливается и говорит: «Я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты был спасен. Я хочу, чтобы ты серьезно относился к этим темам. Я хочу, говорит Бог сегодня мне и всем нам, чтобы мы пробудились от летаргического сна. Бог хочет вдохнуть новую жизнь и новую веру, и чтобы мы перепосвятили себя Богу, чтобы мы встали на новый уровень духовной жизни, чтобы мы близко начали общаться с Богом, чтобы Дух Святой объял нас и чтобы Дух Святой проник в нашу жизнь и в наше тело. Потому что Бог может жить только в теле. Он может проявляться только в теле, так же, как и сатана и демонические силы используют тело, чтобы проявляться. Так же и Бог хочет использовать наши тела, чтобы явилась многоразличная благодать и сила Божья. Давайте посмотрим еще на два места. Колоссянам 3 глава. Очень важные места. Апостол Павел продолжает раскрывать эту сложную тему. И в 3 главе он как раз пишет о домостроительстве благодати Божьей, Ефесянам 3 глава, данной мне для вас во 2 тексте, потому что мне через откровение возвещена тайна, чтобы усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования». И вот в 9 тексте, 8 тексте и 9 тексте он говорит: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествование

повествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом.

простыми человеческими словами, народными словами, можно объяснить это так, что Бог открывает свою тайну всем нам, когда мы живем на планете Земля в течение нашей жизни, и Он стучится в наши сердца и пытается показать, что эта тайна была очень глубокой и непонятной для многих миров и жителей многих миров, но она стала явной, когда пришел Иисус Христос на эту планету, и Иисус Христос поставил точки над «и». И дальше мы читаем в 16, 17, 18 и 19 текстах. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». И то, как я говорил немного ранее, что Бог может обитать в моем теле, и Бог через домостроительство тайны Божией, через вот этот термин «ойкономия», пытается сказать нам, что Его воля сегодня, чтобы Он вселился в мое существо, в мой разум, в мои ноги, в мои руки, в мою плоть, чтоб я стал храмом для Святого Духа, чтоб я стал сосудом для Божьей полноты и силы, чтобы я уразумел или постигнул, или понял, или чтобы во мне был очень мощный инсайт, что означает любовь Иисуса Христа. И когда я приду к этому, произойдет исполнение всею полнотой Божьей. Бог откроет мне тайну бытия и тайну того, кто есть Бог и что такое религия на самом деле. Колоссянам 1 глава, завершая наше слово, я хотел бы, чтобы мы еще посмотрели некоторые тексты с 20, Колоссянам 1 глава, 25 текст, который соделался я служителем по домостроительству Божию. Здесь уже не тайна, не благодать, а домостроительство Божие, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье. И опять Павел продолжает. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Апостол Павел, обращаясь к поколению 21 века, к нам, христианам 21 века, говорит, что мы сегодня призваны стать ходячей церковью. Бог сегодня хочет вселиться в мою храмину, в мое бренное тело. И когда Он вселится, тогда эта тайна станет открытой. Тогда богатство славы Божьей явится в том, что Иисус Христос будет обитать в моей смертной бренной храмине. И тогда тайна Божья или вот этот мистерион станет явным и открытым. И тогда Бог начнет могущественно и со всей силой, со всей динамикой действовать в моей жизни, влиять через мою жизнь, спасать других через мою жизнь, открывать Бога в правильном представлении. И тогда картина о Боге, о религии будет правильно нарисована. Сегодня Господь
стучится в наш разум.

Сегодня Господь пытается сокрушить все наши предрассудки, которые мешают нам познать единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Сегодня Бог через Своего Святого Духа пытается пробудить и просветить наши умы, наши мозги, потому что мы живем во время периода особого проявления Божьей силы и Божьей благодати. Сегодня звучит очень много голосов о том, что Бог как бы отошел от этого мира, и как говорил Фридрих Ницше, что Бог вроде умер, что Бог уже не проявляется. Многие христиане сегодня находятся на грани депрессии и разочарования, потому что их не удовлетворяет их религиозный опыт. Они хотят что-то нового. Они хотят, чтобы Бог пришел и дал небесную росу, чтобы Бог оживотворил, Бог исцелил, Бог прикоснулся. И я скажу этим душам, которые осознают свою немощь, которые чувствуют нужду в Боге, Бог обращается к вам. Бог хочет вас благословить. Бог может пересотворить в вас нового человека. Бог может достучаться до вас. Он может и хочет вселиться в вашу храмину, телесную храмину, потому что Бог хочет проявляться через ваше тело, через ваш мозг. Бог хочет объять вас и погрузить вас в свое присутствие и в свою силу. Пусть Господь Небесный всех нас продолжает благословлять и ставить на путь истины и пробуждать для живого, динамичного и святого поклонения Ему. Ему да будет вечная слава и честь и хвала. Аминь.

0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Тайна жизни». Феодосий Добржанский, ученый-генетик, представитель Русской Православной Церкви, написал в 1973 году эссе в поддержку эволюционного креационизма, где он заявил: «Я креационист и одновременно эволюционист. Эволюция является для Бога или природы способом творения. Творение мира – это не некое событие, произошедшее в 4004 году до нашей эры. Это процесс, начавшийся порядка 10 миллиардов лет назад и продолжающийся по сей день. Противоречит ли эволюционное учение религиозной вере? Нет, не противоречит. Как мы видим, есть промежуточные теории между эволюционизмом и креационизмом. Это предмет нашей сегодняшней беседы. И у нас в гостях кандидат физико-математических наук Алексей Валерьевич Попов. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
1: Здравствуйте.
0: Ну, как видно, некоторых не смущает то, что эти теории настолько, казалось бы, противоположны.
1: Ну, здесь нужно сказать, собственно говоря, то, что такие теории появились, они как раз следуют из нашей прошлой темы, потому что не только креационисты понимают, что эволюция за счет случайных процессов – событие невероятное. То есть так или иначе нужно привлекать к ней какой-то разумный замысел. Вот. И, соответственно, на стыке между эволюцией и библейской историей о сотворении Земли появляются вот такие, вот действительно, их так называют чаще всего, промежуточные теории, которые говорят, да, эволюция шла, но при этом она шла не случайно, она шла не благодаря случайным процессам, она была направляема Богом, и, соответственно, вот этой проблемы огромных сроков, которые необходимы для эволюции, просто нет. То есть, действительно, может быть, нам ввести в рассмотрение разумный замысел, тем самым избавившись

0: неудобные нам случайности.
1: Ну, да.
0: Да, и сохранить при этом эволюцию. Может, нам действительно стоит перестать противопоставлять друг другу эволюцию и теорию сотворения. Может, их как-то можно объединить.
1: Да, вот и все будут жить дружно.
0: Да, и все будут жить дружно, все будут жить счастливо. И вот как раз на этом стыке появляются промежуточные теории. Как бы попытка примирить непримиримое. Если мы рассматриваем это как две противоположности, то здесь, а зачем нам так их рассматривать? Давайте мы их объединим в одно целое, и получается вроде бы очень даже неплохо. Но здесь я хочу начать, ну, сделать некий такой небольшой исторический экскурс и ответить на один вопрос. Почему теория эволюции была с таким восторгом принята научным сообществом? Ведь удивительно, на самом деле, до Дарвина большинство ученых придерживались как бы креационистских взглядов. Uh-huh. Да? Выходит вот эта книга «Происхождение видов путем естественного отбора» в 1959 году, 1859. Вот. И буквально через несколько десятилетий эволюция становится уже общепринятой теорией. То есть за очень короткое время. Как так получилось? Почему вдруг так быстро изменился вот этот вектор движения от креационизма в сторону эволюционизма? Ведь какие-то были глубинные причины для этого. Вот я хочу привести две цитаты, которые, может быть, ну, прольют свет на эти глубинные причины. Вот этого быстрого распространения теории эволюции. Первая цитата — это цитата из Библии, из послания к римлянам, 1 глава, 19-20 стих. Я хочу, чтобы мы их сравнили, эти две цитаты. Первая библейская. Апостол Павел пишет здесь: «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимо, так что все те, кто отрицает существование Бога, остаются безответными». То есть для апостола Павла вот красота природы, сложность ее устройства, чудные дела Божии в окружающем нас мире, они являются таким явным и очевидным свидетельством творческой силы Бога. Да? А вот вторая цитата. «Почему органические существа так совершенны, так целесообразно организованы, так гармонируют с условиями их существования? Вот вопросы, которые невольно приковывают к себе внимание натуралистов и философов, настойчиво и неотвязно преследуя всякого мыслящего человека». Пока в созвучии со словами апостола Павла. Посмотрим, что дальше будет. «Природа, как бы нарочно поддразнивая человека, как бы издеваясь над ним, в каждом новом исследовании, в каждом новом открытии раскрывала перед ним новые и новые совершенства. Вопрос оставался открытым, загадка оставалась назойливой, мучительной загадкой, пока не явился Дарвин и не принес к ней ключа». Это слова хорошо нам известного ученого Климента Аркадьевича Тимирязева. Он, кстати, был одним из ярых сторонников теории Дарвина. Ну, это, в общем-то, видно из этих слов. Смотрите, как получается-то, вот если сравнить эти два высказывания. Библия говорит о том, что Бог сотворил совершенство в природе. Для чего? Для того, чтобы оно свидетельствовало о нем. Но что на это отвечает Климент Аркадьевич Тимирязев? Что он говорит? Он не желает признавать творческую руку Бога. Он называет это совершенство, буквально я цитирую, издевательством природы. И добавляет, что ключ к решению этой загадки, вот чтобы нам это издевательство наконец прекратить природы, вот ключ к решению этой загадки принес нам Дарвин. Что это такое? А вот что. То есть для Климента Аркадьевича Тимирязева, а он жил примерно в то же время, что и Дарвин, не только для него, а для многих других ученых, дарвинизм оказался... Помните, мы с вопроса какого начали? Почему он так быстро распространился, дарвинизм? Вот эта теория эволюции Дарвина, она оказалась возможностью избавиться, наконец, от этого издевательства. То есть объяснить совершенство природы, не привлекая к этому объяснению Бога. Ключ не в Боге, а ключ в теории Дарвина. Понимаете, что получается? Я еще одну цитату приведу, на этот раз уже более современную, но она очень хорошо отражает вот эту позицию. Это из общей биологии, учебник «Общая биология» для школ, который был издан в 2001 году. Вот. Тут говорится, учение Дарвина служит естественно-научной основой для доказательства ложности религиозных взглядов. Материалистическое объяснение целесообразности строения живых организмов, происхождения

0: И многообразие видов в самой своей основе подрывает устои религии.
1: Угу.
0: То есть с самого начала, начиная с Дарвина, с Тимирязева, и до сих пор эволюция рассматривается как что? Как то, что, наконец, нас освободило от необходимости обращаться к Богу. То есть на самом деле теория эволюции создавалась как альтернатива, как противоположность, как, скажем так, диаметрально противоположное объяснение сложности, разумности, чудесного устройства этого мира. То есть она создавалась для того, чтобы все это объяснить, не привлекая к этому, не рассматривая при этом существование и действия Бога-Творца, высшего разума. И третья цитата, да, или уже четвертая цитата, которую я хочу привести, это один из апологетов тоже теории эволюции, который совершенно правильно сказал, вот я с ним согласен и могу под этот цитат подписаться. «Невозможно одновременно быть истинным чадом церкви и верным солдатом науки». Эволюционный. Это Томас Гексли.
1: Именно эволюционной науки, да?
0: Ну да. Ну, для него наука, она была связана с эволюцией. Невозможно одновременно быть истинным чадом церкви и верным солдатом науки. То есть библейская история сотворения мира и теория эволюции на 100% антагонистичны. Они противоположны друг другу. Они, собственно говоря, идеологически противоположны друг другу. Можно ли их примирить? Вот Томас Гексли хорошо сказал, нет, нельзя, невозможно. Но, к сожалению, сейчас появляется достаточно много таких попыток примирить непримиримое.
1: Ну, может быть, тогда они просто, так сказать, в крайность впали, а сейчас пытаются как-то вырулить на более нормальный путь.
0: Да нет, я как раз постарался показать вот всеми этими цитатами многочисленными, которые я привел, показать, что ведь теория эволюции, она не возникла на пустом месте, она не возникла просто как чистая теория для того, чтобы, значит, там объяснить существование природы. Она возникла сама по себе как отрицание Бога. То есть она вытекает из отрицания Бога. Глубинный источник возникновения этой теории – это отрицание Бога. Какой смысл объединять это? Вы понимаете, о чем я говорю. Когда, я не знаю, какой здесь можно пример привести, но смысл в том, что если что-то родилось как отрицание, можно ли его потом примирить с тем, что оно отрицает изначально? Наверное, это глупые попытки, но... К сожалению, эти попытки происходят сейчас. Может быть, потому что люди, те, кто эти попытки делает, они забыли об истоках теории эволюции. Вот. Ну, что это за попытки? Я буквально очень кратко коснусь того спектра, значит, вот этих промежуточных теорий, которые существуют сегодня. Ну, некоторые из них уже не так распространены, как раньше, некоторые гораздо более актуальны. Ну, вот есть, например, такая теория разрыва или группа теорий, которые, в общем, называют теорией разрыва или теорией пробела. То есть здесь считается, что Бог творил жизнь дважды. Первый раз он ее сотворил когда-то в далекие времена, в незапамятные времена, еще до того, как задолго до того, как произошли события, описанные в первых главах книги Бытия.
1: Угу.
0: Да. Но потом эта жизнь, вот эта первая жизнь, которая была когда-то очень давно сотворена, она после... Ну, в некоторых теориях после суда над сатаной и низвержения его с неба, в других теориях какие-то еще причины там приводятся, эту жизнь Бог уничтожил. И вот теперь мы находим окаменелость. Вот те окаменелости, которые мы находим, это как раз следы вот этой очень древней жизни. Соответственно, мы получаем... Ну, а после того, как он ее уничтожил, он уже пересотворил мир. Вот тот процесс, о котором мы читаем в первой главе книги Бытия. Соответственно, здесь получает объяснение большой возраст окаменелости. Ну, это вот та первая жизнь, которая там миллионы лет была сотворена.
1: Ну, то есть тогда еще назад. Человека не было?
0: Нет, ну, судя по всему, не было человека еще, да. Ну, мы даже и не знаем, что там, значит, что это за творение, что оно из себя представляло, кого там Бог сотворил.
1: Ну, видимо, вот... по окаменелостям-то можно судить, что
0: да,
1: там было?
0: Да, ну, окаменелых остатков человека мы не находим, значит, наверное, не было человека тогда. Вот. То есть вроде бы решается проблема большого возраста окаменелости, но очень серьезное возражение можно против нее, этой теории, выдвинуть и с библейской точки зрения, и с научной точки зрения. С библейской точки зрения понятно, какое возражение. У нас нет никакого библейского основания для этого. Библия нигде не говорит, что когда-то до, значит, до тех событий, которые описаны в первой главе книги Бытия, когда-то задолго до этого Бог на земле

0: творил еще какую-то жизнь. То есть библейское обоснование отсутствует, значит, это остается лишь фантазией авторов этих теорий. А с точки зрения науки мы не находим никаких свидетельств вот этого пересотворения, никаких свидетельств пробела между окаменелостями вот той древней жизни и окаменелостями, которые, значит, относятся уже к нашей жизни. То есть здесь эта теория, она лишена как библейской базы, так и научной доказательной базы. Еще одна теория, может быть, я про нее упоминаю, потому что очень часто вот этими фразами или ее мыслями оперируют, когда говорят о промежуточных теориях, это теория дня эпохи. Да, то есть на самом деле эта теория рассматривает творение как несколько...
1: Не шесть дней, а шесть эпох,
0: которые растянуты на большое время. То есть каждый день это не буквальный день, а это некая эпоха неопределенной длительности. Да?
1: Причем не обязательно, чтобы они были одинаковые, наверное, по длительности, да?
0: Ну, наверное. Коль скоро это аллегория, то здесь, конечно, никаких каких-то жестких рамок накладывать не приходится. Может быть, они были не одинаковые, может быть, одинаковые, но неважно. Главное, что... Речь идет не о днях буквальных творения, а о больших эпохах. И, соответственно, из этого утверждения следует, что, вообще говоря, порядок залегания окаменелости должен соответствовать порядку творческих деяний Бога. Да? То есть, если в первый день если про жизнь говорить, в третий день были сотворены растения, а в пятый день, значит,
1: рыбы,
0: Бог творил, начал творить животных, да, живые существа, ну, я имею в виду, да, животных, правильно сказать, да, то тогда, наверное, растения должны лежать внизу, да, а животные должны лежать вверху, в летописи окаменелости. То есть то, что было раньше сотворено, оно должно быть глубже, то, что позже, должно быть выше. Вот. Ну, очевидно, мы опять избегаем в этой теории проблем большого возраста окаменелости, потому что мы не знаем, сколько там времени эти эпохи длились. И еще одна, значит, как бы якобы плюс этой теории в том, что объясняется отсутствие переходных форм. Да? Все-таки Бог творит, значит, никаких переходных форм быть не должно. Вот, вот эта проблема здесь эволюционной теории также как бы избегается. Вот. А что касается критики, ну, первое, опять же, отсутствует библейское основание. То есть Библия нигде не говорит о том, что эти дни это были какие-то эпохи. Более того, Библия очень несколькими способами указывает нам на то, что это были буквальные дни. Ну, сейчас я не буду на этом останавливаться, это тоже большая тема. Вот. То есть библейское основание отсутствует, первое. Второе, и очень важное. Кстати сказать, это относится и к теории пробела. У нас смерть существует до грехопадения.
1: Да.
0: То есть смерть, она... То есть окаменелости же отлагаются в течение этих дней эпохи. Вот. То есть оказывается, что в процессе творения животные сотворенные, да, или растения сотворенные, они умирали тоже. То есть смерть как бы становится естественным процессом, который всегда на Земле протекал. Даже во время творения уже существовала смерть. Вот такой интересный вывод из этого напрашивается.
1: Видимо, это кому-то не мешает. То есть кто-то считает, что важна лишь жизнь человека, а жизнь животных.
0: Мы вот сейчас посмотрим, мешает это или не мешает. Но это чуть позже. Но пока вот запомним это. То есть в этой теории действительно смерть, она является естественным, ну, как сказать, процессом вот в этом творении таком в течение долгих дней эпох. Третий момент, который уже с наукой связан. А порядок залегания окаменелости, это ведь не соответствует дням творения. Вот с точки зрения этой теории он должен соответствовать, а на самом деле нет. У нас морская жизнь появляется гораздо раньше, чем растения в летописи окаменелости. Вот, то есть уже вот эта проблема, она, значит, может одна поставить крест на всей этой теории. И еще одна проблема, это проблема разрыва между третьим и шестым днем творение. То есть у нас растения в третий день были Богом сотворены, да? А вот насекомые были сотворены в какой день? В шестой, наверное, да?
1: В пятый.
0: Или в пятый. Да, наверное, летающее что-то. Да.
1: То есть вместе с птицами,
0: там
1: с
0: не
1: рыбами.
0: Только птица, а все, что летает. Хорошо, да. В пятый день. То есть между третьим и пятым днем у нас растения существовали без насекомых.
1: Это эпох.
0: Да. Если мы рассматриваем это как эпохи, то спрашивается, а как растения могли существовать без насекомых? Кто их опылял? Понимаете, да? Ведь сейчас существует очень серьезный симбиоз, очень важный. Вот. То есть здесь вот тоже эта проблема есть. А еще одна концепция, на которую я хотел бы особое внимание сегодня обратить, потому что я, к сожалению, с ней встречался уже, и это...

0: реально то, что сейчас происходит. Это концепция, ну, она по-разному называется. В некоторых местах называется концепция Дней Откровения. В некоторых местах, в некоторых случаях она называется аллегорической концепцией. То есть она говорит о чем? Она говорит о том, что, то есть ее, значит, база состоит в том, что сотворение мира потребовало очень большого и неизвестного нам количества времени. А вот то, что мы читаем в первой главе, в первой, второй главах книги «Бытия», относится не к сотворению мира вовсе.
1: А к чему?
0: А это некая иллюстрация, которая должна нас... Ну, считайте, что это притча, которая должна нас привести к какому-то выводу определенному. Ну, например, то есть Бог использует первую и вторую главу книги «Бытия» для того, чтобы проиллюстрировать то, что Он выше всех остальных богов.
1: Угу.
0: Понимаете, да? Ну, к примеру, например. То есть как бы Бог, давая это откровение Моисею или кому-то, он вовсе не хотел ему рассказывать о том, как творение происходило, а он всего лишь рассказал ему некую притчу, используя творение как, значит, базу для этой притчи, для того, чтобы проиллюстрировать какую-то истину. Соответственно, так ли на самом деле происходило творение или не так, нам неизвестно. Может, оно происходило совсем не так, и может, оно происходило вовсе не в течение буквально 6 дней, а там в течение гораздо большего периода времени. То есть первая и вторая глава книги «Бытия» рассматриваются как некая аллегория.
1: И первый,
0: данные с определенной целью, конечно, но имеющие мало отношения или лишь косвенное отношение к реальному процессу творения.
1: Так хорошо, если это аллегория, так как же мир-то произошел?
0: Ну, а мы не знаем вообще, точно, как он произошел. Да, как, мы не знаем, можем об этом только гадать. Вот, значит, что тут можно сказать по этому поводу? Ну, вообще, во-первых, Библия все-таки говорит нам о Боге, который именно творил в эти дни. То есть она не говорит о том, что он какую-то притчу, значит, нам передает, а она говорит, что он бара, мы, помните, упоминали это слово, творил в эти дни. Это первое. А второе, на мой взгляд, все-таки вопрос сотворения мира для библейской истории, он настолько важен, что вряд ли, значит, реальная история о сотворении мира будет в Библии заменена некой, так сказать, аллегории или притчи, которые вовсе, может быть, к сотворению мира и не относятся. Если бы это, речь шла о каком-то второстепенном событии, да, в истории, тогда, может быть, это и мы могли бы такую точку зрения принять. Но когда мы говорим о сотворении жизни на Земле, извините, это слишком важно для того, чтобы использовать это лишь в качестве аллегории и ничего больше.
1: Ну, может быть, это просто наша человеческая точка зрения, Господь на это по-другому смотрит.
0: На что именно?
1: Ну, то, что для нас это кажется важным, а Господь...
0: Откуда мы появились? Я думаю, что это и для Бога очень важно.
1: Не, ну,
0: чтобы мы правильно, для Бога, я думаю, очень важно, чтобы мы правильно представляли, откуда мы
1: появились. Даже если, например, считать, что это притча, то из нее-то понятно, в общем-то, что Господь нас сотворил, а вот как, когда, ну, это, может быть, и не важно.
0: Ну да, помни день субботний, чтобы светить его. Понимаете, это заповедь закона Божьего, ибо в 6 дней сотворил
1: Господь
0: небо и землю.
1: Она на 7-й день указывает.
0: Вот, то есть Господь помещает повествование о творении в свой закон. То есть он показывает этим, что для него это очень важно. Поэтому сводить это дело к аллегории как-то, ну, на мой взгляд, не очень правильно. Теистический эволюционизм, о нем мы уже упомянули. Бог направляет непрерывный процесс эволюции от простого к сложному. То есть эволюция, вот то, что Феодосий Добжанский как раз, вот этот стат, это относится к теистическому эволюционизму. То есть эволюция идет, жизнь эволюционирует, но она эволюционирует не благодаря случайным процессам, она эволюционирует, то есть эволюция управляема Богом.
1: Она была запланирована.
0: Да, Бог использует процесс эволюции как инструмент для того, чтобы сотворить жизнь на Земле. В рамках такой теории действительно легко найти объяснение таким сложнейшим для эволюции вопросам, как возникновение жизни или развитие сложных систем, вот это объяснить принцип, как обойти этот принцип несократимой сложности, о котором мы упоминали. И, возможно, это наиболее распространенная сегодня действительно вот такая промежуточная теория. Что мы можем про нее сказать? Ну, поскольку она наиболее распространенная, я чуть позже к ней вернусь. Но пока я могу сказать, что первое – это полное несоответствие букве и духу Священного Писания. Вот почему мы сейчас об этом поговорим. Угу. Ну, и второе, хотя, значит, вроде бы вопросы возникновение жизни, да, и развитие решаются, но все-таки не решается вопрос, а где же переходные формы-то? То есть если действительно был процесс эволюции, пусть даже управляемый, но какие-то переходные формы должны были остаться, мы их

0: практически не находим. Вот. Ну, а сейчас я хотел бы вернуться вот к вопросу о промежуточных теориях вообще и атеистической эволюции в частности, да. В применении даже не просто к библейской истории, а в применении к вести Евангелия. Все-таки мы, как верующие люди, да, призваны Богом нести евангельскую весть о спасении в Иисусе Христе, да, о том, что он пришел для того, чтобы избавить нас от греха, для того, чтобы дать нам жизнь вечную. Как эти теории вообще вписываются вот в эту весть, в евангельскую весть? Ну, во-первых, практически все из них рассматривают первую и вторую главы Бытие как аллегорию. Да? Соответственно, если первая и вторая главы Бытие – аллегория, то тогда все остальное в Библии тоже можно как аллегорию рассматривать. Понимаете, да? Если такие важные вещи, как сотворение этого мира, это всего лишь аллегория, или, ну, понятно, если это дни эпохи, если это атеистическая эволюция, хотя там ничего нет ни о днях эпохах, ни атеистической эволюции, значит, это какие-то вот уже, то есть не буквальные вещи там написаны, а что-то вот такое аллегорическое в этих главах. Вот. А если это аллегория, то тогда и вся остальная Библия может рассматриваться тоже. Любой ее отрывок может рассматриваться как аллегория. То есть мы здесь подрываем в некотором смысле веру в библейское повествование. Игнорируются четвертая заповедь нравственного закона Божия. Если седьмой день – это не буквальный день, это эпоха какая-то, угу. Или вообще дни творения, вот как в теистической эволюции, там вообще о днях творения не говорится, да, там просто эволюционный процесс, то тогда, в общем-то, какое значение заповеди о субботе-то? Какое значение оно имеет?
1: Ну да, как-то она сразу рассыпается.
0: Ее просто нет. А ведь апостол Иаков пишет, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем, потому что тот, кто сказал «не прелюбодействуй», он сказал «и не убей». Поэтому, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Другими словами, если мы убираем из закона одну заповедь, то что тогда получается со всем законом? Тогда мы, в общем-то, закон весь разрушаем. Вот. А заповедь о субботе, если так географически даже смотреть, она в центре закона Божьего находится, вот уберем ее оттуда, и что получится? Вот. Еще один момент. Эти теории рисуют нам несовершенного и ошибающегося Бога, который в своей творческой деятельности прибегает к принципу «выживает сильнейший». Вот вы можете себе представить характер Божий, который использует принцип «выживает сильнейший» как инструмент? Ну, здесь больше к теистической эволюции.
1: Ну, сложно, конечно, представить.
0: Да, что виды должны бороться за жизнь друг с другом, вот, сильнейший поедать слабейшего. И Бог это все использует как инструмент для создания.
1: Ну, может быть, не то чтобы сильнейший слабейшего, а более хорошо устроенный, что ли, выживает. Ну,
0: поэтому он и сильнейший.
1: Но он же не просто, он совершенней, что ли,
0: ну,
1: так сказать.
0: Ну, я имею в виду, то есть я рассматриваю слово «сильнейший» именно в этом смысле. То есть наиболее приспособленный. В этом смысле, ну, да. Он сильнее всех. Он лучше всех приспособлен к этой жизни, поэтому он вытесняет всех остальных и, соответственно, выживает сам. Вот. Как-то это не очень хорошо вяжется с тем характером Бога, который мы видим в Библии.
1: Да, и да? Ведь потом сказано, что кто хочет быть большим, будь всем слугой.
0: Вот как, ну и как это с эволюцией совместить,
1: да,
0: очень сложно. И еще более серьезная проблема этих теорий. Эти теории преподносят смерть, а значит и грех. Помните, посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем... В первом Адаме все согрешили. Послание к Римлянам, 5 глава, 12 стих. То есть смерть является естественным следствием греха. Библия об этом четко говорит. А если смерть естественна, а в теории эволюции она абсолютно естественна, угу. Значит, естественен и грех. Черное, белое, инь, янь, добро, зло. Это всегда было, это всегда будет. Их извечная борьба, она, собственно, двигает мир. Вот к чему мы приходим. То есть зло, естественно, добро, естественно, они всегда существовали, именно их взаимодействие вот двигает мир. Это что у нас такое-то? Это уже к материализму, да? Единство и борьба противоположностей, помните такое? Диалектический
1: слышала,
0: материализм.
1: Да. Слышала, читала.
0: Вот. То есть на самом деле мы видим, что, казалось бы, что-то там решается, но на самом деле очень большая проблема возникает здесь. То есть теории хотя и претендуют на то, чтобы примирить все с Библией, но они не соответствуют самому духу Библии. На самом

0: деле, чтобы претендовать на звание библейской, любая теория должна включать в себя три основные истины. Первое. Бог создал мир и человека в состоянии несравненно лучшем, чем наше теперешнее состояние. Мы были сотворены, и мир, и мы были сотворены совершенными и безгрешными. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Это первое. Второе. Именно грехопадение человека принесло смерть в наш мир. Смерть является следствием греха. И грех, и смерть не были частью Божьего первоначального замысла и являются незваными гостями в нашем мире. И третье. В Иисусе Христе Бог предложил выход из той катастрофы, в которую погрузила мир грехопадения человека. Если теории, любые теории, которые описывают происхождение нашего мира и претендуют на соответствие библейскому повествованию, не вмещают в себя эти три основополагающих утверждения, эти три принципа, то эти теории не могут называться библейскими. Можно сформулировать критерий проверки таких теорий даже еще короче, в виде простого вопроса. А расскажите мне историю Иисуса Христа, его деятельности, его смерти, да, за наши грехи, в контексте вашей теории. Что у вас из этого получится? Подводя итог, можно остановиться еще на одном вот последнем вопросе. А кому вообще нужны вот эти промежуточные теории? То есть изначально они как бы были призваны примирить между собой, да, построить мост между теорией эволюции и библейской концепцией сотворения. Но на самом деле мы можем с полным основанием сказать, что никакого моста они не строят. Потому что верующий, искренне верующий в Библию человек, он не примет эти теории, потому что они не соответствуют, как мы сказали, духу Евангелия. Да? В то же время эволюционист, убежденный эволюционист, он тоже не примет эти теории, потому что он изначально отвергает вообще всякий разумный замысел развитии этого мира, да, в происхождении и развитии этого мира. То есть эти теории, они никого между собой на самом деле не примиряют. А вот чему они действительно служат? Они не соединяющие мостики между эволюцией и сотворением, а они на самом деле служат, проводниками неверия и отвержением библейской истины. То есть те, кто раньше верил в сотворение, принимая эти теории, у них образуется мостик, только мостик для движения в одном направлении. Mm-hmm. От веры в Библию к вере в эволюцию. И, в общем-то, жизненные примеры это хорошо показывают. Я знаю не один такой пример. Итак, что мы можем сказать в результате? Во-первых, эти промежуточные теории не имеют значимых оснований ни в Священном Писании, ни в данных современной науки. Принятие этих теорий ведет верующего человека к последовательному отступлению от веры в библейское сотворение, к вере в материалистическую эволюцию. Более того, можно сказать, что принятие этих теорий в общем смысле ведет нас от веры к неверию. Угу. Поскольку подрывает наше доверие к Слову Божьему как таковому. Ну и кроме того, эти теории подрывают саму основу вести Евангелия.
1: Да, к сожалению, выводы не очень утешительные.
0: Да, и вот, скажем так...
1: Есть повод задуматься.
0: Есть повод задуматься тем, кто об этих теориях думает.
1: Да. Ну что ж, Алексей Валерьевич, подошла к концу не только эта программа, весь цикл наших программ подошел к концу. Я хочу вас поблагодарить за интересные беседы, спасибо, за то, что вы нам много интересного рассказали, удивительного, занимательного, того, что мы бы, наверное, не узнали другим способом. Дорогие друзья, если вы думали и сомневались, какую концепцию вам принять, разумный замысел, творец или случайность и теория эволюции, то мы надеемся, что эти доводы, которые вы услышали, вам помогут. Пусть Господь благословит вас в этом. Всего доброго. До свидания.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем общаться с Виталием Олейником на тему о святилище. Приветствую, Виталий.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: В прошлый раз мы с вами общались о смерти Иисуса Христа и о том, что это значит для каждого из нас сегодня. Сегодня хотелось бы поговорить о его жизни, но не о жизни его на этой земле, а о том, что он делает сейчас. Мы же знаем, что он воскрес, он не остался мертвым, он воскрес и вознесся. Так. И вот с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Что можно по этому поводу прокомментировать? Он ведь обещал вернуться, но до сих пор...
1: В послании к римлянам в 4 главе, в 25 стихе говорится об Иисусе Христе, который предан за грехи наши. Угу. Это понятно, это его жертва искупительная, это его плата за все провины наши. И далее сказано «воскрес для». Соответственно, указывается цель и воскресения, и его жизни после воскресения. Угу. «Воскрес для» сказано «оправдание нашего». То есть, есть внесение платы за соделанные грехи, и есть теперь цель дальнейшая для оправдания нашего. И это чуть дальше, в 5 главе, в 10 стихе, или перед этим в 9, расшифровывается так. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». И вот это служение Иисуса Христа после воскресения, оно описано как способ нам спастись от гнева. И причем, обратите внимание, что вопрос спасения рассматривается здесь в двух перспективах. Во-первых, мы спасаемся от вины за грех, но это уже состоялось, сказано, мы с Богом уже примирились, мы оправдались Его кровью.
0: Неужели этого недостаточно?
1: Да.
0: Разве, вот мы говорили, что мы под грехом находимся, то есть грех в нас живет, мы постоянно грешим, делаем что-то не так. И когда мы приходим к Богу, мы должны получить прощение.
1: Да.
0: И мы говорили, что прощение не бывает просто так. Вот взял, там, простил, забыл. Надо что-то еще, чтобы произошло. Вот это что-то произошло. Христос за нас умер.
1: Да.
0: Вот, он воскрес. То есть показано, что его жертва была принята. И он действительно совершенную жертву принес. Теперь мы очищены.
1: Мы все, прощены. Что еще?
0: Почему нельзя уже закончить всю эту эпопею с грехом и вернуть уже всех в рай, где все будет замечательно?
1: В действительности, многие именно так мыслят и продолжают жить счастливыми грешниками. То есть уже угрызений совести нету, уже человек чувствует себя оправданным, верит в Божью любовь и принятие и прощение, но как был лжецом, так лжецом и остается. Как был человеком раздражительным, гневливым, вспыльчивым и так далее, так таковым и остается. И надеется, что вот будучи таковым, он сможет переселиться в небесное царство и жить среди небожителей, которые живут совершенно по иным принципам. Ему там будет, для начала, крайне неуютно. То есть задача заключается не только в том, чтобы проблемы прошлого решить, вину, чувство совести, которая мучит, и вот весь этот груз снять с человека. Но дальше теперь Бог ведет человека от прощения к чему-то новому, к чему-то большему. И вот это «большее» описано так. Сказано, если мы оправданы кровью Его, то теперь жизнью Его спасемся от гнева. Давайте вспомним, что вызывает Божий гнев. И в каком смысле, уже обретя спасение от вины прошлых грехов, мы можем теперь в будущем спастись от его гнева. Божий гнев, если вернуться на несколько страничек назад, в первом послании к римлянам написано «открывается гнев Божий», 18 стих 1 главы.

0: главы, на всякое нечестие и неправду человека.
1: Ну, то есть на грех.
0: На грех. То есть Божий гнев – это его автоматическая реакция на грех, потому что Бог свят, праведен, чист, и он и грех не могут сосуществовать. Соответственно, избавление от гнева – это не просто прощение грехов, повторим, это уже состоялось в смерти Агнца Божия, а речь идет о будущем избавлении от гнева.
1: Получается, одно из двух. Либо эта жертва не сработала, раз уж мы все еще находимся в борьбе с грехом и причем в проигрышной ситуации, либо этого недостаточно. И надо что-то еще делать или сделать. В какой из этих вариантов вообще в нашем случае?
0: Давайте вспомним еще одно слово Божье, которое касается описания служения Иисуса Христа, прозвучавшее накануне Его рождения. Написано было так в Евангелии от Матфея, в первой главе. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Важно подчеркнуть, что спасение, о котором здесь речь ведет ангел, это не спасение от вины греха, от груза содеянных грехов, а спасение от грехов, от самих совершаемых и осуществляемых грехов, то есть от самого факта греха. Вот это была масштабная цель, ради которой пришел Иисус, не только позаботиться о прошлом, но и о том, чтобы в будущем у его народа грехов не было.
1: Угу. Но в том-то как раз и загвоздка, что грехи пока продолжаются.
0: Да.
1: Вот раз у него план все-таки это дело завершить, что он по этому вопросу делает?
0: В книге «Послание к евреям» в 9 главе нам Священное Писание напоминает о том, как во святилище решался этот вопрос. И написано в стихах 11 и 12 следующее. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Обратите внимание, что искупление, оно осуществляется не только благодаря его жертве на земле и крови, которую он пролил, но когда он с этой кровью вошел во святилище, и там приобретается искупление. Потому нам необходимо, может быть, вернуться в Тору, в Пятикнижье Моисеева, где описывается прообразное служение в земном святилище, которое было указанием на вечные истины, на служение в небесном святилище, и вспомнить, что необходимо было для того, чтобы процесс очищения человека от греха был завершен. И здесь у нас три элемента. Необходима жертва. Иисус Христос является таким агнцем Божьим. Далее, помимо жертвы, необходим священник, потому что он дальше уже брал эту кровь, и он очищал человека от греха. Ну, естественно, необходимо святилище, о котором мы уже говорили. То есть процесс искупления греха, как он представлен и в Торе, и в апостольских писаниях, он вбирает в себя служение и жертвы, и священника. То есть жертва очищает от груза вины, а священник очищает от греха и от проявления греха.
1: Вот мы периодически, говоря о Христе, говорим, что он, с одной стороны, он жертва за грех, а с другой стороны, мы говорим, что он священник. Да. Может ли быть два в одном? По крайней мере, в земном служении такого быть физически не могло, потому что, во-первых, человека в жертву не приносили, приносили жертвенное животное, которое по умолчанию не могло священнодействовать. А во-вторых, если священник бы даже и принес себя в жертву, он бы физически потом не смог бы никуда войти. С Христом вообще как это работает? Или у нас по-другому что-то? Христа на земле нет, он ушел. И что он там делает? А есть ли какая с ним связь?
0: Это нечто, что дьявола очень сильно удивило. Исповедание – это заявление вслух.
1: Эта исповедь перед кем должна происходить?
0: Во-первых, важно отметить, что это именно разные формы решения проблемы греха. И разные цели. Агнец – это одно, у него своя функция, священник – это другое, у него своя функция. И если задать вопрос о том, кто может быть квалифицирован как агнец, ответ – только непорочный и безгрешный. Ни одного человека на земле не было такого. Потому сам Бог пришел для того, чтобы таковым стать. Он, сказано, не соделал никакого греха, и потому он стал этим агнцем. Теперь кто может быть священником? В послании к евреям объясняется, что священник должен быть из числа людей, чтобы их представить.

0: представлять.
1: Угу. Ну, естественно.
0: И вместе с тем священник, который в действительности может решить проблему греха, должен быть вечным, не умирающим. Вот, потому что все предыдущие, они друг друга сменяли, и этот процесс, он был как бы по замкнутому кругу, и ничего в реальности не происходило. То есть первосвященник тоже должен быть божественной личностью, как в псалмах предсказано в 109-м псалме, что ты священник вовек, должен быть вечный священник. Где его возьмешь? Вновь это не может быть обыкновенный человек, потому что мы все смертны. Соответственно, только Бог мог стать этим священником. Потому Бог только мог стать агнцем, Бог только мог стать священником. И чудо как раз-таки заключается в том, что Сын Божий Иисус Христос, придя, и одну функцию исполнил, угу. и вторую функцию исполнил.
1: Наверное, именно поэтому мы говорим о том, что Иисус Христос воплощает в себя две природы, и человеческую, и божественную одновременно.
0: Верно.
1: И там нет никакой половинчатости в нем, то есть там действительно абсолютно полная божественная природа, абсолютно полная человеческая природа. Иначе эта жертва, получается, была бы несовершенна.
0: И в этом как раз-таки уникальность, мудрость и неповторимость Божьего плана. Это нечто, что дьявола очень сильно удивило. Он полагал, что когда Адам и Ева, послушавшись его, совершили грех, они были обречены быть угу. его подданными до конца.
1: Но вот ну, или Бог... погибнуть.
0: Или погибнуть. Да. Но это было, конечно, не в его интересах, поскольку ему нужны были именно вот подданные, именно угу, вот те, кто угу. к его царству бы принадлежал. То есть удивление здесь заключается в том, что никто не мог предположить, что Бог настолько любит свое творение, что Бог настолько любит своих детей, что Он оставит небесный престол и придет, станет человеком. Вот, и более того, не только станет человеком, но еще и вкусит смерть ради человека и в качестве человека. Для того, чтобы потом, войдя в небесное святилище, осуществить то, что прообразно совершалось на протяжении многих столетий в земном святилище. А именно, Он воскреснет, чтобы оправдать нас не только в плане статуса, не только путем вменяемой праведности, но чтобы нас сделать праведными, чтобы нас освободить от проявлений греха, чтобы не было у Бога повода в отношении нас гнев свой изъявлять.
1: Ну, вот смотрите, мы уже неоднократно повторяли, что Господь Христос входит в небесное святилище. Входит Он туда с определенной целью. Он приносит туда свою кровь для того, чтобы там, вот как в земном святилище, священник заходил и своей кровью там совершал служение, то есть с кровью жертвы совершал там служение. Вот. И это служение ознаменовало очищение греха или взятие греха с того человека, который принес эту жертву. Угу. Здесь у нас Христос входит со своей кровью в святилище, соответственно, небесное. Есть ли у нас какие свидетельства о том, что он должен был вообще это сделать? Потому что мы читаем в Священном Писании, в Ветхом Завете много указаний на то, что Христос должен прийти, должен пострадать, должен умереть. Но есть ли там свидетельство того, что он должен еще куда-то сходить, еще что-то сделать, прежде чем закончится весь этот план спасения?
0: Что касается служения во святилище, все это прообразно, очень понятно указано действиями священника. Священник не только переносил кровь животного, скажем, брызгая ее на жертвенник всесожжения или в определенных случаях на завесу в храме, угу. вот, но он также и съедал
1: Брал на себя этот грех.
0: Вот этой жертвы повинности. Угу. И таким образом он именно впитывал в себя. То есть путем пищеварения он снимал этот грех человека и нес его сам. И
1: вот дальше... Как этот грех попадает на Христа, и то, что Христос его несет, угу. В принципе, понятно. Так. Вопрос, что дальше? Потому что вот эти вот образы, да, хотелось бы понять, есть ли свидетельство из пророчества того, что Христос должен был войти именно в небесное святилище. Потому что у людей-то, по большому счету, вопрос один. Христа на земле нет, он ушел. Угу. И что он там делает, никому не ведомо. И прояснить этот вопрос, что он там делает, вот это действительно стоит, если это возможно. И, естественно, прояснить вопрос его возвращения, потому что обещать-то обещал, а действие, опять же, действие священника, ну, зашел-вышел. Но если там есть какой-то цикл, ну, годовой цикл, прошло уже 2000 лет. Угу.
0: Если говорить о пророчествах, то давайте прочитаем то, на что я ранее сослался. Книга «Псалтирь»,

0: 109 глава, с 1 стиха. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Сам по себе текст уникален. Господь, в оригинале Йод-Гей, Вав-Гей, священное Божье имя, Яхве, сказал Господу, Адонай, еще одно из Божьих имен, причем Богу моему, это Псалом Давида. Угу. То есть Богу Давида Яхве сказал следующее, «Сиди одесную меня, доколе не положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это описание того, как Иисус Христос, совершив служение на земле, поднялся в небо и, как говорит Священное Писание в апостольских книгах, воссел одесную Богу. Да. Для чего? Дальше читаем в 4 стихе этой же 109 главы книги Псалтирь. «Клялся Господь, и не раскается ты священник вовек по чину Мелхиседека». Мелхиседек – это реально историческая личность времен эпохи Авраама, которая была и священником, и царем. И вот она стала таким образом прообразом Иисуса Христа, который после своего вознесения совершает служение священное действие. И вот этому вопросу, этой теме посвящена вся книга послания к евреям, где очень подробно рассказывается, как это служение происходит, что осуществляется и так далее. То есть чем занимается Иисус Христос?
1: То есть Давид, очевидно, понимал эту ситуацию, что Христос или Мессия, который придет, он должен будет еще куда-то вознестись и еще что-то делать. Что-то соответственно, делать. Понимали это и апостолы, раз у нас Павел это все подробно описывает.
0: Непременно.
1: Но все-таки, а что же он там делает и что нам с того, что он это делает?
0: Вот это служение очищения, которое Иисус Христос совершает, оно распространяется теперь на характер человека, его привычки, его естество. Каким образом это происходит? Давайте посмотрим на еще один отрывочек очень важный. Это послание к римлянам, 8 глава, стихи 28 и 29, где описываются цели Божьего служения и его цели в отношении всех тех, кто изначально вот вошел в заветные отношения с Богом. Римлянам 8 глава, стих 28 и 29. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он, Его Сын, был первородным между многими братьями». Значит, начало здесь процесса – любовь к Богу. Сказано, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, уверовали в нее. И вот когда человек этот вопрос для себя решил, когда он, полюбив Бога, заключил завет с ним, то дальше сказано, ему, такому человеку, Бог предопределил быть подобным образу Сына Его. То есть Сын Божий на земле продемонстрировал, что можно в человеческом теле быть абсолютно послушным закону Божию. Можно силой Божьей одерживать победу над конкретным реальным грехом. И Божий замысел заключается не в том, чтобы был один праведник за всю историю земли, то есть Иисус Христос, а чтобы, подобно образу Сына Его, было много братьев, чтобы он был первородным, он первый, кто этот процесс осуществил. И вот в его жизни на земле и в его жизни на небе есть все необходимые ресурсы для того, чтобы мы таковыми стали. Вот это Божья цель.
1: То есть вы хотите сказать, что он там совершает работу по нашему, так сказать, освящению, чтобы мы становились и уподоблялись абсолютно полностью ему.
0: Именно так. Давайте еще один текст прочитаем на эту тему.
1: Хорошо.
0: Еще ярче это описывающий. Послание Титу. У нас глава 2, стихи с 11 по 14, который как раз-таки рассказывает о том, для чего пришествие Иисуса Христа было в первый раз и для чего Он вернется во второй раз. Итак, Титу 2 глава с 11 по 14 сказано, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Благодать Божья спасает, во-первых, без каких-либо заслуг. Человек не может отработать, человек не может заработать спасение, может его только принять. Итак, спасительное для всех человеков. Далее, что делает благодать? Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенно,

0: особенный, ревностный к добрым делам. Угу. То есть он там совершает служение на небе по нашему очищению здесь, на земле, так, чтобы здесь мы избавились от всякого беззакония. И нам хорошо бы поговорить чуть подробнее о том, какие механизмы он задумал. Но факт и цель очень масштабны. Благодать не только спасает меня, она меня преобразовывает, она дает мне силу жить победоносной жизнью.
1: Вот это преобразование характера, по сути, преобразование жизни,

0: говорит, что вот они верующие люди, они на него уповают. Посмотришь на их жизнь, и как-то грустно становится, вот так вот мягко сказать. Да.
1: Да. Реальность присутствия в человеке двух природ в Библии неоднократно зафиксирована. Греховная природа, нами унаследованная от наших прародителей, она не будет и, к сожалению, не сдается вот так вот просто. Это процесс сосуществования двух природ. И задача человека в том, чтобы вот применять все ресурсы и все средства, которые оставлены в Священном Писании или согласно Священному Писанию доступны нам в служении Иисуса Христа в Небесном Святилище, и совершать этот процесс очищения. Вот, скажем, те, кто знает вас, те, кто знает меня, через 5 лет после нашей беседы здесь, если Всевышний не закончит историю Земли раньше, для меня лично или для нашей Земли, они должны быть в состоянии через 5 лет сказать: он стал чище, нравственнее, он стал возвышеннее. То есть процесс освящения, это процесс освобождения от греха, он продолжается постоянно, и это именно процесс, это процесс длительный, потому что нас есть от чего очищать. Угу. Но главный вопрос заключается в том, пользуется ли человек, во-первых, номер один, верит ли он в то, что служение Иисуса Христа в Небесном Святилище дает ему не только свободу от бремени греха, чтобы потом дальше идти то же самое делать. Верит ли человек в то, что Иисус Христос в состоянии его именно очистить и освободить от грехов? Если есть такая вера, то тогда человек уже ищет пути, которые даны в Священном Писании для того, чтобы от этого освободиться.
0: Есть еще один вопрос. Вот Господь как-то сказал следующие слова, что «кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом Своим Небесным». То есть неоднократно нам говорится о Христе не только как о том, который совершает там служение какое-то, но о том, что он ходатайствует за нас или исповедует наше имя, да, что вот, вот он прощает конкретно меня, допустим, и я могу приходить и как-то этим пользоваться. Но вот что значит вот эти слова, что «кто исповедует меня перед людьми»? Каким образом я должен это сделать, чтобы получить вот этого, ну, чтобы получить этого заступника, чтобы он тоже за меня заступился перед Отцом?
1: Вы затронули очень важный вопрос касательно одного из средств, которые нам оставлены для фактического преобразования. Это исповедание. Исповедание – это заявление вслух о своей вере. Это вначале касается принятия Иисуса Христа в качестве Спасителя, в качестве Господа и принятия Его жертвы, которая покрывает грехи прошлые. Но далее Священное Писание говорит об исповедании веры уже в качестве способа соделания своим реальным побед над грехом, которые во Христе Иисусе также сокрыты. То есть, например, когда мы читаем в Священном Писании о том, что мы имеем ум Христов, например. То есть это у нас первое послание Коринфянам, 2 глава. Благодаря Духу Святому, который человек обретает в акте покаяния, в опыте рождения свыше, он обретает присутствие жизни Божией. Или как у апостола Петра написано, вы соделались причастниками божеского естества. В православной традиции этот процесс называется обожение, когда Божья природа, она наполняет человеческую природу и вытесняет греховную природу. Так вот, исповедание является одним из важнейших механизмов. То есть, например, есть вот такое слово, что мы имеем ум Христов. Что человек должен в этом отношении сказать, если желает, чтобы его ум в действительности был заменен умом Христовым? Это исповедание веры, потому что по реальности мы знаем, что это не так. У нас мысли часто нечестивые,
0: вот со словом, часто грешные. Со словом исповедание есть как бы две ассоциации. Вот вы сказали одну, исповедание веры, да, и есть другая, когда мы исповедуем грех.
1: Верно.
0: Это одно и то же или все-таки разные вещи?
1: Это разные, поскольку необходимо вначале освободиться от груза греха. Это исповедание греха, когда поименно человек называет, в чем он кается, от чего хочет отказаться и за что просит прощения. Это начало.
0: Это исповедь перед кем должна происходить?
1: В первом
0: или
1: послании,
0: перед самим собой? Или
1: в первом послании Иоанна, в 1 главе, в 9 стихе написано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
0: То есть исповедоваться мы должны перед Христом?
1: Верно. И более того, написано в послании Тимофею, что един Бог.

0: един и посредник между Богом и человеками Иисус Христос. То есть эта исповедь, она имеет смысл только тогда, когда есть тот, у кого есть право нас простить.
1: Ну, естественно.
0: Тот, кто взял на себя наши грехи, тот, кто стал агнцем Божьим. Вот это исповедание грехов представляет собой способ обретения к прощению грехов уже содеянных. Но вот исповедание веры – это совершенно иной механизм. То есть вот, допустим, человек просыпается утром, и его наполняют нечестивые мысли. Или же он чувствует, что его влечет к чему-то греховному. Он может обратиться к посланию Коринфянам и сказать: «Я принимаю ум Христов, верою я имею ум Христов». И в отношении такого исповедания сказано, что когда это происходит, то Дух Святой вот в эту секунду, в этот момент наполняет человека на основании этого исповедания веры и приносит ему свою жизнь Божью, свою святость, свою победу. Это один из многих механизмов, но чрезвычайно важно, с этого можно было бы начать. То есть принять то, что о нас уже сказано, как реальность, а поскольку Слово Божье живо и действенно, то, произнося его, человек фактически этим дает Богу возможность вот то самое, что озвучено, осуществить в его жизни.
1: Угу. Но раз Господь является нашим ходатаем, то становится еще один вопрос. А есть ли какая с ним связь? Потому что одно дело, когда он там что-то совершает за нас, другое дело, мы здесь как-то представляем, что или показываем своей жизнью, что мы вообще-то христиане, что мы вообще-то меняемся, что наш характер меняется. Но было бы неплохо связаться с ними и уточнить вот этот вопрос. Может, я что-то делаю не так? Может, мне что-то надо по-другому?
0: То есть молитва?
1: Обратная молитва.
0: Молитва. И причем молитва, согласно Библии, это не односторонняя связь.
1: Так вот, в том-то и дело, что большинство ее воспринимает как? Помолился и все.
0: Да, а Библия говорит: я Богу задал вопрос, пророк Аввакум, и потом стал на стражу, чтобы слушать, что скажет.
1: Вот я думаю, вот эту тему надо будет с вами еще обсудить подробнее. Думаю, в следующий раз мы будем говорить о молитве. Дорогие друзья, мы благодарим вас, что вы были все это время с нами. В следующий раз мы поговорим еще о вот этом средстве общения с нашим ходатаем, о молитве. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и в следующий раз. До встречи.
2: Что же происходит с нашими молитвами? Почему такое впечатление, что не слышит Господь?
0: Вы абсолютно правы в том, что можно перепутать голос.
2: Люди не понимают, что это даже опасно.
0: На самом деле это великое преимущество – знать день своей смерти.

0: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.
1: Утро – это начало дня, рождение – начало новой судьбы, начало вдохновляет, новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

под названием «Бог слышит меня». Всегда ли Бог слышит наши молитвы? Многие люди сомневаются в том, что Бог действительно слышит молитвы. Наверняка с вами такое случалось, или вы встречали кого-то с такими сомнениями, которые люди говорили: «Бог в своем величии и многогранности даже не думает о таких слабых и грешных существах, как я, поэтому я не могу молиться». Однажды кто-то сказал пастору: «Я чувствую себя настолько слабым, что мои молитвы, кажется, не поднимаются выше потолка. Кажется, они не доходят до Бога». Пастор ответил: «А кто сказал, что Бог находится над потолком?» Когда речь идет о молитве, мы можем быть уверены, что Бог слышит наши молитвы. Сама Библия дает нам эту уверенность и не оставляет сомнения в том, что Бог действительно слышит наши мольбы. Согласно книге Притчам, 15 глава, 8 стих, Бог радуется, когда мы говорим с Ним. И там написано: «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведников благоугодна Ему». Я не знаю, как вы понимаете этот стих, но мне кажется, что очень ясно сказано, что Богу доставляет удовольствие и радость то, что мы молимся Ему. Наши молитвы драгоценны в глазах Бога, потому что именно через молитву мы поддерживаем общение с Ним и получаем все благословения, которые небеса хранят для нас. Очень хорошо знать, что мы можем молиться, потому что Бог слышит наши молитвы. Чудесно открывать, что Бог слышит наши молитвы и отвечает на наши просьбы. Есть много библейских текстов, которые дают нам эту уверенность, и мы хотим выделить лишь один из них в качестве примера. Это записано в книге Луки, 1 глава, 13 стих, где написано: «Но ангел сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Да, Бог слышит наши молитвы, но Он не слышит все молитвы. Библия также говорит о некоторых случаях, когда Бог не услышит наши просьбы, наши молитвы. Проанализировав причины, мы обнаруживаем, что проблема не в Боге, а проблема всегда в нас. Согласно книге Притчи, 28 глава, 9 стих, где написано: «Когда человек не обращает внимания на закон Божий, его молитва становится неприемлемой для Бога». И там сказано: «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». У Бога особая ревность к своему закону. Он не услышит молитву и не благословит непослушного человека, ибо существует очень тесная связь между благословением и послушанием закону Божьему. То есть благословение – это прямой результат соблюдения закона Божьего, и Он не может благословлять тех, кто нарушает Его законы и не принимает в расчет последствия неправильного выбора. Пророк Исаия был уверен в этой истине, когда объявил в своей книге, в 59 главе, 2 стих: «Но грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и беззакония ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать». Много раз в своей истории народ Израиля восставал против Бога, отступал.

отступив от его путей, служа другим богам. Поэтому Исаия сказал, что грех народа вызвал разделение между ним и Богом, не давая услышать их молитвы. Очень похожее послание мы находим в книге Иеремии. Странный приказ Бога Иеремии был не молиться за народ. В 11 главе, в 14 стихе мы читаем: «Ты же не молись о сём народе и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем». Иисус указал на такой тип молитвы, который его ученики не должны были следовать, заявив: «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Это записано в книге Матфея, 6 глава, 7 и 8 стихи. Язычники полагали, что их молитвы обладают собственной заслугой, поэтому рассуждали, что чем больше молиться и просить, тем больше заслуг накопится перед своими богами. Иисус ясно давал понять, что нет никакой заслуги в самой молитве. Неоднократно Иисус предупреждал своих учеников об опасности поверхностных отношений с Богом. Иисус осуждает слова без смысла, зазубренные фразы, отсутствие искренности, а также повторяющиеся формулировки без связи с реальностью, которую человек переживает в момент молитвы. Бог знает наши нужды и желает, чтобы наша молитва выражала реально сердце. Как мы увидели в этом исследовании, Бог не слышит наши молитвы просто потому, что мы молимся. Есть правила, которым надо следовать ради нашего блага. Условия установлены Богом, чтобы наши молитвы были приемлемы. В следующих уроках мы обнаружим, каковы эти условия. Но сначала я хочу пригласить вас принять решение молиться чаще, молиться каждый день, умолять о прощении ваших грехов и об искреннем сердцеприсутствии Бога. И сейчас мы подкрепим все, что мы сказали, нашей молитвой. Я приглашаю вас к молитве. Дорогой наш Творец и дорогой наш любящий Искупитель, мы благодарны Тебе, что сегодня мы узнали, что молитва должна исходить из чистоты сердца, из праведных действий, из любви почитать, принимать истину, равняться на закон, который Ты оставил в Священном Писании. Благослови нас быть не просто говорящими молитву, а благослови нас быть примером в наших действиях, в наших глаголах, в наших словах, в наших мыслях, в наших поступках, Господи, чтобы наши поступки вместе с нашими словами прошения в молитвах были сходны, имели один корень, чтобы желание служить Тебе, желание нести Твой крест, и в молитвах мы были услышаны, Господи, чтобы мы всегда желали исполнить те заветы, которые Ты оставил нам в Священном Писании. А за это Ты будешь благословлять наши молитвы и слышать нас. И

Наши молитвы будут для Тебя приятны. Спасибо Тебе за это, Господи. Спасибо за сегодняшний урок и за сегодняшние мысли, которые Ты открыл нам. Мы благодарны. Благодарим именем Иисуса, нашего Господа. Аминь. Всего хорошего. Увидимся в следующих уроках.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает Он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания –

тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

много вместилось в недолгую жизнь. И счастье, и горе без меры. Но в бедах ты тихой, слышишь?

Здравствуйте. Казалось бы, в моей жизни есть все, что нужно для женского счастья. Любящий муж, хорошие дети, просторное жилье и даже любимая работа. Но почему же порой это все становится помехой для этого самого счастья?

Я надеюсь, что в нашей жизни все-таки немало счастливых моментов. Но если признаться честно, все-таки иногда мы чувствуем себя почему-то несчастными. Вот что лично для вас является, так сказать, причиной отсутствия вашего счастья?

0: У меня такое ощущение иногда возникает, что особо мне близкие и родные люди, они не любят меня такой, какая я есть. И мне кажется иногда, что мне надо как-то заслуживать их любовь, изменяясь, работая над своими недостатками, работая. И я, у меня такой страх иногда охватывает. А вдруг я не смогу во всем измениться, что им во мне не нравится. Вдруг что-то останется, и я это никогда не преодолею. И, ну, они тогда меня не будут любить, потому что что-то во мне не так. И да, мне не дает это быть счастливой как бы абсолютно. Вот да. Эта мысль.
1: Дополняя Марину, хочу тоже добавить, что на самом деле каждому человеку хочется, чтобы его ценили, и чтобы что-то делая для своей семьи, чувствовал отдачу. А когда этого нет, особенно для женщины, это очень трудно. Появляется ощущение непонятости, одиночества какого-то, я не знаю. И на самом деле сложно почувствовать себя счастливой.
2: Но у меня, я не знаю, когда я, например, думаю о том, что вот но своей жизни там. Думаю, счастлива я или нет. Но вот понимаю, что нет, когда, наверное, я думаю о том, как ко мне муж относится. Думаю, я же хотела вот так, так. То есть, когда я понимаю, что он не дает мне тех эмоций, которые я хочу. То есть, там, например, чтобы он был там более ласковый, заботливый. Понимаю, что этого нет. Ну и вот это меня делает как-то несчастной.
1: Женщинам хочется больше эмоций, да. Юля, больше ласки.
3: У меня такие удивительные ответы я слышу. Я думаю, что сегодня у нас такая горячая будет тема. У меня по-разному бывает, почему я чувствую себя несчастной. Отчасти бывает какое-то уныние в жизни, такое, что-то не клеится не так, как я хочу от этого. Но сегодня, я думаю, было бы хорошо поговорить о том, что человек бывает несчастным от того, что он недоволен собой. И он транслирует свое недовольство на других. И как бы и он недоволен другими, потому что в глубине души он недоволен собой.
4: Ну, ты знаешь, я с тобой вот очень согласна. И мне бы хотелось сегодня, чтобы ты рассказала вообще об этом всем нам поподробнее. И чуть позже мы дадим тебе слово, а пока заглянем к Ане на кухню.
5: Сегодня наши угощения будут исключительно полезные, но и при этом еще и вкусные. Многие думают, что десерт и полезность для здоровья – это вещи несовместимые. Сегодня я постараюсь вас убедить, что это не так. Мы будем готовить печенье из бананов и фиников и зеленый коктейль. Для приготовления печенья нам понадобятся финики, грецкие орешки, овсяные хлопья, 3 банана, кокосовая стружка, темный изюм и немного соли. Начнем мы с печенья. И начнем с того, что порежем сухофрукты и орешки.

Любая женщина хочет любить и быть любимой. Но почему так происходит, что кто-то любит всем сердцем, а кто-то и не познал, что это такое, и не почувствовал? Как работает механизм любви? Сегодня мы попробуем об этом с вами поговорить. Все знают, что значит любить человека. Это значит не издеваться над ним, не причинять ему боль, не радоваться, когда ему тяжело и плохо, а наоборот, заботиться о нем, холить, лелеять. Но, к сожалению, очень многие ведут себя по-другому по отношению к самим себе. Часто звучат такие фразы от женщины: «Я устала, у меня нету сил, я больше не могу, у меня уже просто нечем мне жить и работать, но мне надо еще пойти туда и помыть посуду, и сделать то и то и то». И такие фразы очень правдивые, они знакомы нам, и принадлежат они, к сожалению, именно нам, женщинам, которые принадлежат к поколению женщин-победительниц, которые кроме воспитания детей, кроме ведения домашнего хозяйства, взвалили на себя еще и полный рабочий день. Это правда, нам нелегко. Но обратите внимание, с какой интонацией женщины говорят о своей тотальной усталости. В этих словах звучит гордость. Гордость от того, что я так устала и так замучена. Вы знаете, один мудрец сказал: это еще неизвестно, чья жизнь лучшая, жизнь кошки или жизнь человека. Потому что у любого животного есть инстинкт самосохранения. У кошки никогда не бывает проблем с деньгами, с модой. Она не думает, что ей одеть, она не думает о диете, похудела она или поправилась. Ну и точно никто не видел кошку в депрессии, в отличие от человека. Поэтому любить себя, заботиться о себе – это естественно человека. Так создал его Творец. Это самая для него натуральная любовь, потому что ближе человека, чем он сам, нету у него. И поэтому не любить себя, не заботиться о себе – это противоестественно. И когда человек не любит себя, он как будто бы заболевает болезнью, он будто бы пьянеет, вредит себе. Поэтому сегодня мы поговорим о четырех вещах, которые помогут вам вспомнить, что такое любить себя. Первый принцип, первый совет. Держите руку на пульсе. Не сравнивайте себя ни с мамой, с вашей, которая 8 часов в день работала и все-все-все-все могла. Ни с соседкой, у кого медицинская чистота дома, дети всегда носы потерты и дома сверкает и блестит. Вы, это ваш темп. Вы должны чувствовать, вот какой вас создал Творец, в такую силу вы и можете работать. Не сравнивайте себя, не убивайте себя этими сравнениями. Второй принцип очень важный. Остановитесь за шаг до того момента, как вы упадете. Готовитесь вы, например, к приходу гостей, да, и думаете, ну еще только, уже все кипит, бурлит, но вы думаете, еще только один салатик. Из этого салатика потом у вас уже и сил нету, все вы выбились, и никакого удовольствия уже от гостей даже не получаете. Знаете, одна моя приятельница, у нее очень много детей, и она во время утренних сборов, когда собирает их, закрывается в кухне, наливает себе чай, берет печенье. Дети бьют: «Мама, мама, где мой носок? Мама, когда мне в школу ходить?» Она говорит: «Дети, меня 5 минут не кантовать, я делаю вам маму». Вот, то есть, вот нужно учиться делать маму. Маму и жену за вот это короткое время. Третий принцип, третий совет очень важный. Нужно научиться уделять время своему любимому занятию. То есть, будь то, я не знаю, что вам нравится, вы должны ежедневно делать что-то, что приносит вам счастье, что делает вас счастливой. То ли кусочек шоколада, то ли это прогулка на свежем воздухе, то ли это понежиться в ванне с пеной, то ли это почитать книгу, но что-то ежедневно. Причем такие отговорки, как «Ой, мое хобби – помыть посуду», или там «Мое любимое занятие – чтение по профессии, профессиональной литературы». Они не принимаются. Только то, что именно вы любите. Каждый день хотя бы по 5-10 минут, что будет делать вас счастливой. И четвертый принцип очень важный. Нужно уметь говорить «нет». Принцип этот очень важный, потому что хочется быть всесильной, хочется всем помочь, хочется и того обогреть, и того обласкать, и тем дать. Но есть определенные ресурсы человеческие, ограниченные, в которых нас создал Творец.

Поэтому, когда вы говорите «нет, я не могу», не надо при этом чувствовать чувство вины. Вы должны чувствовать, насколько вы укладываетесь в рамки своих возможностей. Ну и в конце концов, надо просто очень глубоко уяснить для себя, что когда вы родились, вы доказали этому миру, что он не может без вас существовать. Уже одним своим рождением вы сказали, что если уж Вселенной так решили, чтобы вы появились, то для чего-то вы здесь необходимы и нужны. И только за это хотя бы полюбить себя.

0: Итак, мы перемешали все ингредиенты. Здесь банан у нас выполняет роль связки, и поэтому печенье очень легко формируется. Вы придаете им нужную форму, желательно делать их маленькими, чтобы они были аппетитными. Очень легко формируется руками, для удобства лучше смачивать руки слегка в воде. И выкладываем на противень таким образом. Это первое наше блюдо, пока мы его отложим. И перейдем к следующему блюду. Коктейль зеленый. Он очень подходит для нашей сегодняшней темы «Искусство любить себя». Поэтому для этого коктейля мы берем зелень, фрукты, любые, какие у вас есть, в данном случае апельсин и банан, темный изюм и воды, сколько потребуется. Начнем мы с того, что подготовим фрукты. Нарежем их крупными кусочками, очистим от кожуры.
1: А что делать, когда хочется уделить для себя время? А времени для этого, ну, катастрофически не хватает. Все время расписано по минутам.
2: Уделить для себя время – это вопрос твоих ценностей. Что для тебя важно? Встать пораньше, и у тебя будет час тишины, если ты встанешь в 6 часов утра. Да, это не час не понежиться в постельке, да? Но за этот час можно побыть в тишине, или принять душ, или почитать опять какую-то книжку, или подышать и прогуляться пешком. Вопрос как бы лени, вопрос, что мне это не очень удобно. Или тем самым, наоборот, ты этот час не встаешь, но ты этот час спишь, и это тоже побаловать себя.
3: Да, тоже побаловать себя.
4: Знаете, такой момент наступил, когда у меня было уже трое, и я поняла, что я просто не могу каждый момент слышать «мам, мам, мам», потому что нервная система такая, что как только «мам», я тут же на чеку, значит. И я поняла, что я прям не могу. И у меня, знаете, был после обеда тихий час. Я заводила таймер на час. И в этот час они могли делать все, что угодно. Но слово «мама» не должно было звучать вообще в доме. И ко мне никто не мог приходить. Я что угодно могла делать. Но это было так. И просто моя нервная система очень сильно вообще отдыхала за этот час.
2: Иногда даже 10 и 15 минут какой-нибудь глубокой релаксации, когда ты вот просто выключаешь, у тебя не работает компьютер, просто время тишины 15 минут, да, они очень сильно освежают и дают сил очень много. Надо с качеством просто это время проводить. Мне кажется, можно выделить из всего своего графика повседневного время на то, чтобы себя привести себя в порядок.
1: То есть правильно расставить приоритеты, да. Что для тебя важнее.
4: Вот я тоже хотела сказать, что то есть надо понять, что тебе хочется, и на это тратить время, а не на то, что получается, да?
1: Ну вот мне часто хочется уделить для себя время. И я нахожу. Но дочка, например, находится со мной дома. И я уединяюсь в комнате, например, что-то вяжу или что-то мастерю для себя. Уходит на это минут 15-20, может быть, побольше. Но когда я вхожу в другую комнату, я вижу, что все раскидано по разным местам, везде фломастеры, все везде разрисовано. И в итоге за 15 минут своего свободного времени я должна расплачиваться и потом целый вечер наводить уборку вместе с ребенком. Вот как мне быть в том случае, когда, в принципе, невозможно для себя уделить время?
2: А как вы отвечаете на этот
5: вот
2: вопрос?
5: И я могу привести пример. Я хотела пойти куда-нибудь учиться, то есть как-то самореализоваться. И вот захотела я, ну как захотела, ну да, то есть у меня такая была мечта фотографировать, пойти в фотошколу. Но я думаю, ну как же у нас же денег все время не хватает же денег, а тут фотоаппарат дорогой, за обучение надо платить, это

0: я на себя там деньги потрачу, но потом мне муж говорит, ну ладно, я тебе куплю, дам денег на обучение, ну смотри, чтобы там ты это, ну как бы это все не пропало. Я говорю, ладно, все, пойду. Потом вопрос в том, что там нужно учиться вечером, 3 часа, и должен кто-то ребенка забрать из садика, вот. Я прошу маму, мама у меня с работы быстрее бежит за ребенком, там с ней 3 часа. И я потом себя как бы, ну, укоряю, то, что думаю, вот как я так, что за мама, ребенка бросила там на 3 часа, сама сижу там учусь фотографировать, вот. Но зато это, ну, я там сижу, как бы я все это отвлекаюсь от этих всех проблем, и все от всего, то есть мне это нравится, самореализация. И домой я уже приезжаю, я всех люблю, конечно, у меня настроение хорошее, ни на кого не кричу. Еще был такой случай, вот похоже, как ты говоришь. Я поехала, у меня в воскресенье есть еще учеба. Звонит мне муж и говорит, ты когда приедешь? Я говорю, ну мы сейчас снимаем. Я говорю, ну еще часик. Он такой говорит, ты знаешь, Даша на обои наляпала пластилин. Ну, я такая, да, что, сильно? Сильно. Не отмывается? Не отмывается. Говорю, ну, ладно, я дома приеду, разберусь. Если бы я была дома, и она налепила этот пластилин, ну, все, тут бы все летело, и стоял бы ор, и все остальное. Ну, в общем, всем было бы плохо. Вот. А тут я эту информацию восприняла нормально. Домой приехала, посмотрела, ну, пластилин. Я говорю, ну, ладно, что теперь делать? Я говорю, ну, ладно. То есть, вот.
1: Хочу сказать, хорошо, когда дети чуть взрослее, когда ребенок до года или там от года до 2, когда ты не можешь сказать ему, я иду спать, сиди тихонько. Слушай, ты как будто к нему привязан. И тебе некому помочь, и у вас однокомнатная квартира.
2: Можно, грубо говоря, надеть купальник, лечь в ванну прямо с ребенком. Я в душе стояла с ребенком на руках, когда этого очень хочется, а деть его некуда, понимаешь?
3: Я тоже хочу Марише сказать, что есть такое время, и не только, извините, с года до 2, а от 0 до года.
2: Вообще.
3: Когда ты... Ну, это такой период времени, когда у тебя именно в данный момент времени, определенный отрезок, очень ограниченное время, которое ты можешь потратить на себя.
2: Потом он будет большим, будет. И ты так все захочешь, будет, чтобы он был ближе.
3: Ну, то есть надо просто через это пройти, это трудность определенная.
2: А я еще, знаете, что скажу? Вот я говорила про эти мам. И когда ты надо, знаете, мам, и вот нервная система, постоянно такое вот напряжение от этих слов. Я так, стоп. Слушай и наслаждайся, ведь придет время, и дома будет так тихо, ну, девчонки, ну, на самом деле, просто это вообще. То есть надо иногда просто перевернуть свои мысли, ты подумаешь об этом по-другому вообще.
0: Ну,
2: просто.
0: Как сделать этот шаг до, как вот Юля говорила, надо сделать шаг до того, чтобы вот тебе там не сорваться на них.
3: До того, чтобы не упасть.
0: Ну да, чтобы не упасть. А, ты говоришь, что не упасть.
3: Ну, идея была в том, что не жди момента, когда ты уже не можешь.
0: А, когда ты еще можешь?
3: Ты еще можешь, ты можешь сказать, например, своему мужу, муж, ты знаешь, вот у меня еще есть 1/2 часа моих сил, и после 1/2 часа я умру.
2: И когда
3: ты, но ты говоришь еще спокойно, ты говоришь, вы знаешь, 1/2 часа у меня еще есть в запасе, у меня есть порох в пороховице. А вот через 1/2 часа мне я буду никакая. Подмогни мне, пожалуйста, или подхвати, не могу без тебя справиться. Но это нужно делать не когда ты уже все, не могу, отпустите меня, никто не лезьте ко мне, понимаете? Ты в состоянии это контролировать, этому надо учиться. Сразу, может, не получится, но по чуть-чуть обязательно получится.
2: А на самом деле, как найти вот эту меру, чтобы любить себя не в ущерб своим близким, детям, мужу? Ведь очень часто мы именно из-за этого... Вот я точно, девчонки, вам скажу, вот готовлю на кухню, например, они уже знают время обеда, пора все подавать, голодные ходят вокруг, вот буду стоять рядом с кувшином с водой, и я не попью. И надо руки в тесте, девчонки, налейте мне воды. Мам, ты что, ты же около воды стоишь? Ничего, мы вымываем потом кувшин. Не могу попить. Вот вы так. А вы еще сидите там мультики смотрите в это время. Понимаете ведь, что как бывает? То есть ведь мы же из-за них очень часто себе не додаем.
3: Ну вот представьте себе ситуацию. Вот смотрите, приходит муж домой. Дом блестит. Дети уложены спать. На столе стоят 3 блюда. Он заходит. А жена так тихонечко на диване стонет в уголочке. Такая, я не могу.
2: Вызывай скорую помощь.
3: Я пошла спать. Все, пока. Вопрос. муж женился, зачем ему этот дом, зачем ему три блюда, зачем ему, если у него нет жены, которая нормальная, которая счастливая, полная...
2: На самом деле, ну вот я с Юлей согласна, я...

0: хранить свое здоровье, потому что это тоже данность, которая нам дана, которую мы должны сохранить, то твой сосуд любви в конце концов наполняется и начинает переливаться.
1: А что делать? Как любить себя, если ты сама себе не нравишься?
0: Вот это очень важный вопрос. Если ты себя не любишь, кто тебя полюбит? Если ты себя не уважаешь, не ценишь, не нравишься себе, как тебя может полюбить другой человек? Ведь ты как будто бы сама транслируешь неосознанно ощущение, что если я уж сама себя не люблю, то как вы со мной будете иметь дело? Ну, грубо говоря, понимаете? Вот это чувство очень важно понять. То есть в первую очередь научиться любить себя, без этого никак. Теперь дальше, как это сделать? Это проистекает из очень глубокого осознания и понимания, что ты не случайно пришла в этот мир. И тебя на эту землю привел тот, кто-то свыше тебя. То есть тот Творец, кто тебя создал, у тебя есть свое предназначение. Человек, у кого любовь внутри есть много, он самодостаточный человек. Он хочет делиться любовью. У него нет ощущения, что ему не додали. Ему, наоборот, хочется дать.
2: Каждый из нас понимает, что в любви к себе нужно иметь мудрость, чтобы не удариться ни в одну сторону, ни в другую. Так что есть нам о чем подумать. Спасибо, девчонки. Давайте посмотрим, спасибо, что там у Ани. Спасибо.

мы подготовили фрукты, поместили их в блендер и отправляем туда все остальные ингредиенты наши. Так, это будет зелень, в данном случае листья шпината. Изюмчик. И воды сколько потребуется, зависит от того, какую консистенцию вы хотите получить. Можно воды добавить потом, когда мы взобьем наш коктейль. Как видите, коктейль взбивался очень быстро. Он готовится просто и легко. Вы можете использовать любые ингредиенты, какие вам нравятся. Любую зелень. Может быть, это будет петрушка и укроп, снытель или лебеда, или что-то еще полезное, из чего можно приготовить подобный коктейль. Вместо фруктов вы можете использовать овощи. Этот коктейль добавит вам сил и даст сытости. Это хорошее меню для ужина для тех, кто желает постройнеть, например. Ну а сейчас будем пробовать.

0: иногда очень сложно найти время для себя. И когда ты его находишь, то потом мучает угрызение совести. Но сегодня, пообщавшись с девочками, я поняла, что переживать по этому поводу не стоит, и нужно уделять время для себя, потому что когда ты счастлива, счастливы твои близкие, твоя семья.
1: Благодаря сегодняшнему общению я поняла, что недооценивала, как важно любить себя и уважать себя, и как сильно это влияет на тех, кто находится со мной рядом.
2: Сегодня после передачи я была удивлена многими ответами, и я еще раз убедилась в том, что быть счастлив,

0: группой – это великое приобретение для моего окружения. И желаю вам быть счастливыми и любить себя.
1: Сегодня я поняла, что если женщина счастлива, то будут счастливы все члены ее семьи. Поэтому я буду работать над этим, чтобы я могла уделять время для своего развития. А еще мне сегодня очень понравился зеленый коктейль.
2: Всем известные слова Христа гласят: «Возлюби ближнего, как самого себя». Но невозможно любить других, не научившись любить себя. Пишите, звоните, общайтесь на нашем сайте. Всего вам доброго. До свидания.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных. Мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Ибо вот воля Отца моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мужчина и женщина». И сегодня мы будем говорить о духовности, а точнее о том, как духовность влияет на интимную жизнь мужчины и женщины. И я с радостью представляю нашу гостью, психолога и семейного консультанта Людмилу Федоровну Верлан. Людмила Федоровна, рад вас приветствовать и видеть в нашей студии.
1: Взаимно, Александр. Я тоже очень рада встрече с вами.
0: Итак, духовность. Духовность принято считать чем-то очень таким личным, чем-то относящимся конкретно отдельно взятому человеку. И ее как-то не принято ассоциировать, вернее, ее влияние не принято ассоциировать на интимную жизнь. Так ли это? Или же все-таки духовность как-то влияет все-таки на интимную жизнь?
1: В первую очередь я хотела бы сказать, что духовность как один из критериев или из параметров.

0: параметров близости людей друг с другом. И полноценные интимные отношения, они могут быть только тогда, когда действительно люди создали это интимное пространство. А духовность как раз является той сферой, где люди максимально могут приблизиться друг к другу. Тем более, что Бог очень заинтересован в том, чтобы люди стали одной плотью. А без правильного восприятия, без молитвы, без решения проблем с Богом это невозможно. И очень важно, чтобы семьи научились любые проблемы решать с Богом. Проблем очень много. Проблемы с детьми, проблемы быта, проблемы в интимной сфере. Многие вопросы могут быть вроде бы нерешабельные. Очень много всевозможных проблем подкидывает каждый день нам жизнь. И важно понимать, что есть какой-то особенный один принцип, о котором говорит нам Библия, когда семьи должны научиться любую свою проблему решать вместе с Богом. И тогда все меняется в жизни человека.
1: Скажите, а как конкретно вот духовность человека влияет на его интимную жизнь?
0: Как я уже говорила, духовность влияет на близость человека, сближает человека. Естественно, что все это сближает человека и в интимной сфере. И раз Бог был Творцом, и Он даже как бы сказал, как постулат, «И станут двое одной плотью», то естественно, что он, как родитель детей своих, он очень заинтересован в том, чтобы они получили ту гамму чувств и счастья, которую он задумал, чтобы они стали действительно воплотителями той замечательной идеи, которую он задумал. Поэтому Господь заинтересован и старается как можно ближе приблизить людей друг к другу, чтобы они воистину стали одной плотью и получили огромнейшее наслаждение от этой близости друг с другом. Мне хотелось бы обратиться к нескольким примерам из Священного Писания, которых мы видим на примере одной проблемы, которая действительно мучила людей в то время, как она решается, если ее решать без Бога, как она решается с Богом. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на первый текст, на первый случай. Это была семья Авраама и Сары, у которой была очень большая проблема. У них не было детей. И сейчас бездетность – это проблема, но в те времена, в древние, это была очень большая проблема. И хотя Господь заверил, что у них будет ребенок, все равно посмотрите, как Сара решила без Бога эту проблему решить. Но Сара, жена Авраамова, это 16 глава Бытие, 14 страница, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Чисто человеческое решение проблемы. Хотя Бог сказал, что ребенок будет, но время шло, и Сара решила решить проблему по-своему. Да, на Востоке было такое понятие, что можно было служанке родить на колени своей госпоже, и это считалось ребенком Сары. И мы видим до сих пор, что происходит. Потомки Измаила, который родился от Агари, и потомки Исаака, которые родились уже от Сары, до сих пор не могут примириться друг с другом. То есть на протяжении тысячелетий вот это решение проблемы без Бога, вот она аукивается до сих пор.
1: То есть эта пара, она просто поступила по-человечески, да? Вот увидела ресурс, с помощью которого можно было решить проблему, и решила.
0: Решила просто совершенно абсолютно не обращаясь к Богу. У внука Авраама произошла ситуация подобная. Мы находим тоже в книге «Бытие», написано, что у него тоже с Рахилью была та же самая проблема, они были бездетны. И говорится о том, что эта проблема, вместо того, чтобы обратить их внимание к Богу, который решает все эти проблемы, хотя у них уже был опыт дедушки с бабушкой вообще-то, все равно эта проблема вызвала в первую очередь зависть у Рахили, потому что она позавидовала своей сестре, у которой рожались дети. Написано, что зависть, она настолько сильно ее мучила, что она прямо начала требовать у Якова: «Дай мне ребенка, иначе все, конец света». И дальше написано...
1: Устроила ему скандал.
0: Устроила ему скандал, да. И Яков, дальше написано, что он разгневался. И сказала, да что в конце концов ты от меня хочешь? То, в принципе, я

0: Причем, и опять-таки Рахиль решает вопрос точно так же. Он говорит, возьми, войди к моей служанке. То есть мы видим, что решение проблемы без Бога, оно причиняет боль, оно причиняет раздор, оно причиняет, приносит разногласия. И это касается любой сферы. И в интимной сфере то же самое. Бог заинтересован в том, чтобы человеку было хорошо. И любые проблемы можно решить с Богом. И следующая есть интересная пара. Это Анна и ее муж Елкана. Мы находим об этом записано в книге «Первое царство». То же самое, та же самая проблема. Опять-таки, нет детей. И Елкана решил очень просто. Взял вторую жену. Хотя он любил. Написано, что очень любил он свою жену. Очень любил Анну. Но он решил поступить таким образом. Он решил все-таки взять вторую жену.
1: Его решение, в принципе, мало чем отличается от решения двух предыдущих пар.
0: Совершенно верно, да. И самое болезненное то, что хотя он очень сильно любил свою жену, но вот этим поступком он причинил еще больше боли. Потому что история говорит о том, что Финана, она унижала свою напарницу, если можно сказать так. Она причинила ей очень много боли. И когда она плакала, ей Елкана говорил, что ты плачешь, разве я не лучше тебе 10 сыновей? То есть мужчина, с своей точки зрения, опять-таки, не обращаясь по решению этой проблемы к Богу, он причинил еще больше боли своей жене. Потому что если бы они вместе стали на колени и стали просить у Бога помощи, то эта проблема разрешилась бы по-другому. Да, потом, в конце концов, Библия говорит о том, что Анна решила обратиться к Богу, и решила все-таки эту проблему принести Богу. Она молилась, она просила у Бога, она плакала, она говорила, Господи, если есть на это Твоя воля, пожалуйста, помоги мне. Потому что это было большим позором быть бездетной в те времена на Востоке. И Господь услышал ее молитву и подарил не только сына, а потом еще она имела еще детей после Самуила. Но факт тот, что вот желание решить эту проблему с Богом, оно принесло успокоение и радость самой Ане. Ну, хочется верить, что Елкана тоже чему-то научила. Но, конечно, намного лучше было бы, если бы Елкана вместе рядом с Анной молился. И находим четвертый пример Библии с той же самой проблемой. И очень интересно, Библия говорит о том, каким образом решали эту проблему Исаак и Ревека. Посмотрите, как красиво об этом написано. Бытие, 25 глава, и это 25-я страница, и 20 текст. Исаак был 40 лет, когда он взял себе жену Ревеку. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. Господь услышал его. И дальше написано, что сыновья в утробе ее стали биться. И Ревека говорит, пойду, вопрошу Господа. То есть мы видим, что в этой семье и муж, и жена решали свои проблемы на коленях с Богом. И мы видим, как замечательно это все разрешилось. Без привлечения служанок. Об этом молились Исаак и Ревека 20 лет. Это не день, не два. Они молились 20 лет. Но они молились вместе. И в этой семье все вопросы решались с Богом. И когда Ревека действительно поняла, что там что-то не так, видимо, она почувствовала, что что-то не так, она тоже пошла, она прямо так говорит, я пойду, вопрошу Господа. То есть она все свои проблемы она решала с Богом. И впоследствии только один раз она сделала очень большую ошибку, когда вот именно всю свою жизнь она все решала проблемы с Богом. Один раз она решила сама, решила добиться первородства своему сыну обманным путем. И, конечно, была очень сильно наказана, потому что больше она никогда своего сына не видела. И это еще раз подчеркивает, решение проблемы с Богом, оно действительно решает проблему. Решение проблем самостоятельно приносит зачастую боль и разочарование. Потому что мы, как люди, мы не видим дальше, что происходит. Это особенно касается сексуальности человека. Потому что Господь наградил человека этим. И когда человек пытается самостоятельно решить эту проблему, когда, или он вообще не решает эту проблему, зачастую

0: И бывает так, что человек стесняется спросить, человек боится, особенно это касается женщины, начинает касаться, что что-то здесь постыдное, какие-то неправильные, может быть, плоды воспитания, о том, что секс — это что-то грязное, постыдное. Люди не понимают, что это Богом установлено, и даже это не правило, это благословение. Это то, что Адам с Евой вынесли из Эдемского сада. Это не то, что они придумали после грехопадения. Это был тот подарок, который Господь их наделил. И это частица рая, которую они вынесли из рая. То есть они, наслаждаясь друг с другом, они вспоминали то время, когда они находились в рае. Это частица эдемской радости и сладости, которая была в их жизни. Если бы это было бы Богу неугодно, то он не поместил бы книгу песней в середину Библии. То есть где-то приблизительно на середине находится эта удивительная книга.
1: Скажите, пожалуйста, вот вы рассказали четыре примера, да, четыре семьи, как они решали свои вопросы. И действительно, когда оба пара прибегает к Богу в каких-то сложных обстоятельствах, проблема решается. Но как в повседневной жизни, вот в семейной паре, выстраивать эту сферу, духовную сферу?
0: Начинать день на коленях. Если не получается вместе, по крайней мере, даже если, ну, так получается, что муж там должен раньше встать, жена, может быть, там вставала ночью к ребенку, она спит еще утром. Но ни одного дня не начинать без того, чтобы не разрешить Иисусу контролировать или помогать, и решать проблемы. Дело в том, что мне тоже нравится очень такое интересное высказывание, что Бог всемогущий. Он руководит всей Вселенной. Он поддерживает порядок во Вселенной. Но единственное, что Бог не может сделать, это насильно помогать разрешать нам наши проблемы. Бог не дает себе права вмешиваться в наши проблемы, хотя он страдает, когда видит, что его дети мучаются, когда дети бьются и не могут выйти из этого положения. Богу очень больно, как каждому родителю больно, когда видит, что ребенок не слушается, или ребенок пытается решить какую-то свою проблему и не разрешает родителю ему помочь. Я сам. Вот есть же такой период в жизни детей, когда я сам. И как отцу или матери больно смотреть, когда ребенок набивает себе шишки, хотя, может быть, это тоже опыт, но все равно родители страдают от того, что ребенок, вместо того, чтобы просить у них помощи, он падает, он действительно проводит такие эксперименты, когда он пытается сам решить свою проблему и не впускает родителей к себе, особенно в подростковом возрасте, делает массу ошибок, потому что игнорирует советы родительские. Так тем более Небесному Отцу больно, когда он видит, что его дети, они могут быть счастливыми, они могут решить свою проблему, если не попросят его, чтобы он им разрешил. Но насильно никогда Бог этого не делает. И, конечно, я еще раз повторяю, что песни – это учебник, можно сказать, романтики. Это учебник построения интимных отношений. И мне очень хотелось бы, опять-таки, обратить внимание, что как раз здесь, в этой книге, очень интересно, Бог показывает, что сексуальная жизнь тоже, она требует каких-то таких стоп или пауз. Не может человек существовать постоянно на одном вот взлете. Люди могут действительно не то что присытиться, а наступает какой-то момент выгорания, когда человек постоянно идет по возрастающей. То есть все в нашем организме работает по методу, или как бы по приемам сжатия и расслабления. Сердце у нас бьется, так ведь? Мышца сжимается, расслабляется. Легкие тоже дышат, сжимаются, расслабляются. Наша нервная система, периоды возбуждения и, наоборот, торможения. Точно так же в сексуальных отношениях, точно так же в отношениях с браком. Обязательно должны быть тайм-ауты. Обязательно должны быть какие-то вот паузы, которые дают возможность человеку, может быть, пересмотреть что-то, потому что разные периоды жизни, они требуют разных подходов. Что-то пересмотреть, что-то изменить, что-то утвердить. Это очень важно. И книга «Песни» об этом учит. И Бог это говорит. Он говорит о том, что необходимо немножечко, даже бывает, ну, как-то отдохнуть друг от друга. Может быть, действительно, есть какие-то моменты, может быть, очень чуткими.

0: когда, может быть, нужно просто промолчать и не обратить внимания. То есть очень это важно. И об этом можно узнать опять в этой книге, потому что она настолько красиво показывает эти сексуальные отношения. То, что Бог хочет, чтобы его дети были счастливыми, это очень важно. И для Бога нет проблем, нет тупиков. Любая проблема разрешается, если мы ее приносим к Богу. Он нас очень любит и разрешает все наши проблемы, в том числе и проблемы наших интимных отношений.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна, за ваши ответы, за те истории, которые вы привели. Они действительно вдохновляют, потому что зачастую пара, сталкиваясь с какой-то проблемой, может быть, даже достаточно серьезной, она просто приходит в тупик, потому что человеческий ресурс для решения этой проблемы, он может исчерпаться и больше не на что надеяться. В таких случаях остается только одно – надеяться на Бога. И мы, дорогие друзья, хотим вам от души пожелать, чтобы во всех жизненных обстоятельствах вы имели всегда возможность обратиться к Богу. Любая проблема, любая ситуация, с которой вы сталкиваетесь, может быть разрешена в молитве на коленях. Всего доброго вам и будьте счастливы.

0: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Добрый день, дорогие друзья. Мы рады снова встретиться с вами в рамках нашего цикла передач «Онлайн с Богом», где мы говорим о том, как выстраивать личные глубокие отношения с нашим Небесным Отцом. Ведь вера – это не просто ритуалы или традиции, это живая связь с тем, кто знает нас лучше, чем мы знаем сами себя. И Бог бесконечно любит нас. И когда я читал книгу «Деяния святых апостолов», Он открылся мне как сердцеведец, то есть тот, кто не только видит наши сердца, но и готов их преображать. Как же хочется иметь сердце, подобное сердцу Иисуса, наполненное такой любовью, что оно готово было, ну и так оно произошло, оно просто разорвалось на Голгофе, чтобы даровать нам прощение и новую жизнь. Слава нашему Господу, благодарность Ему за такую огромную любовь.

Мы уже говорили о том, что Бог общается с нами через Священное Писание. Это самый доступный и мощный, ну, способ услышать Его голос. Но знаете ли, как еще Бог может открываться нам? Через что может открываться нам, кроме Библии? Да, Он говорит с нами через творение. Царь Давид в одном из своих псалмов сказал следующее. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передают речь, и ночь ночи открывает знание». 18 псалом. Все, абсолютно все, что нас окружает, это Его творение. И в каждом листочке, в каждом пении птицы сокрыто послание от Него. И сегодня мы поговорим о том, как через природу или творение можно познавать Бога. Ведь все, что Он создал, все это несет отпечаток Его характера, Его мудрости. И помните, как писал апостол Павел в послании к римлянам: «Ибо невидимы Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творения видимых». Готовы взглянуть на мир вокруг по-новому? Если да, то давайте начнем. Хотел бы вновь вам напомнить тот отрывок, с которого я начал, и тот текст, который записан в книге «Псалтырь», 18 главе. Давайте вновь прочитаем его и поразмышляем. В 18 главе со 2 по 5 стих Давид пишет так. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук вещает твердь. День дню передают речь, и ночь ночь открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их». Бог разговаривает с людьми через свое творение. Так как Бог сотворил и сотворил все, то все несет отпечаток Его характера и природы. Так же, как и все, что делаем мы, ну, несет отпечаток нас самих. Ну, к примеру, даже посмотреть на детей. То есть, ну, те, кто видят моих детей, у меня четверо детей, они сразу понимают, что это мои дети. Да, мы можем отличить детей. Почему? Потому что, ну, они несут отпечаток нашей природы, нашей внешности. Поэтому все, любой достаточно сложный объект, он несет на себе отпечаток того, кто создал его. Дом, да, или автомобиль. Вот. Можно, да, по тому, как это произведено и как это сделано, много сказать о создателях. И это утверждение тем более справедливо, когда речь идет о мироздании. Представьте себе, ну, такую ситуацию, что я попрошу группу людей собрать табуретки. Что получится в результате? Каждый сделает свою табуретку. Но если рассмотреть каждую табуретку поближе и внимательнее, то каждый сделает ее по-разному. У кого-то это будет обычная классическая табуретка на четырех ножках, очень крепкая, хорошо сбитая, не шатающаяся, четко вся измеренная, там будут метки от карандаша, потому что человек все точно вымерял, да, все пазы будут очень плотно сидеть, все будет проклеено и так далее. Другая табуретка будет похожа, но при этом она будет чуть шататься, не так все плотно будет сидеть, одна ножка будет чуть короче, чем остальные три. Третья табуретка будет, да, с круглым сиденьем и на трех ножках, например. Четвертая будет раскрашена в разные цвета, будет очень яркая. Четвертая там будет со спинкой, например, и так далее. То есть что это говорит? Это говорит о том, что каждая табуретка будет нести отпечаток создателя. И если я достаточно хорошо знаю людей, то я смогу всегда определить, где чья табуретка. Да. Кому она принадлежит? Потому что если этот человек очень такой пунктуальный, очень четкий, то у него и табуретка будет такая. Если человек более творческий, то, ну, соответственно, он, скорее всего, больше акцент сделает на то, чтобы ее сделать просто очень красивой. Поэтому если, к примеру, мои дети решат сделать поделку, то я всегда смогу догадаться, кто сделал конкретно. Вот они принесут мне, старшие мои трое, принесут мне три поделки. И я всегда пойму, где старшего сына, где среднего, а где младшего. Потому что их поделки будут нести на себе отпечаток их характера, их подхода к делу. Василий Великий говорил

следующее. Он сказал так. Мир есть школа и училище богопознания, в котором разумным существам преподаются ведение Бога и где через рассмотрение видимого и чувственного ум направляется к созерцанию невидимого. То есть мир – это школа, да, и мы учимся в этой школе видеть невидимое, видеть во всем творении его создателя. Астроном, математик, философ, основатель экспериментальной науки, тот, о ком, я думаю, все из вас слышали из школьной программы «Галилей Галилео», сказал однажды так. Природа есть вторая книга Бога. Ну, давайте вспомним о нашем прославленном русском ученом, естествоиспытателе, химике, физике, астрономе, писателе Ломоносове. Он написал так. Создатель дал человечеству две книги. В одной он показал свое величество, в другой свою волю. Первая – видимый мир им созданный, а вторая – священное писание. Также процитирую еще несколько мыслей христианской писательницы Елены Уайт. Она написала так. «Природа, как и Библия, должна быть нашим великим учебником». В другом месте она написала так. «Голос природы – это голос Христа, обучающий нас бесчисленным урокам любви, силы, повиновения и настойчивости». Интересная мысль, да, что голос природы – это голос Христа, который нас чему-то учит. А также не могу не озвучить мысль христианского богослова IV века Ефрем Сирин. Он сказал так. «Повсюду, куда бы ты ни взглянул, найдешь знаки Творца. И какую бы страницу Писания ты ни читал, найдешь его образы. Взгляни, увидишь, как сплетены вместе природа и Писание. Хвала Богу природы, слава Господу Писания». И действительно, в Священном Писании можно найти много свидетельств того, что Бога можно познать через его творение. Например, опять же, по учению апостола Павла, там, вечная сила и божество, мы читали через рассматривание творения, видимо. Давайте конкретно прочитаем этот отрывок, причем я хотел бы прочитать его в двух переводах. Что мы можем, да, прочитать и услышать здесь? «Ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимо, так что они безответны». Или в современном переводе это звучит так. «Так что незримая в нем вечная сила его и божественность от сотворения мира были ясно видимы разуму во всем созданном им. Не снимается потому с тех людей их вина». Да, то есть о каких идет людях речь? Кому Павел обращается? Он, конечно, обращается к тем людям, которые могли бы апеллировать к тому, что у них не было доступа к Священному Писанию, и они могли прочитать Библию. Их никто с детства не научил путям Господним. Поэтому как они могли узнать Бога? Нет. Такие люди будут безответны. Почему? Потому что Бог явил себя явно в природе. Даже если ты не имел возможности читать Библию, хотя в наше время это нереально, создать такие условия сегодня. В принципе, имея интернет, мобильное устройство, всегда можно прочитать Библию, если даже ее нет в бумажном варианте. Но даже если бы и так, то ты должен был посмотреть на сотворенный мир и понять, что все сотворенное не могло произойти случайно. Это не просто молекулы бились-бились, пока вот в люди не выбились. И вот теперь мы сидим, да, и начинаем думать, что все это случайность. Мы же не предполагаем, что телефон или компьютер произошли случайно в результате взрыва на какой-нибудь фабрике. Нет, мы понимаем, что каждое устройство, непростое устройство, оно обязательно имеет какой-то разумный замысел. Поэтому вы будете безответны. Посмотрите на солнце, на звезды, на устройство этого мира, на животный мир, на растительный мир, на его сложность, красоту, да, удивительную гармонию, мудрость при создании, что неужели возможно оставаться неверующим. Я вспоминаю свою жену. Она по первому образованию медик. Я помню, как она возвращалась с занятий. Мы были уже в браке, и она очень восхищалась всегда. Говорит, Антон, мы сегодня изучали там пищеварительный тракт. Это так интересно. Когда ты смотришь на это, как все идеально устроено, как все четко уложено, как все работает. Как можно предположить, что это произошло случайно? Вот что

Сказал наш современник, ныне еще живой, Николай Николаевич Дроздов, ведущий телепередачи «В мире животных», да, который, он был не просто есть ведущий программы, он ученый, зоолог, он зоогеограф, он путешественник, но он доктор биологических наук. И вот он так выразил, да, свою позицию по этому вопросу. «Мне хотелось бы каждому телезрителю хотя бы чуть-чуть приоткрыть тайны бесконечного Божьего мира, через красоту земного мира показать величие его Создателя. Уверен, что через созерцание природы можно прийти к познанию Бога, любуясь окружающей нас красотой, а затем, принявшись изучать ее, со временем начинаешь понимать, что вот это все, небо, океаны, горы и леса, птицы и животные не могли возникнуть сами по себе. Все вокруг является свидетельством Божия всемогущества». Есть удивительная история, и он приводит историю. Однажды к преподобному Антонию Великому, египетскому отшельнику IV века, пришли философы и спросили, как он может жить в пустыне, не имея книг? И он ответил: «Книга, в которой я непрестанно читаю чудеса Божии, есть природа. Наблюдая природу, я соприкасаюсь с живым Богом». Теперь, как это на практике? Да, как это включить в мое общение с Богом, в познание Бога? Да, точно так же. Да, любой источник познания Бога дает мне возможность восхищаться им и прославлять Его. Поэтому здесь очень схожие вопросы в моем размышлении. Только добавляется просто еще один дополнительный вопрос. Да, вместо библейского текста, помните, у нас была тема, если вы не посмотрели, посмотрите, когда мы учились видеть Бога в Священном Писании. Вместо библейского текста мы видим его творение. Поэтому первый вопрос – что я вижу? Да, то есть очень важно посмотреть по сторонам, опыт посозерцать, увидеть, да, что вокруг меня, вот что привлекло мое внимание. Деревья, птицы, облака, удивительно голубое чистое небо, может быть, безграничное море либо океан. Что это говорит мне о Боге? Это второй вопрос. То есть как это раскрывает мне его характер либо природу? Он же это сотворил. Значит, это должно нести в себе отпечаток его природы либо характера. А дальше схема такая же, как и в других темах. Да? Что это говорит обо мне в свете характера Божьего или того, что мне открылось о нем? И что это побуждает меня сделать сегодня? То есть природа – это не просто какой-то красивый фон нашей жизни. То есть это живая книга, в которой Бог оставил свои автографы. То есть каждое творение рассказывает нам что-то о его характере, мудрости, любви. Давайте посмотрим, как через простые вещи вокруг нас мы можем лучше понять Бога. Например, вода. Да, мы знаем, что вода, ну, ее часто называют символом жизни, очищения. То есть она может быть спокойной, да, как тихое озеро, она может быть мощной, как бурный водопад. Что это говорит о Боге? Да, Бог – вода живая. Допустим, мы можем вспомнить Евангелие от Иоанна. Он очищает нас, как вода там, смывает с нас грязь. Он дает нам силы жить, потому что мы знаем, что без воды мы не можем прожить, да, больше 3 дней. Что это говорит обо мне? Да, мы также размышляем после того, как мы открыли что-то о Боге, в этом, да, что, Господи, я тоже хочу быть таким же, как Ты. То есть я хочу быть тем, кто будет, и дальше вы перечисляете. Что это побуждает меня сделать? Не знаю, стремиться к чистоте, либо меня сегодня это побуждает к тому, чтобы каждый день черпать из источника воды живой. Потому что, Господи, стоит мне несколько дней, не более 3 дней, да, вот так пренебречь и пытаться водой из каких-то других источников, как я просто умираю. Я духовно начинаю умирать. Я вспоминаю, у нас был однажды такой молодежный выезд на природу, и мы практиковали. И это было в Самаре, Самарская Лука, рядом с горой Верблюд. Мы разбили лагерь с подростками, и ранним утром я дал задание. Я говорю, теперь посмотрите на все, что есть вокруг, и скажите что-то о Боге. И мы прямо смотрели на Волгу. В этом месте она достаточно широкая, большая, могучая река. Я помню, до сих пор запомнил, прошло уже, наверное, не знаю, очень-очень много лет,
лет 15-16, может, больше. Я помню, как один из

подростка сказал так, что вот я, говорит, смотрю на Волгу, и я вижу мощь. То есть огромный поток воды льется, и он льется постоянно, бесконечно. То есть никогда поток этот не прекращается. И для меня этот поток – это как Божья любовь, которая увлекает все в одном направлении. А мы до этого, за день до этого плыли на байдарках. И мы обратили внимание, что когда ты плывешь на байдарке против течения, течение постоянно пытается тебя развернуть и направить по течению. В этот момент там проплывали большие баржи, корабли. И он продолжил эту мысль и говорит, что но если мы продолжаем плыть против течения, Господь, ты все равно влечешь нас постоянно, да, своей любовью. Я подумал, ничего себе, о, как Бог интересно открылся через, казалось бы, такие обыденные вещи. Для нас мы привыкли там каждый день смотреть на Волгу. Помню, был молодежный выезд другой, и один молодой человек после утренней прогулки с Богом, он вернулся и поделился, говорит, я нашел муравейник. Я нашел муравейник, и это было 5 утра. Как раз, помните, я в одной из тем рассказывал историю, какой я опыт пережил тогда. И говорит, я обратил внимание на несколько вещей. Первое, они очень рано встают. То есть я пришел в 5 утра, они уже не спали. Мне, говорит, стало интересно, я хочу прийти еще раньше, я хочу понять, когда они просыпаются. И, говорит, они очень трудолюбивые, целеустремленные. И они работают в команде. Что это мне сказало о Боге? Бог, он Бог порядка и гармонии. То есть он вдохновляет нас трудиться с усердием. Он сам постоянно находится в процессе творчества, созидания и так далее. То есть у него нет хаоса. Что мне это говорит обо мне? Да, я призван быть ответственным. Господи, помоги мне быть ответственным. Помоги мне помогать другим. Помоги, да, мне трудиться в команде. Что это побуждает меня сделать сегодня? Господь, я хочу работать с радостью. Не унывать, да, даже если путь вообще кажется долгим. И так можно разбирать и разбирать. Возьмем цветы, удивительные цветы. Бог мог создать цветы одного вида. Ну, не знаю, кто-то из вас, допустим, любит тюльпаны. У нас всю землю наполняли бы только тюльпаны и никаких других цветов. Но мы видим, что Бог открывается как творчески и как нежный, потому что цветы всегда, они особо нежны, да, они всегда зависят от питания, которое идет к ним. То есть вот эта нежность, эта удивительная креативность, они настолько бывают разные, настолько удивительные, настолько прекрасные, красивые. Да, все люди восхищаются цветами. Что это говорит мне о Боге? Да, что, Господи, ты так тщательно подходишь к тому, что ты делаешь. Ты художник, который любит красоту и разнообразие. Да, ты заботишься даже о малейших деталях. Не так, как я, может быть. Да, и что это говорит обо мне? И тут человек может понять, Господи, а я вот тяп-ляп, быстрее бы сделать, и для меня детали вот. А ты, вот ты так все прописал, так прорисовал. Уникальное творение. Насколько оно ценно. Господи, насколько ты ценишь меня, потому что я тоже твое творение. Что это побуждает меня сегодня сделать, Господь, ценить себя, других людей, видя в каждом твое творение. Да, ну и так можно продолжать бесконечно. Птица, свобода, радость, да, забота, они поют. Я однажды тоже так ходил и размышлял, думаю, Господи, ты мог дать птицам, даже если бы были разные виды, одну песню, один голос. Так нет, у каждого какой-то свой голосок, свое пение. И при этом ты питаешь птиц, и в Библии мы читаем, да, что ни одна из них не упадет без твоей воли. То есть ты все знаешь. То есть ты заботливый отец, который обеспечит всем необходимым. Да, ты даешь свободу, ты даешь радость. Что это говорит обо мне? Господи, я не такой, но я могу доверять тебе, даже если не знаю, что меня ждет в будущем. Я тоже хочу быть таким же заботливым. Да, я хочу жить с благодарностью и радостью, зная, что ты обо мне заботишься. Горы. Я очень люблю горы. То есть, если бы, конечно, ну не если, когда передо мной стоит вариант выбора горы либо море, я по себе скажу, я выберу горы. То есть я очень люблю быть в горах, да, и горы – это величие и сила Божия. То есть они стоят веками, несмотря на ветры, бури. И когда я оказываюсь в горах, мое особо любимое место – это Архыз. Когда я там оказываюсь, приезжаю, ставлю палатку, и утром просыпаюсь и гляжу на эти горы, водопады, то ну, у меня только вот мое сердце наполняет слава Богу. Потому что я понимаю, что вот как Бог так же надежен, да, как эти скалы. И я понимаю, что я могу найти в нем опору.

в любых жизненных бурях. И это побуждает что? Это побуждает меня делать. Доверять Богу в трудные моменты, да, находить в нем покой. Когда я выхожу утром на улицу, и вдруг появляется солнышко. Да, может быть, были такие серые, хмурые дни, может быть, было холодно. И тут вдруг солнышко, которое так согревает, оно и свет, и тепло, и жизнь, оно освещает все вокруг. И что это мне говорит о Боге?

света и жизни. Он освещает мою жизнь. Он согревает мою жизнь любовью. Я прям так и говорю: Господь, вот как солнышко сейчас греет меня, так же, Господь, я просто ощущаю, как Ты согреваешь меня своей любовью. И, Господь, я тоже хочу быть светом для других. Я тоже хочу также, ну, являть Твою любовь и согревать своими словами, делами, поступками чью-то жизнь, отражая Твою любовь, Господи. И это побуждает меня сегодня нести это добро и надежду тем, кто находится во тьме. Поэтому вы можете сами также попробовать сегодня, да, и последующие дни, попробуйте посмотреть вокруг себя и в удивительном Божьем творении увидеть черты его характера, его природу. Потому что это есть во всем. Идет дождь, это благодать, которая изливается. И я молюсь, говорю: Господи, изливай на меня благодать Твою, как этот дождь сейчас изливается на землю и дает жизнь, да, всему находящемуся на ней. Поэтому изливай на меня Духа Твоего Святого, чтобы все плоды Духа, они сейчас как растения напитались и просто вот начали расти. Если снег покрыл землю, я говорю: Господь, это праведность Твоя. То есть Ты покрываешь, Господь, мое несовершенство, мою грязь, нечистоту, все, что есть во мне, да, вот этим белоснежным слоем. И это удивительно и прекрасно. Животный мир, когда я смотрю, там есть и забота, есть и нежность, да, есть красота, есть гармония и так далее. При этом, конечно, хочется отметить, что не все в природе всегда 100% может отражать Бога на данный момент, потому что, к сожалению, мир во грехе и во зле. Иногда мы видим, что грех произвел такие перемены в жизни, да, существ, сотворенных Богом, либо мира, что уже сложно согласиться с тем, что что-то, какие-то явления отражают его. Но при этом для меня это также повод от обратного. Я помню, как однажды я утром тоже прогуливался и смотрел по сторонам и подошел к сухому дереву, абсолютно сухому, мертвому дереву. Я стал около него, смотрю на него и говорю: Господи, а что это дерево может сказать мне о Тебе? Я понял, что оно говорит мне не о Боге, оно говорит мне обо мне без Бога. Я вдруг осознал и понял, что вот во что может превратиться жизнь человека и сам человек, если он перестает получать живительные соки Божьей благодати, либо он позволяет кому-то, да, каким-то грехам источить его корень, либо внести какую-то болезнь в него. И в конечном итоге он вот становится этим сухим безжизненным деревом. Это тоже повод обратиться к Богу в молитве и сказать: Господь, я не хочу никогда стать, ну, вот таким мертвым деревом, абсолютно сухим. Я хочу, Господь, всегда быть рядом с Тобой. Я хочу всегда получать, да, эти соки целительные. Я хочу всегда быть привитым к Тебе. Я хочу, чтобы Твои минералы и так далее наполняли меня, чтобы я мог, Господь, цвести, как то дерево, посаженное в потоках. Вот. Поэтому, к сожалению, да, много есть в мире природы сегодня то, что уже, к сожалению, было искажено в результате греха. Но это не основание и не повод, да, глядеть на то, что действительно является таким явным, мощным свидетельством в пользу того, что Бог все сотворил и какой Он наш Творец. Поэтому в завершение скажу еще раз, что природа — это не просто красивые пейзажи. Это голос Бога, который говорит с нами через каждое творение. Когда мы смотрим на воду, муравьев, цветы, птиц или горы, мы можем лучше понять, кто Он и как Он действует в нашей жизни. Поэтому давайте учиться видеть Бога в окружающем мире, да, и благодарить Его за то, что Он так мудро и вообще так любяще все устроил. Особенно в наш век. В наш век прогресса, когда мы в основном живем в больших городах, много времени мы смотрим, да, не на окружающий мир, а, может быть, на какие-то устройства. Мы находимся постоянно в замкнутых пространствах, поэтому как никогда важно в наше время, да, находить эту возможность быть на природе. Это может быть парк в вашем городе, это может быть дорога до работы, которую вы можете не проехать на автобусе, а выйти чуть раньше, пройтись пешком, может быть, мимо какого-то сквера, и там понаблюдать и посмотреть по дороге, да, как поют птицы, как распускаются первые, может быть, листочки на деревьях, почки. То есть и в этом во всем увидеть Господа и
пусть это станет поводом, ну или не поводом, а основанием для

0: вашего общения с ним. Если есть возможность выбираться куда-то подальше, на природу, то это вдвойне замечательно. То есть это всегда позволяет нам окунуться в этот мир божественных творений. Ни один человек не может быть равнодушным, когда он оказывается где-то, где абсолютно чистое небо, и вечером он глядит на это звездное небо. Даже, ну, мне кажется, самый какой-нибудь закоснелый атеист все равно в этот момент как будто соприкоснется, да, с чем-то более возвышенным, с миром духовным. В завершение этой замечательной темы я хотел бы помолиться. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты сотворил такой чудесный мир. И он не мог быть иным, потому что все, что Ты делаешь, Господь, оно отражает Твой характер, Твою природу. Поэтому вся красота Твоя, Господь, она отражена в Твоем творении. Спасибо Тебе за то, что Ты дал нам глаза, уши, да, обоняние, что осязание. Мы можем, Господь, видеть, мы можем слышать, мы можем наблюдать, ощущать, Господь, красоту Твоего творения и через это восхищаться Тобой. Спасибо Тебе за это, Господь. Аминь. Дорогие, очередная наша тема, нашего цикла онлайн с Богом подошла к концу. Я надеюсь, что вы не пропускали ни одной темы и не пропустите, прослушайте все 30 тем этого цикла, которые должны помочь вам обрести более близкие личные отношения с нашим Господом.
1: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам, — говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Здравствуйте, наши дорогие зрители. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях наш добрый друг, наш завсегдатай нашей программы Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Сердечно рады вас видеть. В прошлый раз мы вместе с вами говорили о тех 5 основных столпах ислама и о том, во что должен верить каждый мусульманин. Вы могли еще раз напомнить для наших зрителей, чтобы они его не забыли?
1: Да, это 5 верований или благочестия в исламе. Это вера в Аллаха, вера в судный день, вера в ангелов, вера в книги посланные и вера в пророков Аллаха.
0: То есть вот эти 5 определяют любого мусульманина, шиита, суннита, то есть любой, независимо от более чем 70 течений в исламе, он все равно верит в это.
1: В Коране написано, что если ты встретишь таковых, ты вместе с ними молись. То есть это даже не зависит от принадлежности религии какой-то. То есть это если истинный христианин принимает эти 5 верований, то есть это то делает... можно с ним вместе молиться.
0: О, замечательно. То есть это опять объединяет, наоборот, людей, а не разделяет их по деноминациям, по названиям, по культуре.
1: Да. Это условие благочестия, как бы. Ну, мы в прошлый раз говорили,

0: говорили, что есть духовная часть, а есть социальная составная.
1: Ага, спасибо.
0: И вот о том, о чем мы говорим сейчас, это духовная составная.
1: Спасибо. Но я знаю также, что в исламе помимо верования есть 5 основных дел или 5 основных таких моментов, которые каждый мусульманин должен делать, его своеобразная святая обязанность. Вы могли бы об этом рассказать?
0: Фундаментальные основания ислама, да. Их тоже 5.
1: То есть 5 и 5. Легко запомнить.
0: Таких, да, 5 фундаментных столпов таких ислама. Первое – это шахада.
1: Что это?
0: Шахада – это свидетельство. Слово шахада, кстати, от этого слова идет и…
1: Шахид.
0: Шахид.
1: О, это он свидетель.
0: Шахид. Видите, опять же, ше-хе-де. Вот шахада, шахид – это от слова свидетель, свидетельствующий. Вы знаете, то есть человек показывает, он свидетельствует о своей вере. Она так и звучит. «Ашхаду анна илля Аллах». То есть свидетельствую в единство Бога.
1: То есть шахид – это не смертник со взрывчаткой.
0: Абсолютно.
1: Шахид – это прежде всего свидетель.
0: Видите?
1: Который.
0: Да, шахид, который несет в себе единобожие. Мысль о том, что не идолопоклонство в этом мире должно быть вверху человека, а единое понятие о Боге. О том, что Бог един, о том, что Он живой, и о том, что Бог есть. Понимаете? Вот это шахада называется, свидетельство. Это первый столб. Но видите, какая ситуация? Я часто говорю, что не может быть веры без свидетельства. То есть сначала должна быть вера. А потом вы свидетельствуете о своей вере.
1: Что поэтому, она уже есть.
0: Да, поэтому иман, вера, она тоже ставится как в первую очередь. То есть я свидетельствую о своей вере в Бога. Понимаете?
1: Иман – это вера, да?
0: Иман – это вера.
1: В нашей транскрипции.
0: Шахада не может быть без веры. То есть свидетельство не может быть без веры. Сначала в человеке появляется вера, потом он свидетельствует о своей вере. Вот это первый столб.
1: А вот как бы это звучало по-русскому? На русском языке.
0: Я свидетельствую о том, что Бог един.
1: Но там есть продолжение, по-моему, в этой фразе еще. Вот я свидетельствую, что Бог един, и есть еще его посланник.
0: Но это уже идет в символе веры.
1: Понятно.
0: А в свидетельстве он свидетельствует, что
1: да,
0: Бог един. Это самое главное. Ашхаду анна илля Аллах. Мухаммаду расул Аллах. Что потом Мухаммед его посланник. Вот. Но самое главное, вот идея в том, что арабский мир из уст Мухаммеда получил то, что Бог един. Если мы можем вкратце просто сказать, во времена Мухаммеда Мекка, она была такая, как и сейчас, на том же месте, просто вокруг Каабы, вот этого большого черного куба, было 360 идолов.
1: Ох, то есть на каждый день.
0: И каждый приходящий молился своему идолу. И вот,
1: ярмарка богов.
0: И вот реформационные действия Мухаммеда привели к тому, что он пришел и сказал, что это не боги, их нужно снести. То есть он говорил,
1: один бог.
0: Бог един. Вот. И вот это набатом звучало в последователи Мухаммеда, что Бог не в идолах, которые находились в самом центре Мекки, вот, времен Мухаммеда. И они после этого потом его уничтожили. Там сначала он ушел в другой город, потом вернулся с армией, взяли Мекку, разрушили идолы. И уже вот основной набат, что Бог един, идолопоклонство разрушено. Идолопоклонству пришел конец.
1: Джабар, у меня вопрос такой. А вот чтобы стать мусульманином, что необходимо для этого? Обрезание, может быть, необходимо? Какие-то обряды? Или достаточно вот этого исповедания веры, что Бог один?
0: Да, ну, вы знаете, обрезание, оно дается, как и во времена Авраама, в начальные дни, или там до юношества, там, до каких-то определенных лет, там, до 7 лет нужно обрезаться. Но достаточно произнести 3 раза символ веры, который называется калима, это значит произношение слова, от слова калом, тут идет корень слова калеме, калима, и он звучит так, свидетельствую о том, что, вы знаете, нет святости никакой Божьей, хотя, вы знаете, в русском языке оно звучит, знаете, тавтологично так, нет Бога, кроме Бога. Это непонятно, но если

0: И мы разбираем в другом понятии, например, смотрите. «Ля илахи иля Аллах». «Мухаммаду Расул Аллах». Смотрите, «ля» – это как и еврейское слово обозначает «нет». Угу. Только в еврейском языке не «ля», а «ло». Угу. «Ло кашер» – это значит «нечистое».
1: Некошерно.
0: Да. А в арабском языке «ля» оно звучит как «ло» в еврейском, «ля» в арабском – «нет». «Ля иляхи иля Аллах». «Ля иляха иля Аллах». «Иляха», знаете, это вот оно и в языках азиатских народов тоже присутствует. Это святость. Угу. То есть, если разбирать вот символ веры, это слово как святость, не как «нет Бога, кроме Бога». Это вообще непонятно. Нет святости
1: ни у кого Бога. Другого, кроме как у Бога.
0: Потому что человек на земле только и делает, что ищет святыни. Угу. Ищет святые места, святые источники, святые какие-то изделия, святые пещеры, святые деревья, святые источники.
1: Святые могилы.
0: Святые могилы, святые мощи. В арабском понимании Бог открыл. «Ля иляха илляллах». Нет святынь, нет святости, которая только Богу принадлежит.
1: Угу,
0: и вот когда человек начинает понимать, что нет святости, мы нигде не найдем здесь святости на земле, никакой пещеры, никакого дерева, никакого, вот тумары есть или какие-то изваяния,
1: знаете, амулеты.
0: Амулеты. Нет ничего святого, что может защитить человека. Только Бог. Вторая часть звучит «Мухаммаду Расул Аллах». Мухаммад является его посланником. И если человек три раза это произносит, «Ля иляха илля Аллах, Мухаммаду Расул Аллах», он становится последователем Мухаммеда. Они живут по луне, поэтому у них и в часто во многих государствах луна – это символ их
1: То есть всегда вот на мечей,
0: герба или часто, флага. Да.
1: Ну, Рамазан, насколько я знаю, это не только праздник, это прежде всего пост.
0: Да, да.
1: А как пост может быть праздничным?
0: Не в еде дело должно быть. В древности, во времена Рамазана, все войны прекращались. Лучше жить 11 месяцев праведно, чем один месяц для галочки.
1: Но мы разобрали только первую, есть же еще четыре.
0: Есть еще четыре. Первое – это шахада. Второе – это намаз. Пятикратная молитва. 5 раз в день каждый правоверный последователь Мухаммеда, он должен молиться.
1: Но ведь помимо намаза есть еще молитва как дуа. Как вот их отличить?
0: Они, видите, намаз – это ежедневное определенное упражнение, и в упражнениях этих вставлены слова, которые вы обязаны говорить. А дуа, вы говорите это после того, как вы совершили этот обряд, который вы должны выполнять. То есть он входит в обязательные действия, а уже дуа в конце, вы просите Бога о своих каких-то пожеланиях, вы общаетесь с Богом, и это называется дуа.
1: Намаз какие-то определенные времена прям, да, он прописан? Что?
0: Он прописан по времени. Так как время везде разное, он у всех по-разному значится. Сегодня мы живем в технологичном мире, у всех на телефонах, на планшетах, на компьютере.
1: Есть напоминание сразу.
0: Напоминание времени. Он один из них очень утром рано, другой ближе к обеду, после обеда, вечером и ночью. Вот 5 молитв, которые каждый мусульманин, каждый представитель ислама должен совершать ежедневно. Это намаз. Третье – это Рамазан, руза.
1: Или Рамадан еще, да? Но
0: Рамадан
1: то, кто как
0: или Рамазан.
1: Да. Кто как произносит.
0: Рамадан или Рамазан – это 9-й месяц по исламскому календарю. 9-й месяц.
1: То есть не по григорианскому, как сентябрь, да. А именно…
0: По мусульманскому календарю, да, по исламскому календарю, по хиджре – это 9-й месяц. И там 29 дней. И он у них начинается всегда в один и тот же день. В других местах, где живут люди по юлианскому календарю, по григорианскому календарю люди, где все живут, у нас разница с ними 11 дней. Почему? Потому что они живут по Луне, поэтому

0: У них и в частности во многих государствах луна – это символ их
1: То есть всегда вот на мечетях
0: герба или часто, флага. Да. Они живут по луне. А григорианский календарь, мы живем по солнцу. Поэтому у нас он разнится. Вы знаете, в православных праздниках тоже есть двунадесятые праздники, которые есть праздник, который отмечают в один и тот же день, а есть праздник, который тоже кочуют. И вот если мы говорим о Рамазане, как в праздник, который у них там в один и тот же день начинается, то есть 1 Рамазана и 29 Рамазана он заканчивается. А у нас он по 10, по 11 дней имеет разницу, потому что у нас мы живем по солнечному календарю.
1: Ну, Рамазан, насколько я знаю, это не только праздник, это прежде всего пост.
0: Да. Да.
1: А как пост может быть праздничным?
0: И вы знаете, вот 177-й аят, 185-й аят, 185-й аят второй суры, он звучит так. Многие даже постясь не знают, почему они постятся. Так, и в месяц Рамазан есть тот, в который Господом Коран ниспослан в руководство людям. Ну
1: есть,
0: и дальше.
1: Ага, то есть подарено наставление Всевышнего.
0: Да, видите, вот первое откровение Мухаммед получил в этот месяц Рамадан. Вот первое откровение. Но исламский мир не помнит точно, в какой день это было. И они решили, что они будут поститься все 29 дней.
1: То есть весь месяц
0: они посвятят это вот в посте.
1: А что включает в себя этот пост? То есть, вот, ну, может быть, как они, все-таки 29 дней не есть, ну, тяжеловато, или там есть какое-то время, когда можно кушать, послабления какие-то, или как вот вообще, как это правильно сделать?
0: Вообще, в исламском мире послабление только для беременных женщин и больных, скажем, каким-то психическим заболеванием. Остальные все обязаны поститься.
1: То есть вообще полностью одерживаются от пищи на все 29 дней?
0: Даже не только на пищу, но и на воду.
1: И на воду. Но это касается полностью всех 24 часа каждый день или все-таки...
0: Вот такая интересная закономерность, вы знаете. Световой день. Вот пока солнце светит, кушать нельзя и пить нельзя. Как солнце садится, нужно есть и можно и пить. Поэтому делается... один раз принимается пища ночью, ночью, после того, как солнце село. И утром рано, в 4 часа, или в 3 часа, или в 5 утра, встается и принимается еще один раз пища, и уже весь остальной световой день кушать нельзя. Ну, вы знаете, я думаю, вот во времена Рамазана для меня всегда встает вопрос остро, ведь... Не в еде дело должно быть.
1: То есть даже не в еде. Вообще проблема даже вот поста не в еде.
0: Понимаете, да.
1: А в чем?
0: Потому что вот в древности, во времена Рамазана, все войны прекращались.
1: То есть мир наступал.
0: Прекращались какие-то распри не только на уровне народов, но и на личностном уровне. Соседи мирились, родственные отношения какие-то улучшались. Человек прекращал вести какой-то плохой образ жизни. Человек должен быть лучше. Он не должен был там воровать. Он должен был жить прямо, правильно. В таких случаях я всегда говорю, значит, получается, Рамазан это как бы вступление в духовную жизнь. Или встать на прямой путь. Да? Но это как это парадоксально. После 30 дней поста люди опять... возобновляли войны, люди опять начинали ругаться, люди опять занимались тем, чем занимались, скажем, до поста, то есть, понимаете, да? То есть они опять возобновляли свою вот эту, может быть, греховную жизнь.
1: То есть пост это был приближение к Всевышнему, приближение к этому праведному пути?
0: Вот мне всегда хотелось сказать, лучше жить 11 месяцев праведно.
1: Чем один месяц.
0: Чем один месяц жить, ну, как бы вот для галочки. Хотя я понимаю, не кушать. Когда человек не кушает, он этим самым хочет Богу показать, Господи, мне отношения с тобой важнее, чем еда.
1: То есть я смиряюсь.
0: Я жертвую едой для того, чтобы быть лучше, вот для того, чтобы наши отношения с тобой улучшились.
1: Спасибо. У нас, конечно, время передачи подходит к концу, но если можно, коротко.

0: Мы не разобрали еще два.
1: Есть приношение закят. Оно считается по-разному. Есть приношения, которые вы должны приносить из своего богатства домашнего, и есть приношения, которые вы должны приносить из земледелия. И последнее – это хадж или паломничество.
0: Паломничество.
1: Паломничество в Мекку. Каждый мусульманин, правоверный, один раз в жизни должен посетить те места, где жил, где ходил, где участвовал, где молился Мухаммед.
0: А вот для чего это важно?
1: Это важно. Во-первых, это единство.
0: Угу. То есть
1: люди, приходя туда, понимали, что они единый народ.
0: То есть умма, есть такое понятие. Да,
1: да, умма. Угу. Это общество, собрание, единство. Вот они приходят со всех, с разных сторон, и они понимают, что они поклоняются одному Богу. Единая религия, единые действия, которые приняты во всех частях мира. Угу. Ну и, конечно, придя туда, они видят людей, которые ищут прямой путь, и это
0: духовный опыт, какие-то наставления новые, какие-то откровения,
1: знакомства, это испытания какие-то.
0: Ага. Огромное вам спасибо за то, что были сегодня вместе с нами, за то, что так хорошо спасибо показали вам те пять основных моментов, которые должен делать каждый мусульманин. Спасибо. Огромное вам спасибо. Дорогие зрители, спасибо и вам, что вы были вместе с нами. Надеемся, эти передачи вам будут интересны. Просим вас, чтобы вы также писали письма, говорили какие-то отзывы, как-то, чтобы была у нас налажена обратная связь. Спасибо за ту корреспонденцию, которая уже поступает. И мы благодарны вам за то, что вы смотрите нас. Всего вам доброго. До свидания. Мусульмане, допустим, говорят, Библию не читайте. Христиане говорят, Коран. Ой, Коран это вообще какая-то непонятная книга. У нас здесь Библия. Вот.
1: У Бога было четыре книги. Угу. Это Тора, Евангелие, Псалмы и Коран. Но даже сам Коран говорит, обращайтесь к книгам, которые были до вас.
0: Что-то новое в Коране. Спасибо за такое яркое
1: откровение. Новое, потому что люди просто не следуют, не читают. Да. Религия разделяет людей. А вера в Бога объединяет людей.

И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

0: Здравствуйте. Иаков счастлив. Его любимый и потерянный сын Иосиф жив. Но почему Иаков не спешит навстречу к Иосифу, а останавливается в Версавии? Что это, страх перемен или страх нарушить Божью волю? Почему Иосиф хочет, чтобы его родных поселили в земле Гесем? Как Бог продолжает заботиться о своем народе? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы не дочитали 45 главу, остановились на том, что братья идут к отцу с радостной вестью, но, наверное, с тревогой в сердце, как отец воспримет все то, что они ему расскажут. Не возникнут ли новые сложности?
1: Да, мы прочитали 45 главу о том, что Иосиф открывается своим братьям. Мы прочитали и сделали параллель.

0: Или вот параллель о том, что вот от появления Иосифа снова в жизни своих братьев, это вот как прообраз воскресения Иисуса Христа. Иосифа не было, Христос был умершвлен, и потом Иосиф как бы вот воскресает для жизни своей семьи. Это как параллель воскресения Иисуса Христа, да? И потом братья должны с особой миссией идти к своей семье, к своему отцу, возвестить им о том, что Иосиф жив, и через вот эту жизнь Иосифа уже Бог дальше будет осуществлять свое спасение. Вот. Ну и узнал фараон обо всем этом. Это очень так написано.
1: Благосклонно
0: это все воспринял. И интересно, что именно фараон дает повеление, да? И сказал фараон Иосифу: «Скажи братьям твоим, вот что сделайте, навьючьте скот ваш и ступайте в землю Ханаанскую». И он дал колесницы, он дал навьюченных животных различной едой, различными там произведениями земли написано. Вот. Мы когда размышляли над этой историей, возникает вопрос, зачем это все было к Иосифу, точнее, зачем все это было к Иакову, надо, ну, как бы, чтобы эти животные пришли, были там доставлены вот эти колесницы, вот этот весь хлеб, все вот эти продукты, все вот это вот богатство, роскошь. Зачем это все нужно было, чтобы Иаков это увидел, если это все потом обратно пойдет снова в Египет? Не могли ли брать просто там налегке так прийти к Иакову и сказать: «Отец, радостная новость, вот у нас там Иосиф жив, пошли в Египет», да?
1: Ну, чтобы они ни в чем не нуждались на пути, да, наверное.
0: Во-первых, конечно, чтобы ни в чем не нуждались, а во-вторых, эти все богатства и роскошь, она была свидетелем могущества Иосифа, с одной стороны, и как бы свидетелем правдивости слов братьев. Потому что фараон и его люди, фактически обладающие практически той же силой и властью, они не ходят просто на ослах без запасов и без вот этой вот атрибутики славы. Да? Но мы остановились на 24 стихе. В 25 стихе мы читаем: «И пошли они из Египта», это сыновья Иакова, братья Иосифа, да, «и пошли они из Египта и пришли в землю Ханаанскую к Иакову, отцу своему, и известили его, сказав: Иосиф жив и теперь владычествует над всею землею египетскую». Можно себе представить, Иаков уже давным-давно с этой мыслью смирился. Он уже давным-давно похоронил Иосифа. Он уже, наверное, даже отчасти смирился с мыслью, что Вениамин отпустил. Ну, раз вот голод, уже все, то вот как бы сказать...
1: Ну, беда обрушивается за бедой. Беда не приходит одна,
0: беда
1: как
0: не
1: говорят.
0: Приходит одна. И вот эти обстоятельства, перед которыми он просто бессилен. Он, конечно, надеялся на возвращение, но приходят его дети и говорят: Иосиф жив. Но вот дальше вот написано в 26 стихе: но сердце его, что написано, смутилось, ибо он не верил им. Вот интересно, с чем же еще, вот если мы сравниваем все вот это с евангельскими историями, то какой момент, с каким моментом можно сравнить приход братьев домой и вот их весть о том, что Иосиф жив? Да? Я просто прям зачитаю из Евангелия, Евангелие от Луки, 24 глава. Вот. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие». Тут женщины, которые пришли помазать тело Иисуса, в общем, пришли в воскресенье рано утром ко гробу, да, «но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса». И вот четвертый текст. «Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих, да, и когда они были в страхе». И, в общем, вот здесь вот эти же самые эмоции, да, очень похожи вот на сцену после воскресения Иисуса Христа, когда первые последователи, женщины, которые с ним ходили, а потом и ученики, получают весть о том, что Христос воскрес. И, конечно, к чему это приводит?

0: происходит, вместо того, чтобы как приводило это к радости безусловной, там, о, мы же, да, он же говорил, что он воскреснет. Все смущаются, все не верят, все в страхе. Ну, это на самом деле очень естественно, очень естественно. И вот тут то же самое. Сердце его, мы читаем, смутилось, и он не верил им. Даже те же самые термины.
1: Да, он, может быть, боялся поверить. Да, сначала, конечно, понадеешься, а потом раз, окажется, что это ошибка.
0: Разве можно в это поверить, да? Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, и вот зачем эти колесницы, вот, да, видишь, если бы не они, его бы вера, ну, бы еще бы требовала больше времени все это принять, да? Когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израиль: «Довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». Тоже очень трогательная сцена. Сколько прошло времени, да? Иаков живет с мыслью. Ну, он уже как бы это горе принял, естественно, все. Он живет дальше. Но вот такой поворот событий.
1: Теперь умирать не страшно.
0: Он, ну, он готов идти. И вот здесь вот он в 27-м тексте назван именем. Ожил дух Иакова, да, а дальше написано: «И сказал Израиль», здесь уже он упоминается новым именем, наверное, неспроста, ожил, да.
1: Воспрял.
0: Иаков воспрял. «Довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». И вот мы дальше переходим к 46 главе. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертву Богу отца своего Исаака». Интересно, да, вот это место, Версавия. Мы уже неоднократно были в этом месте с другими героями книги «Бытия», когда читали раньше. Если память не изменяет, то именно Авраам первый упоминается, что он жил в этом месте, да, что он там поставил жертвенник. То есть это место было знакомо Аврааму и знакомо его детям, и его потомкам.
1: Это, наверное, была та часть земли, которую Бог им обещал?
0: Ну, там все же было частью земли ханаанской. Это вся земля ханаанская, то есть была обещана им во владение. Но Версавия, она и расположена по дороге в Египет. То есть когда ты идешь в Египет, ты должен был ее пройти. И, в принципе, мы видим, что Иаков идет в Египет. Но в Версавии он останавливается. Ну и вообще, как бы сказать, это же не просто там поход в магазин или что-то. Он же идет, это глобальный переезд всего семейства, глобальный переезд зарождающегося народа вообще, в принципе, да.
1: Но он вообще как бы понимал, что он туда надолго идет? Или он думал, что вот, ну пока голод закончится, вернусь сюда?
0: Да, вот Авраам же тоже ходил в Египет, да, долго там не задержался, да. И тоже по причине голода он туда ходил и долго там не задержался. И мы видим, что Бог не хотел, чтобы его народ в Египте оставался надолго. Но, тем не менее, мы видим, что Египет неоднократно в истории Божьего народа является неким таким местом, где последователи Иакова, ну, или потомки Авраама, да, они спасение получают. Даже Христос, когда родился на земле,
1: да, нашей, пришлось бежать в Египет.
0: Какое-то время скрывался в Египте, да, пока все страсть с Иродом Великим и его преемником следующим не утихнут и там не забудется вот этот визит волхвов в Иерусалим и вот это все.
1: Но вот все-таки у Иакова были какие-то страхи и сомнения, потому что Бог ему не просто же так, наверное, в видении является.
0: Да. И он возносит жертву, как бы он спрашивает. То есть у Иакова вот эта вот черта, он не хочет идти в Египет без Божьего повеления.
1: Да, одобрения.
0: Одобрения, да. И сказал Бог Израилю, интересно, что он приносит жертвы на жертвеннике Авраама, скорее всего, который он

0: тогда еще поставил. «И сказал Бог Израиля в видении ночном». Вот это очень важно, что Бог все-таки подтверждает основные глобальные вехи передвижения в жизни Иакова. Это же все было вот именно таким путем, да, когда он бежит от своего... У него все время так было. Он бежит из своей семьи, бежит от отца, бежит от брата. И уже он убежал, и он видит видение, да?
1: На пути где-то,
0: уже где-то. Когда он уходил от Лавана, он уже тоже, как бы сказать, уже, ну, тоже он все время руководствуется вот этим вот Божьим руководством. И здесь, в видении ночном, Бог ему открывается и говорит: «Иаков, Иаков». Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет». Вот то, о чем ты говорила, да, как будто он боялся, как будто что-то его туда не пускало, о чем-то он переживал. «Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет». Вот это очень важно, да? «И я выведу тебя обратно». То есть Бог здесь обещает Иакову пойти с ним, вывести его обратно. То есть то обетование о семени, которое Бог обещал Аврааму, потом обещал Исааку, потом обещал Иакову, что через них, через их род в мир придет Христос, и это произойдет в земле Ханаанской, да, не в Египте, что в Египте вот этот народ не затеряется, он не исчезнет. Вот это все сейчас снова, этот четвертый текст, это вот снова отсылка вот к той идее, что Бог исполняет обещание о семени, которое он дал еще Адаму и Еву в Едемском саду, обещание о том, что обязательно придет Христос. «Я пойду с тобой в Египет, я выведу тебя обратно. Иосиф своей рукой закроет глаза твои». То есть Бог ему подтверждает здесь вот эту мысль, после которой, наверное, уже Иаков, ну, он уже полностью обретает вот эту уверенность: Иосиф жив. Одно дело, дети пришли, сказали, другое дело, Бог во сне ему является и говорит.
1: Но не было ли тут у Иакова вопроса к Богу: «Господи, а что ж ты раньше-то молчал? Столько лет я мучился, переживал».
0: Столько лет, да, столько лет он ему об этом не говорил. Может быть, возникает такой вопрос. Но уже все это в прошлом, все это позади. Здесь ничего не остается делать, как только доверять Богу, правда? Ну, а в принципе, как по-другому. «Иаков отправился из Версавии, и повезли сына Израилева Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его». Вот эти колесницы еще.
1: Как на лимузине прокатиться, наверное, на колеснице фараоновой.
0: Интересно, что ведь когда такой большой народ, ну, еще мы сейчас чуть позже скажем, сколько их всего было, да, но тем не менее, это не два человека, не маленькая группа, но это больше, чем караван. И с таким пафосом, с таким, как сказать, ну, вот, не на верблюдах вот это все происходит. А это же окружающие тоже все это видят, да? Это придает особый статус этому народу. Яков отправился из Версавии, как мы сказали, повезли его, да. «И взяли они скот свой», еще шестой текст говорит, «скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, Иаков и весь род его с ним». И вот здесь вот библейский текст делает такой, как бы, перерывчик, и дальше с 7 стиха, с 7 стиха по 25 текст идет родословие. Родословие сынов Иаковых. Уже опять перечисляются все его дети, дети детей. Ну, мы пропустим этот отрывочек, мы не будем читать подряд.
1: Но они тут все поименно,
0: да,
1: перечисляются.
0: Но они тут все перечисляются поименно. И вот 26 текст подытоживает. 26 текст подытоживает. «Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресла его, кроме жен сынов Иакова, всего 66 душ». То есть 66 душ – это кроме Иакова, всех его потомков, которые именно от него произошли, которые переезжают в Египет. «Сынов Иосифа, которые родились у

0: в Египте две души, а всех душ дома Якова, перешедших в Египет, 70. То есть 70, это мы так посчитали, еще если мы Иосифа добавим, и самого Якова, плюс двух детей Иосифа, которые родились в Египте, плюс 66 человек, получается 70. В общем, короче, 70 человек.
1: Без жен.
0: Без жен. 70 человек без жен. И жены, соответственно, сыновей, там, может быть, внуков, вот это все. То есть, ну, народ в стадии своего зарождения, в стадии своего появления, это уже больше, чем семья Исаака, конечно же, намного больше, но это еще все-таки не песок морской, который
1: уже, да, на подходе, как говорится.
0: Да. В начале пути, так скажем. Иуду послал он пред собою к Иосифу. Иуда опять, да, к Иосифу. Почему Иуда, не знаю, может быть, они уже как-то нашли общий язык, да? Или, может, Иуда сам захотел. Иуду послал он пред собой к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем. И пришли в землю Гесем. То есть они идут сразу в землю Гесема, о которой еще было сказано раньше. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем. И, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его. И сказал Израиль Иосифу: умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив. Ну, опять трогательная сцена.
1: Да, чрезвычайно трогательная.
0: Да. Сколько лет они не виделись.
1: Да, нет. Яков не знал, что Иосиф жив. Иосиф тоже точно не знал, жив ли еще отец. Он узнал только, когда братья пришли. Вот. Наверное, все детство свое вспомнил.
0: В 17 лет они последний раз виделись, да?
1: Да.
0: Вот. Не одно десятилетие уже прошло. «И сказал Израиль Иосиф: умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив. И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: я пойду, извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет: какое занятие ваше, то вы скажите: мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Парадокс, правда?
1: Да.
0: Для египтян вообще мерзость пастух овец, и он тут всех вот этот вот целый род пастухов овец, которые, в принципе, другим-то ремеслом практически не занимались, да? Он их поселяет в земле Гесем, я так понимаю, это земля, которая стоит немножечко в стороне, чтобы вот эти моменты не напрягали ни местных жителей, ни сам дом Иакова. Вот если задаться вопросом, с каких времен пастух овец стал мерзостью для египтян.
1: Да.
0: Ну, я не знаю, боюсь ошибиться, но могу предположить, что это с момента, когда Авраам пришел в Египет спасаться от голода и представил свою жену сестрой, и фараон чуть-чуть ее не взял, и за это Бог поразил
1: наказаниями какими-то,
0: наказаниями, да, дом фараонов, и там слуг его, и, в общем, как бы сказать, беда пришла в Египет, то мы читаем о том, что фараон выгнал их. И мне кажется, что с того момента идет вот эта вот неприязнь к этим пастухам, из-за которых зло приходит в Египет, вот этот момент. И даже здесь чувствуется, что они их отдельно поселяют, немножечко в стороне. Да, Иосиф авторитет. Конечно, у него, огромный был авторитет, безмерный авторитет, потому что, ну, только благодаря своему авторитету вот этих вот пастухов овец, что является мерзостью для египтян, и от них только одно зло. Вот их они берут фактически 5 лет еще, 5 лет, целый народ. А ведь они будут развиваться там, как сказать, увеличиваться будут. Вот.
1: Ну, то есть Иосиф-то тут не особо заботится о репутации, казалось бы, своей семьи. То есть, ну, мерзость и мерзость, ну, будут жить там где-то, зато им хорошо будет, с голоду не умрут. Ну, он не пытается их как-то продвинуть, там, какие-то
0: мне кажется,
1: другие...
0: Мне тема здесь особо, даже не особо, как сказать, ну, так ставится на первый план, просто как факт, что вот это вот так было. Вот. А уже там какие-то детали нам не открыты.
1: Может быть, Иосиф, наоборот, специально как бы этим показал, что у нас тут нету планов захвата Египта.
0: Да. Ну и 47 глава уже, давай начнем ее читать. Полностью, конечно, мы ее не

0: наше все время частично прочитаем. «И пришел Иосиф и известил фараона, и сказал: отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим». Вот только что мы сказали об этом.
1: Ну, это отчет, наверное.
0: Да, и со всем, что у них. То есть почему? Потому что это со всем, что у них. Все полностью пришли из земли ханаанской. И вот они в земле Гесем. И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. То есть кого-то он все-таки показал. Ну, нормально, да? И сказал фараон братьям его: какое ваше занятие? Они сказали фараону: пастухи, овец рабы твои. И мы, и отцы наши. То есть это родовое занятие, пастухи. То есть Иосиф не просто так все это дело им объяснил заранее, потому что фараон действительно об этом спросил.
1: Ну, тут они его уже беспрекословно слушаются, да. Естественно.
0: Если бы они не были пастухами, наверное, земля бы была бы не Гесем, как-то по-другому бы уже судьба там уже была, да? И сказали они фараону: мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем. Ну, все как договаривались. И сказал фараон Иосифу: отец твой и братья твои пришли к тебе, земля египетская пред тобою, на лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих, пусть живут они в земле Гесем, и если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом.
1: Ну, это вообще просто мечта. Жильем снабдили, работой снабдили. Отнеслись радушно.
0: Да, все очень доброжелательно, все, наверное, наилучшим образом, как не могло быть лучше, да? Потому что по-другому не могло быть лучше. Привел Иосиф Иакова, вот уже в 7 стихе, это тоже очень важная деталь. Привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона, представил его фараону. Фараон сказал Иакову: сколько лет жизни твоей? Иаков сказал фараону: дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны, да? То есть малы, в смысле несчастны, в смысле очень мало, да? На дни жизни моей. И не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. Интересно, что вот он подмечает здесь эту деталь, неоднократно ее называет, слово «странствование», да? Дни странствования. Так он спрашивает, сколько себе лет? Дней странствования моего. То есть это о чем говорит? О том, как Иаков воспринимает свою жизнь, его отчасти, его мировоззрение.
1: Ну, в принципе, их же считали кочевниками.
0: Да.
1: И он сам, наверное...
0: Потому что, с одной стороны, почему странствование? Потому что у них не было постоянной земли, не было места, где бы они обосновались как народ. Это с одной стороны. И с другой стороны, он хочет показать фараону, что здесь мы тоже...
1: Временно.
0: Мы не пришли навсегда. Потому что Божьи планы намного важнее и превыше даже твоей доброжелательности, фараон. Да? Вот. Ну и 10 текст снова заканчивается. Вот эта встреча Иакова и фараона, она заканчивается в 10 стихе такими словами: «И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона». Дважды его благословляет.
1: Дважды благословляет. А кто по статусу когда старше? Получается-то.
0: Когда они встречаются и когда они расстаются.
1: Ну, то есть вот это вот интересно, то, что Иаков там не благодарит униженно,
0: да.
1: Что спасибо, владыка. Он благословляет. Это как-то, как он себя считает? Человеком Божьим, который может благословлять даже правителя самой крупной страны?
0: От которого сейчас зависит его жизнь.
1: Интересно, вот еще один парадокс.
0: Да. Ну вот, я думаю, что здесь мы остановимся. Мы во всех этих вот деталях, во всех вот этих вот рассказах, историях видим Божий промысел, да? Бог осуществляет свой замысел. Бог хранит свой народ. Бог хранит своих детей. Не без переживаний, да, все это происходит. Но все эти переживания идут на благо его детям.
1: Да.

0: Слава Богу за его милость. И даже когда люди ошибаются и грешат, он все равно не оставляет их.
1: Да.
0: Дмитрий, спасибо большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе! Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир!»
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
2: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
2: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
2: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет. Надь, я вчера такое узнал, такое.
0: И что же ты узнал, Марк?
1: Ты не поверишь, ученые изобрели такой прибор, с помощью которого можно становиться невидимым. И назвали его шапка-невидимка.
2: По-моему, я что-то тоже читала об этом.
1: Представляешь, скоро каждый сможет себе такую шапку купить. Да еще фасон по своему вкусу подобрать. Вот, как тебе такой вариант?
0: Ты же что-то подобрал, да?
1: Да.
0: Давай посмотрим. По-моему, по улице такой шапки не очень удобно будет ходить.
1: А как тебе такой вариант?
0: Это, Марк, тебе шапка под цвет глаз не подходит.
1: Эх, как с тобой трудно. Вот, сама выбирай.
0: Ух ты, у тебя здесь целая коллекция, Марк.
1: Конечно, нельзя же отставать научному прогрессу.
0: Марк, а зачем тебе шапка-невидимка нужна? Наверное, в прятки играть, да?
1: Ну, можно и в прятки, только от этого занятия никакой пользы нет.
0: А, значит, шапка тебе нужна для пользы.
1: Ну да, например, сел в трамвай и катайся целый день. Кондуктор с тебя даже платы не возьмет, не увидит. Или вот, испачкал брюки, пришел домой, а мама тебя и ругать даже не станет. Кого ругать или никого нет.
0: Здорово, Марк. Мне нравится.
1: Слушай, а так вообще можно одежду не стирать? Все равно не видно.
0: Слушай, да, и руки не мыть.
1: Точно. Хотя руки все-таки надо мыть, а то микробы заведутся.
0: Тоже невидимые.
1: Ага.
0: Да, пожалуй, тебе такую шапку.

0: Рано покупать, Марк.
1: Это почему же?
0: Ну, потому что ученые придумали ее для добрых дел, а не для того, чтобы на трамвае бесплатно кататься.
1: Ну, кто же будет делать доброе дело в шапке-невидимке? Надо его делать, чтобы все вокруг видели тебя и сказали: вот какой молодец!
0: Эх ты, настоящее добро делать не для того, чтобы тебя похвалили.
1: А для чего же еще?
0: Настоящее доброе дело делают не ради себя, а ради других. И при этом неважно, видят тебя окружающие или нет. Например, Бог. Он ведь тоже невидим, но делает добро для всех.
1: Я, кажется, понял. Это как история о добром самарянине.
0: Ну да.
1: Тогда, может, расскажем ребятам?
0: Давай.

0: историю однажды рассказал Иисус Христос своим ученикам.
1: На человека, который шел по пустынной дороге, напали разбойники.
0: Они избили его, забрали все, что у него было, и оставили умирать под палящим солнцем.
1: Случилось так, что по этой дороге проходил один священник. Увидев умирающего человека, священник остановился. Подумал и поспешил дальше.
2: Через некоторое время той же дорогой проходил учитель закона Божьего. Он тоже увидел умирающего человека, но, как и священник, ничем ему не помог.
1: И священник, и учитель закона знали, что Бог заповедал людям помогать друг другу в беде. Но почему же они прошли мимо?
0: Потому что они привыкли делать добрые дела на показ, а здесь их никто не видел и не мог похвалить.
1: К счастью, человек, избитый разбойниками, остался жив. Мимо проходил один чужестранец, родом из Самарии. Увидев страдальца, он сжалился над ним.
0: Он промыл его раны, помазал их целебным бальзамом, перевязал, потом посадил на своего осла и повез в гостиницу.
1: Встретившись с хозяином гостиницы, чужестранец попросил его позаботиться о бедном человеке.
0: Он заплатил за него всю необходимую сумму и пообещал, что на обратном пути заедет снова и, если потребуется, даст еще денег.
1: Так, благодаря милосердию доброго самарянина, бедный человек был спасен от гибели.
0: А ученики Христа, слушавшие эту историю, узнали, что такое настоящее доброе дело.
1: Надь, а все-таки для какого доброго дела ученые придумали шапку-невидимку?
0: Ну, например, для того, чтобы изучать жизнь птиц. Оденет исследователь такую шапку, подберется поближе к гнезду, а птицы его не увидят и не улетят.
1: А еще с помощью этой шапки можно ловить разбойников и всяких бандитов. Была бы у меня такая шапка, я бы им задал.
0: Кому?
1: Разбойникам.
0: Каким разбойникам?
1: Ну, которые того человека избили, а добрый самарянин их его спас.
0: А, ну главное, чтобы эта шапка только у самих разбойников не оказалась.
1: Ага.
0: А еще я читала, что шапку-невидимку можно в медицине использовать. Например, делает хирург операцию, а ему за собственными руками пациента и инструменты не видно. Наденет он специальные перчатки, и все, ничего мешать не будет.
1: Это уже не шапка-невидимка, это уже какие-то перчатки-невидимки получаются.
0: Ну да, точно.
1: А еще шапку-невидимку можно использовать, когда в огороде копаешься. Наша тетя Клава, соседка по даче, всегда на солнце жалуется.
0: Но чтобы от солнца укрываться, достаточно простой газетки. Берем лист. Лучше побольше, чтобы шапка у нас получилась большая. Нам нужен квадрат. Ты знаешь, как делать квадрат?
1: Да.
0: Так, отрезаем вот эту часть ненужную. Ну вот, вот такой у нас квадрат получился. Теперь вот эти уголки огибаем к середине, вот к этому к верхнему углу. Один угол отогнули, другой угол отогнули.
1: Это уже квадрат.
0: Опять квадрат получился. Ага. Теперь вот эти уголочки, видишь, у нас два таких уголочка, отгибаем еще раз к этому верхнему уголку. Вот таким образом. И у нас, смотри,

0: нас здесь два таких треугольничка. Берем вот один треугольничек, одну часть, и ее тоже отгибаем к серединке, но не до конца. Так, и еще раз. Получается вот такая часть. Вот, с этой стороны мы делаем то же самое. Отгибаем к середине. И еще раз. Так, хорошенько надо прижать, чтобы все у нас были стороны ровные. Ну все, шапка готова. Расправляем. Можно померить. Держи. Ну, чтобы тетя Клавия, она была как раз, нужно побольше еще лист взять газеты.
1: Кстати, я придумал одно доброе дело. Когда я приеду на дачу, я всем соседям сделаю по такой шапке.
0: Ну, может, не стоит так долго ждать, чтобы сделать доброе дело? Есть у меня одна идея. Ты запомнил, как делаются эти шапки?
1: Да.
0: Тогда за работу. Держи.

0: Маш, ну ты чего? Пользуешься тем, что с девчонками нельзя драться? С тобой все в порядке? Ты не заболела?
1: Все нормально. Я просто с болезнями расправляюсь.
0: А при чем тут я, Сережа Сироткин?
1: Просто Маша Грачева оздоравливается. О чем сегодня наша программа?
0: О здоровье.
1: О здоровье! Вот! Знаешь, как в Африке болезни побеждают?
0: Народными средствами.
1: Смотри и учись.
2: Победить болезни с помощью бокса решили 70-летние южноафриканские бабушки. С недавних пор два раза в неделю они приходят в один из спортзалов Йоханнесбурга. Регулярные тренировки уже приносят пользу.
3: Много лет, когда я приходила в больницу, у меня было высокое давление. С тех пор, как я занялась боксом, врачи говорят, что у меня давление в норме. Я чувствую себя сильной, занимаясь в спортзале. Чувствую, как крепнут мышцы.
2: По мнению специалистов, такие упражнения очень полезны при некоторых заболеваниях. Между тем, бабушки лишь отрабатывают технику ударов, но никогда не вступают в бой.
0: Маш, ты чего не слышала? Они в бой никогда не вступают.
1: Почему-то я этого не запомнила. Извини, Сереж.
0: Как хорошо, что на твоем пути я попался. Выстоял. А все почему? Спортом занимаюсь. Футболом, бегом.
1: А я тоже бегаю на физкультуре. И по утрам. Иногда, когда в школу.

0: автограф клюв.
1: Ну дела! Так ты еще и не высыпаешься! Так здесь не только памяти, сил не будет, даже поесть не успеешь.
0: Успеешь, фастфуд, на что? Залил бы пачку кипятком. Раз, два и готово. А по дороге можно пирожные купить. Или гамбургер.
1: Знаешь, что больше такой еды бывает?
0: Никуда не опоздаешь.
1: Двигать с трудом будешь. Это и ежу понятно. Вот, смотри.
2: Ёжик по кличке Шерман попал под опеку ветеринаров зоологического центра сафари в Рамат-Гане 2 месяца назад. Принес его сюда какой-то местный житель, увидевший, что животное едва ходит. Ветеринарам не пришлось делать длительное обследование, чтобы понять, ёжик страдает от ожирения.
3: Сейчас он на диете, потому что слишком толстый и не может вернуться в дикую природу. Пока он не сбросит лишний вес, мы будем заботиться о нем.
2: Растолстел ежик, потому что стал находить легкодоступную пищу.
3: Многие оставляют на улицах еду для бродячих котов, которым неравнодушны. Но проблема в том, что дикие животные поедают эту пищу, а в ней много белка и жира. Такое не годится для диких зверушек, в том числе и ежей, поэтому он располнел.
2: Избыточный вес таит большую опасность. Толстый ежик не может быстро бегать или сворачиваться в клубок, чтобы защититься от хищника. В клинику зооцентра принесли уже больше десятка располневших ежей. Ветеринары посадили их на строгую диету и постоянно следят за весом. Специалисты надеются, что он сможет вернуться в дикую природу к лету.
1: Ну дела.
0: Надо овощей побольше есть. Картошку, фри, чипсы.
1: А ты, похоже, ничего не могла придумать. Например, вместо воды кока-колу пить.
0: И что, тоже пользы нет?
1: Есть. Она ржавчину хорошо убирает. И здоровье у того, кто ее пьет.
0: Ты уверен?
1: Набери в интернете «вредная еда». Это всем известно.
0: А может и не всем. Попробуй разберись тут, что вредно, что полезно.
1: Вперед за микрофоном.
4: Какие продукты ты считаешь полезными для здоровья, а какие вредными?
5: Ну, вредные конфеты, чипсы, а полезные фрукты, ягоды, овощи.
6: Ну, полезные, я считаю, что это могут быть там бананы, груша, яблоко. А вредные – кока-кола, чипсы и всякие сухарики.
7: Я считаю полезными продуктами апельсин, яблоко, киви, мандарины и другие фрукты. А неполезным я считаю то, что производится в магазине, то, что выращивается на полях, на которых там разбрасывают химикаты.
8: Я считаю яблоко. Это 100% полезное. Арбуз и все остальные ягоды. Еще полезное то, что растет в земле. Например, морковь и далее.
9: А вредные?
8: Сухарики, чипсы, бургеры, Макдональдсы и все остальное. Это вредно.
10: Натуральные продукты полезные, а ненатуральные вредные.
11: А какие это натуральные и ненатуральные?
10: Натуральные – это которые растут. А ненатуральные – это которые из них получаются.
12: А ты ешь вредные продукты?
10: Да. Я не ем. Когда вредные продукты, не ем. Не ем.
8: Иногда сладости.
6: Ну, ем только редко. Нет.
8: Ем.
13: А ты знаешь, чем опасны вредные продукты?
8: Чем?
6: Тем, что в них много сахара и жира.
7: Ну, то, что в них содержится микробы, которые разрушают клетки организма.
10: Из-за них могут начаться болезни.
13: А что нужно делать, чтобы быть здоровым?
10: Нужно правильно питаться.
5: Играть на свежем воздухе, бегать.

0: нужно есть меньше продуктов плохих и заниматься спортом.
1: Бегать, заниматься тренировками, есть полезные продукты.
2: Заниматься спортом и спать.
3: Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сереж, а хорошо бы все секреты здоровья узнать, чтобы любые болезни побеждать. И чтоб это, как вы там, память хорошая была. Все, приду домой, сразу спать лягу. Вот там лимонаду попью.
4: Лимонаду? Ай, ладно. Пойдем к врачу, Маш, за помощью.
3: Да что сразу к врачу-то? Я же не договорила. Лимонад я сама сделала. Мне рецепт дали. Буду добавлять сок лимона и мед.
4: О, и мне на пробу приноси. А сейчас пойдем в больницу.
3: Да зачем? Я не хочу туда.
4: По делу. Секреты здоровья узнавать будем.
3: О, секреты, секреты, секреты.
5: Здравствуйте, можно?
6: Здравствуйте, проходите, пожалуйста.
5: Скажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы быть здоровым?
3: Можете ли вы нам рассказать все секреты здоровья?
6: Конечно, их не так уж и много, этих секретов. И, наверное, кое-что вы уже знаете, так ведь?
3: Ну, мы знаем, что нельзя есть чипсы, фастфуды, пирожные.
6: Так и есть, все правильно ты говоришь, Маша. Дело в том, что не вся пища для нас полезна. Есть очень вредная пища, такая как сладости, пирожные, торты, конфеты, фастфуд, лимонад, майонез, кетчуп. Почему? Дело в том, что они очень много содержат жира и сахара. Самый первый секрет здоровья – это правильное питание. Но все мы знаем, да, что то, что мы едим, из этого строится наш с вами организм. Как из маленьких кирпичиков день за днем потребляемая нами пища строит наше тело. Поэтому нужно есть правильную и полезную пищу, которая, как крепкие кирпичики, построит весь ваш организм. А правильная пища – это что? Крупы. Все вы любите кашу по утрам есть?
3: Ну да.
6: Но это очень полезно на самом деле. Кроме того, овощи и фрукты, да, это и супы, и запеканки, и варенье, да, и повидло. Да, это тоже полезно в ограниченном количестве. Кроме того, орехи, бобовые. Но, кстати, и правильные продукты тоже нельзя есть безгранично, да? То есть нужно когда-то заканчивать, не надо наедаться на ночь, и нужно есть ровно столько, чтобы почувствовать сытость. То есть не надо объедаться даже здоровой пищей.
5: А следующий секрет – занятие спортом?
6: Совершенно верно. И мы плавно перешли к занятиям спортом. Это тоже очень важно. Почему? Потому что наши с вами тела созданы для того, чтобы двигаться. Не для того, чтобы сидеть на стуле или на диване, или лежать в кровати целый день за телевизором, да, или еще там за чем-нибудь. На самом деле мы с вами должны двигаться. Но вот вы любите двигаться?
5: Конечно. Играть, допустим, в футбол.
6: Да, у вас есть какие-то любимые виды спорта, может быть, танцы, плавание, бег, езда на велосипеде, лыжи, коньки, все что угодно. Лишь бы вы двигались, и особенно полезно двигаться на свежем воздухе.
3: А сколько раз в день нужно гулять?
6: На самом деле, чем больше, тем лучше. Если возможность позволяет гулять по 2-3 часа в день, это будет просто замечательно. Особенно полезны прогулки, когда на улице солнечно, потому что вы гуляете, вы дышите кислородом. Кроме того, вы получаете солнечную энергию от солнца. Она не просто так, да, у нас существует. Солнечная энергия способствует тому, что в нашем организме синтезируется витамин D. А витамин D очень для нас полезен тем, что укрепляет наши зубы и кости. Но зубы и кости – это то, с чем мы проживем всю нашу жизнь, поэтому хотелось бы, чтобы они были крепкими. Следующий закон здоровья – это отдых. И прежде всего это касается сна. Детям нужно спать около 9-10 часов каждый день. И при этом не ложиться за полночь, да, желательно отходить ко сну где-то в 8:30, в 9 часов вечера. Почему это так важно? Потому что среди ночи, примерно с 12 часов ночи и до 3 часов утра, у нас в организме выделяется особое вещество, которое помогает нам расти, а также

0: защищает нас от многих болезней. Поэтому надо спать именно вот до полуночи, да, вот 2 или 3 часа, чтобы покрывать вот это время, чтобы в то время, когда вырабатывается это вещество, вы находились обязательно в спящем состоянии. Таким образом, вы растете именно во сне. Следующий секрет здоровья – это чистота. Ну, наверное, всем вам приятно, да, спать в чистой постели, носить чистую одежду, да, не грязную, какую-то в пятнах там страшную, да. Вам всем приятно, наверное, после дня, когда вы много занимались, бегали, прыгали, принять душ, например, да, или ванну принять. Очень приятно быть чистым на самом деле. Каждый раз, когда вы моете ваше тело, когда вы моете ваши руки, вы освобождаетесь от разных инфекционных микробов, которые могут вызвать различные инфекционные заболевания. Поэтому мыть руки каждый раз после прогулки, после посещения туалета, перед едой – это очень и очень важно. Это спасет вас от очень многих инфекций. Но вода нам нужна не только наружно, но и внутрь. Все вы знаете, что воду нужно пить, естественно. Для чего мы это делаем? Дело в том, что наш организм нуждается в очищении, и не только снаружи, но и изнутри. У нас с вами есть такие органы, которые называются почки. И эти почки всю нашу кровь очищают от токсинов, которые в ней накапливаются за день. Вот чтобы почки хорошо работали, нужно пить очень много воды. Тогда они будут хорошо промываться и будут вымывать все токсины из нашего с вами тела. А теперь самый главный принцип здоровья.
1: Какой?
0: А это хорошее настроение. С кем вам приятнее общаться? С человеком, который угрюмый, весь погруженный в свои проблемы, который думает и говорит только о плохом? Или с человеком, который радуется, улыбается, который шутит, смеется, и с ним поэтому очень легко? С кем вам?
1: Ну, конечно же, с радостным.
0: Конечно, такие люди всегда притягивают к себе других людей. Вот и сами будьте такими людьми. Радуйтесь, улыбайтесь, будьте всегда в хорошем настроении, потому что в Библии сказано, что хорошее настроение способно вылечить любую болезнь. А плохое настроение и унылый дух истощает все наши с вами силы. Поэтому смейтесь на здоровье!
2: Спасибо!
3: Спасибо!
4: Маш, размотай сейчас же! Ей еще и смешно!
5: Ты же сам слышал, что врач сказал, чтобы быть здоровым, нужно быть веселым!
4: Между прочим, ученые сделали открытие. Человек испытывает огромную радость, когда делает радостным другого.
5: Это что же? Наука говорит, что если я буду тебе помогать, угощать, то сама здоровее буду.
4: Но не только наука. В Библии давно уже написано, как надо поступать. Помнишь слова Божьи?
5: Ну да. Делать всем добро, прощать, быть довольными.
4: Точно. А еще благодарить Бога всегда. А он сказал, мои слова – здоровье для тела. Никаких секретов.
5: Ну, дела!

0: красота, сложность и многообразие мира наглядно демонстрируют наличие талантливого, великолепного и изобретательного Бога-творца. Однако мы наблюдаем, как происходят изменения, которые дополняют разнообразие сотворенного.
1: И неужели две версии создания мира верны – эволюция и сотворение?
0: Возможно.

0: Создавал ли Творец каждый вид живых организмов неизменными? Или же он наделил их возможностью адаптироваться к изменениям окружающей среды?
1: Итак, чтобы начать рассуждение о создании мира с точки зрения науки, нам необходимо очень внимательно изучить, что повествует об этом Библия. На ее страницах мы не найдем конкретной информации о том, как именно жизнь получила свое разнообразие, но в Библии есть важные тексты, которые мы сейчас рассмотрим.
0: Первая глава книги «Бытие» описывает первоначальное создание живых организмов на планете Земля. Из описания ясно, что мир был создан за неделю, включая несколько этапов.
1: Например, растения были созданы на третий день недели творения, птицы и рыбы появились в пятый день, а наземные животные были созданы на шестой день. Отметим, что в эти три дня произошло создание трех отдельных групп живых организмов, и каждая заполнила свою среду обитания на суше, в воде и в воздухе.
0: В биологии существует термин «полифилия», который используется для обозначения организмов, имеющих общее происхождение, но разделенных на несколько групп. Согласно Библии, жизнь является полифилетической. «И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо». Некоторые люди понимают этот текст так, что животные были созданы с возможностью размножения по родам своим без вариаций или изменений.
1: Однако

0: Библия говорит немного о другом. Текст относится к процессу создания животных, а не к их размножению. Выражение «по родам своим» лучше понимать как различные категории, что указывает на организованный порядок создания, в котором разные виды организмов были созданы по группам.
1: Это объяснило бы, почему мы наблюдаем структуру биоразнообразия, которая демонстрирует различную степень сходства и различия между разными группами.
0: Откуда взялась идея, что Бог создал неизменяемые виды, если Писание не поддерживает ее?
1: Проследив идею о неизменности видов, мы приходим к греческому философу Платону.
0: Платон считал, что объекты обладают сущностной неизменной природой. Отдельные индивиды могут отличаться от идеала типа, но идеал сам по себе всегда присутствует, вечный и неизменный.
1: Поскольку философия платонизма была включена в христианскую теологию, вместе с ней пришла идея неизменности видов. Однако эта идея неизменности не является библейской. На самом деле Библия учит, что организмы изменились после сотворения.
0: Апостол Павел написал: «Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне, как результат грехопадения. Когда Адам и Ева согрешили, земля была проклята». Одним из очевидных результатов этого проклятия и стали изменения в природе и организмах. У некоторых растений появились шипы, другие, такие как чертополох, стали сорняками. А растительность была исходным рационом питания животных. Теперь же многие из них вынужденно стали плотоядными.
1: Сочетание полифилетического процесса формирования и последующей модификации и разнообразия организмов приводит к яркому образу биоразнообразия, где существует множество независимых линий, каждая из которых состоит из разнообразных видов, произошедших от исходного вида.
0: Это означает, что креационист может предполагать существование множества отдельных групп живых организмов, которые были созданы независимо друг от друга. Кроме того, креационист принимает идею, что каждая из этих групп или линий включает в себя множество организмов, изменившихся после их первоначального создания.
1: Существует обилие доказательств того, что подобные изменения имели и продолжают иметь место. Для идентификации особей, произошедших от одного общего предка, но подвергшихся различным модификациям, и тех, у которых был другой общий предок, необходимо различать естественную изменчивость внутри определенного вида организма, такую как размер и цвет, а также характеристики, достаточно различные, чтобы отделить один вид организма от другого.
0: Почему мы используем термин «разные виды организмов» вместо того, чтобы называть их различными видами?
1: Научный термин «вид» звучит очень точно, но на самом деле он используется по-разному. Большинство людей думают о биологических видах, когда слышат этот термин. Один биологический вид в природе не скрещивается с другими видами.
0: Исследуя ископаемые остатки, невозможно сказать, скрещивались ли одни их виды с другими, поскольку ископаемый вид отличается от живого биологического вида.
1: Наблюдается, что некоторые живые виды могут скрещиваться в определенных обстоятельствах. Например, большинство людей признают, что львы и тигры – разные виды. Они выглядят по-разному и живут в разных местах. Они могут быть классифицированы как разные виды, но львы способны к скрещиванию с тиграми. Когда лев-самец скрещивается с тигризой-самкой, рождается полустерильный гибрид, называемый лигром, который является крупнейшим представителем семейства кошачьих. Зачастую его вес достигает более 500 килограмм. Выглядит он как гигантский лев с размытыми полосами.
0: Можем ли мы сделать вывод, что львы и тигры относятся к одному и тому же биологическому виду?
1: Вопрос более сложный, чем может показаться на первый взгляд. Скрещивание львов и тигров возможно, и это приводит к рождению гибридов. Однако у этих смешанных потомков часто наблюдается ограниченная способность к размножению. Таким образом, они не полностью соответствуют различным породам внутри одного вида, как, к примеру, разные породы собак или крупного рогатого скота. Лигры и другие гибридные животные демонстрируют, что понятие вида иногда бывает неоднозначным, и его трудно четко определить.
0: Не являются ли лигры своего рода исключением в установленном порядке вещей?
1: Нет, есть множество других иллюстраций. К примеру, различные породы уток способны на межвидовое скрещивание. И, судя по всему, определенные виды уток в состоянии производить потомство даже с лебедями.
0: Похоже, все в мире устроено более сложно, нежели предполагают многие из нас. Взглянув на живые существа, мы заметим, что их существование возможно объяснить разнообразием, произошедшим от изначального полифилетического.

0: генетического творения.
1: Экспериментальные данные подтверждают изменчивость внутри вида. Многие породы домашних животных и сорта растений были выведены путем экспериментального селективного размножения. Собаки, например, бывают самых разных размеров и оттенков, с разной длиной и структурой шерсти.
0: Даже форма черепа у собак варьируется в зависимости от их породы. Эти различия, по-видимому, столь же велики, как различия, обнаруженные между многими видами диких собак, включая тех, которые ученые относят к различным родам. Следовательно, создается впечатление, что некоторые виды, достаточно уникальны для того, чтобы быть отнесенными к отдельным родам, вполне могли произойти от общего исходного предка.
1: Итак, наблюдение за дикими животными предполагает, что виды могут изменяться. Многие виды, обитающие в изолированных условиях, таких как острова, теряют часть своей генетической информации, и их физические характеристики в результате меняются. Некоторые птицы утратили способность к полету. Один из общих примеров – пастушок уэка. Это крупная нелетающая птица семейства пастушковых, обитающая в Новой Зеландии. Ее часто называют болотной куропаткой, хотя большинство птиц семейства пастушковых умеют летать. Слепые пещерные рыбы лишились способности к зрению. У некоторых ящериц и саламандр наблюдаются две почти бесполезные конечности, а у некоторых видов они совсем отсутствуют. Это является доказательством изменений, произошедших с момента первоначального появления этих видов.
0: Итак, мы знаем, что виды действительно изменяются, но как это происходит?
1: Процесс изменения видов сложен и только отчасти понятен. Теория эволюции объясняет это так. Модификация вида происходит по мере накопления изменений в ДНК с течением времени. Эта модификация происходит постепенно и не обязательно непрерывно, до тех пор, пока у существующего типа организма или у изолированной популяции не возникнет новый вид.
0: Допустим, но существует ли фактическое доказательство того, что представитель одного вида может медленно модифицироваться в новый организм со значительными различиями естественным путем?
1: Существуют некоторые сомнения в том, что масштабные изменения, необходимые для превращения одного типа существа в другой, могут быть объяснены накоплением относительно незначительных изменений, наблюдаемых прямо в популяциях. Едва ли малые изменения способны проделать такую работу. К тому же масштабные изменения скорее произведут деформированных монстров, чем новых элегантных существ.
0: Даже при генетических изменениях лишь ничтожная часть таких редких трансформаций передается следующим поколениям.
1: Вредоносные мутации в ДНК отвергаются, и нужно будет ожидать их исчезновения из популяции. Но нейтральные или, что чрезвычайно редко, благотворные изменения, возможно, передадутся потомству. Это, конечно, является делом случая, но при нейтральных мутациях естественный отбор, работающий на пользу благотворной мутации, которая привела к тому, что у особи появилось больше потомства, увеличил бы количество особей, несущих мутацию в популяции.
0: Теперь мы используем такие термины, как естественный отбор и мутация. Как по мне, это очень похоже на эволюцию.
1: Креационисты не отрицают, что живые существа подвержены изменениям со временем. Это подтверждает и природа, и Библия. Естественный отбор объясняет, почему слабые особи исчезают и почему изменения в окружающей среде могут способствовать выживанию других. Возможно, ключевую роль в объяснении значительных различий между живыми существами играют мутации в ДНК и механизмы дарвинской эволюции. Например, в случае с червями и дубовыми деревьями, грибами и кроликами, или даже между кроликами и зебрами.
0: Чем значительнее изменения, тем выше вероятность их негативного воздействия. Мутации, которые образуют новые структуры в организмах и тем самым улучшают их в определенном смысле, остаются в значительной степени неизученными.
1: Эффект от мутаций в ДНК может быть особенно сильным, если они воздействуют на развитие эмбриона. Такая мутация могла привести к значительным изменениям, которые мы видим во многих породах собак, на примере округлой морды или коротких лап.
0: У большинства видов возникает избыток особей, превышающий возможности окружающей среды. Выживают лишь те, которые обладают наиболее высокой адаптивностью к условиям среды обитания. Что же определяет, какие особи останутся жить, а какие погибнут?
1: И вот здесь в игру вступает естественный отбор. Благоприятные генетические мутации делают своих обладателей сильнее, что значит, что они воспроизводят больше потомства. В свою очередь, в ДНК потомства также будет действовать благоприятная мутация. Потомственные линии, в которых мутации придают особям большую силу, распространяются, а линии без мутаций вымирают.

0: Креационисты признают ценность естественного отбора как мощную силу, которая хранит виды от вырождения до тех пор, пока они не исчезнут.
1: Также креационисты признают мудрого Творца, который по своему замыслу мог сотворить живых существ, способных быстро адаптироваться к изменяющейся окружающей среде. И одним из способов такой адаптации стало бы создание генетической системы, способной создать генетическую изменчивость в ответ на стрессовую ситуацию в окружающей среде. Подобное достижение возможно путем применения уже существующих способов и методов.
0: Во-первых, разработанный ген-мутатор, такой как ДНК-полимераза, который при копировании ДНК вносит больше ошибок, чем другие ДНК-полимеразы, породит больше мутаций ДНК, что приведет к обширному разнообразию для работы естественного отбора.
1: Во-вторых, разработанные генетические переключатели включают или выключают индивидуальные гены или набор генов в ответ на изменения окружающей среды, позволяя видам быстро реагировать на вызовы извне с помощью заранее разработанных генов и эпигенетических механизмов.
0: В-третьих, генетическая рекомбинация, при которой различные наборы генов объединяются вместе во время полового размножения, может привести к сочетанию благоприятных признаков обоих родителей в их потомстве.
1: И, наконец, многие, если не большинство признаков, присущие искусственному отбору, находятся под контролем нескольких генов, чье воздействие в некотором роде суммируется. Такие примеры включают цвет человеческой кожи, выработку коровьего молока, содержание масла в кукурузных зернах. Предположительно, естественный отбор воздействует на эти количественно унаследованные признаки точно так же, как и искусственный отбор.
0: Количественные признаки контролируют большую часть нормальной изменчивости, которая, по-видимому, присутствует в популяциях. Они отличаются от разрушительных мутаций, таких как альбинизм или карликовость. Если селекционер хочет выращивать кукурузу большего размера, самые высокие растения скрещивают друг с другом. После нескольких поколений с отбором только высоких растений потомство будет более высоким, потому что в нем будут сконцентрированы высокие версии генов, которые способствуют высоте кукурузы.
1: Но есть пределы тому, чего может достичь отбор с помощью количественных показателей. К примеру, селективное размножение не произведет кукурузу высотой в 1 километр. Количественные признаки, доступные для работы отбора, вполне могут быть частью системы, предназначенной для того, чтобы существа могли адаптироваться к изменяющимся условиям. Многие биологи считают, что биологические изменения происходят в двух этапах. Сначала возникает барьер для скрещивания, затем происходит генетическая дивергенция.
0: Вообще изменения быстрее происходят в изолированных популяциях, как, например, те, что обитают на островах и в среде, которая благоприятствует выживанию особей с определенными признаками.
1: В конкурентной среде естественный отбор обычно устраняет вариантных особей. Однако, если среда изменится, скорее всего, основа для конкуренции и отбора тоже изменится. Особи, носящие новые генные комбинации или мутации, могут оказаться в выигрыше.
0: Естественный отбор устраняет некоторые вариации внутри вида и позволяет выжить особям с другими изменениями. Как бы они ни возникли, различия, на которые воздействует естественный отбор, уже должны присутствовать, прежде чем он сможет действовать. Итак, существует определенный набор условий, поощряющий изменения в популяциях организмов.
1: Эти условия включают изменяющуюся окружающую среду, многочисленные полуизолированные популяции организмов и неограниченный рост популяции, позволяющий накапливать вариации как благодаря мутациям в ДНК, так и благодаря разным комбинациям уже имеющихся вариаций.
0: Согласно библейской хронологии, всемирный потоп произошел несколько тысяч лет назад. Этот период представляет собой крайне короткий временной интервал по сравнению с миллиардами лет, используемых для дарвиновской эволюции. Как же креационисты объясняют невероятное разнообразие жизни вокруг нас?
1: На самом деле в этом вопросе заключается два других. Первый. Как могли вместиться в ковчег все эти миллионы видов? И второй. Если после потопа произошло радикальное увеличение биоразнообразия, не требует ли оно неоправданно высоких темпов эволюции в послепотопное время?
0: Давайте для начала внимательно рассмотрим, что говорит сама Библия. А там описывается глобальная катастрофа, погубившая живых существ и подорвавшая мировую экологию. Последствия данной катастрофы способствовали быстрой диверсификации организмов, предполагая, что они выживут.

0: жили. Следовательно, возникает вопрос, какие существа находились в ковчеге и возможно ли было спасение животных вне этого судна.
1: Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Согласно 7 главе книги «Бытие», вне ковчега были полностью уничтожены животные, которые являлись наземными позвоночными, ходившие по сухой земле и дышавшие ноздрями.
0: Итак, согласно Библии, единственными наземными позвоночными, пережившими потоп, были те, которые находились в ковчеге. Все остальные либо пережили потоп за его пределами, либо погибли.
1: Группы, которые могли выжить вне ковчега, включают растения, морских существ и наземных беспозвоночных, таких как дождевые черви и насекомые.
0: Несмотря на то, что погибло значительное количество водных существ, жуков и растений, некоторые из них, такие как оливковое дерево, вырастившее листья, которые были принесены голуби мною, смогли выжить лишь в ограниченных и разреженных популяциях.
1: В результате разрушительных процессов сформировались изолированные группы выживших, обитающих в совершенно новых условиях окружающей среды. После того, как большинство их конкурентов не смогли пережить наводнение, эти малые и рассеянные популяции имели возможность быстрого размножения до момента повторного заселения Земли и заполнения новых экологических ниш после наводнения.
0: Итак, после того, как выжившие наземные позвоночные живые существа вышли из ковчега, они также смогли столкнуться с идеальными условиями для взрывного роста популяции и быстрого адаптивного изменения для новых условий окружающей среды.
1: Идеальные условия для возрастающего биоразнообразия, вероятно, продолжались еще некоторое время после такой глобальной катастрофы, как потоп. Нестабильная окружающая среда продолжала изменяться по мере того, как вулканы, землетрясения и изменяющиеся уровни моря влияли на климат, создавая и снимая барьеры для расселения, такие как сухопутный мост между Россией и Аляской, который когда-то существовал в Беринговом проливе.
0: Итак, те самые условия, ожидаемые от библейского потопа, как полагают, вызвали бы быструю диверсификацию животных и растений. Это подводит нас к вопросу, как могли миллионы живущих видов животных поместиться в ковчег.
1: В Священном Писании отмечается, что во время потопа в ковчеге выжили лишь наземные позвоночные животные. Эти существа классифицированы в различные семейства, такие как семейство псовых, включающее собак, лис и волков, или семейство голубиных, куда входят голуби и голубки. Общее количество наземных позвоночных, которые существуют в настоящее время, составляет менее 350 семейств. Большинство из них размером с домашнюю кошку или меньше.
0: Включены ли сюда динозавры?
1: Нет, сюда относятся лишь существующие семейства наземных позвоночных. Даже в случае, если бы количество вымерших семейств равнялось количеству существующих, и все они находились бы в ковчеге, проблем с пространством не возникло бы. Предположим, что каждое существующее таксономическое семейство представлено на ковчеге по одной паре животных, а чистые семейства – по 7 пар, согласно Библии. Таким образом, в ковчеге должно было поместиться менее 1000 животных. Вероятно, ковчег смог бы вместить в 10 раз больше существ, даже при условии, что некоторые из них были бы огромными.
0: Логично было бы не брать на борт ковчега взрослых животных, что позволило бы сэкономить место за счет возможности взять детенышей. Но разумно ли полагать, что каждое из нечистых семейств, о которых мы говорим, могло быть представлено в ковчеге одной парой животных? В некоторых семействах позвоночных существует большое разнообразие. Разве присутствие лишь одной пары животных не требует непомерно высоких эволюционных темпов после потопа?
1: Возможно, это верно. Группы организмов, объединенные биологами в семейство, вероятно, не совсем точно отражают группы предков. Однако в ковчеге имелось достаточно места для значительно большего количества семейств наземных позвоночных.
0: Но также не забудем о возможных идеальных условиях для диверсификации после потопа.
1: В организмах происходят изменения, однако возникает проблема неограниченных эволюционных объяснений биоразнообразия. По-видимому, имеется ограничение в возможности значительных изменений лишь при помощи мутаций в ДНК и естественного отбора.
0: Эксперименты, направленные на изменения в живых организмах, показывают, что подобные изменения могут происходить лишь без нарушения основных систем или целостности организма. Обычно изменения происходят быстро, однако ограничены относительно незначительными признаками, которые, как правило, поддаются контролю количественного наследования. или могут привести к нарушению систем, регулирующих развитие, что в свою очередь может

0: порождать аномалии, например, создание монстров, подобных мухам с ногами вместо усиков на голове.
1: Несколько поколений селекции могут привести к значительным изменениям в породе. Однако при продолжительном стимулировании генетических изменений у животных темп этих изменений замедляется, что приводит к ухудшению физического состояния особей в данной популяции. Исходя из этого, можно утверждать, что изменения подвержены определенным ограничениям.
0: Наблюдения за популяциями в дикой природе

0: Изменениях среды обитания и условий окружающей среды.
1: К примеру, зубр или европейский бизон живут в лесах, в то время как североамериканский бизон обитает на великих равнинах. Крупный рогатый скот зебу адаптирован к жаре и сырости Индии. Яки живут на высокогорном Тибетском Нагорье. Вопреки различиям в рационе, типу шерсти, производству молока и распределению жира, все эти существа устроены по одному общему принципу и способны к скрещиванию.
0: Аналогичное утверждение применимо к крупному рогатому скоту, который разводят с учетом благоприятных условий жизни, начиная от тропической Австралии и заканчивая ветреными высокогорьями Шотландии. Несмотря на разнообразие пород домашнего рогатого скота, они устроены по тем же принципам и способны к спариванию как внутри породы, так и с другими видами, такими как бизоны, яки, зебу и другие родственные животные.
1: Летопись окаменелостей также предполагает, что есть предел возможностей изменения в результате естественного отбора. Около 85% животных, живущих сегодня в Европе, были найдены в виде окаменелостей в плейстоценовых отложениях. Эти находки показали, что виды изменились в незначительной степени, несмотря на радикальные изменения в окружающей среде, которые произошли во время ледникового периода и после него.
0: Сделаем вывод. Экспериментальные данные и данные наблюдений демонстрируют, что организмы могут изменяться, но существуют пределы того, насколько сильными могут быть эти изменения. Формируются ли новые сложные органы и меняется ли строение тела? В дополнение к библейскому описанию сотворения мира, изложенному в книге «Бытие», существуют определенные научные данные, которые креационисты интерпретируют как свидетельство ограниченности возможностей эволюционных изменений. Эти и некоторые другие научные наблюдения побуждают сторонников креационизма отклонять гипотезу об общем предке всех живых организмов. Вместо этого они поддерживают концепцию полифилии, предполагающую множество независимых источников происхождения современных видов.
1: Период восстановления после потопа в книге «Бытие» мог бы обеспечить идеальные условия для быстрых изменений. Малые, частично изолированные популяции, изменяющаяся окружающая среда, сниженная конкуренция.
0: В результате процесса естественного отбора мир наполняется разнообразными живыми существами. Разумеется, именно этот процесс способствовал изобилию видов, но следует отметить, что существует ограниченное количество изменений, доступных организмам. Выявление этих границ представляет собой интересное и весьма практичное научное исследование.

0: Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа.
1: Хлеб – продукт питания, выпекаемый из муки. В библейские времена для изготовления хлеба использовалась преимущественно пшеничная, ячменная и ржаная мука. В Псалме 103 псалмопевец благодарит Бога за хлеб, который укрепляет сердце человека. Пророк Иезекииль в 5 и 14 главах своей книги говорит о хлебной опоре, указывая на то, что хлеб дает человеку силы стоять на ногах и ходить. В широком смысле под словом «хлеб» в Библии имеется в виду пища. Хлеб также использовался в религиозных обрядах. Во второй главе книги «Левит» содержится предписание относительно хлебного приношения Господу, которое сжигалось на жертвеннике. Принося хлебное приношение, человек выражал одновременно благодарность Богу за его обильные благословения в прошлом и веру в его заботу в будущем. В скинии на столе всегда лежали 12 свежих хлебов или лепешек по числу 12 израильских колен. Эти хлебы указывали на духовную пищу, посылаемую Богом. В Новом Завете Иисус Христос учит своих последователей молиться о хлебе насущном. В 6 главе Евангелия от Иоанна Он говорит: «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Подтверждением этих слов служат совершенные Христом

0: чудеса насыщения. В 6 главе Евангелия от Марка рассказывается о том, как он накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. И Иисус дает хлеб в настоящем, но хлеб означает также вечную жизнь в будущем. Во время последней трапезы с учениками Иисус, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». В раннехристианской церкви сложилась традиция преломлять хлеб, вспоминая о жертве Христа, приобщаясь к Нему и предвкушая обещанную им трапезу в Царстве Божьем.
1: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог».

0: и крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
1: Слово «крещение» в оригинале по-гречески звучит как «баптизма», «омовение». Священное омовение с глубокой древности означало перелом в жизни человека, смывание с его души и тела каких-то темных стихий физических и духовных. Вода здесь употреблялась как символ чистоты. Во времена Ветхого Завета возник такой обычай. Когда язычник, иноплеменник обращался к вере в единого Бога, он проходил через обряд омовения. Часто это совершалось в Иордане, который считался священной рекой. Это священное омовение было знаком приобщения язычника к истинной вере. Потом появился Иоанн Креститель. Он призвал народ совершать священное омовение, баптизму на реке Иордан. Он это предлагал сделать уже не язычникам, а правоверным израильтянам, потому что он подчеркивал, что наступление новой эры Духа, когда сам Господь приходит на землю, требует от людей, даже выросших и воспитанных в правоверии, перелома внутренней жизни, покаяния, обновления и осознания себя настолько недостойным, что надо пройти через священное омовение, как это делали язычники. Сам Христос Спаситель использовал обряд водного омовения, баптизмы. Иисус не был грешником. Ему не было надобности креститься, чтобы очиститься. Но он все же пришел креститься, чтобы показать людям пример для подражания. Христос был крещен Иоанном Крестителем в реке Иордан во время всеобщего крещения народа. Этот сюжет можно найти в христианском искусстве всех эпох, начиная с живописи римских катакомб III века. В ранних изображениях было принято писать Спасителя обнаженным и полностью погруженным.

погруженным в воду, за исключением головы и плеч. Иордан изображался на старый манер в виде речного бога с его традиционной урной. Порой он держит одежды Христа. Здесь уместно поговорить о способе, каким производилось крещение. Либо крещение посредством погружения в воду, либо обливанием или окроплением. Из Нового Завета можно узнать, что ученики Христа крестили людей полным погружением в воду. А крещение обливанием или окроплением допускалось в виде исключения. На Западе до 15 века господствующим было крещение погружением. На крещении погружением настаивали западные церковные соборы XIII-XIV веков. Но все же в XIV веке положение меняется, и крещение обливанием все смелее и, наконец, как единственное, утверждается в Западной Церкви окончательно к XVII веку. Это не могло не отразиться в искусстве. Ко времени Ренессанса, как в итальянской, так и в северной живописи, прочно утвердилась вторая тенденция. Христос в одной набедренной повязке стоит по щиколотку в реке, а Иоанн Креститель на берегу. Он льет воду ему на голову. Это крещение обливанием. А на противоположном берегу, как бы уравновешивая композицию, изображаются два или три ангела, держащих одежды Христа. Над головой Христа парит голубь Святого Духа. Еще выше видна фигура Бога Отца. Голова и плечи, или, возможно, одни только руки, посылающие свое благословение. Эти особенности были общими для очень многих изображений данного сюжета вплоть до второй половины XVI века, хотя при этом существовало значительное разнообразие деталей. Сосудом в руках Иоанна могла быть плоская чашечка или раковина, или же, это характерно для северного искусства, он мог использовать кувшин или просто сложить руки чашечкой. Пейзаж, в особенности в нидерландской живописи, изображает реку, текущую вдаль, вглубь северных лесов и полей. Марк повествует о том, как выходила вся страна иудейская, чтобы креститься от Иоанна. Это может изображаться посредством нескольких раздевающихся фигур на заднем плане. Или это особенно у барочных художников – многолюдными, динамичными сценами, в которых фигура Христа – лишь одна из многих. Следует обратить внимание на взаимоотношения Христа и Иоанна. Иоанн, смиренный, стоит на коленях. Это отражает слова «Мне надобно креститься от тебя». С другой стороны, в искусстве контрреформации коленопреклоненным может предстать Спаситель. Это, вероятно, идет от некоторых христианских мистиков XVI-XVII веков, которые делали акцент на смирении Христа, показывая его принимающим, несмотря на его безгрешность, обряд очищения. Картины на тему крещения заказывались художникам не только для алтарей, для баптистериев, крещалин и церквей, которые посвящены Иоанну Крестителю, но также донаторами, носившими его христианское имя. И коленопреклоненный донатор – вполне обычная фигура в таких произведениях. Перед нами знаменитая картина Пьера Делла Франческо. Три ангела с чудесными многоцветными крыльями в хитонах и с венками на голове свидетельствуют о том, что в этой атмосфере застывшей тишины происходит сошествие Святого Духа, который представлен в виде голубя. В глубине за этой сценой изображен человек, снимающий свою тунику, чтобы тоже приобщиться к таинству. Впечатление спокойствия и ясности достигается в композиции системой вертикалей, образуемых стоящими фигурами и стволами деревьев, а также легкими изгибами реки, плавно текущей вдаль. Увлечение Пьера Делла Франческо линейной перспективой, предметом страстного интереса раннехристианских, раннеренессансных художников,

проявляется в трактовке им на заднем плане картины фигур и деревьев, размеры которых сокращаются пропорционально их удалению вглубь пространства. Картина «Крещение Христа», которая принадлежит кисти Андреа дель Вероккьо, известна тем, что по описанию Вазари, первого биографа исследования творчества ренессансных художников, одного из ангелов на ней написал ученик Вероккьо, тогда еще начинающий художник Леонардо да Винчи. Вероккьо поручил Леонардо написать ангела, держащего одеяние. И хотя тот был еще юнцом, он выполнил это так, что ангел Леонардо вышел много лучше, нежели фигура Вероккьо. Дело в том, что ангел, созданный 20-летним Леонардо, носит в себе приметы новой живописи, еще не виданной по мягкости светотени и по обаятельности решения образа, по оригинальности, виртуозности рисунка. Исследователи картины указывают, что в положении становящегося на колени ангела чувствуется движение, кажется, что он начинает вставать. Этот стиль типичен только для Леонардо. Поворот тела, направление головы, движение левого локтя, положение правой руки. Вазари утверждает, что учитель так был расстроен явным превосходством своего ученика над собой, что с тех пор не прикасался к кисти. Посмотрите на огромное, вытянутое в высоту полотно «Крещение Христа» кисти великого испанского художника греческого происхождения Эль Греко. Оно написано как часть алтарного цикла для школы августинцев в Мадриде в конце XVI века. Эта картина заключает в себе многие особенности творчества оригинального мастера. В мировой истории живописи творчество художника Эль Греко занимает особое положение. Его искусство с точки зрения необычных изобразительных форм далеко опередило свое время. Картина эта создает впечатление ослепительного, радостного видения. Изображение развертывается ввысь. Пропорции фигур удлинены, все охвачено сильным движением. События происходят в фантастической, потусторонней среде, где стерты грани между земным и небесным. Может быть, среди других картин своего времени «Крещение Христа» сильнее всего отмечено мистическим характером. Кроткий Христос и аскет Иоанн самые спокойные, устойчивые образы картины. Картина перегружена фигурами. Светозарный цвет, живописная напряженность повышает силу общего впечатления. И, по словам Камона Аснара, не оставляют паузы для отдыха. Красочную поверхность холста пронизывают вспышки света. Картина будто охвачена внутренним трепетом и становится своего рода самостоятельной, одухотворенной материей. Фигуры Эль Греко производят впечатление деформированных, нередко нескладных, особенно в очертаниях ног и рук. Но идеальная красота не волновала живописца. И в подобном смещении, как и в нарушении пропорций, он видел одно из выражений духовного. Художники вслед за евангелистами стремились выразить суть крещения. Оно есть духовное рождение. Пример такого рождения показал нам Христос. Он сказал: «Тот еще не вошел в веру, кто не пережил нового рождения». Иоанн Креститель и Христос приглашают нас сбросить внешнюю кожуру, ту броню, которая окружает нашу душу, спрятанную внутри, зацикленную в себе, свернутую, как будто бы младенец-эмбрион. Родитесь заново, выйдите из кокона, сбросьте пелену. Духовное рождение. Погружаясь в воду во время крещения, человек хоронит свою старую жизнь, полную грехов и беззаконий, и выходит из воды новым творением, готовым жить по заповедям Божьим.

0: «Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!»
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Сегодня мы будем говорить о выдающемся немецком физике, который является одним из основоположников квантовой теории. Выведенный им закон излучения назван его именем. Ему принадлежат труды по термодинамике, теории относительности, философии естествознания. Кроме того, он является лауреатом Нобелевской премии по физике 1918 года. Макс Планк родился 28 апреля 1858 года в семье юриста, профессора права Кильского университета Иоганна Юлиуса Вильгельма фон Планка и Эммы Планк, урожденной Пацик. Когда мальчику исполнилось 9 лет, семья переехала в Мюнхен. Там он поступил в Королевскую Максимилиановскую гимназию. Преподаватель математики пробудил у одаренного ученика интерес к естественным и точным наукам. Впоследствии Планк писал:
1: «Закон сохранения энергии был принят мной как Евангелие, как первый из тех абсолютных законов, которые управляют внешним миром».
0: Однако, выбирая профессию, Макс Планк не сразу избрал физику. Его привлекала классическая филология и музыка. И хотя физика одержала верх, музыка всегда оставалась на видном месте в жизни Планка и даже в некоторые периоды вытесняла остальные интересы. В течение 3 лет Планк изучал математику и физику в Мюнхенском и год в Берлинском университетах. Один из его профессоров в Мюнхене оказался плохим пророком, когда посоветовал молодому Планку избрать другую профессию, так как, по его словам, в физике не осталось ничего принципиально нового, что можно было бы открыть. Эта точка зрения широко распространена.

0: Объединенное в то время возникло под влиянием необычайных успехов, которых ученые в 19 столетии достигли в приумножении наших знаний о физических и химических процессах. Свои исследования Планк посвящал в основном вопросам термодинамики. Ученую степень доктора Планк получил в 1879 году, защитив в Мюнхенском университете диссертацию о втором начале термодинамики. А известность он приобрел после объяснения в 1900 году спектра так называемого абсолютно черного тела, заложившей основу развития квантовой физики. Абсолютно черным телом называют некий предмет, чье излучение зависит только от температуры и видимой площади поверхности. В 1919 году Планк был удостоен Нобелевской премии по физике за 1918 год в знак признания его заслуг в деле развития физики благодаря открытию квантов энергии. На церемонии вручения премии прозвучали слова одного из шведских ученых.
1: Теория излучения Планка – самая яркая из путеводных звезд современного физического исследования. И пройдет, насколько можно судить, еще немало времени, прежде чем иссякнут сокровища, которые были добыты его гением.
0: Макс Планк всю свою жизнь был посвященным и неизменным сторонником христианства. Бог, в которого верил ученый, всемогущий, всезнающий, великодушный, но в то же время и непостижимый, который наполняет собою все и открывается людям через символы, в том числе и через физические законы. Планк был заинтересован в познании истины и Вселенной. Он считал, что у настоящего ученого должны быть воображение и вера.
1: Впечатляют уроки истории всех времен и народов, которые учат нас, что именно наивная, ни в чем не поколебимая вера, которую религия дарит своим приверженцам, дает наиболее мощные стимулы к творчеству, причем в области политики ничем не меньше, нежели в науке и искусстве.
0: В своем докладе «Религия и естествознание» Планк пытается с точки зрения ученого, воспитанного в духе точного исследования природы, осветить вопрос, можно ли совместить истинное религиозное сознание с естественно-научным познанием. Или, другими словами, может ли человек, получивший естественно-научную подготовку, быть одновременно и истинно-религиозным человеком? Вот что он пишет.
1: Куда ни кинь взгляд, мы никогда не встретим противоречия между религией и естествознанием. А напротив, обнаруживаем полное согласие как раз в решающих моментах. Религия и естествознание не исключают друг друга, как кое-кто ныне думает или опасается, а дополняют и обуславливают друг друга. Самым непосредственным доказательством совместимости религии и естествознания, даже при самом критическом взгляде на вещи, вероятно, является тот исторический факт, что глубокой религиозностью были проникнуты как раз самые великие естествоиспытатели всех времен – Кеплер, Ньютон, Лейбниц. К началу нашей культурной эпохи занятия естественными науками и религией находились в одних и тех же руках. Старейшей прикладной и естественной наукой, медициной, занимались жрецы. А местом проведения научных исследований в средние века были главным образом монашеские кельи.
0: Ученый утверждает, что как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Религия славит Бога в начале, наука в конце всех мыслей. Первая представляет его как основу, вторая – как конец всякого феноменального представления о мире. Далее, Планк указывает на то, что если мы приписываем Богу, кроме всемогущества и всеведения, еще атрибуты добра и любви, то приближение к нему доставляет ищущему утешение человеку,

0: человеку ощущение счастья в высокой мере.
1: Против такого представления нельзя выставить с точки зрения естествознания ни малейшего возражения.
0: Последние десятилетия жизни Планка были омрачены трагическими событиями. Его первая жена, урожденная Мария Мерк, с которой он вступил в брак в 1885 году, умерла в 1909 году, оставив 4 детей, трое из которых не пережили Первой мировой войны. Оставался только один сын, Эрвин, который был казнен в 1945 году из-за участия в заговоре против Гитлера. Планк пережил и этого сына. Планк воспринял приход фашистов в 1933 году к власти в Германии как национальную трагедию. Человек сложившихся взглядов и религиозных убеждений, он открыто выступал в защиту еврейских ученых, изгнанных со своих постов и вынужденных эмигрировать за границу. Будучи президентом общества фундаментальных наук, Планк использовал все возможности, чтобы сохранить немецкую науку и прекратить преследование ученых-евреев. Порой его действия приводили Гитлера в такой гнев, что уже ничего не оставалось, как молча все выслушать и удалиться. В дальнейшем Планк изменил тактику, стал более сдержанным и осмотрительным, хотя нацисты, несомненно, знали о его взглядах. Как патриот, любящий родину, он мог только молиться о том, чтобы германская нация вновь обрела нормальную жизнь. Он продолжал служить в различных германских ученых обществах в надежде сохранить хоть какую-то малость немецкой науки и просвещения от полного уничтожения. Планк прожил почти 90 лет. Он глубоко интересовался философскими проблемами, связанными с причинностью, этикой и свободой воли, а также выступал на эти темы в печати и перед профессиональными и непрофессиональными аудиториями. Исполнявший обязанности пастора в Берлине, Планк был глубоко убежден в том, что наука дополняет религию и учит правдивости и уважительности. Он призывал:
1: следует неутомимо и непрестанно продолжать борьбу со скептицизмом и догматизмом, с неверием и суеверием, которую совместно ведут религия и естествознание. А целеуказующий лозунг в этой борьбе всегда гласил и будет гласить: к Богу.

0: чудеса Святого Духа и финансы. Неужели эти два понятия как-то связаны между собой? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас на цикле встреч «Что есть Евангелие?». И сегодня ставим, Лена, очень интересный вопрос. Не просто действия Святого Духа, а чудеса Святого Духа и наши с вами финансы. Как ты считаешь, связано это между собой?
1: Ну, я думаю, даже не только финансы, а все сферы нашей жизни очень взаимосвязаны. Потому что Дух Святой изменяет нас, и наше отношение, в частности, и к финансам, оно изменяется. Если ранее я считала, что все принадлежит мне, то, читая Священное Писание, я понимаю, что все принадлежит Богу, и только часть мне. Mm-hmm. Вот, поэтому Господь учит правильно относиться ко всему, что мы считаем своим.
0: Коля, это было твое предложение так вот назвать эту встречу. Почему ты все-таки захотел именно вот о чудесах Святого Духа говорить в связи с финансовой стороной нашей жизни?
2: Просто мы подошли к описанию одного случая, который случился с апостолами. У множества же уверовавших, начнем вот с 32 текста. У множества же уверовавших...
0: 4 глава.
2: Это еще 4, да. Было одно сердце и одна душа.
0: Ну, не в прямом смысле, конечно, просто они были единодушны, да?
2: Да, это да, это, конечно, так. И никто ничего из имения своего, то есть из имущества своего, из своего состояния не называл своим. Но все у них было общее.
0: Вот понимаешь, что сразу? Сразу религиозный фанатизм, сразу тоталитарные секты, сразу вот что-то вот такое приходит в голову, что как это так, имущество чье-то назвать общим.
2: Ну да, вот мы с вами говорили тогда, что вот если мы пойдем по прямому пути, чуть-чуть отклонимся, то мы с вами повернем на дорогу, ведущую вниз, колею такую, и она будет ниже и ниже, и в конце концов укатится глубоко в пропасть. Нужно понимать, что это такое одно сердце, одна душа, и вот это вот состояние среди апостолов. И это состояние, когда Христос живет в каждом из них. Угу. И это его сердце, это его душа. Сейчас вот одна-то. Они вокруг него объединены. Угу. И если мы почитаем Евангелие, о чем учил Христос, то он нигде такого не учил, что там все отдай, все раздай там и так далее, и так далее.
0: Отними у своей семьи, отними у

0: своих близких и отдай в церковь.
1: Ну да, то есть вот такое понимание христианской щедрости, щедрости, это еще мягко сказано, да, вызвано, может быть, словами, которые он сказал одному юноше: раздай все имение твое, там, но это было сказано, во-первых, только этому человеку, и именно этот человек вот погряз, что ли, в такой алчности с измольства, с малых лет.
0: И то вот есть это этом... опасность для него представляла, да?
1: И чтобы его спасти, Иисус написано, он полюбил его, у Евангелия, по-моему, от Марка, полюбил, то есть из любви к нему это сделал, что тебе нужно это, с этим расставаться срочно, иначе тебя ждет погибель. Ты будешь еще более жадным, более алчным, в конце концов, вперед тебя к преступлениям каким-то, и впадешь ты вот в этот самый дух сатаны в итоге. Здесь вот этот самый дух царил в сердцах апостолов, в сердцах тех, кто
0: дух
1: с ними...
0: Дух какой?
1: Дух Божий, дух Христа. Угу. Дух взаимного уважения, любви друг к другу. Каждый из них видел в другом Христа. Видел он и в себе его. Вот мы об этом тоже говорили много. И они Христа...
0: Вот очень это важно. Просто вот хочется обратить на это внимание. И в себе надо видеть Христа. У нас великое достоинство человеческое есть, потому что в нас живет Христос.
1: Каждый хотел поделиться с другим, с ближним своим, тем, что он имеет. Ну вот представьте, вот мы с вами сейчас, вот каждый сейчас вот все... Все, что мы имеем, мы друг другу как бы предложим. Пользуйся, пожалуйста, вот мой автомобиль, моим домом там, и так далее, моими финансами даже. Юрий скажет Лене: Лен, ты пользуйся моим. А Лена скажет мне: а ты пользуйся моим, пожалуйста. И вот что получается такое вот? У нас все как бы, ну, и в то же время мое, и в то же время и не мое. Но я могу восполнить нужду в чью-то, в мою в чем-то. Со стороны Лены, да, допустим, да? Угу. А ее со стороны моей, и так далее. Вот,
0: то есть, и вот, ожидать, что и мои нужды будут восполнены.
1: И тоже, да, то есть никто ни в чем не нуждался, поэтому. То
0: так есть, сказано там, никто ни в чем.
1: Никто ни в чем, да,
2: да. Да. И не было между ними никого нуждающегося.
0: И ведь их семьи тоже в это включены.
2: Да,
0: то есть это же
2: да.
0: Не то, что они у своей семьи это отбирали. То есть среди них, среди их семей не было нуждающихся в результате.
1: Мы прекрасно помним, строителями чего мы с вами являлись в течение 70 лет, начиная с 1917 года и заканчивая там 90-м или 92-м. Мы дружно строили с вами общество, где...
0: Светлое будущее.
1: Каждому, от каждого по способности и каждому по потребности. То есть вот мы в это свято верили, что такое общество настанет. И это было прекрасно в нашем понимании. Да, ведь все будет общее. Как бы, ну, не то что общее, а любая моя потребность будет удовлетворена. Да, я какие-то способности вложу в общее дело, но в результате у меня будет то, что нужно мне. Угу. То, к чему я стремлюсь. Все мои мечты, вот так вот. И там в этой идеологии мы не находим там какой-то дух алчности, жадности, там, мое, мне, там, да, копить, там, и так далее. Наоборот, как бы дух жертвенности вот так вот воспитывался в те времена, ну и так далее. Все было здорово. Только вот в этой науке, политэкономии, так называлась она, не было Иисуса Христа. Вся беда в этом.
0: Да, когда нас обучали этим общественным дисциплинам, да там не было Иисуса Христа.
1: И в результате каждый старался урвать кусок побольше. Ну, получалось так, что люди греховные.
0: Ну, по человеческой природе, да.
1: Да, мы люди греховные.
2: И получилось, но, по сути дела, в какой-то мере было такое, что, считая все ничьим, да, то есть человек считал себя достойным того, чего он себе понимал, да, достоинство. Но и в какой-то мере... То, что взять чужое, это все-таки, к сожалению, никто не будет отрицать, что это было.
0: Вот. То есть каждый распределял по своим потребностям, он
2: по своим умозаключению.
1: Ну, коммунизм начался с того, что начали отбирать у богатых их имущество. Насильственным путем кто не согласен.

0: Власть, того просто ликвидировали или там сажали куда-нибудь. Отбирали все и раздавали потиху, понемножечку там, кому что требовалось. Ну, в результате получилась такая вот уродливая модель христианской экономики, что ли. Принципы, да, были заложены правильные, там, божьи, а получилось...
1: Что удовлетворить нужды людей.
0: А да, без Христа это получилось какая-то обезьянья гримаса, а не человеческое лицо. Не случайно, наверное, потом лозунг этот, не потом, а он был изначально, что труд сделает из человека, из обезьян человека. Угу. То есть, ну, и человек превзошел от обезьяны, да, вот это еще один такой лозунг. Ну вот 33 текст говорит, что апостолы с великой силой свидетельствуя о воскресении Господа Иисуса Христа и великой благодать был на всех их. Вот результат вот такого отношения к своему имуществу и к имуществу ближнего своего.
1: То есть тут подлинные принципы были, да? То есть те, которые, ну вот, пытались, потому что на самом деле идеалы коммунизма, они совершенно прекрасные. Вот. Но человеческая натура, она... Вот если в своем плоском проявлении, не освященным божественным присутствием, не освященным Христом, живущим в нас, то она ведет вот к печальным результатам, да?
0: Ну да. А то, что это было действительно прекрасно, прекрасные принципы, вот тут 34-й и дальше. «Не было между ним никого нуждающегося, как мы уже говорили, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Вот она, христианская коммуна, по сути дела. И Бог вот таким вот образом, он, опять же, приоткрыл кусочек Царства Небесного. Вот то, что будет твориться на небесах, вот, что никто не будет ни в чем нуждаться, все будет иметь, все, хочешь это, пожалуйста, бери, пользуйся, там, может, владеть даже. Потом еще что-то, ну, я не знаю. То есть потребности будут все наши удовлетворены наиполнейшим образом. И Бог показал вот такие, вот здесь вот, в это время, на этом месте, точно так же, как он показал на горе Преображения кусочек царства по трем апостолам. Да? Вот преобразился перед ними, и ученики увидели Царство Небесное.
2: И сказали, славу, останемся здесь.
0: Славу его, да. Славу его, их, да, вот это вот обуревало вот это вот желание больше не возвращаться с этой горы, а наоборот, куда-нибудь еще выше, хотя бы кущу здесь поставить, чтобы остаться какое-то
1: кущу,
0: время.
1: Кущу, ну это то есть палатки, да, в
0: да, которых... Шалаш этот, такой, да, шалаш такой, из листьев. Ну вот то же самое было показано и во время Пятидесятницы. То есть это вот излитие Святого Духа, это такой вот локальное, что ли, на Иерусалим, на Иудею и Самарию, да. Но рассчитывал, что это все дойдет до краев земли. Но уже не таким вот образом, как вот нисходящий огонь с неба, а вот через уже проповедь имени Божьего, проповедь Царства и расширение вот этого Царства Небесного через человека, от человека к человеку.
1: Это очень интересная концепция, Коля, это так важно. Так важно и нам понимать, что через нас, а порой мы и не осознаем, что это происходит, но через нас Бог распространяется, да? Распространяет свой характер, распространяет свое влияние на других людей.
2: Свою любовь
1: и каждому, любовь, да, да,
2: из нас.
0: Господь и Его Дух делает человека возвышенным, одухотворенным. Вот смотрите, какие люди. В 36-м описано. И дальше. Вот так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, левит, родом Кипринин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Никто его не заставлял, никто его не просил, не принуждал это делать. Вот это было по какому-то наитию, по такому желанию, что ли, человека. Вот так прославить Господа. У меня есть земля, почему бы мне ее Господу не посвятить и не удовлетворить нужды моих братьев и сестер во Христе и прославиться это имя Божие. Оно действительно прославлялось. Потому что люди, видя, как живет вот эта небольшая христианская коммуна, им тоже захотелось

0: в эту коммуну попасть, вступить, что ли, и пользоваться всеми вот этими благами. То есть, опять же, это пример вот этот, вот этот Сеоси, это иллюстрация огромных перемен, которые произойдет с человеком, если он позволит Духу Святому вот так вот в нем жить и работать, и действовать, и не связывать его, что ли, как-то своими рамками.
1: И далее, да, мы увидим, как вот это действие Духа Святого в Варнаве, да, что он пошел проповедовать далее с апостолом Павлом, да, и их, ну, вот путешествия такие миссионерские были очень успешные.
0: Да.
1: То есть это действительно, это не только вот его поступок продать землю и отдать нуждающимся, да, а вот и далее нести эту весть о спасении другим людям.
0: Да. Вообще эта вот история, она напоминает события из книги Иисуса Навина. И если мы сейчас вот немножко назад перевернем страницу.
2: Коля, это, по-моему, очень интересная параллель, что ты проводишь с Иисусом Навином. Не первый раз ты уже это упоминал, по-моему, на прошлой встрече ты про это говорил.
0: Похоже, что, да.
2: Я не слышала это ни у кого и никогда, что вот именно это, что ли, вот христианская экономика, можно так сказать, вот она имеет параллель еще и в Ветхом Завете.
0: Вот мы должны вспомнить то, что произошло с городом Иерихоном. Это крепость, которая первой встала на пути Божьего народа, когда они перешли чудесным образом через реку Иордан. То есть вошли в обетованную землю. И вот здесь вот с 14 текста 6 главы Иисуса Навина написано, что в седьмой день встали рано при появлении зари и обошли. То есть вот это воинство народа Божьего вооруженное, они 7 дней обходили вот этот город Иерихон. Ни единого какого-то военного действия, никакого нападения нет. Они просто ходили вокруг города. И вот на 6 дней. А вот на 7-й день они встали и обошли уже вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. Тогда в 7-й раз священники трубили трубами. Иисус Навин сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город». И город будет под заклятием. Вот на это надо обратить внимание. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу.
2: То есть вот это слово «под заклятием», оно означает, что ничего людям нельзя было брать себе, а что они могли бы иметь как добычу военную, да?
0: Да.
2: А что это все нужно было отдать Богу.
0: То есть это все принадлежит... Бог говорит, это мое, это... Вот это вот не трогайте, пожалуйста. Я вам дам другие города потом. Вы возьмете, что хотите. Там, вы видели, какие там фрукты растут, какие там грозди виноградные. Все будет... Вот это мое. Вот я вот так вот так решил. Это мне важно. И он предупредил дальше. Вберегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан снов Израилевых не навести заклятие, не сделать ему беды. То есть, если вы возьмете что-нибудь из этой вот добычи, да, то ожидайте беды. Пусть проклятие какое-то на вас падет, если вот что-то вы такое возьмете.
2: Ну и это ведь вот был не произвол Божий. Бог знал, что то, что они там могли взять, оно бы впоследствии послужило бы им к падению какому-то, да?
1: Но вот теперь... это послушание. То есть Господь ведь хочет, чтобы мы были послушными. То есть Он сказал, и Он действительно знает, что это самое лучшее. И они должны это сделать.
2: Именно для них самое лучшее.
1: Да, для них самих это самое лучшее.
0: Нужно все-таки вспомнить, что люди, которые вышли из Египта после 430 лет рабства, они набрались там языческих всяких вот ритуалов и поклонений. Их нужно было перевоспитывать очень долго. И вот с таким вот языческим пониманием Бога они входят в землю, которую Бог им дает, как вот теперь вот тут, вот молоко и мед, он говорил. И когда Бог им там вот этот Иерихон разрушил и перед ним представил эти богатства, то сразу вот этот дух алчности, вот этот, наверняка бы превратил дисциплинированный, послушный Богу народ в какую-то страшную вот эту массу разъяренных там вот. Как вот у нас сейчас магазины бьют, да, вот да. В столицах мировых.

0: То есть ну, вот эта агрессия, ярость, вот это все, только бы разбить. Зачем ты ждешь машину? Зачем это тебе? Нет, все равно вот я ее разобью, вот это вот. Это вот я сейчас возьму. А чего я возьму? Я что-то или сожгу, или разорву. Ну, вот вот такая уже, такого же рода дух, мне кажется, овладел бы народом, если бы Бог не сказал вот так вот, mm-hmm. прям категорично. И смотрите, это не шутки вот сейчас. Это серьезно, я говорю. И будет каждый человек наказан, если что-нибудь допустит себе вот, вот этот дух, дух вот этот Бог не допускал, вот этот mm-hmm. алчности. Потому что он корень всех зол, написано в Библии, серебролюбие. Мне кажется, вот от этого он просто спасал людей своих. И вот мы приходим с вами, переходим к книге Деяний, к пятой главе.
1: Это параллель как раз, которую
0: вот,
1: ты видишь.
0: Да, вот тут нечто похожее происходит. Некоторый же муж имени Анания, женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов.
1: Вот это очень интересная история. Всегда, как она вызывает вопросы, что это за такая расправа с этими людьми.
0: Ну да, расправа следует дальше. Но вот то, что сделали эти двое, оно как бы очень похоже на то, что сделал один человек из книги Иисуса Навина. То есть эти люди, они хотели вступить в христианскую коммуну, хотели тоже пользоваться всеми ее благами вот такого отношения. Но какой-то другой дух жил в этих людях. Они, может быть, ну, не сказать, что отвергли Духа Христова, но, может быть, они его просто не послушались. Может быть, просто решили, что вот так будет лучше. Вот, и пошли каким-то за каким-то другим духом. А что это за другой дух, мы с вами поймем в процессе вот описания.
1: Их всего два. Или Божий Дух, или дьявольский.
0: Да, да, да. Но у этого духа есть такие вот там разные там вариации. Там, у Божьего Духа, да, как вот мы говорим, что такое Божий Дух? А это вот любовь, радость, мир, благотерпение. А что такое Дух Сатаны? А это вот распри, ссоры, там, чревоугодие, там, еще так далее, так далее. Вот, то есть вот такие вот разные грани вот этого Духа. И вот одно из таких граней, видимо, унаследовали, может быть, в своей прошлой жизни, эти два супруга Анания и жена его Сапфира. Утаил с цены. Зачем они это сделали?
1: Ну, утаили из цены, то есть они продали свое имение, часть они утаили, то есть приберегли, спрятали куда-то, а часть были готовы отдать вот в христианскую коммуну, да?
0: Ну да, то есть не все, а какую-то часть. Хотя при этом было сделано заявление, как вот налоговую декларацию делают люди. Вот все я выкладываю, там все вот налоги вот с этого все. А сам там что-то раз и где-то там припрятал какую-то собственность, да, и с нее там ее не задекларировал, например. Mm-hmm. Что-то похожее вот и здесь. То есть люди, которые хотели пользоваться преимуществами христианской общины, христианской коммуны, одновременно не хотели никаких обязанностей. То есть хотели что-то все-таки, давайте-ка мы оставим про запас там, да, для себя, как-то так. Что ими двигало, этими людьми? Ну, ими двигало то, чем были движимы вот иудеи и первосвященники, когда преследовали апостолов. Ими двигала жажда славы, угу. жажда авторитета, жажда уважения.
1: А почему? Как это связано?
0: Что вот смотрите, как на Петра смотрят. Они на него смотрят, как на Бога люди-то. На Иоанна. Они великие люди. Они, их слово там... И мы тоже хотим быть такими же великими, чтобы наше слово было там раз, как палочка волшебная, и все нас слушают, все там. То есть это жажда вот такой вот славы, что ли, но только человеческой, не Божьей. И как это можно, как можно прославиться? А можно прославиться, как вот Варнава прославился. И вот там называют сейчас вот сын утешения, там, да, его так все любят, все уважают, все боготворят перед ним. А вот мы тоже так же пожертвуем, и нас тоже будут так же благотворить. Угу. И мы также будем таким уважаемые, почетные, почтенные люди. Вот, очевидно, вот это, я думаю, двигало Ананией и Сапфирой.

0: Мы будем как все, но в то же время дух в нас другой немножко. Угу. Даже не немножко.
1: То есть ведь вот в принципе их ничто не заставляло это делать. Они могли быть членами этой общины.
0: Конечно.
1: И не внося туда свои средства, да? Вот, Коль, я теперь поняла, почему ты так это объясняешь, что ими руководила жажда славы. Они могли бы спокойно пользоваться всеми.

0: А они вот решили внести, но как-то они тут слукавили.
1: Ну вот нас больше интересует, как же Бог на это реагирует. Ну, почему Бог так поступает? Вот в книге Иисуса Навина, например, вот в 7 главе, в 21-20 тексте.
0: То есть там все-таки кто-то взял заклятое, да?
1: Да, там некто Ахан, такой вот был человек, сын Израиля, сделали преступление, взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сын Завди, сын Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израилева. То есть все-таки нашелся один, который пренебрег Божьим постановлением и сказал, ну, может, никто и не узнает, я вот закопаю где-нибудь эту одежду, там, драгоценное золото, там, да, на черный, так, на всякий случай. Не то, что на всякий случай, а это, ну, это же добыча военная, как водится у всех победителей, это же нормально. И вот что повлияло на этого человека, вот почему он так поступил, это большая загадка, неразрешимая, скорее всего.
2: Это из разряда... Он говорит, что полюбилась ему эта одежда и
1: понравилась. Да, из любви к одежде, да.
2: Да.
1: Из любви к золоту. Вот стана тоже из любви к себе, Божий против Бога пошел, в конце концов. Из любви тоже, наверное. Ему так нравилось, когда его возвышают ангелы, когда прославляют хор, и его там боготворит. И, наверное, но мы не можем отгадать эту загадку, почему личность разумная, Божие творение поступает вот таким образом. Идет против своего Творца.
0: То есть просто не верит, что то, что повелел Бог, это во благо. Окажется, что Бог ограничивает в чем-то, что Он лишает чего-то хорошего, от чего мне было бы лучше. То есть это отсутствие доверия Богу, да?
2: Да.
1: Ну да. Откуда это берется? Непонятно. Необъяснимо. Грех необъясним. Он не имеет никакого логического даже вот понимания, что это такое, зачем это все. Нет объяснений греху. Поэтому его уничтожает Господь в итоге. Что это иррациональное какое-то число, это какое-то инородное тело во Вселенной, и оно как заноза, вот оно только в опухоль приносит, да, нагноение, опухоль, боль, и больше ничего. Его нужно извлекать, вот как мы занозу извлекаем из пальца. Вот точно так же и грех, с грехом Бог расправляется таким образом. И вот эта заноза вот вошла каким-то образом в Ахана. И он не устоял перед соблазном взять из заклятого и спрятать. И вот интересно, как Господь его уличает. Вот 20 стих хотел прочитать. В ответ Иисусу Ахан сказал... А, вот до этого. Иисус, став рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его. И указано было колено Иудина. То есть выяснялось, кто же вор. Почему нас постигло там поражение.
0: Кто взял заклятое.
1: Да, потому что они пошли в маленькую деревеньку какую-нибудь брать, ряды которой небольшим числом, посчитали, что там достаточно, а потерпели сокрушительное поражение от них. И Иисус понял, что что-то не то. Что-то не,
0: Иисус Навин, да.
1: Иисус Навин, да. Что-то мы сделали не так. И понял, да, наверное, Дух ему Святой, конечно, подсказал, что вы нарушили мой запрет. И вот каким образом выявить преступника? Выяснял его очень долго. Подходил колено Иудина, целое колено подходило. Потом, и каким-то образом они решали, что это не то колено. Каким могли образом они решать? Ну, наверное, там был Урим Тумим у священника в тех временах, в того времени. И что такое Урим Тумим? Ну, многие полагают, что это камни, один там и другой, которые там, как один мутнел, там другой. Но это опять же, не подтверждение библейское. Вот
0: это нет, на одежде первосвященника
1: это
0: были.
1: Это предполагается, да. У меня, я с другим предположением согласен, что это был отвес. То есть вот как вот у Бога отвес всегда. Очень много в пророчествах про отвес написано. И, скорее всего, это было колебание вот этого отвеса вот так или вот так. То есть, ну, как маятник. И если маятник качался в эту сторону, значит, да. Если нет, то есть, ну, это, опять же, это предположение такое. Тем не менее, как тут они определяли, каким-то образом, что это
0: что колено из этого вот колена взяли кто-то, да, заклятое.
1: То есть вопрос
0: или
1: прямой задавался, да. Это

0: колено, Господь отвечал, это, да, то есть. Следующий там подходит по коленам опять, потом дальше идут что? Семейства.
1: В каждом колене были свои семейства.
0: Да, колено разделялось на семейства. И велел подходить по племени, вернее, племя Зары. Вот не случайно тут перечислено родословно Ахана в начале. Они вот эти все, племя Зары там, потом семейство Завлеева указано. И вот таким же образом подходили, и, наконец, подходили к семейству, вот вычислили семейство вот таким вот действием. И указан Ахан, конкретно сын Хармия, сын Завдия, сын Зары и из колена Иудина. Вот вся вот эта цепочка сошлась на этом человеке, Ахане. И тогда Иисус говорит, ну, давай, признавайся. В ответ Ахан сказал, точно, я согрешил перед Господом и сделал то-то и то-то. Между добычей видел прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра, и слиток золота в 50 сиклей. И мне это полюбилось. Я взял это, и вот оно спрятано в земле, в шатре.
1: Ну, из-за этого разгром, да, поражение армии.
0: Из-за этого была, да.
1: То есть были последствия.
0: Погибли люди еще. Угу. Ну, этого Ахана они по велению Божию казнили. То есть он был побит камнями. Что же происходит у нас здесь, в книге Деяний?
1: Это не жестоко? Он же признался.
2: У него было время признаться в начале. Там же подходили колено, их 12 было. То есть и последнее его колено было, что из колена Иудина было. Семейство, сначала там общество, да? Потом семейство. То есть он мог признаться, то есть покаяться, а это уже не раскаяние, это уже...
1: Когда это... он спал лично.
2: Да, уже. Это да, уже он был определен.
0: Он даже не раскаивается в том, что да. Как я полюбил этот цвет,
2: да,
0: этот
2: что золото. Я полюбил.
0: То есть оно так вот и жило.
1: Это оправдание для него, что вот ему это полюбилось, и это была причина.
0: То есть он себя сам оправдывает, он не ищет покаяния, он оправдывает себя. Вы помните, что случилось с Иудой Искариотским? Он тоже признался в грехе. Согрешил точно я, предав кровь невинную. Но это не было покаянием. Это было признанием вины. И все. А покаяние подразумевает ненависть к греху в итоге. То есть я должен испытывать...
1: Разворот от греха.
0: Я должен и сокрушаться о своем грехе, о том, что вот грех – это мерзко, это невозможно с ним жить, с этим грехом, и невозможно в нем жить. И когда человек этого не понимает и говорит, что «да мне полюбился, я вот видите, я все-таки грешник, ну что вы от меня хотите?» Я такой же, как и все вот там язычники, так же любят золото, любят одежду. И кто не любит? За что вот мне, собственно? Это не покаяние в грехе. Ведь он точно знал повеление Божие. Определенно, Бог повторил. И так вот не случайно конкретно все расписал, что вот заклятый не троньте, это не троньте заклятый, иначе будет беда. Иначе все вот, какая-то беда на вас, вот именно на конкретного человека, на целый, пострадает целый народ. И вот он знал, пострадает народ. Подумаешь, яблоко сорвать с дерева, съесть. Ну, что Господь разве рассердится? За что он так покарал Адама с Евой? Казалось бы, тоже, да?
1: Потому что все это имеет последствия, да, и последствия страшные. И, то есть нельзя было оставлять вот в том виде, в каком оно было. Иначе оно бы распространялось и разбухало бы эта закваска.
0: И вот тут теперь Деяния апостолов. Петр сказал, Анания, для чего ты допустил, посмотрите, какие слова, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Вот в чем его обвиняют? Их, вернее. Сначала Анания. Ты солгал Духу Святому. Дух Святой и ложь, они несовместимы, их нельзя равнять. Если ты хочешь исполниться Духом Святым, там ни места лжи, никакому лукавству, никакой жадности там не должно быть вообще. И если сила Божья, то есть чудеса его, да, дается как бы пакетом, что ли, то есть права и обязанности вместе, если ты пользуешь этой силой и хочешь этого, ищешь этого, то у тебя есть и некоторые обязанности все-таки. Быть честным, до конца.

0: перед Богом. У Бога нет половинчатых вот
1: этих. Это главное, да, быть честным?
0: Быть честным до конца, да.
1: Вот, и признать. То есть это вот можно сказать, что вот такой пакет всегда нам дается, что благословение Божьих чудес, благословение Божьего Святого Духа и обязанность быть честным, не
0: или
1: врать.
0: Ты полностью признаешь себя в грехе, или ты не можешь частично сказать, вот, Господи, я вот тут согрешил, а вот тут нет. Вот тут вот, да, а вот тут нет. У него нет половинчатых вот таких вот решений. Богу, у него, я не знаю, можно ли это назвать максимализмом, но у него или все, или ничего. Или ты все теряешь, или ты все приобретаешь. Целое царство приобретаешь. А что взамен? А взамен признай вину свою и покайся в своем грехе. Покаяние соверши. Потому что Царство Божие, с одной стороны, да, а с другой стороны, покайтесь, ибо оно приблизилось. Покайтесь. То есть очистить свое сердце нужно от всех вот этих вот духов, которые влекут тебя к погибели, к воровству, к лжи, к лукавству, ко всякому. Допустил сатане, не кому-нибудь. Как может уживаться сатана с Духом Святым?
1: Никак.
0: Невозможно. Это невозможно. И когда сатана твой, тобой владевает, значит, там Духу Святому уже не найдется места. А ими овладел сатана уже. Вот ни больше, ни меньше. Зачем? И чем ты владел? Не твое ли было? Вот, да, что ты говорил. Мог бы сказать, да, часть я приношу, не все, а часть. И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце своем? Ты солгал не человеком, а Богу. Вот сейчас перед ним стоит Петр, перед этим Ананией. И Ананий ему лжет в глаза. А Петр говорит, а ты не мне лжешь, ты лжешь Святому Духу. Ты же, вот, представляете, как вот Петр, как он осознавал себя, что в нем живет Дух Святой. Вот таким вот, можно назвать дерзновением, что ли, да? Как это он себя считает, что Христом он себя считает или Богом? Нет, он считает, что в нем живет Христос и в нем живет Дух Святой. И вот этому Духу ты сейчас, Анания, лжешь. Чудес, конечно, никаких не может быть, никаких исцелений. И мало того, если мы вот сейчас вот Бог...
1: Как... То есть последствия для всего общества, да?
0: Конечно,
1: один
0: да.
1: Человек солгал.
0: Все исчезнет сразу, никаких больше воскрешений, исцелений, не говоря уж о воскрешениях, никаких больше вот таких вот, такого духа общинности.
1: Чудес,
0: вот этой,
1: да.
0: Не будет больше. Бог показал вам кусочек царства, да? Вот ты хотел туда войти, но ты хотел туда войти как вор Инди, что ли, да? Вот есть такой текст тоже. Как через забор перелезть, что ли, со своими настроениями, вот этим, своим духом вот этим сатанинским, жадным. Ты хотел там, вот в этом царстве казаться. Но ты играешь не с человеками, ты с Богом в игрушки начал играть уже. Угу. И реакция Бога, вот она. Услышал слова сии, она не спал бездыханен. И великий страх объял всех, слышавших это. То есть то же самое случилось, что и с Аханом. Только там люди участвовали и в выяснении, кто там виновен в этом грехе, и потом в казни, то здесь Бог этого всего, он действует уже по-другому. Результат тот же, да, но Бог не стал разводить вот это дознание, вот это все, он сам все решил мгновенно, тут же все, как вот раз, и вот начало, вот конец уже, все, к этому все, этим все и закончится. Закончилось бы, вот как в случае с Аханом. Человек пал бездыханен. Дух Святой был от него отнят. И не только Дух Святой, но еще и Дух Жизни вместе с ним. Тоже пакетом, что ли. Вот такая вот поучительная история, очень поучительная. Нужно сказать, что больше такого мы не читаем в Писании, в Новом Завете. Что вот это был единичный случай такой. Так же точно, как вот Царство Божие было показано как бы вот во славе, вот в этой коммуне, таким единичным образом. И точно так же, вот, что будет с теми, кто попытается это изворотить. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, народ прославлял их. То есть в результате все поняли, что шутить с Богом нельзя. И заигрывать никакого лука. Вот что Бог, вот я все время утверждаю, что Бог не терпит больше всего, это лукавство, вот это вот изворот.

0: заботливость, это попытки вот это вот оправдать себя в своем там каком-то неправильном действии или еще в чем-то. Бог этого не может выносить. Поэтому у верующих все более присоединялись к Господу, и множество мужчин и женщин. Результат вот еще вот такой. Угу. То есть мы не понимали, что Бог своих защищает, да, но чужих, чужие не пристают, только свои. Это угу. те, кто действительно живут Духом Святым и живут Христом Иисусом. Бог их хранит вот в этом. И таким будет Царство Небесное.
1: Ну что же, очень интересно, Коля, спасибо большое. То есть ответить на вопрос поставленный, что совместимы ли чудеса Святого Духа и вопрос финансов, да, конечно, зависят друг от друга. И так как Лена сказала в самом начале встречи, не только финансы, а все аспекты нашей жизни, да, либо мы, будучи правдивыми, искренними, открытыми, ведомыми Духом Святым, либо мы открываем себя таким образом для Его воздействия, либо же, если в нас побеждают сатанинские вот это вот лукавство, попытка защитить себя самих своими способами, своими средствами, то это приводит к тому, что мы лишаемся Святого Духа. И в конечном итоге можем и лишиться духа жизни, да, даже такое возможно. Ну что ж, спасибо огромное вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Георгиевич Кунцевич, я, Юлия Фемнуткина, ждем следующей встречи с вами в цикле «Что есть Евангелие?» В цикле «Евангелие в действии. Деяния святых апостолов». До свидания.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

0: Сегодня представляется книга о христианах-адвентистах седьмого дня. Можете ли сказать, в чем уникальность их опыта, который можно было бы применить, наверное, и другим конфессиям?
1: Ну, особенности этой церкви, они, конечно, налицо. Вот просто если говорить об особенностях. Конечно, вот идеи, так сказать, но они есть у многих. Отношение к семейным проблемам, к воспитанию, к труду, к детям. Это, в общем-то, на всем протяжении это было очень таким заметным, устойчивым основанием жизни, деятельности церкви. Конечно, подкупает их недрочливость, так скажу, да? Ведь нет никакого противостояния. Во всяком случае, я никогда не встречал и не видел, чтобы было некое противостояние, противоборство. Церковь всегда выступала за равные отношения со всеми религиозными организациями. Вместе с тем церковь всегда критиковала мягкой форме, не мягкой форме, но всегда критиковала, ну, вот те неправильности со стороны государства, которые проявлялись в тот или иной момент. Она всегда отставила принципы свободы совести. И это, конечно, вот меня очень роднит с протестантскими организациями, их понимание свободы совести. Вот равный мировоззренческий выбор, равное отношение к государству, защита всех от этих многообразных религиозных взглядов и движений. Вот это, конечно, меня подкупало, и мне было приятно об этом писать. Ну, внутренние какие-то, так сказать, там, нестроения, они присущи всем церквам, да? Тут никуда не денешься, всякое в их, так сказать, жизни было. Но все-таки движение вот такое этой церкви, спокойная, ровная стойкость их лидеров. Это, конечно, прекрасно. Я вот читаю документы периода Совета там по делам религии. Я же вижу на документах, когда, что называется, выкручивает

руки, сделай так, как мы тебе говорим. И руководитель церкви говорит, что я не могу этого делать в силу своих убеждений, которые есть у меня и есть у церкви. Есть нормы жизни нашей церкви, через которые переступить я не могу и не буду. То есть я вижу вот эту вот стойкость, вот эту вот убежденность, вот она вот, я бы так сказал, она общецерковная, но в конкретном руководителе, в конкретный исторический момент она проявляется как его личное мужество и стойкость. Поэтому это, конечно, вызывает уважение, когда люди стойко отстаивают свои истины.

0: все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
1: Я знаю, что когда даже мы бываем нетерпеливы, и мы высказываем Господу, может быть, не очень терпеливые просьбы, Господь слышит и заботится о нас. Я испытала это в своей жизни. Однажды так случилось, что я получила по физике тройку. Это была не общая физика, это была специальная. «Детали и детали машин» назывался предмет. И я очень хорошо учила этот предмет. Но экзамен был в субботу. Я договаривалась, мне его преподаватель с легкостью перенес, что меня очень удивило. Я понимаю, что суббота – день Господень, но не хотела идти на экзамен в этот день. Обычно всегда преподаватели как-то сопротивляются, приходится объяснять. А здесь он говорит, да, без всяких проблем. Я еще так думаю, почему? Когда я пришла в среду на сдачу экзамена, я была очень удивлена. Никто из группы в субботу экзамен не сдал. И оказалось, что этому преподавателю вообще очень сложно сдать экзамен. Одна девочка уже 5-й год учится в ВУЗе, пересдавая, уходя в академ, переводясь с очного на заочное. Вот только из-за этого предмета. Но я с первого раза села, ответила на билет, и он мне поставил тройку. Я была очень расстроена, потому что у меня одни пятерки и четверки. Я была с этим абсолютно не согласна. Я шла домой. Во-первых, я плакала. Во-вторых, я говорила, Господи, да как же ты позволил? Да почему же это тройка? Да я не согласна с этим абсолютно. Когда я пришла домой, мой супруг, дети, все собрались вокруг меня и говорили, да это же такая мелочь. Я говорила, нет, я не хочу, чтобы эта оценка была. Ну и мне супруг тогда сказал, Господь может исправить твою оценку. Я говорила, ну как же он исправит? Ее же уже в ведомость поставили. Он говорит, ну посмотри по-другому. Люди так радуются, что они вообще на тройку могут сдать. Они уже по 5 лет не могут сдать этот предмет. А ты его с первого раза сдала. Кстати, в этот день сдала только я и еще одна девочка. Остальная группа не сдала опять. Но я никак внутри не могла согласиться. И вот я продолжаю учебу в этом университете. Наступил другой предмет – гидравлика и теплотехника. Приходит совершенно другой преподаватель и обращается ко мне. Он говорит, кем работаете? Я говорю, я. А я на то время работала в отделе кадров. Я говорю, ну вот я секретарем и в отделе кадров, кадровиком совмещаю. Он говорит, нет, вам нужно в другой области работать. Я говорю, а почему? Он говорит, скажите, а вы не могли бы прочесть мой учебник, который я написал для студентов, сделать начитку, исправить орфографические ошибки? Может быть, чисто механический набор, вот, который был, мы хотим отдать его в печать, и мне нужно, чем больше людей прочитает, тем будет лучше. У меня есть друзья, с которыми мы вместе ходим в церковь. И когда к ним обратилась, что мне нужно проверить вот эту рукопись преподавателя, они откликнулись с удовольствием. Мы собрались в воскресенье и смогли всю эту рукопись проверить. Ну, кроме орфографических ошибок, и мы весь этот учебник быстренько по стопочкам распределяя, распрочитали. Я возвращаю ему,

0: сказала, вот, пожалуйста, Владимир Иванович. А он мне говорит, Евгения, что я могу для вас сделать? Но я-то помню об этой тройке. И я говорю, вы не можете договориться с Гафуржаном Маматкуловичем, чтобы я пересдала ему этот предмет. А он так на меня посмотрел. Я не знаю, откуда он это знал. Может быть, они обсуждали где-то между собой. Он говорит, вам не верующей надо быть, а комсомолкой. Я говорю, почему? А он говорит, потому что я знаю, что вы хорошо знали и тот предмет. Он вам исправит на четверку. Я говорю, как? Очень просто. Просто подойдете и скажете, Владимир Иванович сказал вам исправить мою оценку. И ведь, знаете, я насмелилась. Я подошла к Гафуржану Маматкуловичу, говорю, извините меня, пожалуйста, но Владимир Иванович сказал исправить мою тройку. А он говорит, без проблем, берет ведомости, исправляет, и в зачетке там подписался, что исправленному верит, поставил четверку. И я пришла домой, вы знаете, мне было очень стыдно перед Господом. Потому что я говорила, Господи, ну как же ты теперь изменишь эту ситуацию? Ведь эту оценку уже поставили ведомость. На самом деле для Господа нет ничего сложного. Он видел, что для меня почему-то на тот момент эта тройка, ну, была важна, чтобы ее не было, чтобы была четверка. И он ответил на мою молитву, видя мою немощь в этом вопросе.
1: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Обрезание в 99 лет, измененное имя, бездетная жена и сын от служанки. Все это было в жизни патриарха Авраама. Но вот законного наследника от жены так и не было. Почему Бог велел Аврааму обрезаться фактически в 100 лет? Благословил ли Бог его незаконно рожденного сына? И что в итоге получил Авраам? Сегодня у нас в гостях снова магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Юрий Михайлович. Ну и продолжим нашу беседу об Аврааме. Мы закончили на, ну, в общем, таком интересном событии, когда Сара, ну, поруководила какой-то...
6: Женщины любят руководить.
5: Да. Ну, иногда этому даже находит оправдание, вроде того, что, ну, мужчина должен заниматься важными делами.
6: Да.
5: Вроде выборов президента там или еще чего-то. А женщина, ну что, женщина может решать все вопросы.
6: Хранительница домашнего очага. Да, но у нас, конечно, история-то продолжается. В фокусе действительно семья Авраама. Что поменяла эта история с Агарью, да, то есть, потому что... Да, мы читали сами, что Бог там, в виде ангела Господнего, да, Господь пришел к Агаре, разговаривал с нею, дал ей обетование, вернул ее в семью. А вот дальше что, да? А далее Бог является, собственно, самому Аврааму опять.
5: Еще раз.
6: Еще раз, давайте об этом почитаем. Авраам был 99 лет, Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты более называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Я весьма-весьма расположу тебя и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в

0: том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, на которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владении вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайнюю плоть свою, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарой, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся. И сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? И Сара 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. Бог же сказал: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству его после него. И об Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу, 12 князей родится от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, и сие самое время на другой год. Пожалуй, что можно приостановиться в чтении, да, то есть достаточно такой большой объемный текст 17 главы здесь, он очень многое.
1: Ну, тем говорит. Более, что многое, наверное, надо и пояснить сразу же. То есть вот тут что мы сразу видим? Имена меняются. То есть Бог сразу же вот меняет Аврааму. Аврааму правильнее имена Авраама. И Саре именно Сарру. Угу. Вот, кстати, что это за изменение? Почему был Авраам, стал Авраам?
0: Новое имя будет говорить о том, что он отец множества народов. Угу. То же самое, как и Сара, да, то есть она, опять же, матерь множества народов. То есть меняется их сущность от перемены имени. И теперь они, по самой новой такой сущности отражают благословение Божие.
1: То есть эти имена, они вот имеют теперь такое значение.
0: Да.
1: Угу. Понятно. Это как бы вот, ну, то, что сразу на поверхности. Второе, ну, наверное, несколько дольше придется объяснять. А почему, собственно, именно такое знамение, именно такой знак Бог предлагает Аврааму?
0: Да, у нас вот уже в третий раз в книге «Бытие» появляется тема знака. Да? Угу. Первое. Это когда, собственно, Каин получил знак от Господа, что его никто не тронет и никто не убьет. А вот что это за знак был? Да, у нас до сих пор знак вопроса по этому поводу. Что это может быть?
1: Печать на лоб.
0: Печать на лоб, да, родимое пятно. Кто-то говорит, может быть, особое сияние какое-то, значит, над головой. Кто-то говорит, выражение лица такое свирепое, что вот как посмотрел, так все, и убежал от него в страхе и ужасе. Но сложно нам сказать о знаке. Но явно, что теперь что-то стало видимое над Каином или в Каине, да, что определяло его вот как бы, ну, как бы неприступность, что ли. То есть подходить к нему и трогать его было нельзя. А со вторым знаком завета проще. Это радуга. Это все, что после потопа произошло. А именно Господь говорит о том, что теперь я не накажу более землю потопом, да, грех человека от юности его, и как бы он устанавливает вот это явление как и радуга. Но что это такое? Да? То есть это физическое явление явно. До сих пор мы можем наблюдать дисперсия воды, да, то есть преломление света в капельках воды. Значит, после дождя мы видим такое яркое разноцветное свечение. Да, радуга очень красивая.
1: Для того, чтобы наблюдать радугу, вообще говорят, дождь должен ну, либо закончиться, либо уже заканчиваться, потому что должно солнце быть. Должны быть, соответственно, напротив солнца, с другой стороны, собственно, капли дождя и так далее. То есть, в принципе,
0: влага.
1: Да, тут, в принципе, радуга, это не столько даже знак того, что не будет потопа, сколько, в общем-то, самый простой знак того, что вот этот дождь закончился.
0: Но Господь говорит о том, что вот это будет свидетельствовать, что потопа больше не будет, да?
1: Да.
0: Ну, а что подразумевалось? Люди, пережившие такой страшный катаклизм, да, то есть целый год, на самом деле, быть в ковчеге, вот, это дело, на самом деле, крайне сложное. Я вот в бытность свою юношей служил срочную в военно-морском флоте, да, и попал как раз на корабль, на крейсер, достаточно большой на Черноморском флоте, и выходили мы в море, и попали в шторм, да, вот там 10-бальный, и я скажу вам, корабль огромный, 210 метров в длину, там 50 в высоту и в ширину. Ну, в общем, 12-этажный дом. Ну, просто громадина, там много палуб, помещений и так далее. 2000 помещений. Его как щепку швыряло там вот по этим волнам. Я поднялся на мостик, меня вызвали, и я посмотрел так вот через иллюминатор, и аж дух захватил. Мне просто захотелось спрятаться где-то вот там, убежать вниз, потому что эти громадные волны, которые накрывают тебя, да, то есть... Но это просто действительно это стихия. Ну и потом качка такая, что ну как-то ты даже ходить-то ровно не можешь. Да? То есть чуть ли не по стенам. Ну утрированно, конечно, приходилось ходить. В общем, все буквально вот валится. Все, все, что не закреплено, не привинчено, не прикручено, не привязано, все просто падает, ломается и так далее. То есть это сложность. Вот представить себе, это как бы огромный корабль, и это на самом деле корабль там со всеми приспособлениями, там, от качки в том числе, со всеми обводами корпуса и так далее, которые, по идее, гасят эту волну. Но вот это уж не было ничего в ковчеге, да, то есть. Поэтому как бы попасть в такой шторм, но эти бедные животные люди, да, то есть они, наверное, там как пробки в бутылке летали, там, знаешь, из бутылки вылетали на самом деле. Ну, как бы непросто это все было. И поэтому, когда все закончилось, естественно, да, ну, например, вот мы, я кушать не мог, например, да, и вот вообще, ну, настолько состояние от этой качки, от этого всего, у нас там было шестиразовое питание на корабле, и вот все стояло нетронутым, что аппетита нету, желания есть нету, вот только быстрее бы все закончилось, вот быстрее бы дойти до пункта назначения. И вот эти люди, пережив это все в год, гораздо сильнее даже, вот, чем я пережил. Естественно, да, то есть каждый следующий дождь у них вызывал паническую атаку. Как любой человек, переживший пожар, запах дыма, у него стресс, все. Угу. Все это где-то инстинктивно всплывает, и человек никуда-то, ну, тут уже себя останавливает, хочется человеку куда-то бежать и прятаться, да. Поэтому знак завета, да, это появляется в тот момент, когда, ну, уже человеку сложно даже с вопросом веры в слова Бога. Вот Бог сказал.
1: То есть это более или менее постоянное напоминание.
0: Да.
1: Ну, пусть не после каждого дождя, но все-таки время от времени.
0: Да. То есть человек увидел радугу, все, по идее, он должен успокоиться, все нормально, все хорошо, дождь закончился, последствий нету, потопа нет. И вот теперь появляется новый знак завета, да, то есть в продолжении этой темы знаков. Господь говорит Аврааму, чтобы он обрезал крайнюю плоть, да, ну, конечно, такая тема специфическая, да, тут много не поговоришь на эту тему, что это такое, но, скорее всего, то здесь

0: опять же таки, у Авраама есть проблемы, да? Ну, как бы у них проблемы с деторождением. Но здесь вот Сара говорит, что у нее проблемы, Авраам, не знаю, что считает, у нее или у него проблема, но здесь нету сына.
1: Ну, тут как бы более или менее понятно.
0: Вообще нет детей, и там ничего не сказано ни о дочерях. Вообще нету детей, все. И как бы вот здесь, в этой области, у него как бы здесь уже вера, наверное, не осталась.
1: Ну, он, в общем-то, даже и рассмеялся, когда ему Бог сказал.
0: Вот видите, в этой главе смеется кто?
1: Авраам.
0: Авраам. А в следующей?
1: Сара.
0: Сара. И сына назовут Исаак, как переводится, смех, да, смех сделал мне Господь, смеющийся. Ну, то есть у людей уже как бы вот слова Божьи, даже сказанные при особых обстоятельствах заключения завета, уже на самом деле ничего не вызывает, кроме смеха. Ну, как бы, ну, сами посудите. Ну, вот смотри, он говорит, у меня, у 90-летнего, да, вернее так, не у Сары 90-летнего, а у меня у 100-летнего, да, он просто человек смеет. Но он же понимает, что уже все уже позади, да, то есть все вопросы деторождения, по идее, закончились. Это все относится к другому периоду жизни, к другому возрасту. Сейчас уже возраст покоя.
1: Ну, усмешка такая грустная.
0: Грустная.
1: На самом деле.
0: Грустная. Но получается, что Бог доводит Авраама до ситуации вот как бы невозможности рождения естественным путем. То есть мы понимаем. Вот сейчас ситуация пришла к тому, что на опять, да, то есть, а Бог приходит один раз в 12 главе, говорит о потомстве, другой раз говорит о потомстве, да. Животных там они вместе, так скажем, проходят, и тоже Бог говорит о потомстве. Агарь вот тут вот нарисовалась на горизонте, и вновь приходит, тут уже потомство появилось, да?
1: Тут уже после рождения Измаила проходит сколько? 13 лет получается. Да. То есть и все никак.
0: У Сары все никак. И вот здесь, ну, можно по-человечески понять Авраама, у него сын теперь кто? Измаил.
1: Измаил.
0: Правильно же? И поэтому вот в эти все обещания Бога, во все вот эти обетования, он уже это встречает смехом. Для него это смешно. И смотрите, что он говорит вот здесь в 18 тексте. «Вот хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим». То есть уже все согласились с определенным сценарием в жизни. Да? Кто сын, кто наследник? Измаил. Он будет родителей провожать в последний путь, он будет заботиться о семейной усыпальнице, и он будет наследником всего имущества. То есть дальше этого горизонта Авраам и Сара не идут.
1: Ну, в принципе, синица в руках.
0: Ну, конечно.
1: Уже. И так, в общем, ну чудо не чудо, потому что постарались своими силами что-то решить, но тем не менее...
0: Решили.
1: Решили?
0: Решили. То есть получается, что вот этот земной вопрос, который мучил его, закрыт.
1: Ну, да.
0: Человек думал о смерти, человек думал о продолжении, так скажем, рода, человек думал о том, кто поведет племя, да, род, и вот он родился. Ну, пускай он как бы не от Сары, пусть он вот от египтянки, от Агари, но все равно же сын-то, правильно?
1: Ну, конечно.
0: Ну и все. И получается, что здесь и Авраам просит и ходатайствует именно за кого?
1: За Измаила. За Измаила. Чтобы не потерять то, что уже имеет.
0: То, что имеет. А вот что же с Богом? Это картина интересная. Бог приходит ведь не за тем, чтобы благословить Измаил. Потому что Бог Агарию сказал уже ранее.
1: Ну, он уже его благословил, но ну, почему не за тем? Он благословение на Измаила здесь тоже.
0: Он как бы повторяет это благословение, но приходит-то он конкретно к человеку завета. Понимаете? Приходит он конкретно к Аврааму. И он говорит, вот я, вот завет мой с тобой. Ты будешь отцом множества народов. Даже имя будет у тебя много потомков. Так же ведь? Угу. Вот Сара, у нее будет множество потомков. И чтобы вы не забыли, вы должны крайнюю плоть обрезать.

0: И не только себе, а вообще...
1: Всему роду. Теперь у вас всегда, по сути дела, мужеский пол будет обрезан. То есть вот мужчина, мальчик на восьмой день, все, этот человек завет.
0: Как минимум несколько раз в день тебе будет напоминание. Вот оно.
1: Напоминание. О чем? Бог слов на ветер не бросает. Просто народная наша пословица, да, и выражение. Получается, если Бог пообещал, он исполнит. То есть за Богом не останется ни одно обещание не исполнено. А по человеческим меркам это невозможно. То есть вы понимаете, ну мы же все понимаем, 90-е, уже все, финиш. Даже в древнее время вот Авраам смеется. Сара смеется. Ну какой ребенок, слушайте, в этом возрасте? Да вы что? Конечно, нет. Пожалуйста, оставьте нам вот Измаила, он все сделает правильно, и мы вообще его любим. Но как бы Бог хотел другое. Смотрите, что интересно. Бог подчеркивает, что я благословлю Измаила, я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма расположу, и 12 князей родятся от него, я произведу от него великий народ. Не вопрос. Теперь два великих народа. Потому что тот, кто родится, и даже имя его упоминает Господь, Исаак, да? Вот завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год. Все. И Бог ушел. Бог перестал говорить с Авраамом. То есть он волю свою рассказал и даже имя будущего наследника назвал. Хочешь? А чем наследник будет отличаться?
0: От кого?
1: Вот теперь следующий ребенок, который родится от Сары. А отличаться он будет тем, что завет с ним будет. Угу. И он будет продолжать линию передачи благословения как духовного наследия.
0: То есть то, чем занимался Авраам, будет продолжать его сын от Сары.
1: Да.
0: Но не Измаил.
1: Не Измаил. Вот это, как бы скажем, духовное служение, да? Первородный должен быть священником в семье. Угу. Он должен вот эти все обряды служения у жертвенника производить. Он должен наставлять в духовной жизни свой род. Да? Он должен совершать молитвы, он должен приобщать своих соплеменников к Богу. Вот кто это будет делать?
0: То есть, получается, Бог еще сейчас и определенную традицию он меняет. Он, по сути, Авраам говорит, что вот у тебя есть уже первенец, все прочее, но первородный наследник, священник и все прочее будет не он,
1: да.
0: а тот, кто пока еще не родился.
1: Да. То есть, получается, Измаилу обеспечено политическое будущее. Ну, так вот, угу. В кавычки берем это выражение, тем не менее, да. Князья произойдут, он наверняка будет очень богатым, он... обеспечит свою семью, опять же таки, кого? Маму, да, и как бы отца, он будет за них переживать и так далее. Но вот духовное служение, то есть, опять-таки, будет по другой линии. И кто будет наследником вот этого священнического служения, определяет сам Господь. И вот это рождение, оно будет чудесным образом. То есть, 90- и 100-летние люди родят наследника обетований. Обетование перейдет фактически по линии Исаака. Но здесь меняется завет, друзья, потому что здесь он наиболее, так скажем, развернуто представлен. А здесь завет мой с тобою и потомками после тебя. Я буду их Богом, Богом твоим и потомков твоих после тебя. То есть здесь прежде всего Бог говорит о том, что он не просто... покровитель, Бог Авраам, а всего рода, всей линии потомков после него.
0: Ну, вообще говоря, обрезать-то нужно не только Авраама и его сыновей, а вообще всех.
1: Всех, кто в его влиянии находится.
0: То есть, по большому счету, Бог говорит, что ну, вот всех, кого обрежешь, все, я их Бог.
1: Совершенно верно. Кроме этого, Бог обещает в ту землю, на которой он странствует, всю, опять-таки повторяет обетование, да, ранее сказанное, от Нила до Евфрата, то есть в

владение семьи Авраама. И третий момент, да, то есть в семени твоем благословятся все народы, да, то, что мы говорим. То есть вот этот самый потомок, он будет особым. То есть он продолжит линию благословения обетований, данных Богом.

0: падение, и Яхве Верховный, то есть Бог вот этого всего рода. Он главный. Все. Он обеспечивает это благословение. И вот это, на мой взгляд, величайший подарок. Чтобы Авраам не забыл сына, нет еще, только через год будет, вводится вот этот знак обрезания.
1: Ну, в общем-то, получается, не только Авраам, но и, ну, да, даже для Измаила это знак определенный.
0: И Измаил обрезан. Угу. Далее вот мы по тексту можем прочесть 23 текст. «Взял Авраам Измаила, сына своего, всех рожденных в доме своем, купленных за серебро, весь мужеский пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Господь». Все. То есть получается, что Авраам это тоже участник. Ой, простите, Измаил это тоже участник завета. Угу. Он тоже признан, да, членом семьи Авраама. А значит, Бог с ним особым образом тоже будет работать. Повторюсь, вот здесь представлен Господь. Посмотрите, как он говорит. «Я услышал тебя и об Измаиле». Господь слышит переживания Авраама. Господь понимает его заботу. Господь благословляет его сына, пусть даже рожденного вот от такой вот, может быть, не совсем легитимной связи. Но в целом любовь Бога к этой семье невероятна.
1: У Бога нет границ, получается.
0: Ну да.
1: То есть у него есть определенная, ну, определенная задумка, миссия, но в эту задумку могут войти все, кто захочет,
0: да,
1: все, кто это принимает.
0: Ну и когда есть воля Бога на рождение вот в таком возрасте сына, это тоже исполняется. Угу.
1: Спасибо, Юрий Михайлович. Дорогие друзья, у Бога есть план. Это особый план, который он изначально озвучивает, но в этом плане есть место для каждого. И каждому предложено поучаствовать. Как в древности, во времена Авраама, так и сейчас. Каждому из нас. Всего доброго. До свидания.

Из первого послания апостола Павла в Коринф. «Если говорю я на языках человеческих и ангельских, а нет любви у меня, гонки я звенящий или кимвал я бряцающий, если могу проповедовать вдохновенно, постигать все тайны, всякое знание, если обладаю я столь сильной верой, что могу и горы сдвигать, а нет любви во мне, я ничто. Если раздам все имущество бедным или даже тело свое отдам на сожжение, а нет любви у меня, никакой мне в том пользы нет. Любовь долготерпит и милосердствует. Она не завидует и не превозносится. Не надмевается любовь, не бесчинствует. Она не ищет своего, не раздражается. Любовь не помнит зла. Ее не радует неправда, она ликует вместе с истиной. Любовь все покрывает, всему верит, на все надеется и все переносит. Любовь вечна. Прекратятся вдохновенные проповеди, исчезнут сами языки, упразднится и знание. Ибо и знания наши, и пророчества, они неполны, и все это будет упразднено, когда придет совершенное. Когда я был ребенком, то как ребенок и говорил, на все у меня был взгляд ребенка, и как ребенок я рассуждал.

страдал. Но, став взрослым, я расстался со всем своим детским. Так вот и мы ныне видим все неясно, как в тусклом зеркале. Но однажды увидим лицом к лицу. Мое знание теперь несовершенно. Тогда же оно станет полным, подобно тому, как и я был познан Богом. Итак, вера, надежда, любовь. Сии три пребывают вовеки, а большая из них – любовь.

Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей жизни мы часто сталкиваемся с тем, что дорогие, любимые нам люди оказываются в тяжелой ситуации, в тяжелом положении. Они падают, они скользят направо и налево. Другие стоят на краю пропасти, серьезного отступления или решения в их жизни, которое может оказаться роковым. Моя молитва сегодня о том, чтобы это духовное размышление открыло многим глаза на их истинное состояние, чтобы мы узнали данное нам Богом спасение, Его сильное желание удержать нас. Этот грех, о котором я говорю, который может оказаться роковым, опасен, потому что многие христиане относятся к нему с ненадлежащей серьезностью. Его не считают достойным внимания. Его зло либо недооценивается, либо просто игнорируется. Тем не менее, он очень искусно, пагубно влияет на многих христиан, причиняя крушение и гибель. Этот грех не сравнивается, как мы привыкли понимать, с грехом плоти, таким как, например, прелюбодеяние, блудодейство, похоть, картежные игры, воровство, алкоголизм, наркомания и прочее. Также я не имею в виду мысленные грехи – гнев, алчность, тщеславие, непокорство, непрощение, клевета, сплетни, гордость и тому подобное. Однако, если этому греху потворствовать, то под его предводительством человек может впасть в любой из перечисленных грехов. Нам непонятна нищета, бедность, трудность, особенно среди преданных Богу людей. Мы всегда задаем вопрос, и вопрос часто звучит одинаково. Почему, когда я живу и поступаю по правде, в моей жизни столько боли и мук? Вот сегодня я со Христом, вот сегодня мое сердце вполне предано Ему. Но почему в моей жизни продолжают жить вещи, которые я не понимаю? После того, как я посмотрел на людское горе, печаль глазами Бога и увидел нечто, чего я не замечал раньше, я начал понимать, как легко для христиан, которых постигло горестное испытание, упасть в грех чрезмерной печали. Грех, который я раскрываю в этой самой проповеди. Его глазами, они представляются нам иначе. Но если мы смотрим своими глазами, человеческим взглядом, если мы не видим всего, то часто наш разум обволакивается печалью, горестью, опасностью. Мы можем поскользнуться и свалиться в темную бездну, из которой уже потом не выбраться. Вы можете подумать, что с моей стороны несколько жестоко предполагать, что скорбящая по поводу утраты своих родителей девушка может впасть в ужасный грех. Или человек, который потерял того или иного близкого ему человека. Неважно, кто это, мы всех наших родных и близких чрезвычайно любим. Окажется во грехе. Может ли быть такое? Не ужасно ли это? Когда Божий народ переносит подобные испытания и трудности, когда внезапно постигает беда,

Беда, и сердца людей окружает страх, тревога, беспомощность. Их сердца волнует лишь один вопрос. Почему так жестоко ко мне жизнь в то время, когда я стараюсь жить благочестиво и праведно? Именно в этот момент они становятся на краю бездонной пропасти, в которую очень легко свалиться. Представляясь таким отчаянными мыслями пред Богом, они тем самым потворствуют чувству, которое для них может стать губительным. По зрению нашего жизненного кризиса наступает время, когда нам важно не допустить, чтобы в нашем сердце пророс корень сомнения и горечи. Я верю, что Бог понимает наши невольные вспышки, тревоги, всякий раз, когда случается беда. Перед лицом смерти, бедствия или другой какой трагедии многие из нас вопьют: «Господи, для чего Ты допустил это мне?» Даже Сын Божий, когда был на Голгофском кресте, сказал слова: «Боже, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Но Иисус, при всех переполняющих Его невообразимых страданиях, равным которым нет на земле, не позволил своей скорби укорениться и взойти сомнениями на почве Его сердца. Вместо этого Он позволил Святому Духу утешить Его, с решимостью вошел на Голгофу, на крест, и в самую трудную минуту агонии и мук Он поручил свою жизнь в будущую, в руки Творца, в руки своего Отца. «Отче, в руки Твои предаю Дух мой», скажет Иисус в Евангелии от Луки, 23 главе, 46 стихе. Я осознаю теперь, что нам иначе не избавиться от печали, скорби или иных проблем. Нам не найти никакого выхода, если мы не остановимся, не скажем: «Я не стану больше вопрошать и подвергать сомнению все, что меня постигает. Да, я скорблю, и мне больно, но я знаю, Бог восседает на престоле. Хватит сомневаться». Для того, чтобы нам было понятно, я приготовил для вас одну историю. Историю переживаний одного Божьего человека. В 72-м псалме Асав напишет слова: «Я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, когда я увидел благоденствие нечестивых». Асав был главным певцом, старшим певческой группе при царе Давиде. Он и сам, и люди его были исключительно людьми Божьими. Они совершали особое служение Богу. Он написал 11 из всех псалмов псалтыря, книги Псалтырь. Человек этот был сослужителем и очень близким другом Давида. Поистине, никто из левитов, служащих в Доме Божьем, не мог бы сказать, что он не друг Давиду, ведь большинство своего времени Давид тоже пребывал в храме. Он любил Бога, любил быть в Доме Божьем. И все же, вопреки великому его призванию, Асав исповедуется в 72-м псалме во 2-м стихе: «Я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Мы знаем, что Асав был чист сердцем. Он имел правильное понимание о Небесном Отце, веряя жизнь свою Богу. Даже с самого первого стиха он говорит: «Как благ Бог к Израилю и к чистым сердцам». Другими словами, Бог добр ко мне, Он дал мне чистое сердце. Но сразу же, в следующем стихе, этот чистосердечный и открытый Богу человек признает: «Я чуть не упал, я почти раздавлен». Почему Исав пишет об этом? Не потому ли, что его разочаровало отступление от истины, которое пережил Давид, царь, его любящий друг и тот, с кем он вместе ходил в храм? Этот певец знал и наблюдал жизнь Давида, все, что делал и говорил царь. Его, должно быть, глубоко печалило падение Давида, его несостоятельность пред Богом, его борьба со страстями, его прелюбодеяние сверху.

Версавии, его замысел на жизнь Урии, мужа Версавии. И, конечно, Давид в своей жизни имел много отступлений и недостатков. Возможно, Асав здесь подразумевает лицемерие Давида, известного своим благочестием. Может, он горестно восклицал: «Я надеялся, что этот человек будет для меня примером, но вот, что я вижу ныне». В этом ли причина того, что Асав едва не пошатнулся, едва не упал? В том ли его грех? Давид упал, значит, и Асав едва не упал, не правда ли? Говорит ли Асав об этом? И при том положении, устаю ли я теперь, если упал Давид? Нет, ничего подобного в сердце Асафа не было. Что же тогда заставило его пошатнуться? В чем заключается грех Асафа, когда он едва не подскользнулся и не упал? О каком грехе здесь идет речь? Грех Асафа был в том, что он думал, что его страдания были незаслуженными, незаслуженным наказанием Бога, в то время как нечестивые, не знающие Бога, благоденствовали и жили прекрасно. Этот грех зарождается тогда, когда мы начинаем обвинять Бога в том, что Он нерадив по отношению к своему народу, что Он не вполне справедлив с нами. Из этого псалма мы видим, что Асав был в огненном испытании, что он предстоял перед большими трудностями, и он свидетельствует в 14 стихе 72 псалма. «И подвергал себя ранами всякий день и обличением всякое утро». Другими словами, каждый день подвергался мукам и каждое утро наказанию. Значение слов «подвергался ранам и обличаем» был в еврейском языке, в оригинале, означает буквально следующее. «Я был поражен жестоким горем. Каждое утро я просыпался в печали, в боли и скорби. Я избиваем был каждый день. Я чувствовал себя как будто наказанный. Мне трудно было даже говорить об этом». В своей речи Асав подразумевает свою собственную бедность, когда он говорит: «Я позавидовал, видя благоденствие нечестивых». Третий стих 72-го псалма. Вот что являлось главной проблемой Асафа. Он позавидовал, видя благоденствие тех, кто не знал Бога. Вокруг себя Асав видел, как преуспевали нечестивые люди, и каким богатством они были окружены. Их жизнь, очевидно, была безболезненной. Они наслаждались знатностью, пышностью, тучной в материальных благах, обладая всем, что они только могут пожелать. Поэтому, возможно, Асав остро ощущал свою бедность и нищету. Чистосердечный певец не понимал, почему обстоит дело именно так. Почему так по-разному устроена жизнь людей? И он возопил: «Господи, для чего это так? Почему все так бессмысленно?» Такие сердечные мучения Асафа довели его до того, что он чуть было не согрешил смертельным грехом, приписыванием Богу неверности, равнодушие относительно личной его участи, относительно участи Божьего народа. Он про себя говорил: «Вот они, безумные нечестивые грешники. Они не совершают молитв, они не читают Слово Божие, они пренебрегают всеми Божьими заповедями, и однако же их не постигают тяготы жизни, и они не переносят лишений, и с прочими людьми, как сказал Асав, не подвергаются ударам. А ты, Господи, все это видишь и допускаешь». Асав в действительности так размышлял. «Нечестивые не испытывают страданий, которые испытываю я. Они творят зло и, тем не менее, благоденствуют, когда я самоотреченно очищаю свое сердце. Они умножают свое благо, когда я слаб и в печали, они благоденствуют». А затем Асав задает тяжелейший для него вопрос. В 11 стихе 72-го псалма он говорит: «Есть ли ведение у Всевышнего?» Другими словами, неужели Бог не проверяет положение дел? Разве Он не видит того, что происходит? Разве Он не знает о неравенстве, существующем между Его народом и нечестивыми безбожными людьми? Мы постоянно терпим лишения, тогда как нечестивые довольствуются всем, чего не пожелает их сердце. И Бог позволяет, чтобы так продолжалось и дальше. По нашему человеческому мышлению, жизнь должна складываться следующим образом. Если мы все-таки вручили, отдали себя в руки Божьи, то для нас тогда открывается прямая дорога к славе.
На нашем пути не должно быть никаких препятствий.

препятствий, ни страданий, ни испытаний. Дорогие друзья, не случается ли в вашей жизни так же? Ваши молитвы остаются неотвеченными. В ответ мы получаем абсолютно ничего. И подобно Асафу, вы в конечном итоге начинаете задаваться вопросом, почему так трудно все в жизни праведнику? Вот где начинается полоса опасности, место, где многие пошатнулись и подскользнулись и упали. И вот вопрос Асафа, вопрос многих людей сегодня. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? 13 стих 72 псалма. Такие мысли кажутся невинными, но они являются краем страшного рва, который зовется неверием, разочарованием. Асав был близок к этому краю, с которого едва было не свалился. Разрешите мне спросить вас, как вы реагируете, когда на ваших глазах разбиваются все ваши планы и мечты? Вы были настолько сильны и уверены, что получили слово от Господа. Вы полагали, что Он дал вам ведение и направление, что поощрял вас в достижении цели, но все пошло прахом. Вы счастливо думали, наконец мои молитвы будут отвечены, Божий план начнет сбываться в моей жизни, но в один день вдруг вдребезги разбили все ваши мечты. Ваши планы погибли, мечты рассеялись, все легло прахом у ваших ног. Теперь вы начинаете думать. И в этот момент сатана становится рядом с вами и шепчет вам, несет свою мерзкую ложь. Видишь, теперь ты получаешь все возмездие за свое непорочное хождение пред Богом. Вот как он обращается с тобою, когда ты уповаешь на его водительство. Вот как он действует. В 72-м псалме, в 21-22 стихе, Асав приходит в итоге к выводу. «Когда кипело мое сердце, терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел». А что же, в конце концов, понял Асав? В 16 и 17 стихе 72-го псалма он говорит, «И думал я, как бы разуметь мне это, но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божье и не разумел конца их». Не спешите кому-то звонить, когда у вас проблемы. Не принимайте поспешных решений. Уединитесь с Богом. Излейте перед Ним ваше сердце. Идите во святилище Его и получите ответ. Ответ был для Асафа четким и ясным. Так, на скользких путях ты поставил их и повергаешь их к пропасти. Асафа озарило откровение. Ведь это не я стою на скользких путях. Это они нечестивые скользят, они стремительно направляются к вечной погибели. Вот когда Асаф успокоился в своих внутренних борениях, он увидел, что он едва не поскользнулся, он сумел удержаться. Затем этот певец завершает псалом победоносными словами. «На Господа Бога возложил я упование мое, чтобы возвещать дела твои». Иисус пережил искушение в пустыне, Гефсиманию и Голгофу. Стоило ли Сыну Божьему идти этим путем? Почему Он так решил? Да будет воля Твоя. Вот что были словами Христа. Я желаю вам этого. Я желаю вам изучить этот псалом, обратить внимание на жизнь Иисуса. И я уверяю вас, если вы посмотрите на свою жизнь иначе, вы найдете ответ на эти вопросы.

0: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается

более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

не то, что мните вы, природа. Не слепок, не бездушный лик. Мне есть душа, мне есть свобода, мне есть любовь, мне есть язык.

Сегодня мы продолжаем разговор на непростую тему «Интимная жизнь. Спасительные табу». Мы остановились во время завершения первой части нашего вечера на важнейшей истине о том, что Божьи законы – это законы жизни. Это законы, которые раскрывают, как устроена сама ткань, сама материя жизни – это матрица устройства мироздания. И потому чрезвычайно важно жить по этим законам хотя бы для того, чтобы не умереть, хотя бы для того, чтобы вот здесь уже, на земле живя, иметь ту самую жизнь с избытком, о которой говорил Иисус Христос, Спаситель. Скажите, что вы видите на экране? Как бы вы обозначили, что это такое? Кто-то говорит, вода. Есть ли те, у кого более научный склад ума? Формула воды. Ой, какая благодать. Да, H2O. H2O – две молекулы водорода, одна молекула кислорода. Простейшая формула. Это чудеснейшее вещество на нашей Земле. И вот кто-то мог бы сказать, ну, подумаешь, лишняя молекула. Молекула туда, молекула сюда, заповедь туда, заповедь сюда. Давай мы возьмем и вот такую формулу вот, предложим. H2O2. Вот. И также будем ею мыться, также будем ее, не разбавляя, пить. То есть будем жидкость жидкостью, подумаешь. Что это такое, кто знает? Перекись водорода. Представляете себе, малюсенькая разница, вместо одной молекулы – две молекулы кислорода. Но в реальности получается нечто совершенно отличающееся. Вот это иллюстрация того, что происходит, когда мы нарушаем заповеди Господни. Это заповеди жизни. Потому я надеюсь, что вот то, что мы будем рассматривать сейчас, все эти формулы, все эти запреты, все эти спасительные табу, мы воспримем именно так, как Господь их и замыслил, для того, чтобы нас оградить. Итак, каковы же эти заповеди? Я в своем изложении расположил их так, чтобы начать с самых неприемлемых для большинства представителей общества, то есть начать с тех, которые, ну, как бы автоматически подразумеваются мерзостью и неприемлемы, и затем мы будем двигаться в сторону того, что в современном обществе, в зависимости от региона, конечно же, есть разница, но тем не менее становится все более и более общепринятым, дозволенным и даже в некоторых случаях похвальным. Итак, первое табу, первый запрет. Книга Левит, 18 глава, 23 стих говорит: «Ни с каким скотом

не ложись. Ну, тут комментарии излишние. Это именно 18 глава книги Левит, то есть это законы о мерзости интимных отношений. То есть речь не идет о том, что нельзя спать с кошкой, которая ваш сон охраняет на подушке рядом. Ложись в Библии – это эвфемизм, описывающий что? Интимную близость. Итак, это то, что называется скотоложество. В книге Левит в 20 главе, в стихах 15 и 16 написано, что те, кто эту мерзость осуществляет, сказано, кровь их на них, то есть они сами несут свою вину. И это же повторяется и в апостольских писаниях. Первое послание Тимофею, 1 глава, стихи с 8 по 10 говорит. 1 Тимофею, 1 глава, стихи с 8 по 10. «А мы знаем, что закон добр». Закон добр. «Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, для блудников, мужеложников, человекохищников, клеветников, скотоложников и для всего, что противно здравому учению». То есть подтверждается в новозаветную эпоху запрет на эту девиацию, на интимные отношения с животными. Ну, и я вас прекрасно понимаю, некоторые из вас выражают сейчас такое вот состояние души, что, ну, просто, знаете, как говорится, плеваться хочется. И в действительности это есть реакция любого здравого, здорового человека. Сказано, это мерзость. Это первое табу. Рассмотрим следующее. Книга Левит, 8 глава, 6 стих. Сказано так. «Никто, никакой родственнице по плоти не приближайся». По-прежнему 18 глава книги Левит рассматривает законы об интимной близости. И таким образом это запрет на что? На кровосмешение. Второй термин – инцест. Это запрет на интимную близость с родственниками. И вот здесь, в 20 главе книги Левит, в 17 стихе, разъясняется природа этого эвфемизма. Эвфемизм – это литературный прием, который позволяет о чем-то, что считается постыдным, говорить, используя другие термины. Ну вот, послушайте, 17 стих. «Если кто возьмет сестру свою», что означает в Библии «взять»? Вот когда мужчина берет женщину, это что? Это описание как раз-таки взаимоотношений между ними. Так, «если кто возьмет», дальше сказано, «и увидит наготу», что значит «увидеть»? Это тоже эвфемизм. «Увидеть наготу» в Библии означает вступить в интимную близость. Дальше «она увидит наготу его». Сказано «это срам». Он, еще один эвфемизм, «открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он». То есть такие слова, как «возьмет», «увидит наготу» или «откроет наготу», все это описывает интимную близость в фразеологии Священного Писания. И это запрещено. Кровосмесительные связи, инцест запрещен, и сегодня наука дает, по крайней мере, отчасти ответ на вопрос о глубинной мудрости этого запрета, потому что у близких родственников негативные рецессивные признаки, которые передаются по наследству, соединяясь, очень часто приводят к чему? К рождению каких-то детей с уродствами и так далее. То есть сегодня мы отчасти можем уже сказать, как мудр наш Творец. Он сказал, что это стража жизни, это именно спасительный табу, и это в действительности так. Следующий запрет. Книга Левит, 18 глава, 22 стих говорит, «Не ложись с мужчиною, как с женщиною». Это мерзость. В книге Левит в 20 главе, в 13 стихе написано для описания представителей одного пола и интимной их жизни сказано, они сделали мерзость. Это в современном обществе называется гомосексуализм, связь интимная с представителями одного пола. И этот запрет повторяется, как и многие

многие иные и в апостольских писаниях. Давайте посмотрим на книгу послания апостола Павла к римлянам, первую главу. Римлянам 1 глава, стихи с 24 по 27. Сказано: «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог, то есть отдал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». То есть вы видите, что Священное Писание здесь в первой главе послания апостола Павла к римлянам описывает и так называемый женский гомосексуализм, и мужской гомосексуализм. И то, и другое является мерзостью, и то, и другое является нарушением Божьих законов жизни. И очень интересно отметить, что то, как сегодня, спустя несколько десятилетий после так называемой сексуальной революции, стали смотреть на вопросы гомосексуализма, и вот нынешнее понимание так называемой науки, в особенности в западных странах, оно фактически никогда не было наукой предложено. Вот небольшая история этого вопроса. Так называемый справочник по диагностике и статистике, который в 1973 году был издан Американской психиатрической ассоциацией, вот там вот в 1973 году впервые за историю этого вопроса вот в современном обществе, в истории нового времени, уже гомосексуализм впервые не был назван девиацией, сексуальным отклонением. Это было в 1973 году только. И это было не следствием исследований, научных методов, это было следствием общественного давления, потому что психиатры, входившие вот в эту ассоциацию, они оказывали давление на своих коллег. Ну, представляете, если твой друг тебе говорит: «Ты что, меня считаешь ненормальным? У меня же образование, у меня, как говорится, докторская степень в этом вопросе и так далее. У меня девиация». То есть это было общественное давление. И потом, когда дальше вот этот процесс стал развиваться, то уже и Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, также она поддалась общественному давлению. И вот получается, в новейшее время, только лишь в 1992 году, то есть совсем недавно, только в 1992 году Всемирная организация здравоохранения тоже изъяла гомосексуализм из-за перечисления девиаций, отклонений в нормах сексуального поведения. То есть все это, вот в особенности в западных странах, распространяется теперь как просто альтернативный вариант. Но этому изначально и до сих пор никогда не было надлежащего исследования дано, чтобы взять и поменять. Так наука не работает, дорогие. Наука – дело серьезное, она имеет отношение к наблюдению, к фиксируемости и к проверке выводов. Ничего подобного не было вот в случае, когда общество современное стало относиться вот к этой девиации совершенно не так, как заповедует Господь. Итак, мы рассмотрели гомосексуализм. Это нарушение воли Божьей и заповеди Его в отношении интимной жизни. Посмотрим на следующий запрет. Книга Левит, 18 глава, 19 стих. Левит 18:19 написано:
«И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу». Открыть наготу, как вы помните, это эвфемизм, означающий вступить в интимную близость. В 20 главе книги Левит, в 18 стихе, чуть по-другому сказано, «во время болезни кровоочищения». То есть это запрет на интимную близость во время менструации. И очень важно отметить, что

что это положение повторяется и позже в Священном Писании. В частности, в книге пророка Иезекииля, давайте посмотрим на 18 главу, стихи 5, 6 и 9. 18 глава, 5, 6 и 9. «Если кто праведен и творит суд и правду». И дальше описывается этот праведник. Сказано, например, «На горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается». И дальше иные признаки даны. И вот в 9 стихе написано: «Поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник». Он непременно будет жив, говорит Господь Бог. То есть это вновь вопросы жизни и смерти. Вот так вот дело представлено в Священном Писании. И сегодня вновь мы живем в то время, когда, с одной стороны, многие отходят от божественных норм, а с другой стороны, все больше и больше научной информации появляется, которая показывает оправданность и великую мудрость и спасительную силу этих древних постановлений. Когда Господь дал все эти законы, медицина в сравнении с современным, теперешним уровнем была в зачаточной стадии развития, а сегодня мы гораздо больше можем об этом знать. Поэтому давайте посмотрим на медицинский фактор. Мы стараемся оперировать официальными научными источниками, потому что мнений предостаточно. Так вот, что написано в малой медицинской энциклопедии? Цитирую. «В период менструации недопустимы половые сношения». Светский научный справочник. Или же Большая советская энциклопедия. «Половые сношения на время менструации исключаются». Таким образом, мы находим, что есть причины, о которых нам сегодня нет нужды говорить, потому что не достанет времени, но вот и этот запрет, оказывается, также имеет свои научные, глубоко уходящие в сами механизмы, имеющие место в организме женщины, основания. Вот каков наш Господь. Он в действительности, давая какие-то законы, дает, потому что такова жизнь, таково устройство жизни. Ну и здесь интересно было бы отметить также и психологический фактор, который учеными сегодня открыт. Это так называемый принцип маятника во взаимоотношениях. То есть, если двое постоянно рядом, то наступает время, когда нужно немножечко отдалиться друг от друга. Для того, чтобы не наскучить друг другу, для того, чтобы вновь испытать необходимость и оценить ценность этого великого Божьего дара, интимной близости. Как написал известный француз Франсуа де Ларошфуко, психологический фактор здесь действует. «Разлука, – пишет он, – ослабляет мелкие страсти и усиливает большие, так же, как ветер задувает свечи и раздувает пламя». То есть вот те современные пары, которые пользуются неестественными способами воздействия на женский организм, принимая соответствующие противозачаточные средства, где менструация регулируется, хочешь раз в квартал – пожалуйста, хочешь раз в год – пожалуйста, или вообще можно ее прекратить, вот сколько лет не нужно, столько и не будет, то в результате вроде бы теперь, как говорится, ну никаких ограничений, пожалуйста, упивайся любовью. Что происходит через время, это становится пресным и даже отталкивающим. И при исследовании оказывается, что вот это вот маятникообразное движение желаний, оно является огромным благословением. Я не говорю уже о медицинском факторе. Итак, это еще было одно спасительное табу – запрет на интимную близость во время менструации. Посмотрим на следующий запрет. Книга «Исход», 20 глава, 14 стих. Это 7 заповедь десятисловного закона Божия. Там написано: «Не прелюбодействуй». «Не прелюбодействуй». Что означает этот термин? Фактически, за исключением церковного контекста, термин «прелюбодеяние» в современном русском языке уже практически не

не используется, правда? Прелюбодеяние. То есть так говорят только люди церковные, те, которые знают библейский язык, язык синодального перевода Библии. Что такое прелюбодеяние? Давайте посмотрим на определение. Новый словарь русского языка говорит: это нарушение супружеской верности мужем или женой, внебрачная любовная связь. Энциклопедический словарь Брагауза и Фрона говорит, что это плотская неверность лица, состоящего в супружестве. Таким образом, сама вот эта заповедь, она имеет базовый, довольно ограниченный смысл. То есть это двое уже состоящих в интимной близости. То есть это муж и жена, которые уже любят друг друга. Если посмотреть на этимологию этого слова, то есть смотреться в происхождение основных составляющих частей этого термина, то получается, что здесь у нас приставка «пре», это сокращенное от «пере», то есть, да, «пере», то есть выходя за границу, дальше «люба», «любовь» и «деяние». То есть дословно что получается? Деяние в любовной сфере, в интимной близости, которое перешагивает за уже имеющиеся отношения, прелюбодеяние. В подлиннике же, в древнееврейском языке, на котором были даны нам 10 заповедей, здесь используется термин «наав», и означает он «нарушение супружеской верности». И Библия уточняет, книга «Левит», 20 глава, 10 стих говорит, кто будет прелюбодействовать с женою замужнею. Прелюбодеяние – это заповедь, которая относится к людям, уже состоящим в отношениях интимной близости. В книге пророка Иезекииля, в 16 главе, в 32 стихе, прелюбодеяние определено так. Сказано: «вместо своего мужа других». Это еще один отдельный запрет, запрет на нарушение супружеской верности. Посмотрим теперь на книгу Второзаконии, 22 главу, стихи 20 и 21. Там описывается еще один запрет, еще один закон жизни. Второзаконие, глава 22, стихи 20 и 21. «Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя». Что такое блудодеяние, в отличие от прелюбодеяния? Блудодеяние, согласно Библии, в данном случае – это интимная близость до брака. Это интимная близость до брака. И это названо срамным делом. Посмотрим, как рядышком здесь, в 23 главе, книги Второзакония, в 17 стихе этот запрет выражен. «Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых». То есть добрачная интимная жизнь является мерзостью, является срамным делом, является нарушением воли Божьей. Мы посмотрим в качестве иллюстрации на трагедию, которая имела место в жизни патриаршей семьи. Книга «Бытие», 34 глава, стихи с 1 по 3 и 31. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы». Пока сделаем паузу. Что произошло? Чувство есть? Он ее любит? А что означает фраза «говорил по сердцу девицы»? Он ей тоже нравится. То есть взаимные чувства, так? Взаимные чувства. Ну и как сегодня, к сожалению, многие мыслят?
А что еще надо? Я его люблю, он меня любит. Это достаточное основание для того, чтобы мы теперь стали одной плотью. Какая там нужна нам печать? Разве вот, как говорят, эта бумажка из ЗАГСа, разве как-то поможет нашим отношениям? Послушайте, дорогие, как Библия оценивает вот это состояние взаимоотношений.

31 стих 34 главы говорит: «Они же сказали, а разве можно поступать с сестрою нашей, как с блудницею?» Итак, блудодеяние – это еще один запрет для сохранения святости, для неосквернения тела.

Этапы развития. На первых порах обыкновенно строго запрещались добрачные и внебрачные интимные связи. В результате общество строилось на здоровых основах, и цивилизация, страна, край очень многого достигали в плане науки, в плане искусства, архитектуры и так далее. Но потом обыкновенно, когда та или иная цивилизация достигала расцвета, то теперь ослаблялись нравственные устои, народ начинал потакать своим страстям, начинался разврат, нарушение и разрушение семьи, альтернативные формы проживания и так далее. И без исключения со всеми цивилизациями в исторической перспективе все они, когда вот нравственность падала в вопросах интимной жизни, эти цивилизации исчезали. Чего стоит только вот история Рима. Рима, Железного Рима, с высочайшим уровнем развития многих отраслей знаний, инфраструктуры, армии и так далее. Кем он был завоеван, Рим? Варварами. Людьми с примитивной по сравнению с римской культурой, системой правления и так далее. Потому что общество уже разложилось изнутри. Все, нет возможности обществу продолжать жить, если нарушаются Божьи принципы взаимоотношений. Потому, когда мы говорим с вами о спасительных табу, это в действительности то, что спасает нас. Еще, книга «Бытие», 38 глава, стихи с 8 по 10, использует имя Онан, которое ошибочно стало использоваться для обозначения онанизма, как способа самоудовлетворения. И хотя этот термин неверен, что касается использования имени Онана, потому что Онан при исследовании не занимался онанизмом, он, сказано, входил к жене брата своего. Входить означает, он вступал в интимную близость. Тем не менее, мы смотрим на первое послание Коринфянам, 6 главу, стихи 9 и 10, где сказано, что неправедные царствия Божье не наследуют. И в том числе вот перечисляются некоторые малакии. Вот малакии, они не наследуют Царствие Божие. Кто они такие? Посмотрите, что говорит Даль. Малакия – это рукоблудие. Онанизм – это пагубный порок скотской похоти, говорит Даль. Дальше мы смотрим на словарь русских синонимов. Там написано, малакия – это мастурбирование, рукоблудие, мастурбация, ипсация, онанизм и так далее. То есть, когда мы исследуем этот термин с точки зрения его изначального значения, то мы находим, что самоудовлетворение, оно нарушает целый ряд Божьих заповедей. Господь установил в организме мужчины механизм саморегуляции, который называется полюцией, когда вот накопившаяся сексуальная энергия просто ночью выбрасывается, и человек может продолжать жить по воле Божьей. И, наконец, последняя книга Иезекииля, 16 глава, 17 стих, говорит, «Мужские изображения ты сделала и блудодействовала с ними». И там описывается образный язык, но суть одна – порнография, фетишизм, сексуальные игрушки и так далее. Христос говорит, если кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал. То есть тот, кто смотрит с похотью на картинку какую-то, на какой-то образ, тот уже нарушает Божью волю. Итак, наша тема сегодня – спасительные табу. Если в жизни кого-то из вас было что-либо из нарушения воли Божьей, знаете, Господь говорит, я не осуждаю тебя, но иди и впредь не греши, не губи самого себя. И такими были некоторые из вас, но осветились, но очистились. Пусть Господь обильно благословит вас и ваши семьи. Живите по законам жизни, и да благословит вас Господь.

0: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли

йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Принято считать, что любовь к собственным детям рождается естественным образом. А как полюбить приемного ребенка? И какой должна быть эта любовь? На наши вопросы отвечает сегодня руководитель Центра поддержки усыновления, кандидат педагогических наук Степан Иванович Аваков. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Степан Иванович, кажется, что восприятие родительской любви у собственных детей отличается от восприятия родительской любви у приемного ребенка. Так ли это?
1: Конечно, так. Потому что приемный ребенок пережил определенные события в своей жизни, которые мешают ему в полноте наслаждаться вот этим феноменом родительской любви. Он не понимает пока что, в чем суть этой любви. Это связано скорее не с родителями, это связано с ним самим, потому что он не очень понимает, какова его ценность в этом мире после всех тех событий, которые он пережил.
0: То есть отсутствие родительской любви, оно наложило отпечаток на ребенка. А какой именно? Что с ним?
1: Безусловно, ребенок пережил эмоциональную травму. Он потерял близких себе людей. Неважно, как это произошло, но он остался без них. Он какое-то время, допустим, провел в детском учреждении, где была постоянная чехарда и смена взрослых, где у него был определенный режим, где взаимодействие со сверстниками было, ну, в общем-то, довольно линейным и предсказуемым. И вдруг он оказывается в ситуации, когда он сам становится центром мироздания. Угу. Вдруг оказывается, что у него есть постоянные взрослые. Вдруг оказывается, что ситуация в мире подстраивается под него, теперь они он под ним. Ему не нужно выживать. И он не очень понимает, что ему делать с этим. Он не очень понимает, как себя вести, что говорить, как реагировать вообще на проявление чувств. Потому что у этих детей вследствие травмы у них эмоциональное развитие затормозилось. Угу. И они не умеют считывать чувства людей, они не умеют реагировать и отдавать свои чувства в ответ, они не понимают социальную обстановку вокруг себя. В общем, все это их затормаживает в развитии и не дает им возможности правильно реагировать на вот, проявление любви в том числе.
0: И такие дети, они часто кажутся, может быть, колючими, какими-то трудными. И, наверное, их вообще трудно и полюбить родителям, а тем более полюбить безусловно.
1: Да, безусловно, они же не только сами страдают, вот то, что с ними происходит, оно имеет отражение во внешности, и, соответственно, люди, которые смотрят на этих детей, им сложно среагировать или сложно понять, что делать, потому что нет ответной реакции от ребенка. Но, условно говоря, когда вы признаетесь в любви будущему там, супругу или супруге, вы же это делаете, вы говорите о своих чувствах, и вы получаете в ответ какой-то отклик получаете, да. А вот здесь ситуация такая, что вы что-то говорите человеку, как-то себя ведете, что-то проявляете, а в ответ вы ничего не получаете. У вас просто стена. Такое ощущение, что просто все мимо пролетело. А по ребенку невозможно считать, что он вообще откликнулся на это, хоть что-то задето в него.
0: Оттаял,
1: какая-то струна в сердце задета или нет. И, скорее всего, это происходит не потому, что он такой бесчувственный, а просто потому, что он боится в этот момент. Он ошеломлен, но не знает, что ему делать.
0: И что же здесь делать родителям? Как проявлять свою любовь? Или с чего начинать? Как эту стену разрушить, от которой все отлетает?
1: Знаете, есть много красивых романтических шаблонов относительно того, как согреть сердце, чтобы оттаяло сердце. И на самом деле это хорошие метафоры, потому что они показывают действительно, что происходит с сердцем этого ребенка. В Библии есть такое выражение «огрубело сердце ваше». И вот это слово «огрубело»

0: Бела, дословно переводится как «на сердце вашем наросла толстая, толстая кожа», ну, то есть, типа, как мозоли, и они не дают вашему сердцу реагировать, чувствовать. Вот примерно это самое произошло с ребенком. Для того, чтобы оградить себя от этого мира, который причиняет ему боль, и вызывает страх и беспокойство, ребенок научился не реагировать ни на что. Он просто оградил себя каким-то толстым барьером от всего внешнего мира и его проявлений. И теперь задача родителей состоит ровно в том, чтобы этот барьер убрать.
1: Как убрать?
0: Да, это хороший вопрос, потому что на самом деле мы можем сказать только одно. Любовь к этому ребенку, она снимает все барьеры.
1: То есть своей любовью? Любовью, любовью, любовью,
0: да.
1: И эта корка будет уходить.
0: Вы знаете, многие люди боятся любить, потому что им кажется, что это бесполезное занятие. Вот я люблю человека, а в ответ ничего не получаю. Но вот если
1: или получаю неприятные действия,
0: да.
1: Тоже, наверное, бывает.
0: Но если мы понимаем, почему, причина вот этого неприятного отклика, то, наверное, нам будет проще понимать, что происходит, и мы сможем дальше продолжать этого ребенка любить, несмотря ни на что, несмотря на все его негативные реакции или отсутствие реакций как таковых. Видите, вы говорите о безусловной любви, и, наверное, это правильный термин в данной ситуации, потому что вот эта любовь, которая не требует ничего взамен, это именно та любовь, в которой нуждается ребенок.
1: Но я думаю, что здесь вообще неразумно было бы взрослым людям любить иначе. Потому что если своих детей мы начинаем любить, когда они еще такие маленькие, родились, хорошенькие, просто невозможно удержаться, да, чтобы там не целовать, не тискать. Приемного ребенка, возможно, берут уже в каком-то возрасте. Он уже не такой. Вот, уже таких чувств не вызывает. Еще плюс, если он не очень приятно себя ведет. То есть это тоже, ну как бы и у взрослого человека это может стать барьер для проявления любви. И ты должен его перешагивать, именно понимая, что любовь должна быть безусловной. Потому что, ну, тут никакие условия могут не выполняться для того, чтобы его полюбить. Здесь жалость может быть, только она мотивировать.
0: Согласен с вами. Но здесь очень важно понять, что такое безусловная любовь. Видите ли, безусловная любовь, в отличие от других видов любви, это не чувственный эмоциональный отклик. Это твердое решение человека. То есть безусловная любовь – это решение. Это больше интеллектуальная история, чем эмоциональная. Да, безусловно, она включает в себя эмоциональную привязанность к человеку, она включает в себя понимание того, что с ним происходит, и отклик, и проявление чувств, чтобы ну, вот это не было просто холодное рассудочное действие. Но, тем не менее, базируется эта любовь на четком интеллектуальном понимании факта того, что происходит с ребенком, и решении, причем решении, которое не меняется, решении, несмотря ни на что, любить этого человека.
1: Мне интересно, вот кто-то из родителей, которые взяли приемных детей, делились с вами, как у них вот пробуждается именно и чувственная любовь тоже. То есть начинают они с рассудка, с того, что взять, помочь. Любовь – это действие, как бы не чувство. С этого начинается. А потом?
0: Вы знаете, это такая интересная история, потому что на самом деле, когда люди твердо для себя решили, что я буду любить этого ребенка, несмотря на то, что он как бы не очень похож на объект, который хочется любить. И они проводят вот в этом решении, ну, какую-то практику этого решения проводят в жизнь. И они довольно долго это продолжают, там, хотя бы полгода. Они четко для себя определяют, что они будут его любить и так далее, и так далее. То через некоторое время Бог просто вот дает человеку и эмоциональную связь с этим ребенком.
1: Чудо,
0: ты привязываешься к нему, ты начинаешь его любить, и тебе уже его вот эти раньше там какие-нибудь там вещи в его внешности просто вызывали отторжение, и ты просто заставлял себя к нему хорошо относиться. А теперь они кажутся такими милыми, такими замечательными, чем-то таким особенным, что делает этого ребенка неповторимым. И ты уже любишь его эмоциями, ты уже понимаешь, что если бы вот он был другим, ты бы не смог к нему так хорошо относиться. И Бог пробуждает нас это чувство. Это его ответ, Божий ответ на наше твердое решение любить. Вы знаете, кстати, ведь, безусловно, любовь – это божественное качество. Вот это слово «агапы», которое в Библии передает понятие божественной, безусловной любви, это божественное, это часть божественного характера.

0: Бога есть свойства, есть передаваемые, есть непередаваемые свойства. Вот любовь – это его передаваемое свойство. Он любит, и он передает эту любовь людям, чтобы они так любили. И Бог часто говорит, ну, мы читаем в Писании, когда он говорит, что даже если мать не оставит грудного младенца своего, но даже если оставит, я буду вас любить. То есть Бог всегда очень четко показывает, что вот это качество божественной любви, которое он дает людям, оно начинается в нем. И когда мы начинаем это качество божественной любви в своей жизни применять, Бог благословляет нас тем, что дает нам еще сверху и эмоции, и чувства, и привязанность, и даже зависимость в определенном смысле, хорошую, добрую зависимость.
1: Да, то есть и это разукрашивает жизнь красками.
0: Да, это делает жизнь намного красивее, намного интереснее, она прямо в красках становится.
1: Как должны родители проявлять свою любовь к приемному ребенку? Чтобы он все-таки начинал чувствовать, что он любим. Что это должно быть? Какие действия конкретные?
0: Вы знаете, вот маленьких детей любить всегда очень удобно, потому что они как бы вот просто своим возрастом, своей этой детской непосредственностью, они просто вот нас настраивают, да, на этот, стимулируют на вот это чувство любви. И, конечно, с ними все проще. Я думаю, что здесь даже объяснять не нужно. Ты всегда, когда ты ребенок, как бы он ни пошалил, он все равно ляжет спать, будет спать, и щечки надует. Вот, и ты смотришь на это чудо и просто восхищаешься и умиляешься. Вот. Сложнее с ребятами и, ну, девушками, парнями, которые уже постарше, и которые уже прошли, так сказать, и Крым, и Рим, и у них уже есть свои какие-то принципы, у них есть свои мироощущения, и они не так легко поддаются на нашу любовь. С ними все, конечно, гораздо сложнее. Но вот что мы можем сделать здесь. Во-первых, для них любовь перестает быть просто обнимашками. Для них любовь – это уже какой-то определенный принцип, для этих, я имею в виду, для этих подростков. И поэтому любовь должна проявляться с нашей стороны в определенного рода поступках и действиях. Еще для них очень важно, в силу того опыта, который они пережили, для них очень важно, чтобы их родитель был на их стороне всегда. Если мы не всегда на их стороне, то они это расценивают тоже как попытку предательства, и мы теряем доверие с их стороны, и навряд ли они откликнутся на наши разговоры о любви. То есть для них любовь проявляется в верности еще. И это тоже очень важный нюанс. Когда мы особенно говорим о приемных детях, любовь проявляется в верности. Мы можем быть не согласны с тем, что он делает, но мы не можем его публично принижать. И вот эти все наши несогласия должны оставаться только предметом наших разговоров с ним.
1: Ну и даже в этом разговоре мы, наверное, должны, возможно, понимать его позицию, его чувства.
0: Мы должны заверить его в том, что мы его любим, и мы ни в коем случае не прекратим к нему хорошо относиться, несмотря на то, что он сделал плохой поступок.
1: И помогать ему выйти, наверное, из него, да?
0: Безусловно.
1: Обучать, как
0: мы наметим нужно. Пути выхода, мы объясним, как что делать, где попросить прощения, где просто исправить ситуацию физически. Но он должен во всем этом чувствовать, что мы на его стороне. Угу. Для него это чрезвычайно, просто жизненно необходимо. Как только ребенок чувствует фальшь в нас, как только он чувствует, что мы на самом деле не на его стороне, он перестает быть открытым для нас, и наша любовь становится для него просто словами, и он не верит в эту любовь и не откликается на нее.
1: И мне кажется, это самое важное, что действительно может помочь снять вот эту корку с его сердца, потому что, ну, подарки, какие-то слова, да, это все, конечно, приятно, но это так, мне кажется, оно не настолько пробьет. Как вот это ощущение, что ты всегда принят, всегда важен, всегда под защитой. Да, ведь точно так же, как мы ощущаем Божью любовь, что Он всегда с нами, да, что бы мы ни сотворили, Он готов нас простить, принять, да. Угу. Так же и родитель для ребенка.
0: И здесь еще важно еще такое, сразу, может быть, некие возражения снять, да, потому что означает ли это, что мы должны ему во всем потакать и во всем его поддерживать. И вот здесь очень важно сказать такие вещи. Смотрите. Любить кого-то и быть верным его, и принимать его, или поддерживать, это немножко разные вещи. Мы принимаем его как личность и как человека –

0: Да.
1: Мы не принимаем его поступок.
0: Да.
1: Мы по-прежнему говорим, что поступил он неправильно. Но мы говорим это так, чтобы он понял, ты поступил неправильно, и это наша общая проблема, с которой мы будем разбираться.
0: Будем искать выход.
1: Ты должен знать, что я твой, я на твоей стороне, мы вместе будем разгребать это все. И вот когда ребенок этот посыл получает, он понимает, что он нарушил какие-то вещи, он сделал что-то неправильное, но при этом папа и мама от него не отказались, они продолжают за него биться. И это очень большой, такой сильный, яркий сигнал, который мы ему посылаем относительно своей любви. То есть для него любовь уже это больше не сюси-пуси, это не поцелуй в щечку. Для него любовь теперь это конкретное действие, конкретная характеристика верности и поддержки.
0: Мне кажется, это даже и в дошкольном возрасте уже может быть тоже очень важно, если ребенок где-то в детском саду, где-то с друзьями что-то не то сотворил. Вот как... Тоже,
1: ну,
0: да,
1: здесь нужно тоже все-таки избежать вот этой позиции, которая современная. У нас такой хэштег есть «Я ж мать». И вот этот надо эту традицию пытаться избегать. То есть не нужно просто оголтело всегда воевать за своего ребенка. Он должен понимать, что есть вещи, ну, есть справедливость. И есть вещи, которые он делает, они не вписываются в общую картину мироздания, потому что они неправильные. И нам нет необходимости его каждый раз там выгрызать себе в горло только потому, что это мой ребенок. Если он сделал что-то неправильно, пусть он признает, что он сделал неправильно. И вы признаете, что он сделал неправильно, ничего страшного не произойдет. Речь не об этом. Речь о том, не о том, чтобы там бегать и защищать от всех. Речь о том, чтобы он был уверен, что бы ни произошло, даже если он будет неправ, ему придется извиниться, ему придется там что-то сделать, как-то, ну, признать себя виноватым и так далее. Несмотря на это, он останется нашим. Мы будем его по-прежнему так же любить, как любили раньше. Вот о чем.
0: Да, и от него не откажутся.
1: Да, вот об этом речь.
0: А ведь бывает, что в семьях, ну, родители по-разному немножко все-таки относятся к приемным детям, да? То есть один больше его, скажем так, любит, ну, тверд в этом решении, да, любить его. Другому это сложнее. Как быть?
1: К сожалению, это может быть фатальной проблемой, потому что если родители между собой не могут договориться о том, как они относятся к приемному ребенку, скорее всего, это будет фатальная история. Мы об этом говорили раньше, что родители должны быть в согласии. Прежде чем пойти этим путем, родители должны между собой договориться, что они идут до конца, что они встали на эту дорожку, и они будут поддерживать друг друга, что бы ни произошло. И они не могут относиться к ребенку хуже или лучше, только потому, что вот я лично чувствую себя так, а ты по-другому. Мы одна команда, как родители.
0: И нужно помогать друг другу это сохранять, да, эту верность. Верность друг другу, верность в принятии этого ребенка.
1: Да, конечно.
0: Спасибо большое. Слушала вас и вспоминала слова Священного Писания. Это место часто называют гимном любви. Любовь, которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не раздражается, не ищет своего. Любовь, которая не перестает. Хочется пожелать такой любви нам и нашим детям. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотелось нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни да там в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.
1: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Снова рады мы приветствовать вас в рамках нашего цикла «Глубина Евангелия». И сегодня, вначале, мне хотелось бы прочесть текст, который известен большинству христиан, записан он в послании к римлянам, в 6 главе, в 23 тексте. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». То, что все люди согрешили, лишены славы Божьей, все умирают – это факт. А вот жизнь вечная, воскресение из мертвых – возможно ли это? Уверены ли мы в том, что это в свое время когда-то совершится? И об этом мы побеседуем сегодня с нашим гостем Виталием Ивановичем Алиником. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Вечная жизнь, воскресение из мертвых. Многие сомневаются в том, что это будет в реальности. Действительно ли Священное Писание говорит об этом так, что мы можем быть уверены в этом?
1: В Библии много говорится о воскресении из мертвых, начиная фактически с Пятикнижья, с Торы Господней. Говорится о том, что Господь оживляет, так? Он возвращает к жизни. И далее у пророков, и в книге Иова, и в псалмах это откровение звучит на протяжении всего Священного Писания. И оно звучит очень радикально. Если сравнивать вот то, что Библия говорит, Слово Божье, с тем, чему верили народы и языческие системы верования и мировоззрения в античности, то это картины несопоставимые. У нас есть известный эпизод в книге «Деяния апостолов» в 17 главе, который рассказывает, как апостол Павел оказался в Афинах. Книга «Деяния апостолов», 17 глава. Вот здесь в 32 стихе написано: «Услышавши о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие, очевидно, те, кто повежливее, говорили: об этом послушаем тебя в другое время». То есть идея воскресения мертвых, идея возвращения к жизни тела, уже разлагающегося или разложившегося, в иных случаях от тела ничего не осталось вообще, она была абсурдной, она казалась неприемлемой.
0: Она и сегодня многим кажется утопической.
1: То есть Слово Божье, оно в действительности уникально. Библия уникальна в провозглашении вести о том, что будет воскресение из мертвых. И, ну, теперь в отношении того, каковы свидетельства в пользу этого. Так? Здесь, конечно же, вопрос можно было бы поставить, во-первых, о достоверности самого документа Библии, Священного Писания, но этот разговор был бы долгий и отдельный. О сопоставимости Библии с археологическими, историческими данными, научными данными, которые на страницах Священного Писания зафиксированы, которые надолго опередили научный прогресс, научное развитие, о точности, об использовании Библии как фактически карты в период становления археологии как науки, когда по библейским данным археологи первые находили те древние места, считавшиеся, собственно, мифическими.
0: Но нужно сказать, что те наши телезрители, которым этот вопрос интересен, они могут прочитать об этом в нашем библейском курсе «Новая жизнь». Самые первые уроки как раз говорят о том, о чем сейчас говорит Виталий Иванович, более подробно.
1: Спасибо. То есть вопрос отношения к Библии, очевидно, должен быть решен еще до того, как мы начинаем изучать содержание Библии, что касается таких важных вопросов, как жизнь, смерть, человек, прошлое, будущее и так далее. Но если посмотреть на этот стих, который мы прочитали в самом начале,

0: Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. Здесь утверждается, что возмездие за грех – смерть. Возмездие – это плата, это расплата, это итог. Так? Ну, а дальше жизнь вечная – это дар. И вот это первое, на чем надо было бы сегодня сконцентрировать наше внимание. Жизнь вечную невозможно заработать. Апостол Павел говорит в своих посланиях, что возмездие делающему дается по долгу. Вот, когда человек в конце месяца получает зарплату у работодателя, он не радуется тому, что ему милость кто-то явил. Он не радуется этому как подарку. Он относится к этому как к должному, потому что он это заработал.
1: Если вдруг она недостаточная, он может потребовать то, что недостает.
0: Безусловно. То есть это взаимоотношения по принципу обмена. Вкладываешь время, силы, таланты свои и так далее, и получаешь. Но жизнь вечная – это дар. Это дар. Жизнь вечную никогда невозможно заслужить, заработать. Ее можно только принять. И вот когда человек стоит перед выбором, принять дар или нет, он по-прежнему свободен в своем выборе. Но это не выбор между трудиться или не трудиться, а выбор между принять и не принять. Дальше говорится о том, что жизнь вечная во Христе Иисусе. По умолчанию, если мы в Адаме, о чем речь уже шла у нас ранее, то сказано, одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, и смерть перешла во всех человеков. Если мы остаемся в естественном формате проживания, то нас неминуемо ожидает смерть. Смерть первая, как итог самого факта рождения от Адама, и смерть вторая, потому что мы и сами наделали грехов за свою жизнь. То есть мы повинны еще и лично. Вот. Потому только лишь во Христе Иисусе, только лишь благодаря тому, что Он совершил, совершает и еще совершит в будущем, вот только благодаря Его заслугам, Его силе и Его служению возможна жизнь вечная. Ну и вот теперь о библейских доказательствах касательно воскресения из мертвых. Давайте посмотрим на первое послание апостола Павла к Коринфянам, 15 главу, стихи с 20 по 23. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи с 20 по 23. Сказано, «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».
1: Поразительные слова. То есть в том, что все умирают в Адаме, в этом не приходится сомневаться. Многие,
0: к сожалению,
1: были на похоронах и знают, что это такое, как тяжело расставаться с ближними. И вот точно так же, с такой же долей уверенности, мы можем утверждать, что те, кто во Христе, они оживут.
0: Ибо сказано, Христос воскрес из мертвых. И чуть ранее, в 15 главе, когда, в принципе, апостол начинает разговор о Евангелии, давайте с первого стиха напомним. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, что, третий стих, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». И дальше приводится ряд свидетельств того, что это в действительности имело место. «Явился Кифе, Петру, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам» и так далее. То есть на момент, когда апостол писал это послание, были очевидцы. Вот около 500 человек полагают, что это была та группа людей, которая провожала Иисуса Христа на небо, когда они собрались на горе, откуда Он вознесся дальше. То есть это были люди, которые видели, слышали, мировоззрение которых полностью перевернулось. У них появилась убежденность в том, что это истинно Христос Господь. Они готовы были свою жизнь отдать ради благой вести, ради благовествования, ради провозглашения истины о том, что смерть в действительности побеждена. То есть само возникновение христианства как вот этого движения, как силы, как вести, как позже организации и религии, невозможно по-иному объяснить принимая во внимание тот факт, что основатель христианства

0: был убит, по-иному невозможно объяснить, как тем фактом, что в действительности он воскрес из мертвых, и это полностью преобразовало мировоззрение и жизнь, и чаяние тех, кто был этому свидетелем. И в первом веке это было очевидно. Как евангелист Лука писал в начале своего Евангелия, он говорит, как многие уже об этом пишут, как передали нам то бывшие очевидцами. О совершенно известных между нами событиях я просто решил структурированно теперь, изложив, написать. Сила Евангелия проявляется в воскресении из мертвых. Дьявол страхом смерти держал людей в рабстве.
1: Первые христиане, например, почему они так безбоязненно шли на смерть, когда их там в амфитеатрах травили животными? «Верующий в меня, если умрет, оживет».
0: Это совершенно иной взгляд на смерть. Доказательством воскресения из мертвых является, в первую очередь, опыт Иисуса Христа. Он был мертв, но воскрес. И вот об этом Священное Писание говорит очень много. О том, что сила Евангелия проявляется в воскресении из мертвых. Я хочу почитать сейчас, например, отрывочек из послания к евреям, 2 главы. Мы могли бы посмотреть на стихи 14 и 15. Будьте добры.
1: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».
0: Сын Божий стал человеком для того, чтобы быть в состоянии умереть, и он этой смертью лишил силы имеющего державу смерти дьявола, потому что он от смерти воскрес. И он таким образом избавил нас от страха смерти. Говорится о том, что дьявол страхом смерти держал людей в рабстве. В действительности, когда вопрос стоит о том, чтобы продолжать твердо исповедовать свою веру, когда есть угроза потери жизни, страх умереть многих делает предателями. Многие отказываются от веры, многие отказываются от своих идеалов, от своих убеждений. Но человек, который понял истину о победе Христа над смертью, который в действительности в это поверил, который принял эти исторические факты и сделал их частью своего мировоззрения, он остается фактически неуязвимым, потому что его нечем шантажировать. Самый тяжелый вид шантажа, который возможен, это угроза смерти. Но если я смерти не боюсь, то значит, я свободен.
1: И не отрекусь от своей веры. Как первые христиане, например, почему они так безбоязненно шли на смерть, когда их там в амфитеатрах травили животными?
0: Да, когда из них делали для освящения разгулья Нерона светильниками, факелами, одевая в просмоленные одежды, поджигая на крестах вдоль аллей, когда они гибли сотнями, тысячами.
1: За веру христианскую.
0: Они свободно на это шли, с легкостью на это шли, потому что они приняли факт воскресения из мертвых. Потому то, о чем пишет здесь апостол в послании к евреям, что он избавил от страха смерти, это подлинно евангельская реальность. Она засвидетельствована на страницах Торы, пророков и писаний, как я уже сказал, но она реализовалась, была продемонстрирована воскресением Иисуса Христа, который назван первенцем из мертвых. И этот термин необходимо прояснить. Речь не идет о том, что он был первым, кто воскрес.
1: Ну да, да, воскресли же, воскрешал он сам людей, да,
0: во время своего служения. Пророки до него воскрешали.
1: Во время его смерти крестной воскресли многие из спящих святых.
0: И вышедшие из гробов по воскресении его явились многим, говорит Священное Писание. Вот он первенец в плане первенства. В плане власти. И об этом мы читаем чуть подробнее в книге Откровения, в 1 главе, в стихах 17 и 18. Книга Откровения, 1 глава, стихи 17 и 18.

0: и когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есмь первый и последний и живый, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Он есть первенец в смысле первенства, в смысле власти, у него ключи. Соответственно, он, когда воскрес не столько для себя, потому что он был безгрешным, он вкусил смерть за всех. Это не была его смерть, это была наша смерть. И потому он теперь имеет власть, имеет ключи в силу своей голгофской жертвы над адом, над смертью, и он может любого оттуда вывести. Любого, кто во Христе, кто помещен вот в это пространство искупленных Иисусом Христом. И вот Иисус Христос об этом благовествовал еще до того, как фактически это состоялось. В Евангелии от Иоанна в 11 главе, 25 стихе, в контексте разговора с сестрой Лазаря умершего, да? Евангелие от Иоанна 11:25. Могли бы прочесть слова Иисуса?
1: «Иисус сказал ей: „Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет“».
0: Да. То есть человек умирает этой первой смертью, зная, что для него эта смерть, как сам Иисус Христос объяснил, повторив Божьи слова, записанные ранее, касательно состояния Лазаря. «Лазарь, друг наш, уснул, говорит, но я иду разбудить его». Если человек спит нормально, ложится вечером, закрывает глаза, может пройти 8 часов, 9, в зависимости от крепости сна, он утром открывает глаза, и вот это время сна он не осознает, не ощущает. На уровне сознания это время не фиксируется. То есть человек, умирая, он засыпает. Почему мы и читаем в Священном Писании о том, что смерть – это сон. И тех, кто умер, мы называем покойниками, упокоившимися. Вот. То есть для человека, который умирает, смерть на уровне личностного восприятия, она осознается как миг. Умирая, человек закрывает глаза, и открывая их, он уже видит второе пришествие Господа, ангелов Божьих, и для него, потому смерть не представляет собой никакой трагедии, не представляет собой тягостных дум, не представляет собой повода для страха или переживания.
1: Но, тем не менее, все равно Бог учит нас очень осторожно относиться к жизни, и не должно быть легкомысленного отношения к жизни и вот в свете того, о чем мы говорим, правильно? Потому что Бог учит дорожить жизнью, есть заповеди о том, что нельзя отнимать жизнь, да, нельзя убивать и так далее.
0: Безусловно.
1: Вот. Все, что мы говорим сейчас, я хочу просто пояснить для наших телезрителей, мы говорим к тому, что несмотря на то, что все мы умираем, есть надежда на воскресение, и это факт, потому что Христос воскрес, и мы можем быть в этом уверены.
0: Да, конечно же, только жизнедатель имеет право определять, когда заканчивается жизнь. Но когда бы этот момент не наступил, и в каких бы обстоятельствах он не наступил, смотрит ли человек на перспективу долгой борьбы с смертельной болезнью, смотрит ли человек на, так сказать, смерть от естественных причин, хотя понятие «естественное» только условно можно здесь использовать, потому что смерть для Божьего плана – это неестественно. Смерть там же названа в 15 главе 1 послания к Коринфянам врагом, последний же враг истребится смерть. Но на практике это означает, что воскресение Иисуса Христа является гарантией нашего воскресения, что мы живем жизнью без страха касательно смерти, и мы можем, подобно Иову, древности сказать: «А я знаю», 19 глава книги Иова, «а я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза увидят Его». То есть это совершенно иной взгляд на смерть, нежели чем было распространено в язычестве. И, конечно же, что, к сожалению, доселе присутствует в опыте тех, кто не принял благую весть, кто не принял Евангелие. Это также утешение тем, кто потерял близких. Апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, в стихах с 13 по 18, пишет о

0: о том, что христианам им нет нужды скорбеть, как прочим, не имеющим надежды. Да? 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стихи с 13 по 18.
1: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды».
0: И дальше он описывает воскресение, да? И, он говорит, если Христос воскрес, если мы в это верим, то и те, кто умер во Христе, тоже будут воскрешены. И 18-й могли бы прочитать.
1: Итак, утешайте друг друга сими словами. То есть и мы говорим это в утешении, конечно.
0: Да, мы утешаем, это важно подчеркнуть, мы утешаем не каким-то... Мы утешаем скорбящих, у кого близкие умерли. Во время похоронного ли служения, или же потом, поддерживая, помогая тех, кто недавно понес такую утрату, мы утешаем их не какими-то призрачными надеждами на какое-то аморфное, бестелесное состояние. Неизвестно где и неизвестно в каком месте, в каком формате и неизвестно с какими перспективами. Мы утешаем их сими словами. А именно, мы утешаем воскресением, воскресением из мертвых на основании того факта, что Иисус Христос победил смерть. Однако, когда мы изучаем вопрос о вечной жизни, как о проявлении силы Евангелия в апостольских посланиях чуть основательнее, мы находим, что понятие вечной жизни распространяется не только на истину о грядущем воскресении из мертвых. Давайте посмотрим на ряд удивительных откровений Слова Божия, во-первых, которые прозвучали в устах самого Иисуса Христа, о втором измерении понятия «жизнь вечная». Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Евангелие от Иоанна 3:36.
1: «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына Божия не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». То есть сказано, что сейчас мы уже имеем.
0: Имеет.
1: Несмотря на то, что мы знаем, что если не доживем до второго пришествия Господа, то неизбежно все равно в свое время умрем. Тем не менее, несмотря на это, сказано, что мы уже имеем жизнь вечную. Как это?
0: Именно так. Именно так. То есть это совершенно очевидно какое-то иное измерение вечной жизни, даже не связанное пока с телесным воскресением. То есть для христианина это выбор, либо поверить словам Христа или нет. Так? И он говорит, верующий в Сына имеет жизнь вечную. И я хочу предложить сейчас прочитать целый ряд отрывков на эту тему, для того, чтобы удостовериться, что это не просто случайное какое-то, может быть, аллегорическое упоминание. 5 глава этого же Евангелия, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам», слова Иисуса, «слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
1: Так интересно. То есть наша вечная участь, она решена вот уже сейчас, когда мы уверовали в Иисуса Христа, в пославшего, и уже имеем жизнь вечную.
0: Мы имеем. И обратите внимание, какими словами он предваряет это заявление. «Истинно, истинно,
1: два раза
0: говорю вам». Ну, то есть Богу не свойственно лгать в принципе, так? Но когда Он говорит «истинно, истинно», это для того, чтобы никаких сомнений не осталось, что в действительности тот, кто поверил в Иисуса Христа, тот, кто принял Его, он уже перешел, обратите внимание на форму глагола, да, глагол совершенного вида, прошедшего времени в русском языке, перешел от смерти в жизнь. В 5 главе, в 47 стихе, в 5 главе, в 6 главе, в 6 главе, в 47 стихе, давайте посмотрим. «Истина, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». То есть Иисус Христос говорит об этом совершенно определенно. И сомневаться может тот, кто сомневается во Христе. Христианину же надо просто поставить перед собой вопрос, верю ли я в то, что у меня уже есть жизнь вечная, что я в жизнь перешел вечную от смерти.
1: Но вот человек же может и отказаться от этого, даже после того, как он это принял и имел, или нет? Или если он однажды это принял и получил, уверовал в Господа, теперь уже ничто, ни его поведение, ни какие-то другие факторы не может его от этой

0: вечной жизни отстранить.
1: Мы пока говорим о том, что Господь соделал. Вот эти все заявления – это не о нас. Угу. Пока что мы узнали только, что касается нашего отклика, об одном факторе – верю или нет. Угу. Это истина или нет, я принимаю или нет. О том, как дальнейшая жизнь верующего после принятия этого основополагающего факта, после уверования, да, после заключения завета с Господом, как она

0: видите, прежде чем перескочить на свою роль в этом вопросе, нам надо необходимо удостовериться и принять, и насладиться тем фактом, что вечная жизнь – это дар, она не от нас зависит. Мы принимаем ее, и Господь нам ее гарантировал.
1: И она доступна уже сегодня.
0: И она уже описывает реальность тех, кто верит в Иисуса Христа. Но вот теперь чуть-чуть больше о природе этой вечной жизни. 17 глава Евангелия от Иоанна, начиная с 1 стиха. Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи с 1 по 3.
2: «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час прославить Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, да даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа“».
0: Так вот здесь нам дано определение вечной жизни. «Сия же есть жизнь вечная». И вот определение.
1: «Да знают,
0: да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа».
1: Ну, то есть что это? Вечная жизнь, она в богопознании заключается?
0: В богопознании, во взаимоотношениях с Богом. Термин «познать» в Священном Писании описывает очень близкие взаимоотношения. То есть Бог представлен как источник жизни. В первом послании Иоанна написано: «И жизнь явилась, и мы видели, мы осязали, мы ощущали, мы испытали эту жизнь, и сия жизнь в Сыне Его». И потому чуть дальше, в 5 главе первого послания Иоанна написано: «Сие написал я вам, верующим в Сына Божия, дабы вы знали, что, веруя в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную». То есть взаимоотношения с Богом, с источником жизни, все больше и больше проникновение в суть характера Божия, жизни в молитве, в общении с Богом, во всем этом чудном пространстве, это и есть жизнь вечная. То есть мы не мечтаем о жизни вечной в будущем. Хотя воскресение из мертвых – это, безусловно, грандиозное событие. Мы уже наслаждаемся, радуемся и возрастаем в жизни вечной, которая для нас является реальностью уже сейчас, по вере.
1: Слава Богу! Благодарим вас, дорогие наши телезрители, что вы вместе с нами изучаете Священное Писание. И сегодня мы убедились со страниц Священного Писания, что жизнь вечная и воскресение из мертвых – это такая же реальность, это такой же будет реальный факт, как то, что сегодня, к сожалению, все мы умираем. Приглашаем вас писать нам, звонить, посылайте свои просьбы, молитвы. Всегда будем рады вашей обратной связи. Да благословит вас Господь!
0: Какие грехи Бог прощает?
1: Соответственно, и не исповедать этот грех, и не покаяться в нем. И такой грех Бог прощает.
0: С точки зрения Божьего закона, с точки зрения Божьего мерила нравственности, они совершили преступление. Эти грехи покрыла кровь Иисуса.

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос».

0: Очень рада, что мы с вами вместе продолжаем исследование Ветхого Завета. Лена, вот ты ответ на этот вопрос. Священник Иисус Христос. Видишь вот ответ в Ветхом Завете?
1: Ну, когда мы говорили вот именно о жертвах, да, вот, которые приносил человек, да, и священник непосредственную роль играл в этом, то есть он брал на себя грехи.
0: Съедал.
1: Да, то есть брал. И вот именно как бы видя и только понимая, ну, как бы вот именно видя, потому что это было показано людям, и они сами участвовали в этом процессе.
0: Только у меня даже такой вот образ есть, что это вот наглядный урок. Вот
1: да, наглядно. И очень наглядный, потому что человек сам участвует в этом спасении, да, которое Господь предусмотрел.
2: Да, то есть это иллюстрирует то, что делает на самом деле для нас Христос. То есть вот такая иллюстрация на пальцах, как
1: говорится. Всегда вспоминается текст, с которого мы с вами начали, да, когда Господь говорил: «Я говорю вам о земном, и вы не понимаете, да, как я могу говорить вам о небесном». И поэтому вот он чудный учитель, который учит нас вот на наглядных примерах. И это действительно ту роль, которую священник как бы имел в святилище, да, это наглядный урок нам служение Иисуса Христа в небесном святилище.
2: Да, то есть мы, когда смотрим на земного священника, да, мы видим, что у него две функции, две основные. Это первое – прощение. Второе,
0: это в Библии написано.
2: Да, очищение, да. Прощение и очищение. Чем занимается Иисус в небесном? Оказывается, тем же самым. Да? Да. Мы сейчас давайте посмотрим на слайдик.
0: Ну, даже ведь и на земле он это сделал, и на Голгофе он это сделал. Прощение.
2: Да, как жертва.
1: Часть,
2: как
1: часть,
2: жертва, да.
1: Начало.
2: А вот как в плане священника, когда Христос выступает.
0: А, ну да.
2: Да, давайте посмотрим. То есть у нас есть два текста библейских, да, вот на слайде у нас отображены. Это вот, например, Левит 4.35. Тут я намеренно беру жертву за грех. Такими словами заканчивается любая жертва. Любая.
0: Описание любой жертвы.
2: Да, заканчивается,
0: совете, да?
2: Да.
0: И прощено.
2: И так, очистит священник его от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. То есть два действия. Первое – прощено. Второе
1: – очистит.
2: Очистит.
0: Наоборот,
2: да?
0: Даже. А, нет?
2: Ну,
0: а, правильно.
2: Да,
0: говорите, сначала прощено, потом
2: да,
0: очистит.
2: Да, прощено, да. Я, кстати, вот этот вот раскрасил этот текст, да, то есть он вот красненьким у нас прощение идет на основании крови Иисуса Христа. И очищение, то есть мы как вперед забежали, то есть это Святым Духом, да, то есть вот как будто бы вот. Что делает Иисус Христос, оказывается? Оказывается, то же самое. То есть здесь идет рассуждение апостола Иоанна. Он говорит о том, что если вы думаете, что мы вот не имеем греха, да, заключив завет с Богом, то вы сильно ошибаетесь. И обманываете сами себя, и истины нет в вас. То есть вы остаетесь грешниками на самом деле. Если исповедуем грехи наши, да, теперь, то он, кто он, это Иисус, да, наш первосвященник, он, будучи верен и праведен, что сделает нам опять? Первое.
1: Простит
2: нам наши грехи. А второе обязательно.
1: Очистит.
2: Очистит нам наши грехи. Вот эти два действия. Роль священника. Первое. Прощение. Второе. Очищение. Да.
0: Вот какая связь между Ветхим и Новым Заветом? Да? Как внимательно надо?
2: Да, прямая связь. То есть в Ветхом Завете там это образы, как бы вот иллюстрация, да. То есть мы же с вами смотрели сейчас вот картинки на этого. То есть это картинка. Картинка как бы обыгрывается то, что делает для нас Иисус. На самом
0: наглядно.
2: Деле. Наглядная, да, иллюстрация, план спасения. Вот, самого плана спасения. А действительно, как это существует? Действительно существует небо, да, где, значит, находится Бог Отец. Да. Там сейчас рядом с Ним находится и наш Спаситель, Иисус, который сейчас ходатайствует за каждого из нас. То есть,
0: одесную престола Божия сказано, что он воссел, да?
2: Сиди одесную меня, то есть рядом меня. Прям буквально на престоле Бога, потому что сидит. Вот, то есть Бог говорит, сиди рядом со мной до тех пор, пока мы вот это все нашло спасение,
1: да, совершится.
2: Совершится, да. И вы знаете, там не один раз говорится «совершилось». Первый раз говорит «совершилось», когда Иисус, значит, умер
0: на Голгофе.
2: Да. Второй раз «совершилось» говорится, когда, значит, Иисус закрывает работу этого небесного святилище, да, и, соответственно,
0: небесного храма.

ветхозаветний священник Иисус Христос. Есть ли параллель? Здравствуйте, дорогие друзья!

0: небесного храма, да, и начинает двигаться к земле уже, то есть, перед своим вторым пришествием. Mm-hmm. Да. То есть все грехи приняты, кто хотел покаяться, тот покаялся. Да. Вот. И Иисус приходит, чтобы забрать своих. Кого? Прощенных и каких?
1: Очищенных.
0: Вот.
1: Это вот третье.
0: Вот
1: совершилось,
0: задача.
1: Да?
0: Да, подготовиться, да, да. И вот здесь сегодня мы как раз с вами посмотрим, что на самом деле представляет его работа во святилище. Да?
1: В небесном?
0: В небесном, да. Угу. Оказывается, есть такое еврейское слово «тамид», которое означает «постоянное», «непрерывное». И вот это слово «тамид» часто употребляется в отношении священника. И вот если мы даже рассмотрим небесное, так сказать, и земное святилище, да, земное святилище, вот эту модель, вот эту так называемую иллюстрацию. Мы с вами, помните, говорили, что там палатка – это небо, да, значит, внешний двор, там, где жертвенник стоит, это земля. Угу. И там внутри у нас есть светильник. Вот я, что сейчас делаю? Я перечисляю 7 основных вещей, которые невозможно, то есть без которых невозможно работать в святилище. Это первое, это престол Божий, это ковчег завета, это раз. Да. Второе, значит, у нас идет жертвенник боговонных курений, это два. А, значит, три, у нас идет, значит, светильник минора. А дальше что у нас идет? Четыре, идет у нас сам священник, да. Пять, у нас идет жертва, то есть священник и жертва – это Иисус Христос. Да? Шесть – это у нас жертвенник на земле Голгофа. И семь, кто бы вы думали, ради кого это все осуществляется?
1: Ради человека,
0: кающийся,
1: грешника.
0: Кающийся грешник, он семь. Да. Семь вещей должно, чтобы святилище начало работать.
1: А стол хлебопредложения?
0: А стол хлебопредложения – это…
1: Ну, символ Христа как хлеба жизни?
0: Да. Мы об этом сейчас будем говорить. Угу. Вот, ну вот я назвал 7 основных.
1: А где есть... тут на этой картинке грешник?
0: Грешник здесь не показан. Здесь как бы мы сейчас говорим о священнике, как он работает. Вот.
1: Как бы Иисусе Христе.
0: Да. Так есть, значит, у нас вот, давайте посмотрим, вот, например, жертвенник, да, это первое, с чем мы встречаемся. Жертвенник всесожжения, он так называется.
1: Вот дым, да, с него поднимается,
0: это,
1: да?
0: Медный жертвенник, да. Угу. На нем сжигается либо вся жертва какая-нибудь, то есть всесожжение, либо часть любой жертвы, да, то есть она там, значит, должна быть, она там обязательно побывает, и там побывает кровь жертвы, то есть смерть Иисуса Христа. То есть все богослужение основывается на смерти Иисуса Христа. И вот одно из повелений для священников, то, что дал Моисей, что огонь на жертвеннике должен гореть постоянно, то есть томит. Угу. Постоянное выжигание.
1: И днем и ночью?
0: Да, постоянное, то есть должен гореть огонь. Что это может означать? То, что Бог готов принять наше покаяние,
1: нашу жертву.
0: Раскаяние в любое время дня и суток. В любое. То есть как только мы решим,
1: то есть, что... наша жертва – это наше покаяние?
0: Да, то есть это сейчас, да? То есть, то есть это означает, что Христос готов с нами взаимодействовать, готов нас прощать, готов нас на основании своей крови. То есть если мы каемся к Нему, то есть мы же снова вступаем с Ним в отношения, да, мы приносим Ему свой грех.
1: Это так Божий... интересно, вот, да, такая символика Ветхого Завета, опять же, объясняющая план спасения, да, что огонь на жертвеннике должен был гореть всегда.
0: Всегда.
1: То есть Иисус Христос готов нас принять всегда, в любой момент.
0: Всегда, да. Да. И это вот так называемый томит, то есть постоянное служение Бога. Да? Что там еще есть такое постоянное? А постоянно, значит, утром, утреннее и вечернее жертва. Изо дня в день, да, то есть это все сожжения. Помните, как Ной в свое время, не Ной, вернее, а Иов за своих сыновей приносил жертвы. Вот. Так здесь, что это означает для нас сегодня? Это означает то, что завет все время поддерживается.
1: Богом.
0: Богом. То есть Бог всегда поддерживает свой завет. То есть всегда жертва всесожжения утром и вечером, да, то есть это основа богослужений, основа любого жертвоприношения, да. Угу. Что это означает для нас сегодня?
1: То есть священник привел жертву, это уже не грешник привел жертву для всесожжения.
0: Это священник
1: сам
0: приносит, священник.
1: То есть так же, как Иисус

0: Христос принес себя в жертву, также священник. Да.
1: Это для нас сегодня означает, что Иисус является гарантом нашего спасения. То есть он
0: гарантом завета.
1: Он постоянно этим занимается. Угу. Это его основное служение.
2: То есть это Богом жертва всесожжения?
1: Да, но это утренняя и вечерняя жертва.
0: Всесожжение. То есть, видимо, закланная утром, она горит весь день, угу. и таким образом весь день защищен наш, да. а закланная вечером, она горит всю ночь. И таким образом вся ночь наша тоже защищена Божьим заветом.
1: Ну, это утренняя и вечерняя молитва сейчас у нас, угу. допустим. Это утреннее и вечернее богослужение там в Древнем Израиле, когда, значит, кто-то из народа видел, что постоянно приносятся жертвы, вот эти сожжения, завет поддерживается и принимается Господом. Угу. Это делается постоянно. То есть вот эта работа священника, угу. Это делается постоянно.
0: О себе давайте скажем, наша утренняя и вечерняя молитва тоже должна быть постоянно, да?
1: Ну, конечно, постоянно. Но вы же не хотите сказать, что вот сегодня я молиться не буду. Мы молимся Богу, потому что почему? Ну, мы потому что понимаем, что Он хочет вступить с нами в контакт, что мы тоже нуждаемся в прощении, да?
2: Угу. Помните, Он источник жизни.
1: Да. Помните спор с самарянкой, да? Угу. Вот они рядом с горой Грезим, там колодец был, да? А самаряне сделали в свое время там храм и поклонялись там, да? То есть считали Моисея там, Писание и так далее, вот. Вот она что ему говорит? Вы говорите, что, значит,
2: в Иерусалиме,
1: да, нужно поклоняться Богу. А мы вот здесь вот на горе Грезим, хотя к тому моменту храм это уже был разрушен и так далее, да. Что Иисус сказал? Вы ничего не понимаете, спасение от иудеев на самом деле. Потому что там все правильно делают. Вот, но,
0: в храме, о котором мы говорим.
1: Да. Вот о принципе работы, о котором мы как раз сейчас с вами разговариваем. Mm-hmm. Но он говорит, что наступают времена и настали уже, что, значит...
0: Даже тогда уже настали.
1: Настали уже. Что, значит, поклоняться будете не на этой горе и не в храме Иерусалиме, а где? А в чем? А в духе
2: и истине.
1: Ибо таких поклонников ищет для себя Господь. Это что? Это когда можно было делать? Поклоняться в
2: любое время.
0: Да. И тогда уже, да?
1: Нет, там настало уже это все.
2: Настал.
1: Да, вы будьте в духе истине. Кто был в духе тогда истине?
2: Ну, сам Иисус.
1: Христос. И он находился, сам священник, сам Бог находился. Вот, где лучше поклоняться было? В храме или подойти ко Христу? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос.
0: Ну, ко Христу, конечно.
2: Но когда сам Бог среди нас.
1: Вот говорили, вы нарушаете субботу, вы с Христом идете по полю, собираете...
0: Колосья.
1: Едите их, там, растирайте, там, добывайте. Там. Вы это самое... Что Иисус сказал? А священники в храме... Причем здесь храм вообще сказал? Священники в храме виновны разве в том, что они там постоянно что-то делают?
0: В субботу тоже.
1: Да. Почему не виновны? А потому что они для Бога это делают. Угу. Вот. А Давид куда пришел опять и ел хлебы предложения? Опять в храме. Причем здесь Давид? А потому что в храме. Бог-то рядом с ними и ходил. Если они весь день субботний посвящали ему, с ним были вместе, как они могли нарушить субботу?
2: Да он даже вопрос задавал, да, что там больше, храм, да?
1: Да.
2: Или жертва?
1: Жертвенник, да, или жертва, да, которая освящает жертву. Да.
0: То есть что больше, храм или Иисус Христос? Так можно понять, да? Этот вопрос.
1: Да.
0: Иисус Христос, конечно.
1: Иисус Христос. Даже помните видение Исаии, когда мы с вами рассматривали, да, не очень давно. И там мы же имеем в 12 главе от Иоанна, когда Иоанн говорит, что Исаия видел его, то есть кого? Христа в храме. То есть это видите, Христа он видел, там Бога сидящего на херувимах, да, вот эти вот, значит, горящие там вот эти вот серафимы, да, как мы с вами говорили, то есть двигались, это он Христа видел. Это и видение о нем было на самом деле. И говорил о нем Исаия. Угу. Вот он, то есть как связан Ветхий Завет с Новым, вот так связан, оказывается. То есть Исаия видел Христа на самом деле. Вот, то есть это Бог, это полноценный Бог, это равный Отцу. Вот, а сегодня у нас еще и пришел к нам сюда на землю, чтобы умереть ради нас, стать жертвой за грех и быть нашим первосвященником, то есть на нашем новозаветнем языке ходатаем за нас.
2: И продолжает,
1: и продолжает это служение.
0: То есть, когда мы задаем вопрос, где сейчас Бог?
1: Да.
0: Вот можно на него ответить?

0: ответить, что Бог сейчас, Иисус Христос ходатайствует за нас.
1: За нас, да. С одной стороны.
0: Что значит ходатайствует?
1: Да. Ходатайствует, посредничествует. На самом деле, то, что слово переводится ходатай, оно в основном даже процентов 70 или 80 всегда посредник.
0: Еще раз, кто посредник между Богом и человеком?
1: Человек Иисус Христос, говорит апостол Павел. Когда дымилась гора на Синае, да, то есть Хорив дымилась когда? И
0: когда закон был...
1: Да, провозглашен, Бог, народ был в страхе и сказал Моисею, ты ходи туда, на эту гору, ты говори нам, а не Бог. Слишком страшно нам это смотреть. Ну, потому что, представляете, сам Бог, это там огонь, дым,
0: гром.
1: Звук, вот его голос, его они слышали, это был, представляете, голос Бога. И они очень боялись, говорят, ты ходи, ты нам говори, чтобы не он. И он говорит, хорошо, что они так говорили.
0: Бог сказал.
1: Да, значит, они понимают, с кем они имеют дело. Это хорошо, что они говорили. Я воздвигну из среды их пророка, подобному тебе. Это он о Христе говорит.
0: Это вот когда в Ветхом Завете сказано о Христе
1: первый раз. Посредника. Посредника между Богом и человеком. То есть люди не могли туда подняться на гору, потому что даже сам Моисей получил задание от Бога, очертите его, освети мне гору, очерти, чтобы туда не мог никто, даже если животное, то есть только стрелой можно его там убить, чтобы оно туда не ходило. Это для Бога. Человек не мог туда подходить, а Моисей мог. То есть Моисей здесь выступал как символ Иисуса Христа. Вот. И его брат Аарон как символ Иисуса Христа, как Иисус Христос как священник, да, а Моисей как Иисус Христос как лидер исхода новозаветного. То есть он тоже нас из земли египетской, из земли рабства ведет в землю обетованную. Это Моисей, это символ Иисуса Христа тоже.
0: Если коротко суммировать, в чем сейчас ходатайственное служение Иисуса Христа за нас?
1: То, что он посредничает между Богом и человеком. Мы сейчас только две вещи разобрали. Первое, это значит постоянное поддержание огня. То есть жертвенник должен работать, то есть Бог должен всегда принимать нашу жертву, то есть готов принять. И второе...
0: То есть наше покаяние.
1: Наше покаяние, да. И второе, это как раз вот жертва утренняя и жертва вечерняя, да, то есть это не прекращающаяся никогда, да. Это основа работы святилища. Это должен делать священник постоянно. Есть другие вещи, которые должен делать постоянно, мы сегодня просто не успеваем. Это поддержание работы огня, значит, на миноре, на светильнике, да. Это возложение благовонных курений постоянно. Это ношение ефода, где написаны имена сынов Израилевых, да. То есть они там два раза написаны. Вот обо всех этих интересных темах мы с вами как раз вот будем говорить на следующих наших программах.
0: И это все имеет свой символизм. То есть это не просто описание ветхозаветнего служения, а в каждом из этих элементов есть огромный символизм.
1: И я еще раз хочу подчеркнуть, Иисус это делает постоянно. И вот разбирая то, что Он делает, мы ближе поймем Его задачу и то, как мы на самом деле спасаемся.
0: Мы лучше поймем наше сегодняшнее
1: состояние. План спасения. Да.
2: И Его любовь, его выраженную
1: любовь,
2: в этом.
1: Любовь, да.
0: Ну что ж, спасибо огромное, дорогие друзья, что участвуете с нами в этих обсуждениях. Очень благодарна вам за ваши комментарии, за ваши вопросы. И ждем следующей встречи с вами. До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

0: Здравствуйте. В Египте продолжается голод, Иосиф правит страной, и из-за его политики все египтяне теряют свободу. Почему Бог это не осуждает? Почему Иаков, после того, как закончился голод, не вернулся в землю своих отцов? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Итак, мы дочитали до момента, когда Иаков с сыновьями уже, наверное, стали обживаться в Египте. Но в сложное время. Там голод продолжается.
1: Да, мы закончили на том моменте, когда Иаков со своими сыновьями, со всей своей семьей большой, 70 человек, мы сказали, да? Так уж так написано. Пришли в Египет, и у Иакова произошла встреча с фараоном. И после этой встречи, и точнее во время этой встречи, он дважды благословляет фараона в начале и в конце. И потом уже идет повествование о том, как все это происходило, как все было, где поселился Иаков со своими сыновьями, или Израиль, да, со своими сыновьями, и как вообще сложилась история других народов, окружавших Египет, ну и другие детали. 47 глава, мы остановились, мы прочитали 10 стихов и начинаем с 11 стиха. 47 глава, с 11 стиха. «Поселил Иосиф отца своего и братьев своих и дал им владение в земле египетской, в лучшей, написано, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон». То есть мы уже сказали, что расположение фараона к семье Иосифа было очень большим, да, очень положительно. Он относился к этой семье и всячески содействовал их
0: процветанию,
1: ну, благополучию, и чтобы у них там все было хорошо.
0: Никакие предубеждения, что они пастухи, не помешали.
1: Да. «И снабжал, написано, Иосиф отца своего, братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства». Снабжал. То есть это еще 5 лет это все длилось. И интересно, что ресурсы для этого были. То есть Иосиф по провидению Божьему и потому, что фараон послушался вот этих видений, в которых Бог открыл будущее, они все сделали правильно, и у них вот на эти годы голода был запас продовольствия, запас хлеба. Это удивительно, правда?
0: Но что самое интересное, коренным египтянам не так ведь повезло.
1: Да, и не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился. И изнурены были от голода вся земля египетская и земля ханаанская. Вот какая ситуация. А у дома Иакова был хлеб, и их Иосиф снабжал. Да? Но давай прочитаем сначала дальше. «Иосиф собрал все серебро, написано, все серебро, какое было в земле египетской, в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов». Ну, кстати, этот текст показывает, почему у фараона было такое расположение, да? Потому что Иосиф же тоже не на себя работал фактически, он работал на Египет, на благо Египта, на фараона, на дом фараонов. И наступил момент, когда все серебро у людей, окружавших Египет, да, и в том числе у самих египтян, на земле ханаанской написано, как отдельно эта земля выделяется, кончилось серебро. 15 текст. «Серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: дай нам хлеба, зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас». То есть фактически деньги закончились.
0: А есть надо.
1: Есть надо. И я так понимаю, они не только сами кормили себя, но они и кормили скот. Вот сейчас мы это увидим, да? «Иосиф сказал: пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас». Вот. Интересно, что ведь Иаков тоже же, когда пришел, он пришел со своим скотом, и у других жителей Ханаана тоже был скот, и Иосиф говорит теперь, хорошо, давайте тогда, если у вас кончилось серебро, то вы будете рассчитываться там, с скотом вашим, да? И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, за стадо мелкого скота, за стадо крупного скота, за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. То есть они должны были кормить не только

0: себя, но и кормить скот. Теперь, когда Иосиф, у них весь этот скот фактически тоже выкупает, можно так сказать, этот скот тоже нужно было продолжать кормить. И на все это были ресурсы, на все это была возможность, хлеб был.
1: Ну, может, частично забивали, конечно.
0: Ну да, понятно, но тем не менее, да. И прошел этот год, 18-й текст, и пришли к нему на другой год и сказали ему: «Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось, и стадо скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших». Все. То есть катастрофа была действительно большая. «Для чего нам погибать в глазах твоих, и нам, и землям нашим? Купи нас!» То есть они фактически готовы продать самих себя. «Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону. А ты дай нам семян, чтобы нам жить, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля». То есть фактически вот что происходит. Трудно мне себе представить, а да, вот написано, мы будем рабами фараону. До этого, значит, они не были абсолютно рабами, да, то есть они подчинялись фараону как определенному правителю, но земля была их, хлеб они зарабатывали себе сами, а теперь они, получается, продают себя, продают земли. Это же потом будет определять политику Египта и его систему управления на будущее же, правда? Фактически вот это происходит в результате этого голода и в результате действий.
1: И вот интересно, да, вот с одной стороны, вроде бы это результат политики Иосифа, а с другой стороны, он вроде как и ни при чем, они же сами приходят и продают сначала скот, потом земли предлагают.
0: Все происходит добровольно.
1: Да, нельзя сказать, что он какой-то там жестокий тиран, не мог же он просто им бесплатно хлеб давать, да, тогда бы ему фараон спасибо за это бы не сказал.
0: Да, он делает как управляющий Египтом. Все правильно делает. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждое свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. То есть фактически земли все были выкуплены, и сами они оказались подданными, фактически сами себя продали в рабство. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. Вот здесь немножко непонятно, да, ведь голод коснулся всех, и если жрецы не запаслись, то как они могли питаться от своей земли, даже если у них она была?
1: Видимо, какое-то снабжение было положено.
0: Все-таки,
1: дополнительное.
0: Наверное, какое-то дополнительное снабжение от фараона было положено. И, в общем, как бы жрецы, они потом были в другом положении, чем простые жители.
1: Потом они же, наверное, жертвы сами ели. Кого их там приносили жертвы-то?
0: Да. «И сказал Иосиф народу: вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». То есть вот получается, ну, как сказать, оброк или налогообложение, которое вводит Иосиф вот в результате сложившейся ситуации. Фактически это 1/5 часть или 20% от всего выросшего они должны будут отдавать фараону, остальное, то есть фактически, несмотря на то, что они стали рабами, так скажем, их свободы не сильно были ущемлены, а только вот именно как вот как некая дань, которую, в принципе, любой подданный должен был платить своему верховному правителю, здесь, в частности, фараону, да.
1: А это уже голод-то закончился, получается, что раз они начали
0: вот
1: снова засевать землю?
0: Такое ощущение, что это такое, что этот отрывочек как бы говорит немножечко о том, что будет дальше, да, о том, как будет после того.

0: окончания голода, потому что как будто уже голод закончился, иначе зачем но сеять? Или они сеяли и в голод, но просто жатва было все равно.
1: Сколько посеяли, столько сжали, да.
0: Вот. Здесь вот этот момент не ясен. Но 25 текст говорит: «Но они сказали, ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараона. И поставил Иосиф закон в земле египетской, даже до сего дня пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону». Ну, то есть вот это потом определит их форму государственности на будущее, форму налогообложения и все вот это. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножались». Интересно, к земле Гесем это же не относилось? Израиль не платил?
1: Видимо, нет.
0: Да. Интересно, что потом, через определенное время, Израиль станет рабами. Израильский народ станет рабами фараона. Уже при другом фараоне, уже намного позже. Как все вот так вот, шатко и...
1: Нестабильно.
0: Да, и нестабильно. С одной стороны, сегодня у тебя все...
1: Да, Бог благословляет, кажется.
0: Да, все благополучно. Ты, в отличие от других, и с едой, и без налогообложения лишнего, и без каких-то других нюансов, там, сложностей, а все равно это не решает твои, интересы на долгие годы вперед, на будущее. Все меняется. Вот. «Жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем. Владели они ею. И плодились, и весьма умножились». «Весьма умножились», написано в 27 тексте, да? «И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа, и сказал ему, если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, и не похоронишь меня в Египте». То есть, несмотря на то, что здесь все было благополучно, что все было хорошо, Иаков хочет, чтобы в нем исполнился замысел Божий. Бог обещал землю ханаанскую, да, для него.
1: Для него и для потомков.
0: Детей, для потомков. И он хочет быть похоронен.
1: Да, там. А дети-то все равно в Египте остались. Вот почему он не вышел после голода из Египта вместе со своим семейством большим?
0: Потому что когда Бог ему говорил, я пойду с тобой в Египет, и я выведу потом тебя из него.
1: Угу. То есть он ждал какого-то ясного указания.
0: И вот этого момента он ждал. Что Бог должен вывести. Это вот тоже момент очень интересный. С одной стороны, в Египет они пришли за спасением, но уйти-то из Египта так просто было невозможно. Мы же уже сказали, до такой степени невозможно, что они в будущем станут рабами. Если бы можно было бы так все легко, они бы ушли бы оттуда давно, правда? Но нет. Да, как сказал, как мы здесь уже прочитали, «Клянись, что ты окажешь мне милость и правду, и не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими. Вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробниц». То есть для людей того времени, во всяком случае для потомков Авраама, это было очень важно. Вся та же гробница, которая единственная собственность в их единственных собственность в Ханаанской земле.
1: Это еще та, которую Авраам купил, да?
0: Да. Иосиф сказал, сделаю по слову твоему. И сказал, клянись мне. И клялся ему. И поклонился Израиль на возглавии постели. И вот 47 глава окончилась. Давай попробуем 48 главу хотя бы прочитать. Да? Здесь нет ничего сложного. После того Иосифу сказали, вот отец твой болен. И он взял с собой двух сыновей своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали, «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. То есть это очень важно было. Здесь Иосиф вместе со своими сыновьями идет за благословением к отцу своему. Да?
1: Причем эти сыновья-то это уже не мальчики маленькие.
0: Да,
1: то есть
0: уже
1: это
0: не
1: уже
0: мальчики маленькие.
1: Почти что молодые мужчины,
0: да.
1: Если 17 лет прошло.
0: Да. Как когда-то Иаков тоже пришел к своему отцу за благословением, теперь он должен был благословить детей своих и детей Иосифа, да? «И сказал Иаков Иосифу, Бог всемогущий явился мне в Лузе, земле ханаанской, и благословил меня,

0: сказал мне: «Вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя вечное владение». Вот Иаков держался за эти обетования, они были для него очень важны, да? «И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Руим и Симеон, будут мои». Как бы говорит, что эти дети, которые у тебя родились, они будут считаться моими детьми, как будто это будет мое потомство, вот родоначальниками родов они будут, да?
1: А это что, сентиментальность такая у него, пожилого человека или отцовская, или это какое-то, ну, попытка, я не знаю, компенсировать тот ущерб?
0: Я думаю, что это именно вот как родоначалие. То есть потом же от каждого сына Иакова произошло колено. И вот колено Симеона, и, да, колено Ефрема, точнее, и колено Манассии, они такие же, как колено Симеона и как колено Рувима. Как колено любых, как колено, происшедшее от любых других детей Иакова.
1: Ну да, то есть то, что
0: вот получилось. В таком смысле, наверное, он их здесь определяет.
1: То есть он хотел как бы что? Что Иосиф как двойной, что ли, наследник получается?
0: А колено Иосифа очень понятно. Уже нет?
1: Да, ну вот Ефрем и Манассия.
0: А, у него зато два как бы колена, может быть, да. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Вот видишь, под именем братьев, в их уделе. То есть это будут твои дети, но они будут под именем братьев. То есть действительно, как бы он дает Иосифу двойной удел через его детей фактически. Вот так получается. «Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя несколько до Ефрафы. И я похоронил ее там, на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: „Кто это?“» Вот он уже и видел плохо, и все, да? «Кто это?» И сказал Иосиф отцу своему: „Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь“. Иаков сказал: „Подведи их ко мне, и я благословлю их“». Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. Вспоминает он здесь о своей любимой жене, да, о Рахиле, которая умерла во время родов, вот в Ефрафе, что ныне Вифлеем. Потом он уже видит своих внуков, которых сейчас он будет благословлять. Вот, видим, что мы уже здесь, что он плохо видит, читаем, что он здесь плохо видит. Да. «И сказал Израиль Иосифу: „Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих“». Удивительно, правда? Жил вот он с этой потерей, жил он, уже, как сказать, но смирившись, приняв эту ситуацию.
1: Ну, то есть это он так благодарность Богу, да, высказывает?
0: Да, и тут он вот таким образом высказывает благодарность.
1: Да, с одной стороны, горечь такая, что я вот не надеялся, столько лет я жил, страдал, а Бог показал мне, воздал как бы, да.
0: Да, и детей твоих. И вот он поэтому и хочет Иосифу дать больше, больше, да, чем другим, но в его детях. «И отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку, напротив левой Израиля, а Манассию в левую, против правой Израиля, и подвел к нему». То есть что он здесь делает, Иосиф? Он как бы предопределяет, кого, какой...
1: Ну, кто старший.
0: Да. На кого какую руку положит Иаков во время благословения. На старшего он должен положить правую руку, на младшего левую руку, и таким образом, как бы вот. И Иаков, наверное, вот в этот момент вспоминает что? Вспоминает, как он когда-то очень сильно хотел, чтобы отец положил на него правую руку, да?
1: Да, он-то так сильно хотел, что он брата обманул.
0: Да, да.
1: Отца, точнее, в первую очередь, во вторую очередь брата.
0: «Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя

0: сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец.
1: То есть руки он скрестил, да, крест на крест положил?
0: И благословил Иосиф и сказал: «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». Вот он их благословляет, и в принципе, да, как бы он одинаковое благословение-то дает, как вот, бы одно благословение им дает.
1: Да, и никто, кажется, не сомневается, что Иосиф не останется, его дети не останутся в Египте, не будут служить теперь вечно, они и их потомки фараону,
0: а вернутся
1: вместе со своими братьями. И Иосиф сам, видимо, тоже так же считает, и отец его это понимает.
0: Да, вот все-таки если отвлечься и вернуться к истории самого Якова, когда он стоял перед отцом, и отец намеренно как бы не соглашался с тем, чтобы благословить Якова как первенца, да, вот эта история показывает о том, что ведь даже в самый последний момент могло что-то произойти по-другому, да, если бы не было обмана, но, хотя мы уже ту историю разобрали, и мы увидели, что благословение Исаака Якову как не первому сыну это было одно, а благословение Божие как родоначальнику или как сказать, тому, через кого должен прийти в Мессию, это совершенно другое было обетование. И Бог свое обетование исполнил, он благословляет потом Иакова. Но даже если вот так вот по-человечески, ведь Бог мог вмешаться, и Исаак тоже мог в любое время по-другому изменить свое решение, по-другому это все благословение устроить, если бы Яков
1: не поторопился со своим немножко энтузиазмом.
0: Да, со своим энтузиазмом. По поручению мамы, кстати, своей, да?
1: Да.
0: «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: „Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою“. Но отец его не согласился, не сказал: „Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньший его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ“». То есть, когда он говорит «знаю», «Сын мой, знаю», это он говорит, что
1: я в своем уме,
0: я все прекрасно понимаю, что делаю. Несмотря на то, что как бы он сейчас так же плохо видел, как тогда плохо видел Исаак. Там у него были уже, как сказать, вот все, что в старости. Вот. Но
1: это что, это было пророческое какое-то предвидение? Он не просто хотел, чтобы так было, а... Но знал, вот, знаешь, что так будет?
0: Над этим вопросом мы больше поразмышляем, когда будем говорить о 49 главе, потому что вся 49 глава будет посвящена благословениям. Он будет благословлять каждого своего сына. Да. Получается, что здесь он начинает с сыновей Иосифа, это как исключение, что ли, как особый случай, да? Как, может быть, как сыновья своего любимого сына, даже вот так вот, да, то, что он потерял, но то, что ему Бог вернул. И вот он поэтому как бы с этого начинает. Может быть, просто потому, что Иосиф первый привел благословить детей, чем другие. Но наступит момент, когда Яков сам соберет всех своих детей и благословит уже каждого родоначальника колена особым благословением. Об этом будем
1: читать. Да, но там он Иосифа благословит, именно как Иосифа. А тут вот он его детей разделил.
0: Угу.
1: Прям акцент на этом такой серьезный.
0: «И благословил их в тот день, говоря: „Тобою будет благословлять Израиль, говоря: „Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии“, и поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: „Вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас в землю отцов ваших“.

я даю тебе преимущество пред братьями твоими, один участок, который я взял из рук амореев, мечом моим и луком моим». Все равно заканчивает: «Я даю тебе преимущество, да, пред братьями твоими, один участок, который я взял из рук амореев». Вот еще, оказывается, у него был один участок, помимо той гробницы, которую когда-то выкупил Авраам.

0: достаточно долго живет в земле египетской, 17 лет, как мы видим, да? Но это еще только самое начало жизни народа израильского в Египте. Потом будет целая история, как израильский народ станет рабами, и потом как Бог чудесным образом выведет из этой земли египетской, землю ханаанскую, и как в итоге все-таки исполнится обещание, данное Богом Аврааму. И в конце концов эта вся история закончится тем, что в мир придет Христос. Да. Бог осуществляет свой замысел.
1: Да, а в этой главе как бы подводится итог жизни Иакова, да?
0: Да.
1: Дмитрий, спасибо большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.
2: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах –

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Иза, ты можешь сгореть. Ты видишь, там огонь.
1: Ой, костер, мне больно, мне больно.
0: Иди сюда, я тебе помогу.
1: А кто зажег этот куст? Почему он горит? Мне больно.
2: В подобном кусте Бог явился нашему главному герою Моисею.
3: Бог?
4: Да, Моисей встретился с самим Богом, который явился ему в горящем кусте.
1: А мне уже не больно. Мне хочется узнать, как Моисей встретился с Богом.
2: Тогда усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы расскажем вам эту удивительную историю.
4: Однажды Моисей повел овец далеко в горы и пришел к горе Халиф.
0: Вдруг он увидел чудесное явление. Посреди поляны стоял терновый куст, который горит, но не сгорал.
2: Подойду-ка я поближе и посмотрю, почему этот куст горит и не сгорает.
0: Он приблизился к горящему кусту, и Бог сказал ему из огня:
4: Моисей, не подходи близко и сними обувь, это святая земля. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака и Якова.
0: Моисей испугался и закрыл свое лицо. Он боялся увидеть Бога.
4: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал, как они страдают от притеснения египтян. Я иду избавить мой народ, ты выведешь его из Египта.
2: Кто я такой? Как я пойду к фараону? Что я скажу ему?
4: Не бойся, Моисей, я буду с тобою. Ты выведешь народ мой из Египта, и вы совершите служение мне на этой горе.
2: Если я приду к сынам Израилевым, что я скажу им?
4: Скажи, Бог отцов ваших послал меня к вам.
2: А если они спросят, какое его имя, что я отвечу им?
4: Я тот, кто существовал всегда, сущий. Так и скажи им, сущий послал меня к вам. Я увидел, что делают с вами египтяне, и я выведу вас от угнетения египетского.
2: А если они не поверят мне, не послушаются и скажут, Господь не являлся тебе?
4: Что в твоей руке?
2: Посох.
4: Брось его на землю.
0: Когда Моисей бросил посох на землю, тот превратился в змею, и Моисей убежал.
4: Моисей, возьми змею за хвост.
0: Моисей схватил змею, и она снова превратилась в посох.
4: После этого чуда они поверят, что Бог явился тебе. А сейчас положи руку за пазуху.
0: Моисей положил руку за пазуху, и когда вытащил, она была белой от проказы, как снег.
4: Теперь опять положи ее за пазуху.
0: Моисей опять положил руку за пазуху, и когда вытащил, она снова стала чистой, как остальное тело.
4: Если они не поверят тебе, и первое чудо их не убедит, они поверят второму. Но если и второму чуду не поверят, тогда зачерпни воды из Нила и вылей ее на землю, и эта вода превратится в кровь.
2: О, владыка Господи, я говорю медленно и невнятно.
4: Кто дал человеку язык? Кто делает его глухим или немым, или слепым, или зрячим? Разве не Господь? Иди, Моисей, я помогу тебе.
2: О, владыка Господи, умоляю, пошли кого-нибудь другого.
4: Твой брат Аарон говорит хорошо, он уже пошел тебя встречать. Иди, я буду помогать вам, а сейчас возьми свой посох. С ним ты будешь творить чудеса.
1: А что было дальше?
5: Моисей послушался Бога?
6: Мне непонятно, почему он отказался помочь Богу.
4: Это тяжелая задача – противостоять царям и князьям, у которых есть вся власть на земле.
1: Но ведь вся власть у Бога.
2: Правильно. И Бог покажет фараону, что вся власть на земле принадлежит Богу, а не фараону.
1: Папа, расскажи.
2: Скоро мы расскажем, что было дальше. А сейчас мы хотим пожелать нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!

0: Какая красота!
1: А это бабочка Лиза, ей здесь нравится летать.
0: Лиза, лети сюда, на диван.
1: Нет, мне здесь нравится. Я буду здесь летать. Сяду на этот цветочек, а потом сюда на цветочек, а потом на этот кустик.
0: Осторожно, Лиза.

0: Смотри, Вита!
1: Она у тебя в другой руке.
0: Алло!
1: Куда она пропала?
0: Алло!
1: Как ты так сделал?

0: А теперь моя очередь. Алле-оп!
1: Ну и что? И я так могу! Дай я попробую!
0: Держи!
1: Алле-оп! А папа тоже так умеет!
2: Что папа умеет?
1: Ура! Папа пришел!
2: Так что там папа умеет?
1: Они мне тут разные фокусы показывают.
2: Фокусы — это только ловкость рук и знание секретов.
3: Но есть фокусы, за которыми стоят не только ловкость рук. Есть колдовство, которое Бог запретил делать.
4: Дедушка, не пугай нас. Лучше расскажи нам, что ты имеешь в виду.
3: Я говорю про египетских колдунов, которые противостояли Богу.
5: Они показывали фокусы?
3: И не только.
1: Дедушка, расскажи.
3: Хорошо.
4: Иди ко мне.
3: Как вы помните, Бог явился Моисею в горящем кусте и отправил его к фараону.
1: Я помню.
3: Моисей встретил своего брата Аарона и рассказал ему все слова Господа Бога.
2: Потом Моисей показал народу все чудеса, которые делал Бог, и народ поверил Моисею.
3: Тогда Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали:
2: «Господь Бог Израилев просит тебя, чтобы ты отпустил его народ».
3: «Кто такой Господь, чтобы я послушался его? Вы бездельники, идите работать!»
4: В тот же день фараон издал новый указ.
3: «Я, фараон, повелеваю, нельзя давать евреям соломы для изготовления кирпичей. Они должны сами собирать себе солому, а количество кирпичей, которые они должны делать, не убавляйте».
4: У евреев не получилось выполнить приказ фараона, потому что им самим пришлось собирать себе солому.
3: Тогда слуги фараона стали бить начальников и сынов Израилевых и говорить:
4: «Почему вы не делаете столько же кирпичей, как и раньше?»
3: Начальники сынов Израилевых пришли к фараону и сказали:
2: «Зачем вы так жестоко обращаетесь с нами? Солому нам не дают, а кирпичей требуют делать такое же количество. Нас бьют слуги твои за то, что мы не успеваем делать работу. Грех дому твоему!»
3: «Вы бездельники! Поэтому и хотите принести жертву вашему Богу. Соломы вам больше давать не будут, а кирпичей вы должны делать не меньше, чем раньше».
2: «Пусть судит вас Господь за то, что вы сделали нас ненавистными для фараона и дали ему меч, чтобы убить нас. Господи, что ты сделал? Мои братья ненавидят меня!»
3: «Моисей, идите к фараону и сделайте пред ним все чудеса!»
4: Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь.
2: Аарон бросил жезл свой на пол, и он сделался змеем.
3: «Покажите им силу наших богов! Или вы на такое не способны?»
4: Колдуны фараона бросили жезлы свои, и они также превратились в змеи. Но жезл Аарона поглотил их жезл.
2: Тогда Аарон ударил жезлом по реке, и вся вода в реке превратилась в кровь.
3: Рыба в реке вымерла, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле Египта. Что вам сказали наши боги?»
4: Тогда колдуны египетские своим колдовством сделали то же самое, что сделал Моисей.
2: «Господи, фараон не отступает, он больше и больше ожесточается.
3: Попроси его снова отпустить мой народ, но если он не согласится, то жабы придут к нему в дом, так что весь Египет будет поражен жабами».
1: «Ура! Фараон отпустил израильтян из Египта!»
3: «Нет, не отпустил!»
1: «Почему?»
2: Об этом мы расскажем в следующий раз. А теперь мы прощаемся с ребятами. Всего вам доброго! До новых встреч!

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
2: Здрасте!
0: Мы рады, что вы присоединились к нашей дружной компании. Дружить – это здорово, правда?
1: Да.
0: Можно делиться тем, что у тебя есть, можно помогать друг другу, а можно также…
1: Играть.
0: Играть вместе. И можно делиться хорошими идеями.
2: Можно делиться угощением.
0: Тоже верно.
1: Можно вместе готовить.
0: Правильно. Давайте сегодня вместе приготовим дружную компанию, которая будет состоять из мышки, крокодила и пингвинов, которых мы приготовим с вами из овощей и оливок.
2: Ничего себе.
1: Как это?
0: Интересно?
1: Да.
0: Давайте начнем. Первую мы смастерим мышку. Ее очень просто делать.
1: Как?
0: И чтобы вы отгадали, из чего мы ее смастерим, я вам загадаю загадку. И румяна, и бела, даже с хвостиком была, и полезнее, чем ириска, а зовут ее...
1: Редиска.
0: Редиска, правильно. Вот она. Как вы думаете, легко из нее мышку сделать?
1: Да.
0: Очень просто.
1: Потому что вот хвостик уже есть.
0: Хвостик у нее уже есть. Значит, сначала нужно срезать краешек у нее, чтобы она устойчиво стояла. О!
1: Уже на мышку похоже.
0: Уже похоже на мышку. Потом нужно вырезать небольшой треугольничек. Вот здесь.
1: Это будет ушко? Это будет носик.
0: И будут ушки.
1: Ушки?
0: Да. А вставить их нужно в небольшой разрезик. Здесь не видно? Давай на твоем коврике. Теперь серединку убираем и вставляем туда ушки. Как вы думаете, красивая получилась мышка?
1: Да.
2: Да.
0: Ну, скоро у нее появится друг. Это будет крокодил.
1: Крокодил?
0: Как вы думаете, из чего лучше сделать
1: крокодил? Из огурца, да.
0: Из огурца, правильно. Значит, нам нужно взять два огурца. Один из них кривой, а другой прямой. Из кривого мы с вами сделаем туловище. Надюш, поможешь мне?
1: Хорошо.
0: Нужно отрезать вот так вот сверху и снизу ровненько, чтобы он туловище могло стоять.
1: Вот настолько отрезать, да?
0: Да. Так, Витя, а тебя я тоже попрошу помочь мне и разрезать вот этот огурец пополам. Ну, чуть,
1: вам
0: может быть,
1: понадобится?
0: Побольше. Чуть побольше сюда, в эту сторону. Да, эта штучка нам понадобится. Вот так. Молодец. Так, а теперь эту половинку разрезай вдоль пополам.
1: А вот это вот вам понадобится?
0: Да. Вкладываем сюда. Хорошо. Надюш, ставим туловище вертикально. Из одной половинки у нас будет хвост, а из другой голова.
1: Да?
0: Там, где голова, можно даже сделать вот так вот зубчики. Смотрите как. Легко? Хорошо, видите? Это будет голова. Еще из одного кусочка мы сделаем ему лапы. Так. Ну,
1: такие
0: что, надо все?
1: Лапки?
0: Да, такие будут лапы. И давайте все это скрепим. Или спичками, у кого есть, или зубочистками. Можно взять зубочисточки, воткнуть сюда. Сюда. И лапки присоединить.
1: Можно я тоже попробовать?
0: Ага. Хвостик давай соедини.
1: А ты когда-нибудь, Вить, так делал?
2: Да.
1: Приходилось так соединять.
0: Вот. И голову сейчас поставим ему. Крокодил будет с головой.
1: Как же ему быть без головы, что ли?
0: Отлично. О! Уже на что-то похоже.
1: На крокодила.
0: Надо еще сделать ему шляпку, которой он будет прогуливаться по улице.
1: Это будет крокодил Гена.
0: Не знаю. Чего не хватает еще?
1: Глазок.
0: Глазки. А глаза мы ему сделаем из оливок. Мы возьмем оливку и отрежем у нее небольшой кусочек. Еще одну. И тоже отрежем кусочек. И заполним творогом.
1: Да, вот это как бы будет зрачки, да?
0: Да, будет как будто похож на зрачок. И вставим его, приделаем к голове. Вот так. И вот так. Ну как? Вам крокодил?
1: Красиво.
0: Очаровашка?
1: Да. Мне все-таки кажется, что лапы у него слишком большие. Но его уже не маленькие. Похоже на кенгуру.
0: Ну, все можно легко исправить. Достали лапку. Подправили. И вставили обратно. И это тоже. Так. И вот так. А это можно сгрызть. Держите. Ну что, друг для мышки готов. И мы можем продолжить делать веселую компанию. Сейчас мы будем делать пингвинов. Так, Витя, поможешь мне, знаешь, что сделать? Отрезать... кружочки из морковки. Этот отрезай.
1: А что это у нас будет?
0: Это будут лапки. Вырезаем треугольничек. Но не выбрасываем его, он нам понадобится.
1: На клюв.
0: Ага. Надюш, ты тоже можешь начать делать своего пингвинчика. Теперь надо воткнуть в лапки спичку.
1: Так?
0: Или зубочистку, да.
1: Так, прям большой?
0: Да, посерединке. Держи. Так, еще покрепче, вот, до конца, вы... чтобы он у нас не падал потом.
1: Да вот до конца.
0: Хорошо. Теперь надо взять самую большую оливку и вырезать у нее вот такую дольку. Видно? Дальше мы берем творог и заполняем серединку.
1: Это будет туловище?
0: Это будет туловище.
1: А вот это грудка.
0: И беленькая грудка.
1: Да, вот тут можно... такой маленький пингвинчик.
0: Ну, тут можно подровнять, конечно. И мы надеваем туловище. Вот так. Ну, осталось сделать голову. Снова берем оливку. Делаем небольшой надрезик. Который нужно вставить вот этот треугольничек.
1: Это клювик.
0: Это будет клювик. Посмотрите, какой сейчас получится очаровательный пингвинчик.
1: Да, симпатяшка.
0: Симпатяшка, здорово. Mm-hmm. Ну, давайте теперь каждый может сделать своего пингвинчика.
1: Дядя Лёш, а сколько нужно добавлять? Примерно вот столько?
0: Да, чуть-чуть. Чтобы только заполнить серединку, чтобы он не был пустой. Слушайте, а где вообще пингвины водятся? Ну-ка, напомните мне.
1: На Северном полюсе.
0: На Северном полюсе? А я думал, на Южном.
1: На юге же тепло.
0: На Южном полюсе. Там, где у нас Антарктида.
1: Да, там холодно.
0: А вы знаете, откуда к нам приезжают оливки?
1: Откуда?

0: севера или с юга?
1: Из теплых-теплых стран. Из Греции, Италии.
0: Леш, подайте мне еще одну оливку. У меня что-то не получилось.
1: Они вырастают на очень красивых деревьях. Потом их собирают и замачивают в соленой воде. И так они приезжают к нам. Ну, наша компания растет?
0: Ну, вот такой получился.
1: Ага. Добавляю его в дружную компанию.
0: Дядя Леш, а сделайте мне голову, а то у меня головка
1: никак не складывается. Да? Смотри, если плохо вставляется морковка, то можно вот так вот срезать треугольничек, чтобы он стал потоньше. И тогда он спокойно вставляется. А, держи.
0: Вот, и мой пингвинчик готов.
1: Ну вот и собралась. Хорошая компания таких разных, непохожих друг на друга друзей. Хорошо, что можно дружить всем.
2: Можно еще играть.
1: И подарки друг другу дарить. Давайте сделаем им подарок.
0: Давайте.
1: У нас еще осталась морковка. Держи, Надюш. И огурец. Нарежьте, пожалуйста, мне колечки, но такие потолще чуть-чуть. Мы сейчас из них кое-что смастерим. Ага. Так, и Надя.
0: Вот такие?
1: Ну, чуть-чуть потоньше. Ну, давай вот так. Ага. Так. Дальше смотри, Вить. Нужно вырезать отсюда вот такой треугольничек.
0: Большой?
1: Да, попробуй-ка.
0: Вот столько достаточно, дядя Леш?
1: Да, хорошо.
0: 5 штучек.
1: Давай-ка я покажу, как нужно вырезать из морковок. Из морковок нужно вырезать 2 треугольничка. 1 и 2.
0: Что это будет, дядя Леш?
1: Сейчас покажу, что из этого получится. Мы соединим вместе огурец и морковку.
0: Вот это
2: цветочек.
1: И поставим на подставочку. Здорово?
0: Да.
1: Ну что, подарим такой букет нашей дружной компании?
0: Да.
1: Давайте.
0: Можно?
1: За дело. Ага. Молодец, Вить.
2: Два маленьких треугольника.
1: Давай, я тебе помогу. Листочки ставлю, а ты на них цветочек.
0: О.
1: Хорошо.
0: Вот.
1: Покрепче.
0: Можно мне листочек?
1: А так. У них будет прямо целый лес цветов.
2: Да, которым это только нельзя заблудиться.
1: Смотрите, а у вас получились разные цветочки. У Вити получились как тюльпанчики, да, Вить?
0: Угу.
1: А у Нади получились как... Как этот цветочек ты назовешь?
0: Не знаю.
1: Может быть, это лилия?
0: Возможно.
1: Или нарцисс?
0: Возможно. Ну и тюльпанчик у меня тоже есть один.
1: Хорошо. Добавляю их сюда. Ребята, теперь и вы можете сделать такие подарки для своих друзей. А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
2: Пока.
1: Пока.

0: Привет!
1: Друзья, привет! Это проект Питстоп. И сегодня у нас в гараже к нам заехали Наташа, Анжела, Андрей и я, Сергей. И мы сегодня будем говорить о самовыражении.
2: Мне нравится писать стихи, и, 90% из них депрессивные. И я не пишу в основном про что-то хорошее, и как бы все равно люди некоторые пишут, говорят, вот мне нравится это поддержка
3: ты
2: какая-то.
3: То, да, я чувствую,
2: но это как бы сопереживание. Да. То есть ты прочитал, ты понимаешь, что не только у тебя одного, такие проблемы.
4: А иногда наоборот, тебя ничего не переполняет, и ты этим занимаешься, чтобы наоборот что-то приобрести. Так разве нет?
5: Понятно, что в какой-то степени это опасно. Но без этого, допустим, человеку тяжело как-то самому выразиться,

0: ну вот он катается, исполняет трюки, ему от этого хорошо, он испытывает от этого кайф, ему это нравится. Вот. Но как бы многие его родные могут считать, что это опасно.
1: Как вы вообще понимаете, что такое самовыражение? Ваше определение?
2: Ну, мне кажется, у каждого человека есть что-то особенное внутри, его талант, его как бы способности, и он их как-то реализовывает и дает этому миру именно вот от себя. Не то, что там требует работа или там друзья, а вот именно то, что он имеет, он этим как бы делится, он это делает.
3: То, что человека отличает от других.
2: Да.
3: Он не такой, как все.
1: Ну, нас отличает от других и цвет наших глаз, например. Мы сейчас поговорим про физическое или про что-то внутреннее?
3: Про что-то
1: качество,
3: более...
1: Про таланты,
3: да,
1: какие-то?
3: Про таланты, да, про таланты, скорее всего, можно делать. Либо Андрей, какие-то притязания.
0: Мне вот кажется, что самовыражение обычного человека – это когда он, ну, он нашел, возможно, сферу, в которой он, у него получается что-то. Ну, такие сферы, которые довольно тяжелые. Вот. И он начинает в ней работать и что-то создает и вкладывает свой внутренний мир,
2: да,
0: то, чем он живет, его мысли в эту сферу. Это может быть все, что угодно. Мода, музыка, как бы полно.
1: Ну, обычная работа на заводе может предполагать,
3: а может быть, лучше работать.
1: Выражение.
2: Да, цеха. Если там человек он вот это обожает, деталь. Это делать.
1: Эту деталь сделать так идеально, да, что это действительно выразит его состояние души, да, что вот в этой детали.
0: Вообще есть такая профессия, называется инженер.
1: Ну.
0: Инженер – это не всегда сугубо прагматичный человек. И он,
1: нет, инженер – это очень творческая профессия.
0: И он тоже творит.
1: Конечно, да, конечно. А вот я хочу прочитать для вас определение, что такое самовыражение. Очень короткое. Самовыражение – это воплощение своего внутреннего мира во внешнем.
2: Да.
1: То есть то, что вы сейчас сказали, по сути, можно обобщить в этой фразе. Ваш внутренний мир – воплощаете во внешнее. А внешнее это может быть творение там, стихи, песни, детали, да, инженер, там, проекты, программы и так далее, и так далее. То есть все такое. Так вот, мы не просто говорим про самовыражение сегодня. Мы проговорим про то, как, ну, какие границы есть в этом самовыражении. Потому что человек может себя так выразить, что потом год не уберешься после этого, да, то есть разгребать потом последствия. Вот. Но это как бы, чтобы вы думали об этом. Но прежде чем мы к этому перейдем, хочу спросить у вас, как вы думаете, какие способы есть человеку выразить себя?
0: Ну, наверное, в основном как бы различаются такие два способа. Это когда ты публично самовыражаешься, вот прямо перед многими людьми. И когда ты самовыражаешься для себя. Ну, как бы, ну, чтобы тебе было хорошо.
3: Ой, я для себя.
1: Ну, это аспекты, да, это аспекты самовыражения. То есть как?
0: Ну,
1: ну, имеется в виду, да. А способ, я больше подразумевал, то есть где, в чем можно...
0: Инструмент?
1: Да, инструмент.
2: Рисовать там.
1: Так, в искусстве, допустим, каком-то.
2: Я нарисовала, писать стихи, писать песни, петь, фотографировать, что угодно. Их масса, миллионы, и люди просто не перестают придумывать что-то новое, в чем можно себя выразить.
1: А во внешнем виде человек может себя выразить?
2: Конечно. Я думаю, он так и делает.
1: Вот он пришел, оделся сегодня вот так вот, да? Этим он выражает свое внутреннее состояние?
2: Ну, да. У меня настроение сегодня, мой цвет настроения черный. Да, вот, я надела черный и пошла.
1: И сегодня как раз-таки на этом построены многие субкультуры, да, которые выражают как раз себя. Даже не то, что они внутри есть, но просто свою идеологию какую-то, свою вот приверженность какое-то обществу они выражают вот внешним видом. Скинхеды, там, хиппи,
2: да,
1: готы, эмо и так далее, да? Ну, то есть выражаться, вы уже сказали, в искусстве можно, во всем, там, от фото до стихов, песен. В профессии мы сегодня говорили тоже. Инженеры тоже выражают себя. Внешний вид. И еще такой элемент, вот у меня здесь написано, с помощью вкусов. Мы можем выражать себя?
0: Каких-то, может быть...
1: Не пищевых, а...
0: Музыкальных или...
1: Ну, вообще, да, да, да.
2: Ну, да.
0: Возможно.
3: Каждый
2: тебе нравится,
3: избирает,
2: что твое, твое,
3: ну, да,
2: твое. Как?
3: Да, направления же тоже в музыке есть разные.
1: Вот интересно, а почему, откуда у людей вообще вот эта вот потребность самовыражения? Посидело бы оно внутри у вас и сидело бы вот ваш внутренний мир? Зачем его кому-то показывать? Зачем ему... Ну, как-то выражать во внешнем мире.
2: Лично у меня

0: это как то же самое, что и гнев, как снежный ком. Если ты это где-то не оставишь, то оно будет копиться, копиться, копиться, копиться. Мысли у меня, голова уже все взбухает, и ты хочешь просто это куда-то деть. У тебя есть куча мыслей, куча идей. Воплощай, делись этим, вдохновляй кого-то на что-то. Это же круто, на самом деле. Я думаю, что вот именно когда человек себя вот выражает, на этом много чего стоит. Куча профессий, куча всего в мире стоит именно потому, что человек, он делится чем-то.
1: То есть, по сути, если бы этого не было инструмента, то в мире бы ничего не появилось, то, что мы сегодня у нас есть.
0: Ну, конечно.
1: Прекрасного, творческого, ну, красивого. Вот этих вот развитой экономики, развитой индустрии и так далее. Но откуда это все? Я бы все-таки не зря задал этот вопрос. Понятно, что почему. Потому что тебе хочется, оно тебя наполняет, и оно должно как-то вылиться, чтобы ты просто с этим не взорвался сам себе.
2: Наоборот, тебя ничего не переполняет, и ты этим занимаешься, чтобы, наоборот, что-то приобрести. Так разве нет?
1: Нет, как вариант, да. Но смотри, Анжела, ты говоришь, тебя это не переполняет, оно все равно в тебе есть, и
2: да.
1: Ты все равно это наружу выводишь.
2: Вопрос в небольшие массы. А когда ты выводишь наружу, и тебе, наоборот, хорошо становится. Ну, то есть, приятно.
1: Да.
2: То есть, вот я сделал такое дело доброе, я молодец.
1: Хочу, чтобы вы прочитали один стих из Библии, пожалуйста. Бытие, первая книга Библии, в первой главе, 27 стих, когда Бог творил человека.
2: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их».
1: Вот. Когда Бог сотворил человека, не зря написано, что по образу и подобию – это не только внешнее сходство. Это сходство в характере, сходство в мыслях, в желаниях. И Бог сам сотворил эту землю, мы верим в это.
0: Очень творческий.
1: Да, Бог очень творческий, очень творческая личность. Вот так все сделать таким прекрасным. И Он сотворил человека таким же, как и Он. То есть, и, соответственно, мы с вами, по сути, очень похожи на Бога, на нашего Творца. И у нас есть вот внутри это желание творить, и его никуда не денешь. У каждого человека есть, хоть от малого до великого. Кто-то творит великие вещи, кто-то малый, но все равно творят, и все равно это желание есть. Его можно, конечно, заглушить в себе, можно никому не показывать, но у нас вот есть как раз от нашего Творца, от Бога. Вот. И скажите, интересно, как самовыражение может влиять на человека? Позитивно, негативно? Может ли оно реально влиять негативно на самого человека, который выражается?
3: Смотря что он взращивает в себе сам. Ну, к примеру, он мыслит негативно в основном и взращивает в себе только негативные мысли о своей жизни, о том, какая ситуация, может быть, у него в жизни сложилась. И, естественно, он выражает это в том, в чем он привык это выражать.
0: Ну да, есть хейтеры, которые создают каналы целые, прям, где они других там обсуждают.
3: У меня просто, к примеру, есть мой одногруппник, он тоже пишет песни, у него есть канал, он его ведет, но он очень депрессивный человек, у него серьезная, может быть, хроническая депрессия, он мне об этом говорит, и он ее вкладывает в песни и в все это искусство, которое он создает, и ему самому от этого тяжело, потому что это же все ты собираешь в себя, копишь, выплескиваешь, снова собираешь от себя, копишь, и ты вот в этом круге вертишься и никак не вылезешь. Вот. То есть нужно...
1: это как-то приносит какую-то пользу людям, то, что он делает?
3: Скорее всего, наверное, ему больше пользу. Выражает.
1: От этого избавляется.
3: Да, но...
1: Что он выражает это.
2: А другие, наоборот, может быть, думают, что это... есть тоже такие люди, которые испытывают такие чувства.
0: Да, это помогает, мне кажется, это поддержка. Потому что я сама... Мне нравится писать стихи, 90% из них депрессивные. И я не пишу в основном про что-то хорошее. И все равно люди некоторые пишут, говорят, мне нравится, это поддержка
2: какая-то. Ты выразила то, что я чувствую внутри.
0: Это сопереживание. Да, то есть ты прочитал, ты понимаешь, что не только у тебя одного такие проблемы. Не только у тебя... У тебя все так плохо, и ты понимаешь, что боль не нужно отвергать, ее нужно принять, ее нужно пережить и идти дальше. И вот главная ошибка вот людей, которые пытаются от этого убежать. А вот эти песни, мне кажется, даже я люблю слушать грустную музыку. Если мне грустно, почему я должна пытаться сделать себя веселой?
3: Тебе, к примеру, его творчество может помочь.
0: А ему самому?

0: Вряд ли.
1: Ну, если так, то...
0: Ну, просто, да. Знаете, люди, мне кажется, часто вот сами себя загоняют в такое состояние. Да. И еще тем, что они начинают как бы это культивировать в себе, это им не помогает, а только, наоборот, еще больше в эту яму их опускает. И я знаю ребят, ну, молодежь, мне кажется, это очень развито, когда им плохо, они еще включают в себе еще депрессивную музыку, чтобы пострадать.
1: И дождь за окном.
0: Да, дождь. Ну, то есть, конечно, на какое-то время это помогает, если они знают границу, но потом, то есть, некоторые доводят себя так до самоубийства. Есть такие случаи. Но тема немножко не об этом. Мы уже сказали с вами, что выражать себя надо. Господь сам вложил в нас это. Самовыражение – это хорошо. Но вот теперь я вам хочу кое-что представить. На самом деле современная культура призывает очень много, призывает молодежь, людей всех выражать себя. Но не всегда она призывает к хорошим вещам. Например, мода сегодня пропагандирует, да, какие-то, ну, вещи в самовыражении, которые не приводят к хорошему. Сегодня очень большая пропаганда насилия. По телевидению, вот так, если посмотрите, боевики, вот эти вот фильмы, сериалы, да, то есть пропагандируется насилие, может быть, скрыто или открыто, но оно пропагандируется. И выражать себя через это насилие тоже призывает людей это делать. Оружие, секс, наркотики, алкоголь, стремление к богатству, обогатиться, сплошь и рядом сегодня, да, то есть если ты не богатый, ты не успешный, ты никто. Стремление к власти, это тоже сегодня очень прослеживается. И вот, вот эта вот мода, вот эта пропаганда, она призывает всех выражать себя именно в этом. Скажите, а это, ну, то есть как понять, в чем можно выражать себя, а в чем не стоит? Где границы?
1: Ну, тут же навязывают именно. Это не самовыражение. Тебе просто навязывают какую-то точку зрения. Вот смотришь на людей, вот, которые розовые волосы у всех там, розовые, голубые татуировки. Я личность, я индивидуальность. Да ты посмотри, сколько таких ходит. Индивидуальность тебе навязали. Вы просто, ну, какое-то стадо.
2: Кто-то решил, что это особенность. И все решили принять, что это их особенность.
1: Да, и я думаю, что это не личное мнение, это навязанное мнение. Это не самовыражение, это просто какое-то...
0: Получается выражение чьей-то идеи, которую ты принял за свою.
1: А тот, кто это придумал, вот он
0: выразился. Ну, целое общество людей, молодежи сегодня. Я выражаю себя так, я вот такой. Ну, то есть и принимайте меня таким, и не ограничивайте меня в моих воззрениях. Как понять человеку, ну, как дать понять ему, что это не его выражение? А если он говорит, что это мое?
1: Ну, мне кажется, он сам должен к этому прийти, потому что как-то объяснить ему человеку, что это не твое, ты бы не можешь
2: знать. Это человеку, да, его это.
3: Вопрос, приносит ли это ему самому пользу. То есть, вот он, к примеру, занимается скейтбордингом или лонгбордингом, чем угодно. Ну, понятно, что в какой-то степени это опасно. Но без этого, допустим, человеку тяжело как-то самому выразиться. Ну, вот он катается, исполняет трюки. Ему от этого хорошо, он испытывает от этого кайф. Ему это нравится. Вот. Но, ну, как бы многие его родные могут считать, что это опасно. Ну, и он тоже должен это понимать. Но тут вопрос, принесет ли ему это пользу, в принципе. Тут надо рассуждать. Вот, допустим, если твое самовыражение идет через какие-нибудь наркотики, ты должен понимать, что спустя время... Ну, это...
1: К чему это приведет?
3: К чему это тебя приведет? То есть,
0: да.
3: Обсуждать.
0: Я понял, Андрей, спасибо. Это хорошая мысль. То есть, на самом деле, нужно искать причину, откуда в тебе это и к чему это приводит. Как раз мы подвели к очень, мне кажется, важному стиху в Библии, который говорит об этом. Я хочу, чтобы мы прочитали Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 6 глава, 45 стих.
4: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его».
0: А что вам этот стих говорит о самовыражении? Ну, если применить.
3: Чем ты себя наполняешь, что ты выдаешь.
0: Да.
3: Что внутри
0: и
3: тебя.
0: И концовка как раз говорит, от избытка сердца говорят уста. То есть то, что в твоем сердце, то и ты будешь выносить наружу. И как мне кажется, вот если мы говорим сегодня о том, что многие выражают себя через какие-то негативные вещи, например, вот вандализм,

0: это значит, тоже?
1: У них такое сердце. Кажется.
0: Тоже, да. То есть вандализм, всякие обряды, традиции, там, оккультизм, наркотики, убийства, ну, и так далее, и так далее. То, что разрушает общество, а люди говорят, что мы себя так выражаем, да, то есть пойти где-то граффити на администрации района нарисовать ночью, это самовыражение, по сути, да, против. Человек классно рисует, выражение, но оно действительно, ну, разрушает порядки, оно идет против закона. Вот. И, как мне кажется, стоит смотреть глубже в сердце человека. Может быть, стоит человека не ругать за то, что он нарисовал, а спросить, с чем мы можем ему помочь вот в данный момент, что у него внутри происходит.
1: Альтернативу можно предложить всегда. Если, ну, он так рисует, может его просто чуть-чуть сместить там на холст вместо здания.
0: Подвинуть его.
1: Подвинуть,
0: вот,
1: да, здесь, помочь.
0: Вот здесь,
1: вот.
2: На другое здание.
1: Ну, на там, соседний. На какой-нибудь гараж страшно разукрасть, будет красиво, да, и все.
0: Да. Ну, то есть надо, не зря, на самом деле, Христос говорил о том, что от избытка сердца, все, что в нашем сердце, оно то вот выходит и наружу. Поэтому я думаю, что если вы видите такого человека, который, как вам кажется, выражает себя неправильно или делает какие-то такие вещи, просто, может, стоит поговорить с ним, что происходит у него в сердце, помочь ему как-то найти себя, от истинного себя, да, то есть что в нем есть, и направить это в нужное русло. Спасибо вам, ребят, что вы открыто говорили на эту тему, и мы могли обсудить столь важный вопрос. Друзья, мы сегодня говорили о самовыражении, о том, есть ли границы в этом, и действительно выражать себя нужно. Не держите в себе, Господь нас создал творцами, и творческими людьми, выражайте себя, но давайте будем следить, что в нашем сердце, и просить у Господа, чтобы Он действительно помогал лечить наше сердце, делать его здоровым, чтобы наше выражение, оно было благоприятно для людей и помогало им. На этом все. Пока.
1: Пока.
0: Пока.

Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».

0: Что делать, когда человек не знает ответа на свои вопросы? Как быть, когда возникает ощущение обреченности? Руководитель и спикер проекта «Мы обречены» Сергей Парфенов. Здравствуйте, Сергей.
1: Привет, Маша.
0: Расскажи, пожалуйста, вообще про этот проект. Почему у него такое название и вообще откуда взялась идея?
1: Спасибо за вопрос. Этот проект зрел очень долго. Мы с ребятами, с друзьями, с молодежью, с лидерами давно хотели сделать что-то такое в нашем городе, что-то для нашей молодежи. И вот в этом году мы решились на это. И мы сели вместе и подумали о том, что мы хотим вообще донести до ребят, что мы хотим дать, что было бы актуально для нас самих, для их самих, для этих ребят, которые сидели. Угу. И мы поняли,

0: что говорить о каких-то таких темах возвышенных, там, о том, о доброте, любви там, и так далее, то есть это всегда хорошо, но это не то, что сейчас может быть актуально. Мы решили, что сейчас будет актуально для них. И мы вот просто записали для себя, накинули 7 или 8 проблем молодежи сегодня. Их переживаний и болей. 8 болей. То есть моя боль, там, это там, вот это, например. Как мы это поняли? Мы задали сами себе вопрос, а что для меня сегодня проблема, что боль? Потому что ребята сидели вот от 16, от 17 до 30 лет. Угу. Я говорю, ребят, вот сами подумайте, что для вас актуально, о чем вы переживаете, а на что вы хотите услышать ответ, что бы вы хотели, чтобы вам сказали, раскрыли, какую тему. И мы накидали зависимости, отношения с родителями, нехватка денег, нехватка смысла жизни, то есть нехватка понимания, куда идти, ну и так далее, и так далее. Вот, вот эти 7-8 болей мы написали, и мы решили, окей, что мы можем на это дать, что мы можем на это сказать. Мы можем пригласить вот этого человека, здесь он компетентен, здесь он может рассказать. Можно здесь вот это, можем сделать общение. Им нужна дружба. Мы поняли, что чаще всего ребятам не хватает дружбы. Например, тема одиночества. Мы поняли, что да, это боль, сами переживали это не раз. И мы можем дать ребятам принятие, дружбу, хоть какую-то атмосферу принятия, атмосферу дружбы, чтобы они себя там не чувствовали одинокими. И мы накидали то, что мы можем сделать. Мы поняли примерно, какой формат мы хотим, что ребята ощутили, когда они пришли туда. Вот. И откуда родилось название? Да, был такой вопрос уже.
1: Да, да, да.
0: Про почему то, что... мы обречены? Угу. Это как раз как бы такой посыл, который идет от ребят, которые вот испытывают все это. Вот я сегодня одинок, у меня нет денег, у меня плохие отношения с родителями, нет смысла жизни, непонятно, для чего я живу. И это как такое состояние обреченности.
1: Угу. Ну, как ты сказал, боли.
0: Да, это боль, и я не знаю, как ее решу, и как будто я никогда не смогу это исправить. Я как будто обречен жить с этим всегда. И мы так назвали программу. Мы обречены с посылом таким, что да, вы тоже так думаете, идем к нам, поговорим об этом. Угу. Вот. И поэтому мы назвали так этот проект. Ну и, конечно, задумали к тому, чтобы в середине или ближе к концу проекта его изменить. Немножко изменить это настроение, показать ребятам, ребят, нет, вы не обречены, есть шанс, есть надежда, есть люди, которые рядом могут быть вашими друзьями, мы можем дать вам дружбу, есть то, ради чего стоит жить.
1: У тебя, на самом деле, сейчас на футболке я вижу такая интересная буква «Т». Почему именно такая буква «Т»? Какая-то она немножко такая необычная.
0: Ну, конечно, мы не могли не говорить ребятам о том, во что мы верим и чем мы живем. Мы сразу задумали, как бы, что проект в какой-то момент мы поменяем название на тему «Мы обретены». Обретены кем? Обретены Господом. Господь дает нам надежду. Бог всегда в любой тяжелой ситуации он может тебе дать надежду, ответ, послать, тебе нужно только к нему обратиться. И мы, как верующие люди, ребята, сами испытывали это не раз, мы сами проходили через этот момент, и когда нас Бог проводил, и мы понимали, что да, есть надежда, нет. То есть даже если у тебя самая сложная ситуация, ты чувствуешь, что вообще никого нет рядом, никто не поможет, да, в моей зависимости, в моих проблемах, никто меня не понимает, родители не понимают. Вот есть тот, кто рядом с тобой, и ты не обречен. Он тебя обрел. Почему? Потому что где-то в середине я говорил тему о смысле жизни, и я сказал, конечно, немного я говорил, но я сказал об этом, о том, что Христос умер на кресте за тебя, и ты имеешь смысл теперь в жизни. Как раз такую тему я говорил, был спикером. И в тот вечер ребята вышли в футболках, на которых уже был нарисован... Это буковка «Т», на самом деле это крест. То есть крест, он похож на букву «Т». И он заменяет букву «Ч», и это получается уже «Мы обретены». Такая вот идея была заложена. И потом уже дальше следующая часть проекта была под названием «Мы обретены».
1: Ну вот здесь позитиве. Хочется, кстати, спросить тебя, почему ты именно выбрал тему смысла жизни? Почему ты стал спикером данной темы?
0: Ну, изначально, когда мы задумывали, мы так планировали, что эта тема очень важная. Ну, то есть, да, важно одиночество, но это все так крутится вокруг основного вопроса у ребят сегодня. Ну, в чем, куда мне идти, куда мне стремиться? И

И смысл жизни здесь в нескольких направлениях. Я даже говорил тему. Это касается вопроса, кто я и куда мне стремиться, кем мне быть, может быть, профориентации, вопроса, там, может быть, более важного в жизни, кто я, на самоопределение. Ну и смысл жизни в плане, а что будет в конце? Да, окей, я там буду много зарабатывать, я буду классным там, дизайнером и найду себя. Но я все равно через какое-то время, все умирают, а что дальше? И, конечно же...

0: я говорил о том, что нас ждет дальше, о том, что сделал Христос для нас. И я выбрал эту тему, потому что я сам когда-то был заложником этого вопроса. Что мне делать?
1: Да, во сколько лет пришел тебе этот вопрос?
0: Я не помню, я не знаю. Я говорил о своей истории жизни тогда на этой теме, и я рассказывал свой опыт, как я рос, где я учился, что я делал. А в какой-то момент у меня вот родители были тем направляющим, куда нам идти учиться. А в какой-то момент я сам подумал, а чего я хочу от жизни? И чего для меня Бог хочет? Я хотел сделать что-то великое в жизни. Я думаю, каждый из нас хочет что-то, иметь какую-то великую, большую, мечту, цель, ради чего стоит жить. Но я об этом рассказывал, как мне Бог показал, и я обрел этот смысл жизни, и что я делаю сейчас, я это люблю, и мне это нравится. Даже если это сложно, я понимаю, что это, в этом есть смысл. Я об этом рассказывал.
1: Это часть твоего смысла жизни.
0: Можно так сказать. Я рассказал, ребят, вот я прямо говорю, вот то, что я здесь делаю сегодня, это мое служение, то, чем я люблю заниматься, на что я когда-то пошел, потому что я вижу в этом смысл. Помогать людям, служить молодежи конкретно. Это мне нравится. И вовлекать им другую молодежь в это. Вот. И я говорю, что найдите свой смысл жизни. Но не просто так где-то идти и зарабатывать, чтобы себе там купить, что я хочу, там, телефон, машину, деньги, одежду и так далее. Это все временно. Поймите, для чего вы родились, для чего вы появились на свет. И я говорил о том, что Бог может дать это смысл жизни, показывает вам. Посмотрите в детство, посмотрите на себя, что вам нравится, что люди вас отмечают. Там были такие вопросы по профориентации, больше я, конечно, говорил к концу, к тому, что даже если ты проживешь жизнь, может быть, не став миллионером, там чего-то не добившись, но узнав о Божьей любви, приняв Христа, все, ты уже имеешь вечность, ты уже имеешь смысл, для чего прожить.
1: То есть этим самым ты, короче, приобретаешь и себя,
0: да,
1: и вообще смысл.
0: Да, приобретаешь себя, и ты обретен уже, все, ты не обречен на какое-то бессмысленное существование.
1: Ты почувствовал, что, может быть, в середине и к концу проекта, что вообще люди, молодежь, да, она откликалась, то, что это им действительно было интересно, в чем-то проявлялось?
0: Конечно. Были такие моменты, когда какая-то тема отдельно касалась каких-то отдельных людей. Например, про родителей. Я видел, девочка задавала больше вопросов, или кто-то сидел, плакал, когда говорились какие-то вещи. Понятно, что для него это актуально, есть проблемы, и эта тема коснулась его, и спикер такой дал ответ важный, который нужно было ему услышать. На кого-то пение влияли, песни, которые пелись. Кому-то просто нравилась атмосфера дружбы. И когда я говорил, я тоже смотрел на ребят и слушали, и видно, что каждый задается этим вопросом. Может, кто-то просто скрывает, кто-то, может, не говорит об этом явно, открыто, но это всем важно, всем интересно. Вот. Конечно, были люди, которые подходили, просто благодарили, говорили спасибо за проект, вот это то, что мне нужно было, то, что мне нужно было, именно сегодняшняя тема. Вот, или вообще весь проект мне нравится.
1: А был ли такой человек, полное название «Мы обречены, мы обретены», да, проекта, был ли такой человек, который действительно рассказал, может быть, свой какой-то опыт лично, который бы чувствовал действительно себя обреченным? Вот вы как раз-таки в этой боли, и именно как раз-таки на проекте почувствовал себя обретенным, как ты сказал в самом начале, что почувствовал поддержку, тепло, любовь, некое принятие.
0: Ты знаешь, вот так прямо, которые выходили, говорили, да, ребят, этот проект просто вытащил меня из ямы. Я был обречен, теперь я обретен, теперь я счастлив, радостен. Таких не было прям, но были ребята, которые говорили, что что-то они для себя важное взяли. Были, которые ребята очень много благодарили за тему о зависимости, когда спикер говорил, они для себя много взяли всего и нашли какую-то зацепку, как они могут выбраться из того, где они находятся. И больше, я тебе даже скажу, благодарили и говорили о том, что для них нужно было это ребята, которые были организаторы. Организаторы команды, мы когда собирались, они говорили, что это нужно было мне, это классно, и классно, что мы это сделали. Мы почувствовали, что когда мы для кого-то служим, что-то делаем, и сами в этом, как-то находим свою поддержку, выход из своих проблем, забываем как-то о своих переживаниях, проблемах, когда служим другим. Наверное, даже больше от них была такая реакция.
1: То есть это даже получается не что-то такое глобальное, когда ты приходишь, узнаешь какие-то истины, да, потому что очень часто мы, кстати, Если не знаем какой-то ответ на вопрос, гуглим информацию.
0: Конечно, здесь информации
1: вот чем,
0: много.
1: Вот чем вот здесь все-таки этот проект, он помогает? Здесь все-таки больше не информация.
0: Это, знаешь,

0: Это такое, это один из. Мы, конечно же, будем продолжать. А у нас есть телеграм-канал, мы уже туда там что-то постим, говорим, ребята, ждите еще что-то. Мы уже задумали проект на осень. И это, конечно, процесс такой. За одну такую программу ты сильно не поменяешь человека. Вообще поменяться – это выбор каждого человека, и Бог меняет людей. А мы можем только вот запустить, как бы, да, посеять семя,
1: вот
0: зерно.
1: Что должен, может быть, прожить, пережить или понять человек, чтобы найти вот, вот эти ответы на вопросы, чтобы почувствовать себя обретенным?
0: Ну, во-первых, я могу сказать, что я пережил. То есть, когда я вижу смысл жизни, когда я знаю Бога, и когда я вижу, что Он сделал для меня, что Он делает для меня сегодня, как Он мне помогает и показывает пути, где я могу обойти какие-то ошибки, которые допускают люди, потому что я просто живу по закону Божьим, и Он меня ограждает от многих проблем, от вот этих обреченностей, от этой ямы, в которую я не попадаю. Я понимаю, что это меня спасает. Ну вот как-то это мне помогает, и я хочу помочь и другим ребятам увидеть Бога и Его закон, который для нас совершен, который для нас лучше. И, конечно же, Христос, который дает это спасение, дает смысл жизни, вот это мне помогает. Ну и, конечно, мы ребятам пытаемся это раскрыть в более практичных темах. Пытаемся дать вопрос, ответы, которые им нужны сегодня, там, как заработать деньги, но не впасть в сребролюбие. Ну, то есть не идти за этим как бы с головой. Как искать себя, но не зарыться в этом полностью, а держаться ориентиров верных.
1: Вот. То есть получается, что в интернете мы чаще всего, ну вообще в принципе на просторах, да?
0: Да, куча всего, много информации. Это ты можешь выбрать, в принципе, это может помочь, это может помочь. Это все классно, да, все можно использовать. Но важно еще как бы иметь отношения, иметь что-то, ну, что-то ценное, что-то важное, чтобы не просто человек, который тебе говорит информацию, а что он для тебя сделает, ну, в плане отношений, да, подарит ли он тебе эту любовь, принятие. Христос тебе, кроме информации, он тебя готов, он тебя любит и принимает. И через нас, я верю, то есть верующих людей, он тоже хочет это дать людям. Мы заложили цель этого проекта больше не дать информацию, это так, а больше дать принятие и любовь. И даже такая цель была, чтобы общаться после этого с ребятами, дружить. Не совсем не получается, у всех мало времени и так далее, но мы стараемся, и как-то и вот в этом была цель.
1: Отлично. То есть у вас такой уникальный проект, благодаря которому не только узнали что-то новое, но почувствовали, узнали.
0: Да, кто-то новых друзей обрел, познакомились, как-то дружба, принятие. То, чего они, может быть, не получают в обществе часто.
1: То есть такие моменты. Спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо, что это время вы провели вместе с нами. Помните, что Бог нас любит безграничной любовью. Он подарил нам не только жизнь на земле, но и жизнь вечную. И ее мы обретаем через веру в Иисуса Христа. А это, в свою очередь, наполняет нас смыслом жизни. Смотрите проект «Мы обречены, мы обретены» в эфире.

0: перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю.
1: Мы с вами очень часто спешим, чтобы все успеть. И чуть позже, оценивая свою жизнь, мы с вами констатируем, что проблем стало почему-то не меньше, а больше. Почему так происходит? Сегодня вместе с вами я хотел бы обратить внимание на один очень важный эпизод из жизни Иисуса. В Евангелии от Матфея в 26 главе, в стихе 37 и 38 мы читаем с вами, что Иисус нуждался в особой поддержке и в особой остановке. «И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать». Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Иисус приглашает учеников своих сделать небольшую остановку. Там, в Гефсиманском саду, уже совсем близко к моменту, финальному моменту, эпизоду своей жизни, к распятию, Иисус ощущает особое давление сил тьмы. Он нуждался в помощи, он нуждался в понимании, а самое главное, он нуждался в еще одном осмыслении всего происходящего. И поэтому там, в Гефсиманском саду, он решил остановиться для того, чтобы помолиться. Очень часто, будучи нагруженные планами, и ощущая давление времени и обстоятельств, мы с вами спешим как можно быстрее закончить все дела. У нас нет времени для того, чтобы помолиться, у нас времени нет для того, чтобы почитать Слово Божье. Мы с вами спешим, и у нас так мало времени, и нам так много нужно с вами сделать, что нас никто не может остановить, и ничто нас не может остановить. Интересно, что в жизни Иисуса мы встречаем с вами очень много великих дел. Но и самое великое дело – это дело спасения всего человечества. И для того, чтобы пройти этот нелегкий путь, он должен был остановиться для того, чтобы помолиться Небесному Отцу. В книге «Желание веков» мы читаем с вами о истории жизни нашего Спасителя. И там есть очень важная заметка о том, что этот момент был настолько важным для земли и для неба, что на небесах была идеальная тишина, стихли все инструменты. Небо наблюдало за тем, как Спаситель мира пройдет последний путь Голгофе, для того, чтобы исполнить это великое Божье обещание. Мы с вами на самом деле спешим. Я хотел бы сегодня с вами немного остановиться и увидеть эту опасность спящих молитвенников. Мы читаем с вами, что когда Иисус отошел Он не так далеко, для того, чтобы Его не видели, с одной стороны, потому что лицо Его было и душа Его наполнены скорбями, и этот вид был не самым приятным. Эта скорбь была очень глубокая. С другой стороны, не так далеко он отошел, и ученики могли слышать, о чем молится Иисус. Но мы читаем с вами в Евангелии, что они уснули. Иисус возвращается к ним и говорит ученикам своим, спящим: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» На самом деле, спящие молитвенники. Да, и молитвенники ли они, если они спящие? Очень часто люди, начиная молиться, чувствуют, что их накрывает сон. Ученики были уставшие или, возможно, не замечали, что происходит с их Спасителем. В любом случае, они оказались недостаточно внимательными к тем обстоятельствам. Спящие молитвенники – это серьезная опасность для христианской жизни. Спящие молитвенники – это катастрофа, можно сказать, для настоящего и будущего человека. Что происходит? Чрезмерная скорбность. Почему нам нужна молитва? Почему нам нужно все-таки остановиться на этом нашем пути жизненном? Почему очень важно иногда сделать эту остановку? Какие преимущества получает молящийся человек? Я сегодня хочу вместе с вами немножко поразмышлять, используя терминологию и язык автомобилистов. Первый пункт, который я хотел бы отметить сегодня, это чрезмерная скорость в нашей этой обычной жизни является таким вот главным опасным элементом нашего земного пути. Когда я учился водить автомобиль, мне очень часто повторяли, что самое главное не ехать быстро. Если ты будешь ехать медленнее, ты всегда сможешь оценить все риски, которые ты встречаешь на пути. Ты сможешь избежать многих столкновений. Поэтому и в принципе, когда мы читаем с вами новости и замечаем вот эти вот самые трагичные происшествия на дорогах, они, как правило, в большей части, в большей степени именно из-за скорости происходят. В нашей христианской жизни

жизни и в нашей обычной жизни мы тоже с вами очень деловыми стали людьми, очень занятыми. И это, с одной стороны, говорит о том, что жизнь очень активна, прогрессивна, технологии подталкивают нас к новому прогрессу и достижениям. Но с другой стороны, мы с вами, как верующие люди, становимся все слабее и слабее. Чрезмерная скорость христианской жизни – это большая опасность. Мы спешим, и нам кажется, что мы опередим всех и все. С другой стороны, мы допускаем очень много ошибок. Мы с вами не учитываем обстоятельства. Мы с вами принимаем быстрые решения. И финалом этого вот быстрого, молниеносного нашего движения по жизни очень часто становится усталость, депрессия и опустошенность. И Иисус спрашивает учеников: неужели вы не могли хотя бы один час найти, чтобы помолиться, для того, чтобы подготовить себя к этим будущим событиям? Чуть позже мы читаем в Евангелии, что все они оставили Иисуса, все они убежали, все они, скажем так, проиграли битву в этом духовном своем путешествии. Итак, когда человек молится, когда человек находит время, чтобы остановиться, он может лучше осмыслить свое настоящее и будущее и больше шансов для принятия верных решений. Второй очень важный момент, почему нам нужно с вами молиться. Когда мы с вами едем, управляем автомобилем, очень важно сохранять дистанцию между впереди идущим автомобилем и тобою. Очень часто на панно сегодня высвечиваются специальные надписи: «Сохраняйте дистанцию, это спасет вам жизнь». Дело в том, что между человеком и грехом очень маленькая дистанция, если человек не сохраняет эту духовную бдительность. Чем меньше мы молимся, тем меньше дистанция между нами и грехами, которые нас подстерегают. Когда мы с вами обращаемся к Богу в молитве, мы начинаем лучше понимать, что происходит в нашей жизни. Мы начинаем понимать, как дьявол пытается искусить нас. Мы начинаем понимать, где нас поджидает опасность. Чем больше мы с вами молимся, тем больше становится эта дистанция между нами и между грехом. Мы не подпускаем близко к себе грех. Мы знаем, где нужно ехать быстрее и где нужно притормозить для того, чтобы сохранить себя в безопасности, чтобы спасти себя и свою жизнь. Молящийся человек понимает уловки дьявола. Когда мы с вами едем в автомобиле, и когда мы озираем все происходящее нас, мы можем не только увидеть, что происходит на пути, но мы можем с вами оценить риски, которые нас с вами поджидают. Как-то вместе со своими детьми я путешествовал, и так получилось, что на тот момент у моей машины не было страховки. С одной стороны, я понимал, что это очень большая опасность, у меня была такая элементарная бонусная страховка, но автомобиль был не мой, и я понимал, что если что-то произойдет, то это моя базовая страховка, очень простая, не покроет всех расходов. Я говорю своим детям, что мы сейчас будем ехать не так быстро, как все, и нам очень важно сохранять дистанцию, чтобы не попасть в опасную историю. Нужно сказать, что уже облака были достаточно такие темные над нами, и вот-вот дождь начнется. Я говорю своей старшей дочери: вот сейчас мы едем, если кто-нибудь внезапно притормозит, и если кто-нибудь перед нами окажется невнимательным, то на этой трассе Нечто очень опасное произойдет. Здесь возможно столкновение не одной, двух, а 20-30 машин. Так получилось, что в этом путешествии, пока мы ехали, мы обнаружили, что мы забыли кое-что дома, и нам нужно было вернуться. И вы знаете, когда мы возвращались, мои дети были очень удивлены, и я был очень сильно потрясен. Нас

В самом деле, во время этого дождя, начавшегося, кто-то из автомобилистов оказался очень близко к впереди следующему автомобилю. Он не сориентировался, и из-за этого транспортного происшествия, дорожно-транспортного происшествия, произошло столкновение еще около 20 автомобилей. И в этот момент водители говорят: «Откуда ты знал, что это произойдет?» Я им отвечаю: я не знал, что это произойдет, но я предположил, видя скорость, видя интенсивность движения, видя плотность машин на этой трассе, я предположил, что это очень опасная ситуация. Чем меньше мы с вами молимся, тем ближе к нам приближается враг. И зная наши слабости, зная наши недостатки, он добивается успеха. Молитва помогает сохранить дистанцию. Ну и третье, очень важное. Молитва помогает нам быть предусмотрительными и наблюдать не только за движением с нас, нашей личности, себя в этом странствовании. Она помогает нам также наблюдать, как другие вокруг нас идут по жизни, как другие автомобили следуют, можно сказать, да, языком автомобилиста, на этом, насколько безопасно они идут, и даже где-то как-то влиять на происходящее вокруг нас. Молитва помогает нам быть предусмотрительными, быть внимательными к другим, потому что цена этой невнимательности очень часто может быть наша личная жизнь. Люди думают так иногда: живи на этой земле, живи в свое удовольствие, какая разница, что делают те, кто вокруг тебя. Но мы с вами знаем, что жизнь окружающих людей влияет на нашу с вами жизнь. А самое главное, что мы с вами влияем на тех, кто вокруг нас. И молитва – это как раз вот тот инструмент, который помогает нам влиять на людей. Иисус сказал ученикам: молитесь вместе со мною. Он нуждался в принятии, в понимании и в поддержке. И их молитвы были так важны в тот момент. Именно поэтому он обратился к ним с этим приглашением. Когда мы с вами молимся о себе, мы не рискуем, превышая скорость движения в нашей жизни. Когда мы молимся с вами, мы сохраняем с вами дистанцию от греха. И когда мы молимся с вами, мы очень внимательны к тому, что происходит вокруг нас. И, оценивая риски, отдаляемся от них, или же влияем положительно на тех, кто в этом нуждается. Именно поэтому в Священном Писании очень часто авторы, писатели Библии приглашают нас молиться о людях, о правителях, о городах. Когда мы молимся с вами, мы оказываем благотворное влияние на тех, кто нас с вами окружает. Молитва сохраняет от ошибок. Молитва помогает быть ближе к Богу. Вопрос, который звучит к нам сегодня со страниц Священного Писания. Иисус говорит: так ли вы не могли один час бодрствовать со Мною? Давайте будем молиться, давайте будем помнить о том, что молитва помогает нам на жизненном пути. Молитва приносит нам мир, молитва приносит нам успех. Молитва помогает нам не потерять из виду Бога. Молитва является источником благословения. Молитва помогает нам, не только нам, но и тем, кто окружает нас, двигаться в верном направлении. Молитва сохраняет нас от греха и от падения. Именно молитва приближает человека к Богу. Молитесь Богу. Молитесь, и у вас будет свой опыт с Богом. И вы, озираясь назад на свою жизнь и вспоминая, как Бог вас вел, как Бог отвечал на ваши молитвы, увидите, что ваша жизнь преображается и что Господь спасает вас на жизненном пути.

0: Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.
1: Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

боишься бури, страх, что плен, что обруч льда в груди июля, удушье дымом взаперти. Да, мир велик, и мал твой челн, и ты песчинка, а вокруг вода, свирепый шторм лик. И ветра вой, рычанье волн, в них твои силы утонули. Вдруг, в один миг и навсегда. Кричи, зови, твой крик, отчаяния стон услышит повелитель бури, сойдет сиянием зари и в прах разрушит силы зла. Оставь смятение грозный шторм, утишись море и внемли. Творцу земли пой, аллилуйя! Ты все еще боишься бури? Он превратит ее в покой. Бой позади, и тьма минула. Вздохни, закрой глаза. Бог твой с тобой всегда.

Дорогие друзья, приветствую вас на программе «Возрождение». И сегодня мы вновь обратимся к жизни библейского патриарха Авраама. Тема нашего размышления называется «Уроки Авраама. Одного раза договориться с Господом недостаточно». Мы с вами обратимся к чтению 17 главы книги «Бытие». Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, в завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой

и ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». Итак, Господь вновь обращается к Аврааму. Но, друзья, сколько прошло времени с тех пор, когда Господь последний раз общался с Авраамом? Это было более чем 10 лет назад. Что мы видим с вами? Когда мы изучали с вами главу 12, 14, 15, мы видели следующую закономерность. Когда Авраам был послушен Господу и принимал верные решения, например, когда он после освобождения своего племянника Лота сказал твердо царю Содомскому, что не возьмет от него даже нитки, от ремня обуви его, Бог незамедлительно является Аврааму. Но когда Авраам ослушался Господа, то Бог перестал общаться с Авраамом как с другом и обращается к нему уже спустя свыше 10 лет. В очередной раз Бог является ему в возрасте 99 лет. Несомненно, это был упрек Аврааму, чтобы он понял, с Богом шутить нельзя, особенно если ты с ним вступил в отношения завета. И обратите внимание, друзья, на еще одну деталь. Почему-то Господь здесь, в этой 17 главе, уже в четвертый раз повторяет свое обещание, которое он дал Аврааму, когда тому было еще 75 лет, то есть 24-25 лет назад, когда Авраам должен был выйти из Харана. Вот уже четвертый раз Господь говорит Аврааму одно и то же. Для чего? А все это нужно было по той причине, что Авраам несерьезно относился к словам Господа. Или, точнее, он относился серьезно, но потом шло время, и что-то происходило с его верой. Она таяла, как весенний снег на солнце. И поэтому Господу приходилось вновь и вновь повторять Аврааму свое обещание. Однако, если в 12 главе Бог просто говорит Аврааму: «Авраам, я тебе обещаю землю ханаанскую, я тебе обещаю наследника, от которого произойдут множество народов в семени твоем, в тебе благословлятся все народы», то когда Авраам не поверил Господу в 12 главе и выдал Сару, жену свою, за сестру, Бог уже заключает с ним договор. Он просит Авраама принести в жертву животных. И мы с вами говорили о том, что означало рассечение животных, разведение огня, прохождение между рассеченными животными. Это означало, что Авраам приносит торжественную клятву, присягу, что он готов, если нарушит слова этого договора с Господом, быть рассеченным, как это животное. Однако прошло время, и Авраам подумал, что после 10 лет Бог, наверное, забыл о своем обещании, о своих угрозах. И когда они с Сарой решили провести такой маневр с Агарью, то Бог решил не оставлять этого дела на самотек. Но является Аврааму в очередной раз и говорит: «Авраам, я снова хочу заключить с тобой завет. Но, Авраам, понимаешь, ты был неверен в том завете, и, по идее, я должен сейчас взять меч и рассечь тебя на две части, как тех животных, потому что ты нарушил наш с тобой священный договор. Однако, Авраам, я не хочу тебя убивать. Давай вот что сделаем. Я не рассеку тебя надвое, а ты сам у себя отсечешь маленькую частичку твоего тела». И вот как об этом сказано далее. «И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой,

который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Итак, Господь говорит Аврааму сделать над собою обряд обрезания. Это болезненная процедура для мужчины в зрелом возрасте, но так Бог воспитывает веру в своих последователях. Он не хотел, чтобы Авраам совершал над собой это болезненное действие, однако Авраам никак не хотел воспринимать уроки веры. И позже Господь продолжит эту практику в отношении других библейских патриархов. Так, например, когда внук Авраама Иаков будет бороться с Господом у потока Иавок, бороться за право называться новым именем, то Господь в результате этой борьбы тоже сделает его физическим калекой. На всю жизнь Иаков будет хромать на одно свое бедро. Хромым будет человеком. Для того, чтобы он никогда не забывал, кем он был ранее и кем стал впоследствии. И дальше Бог говорит не только то, что нужно сделать Аврааму в отношении себя, но и в отношении Сары. Бог говорит ему: «Авраам, ты знаешь, если ты думаешь, что я призвал тебя одного, ты глубоко заблуждаешься. У тебя есть Сара, и она для меня не менее ценна, чем ты сам. Без нее, Авраам, ты ни на что не способен, ты ни на что не годишься». Практика, дальнейшая жизнь Авраама покажет, что без Сары Авраам мог производить только диких ослов в больших количествах. После смерти Сары он возьмет себе в жены еще Хитуру и еще возьмет наложниц, и у него от этих женщин родится много сыновей, об этом мы можем прочитать в 26 главе книги «Бытие». Но все это было не то. От этих людей произошли народы, всю свою историю враждовавшие с потомками Исаака. Почему же Бог уделяет такое большое внимание Саре? Да потому что она прошла с ним великий путь из Ура Халдейского до этого места. У нее был богатый опыт путешественницы. Она вместе с Авраамом переносила все тяготы этого длительного перехода, путешествия, длиною в жизнь. Агарь же ничего этого не знала и не видела. Она хотела быть госпожой вместо Агари, вместо Сары. Но она не знала, что за этим стоит. Часто, друзья, мы тоже совершаем такую ошибку, когда хотим занять чье-то положение или завидуем чьему-то достатку, завидуем, что у нашего знакомого или друга или начальника большая красивая машина, квартира. Но, к сожалению, мы видим только внешне. Мы не знаем, что скрывается за этим благополучием, какие стрессы, переживания испытывают люди, имеющие достаток. Сколько нервов они тратят на то, чтобы приобрести это земное сокровище и затем его удержать. И поэтому Бог, обращаясь к Аврааму, говорит: «Авраам, не забудьте про свою супругу Сару, и не называй ее больше Сара, а называй ее Сарра». То есть Бог прибавляет еще одну буковку «Р» в имени Сары. И если

раньше она была госпожой в доме своем, то теперь ее имя приобретает другой оттенок. Она должна стать госпожой многих народов, не только в доме своем. Роль ее существенно повышается. От нее должны произойти многие народы. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарую, но да будет ей имя Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу, «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом моим!» Бог же сказал, «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству ему после него. И об Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его». И возвращу его, и весьма, весьма размножу его. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, в сие самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от него». Что происходит дальше, друзья? А дальше происходит очень интересная реакция Авраама. Если в начале разговора с Господом он просто падает ниц перед ним, то теперь, после услышанного, он начинает смеяться. Давайте еще раз обратим внимание на эти слова Писания. «И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын Сара 90-летняя, неужели родит?» То есть Авраам смеется. Удивительно, Бог ему в четвертый раз обещает, просит его заключить с ним еще один договор, а Авраам смеется. Знаете, вот эта история показывает не только, каков у нас Бог милостивый, всемогущий, заботливый, но, на мой взгляд, здесь есть и некая доля юмора у Господа. Потому что Господь никак не упрекает Авраама, не говорит ему, какой ты, Авраам, нехороший человек, смеешься над моими словами, как тебе не стыдно. А Бог просто обещает, знаешь, Авраам, я об Измаиле тебя услышал, он будет не просто жив, а очень сильно размножится. 12 народов произойдут от него. Ты хотел одного сына, а у тебя будет множество народов, и вместо одного дикого осла их будет в 12 раз больше, Авраам. Я думаю, тебе это понравится. Дальнейшая история покажет, что слова Господа оказались верными, и от Измаила произошли арабские народы, которые доставляли много беспокойства потомкам Исаака. Постоянно были какие-то конфликты между ними. И все это из-за смеха, скептического смеха Авраама. С Богом нельзя смеяться, друзья, или нужно быть готовым нести определенные последствия за свои слова и реакции на Божьи обещания. Бог опять повторяет Аврааму, что именно Сара родит тебе. И принято считать, что у человека самое лучшее время – это его молодость. Нужно в молодости всего успеть. Натанцеваться, покушать вкусной еды, подружиться со многими женщинами или мужчинами. А потом старость, потом уже будет поздно это все делать. Однако на примере жизни Авраама мы видим, что это не так. И второй жизненный тайм может быть гораздо более благословеннее, радостнее, чем предыдущая жизнь. Мы видим, что чудо было совершено, чудо рождения Исаака было совершено не только в отношении Сары, которая перестала быть женщиной,

можно сказать, стала бабушкой, так как у нее прекратилась обыкновенная женская. Но Бог также совершает чудо и в отношении Авраама, потому что Авраам в этой главе очень трезво оценивает свои способности к деторождению, смеется по этому поводу и говорит: «Господи, где ты был раньше, когда я был способен к зачатию, теперь уже все, разве может быть от столетнего сын?» Поэтому Бог творит двойное чудо. И здесь опять проявляется такая тонкая ирония или доля юмора Божьего. Бог не только делает Авраама способным к зачатию Исаака, но сохраняет этот дар мужской силы Аврааму на многие годы, еще на 75 лет. Авраам прожил долгую, насыщенную жизнь, 175 лет. И после смерти своей жены Сары, которая умерла гораздо раньше его, в 127 лет, а Авраам умер в 175 лет, Авраам смог еще жениться на нескольких женщинах, точнее, он взял в жены Хитуру, а остальных, еще 5 или 6 женщин, он взял в качестве своих наложниц. Мы видим, насколько сила его мужская была велика, и его хватало на нескольких женщин. Вот так Бог может поступать с нами, если мы не совсем ему послушны. Бог помиловал Авраама, помиловал Измаила, Агарь. Тот, кто говорит, что Бог в Ветхом Завете – это злая личность, которая издевается над людьми, он просто невнимательно читает слова Священного Писания. Он многие детали просто пропускает мимо глаз. На примере жизни Авраама мы вместе с вами, друзья, можем убедиться, насколько благ и милостив и добр Господь, насколько Он снисходителен к нашим просчетам, к нашей неверности в отношениях с Ним. Хотелось бы с вами поговорить еще об обряде обрезания и крещении. Ведь в Новом Завете для того, чтобы вступить в отношения с Господом, больше нет необходимости совершать этот болезненный обряд. Достаточно зайти в воды крещения, и ты будешь в завете с нашим Господом Иисусом Христом. В чем же принципиальное различие между обрядом крещения и обрядом обрезания? А дело здесь вот в чем. Бог повелевал обрезывать младенцев от 8 дней после рождения. Так он сильно хотел спасать всех людей. Ты еще ребенок, но ты уже можешь быть в Царстве Божьем. За тебя уже Отец принял это решение, чтобы ты был спасен. В Новом Завете ситуация другая. Если вы будете внимательно читать Новый Завет, в частности, книгу «Деяния», вы нигде не найдете случаев крещения младенцев. Эта практика в христианской церкви появится позже, через несколько веков. А в Новом Завете крещение принимали исключительно взрослые люди. Ведь что такое крещение? Это обещание Богу доброй совести. Это торжественная клятва, присяга христианина – жить для Господа в доброй совести. И младенец не может дать такой клятвы. Это может дать только человек в зрелом возрасте, который понял слова Господа и решил последовать за Ним. Как вы думаете, друзья, а где больше милости и благодати? В обряде обрезание или в обряде крещения? Где сильнее Господь хотел спасения людей? У меня складывается такое впечатление, что в Ветхом Завете Бог был больше заинтересован в спасении. С каким искушением сталкивался затем новорожденный? С тем, чтобы прийти к Господу или с тем, чтобы не отпасть от Него? Естественно, напрашивается разумный вывод о том, чтобы не отпасть.

от него, потому что благодаря своему отцу он уже в завете с Господом и наследник жизни вечной. А вот в Новом Завете, друзья, у нас с вами задача посложнее. Нам нужно прийти к Господу. Мы боремся с искушением не как уйти от Него, а как прийти к Нему. И это непросто. Это сложно. Христос ничего от нас не таит, и Он говорит, что старайтесь идти тесными вратами. Многие поищут этот путь и не смогут его найти. Я это все говорю к тому, чтобы мы еще раз могли убедиться, что милость Господа, она осталась неизменной, как в Ветхом Завете, так и в Новом. Бог по-прежнему нас любит. Его, он не стал более добрым или снисходительным в Новом Завете, или не был злым в Ветхом Завете. Он всегда был милостив и благ к человеку. Также интересно поразмышлять с вами об имени Исаака. Это второе указание, которое Бог дает Аврааму, как он должен назвать своего сына. И он говорит: «Авраам, у тебя родится сын, и ты назовешь его Исаак». Что же означает это имя? А это имя означает «сын смеха», или «он смеется». Тот, кто имеет возможность читать Слово Божие в оригинале, на иврите, он знает, что разница между смехом скептика и смехом чистой радости, она всего лишь в одну букву. Исаака назвали Ицхак. Это смех бедолаги, который силится сделать что-то невозможное, и над ним смеются. Таким смехом, чтобы не плакать, часто смеются мужчины в местах не столь отдаленных или проходящую службу в армии. Но есть еще смех чистой радости, о котором мы можем прочитать с вами в Псалме 125, стихе 2. «Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пение. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над ними». Это когда Господь возвращал свой еврейский народ из плена. Тогда уста их были полны веселья. Смех радости чистый. Эта идея передается словом «схок». Разница всего в одну букву. И вот, друзья, представьте, каково было затем Исааку впоследствии. Он уже давно забыл или даже и не помнит, как ему было больно, когда его папа обрезывал. Но вот что делать с этим именем? Ведь он с ним прожил всю жизнь. И наверняка он задавал вопросы: «Папа, почему меня так назвали? Почему у Измаила такое красивое имя, да слышит Бог, а у меня сын смеха? Папа, почему?» Это тоже был упрек Аврааму. «Авраам, твой первенец, тот, которого ты так долго ждал, носит такое смешное имя». Но это важно, Авраам, и для него, и для тебя. И мы видим, что логика Бога, она несколько иная. Тот, кто не стал наследником Божьих обещаний о спасителе мира, назван «да слышит Бог». А тот, от которого должны произойти многие народы, и в итоге родится Спаситель мира, назван сыном смеха. Вот как Господь действует. Вот он как даже готов умолять сам себя. Он готов вести свою историю рода человеческого, от рода человеческого, начиная с сына смеха. Господа это не смущает, потому что для Господа важна не внешняя наша оболочка, не то, как мы выглядим, как мы умеем говорить, чем мы владеем. Для Господа гораздо большее значение имеет, какие мы. Для Господа важно, чтобы мы были настоящими людьми, а не казались ими. Для Господа важны не столько наши внешние дела, но наши мысли, наше сердце – вот что волнует нашего Господа более всего. И заканчивая исследование этой 17 главы, друзья, я призываю вас не совершать ошибок Авраама, всерьез относиться к Слову Божьему, не смеяться над Словом Божьим.

Иисус рассказал им еще одну притчу. «Царство небесное вот с чем сравню. Посеял человек на своем поле добрые семена. Когда люди спали, пришел его враг, посеял плевелы среди пшеницы и ушел. Когда посевы взошли и колос начал наливаться, стали видны плевелы. Слуги пошли к хозяину дома и сказали: «Господин, разве не пшеницу ты сеял на поле своем? Откуда же появились плевелы?» «Враг это сделал», — ответил он им. Тогда слуги сказали: «Ты хочешь, чтобы мы пошли и выпололи их?» «Нет», — он ответил, — «чтобы выпалывая плевелы, не вырвали вы заодно и пшеницу, пусть вместе они растут до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам: выберите сперва плевелы и свяжите их пучками, чтобы сжечь, а пшеницу соберите в мои закрома». И другую притчу предложил им Иисус. «Царство небесное сравнимо с горчичным зерном, которое человек взял и посеял на поле своем. Зерно это самое меньшее из всех семян, но то, что из него вырастает, больше всех огородных растений. Оно становится деревом, так что птицы поднебесные прилетают и гнездятся в ветвях его». И такую еще притчу рассказал Иисус. «Царство небесное сравнимо с закваской, которую женщина взяла, смешала с тремя мерами муки, пока не заквасилось все тесто». Все это Иисус поведал народу в притчах. Без притчи он им не говорил ничего. Так исполнилось сказанное через пророка: «Открою в притчах уста мои и провозглашу сокрытое от сотворения мира».

0: Приветствую вас, друзья. Мы вновь на передаче «Контрасты души». Сегодня у нас в гостях Игорь Кириченко. Приветствую, Игорь.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня хотелось бы поговорить о нашем таком огромном киберпространстве и с нашими там виртуальными личностями, потому как никуда от соцсетей не денешься, никуда от этого интернета не денешься. В любом случае мы так или иначе проживаем какую-то часть жизни там. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то вообще там с головой. Вот. И у каждого из нас там есть какая-то страничка или вообще целая виртуальная личность. Вот как это соотносить, вот такую вот другую сторону жизни с христианством и с нашей вот реальной жизнью? Насколько они соотносятся, похожи, не похожи, или это вообще что-то отдельно стоящее?
1: Ну, на самом деле, в каждый период времени что-то становится частью нашей жизни, частью реальности. Uh-huh. И это зависит не только вот от нашего периода жизни, в котором мы живем, а даже зависит от каких-то временных рамок. То есть, если мы возьмем, допустим, наших родителей, мы знаем, что был определенный режим, строй, и как бы ты ни хотел, он становился твоей частью, потому что этим жило общество. Вот. То есть твой выбор только зависит, ты будешь так жить или ты выйдешь из этого общества. Вот интернет — это сегодня, наверное, та часть общества, которая уже сегодня от нас неразделима. Потому что мы действительно, как вы сказали, мы пользуемся, мы находимся. Сегодня очень изменилось время. Сегодня, если дети, допустим, остаются без родителей, родители уехали в отпуск, они заказывают себе еду. Да, мы все, наверняка, кто-то из нас пользовался такси по приложению. Mm-hmm. Вот. Это сегодня, допустим, если записываемся на какие-то услуги, да, то мы делаем это через госуслуги, подаем показатели квартиры. То есть, ну, это стало определенной реальностью нашей. Mm-hmm. Вот. И это не всегда.

0: Да, плохо, да, это все, вот даже то, что мы перечислили, это определенная помощь, которая сегодня необходима. А если ты не хочешь с ней связываться, ну, конечно, это вопрос личное дело каждого человека, но вот нам, как современным людям, да, к которым мы все-таки себя относим, наверное, уже будет очень сложно.
1: Ну, когда вы описывали вот это все, да, в том числе оплату коммунальных платежей, до сих пор иногда зайдешь на почту получать посылки, ты как бы не можешь их иначе получить. Как бы, ну, понятно, можно и доставку организовать, и все, но если это почтовый офис прямо напротив дома, захожу получать посылку, а там стоят все равно несколько бабушек, которые никогда не приходят. У них есть внуки, они могут их научить, у них дома все это, в принципе, есть. Они могли бы оплачивать эти же коммунальные платежи, не выходя из дома в два клика. Но им нужно общение. Они пришли за общением сюда, им нужно постоять в очереди, им нужно поругаться с другими там, кто стоит в очереди, им нужно пообщаться с тем кассиром там и так далее, и так далее. То есть они с другим там.
0: Ну вот, Андрей, да, здесь видите, как бы люди выросли в той реальности, потому что всегда магазин, почта, это было местом общения, или да, поликлиника. Да. И люди жили с этим, и они продолжают жить, потому что им очень тяжело этого лишиться. Я думаю, что если Бог продлит нашу землю, и мы, по милости Божьей, будем живы, то у нас будут тоже какие-то вещи, которые привычны сегодня для нас, и которые будут частью нас. И вот кто-то, может быть, будет смотреть на нас, думать, слушай, ну как так можно жить? Да? Как так можно пользоваться таким телефоном? Да? Сейчас уже вообще другая модель, а ты еще пользуешься той моделью, ну или, по крайней мере, платформой, которая когда-то была. То есть наше время, оно очень скоропостижно меняется. И оно идет вперед сегодня.
1: Значит ли это, что так плохо не меняться вместе со временем?
0: Нет, меняться нужно. Только не всегда изменение во времени может быть положительным. Есть тенденции, которые действительно, они как сопутствующие. То есть они просто улучшают качество жизни. И если ты остаешься на прежнем режиме, тебе будет тяжело.
1: Хорошо, если поговорить немножко все-таки о виртуальной нашей личности, да, вот о том, что мы видим, отражение нашего, то, что мы видим в соцсетях. Я, допустим, могу попробовать найти своих одноклассников или однокурсников, с кем там учился где-то когда-то, и попробовать поискать их в соцсетях. Что я там увижу? Прежде чем я им позвоню, прежде чем мы там договоримся о встрече, вот, я вижу одного человека, а встретить в итоге могу совершенно другого. В том плане, что ну, это будет тот же самый там, Вася, Петя, Саша, с кем я сидел за одной партой, да, но то, что я увижу на его страничке, и то, что я увижу в реальности, это может оказаться два разных человека.
0: Да, вот интернет чем интересен, что он тоже создает определенную картинку. И хочу сказать, что сегодня через соцсети можно вообще создать о себе совсем другое мнение, даже самому себе. Вот, кстати, проблема в том, что очень часто люди создают такое мнение о себе, начинают в это верить, что это на самом деле так и есть. Но в реальности по-другому, потому что наше время, оно все живет в аренду.
1: То есть какая картинка должна быть у христианина?
0: У христианина, который представляет Иисуса Христа, вот, представляет его жизнь, ну, в каком плане? То есть твоя реальная жизнь и жизнь там, они не разнятся. То есть они соответствуют тому, что ты говоришь, тому, что ты делаешь. То есть ты не создаешь о себе, вот как очень часто люди, одно мнение. Вот, допустим, мы много смотрим сегодня программы или видим, по крайней мере, новостей, когда, допустим, там известный блогер, да, или два блогера создавали о том, что у них все замечательно, хорошо, а потом выясняем трагичные новости. И получается, что, оказывается, та иллюзия, которая была, она полностью не соответствовала. Как вот рассказывали про одну семейную пару, которая делилась семейной жизнью. Счастливой, представляете, семейной жизнью. Но на самом деле, когда выяснили по факту, там был маленький домик, вот, без забора, без всяких условий. Две маленькие комнаты, где все снимались, но обрисовали как очень хорошую жизнь, очень хорошие семейные отношения, а в итоге все трагично закончилось. То есть одного человека просто даже не осталось в живых. И у всех задается вопрос, как так произошло? Почему? Потому что человек создал о себе мнение. Но в реальности он движим совершенно другими мотивами.
1: Предположим, христианин пытается жить христоподобной жизнью. Не все у него в идеале получается так, как ему бы хотелось. Да? Где-то у него не выходит, где-то он обо что-то спотыкается, там, грешит, кается и так далее, и так далее. Значит ли это, что его жизнь

0: страницах соцсетей должна быть такая же серединка на половинку?
1: Не значит, потому что Бог нас...
0: А не будет ли значить тогда, если он нарисует красивую христианскую жизнь на своем профиле, что он тогда о себе показывает неискренно, неправильно и это. А если он сделает, покажет так, как есть, не будет ли это, наоборот, антирекламой христианства в целом, или его там церкви, или прихода там какого-то в частности?
1: Ну вот, знаете, есть такое выражение, счастье должно быть тихим. Я бы к чему его хотел отнести, что вот жизнь в соцсетях, она должна быть тоже спокойной, потому что люди иногда, вот опять же, да, хотят показать свою чрезмерную религиозность, ну или патриотичность к вере, да, или к церкви. Выставляют всякие посты про какие-нибудь стихи, какие-нибудь цитаты, обличающие других людей. И вот, кстати, это один из таких признаков, когда у человека, может быть, и есть проблема, потому что когда ты живешь естественной жизнью, тебе не нужно ничего делать на показ. То есть оно приходит к тебе естественно. Тебе не нужно никому там бежать с флагом, пытаться защитить христианство вот, от каких-то других нападок. То есть твоя жизнь, оно и есть свидетельство. Вот, про то, что вы говорили, что, допустим, человек живет, но у него есть какие-то грехи, и он борется с ними. Здесь тоже нужна мудрость. Нам не нужно показывать это перед людьми, потому что, во-первых, в своих грехах сам Иисус и Господь нас учат, что мы доверяем это Богу, что Он именно тот Отец, который принимает. И это не значит, что если ты сделал какую-то ошибку, тебе нужно обязательно об этом ну, во всеуслышание показывать. Но в тот же момент твоя жизнь, она должна быть ну, целомудренной. Вот. Не нужно что-то такое из себя строить, того, что в тебе нету. Потому что вот когда люди хотят, ну, как мы говорим, да, линейкой измерить там длину юбки условно, и во всеуслышание везде об этом цитируют, рассказывают. Прежде всего, покажи своей жизнью. Потому что есть вот, знаете, у одной организации АДРА такой девиз: «Изменяя одну жизнь, мы изменяем мир». Да? Если твоя жизнь меняется, то и жизнь других людей, она тоже будет меняться. Кто-то будет на тебя смотреть и будет задумываться об этом.
0: Вы говорите, жизнь христианина, да, она должна быть и онлайн, тем более она должна быть тихой, да, особенно если она счастливая жизнь и все такое. Но ведь огромное количество людей смотрит на соцсети как на такую площадку, где они могут докричаться до других. И они абсолютно искренне пытаются транслировать свое счастье на других. Не для того, чтобы себя распиарить, да, посмотрите, какой я, а для того, чтобы показать вообще смысл, истинный смысл христианского счастья. То есть, да, я такой, да, в моей жизни такое происходит, но это все благодаря Господу. И вот они делятся. Они делятся цитатами, делятся какими-то роликами, делятся там проповедями, еще. И порой объем вот этой передаваемой друг другу постоянной информации может быть такой, что ну, для кого-то будет казаться запредельным. А для них это вот вполне естественно. С утра что-нибудь выставил, в обед что-нибудь выставил там на перерыве, вечером что-то посмотрел, тоже поделился. Это их образ жизни. И что ж теперь, кому-то покажется, что ой, это он чрезмерно, это он рекламу делает, это он там себя пиарит, это он еще что-то. И в итоге человек посмотрел, осудил по-своему. А того, кто там сидит вот за этим экраном, и его искренние побуждения, его мотивы, он так и не увидел.
1: Ну, все мы проходим через какой-то этап. Вы видите, что сегодня у нас очень много мессенджеров, и сегодня уже реально наступило время, когда ты должен от чего-то отказываться. Ты не можешь получать постоянно все уведомления от всех групп. Вот. Да. Сегодня даже ты можешь не хотеть участвовать, а тебя постоянно, тебе помогает, точнее, постоянно вступить в какую-либо группу. Даже вот мы говорим о христианских. Сегодня настолько много есть ниш, и мне кажется, что каждый человек должен просто выбрать для себя определенную нишу. Вот что тебе интересно, в чем ты хочешь развиваться, потому что общий обхват, его невозможно. Вот как мы с вами говорили о том, что в волонтерстве невозможно всем помочь, есть ресурс. Так и в интернете есть ресурс, есть твоя ниша, в которой ты можешь развиваться или в которой ты можешь приносить пользу. Как я общался с одним человеком, и он очень много потратил свое время на образование и вот на ту деятельность, которой он занимается, и достиг вот неимоверного успеха. И когда мы с ним общались, он говорит: знаешь, а в чем причина моего успеха? В том, что 20 лет я работал над одной вещью. а сегодня она приносит благословение. Поэтому и также в интернете есть ниша, которую ты можешь освоить, взять. Может быть, какой-то пройдет период, ты ее освоил, оставил, пошел к следующему. Угу.

0: Но вот так разорваться на все, это просто невозможно. Потом, опять же, если у человека есть семья, есть работа, ты не можешь постоянно заниматься определенными рассылками вещами. Да, потому что, получается, либо работа будет очень плохо идти, либо семья будет страдать, либо еще какие-то аспекты будут терять свое качество. А как раз наша религиозность и вера проявляется в качестве жизни, в которой мы находимся. Вот это есть свидетельство. И вот нам, как христианам, сегодня нужна мудрость. Потому что иногда люди, когда видят христиан, ну, в их образе жизни, и то, что они хотят сегодня представить, когда там человек всячески хочет показать, вот посмотрите, я там туда отправился, я туда поехал, вот здесь я на такой машине, здесь я в таком дворце. И, то есть, может быть, что-то не так у тебя. То есть, неплохо все это иметь и делать. Но, во-первых, на самом деле это твое, а не арендованное, как это очень часто бывает. А второй момент, для чего ты хочешь это сделать? Потому что, если нас сравнивать с миром, то у мира есть только показатели, до которых мы никогда не дойдем. Потому что они профессионалы в своем деле. Как помните, библейский текст говорит, сыны чертога сего, да, они умнее иногда сынов света бывают. Но у нас есть наша ниша, наши преимущества, которые мы можем раскрывать красиво.
1: И... Ну, вот, вы сказали, что вкладывать много времени вот в этот, в это виртуальное пространство, тогда будет страдать реальное пространство. И реальные взаимоотношения, будь то в служении, будь то на работе, будь то в семье. А это непосредственно будет сказываться и на качестве жизни во всех ее проявлениях. То есть не только там в какой-то там, финансовой там, или благополучии, а и в духовном качестве тоже это может сказываться. Значит ли это, что нам нужно отрезать виртуальную часть от себя? То есть ну, от чего-то надо сказываться, вы сами сказали, да? То есть либо будет страдать семья, либо будет страдать работа, либо ты не успеешь тогда везде отвечать и быть, скажем так, впереди в виртуальной сфере. Давайте тогда отрежем виртуальное.
0: Да, реальность...
1: Оставим там маленькую картинку с объявлениями, все.
0: Нет, реальность такова, что ты должен, опять же, взять какое-то направление. Все люди, которые сегодня занимаются ну, современными технологиями, они вам точно скажут, что ты невозможно иметь успех во всех социальных сетях одновременно. Ты выбираешь определенную социальную сеть, да, если ты хочешь проповедовать. И в ней ты развиваешься. Вот я помню даже полгода тому назад где-то один человек рассказывал, как в Фейсбуке он завоевал очень большую аудиторию и достиг очень неимоверных показателей. Но он рассказывал, что для того, чтобы достигнуть этого, каждый день, 8 часов в день он посвящает этому делу.
1: То есть сегодня... Это целая работа. Это действительно минус семья или минус
0: работа? Это целая работа. И он сказал, тот путь, который я прошел, я не всем советую. Потому что я не досыпаю, а я где-то чего-то себя реально лишаю. Потому что невозможно совместить еще реальную работу и то, что 8 часов ты тратишь каждый день.
1: Поэтому, ради чего?
0: Да. Ну, вот каждый должен себе ответить. Допустим, тот человек, который нам рассказывал, он понял, что он хотел бы развить ту сферу христианства, которая ему знакома, потому что он видит, что эту сферу другие занимают. Но ему захотелось ее вот раскрыть в той полноте, в которой он понимал.
1: Хорошо, то есть он фактически использует интернет в данном случае как рекламу духовных каких-то вопросов, да, или как что? Но очередная реклама, так по большому счету точно так же можно было эту рекламу заказать. Какая разница?
0: Ну, не знаю,
1: как, мы, да. Как в другой сфере мы заказываем рекламу там, по телевизору или заказываем рекламу, там, буклеты какие-то, которые для нас разработали, для нас распечатали, мы просто их оплатили. И мы не жертвуем тем, что на самом деле дороже денег, взаимоотношения с реальными людьми.
0: Ну, может быть, мы и придем к тому времени, потому что сегодня есть и христианские компании, которые целенаправленно реально занимаются этими вещами. Это их работа, это их служение, то есть они этому посвящены, там очень часто работают христиане, но профессионалы своего дела.
1: То есть заказывать таргетированную рекламу, но не у светского какого-то человека, который не понимает духовных специфик.
0: Да, вот проблема в чем, опять же, что светский человек, специалист хороший, он может быть и может сделать что-то качественно, но ведь мы делаем, допустим, ту же рекламу не ради рекламы. Да? Наша главная задача или наш главный мотив – это показать любовь Христа, показать о том, что есть Бог, который о тебе беспокоится, который о тебе заботится, который думает о тебе. Ты ему не безразличен. В хорошем ты состоянии находишься.

0: или в плохом. Человек, который не знаком с этими истинами, то для него не будет вот эта полнота открыта. То есть он может сделать это, но оно не откроется в той полной сфере.
1: Я так понимаю, что и в интернете, и во всем этом виртуальном пространстве, точно так же, как и в реальном пространстве, каждый выбирает себе свою профессию, свою семью, свой круг друзей, вот, и в этом совершенствуется. И если человек больше готов посвящать виртуальному, меньше остается в реальности или наоборот, но это не значит, что то или другое хорошо или плохо, или хуже, или лучше. Главное, чтобы все это было благочинно с пользой и с благословениями. Я в этом вижу, наверное, только одно, то, что Христос сказал, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, и тогда придет конец. Дорогие друзья, мы видим, как этот конец и пришествие Господне наступает стремительно. Пусть Господь благословит вас к положительной встрече с нашим Господом, когда Он явится.

0: и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Жизнь безумно красива, когда начинаешь ее замечать.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь вместе с нами на программе «В гостях у телекомпании». Сегодня вы, наши дорогие гости, и сегодня мы знакомим вас с Романом и Серафимой Канатовыми. Потрясающая встреча. Люди, я бы сказала, воплощение Божьего чуда. Вот если вам хочется посмотреть на воплощение Божьего чуда, вот сегодня вы как раз там, где вы с этим Божьим чудом познакомитесь. Это музыканты, это люди, посвященные Божьему делу, люди сильные, оптимистичные, люди результативные, я бы сказала, и все на абсолютно благотворительных основаниях. Не коммерсанты, не ищут выгоды, но при этом очень деловые, успешные люди во славу Господа. Вот я бы так сказала. Мне кажется, что это верная характеристика, но я думаю, что вам судить по мере того, как вы будете знакомиться сегодня с Романом и Серафимой. Спасибо большое, ребята, что вы с нами. Вот давайте по порядочку. Кто вы? Откуда? Какое образование? Какая профессия? Как познакомились? И обязательно будем включать ваши песни сегодня в разговор. Хорошо?
1: Спасибо. Я хотел бы сначала сказать, что если телезрители хотят увидеть воплощение Божьего чуда, пусть они подойдут к зеркалу.
0: Как это здорово.
1: Поэтому каждый из нас воплощение Божьего чуда, и мы верим в это. И стараемся общаться с нашими ближними, как будто это действительно так. Я родился в Липецке,

0: там учился в школе сначала, потом поступил в институт, выучился на инженера-электрика. Вот, и сейчас работаю, можно сказать, по специальности на Липецком металлургическом комбинате. Mm-hmm. Вот, песни я начал писать довольно давно, это было где-то лет в 16. Mm-hmm. Вот, ну, изначально это были обычные песни, какие-то там про любовь, там, естественно, да. Там, да, про наше похождение там, mm-hmm. молодые. Вот, а потом, когда пришел к Богу, то, конечно, тематика песен изменилась, но я как бы не стал зарывать талант и решил его использовать во славу Божью.
1: Угу, понятно. Серафим, теперь вы немножко о себе.
2: Я родилась и выросла в Воронеже. Это всего 100 километров от Липецка. Вот, там училась, я училась в музыкальном училище. Потом... в педагогическом университете. Я дирижер. Дирижер академического хора по образованию. Но сейчас я нигде не работаю. Нет, я работаю. У меня огромная такая важная работа. Я занимаюсь воспитанием двух наших сыновей.
1: Mm-hmm. Какой возраст?
2: Вот, возраст 13,4.
1: Mm-hmm.
2: Вот. А познакомились мы в Воронеже на свадьбе у наших общих друзей.
1: Mm-hmm.
2: Да, это была христианская свадьба.
1: Mm-hmm. То есть уже были верующими к тому моменту.
0: Mm-hmm.
1: Хорошо, давайте немножко...
2: Mm-hmm. Да, и интересно, что мы познакомились не просто на свадьбе, мы вместе там как бы... делали такой музыкальный номер. Это был такой мини-мюзикл о знакомстве жениха с невестой.
1: Ага.
2: И я пела как бы роль невесты, угу. а Рома роль жениха.
1: Угу.
2: То есть такой вот.
1: Понятно. То есть это был первый мюзикл
2: в нашей жизни.
1: Совместный. Угу. Понятно. Рома, немножко расскажите о том, как состоялась ваша первая встреча с вашей точки зрения.
0: Первая встреча наша, ну, состоялась в церкви, когда мы приехали организовывать свадьбу. Там Сима потом приехал со своей мамой, я в первый раз ее видел там. И мы отыграли свадьбу, все нормально, все хорошо. Вот, а потом второй раз мы встретились на лагере.
2: В христианском лагере, да.
1: Это отдых?
0: Да? Можно
1: на отдыхе.
0: Так,
2: да. На отдыхе, да.
0: Вот, отдых, общение, молодежь там происходит. И встретившись, вот как-то я положил глаз на нее. А она на меня, как я уже понял, потом.
1: То есть тот мюзикл даром не прошел.
2: Да.
1: А что привлекло, если не секрет? И я так любопытствую, вообще-то это, ну, не очень, наверное, красиво такие вопросы задавать. Но тем не менее, я знаю, что мы сейчас будем слушать песню, которую Роман как раз вот в то время сочинил. А что привлекло в Серафиме?
0: Ну, как бы человек с гитарой – это душа компании, которую…
2: Нет, которого... это меня в нем привлекло. Человек с гитарой – душа компании.
0: Нет, я не про это сейчас. Я про то, что человек с гитарой – обычно душа компании. Его приглашают. А, привет, Рома, давай споем. Там,
2: ну, да.
0: Вот. А когда Сима пригласил меня в гости, как бы к ним туда, в их стан воронежский, вот, то... она первая, ну, в нашем общении она первая сказала: да положи гитару, давай с тобой просто пообщаемся.
1: О.
0: И я понял, что вот это какой-то знак для меня был свыше,
2: да.
0: Что людям нужны не мои песни, а я сам.
1: Понятно. Ну да, к сожалению, ну, в мирских, конечно, ситуациях, о мирских ситуациях я сейчас говорю, но да, вот этот человек, который душа компании, его приглашают вот именно по той причине, что он развлекает, и очень часто, ну, происходит так, что человек просто деградирует, ну, по разным причинам, именно вот будучи душой компании. Ну что же, очень здорово, что все было совсем по-другому, потому что вы верующие уже были люди. Давайте послушаем тогда эту песню, которую Роман сочинил. Как она называется?
0: Она называется просто «Симе».
1: «Симе», да.
2: Ну, а я ее называю «А я скучаю».

0: И что же это означает? Это значит, тебя я люблю.
1: Мы только что послушали с вами песню «Симе», автор слов и музыки Роман Канатов. Вот я бы сказала, что песня не только о Симе и Романе, а там очень большую роль играет Господь. Вот почему это так? То есть он вам был настолько важен, он действительно был вот такой важной частью вашей жизни, или просто, как вот мы упоминали уже в предыдущей части разговора, что вы оба люди церковные, и как-то вот, ну, положено верующим людям говорить о Боге. Короче говоря, что такое Бог в вашей жизни?
2: Ну, если начинать с момента знакомства, то Господь нас вел к этому, потому что было несколько моментов, когда мы могли познакомиться, была реальная возможность, но что-то не давало. Вот, то есть мы даже нашли одну фотографию в фотоальбоме Симы, где мы стоим на одной фотографии рядом.
3: Прям буквально 2-3 человека.
2: Да, между нами. И мы друг...
3: Это было за 3 года до нашего знакомства.
2: Мы друг друга так и не узнали.
3: Не увидели, да. Вот. Ну, то есть вот как-то вот так.
2: Да.
3: Ну,
2: да. Господь...
1: То есть вы не могли друг друга не видеть, вы видели,
3: мы
1: конечно,
3: видели,
1: друг
3: да.
1: друга, но
3: и у
1: не
3: нас
1: увидели.
3: Было огромное количество общих знакомых и друзей, но вот как-то так получалось, что да, мы да, вот да. не знакомились.
2: Да, вот, может быть, пример, когда Иисус шел из Эммауса, и двое учеников с ними, были. Они его видели, но не увидели его.
1: Да. Глаза были... За...
2: Да, то как-то есть... вот Господь вот. Пока готовил нас друг к другу.
1: Ага, понятно. Вот.
2: И Господь, естественно, занимает очень большую часть нашей жизни. По сути дела, то Он наша жизнь.
3: Да.
2: Вот.
1: Да, вот глядя на вас, два современных таких очень интересных человека, ну, мне кажется, что не так много народу в

0: В наше время могут сказать: Господь, это наша жизнь. Вы есть друг у друга, у вас есть двое детей, у вас есть работа. И сказать, что Господь – наша жизнь.
1: Ну а как по-другому? Потому что если вот так посмотреть, да, двое детей, но если Бог не даст детей, их не будет. Если Бог не даст нам работу, да, там крышу над головой, ее тоже не будет, потому что это все, что у нас есть, все это дает нам Бог.
0: Вот мне кажется, что те, кто нас смотрит, все-таки есть у них такой вопрос: а как это произошло? Вот что так? Бабушка воспитала, мама с папой. Давайте расскажем об этом немножко поподробнее. Что же произошло в вашей жизни, что Бог стал самым главным?
2: Давайте Сима начнем.
1: Я начну. Ну, хорошо. Но на самом деле мне было, наверное, лет 10, может быть, около 11. А у моей мамы была подруга, институтская подруга, с которой они дружили все время. Я ее тоже очень хорошо знала. И однажды эта подруга пришла к ней и начала рассказывать о Боге. И я сидела рядышком, я все, естественно, дети любопытные, я все очень внимательно слушала. И она позвала ее пойти с ней в церковь. И я такая: мам, куда ты собралась? Я с тобой. И так мы, в общем-то, первый раз пришли в церковь. Мне было интересно, и племянница, подруги моей мамы, мы с ней тоже дружили, наверное, лет с 5. Она уже тоже тогда ходила в церковь вместе с тетей. То есть у меня там сразу была подружка, и она потом мне рассказывала, очень обижалась. Где-то за полгода до этого момента она пыталась мне рассказать о Боге, а я ей так 10 лет ребенка, я так повернулась. Я религией не интересуюсь. Она мне потом долго это вспоминала, когда мы были в церкви, мы пели вместе. Казалось бы, детский ум, но все равно я...
0: Где-то ведь слышала. То есть это тоже откуда-то взялось.
1: То есть для меня это было как-то, я не знаю, настолько естественно. То есть я начала ходить в церковь, я начала узнавать о Боге, о том, что Он умер за меня. Меня это очень сильно коснулось именно тот момент, что Бог пожертвовал своей жизнью ради моей жизни. То есть что я настолько ценная. И, кстати, на свадьбе этой подруги мы познакомились. Подругу Веру зовут, с Ромой.
0: Понятно.
2: Моя история была другой. Я познакомился с одним парнем. Зовут его Юрий Корнеев. Мой друг и брат во Христе. Мы с ним познакомились еще, это был 97-й год. И однажды, когда я заболел, лежал в больнице, он мне принес урочник «Новая жизнь».
0: Урочник по изучению Библии?
2: Да, урочник по изучению Библии. Я его почитал, посмотрел, что
0: вы,
2: там...
0: А вы, кстати, не обратили внимания, это не издание телекомпании «Триангелы»?
1: Да, именно.
0: Издание телекомпании «Триангелы».
2: Возможно, я издание не помню, как было, они черно-белые были.
0: Это. Так что, друзья, когда многие из вас нам пишут и просят, чтобы мы вам прислали эти урочники, вам живой пример. Мы не договаривались с Романом, я впервые об этом
1: слышу. Это на самом деле, это та самая новая жизнь.
0: Да, которая, помогла. Сейчас мы послушаем, что же сделала ваша жизни. Эта книга новая, эти наши
2: это
0: уроки
2: жизнь.
0: «Новая жизнь».
2: В моей жизни появилась «Новая жизнь». Я почитал урочник, увидел там ссылки на Библию. Естественно, не хотелось работать с какой-то посреднической литературой, хотелось бы взглянуть на оригинал.
0: Очень правильно.
2: На тот момент у меня с деньгами было не очень хорошо. Я подумал, как только деньги появятся, я куплю Библию, и тогда уже почитаю конкретно. И когда я вышел из больницы, ко мне приходит мой знакомый, который мне очень давно был должен деньги, говорит: я возвращаю тебе деньги, которые тебе должен был.
0: Незапланированное мероприятие.
2: Месяцев 9, наверное, он у меня не отдавал деньги, хотя я говорил, что мне там надо. А тут сам пришел. Первый опыт у меня был с Богом. То, что он принес мне деньги, я, естественно, пошел сразу в лавку, купил Библию.
0: То есть вы уже были настроены на то, чтобы не воспринимать это как просто случайность. 9 месяцев ждал, родилось, принес деньги.
2: Нет, не случайность. Я как-то на тот момент я уже понимал, что что-то происходит не запланировано.

0: не так, как я себе это представлял. И начал изучать Библию, и у того же Юры Корнеева, у него была домашняя группа дома уже на тот момент, он меня пригласил туда, и мы вместе изучали Библию. Там еще один человек, Игорь Марчаков, он сейчас служитель в Брянской области.
1: Он... Священнослужитель?
0: Да.
1: А как вы считаете, вот эти вот встречи дома, домашняя группа, это вообще нормально? Это, ну, это не какая-то там секта? Это вообще разрешено ли законом?
0: Насчет закона не знаю, но точно не секта. Конечно, из любого хорошего мероприятия можно сделать плохое, но то, эту домашнюю группу я вспоминаю с большим теплом. Даже написал песню про то, как мы там сидели, вот, общались, пили чай. И вот песня называется «Чайник», но я ее потом как-нибудь спою, хорошо. И на тот момент я уже начал писать песни. Вот именно на тему Христа, на тему обновления, преображения.
1: Вот у Серафимы я услышала, что хотя она была еще маленькой девочкой, но для нее вот казалось важно, что Бог за нее умер, чтобы она могла жить, ну, счастливой жизнью здесь, на земле, когда так много всего плохого происходит, а все равно человек верующий, он может быть счастлив и быть счастьем и для других тоже. А вот что у вас внутри произошло, кроме вот этих вот внешних чудес, ну, таких вот внешних каких-то, казалось бы, совпадений, а что в сердце произошло?
0: Ну, естественно, там все поменялось, потому что я понял, насколько я ценен для Бога.
1: То же самое.
0: Что Он не просто... сторонний наблюдатель. Он участник и источник моей жизни. Угу. Вот, и когда начинаешь это осознавать, то меняется мировосприятие.
1: Вот, и... А до этого у вас были мысли, что Бог есть? То есть такого, что вы были атеистом и что Бога быть не может, такого не было? То есть вы знали, что Он есть, но Он был сторонним, Он был чужим?
0: Ну, о Христе я мало что знал.
1: Но все-таки знали, что Бог есть, считали, что Бог есть?
0: Ну, я считал, что Бог есть, но не как личность, а как вот некий высший разум просто. Вот личные отношения с Богом – это совсем другое, что отличает от многих других религий.
1: А можно сказать, что вот эти личные отношения с Богом, которые у вас установились, они вам стали давать песни?
0: Да, да, это точно так. Потому что появилось сразу очень много направлений, сразу очень много мыслей о том, что... как можно было бы, что можно было бы сказать этому миру о Боге и рассказать моим ближним о том, что Бог делает в моем сердце.
1: А те песни, которые вы писали в начале, до того, как стали верующим человеком, там можно сказать, что тоже вот мотив у человека, побудительный мотив у человека музыкального, это тоже рассказать миру что-то? Или там это было просто реализация вот своих каких-то, ну, способностей?
0: Ну, в любом случае, творчество – это попытка рассказать миру что-то. Вот, поэтому мы в своей сути тоже творцы. И человек, даже если он не верит в Бога, он все равно выполняет его работу, так сказать, он творит.
2: Даже не то, что работа, а вот это, наверное, вот для меня это как-то жажда творчества – это вопрос в том, что вот Бог создал человека по образу и подобию своему, то есть Бог-творец все равно создает человека, который тоже жаждет творить.
1: Я думаю, что с этим согласится любой, кто слушает нас сейчас. Да, кто-то из нас творит, я не знаю, там, мебель у себя дома, а кто-то из нас творит, не знаю, да, кулинарные
2: только
1: шедевры.
2: Только хотел сказать, да. Кулинария. То есть, в принципе, то есть, вот хозяйка на кухне, это же тоже творец, потому что сколько она специй насыпет, как она подаст блюдо, это же это тоже своеобразное творчество.
1: И сколько любви в этом блюде, да, столько будет и радости в доме от него.
0: Да.
1: Ну что же, мне кажется, что мы уже все с нетерпением хотим послушать следующую песню. У нас какая она будет? Вы ведь не только Роман поет, вы же вместе. А эта песня вдвоем?
2: Да.
1: Да. Как она называется?
0: Называется «Доброе утро».
2: Доброе утро, Господь.
1: Доброе утро.
2: Кстати, вот когда Рома говорил о том, что Бог, Он не просто, да, вот как-то высший разум, а личность, вот. Наверное, вот эта песня, она отражает вот это общение с Богом как с личностью.

0: такая мысль мне возникла.
1: Ну, здорово. Да, потому что это важный очень вопрос. Я думаю, те, кто нас слушают, тоже, как я могу общаться с Богом, как с личностью? Что такое личные отношения с Богом? Ну, давайте послушаем песню.

0: Песня «Доброе утро, Господь», автор слов и музыки Роман Канатов, исполнение Роман и Серафима Канатовы. Спасибо вам, дорогие. Вот, дорогие в Господе, смотри, впервые в жизни я с вами общаюсь, но вы дорогие. Вот у меня, знаете, вообще такое ощущение, что у людей, когда Господь есть в сердце, то, ну, как-то вот просто, легко, доверяешь, уверен. Спасибо вам большое.
1: Богу.
0: Вот какая мысль прозвучала перед песней «Личные отношения с Богом». Песня «Доброе утро, Господь». А добрый день, Господь, есть? А добрый вечер, Господь, есть? Как вы выстраиваете свои личные отношения с Богом? Роман, Серафима, семья. Вот что такое иметь личные отношения с Богом?
2: Можно я скажу просто, когда сказали, говорит, если добрый день, добрый вечер, я сразу вспомнила, что есть песня «Окончен день, и я встаю на колени». Начинается.
0: Ваша песня.
2: Да, Ромина песня, да. Ну, как говори.
1: Ну, естественно, вот, как Сима сказала, молитва – это очень важный момент в нашей жизни. И наш день и начинается с молитвы, и заканчивается молитвой.
0: О чем вы молитесь?
1: Молимся о том, что я вот лично молюсь, несмотря на то, что молитвы, они каждый день похожи, но я стараюсь вкладывать все-таки в это смысл,

0: то, что молюсь о том, чтобы Господь дал мудрости, как распорядиться тем временем, которое Он послал нам в этой жизни. Потому что мы здесь временно и не знаем, сколько отведено. Угу. Поэтому нужно использовать это время наилучшим образом.
1: Угу. А ответ на такие молитвы получаете?
0: Да, конечно.
1: А бывают дни, когда вы забываете об этом молиться и тоже, теряете время?

0: знает их, что мы хотели бы использовать наше время наилучшим образом. Даже если мы об этом не произносим, он слышит наше сердце, знает его.
1: Ну, вот немножко теоретический вопрос задам. А если Господь все равно знает все, что нам нужно до того, как мы просим, а зачем тогда его об этом просить? А он-то тут при чем?
2: Мне очень нравится, когда-то давно еще я услышала эту мысль. Точнее, я даже, по-моему, увидела в каком-то или фильме, или в книге прочитала. Там, то есть ребенок сказал, зачем мы молимся каждый день перед едой, да? И дедушка ему говорит, а если я с тобой каждый день не буду здороваться? То есть, ну, мы же видимся, да, казалось бы, каждый день вот в семье, да? Но мы выходим каждый день и говорим друг другу доброе утро, да? Когда ребенок хочет кушать, он не приходит, не становится, вот так мой сын там, да, не становится вот просто на кухне и ждет, пока я дам ему есть. Хотя я знаю, что пришло время обеда. Он приходит и говорит, мам, я хочу кушать, покорми меня, пожалуйста. И это происходит изо дня в день, там, ну вот каждый день. То есть Бог-то он знает, но он все равно хочет, чтобы мы тоже участвовали, то есть, в этом процессе. То есть когда вот у меня ребенок покушал, да, он всегда говорит спасибо. Или когда он там что-то берет, он не, ну, там, хочет, да, он не просто говорит, да, я поручаю его говорить, чтобы он сказал, пожалуйста, то есть, чтобы он учился просить, правильно. Так же и мы же как дети Бога,
1: то есть это взаимодействие.
2: Это просто, ну, это как раз и есть отношения. То есть вот они на самом деле гораздо проще, чем нам кажется. То есть поблагодарить, то есть просто даже сказать спасибо. То есть утром просто сказать доброе утро, да, Господи, спасибо, что вот я проснулся, уже спасибо. То есть вот как бы это все на самом деле простая жизнь. То есть это не кажется, это на самом деле не так сложно.
1: А вот скажите мне, пожалуйста, так ли все гладко? Вот пока все то, что мы слушаем, оно просто совершенно идеально и совершенно, ну, как сказать, все по-ангельски. То есть,
2: конечно.
1: А как бывает и по-другому?
2: Конечно, бывает, что, допустим, ну, я, если взять там моя жизнь, это больше как бы жизнь дома, да, в семье, там, с детьми, там, кастрюля. Понятно, что и творчество есть, это все приходится совмещать. Но понятно, что дети не слушаются, там бывает, и вскипаешь, и все. Но потом просишь прощения у детей, у Бога, что сорвался. Поэтому в жизни.
1: Я не ослышалась, просишь прощения у детей? Вы просите прощения у детей?
2: Конечно, если я там сорвалась, допустим, накричала на ребенка, даже если я справедливо накричала, то есть он был неправ, но я тоже не права, что я вот, ну, как бы повысила на него голос, то есть это не тот метод, это не Божий метод, то есть Бог бы тебя так не повел там в отношении с ним. Я прошу прощения, что да, я была не права, что я накричала, что ты был не прав, что ты вот в этом поступил, но я не должна была кричать на тебя.
1: Спасибо, Серафим.
0: Просить прощения, это очень важно.
2: Просить прощения, да, это, ну, мы учимся просить. То есть Бог тоже нас учит просить прощения. Бог нас прощает еще когда мы даже не подумали об этом, но мы тоже должны. То есть вот для меня, как бы, моя обычная жизнь и мои отношения с Богом, это, ну, получается одно. То есть оно же все одинаково. То есть мои отношения с детьми, с мужем, и мои отношения с Богом, тоже так же учиться просить прощения, так же учиться благодарить. Даже за то, что, казалось бы, нам кажется обычным. То есть вот, ну, я, допустим, готовлю ужин, Рома приходит и говорит спасибо. Ну, казалось бы, да, обязанности жены готовить ужин, но он благодарен мне за то, что я это делаю. То есть, а мы благодарны Богу за то, что он делает для нас. То есть,
1: Рома, что скажете насчет того, что всегда ли все гладко или не совсем?
0: Соглашусь с предыдущим оратором.
1: С любимым.
0: Ну, действительно, так в жизни и происходит, что мы в жизни учимся. Вот вся жизнь – это вот школа определенная, да. И как пел мой друг Юра Корнеев, он, кстати, сочиняет тоже песни, может быть, его тоже пригласите как-нибудь. Не сбежать с урока жизни.
1: Не поняла?
0: Не сбежать с урока жизни надо. Вот, потому что когда жизнь преподносит определенные уроки, то надо не просто сбегать с этого урока, а надо анализировать, делать выводы, просить прощения, восстанавливать отношения. И это наша духовная работа, от которой мы не можем убежать.
1: Угу. Восстанавливать отношения с Богом, друг с другом.
0: Да, да, да.
1: Восстанавливать гармонию и мир в сердце.
0: Да, и вот...
1: Без Бога возможно восстановить гармонию в сердце? Сейчас так много всяких приемов. И дыхательные упражнения, и физические какие-то, ну, не знаю, действия со своим телом.
0: Может быть, возможно. Я не знаю.

0: Я не пробовал.
1: Для вас?
0: Для нас, наверное, нет.
2: Нет, для меня, вот, допустим, нет, потому что люди пытаются делать физические упражнения, еще что-то, но даже и когда люди в глубочайших там депрессиях попадают в больницы, врачи говорят о том, что идите в церковь, молитесь. То есть даже врачи говорят о том, что
1: да. Понятно.
0: Тяжелые моменты, они бывают в жизни, и иногда в такие моменты думаешь, что ты вот повел себя не так, как хотел бы Господь, и чувствуешь, как будто предал его. Такое неприятное ощущение бывает. И даже вот появилась песня такая, «Предавая Христа» называется. Там вот о тяжелых переживаниях, когда человек, он на какой-то момент расстается с Богом, и главное, чтобы это расставание не затянулось на всю жизнь. Надо возвращаться.
1: Мы ее подготовили сегодня, да? Мы можем послушать.
0: Да.
1: Давайте послушаем.

роман и Серафима Канатовы «Предавая Христа». Ну что ж, ребята, до слез, я бы сказала. Но мы не прощаемся. Вы знаете, дорогие друзья, у нас очень интересный проект задуман с Романом и Серафимой. Они настолько энтузиасты своего дела,

0: Мы как-то до этого-то особо еще и не дошли в разговоре, но мы продолжим еще с ними обсуждать их деятельность. Но то, что мы с вами планируем сделать, это показать ваш мюзикл, которого вы авторы, исполнители. У вас группа в составе 45 человек, я так понимаю. Название мюзикла «Магдалина». Наверное, многие из вас знают об этом библейском персонаже, Марии Магдалине, грешнице. И вот ребята вдохновились на то, чтобы создать это произведение. А мы здесь у нас планируем его снять и пустить его в эфир, для того, чтобы мы все более и более глубоко могли бы познавать с вами нашего Господа Иисуса Христа, то, как Он меняет жизни людей, то, как Он их преобразует, то, как Он делает нас с вами счастливыми. Спасибо большое, Роман Серафима. Ждем новой встречи, где мы еще поговорим о мюзикле. Вот. А затем ждем того времени, когда вы к нам приедете с мюзиклом.
1: Да. Спасибо вам.
2: Спасибо.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

Чаще всего общество воспринимает Священное Писание как сборник духовных наставлений. Да, это действительно так. В Библии очень много есть духовных размышлений, наставлений, опытов. Библия нас вдохновляет. Но представьте себе, в Библии есть и некоторые рецепты, как быть материально благополучным. Как иметь больше? Как заработать больше? И что для этого нужно делать? Конечно же, все эти советы, они связаны с духовными вопросами. Один из подобных советов записан в Евангелии от Луки, в 6 главе, 38 стихе. «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою меряете, такой же отмерится и вам». Парадоксально, но в этом библейском отрывке содержится интересная мораль, закономерность, я бы сказал. Если хочешь быть материально самодостаточным, если хочешь быть обеспеченным, давай другим. И что удивительно, чем больше человек будет давать другим, тем больше он получит. Давайте еще раз обратим внимание на некоторые слова. «Давайте, и дастся вам». Это слова Иисуса Христа. Если Иисус Христос это обещал, значит, так быть и должно. Давайте еще прочитаем несколько слов. «Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную». То есть, если я буду давать кому-то, а здесь не написано, сколько я даю своим ближним, но ко мне придет значительно больше. Мерою полную, утрясенную, то есть максимально из возможного. Заверение Иисуса Христа касается именно материальных вещей в данном случае. Конечно же, речь идет и о духовном, но тем не менее, Иисус Христос убеждает своих слушателей, что материальная часть – это тоже очень важно. Дело в том, что слушатели Иисуса Христа этим вопросом задавались часто. Им казалось, что царь иудейский призван сделать свой народ материально благополучным, независимым ни от кого. А хуже всего то, что народ иудейский в то время был под римским игом. И все это накладывало отпечаток на восприятие.

восприятие будущего царя. Он придет и сделает нас материально независимыми. Более того, у нас будет намного больше. Иисус Христос говорит о том, что вы можете иметь больше. Каждый человек регулирует уровень своего достатка, но очень интересным способом. Чем больше вы будете давать, тем больше вы получите для себя. Ибо какой мерой умерите, такой уже отмерят и вам. Это похоже на слова Иисуса Христа о том, что как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Эти слова все очень хорошо знают. И это действительно работает. Это работает даже в каких-то абсолютно нерелигиозных сферах. Вы знаете людей, которые щедрые. Они готовы давать даже неблагодарным, давать что-то тем, кто не просит. Или, может быть, давать больше, чем просят. Щедрые люди, они всегда счастливы, потому что вокруг них благодарные люди. А благодарные люди, безусловно, помогут тогда, когда в этом есть нужда. И пусть Господь поможет каждому из вас таким образом регулировать степень своего материального благополучия.

Ну, во-первых, это ясно понимание, что Отче наш, не мой, а наш, что Он наш общий Отец. И чтобы нам быть братьями и сестрами, надо иметь одного Отца. Отец наш Господь. Он призвал нас к жизни, дал нам поручение хранить и возделывать окружающий мир. Уже во второй главе книги «Бытия» нам послал Господа Иисуса Христа, в котором все новое тварь. Нет ни иудея, ни эллин, ни раба, ни свободна, ни мужеский пол, ни женский. И поэтому, несмотря на неизбежные различия в конфессиях, в национальных церквях, мы все имеем одного Отца. Это самое главное. Потому что Бог явно хотел, чтобы Его церковь, объединение людей, чтобы это было как многоцветный букет разных культур, национальностей, языков, традиций. Но чтобы в центре было главное – Христос. Люди принадлежат разным культурам, разным традициям, разные по своим вот психологии. Смотрите, протестантизм – это Северная Европа в основном. Люди более строгие, так все психологически. А, скажем, Южная Европа, и там и иконы, там песни, там все, там музыка, и Византия, Италия, другое. Но центр один. А все радуются, чем ближе к центру, они ближе между собой. А не, нам не нужно всех объединять, сливать под единой юрисдикцией и так далее. Как исторически сложилось, но помню, что Господь молился, да будут все едины. Как ты, Отче, во мне, я в тебе. Да они в нас едины будут. Потому знаю, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Если мы не будем иметь любви, нас не узнают учеников Христовых. Потому что все человеческие объединения, все делится там, все. Это биологическое свойство человека – разделяться на популяции. Но новое духовное качество, которое нам Бог вкладывает в нас, это именно, что мы осознаем, несмотря на различия, мы признаны к единству.

Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он одел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.

0: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

день обычной красоты своей. Не таит ни от кого в секрете. Как же хорошо на свете жить. Как прекрасна жизнь на белом свете.

История повествует нам о том, что когда-то картофель считался декоративной культурой, а из его цветов было модно составлять даже красивые букеты. А в конце 18 века крестьяне даже устраивали бунт против новой сельскохозяйственной культуры. Но спустя некоторое время они все же оценили пользу картошки. Ведь после ее внедрения в Европе прекратилась эпидемия цинги, вызванная недостатком витаминов. Ну а сегодня наше меню и невозможно представить без этого овоща. Ведь из него готовят более 400 блюд. Его едят утром, в обед и вечером. И на сегодня справедливо называют вторым хлебом человечества. Картофель, как и любая другая сельскохозяйственная культура, представляет собой большое разнообразие сортов. В первую очередь они делятся по сроку созревания. Ранний, средний, среднеранний или среднепоздний и поздние сорта. Кроме того, сорта подразделяются по цвету, вкусовым качествам и даже по назначению. Теперь рассмотрим некоторые детали успешного возделывания картофеля. Первое. Наилучшим посадочным материалом считаются семена любого сорта из разряда суперэлиты или просто элиты. Такие семена выведены в особых условиях и приносят в первый год максимально качественный и обильный урожай. Для хорошей урожайности настоятельно рекомендуется каждые 4 года проводить смену сорта. Третье. Первым делом необходимо тщательно перебрать картофель. Для этого отберите самые здоровые клубни без признаков всякой болезни. Оптимальный размер лучших семян считается

называются клубни от 50 до 60 грамм. Это, как правило, размер с куриное яйцо. Впрочем, можно использовать и более крупные клубни. Если это ценный сорт и вы желаете увеличить количество семенного материала, то в таком случае клубни следует разрезать на 2 или 3 части, оставив на каждой из них по 2-3 глазка. А затем просушить на свету или на солнце для того, чтобы в местах среза образовалась пробка. Это предупредит заражение клубней. Следующим важным шагом перед посадкой настоятельно рекомендуется провести обработку клубней фунгицидом, специальным препаратом, которым может быть фундазол, ридамил или любой другой протравитель семян, к примеру, престиж. Это можно сделать двумя способами. Первый. Окунуть клубни семенного материала в раствор химического препарата. Второй способ. Развести препарат согласно инструкции по применению и заправить им садовый опрыскиватель. Затем разложенный картофель на земле обработаем путем опрыскивания. Это предупредит целый ряд возможных болезней, ведь споры различных грибков, фитофторы или парши могут находиться не только в почве, но и на клубнях. За 10 или 14 дней до посадки настоятельно рекомендуется клубни прогреть на свету, а позеленевшие клубни с короткими росточками дадут более ранние дружные всходы, и растения после этого меньше подвержены различным заболеваниям. В узких грядках можно выращивать практически все овощные культуры, и картофель не исключение. Подготовка грядки делается с обязательным внесением предварительного удобрения. Следует отметить, что картофель – это культура рыхлых почв. Поэтому максимально возможный урожай можно рассчитывать при таких условиях. А если ваша почва представляет собой тяжелый суглинок или камениста, будет очень хорошо, если улучшить ее структуру добавлением любого органического материала с крупнозернистым песком. Итак, в нашей грядке будет два ряда растений. Расстояние в ряду будет составлять 27-30 см. У каждого бортика, делая лунку, будем высаживать клубни. Глубина посадки составляет 8-10 см. Если клубни имеют ростки, постараемся их сохранить, аккуратно присыпая землей. Высадка клубней в широкие ящики гряды делается еще проще, так как почва здесь лучше, рыхлее, быстрее прогревается, обеспечивая растениям наилучшую скорость роста. Ряды располагаем поперек гряд, сохраняя расстояние между ними 60 см, а клубни сажаем через 27-30. Ввиду того, что ящики гряды приподняты над землей, рост их будет опережать своих соседей, растущих в обычной земле. И это большой плюс, ведь такой куст наберет полную силу до того, как начнут распространяться болезни и вредители. И кроме того, урожай созреет раньше. Первая подкормка этой культуры проводится при высоте всходов около 5-8 сантиметров. И за весь вегетационный период мы подкормим картофель только 3 раза на первом этапе его роста. Вторая подкормка будет проводиться, когда растения достигнут высоты 15-17 сантиметров. Ну и третья подкормка – это период бутонизации и начала цветения. Эту подкормку делают смесью номер 2. Еженедельной подкормки на каждую грядку рассыпаем 225 грамм этой смеси, и не больше. Приведем один из примеров рецептуры смеси еженедельной подкормки. Первое – это амафос. Его нужно взять 600 грамм. Второе удобрение – это мочевина – 1 килограмм или 1000 грамм. Третье удобрение – это хлорид или сульфат калия. 1 килограмм. Четвертое удобрение – это сульфат магния, 450 грамм. Пятое – бор, 20 грамм или борная кислота.

15. И шестое – молибдат аммония или любое другое молибденовое удобрение – 10 или 15 грамм. Следует отметить, что картофель тоже любит влагу и требует регулярного полива, особенно в период ботанизации и цветения. Именно в этот период происходит образование новой завязи на корнях. Вообще картофель по отношению к влаге считается очень пластичной культурой. И все же, если в этот период вы обеспечите его хорошим питанием и влагой, то можно рассчитывать на максимально возможный урожай. Интересно отметить, что в дальнейшем уходе за этой культурой требуется лишь полив и прополка. А всем известное окучивание картофеля в грядках не проводится вообще. Ну, во всяком случае, так считает автор. И именно этого мы и придерживаемся. Маленьких сорняков на этой грядке уже не появится, потому что площадь внутренняя закрыта полностью, там темно и сорняки не растут. Вот преимущество плотной посадки в узких грядках наших культур. Общая площадь земли нашего огорода составляет 14 гектар, 5 из которых отведены под эту культуру. Это позволяет нам выращивать картофель двумя способами. Первый мы уже рассмотрели, это узкие грядки. И второй – это обычная, всем давно известная грибневая технология. Приемы баранования, междурядные обработки, окучивание и подкормки проводятся специальными агрегатами. А своевременное выполнение всех работ по уходу позволяет сохранить ваш участок чистым и свободным от сорняков. Большой вред картофелю наносит колорадский жук. Поэтому выявляйте его на ранних стадиях для борьбы с этим вредителем, применяют специальные препараты. И на сегодня доступен их большой выбор. Более того, вы можете выбрать даже самые безопасные. Это биологические препараты. И за весь вегетационный период проводится одна или две, и лишь в некоторых случаях три обработки. Из своей практики мы заметили, что, как правило, эту проблему можно решить одной обработкой. Кроме того, рекомендуется проводить 2-3 обработки фунгицидами, предупреждающими появление фитофтороза. Этими препаратами могут быть ридомил, ридомил голд и другие. При работе с препаратами будьте осторожны, строго следуйте инструкциям по их применению и не забывайте соблюдение общих правил защиты в работе с химикатами. Как правило, эффективность применения препаратов видна сразу или через несколько часов. Индустриальная технология выращивания картофеля предусматривает скашивание ботвы за 2-3 недели до сбора урожая. Эта операция ускоряет созревание клубней, при которой укрепляется кожура и повышается их способность к длительному хранению. А если выдалась дождливая осень, то скашивание ботвы просушит землю и значительно облегчит механизированную или ручную уборку. А теперь вернемся к узкой грядке. Картофель сильно разросся, закрыв обильной ботвой когда-то казавшиеся очень широкие междурядья. И это естественно. Растения развиваются очень хорошо, потому что получили все для своего роста. Ботва выглядит здоровой и наверняка принесет хороший урожай. Для ускорения созревания клубней на грядках тоже следует подрезать ботву. Часть веток или полностью, а где-то только верхушки. Есть несколько внешних признаков, указывающих о созревании картофеля. Первое – это усыхание ботвы, и второе – это плотная кожура клубней. Ну а теперь посмотрим, что выросло на наших грядках. Давайте вместе начнем копать картошку. Опускаем лопату в землю подальше от куста, дабы не повредить клубни. Посмотрите, здесь есть экземпляры среднего и крупного размера, да и как много. Так что в среднем каждый куст дает нам от 6 до 9 клубней. Разложим картофель в проход для того, чтобы просушить, и нам станет видно, каков урожай с каждой грядки. Разложенный в междурядьях картофель – это клубни с двух стандартных грядок.

0: Их общий вес составил 80-90 килограмм. То есть каждая грядка нам принесла 45 килограмм.
1: Меня очень сильно привлек этот метод, потому что очень хотелось бы, чтобы получить больше урожая на этих маленьких участках, которые мы имеем. Чем меня привлек этот метод? Потому что это дает мне возможность на маленьких участках получить больше урожая. И все, что везде посажено, это уже второй урожай. Можно собрать 2-3 урожая в год. Поэтому я бы рекомендовал, чтобы этим методом пользовались все те, которые желают иметь больше овощей со своего огорода.
2: Я занимаюсь методом Миклайдера более 20 лет. И этот метод особо примечателен еще тем, что освобождает человека от ненужной работы. Очень хорошо запомнила такой случай, когда мы ездили с лекциями в Архангельскую область, в поселок Октябрьский. Собралось много народу послушать об этом замечательном методе. И когда я рассказала про то, что картофель по методу Миклайдера не окучивается, а просто садится глубже, один мужчина так обрадовался, что вскочил со своего стула и стал бегать по залу, трясти всех мужчин за грудки знакомых и кричать: «Ты слышал, картошку не нужно окучивать, ты слышал, картошку не нужно окучивать». В этих словах выражалась и радость, и одновременно боль этого человека, потому что за свою жизнь он действительно очень много потратил сил на обработку земли, и сейчас он услышал радостную вещь, что действительно от этой работы можно освободиться и свое время потратить на что-то другое.
0: Ну и вторая часть нашей встречи с вами – ответы на ваши вопросы. Итак, вы спрашиваете, почему же в грядках картофель не окучивается по этой технологии? Да, сегодня мы говорили о том, что картофель выращивается двумя способами – в гребнях и на узких грядках Миклайдера. И мы отметили, что в грядках картофель окучивать не обязательно. Ну, наверное, это потому, что доктор Миклайдер позаботился о том, чтобы для нас, как людей очень занятых, работы было как можно меньше. Это, наверное, один из аргументов. Второе, нужно, наверное, отметить более важные приемы по уходу за картофелем. Это прополка, это полив, это подкормка. То, что так важно, необходимо для роста и хорошего плодоношения. Второе. Говорят, что удаление соцветий в период цветения у кустов картофеля увеличивает урожайность. Ну, хочу сказать, что существует много различных версий. Говоря об этом, наверное, стоит сказать, возможно, есть в этом есть какой-то плюс. Возможно, разные сорта по-разному реагируют на это, и где-то урожайность может быть увеличит. Мы это не проверяли, поэтому утверждать я не берусь. Дальше. При подкормке растений в наши грядки вносилась смесь номер 2. А можно ли в данном случае подкармливать растения органическими удобрениями? Подкармливать растения как минеральными и органическими удобрениями – это наш выбор. И хорошо, если мы это делаем. Говоря о подкормке органикой, стоит подчеркнуть, что на сегодня существуют различные способы и уже готовые вытяжки из различных удобрений. Это концентрированные эмульсии, коровяк, куриный помет, различные гуматы для подкормки растений. Если на упаковке указан состав и содержание элемента в этом удобрении, это хорошо. Но когда мы вносим перепревший навоз и другую органику, мы не знаем, какова концентрация и содержание тех или иных элементов, которые необходимы для роста растения. А вот когда мы подкармливали смесью из минеральных удобрений, мы ее составили таким образом, чтобы все элементы принесли максимальную пользу и растения.

растение получило все для хорошего урожая. Подкармливать же органическими удобрениями вполне приемлемо, но мы должны знать, что мы можем как принести пользу растению, так и навредить. Что же сделать, чтобы ростки перед посадкой у клубней картофеля не были белыми и тонкими? Когда мы готовим клубни картофеля к посадке, чтобы они были самыми хорошими для прорастания, для скорого прорастания, устойчивые для развития, то лучше всего картофель вынести на солнечный свет, на улицу, за 2-3 недели. Тогда ваши клубни и ростки будут самыми хорошими и приемлемыми для их роста. Тогда они не будут белыми, они позеленеют, и это будет наилучшее для их развития и произрастания. Следующее. Почему клубни имеют пустоту внутри? Некоторые люди считают, что крупные клубни картофеля обязательно могут иметь пустоту. И зачастую такое происходит. И это основным признаком, и основным признаком этого является дефицит кальция и бора. Пустота внутри клубней или других корнеплодов. Почему картофель ушел в ботву, спрашивают некоторые. Это произошло по причине внесения избыточного содержания азота. Если вы внесли органическое удобрение, вы, не зная концентрацию, повысили таким образом в почве азот, а азот дает обильную листву, задерживает плодоношение, и плоды мелкие, и их немного. От чего зависит вкус картофеля? Многие из нас выращивают картофель, и, казалось бы, мы хотим вырастить то, что нам нравится, то, что мы любим всего, самое наилучшее. На вкус картофеля оказывает влияние сорт. Сорта разнятся по вкусовым качествам, по содержанию крахмала и других аминокислот. Второе, когда мы выращиваем растения, мы их подкармливаем. И вот смесь, которую мы делаем, она содержит калий. А калий как раз оказывает влияние на вкус и качество плодов.

Ну и заканчивая нашу встречу, хочу пожелать вам хорошего, обильного урожая и хорошего хранения клубней до следующего года. До новых встреч, друзья!

0: Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составленный из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике, или полиэтилен терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также other или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервы из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.
1: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.

Петунья – это капризная в самом начале девушка. Перлит надо добавлять обязательно. Вот не поленитесь. Взяли, обмяли горшочек и аккуратненько пытаемся его снять. Добрый день! Мы снова сегодня с вами встречаемся, потому что пришло время пересадить нашу петунью в большие объемы. Ну, вот такая петунья культура, которая требует поэтапного, постепенного приближения к тому цветению, о котором мы все с вами мечтаем. Видите ли, вот у нас такая петунья получилась. Даже не угадывается центральный стебель. То есть она у нас уходит в стороны, и это очень правильно. Это значит, что у нее неплохое освещение. И по поводу ламп я хотела вам сказать, что нынче продаются очень популярные лампы с длинными рожками. С одним, двумя или тремя рожками. И спектр у них розово-сиреневый. Вот мне эти лампы очень сильно не нравятся. Уже хотя бы потому, что на упаковке не указана мощность этих ламп. Может быть, есть какие-то другие показатели, по которым можно сориентироваться, хорошая эта лампа или нет. Будет ли растениям комфортно под ней или нет. Но мне известен только один показатель – это мощность. И мощность, как мы с вами говорили, должна быть как минимум 15 Вт. А что значит купить лампу, на которой не написана мощность? Как можно догадаться, насколько она сильная? Ну, никак. Кроме того, эти лампы с такими удлиненными рожками – очень часто служит всего только один сезон. Потом, как говорят электрики, у них ломается плата, и все. И они подлежат уже выбросу. Я очень советую покупать лампы полного спектра, которые выпускаются отечественной промышленностью. Сейчас они есть в продаже на 20 Вт, на 36. Вот на 90 Вт они были в продаже зимой, а сейчас уже умные садоводы-огородники их расхватали. Но... может быть, и повезет. В интернет-магазинах я таких хороших линейных светильников на 90 Вт найти не смогла. Однако они были

в продаже в обычных садовых магазинах. Так что имеется в виду, что без лампы будет очень плохо. Петунья начнет вытягиваться, и вы увидите центральный стебель, который пойдет вверх. И совсем нам этого не надо. Ну, возможно, центральный стебель будет так или иначе у кустовых петуний. Но мы с вами имеем дело с ампельными сортотипами, и каскадными, и суперкаскадными. И нам желательно...

вытекали. И это правильно с точки зрения агротехники. Сегодня мы будем с вами ее пересаживать. И на примере одного растения я покажу, как мы это будем делать. Надеюсь, вам это все известно, и ничего нового я не скажу. Мы раньше сажали в субстрат, который представлял собой торф и агроперлит. И сейчас мы делаем то же самое. Мы больше ничего пока не добавляем. Вот у нас есть такая емкость. Она должна быть, если вот из таких горшочков мы пересаживаем, то увеличиваем не намного. Например, емкость должна быть 1 литр или объемом 1,5 литра. Хочу вам сказать, что емкости объемом 1,5 литра уже будут гораздо больше. А вам придется еще раз ее пересаживать. Либо в больший объем, либо, если повезет с погодой, то уже на постоянное место. А пересаживать как? Вам же придется перевернуть горшок, удержать растение на одной руке и потом горшок этот снять. И представьте себе, одно дело, когда у вас объем грунта достаточно компактный, предположим, литр. Другое дело, если это уже 1,5 литра, и если вы сделаете ошибку и сразу посадите в 2 литра, то вы на одной руке этот объем земли никак не удержите. Он у вас распадется, следовательно, зацепятся корни, следовательно, растение будет угнетено и очень долго будет приходить в себя. Поэтому, нравится это или нет, но петуния – это капризная в самом начале девушка, которой надо дать то, что ей нравится. То есть шаг за шагом увеличивать объем. И это приведет к очень хорошему результату. Хочу вам сказать, что если при последующих уже пересадках вы захотите купить кашпо объемом 2 или 3 литра, а некоторые люди перед посадкой на постоянное место делают именно так, то имейте в виду, что в продаже технические горшки, то есть временные кашпо, на 2 литра продаются очень высокие, прям совсем высокие. И нас это не устраивает для петунии. Представьте себе, как вы такое 2-литровое кашпо перевернете на руку, и у вас тут получится столб земли. 100% вы не удержите, и он распадется. И это плохо. То есть все, что касается петунии, должно иметь форму более круглую, не такую длинную, а именно более плоскую, чтобы корни шли в стороны. Еще хочу сказать, забегая вперед, что при посадке на постоянное место, если это у вас открытый грунт, то прекрасно. А вот если вы сажаете в большое кашпо, о чем мы уже говорили, а каскадные ампельные формы требуют больших очень объемов. Сейчас в продаже в садовых магазинах в огромном количестве стоят кашпо из искусственного ротанга. Они очень высокие, видимо, у них очень хороший объем, но опять-таки они вертикальные. То есть у них очертания горшка имеют более или менее достаточный размер, а дальше они к земле суживаются. Совершенно это не подходит для петунии, не говоря уже о том, что там есть вставной горшок очень смешного объема. Этот горшок надо убрать, хотя бы заполнить вот эту вертикаль всю землей. Но опять-таки, корням там не будет комфортно. Надо брать такие кашпо, которые предполагают хороший, нормальный диаметр. Давайте попробуем пересадить. Мы берем с вами торф, который предназначен для растущих саженцев. Добавляем на глаз перлит. Перлит надо добавлять обязательно. Вот не поленитесь. Он не так дорого стоит, но он делает свое дело. Он помогает торфу оставаться рыхлым, как мы говорили с вами, воздухопроницаемым. И очень хорошо удерживает воду. Так, берем кашпо, в которое мы пересаживаем. Добавляем немножко земли. Теперь перед пересадкой мы увлажнили нашу петунию. Для чего? Для того, чтобы ком земли удержался. Я не видела, какие здесь корни образовались. И мне очень интересно посмотреть,
действительно, что с ними там произошло, увидим мы их или не увидим. Вот эти белые всасывающие корешки, благодаря которым в

В будущем мы получим прекрасное цветение. Вот смотрите, взяли, обмяли горшочек и аккуратненько пытаемся его снять. Вот. Не знаю, видно вам или нет. Вот эти белые корешки. Вполне возможно, что они у вас пойдут уже в спирали. То есть это сигнал к тому, что надо срочно пересаживать. Вот я считаю, что сейчас очень хорошее время для этой пересадки. Сейчас мы приспособимся. Аккуратненько вставляем. И добавляем землю, добавляем наш субстрат. Сильно нельзя трамбовать. Мужчин нельзя просить помочь, потому что они вам так утрамбуют, что бедные корни потеряют всякий воздух. То есть делать надо очень аккуратно. Достаточно быстрая процедура не представляет собой никакой сложности. Равномерно желательно распределить субстрат по периметру горшочка. Очень аккуратненько утрамбовать. Потом, когда вы польете, вы увидите, надо ли еще добавить субстрата. Ну, здесь ошибиться сложно. Собственно, вот и все. Но меньше минуты. О чем тут говорить? Это время все могут найти, я думаю, как бы заняты вы ни были. Вот и все. Не забывайте про то, что в горшочке обязательно должно быть дренажное отверстие. Да? Корни должны находиться не в болоте. Лишняя вода обязательно должна стекать вниз. Вот так. Потом мы польем немножечко. И дадим растению в этой новой жилплощади посидеть 6-7 дней спокойно. И кроме полива ничего делать с растением мы не будем. По прошествии 7 дней я считаю, что надо будет начинать наши растения подкармливать. Большой вопрос, чем? Но, к счастью, мнения совпадают, поэтому можно рекомендовать удобрение, о котором мы тоже с вами говорили. Это комплексное удобрение, где макроэлементы представлены в равных количествах. Ну, например, азот, фосфор и калий, формула НПК 20, 20 и 20. Или это то, что я покупаю в интернет-магазине. В продаже вы этого не найдете, не тратьте время, не ищите. В продаже есть удобрения для разных культур, не только для цветов, комплексное, и оно имеет такую формулу 18-18-18. Вполне подойдет. А подкармливают обычно не под корень, а делают листовую подкормку. И я очень советую уменьшить концентрацию удобрения хотя бы в 2 раза. То есть вы набираете в опрыскиватель необходимое количество воды и опрыскиваете вот этим очень слабым раствором удобрения, желательно снизу листовой пластины, потому что мы это с вами упоминали, снизу находятся устьица, которые мгновенно начинают кушать вот это питание. И это хорошо. Но бывает, что вот, например, у нас, ну вот хотя бы вот эта петунья, да, у нее листья совсем внизу, да, она какие-то попадет снизу, это удобрение на какие-то не попадет. Ну, как получится, сверху, так сверху. И я советую кормить растения не чаще 1 раза в неделю. Если по каким-то причинам вы не можете купить комплексное удобрение, купите монофосфат калия и тоже в соответствии с инструкцией разбавляйте в 2 раза меньше, чем то, что там написано, и аккуратненько опрыскиваете. Очень сложный вопрос касается черенкования или прищипывания петунии, или, если хотите, просто обрезки петунии. Дело в том, что единого мнения среди ученых нет. Если вы пользуетесь информацией из интернета, где садоводы делятся любительской информацией, то это не очень правильный источник информации, потому что каждый человек основывается на собственном опыте, на опыте своих родителей, а все-таки надо знать, что рекомендует наука. Недаром специалисты заканчивают

заканчивают высшие учебные заведения, имеют высшее сельскохозяйственное образование и очень хорошо понимают, как делать правильно. Вот надо в интернете искать именно такую информацию, и найти ее не очень легко. Так вот, я хочу вам сказать, что я слышала интервью со специалистами, которые стояли у истоков создания селекционной работы по выведению ампельной петунии и каскадной петунии. Во-первых, они не видят разницы между ампельной и каскадной петунией. Ну, не видят их и хорошо. Нам от этого с вами не хорошо, не плохо. Но так для себя надо понимать, что, в принципе, разницы между ними нет. И еще они говорят, что в генетике растения очень четко заложена каскадность, вот эта ветвистость, многоцветковость, шарообразность вот этих, этого растения. И поэтому ничего никогда не надо ни прищипывать, ни черенковать. Я хочу уточнить, все черенкуют, но во всяком случае большинство садоводов черенкуют, потому что людей интересует продажа растений. И они из одного так называемого маточника обрезанием получают огромное количество новых растений. А наша команда ничего не продает, и мы выращиваем эти растения только для того, чтобы украсить студию, украсить вход в нашу студию. И мы задумаемся, надо ли обрезать боковые побеги. Вот дело в том, что если у вас петуния по каким-то причинам, а причин может быть несколько. Но если она пошла, дала вертикальный побег центральный, то его надо прищипнуть. Но этой петунии должно быть не меньше 55 дней для того, чтобы прищипнуть этот центральный побег и дать возможность развиться боковым побегом, то есть побегом из боковых пазух. Если же петуния будет развиваться вот таким образом, то есть вы видите, только угадывается центральный побег, то ее трогать совсем не надо. Это мнение я услышала от серьезных селекционеров и потом в интернете нашла научную статью, которая полностью подтвердила их слова. Они считают, что если вы обрезаете или черенкуете, или прищипываете петунию, то это сильно ослабляет растение, даже угнетает его. И на несколько недель откладывает цветение, задерживает цветение. Поэтому я думаю, что каждый садовод должен ориентироваться по собственным растениям. И черенковать и обрезать только в том случае, если в этом действительно есть необходимость. Ни в коем случае мы не пересушиваем петунии, потому что от розетки сразу начинаются сухие листья, сама розетка теряет зеленый цвет, и сделать вы с этим потом ничего не сможете. Полив должен быть равномерный, регулярный, но, конечно, полив, а не перелив. И так мы будем действовать до того момента, когда или пересадим петунию в открытый грунт или в большие постоянные кашпо, или до следующей пересадки. Хочу вам напомнить, что когда петуния будет сидеть у вас уже на постоянном месте, то мы будем ее удобрять, чередуя, например, монофосфат калия, я об этом говорила, когда мы первый раз с вами встречались, или фертика люкс, именно люкс, а не какая другая, фертик всяких очень много, калиевую селитру и одну ампулу, или одну ампулу циркона. То есть это все ни в коем случае не вместе, а по очереди. Раз в неделю одно, следующую неделю другое и так далее. Если же перед посадкой на постоянное место вы захотите использовать цион, то флаг вам в руки. Это будет самый лучший вариант. Несмотря на то, что цион стоит очень дорого. Однако, если вы сможете употребить цион, то это делается один раз при посадке на постоянное место, и больше весь сезон вам ничем не придется эту петунию удобрять.
Цион – это ионитный субстрат, это отсутствие нитратов, это невозможность обжечь корни, если они даже касаются этого удобрения. Поэтому это современные технологии, и

цветы их очень любят. Мне рассказывал один профессионал, у которого большой питомник, что он для опыта при пересадке петунии, ну, большего растения, насыпал цион только с одной стороны. И когда он перевернул горшок и посмотрел, что там происходит, оказалось, что корни просто вот направлены, прямо как будто вектор идет в сторону циона. Понимаете? А если его равномерно распределить, и более того, при пересадке на постоянное место прямо обмакнуть корни в цион и добавить цион в землю, то будет супер результат, просто супер. Цион для цветов, да? Он есть для овощей, есть универсальный, но поскольку у нас цветы, то мы постараемся использовать для цветов. В конце концов, можно проэкспериментировать и часть цветов растить с помощью циона, а часть цветов сделать вот по этой схеме, о которой мы говорим, классической схеме. Кто-то удобряет даже раз в 3 дня, но я считаю, что это перебор. Раз в неделю, и петуния себя будет чувствовать очень даже хорошо. Но, кажется, это все, что я сегодня хотела вам сказать. Я надеюсь, что вы и ваши близкие здоровы. Я надеюсь, что работа с цветами доставляет вам много удовольствия, потому что после долгой, снежной и холодной зимы это действительно радость. Очень жаль, что пока наша с вами весна в Нижегородской области не освещена и не озарена солнышком. Но, наверное, надо быть терпеливыми и подождать его. Мы помним, что терпение – это одна из самых прекрасных добродетелей. И эта добродетель вознаградится в конце концов. Но пока солнышка практически нет, я очень советую не отказываться от освещения. То есть фитолампы сейчас задача номер один. Обязательно эта петуния должна жить под фитолампами. Утром вы встали, вы включили, вечером вы пошли спать, вы выключили. Если же вам очень везет, и у вас южно-восточное окно, то есть солнышко на востоке встало, обходит нашу землю, и петуния все время освещена, ну, тогда включайте фитолампу часов в 5 вечера, когда солнышко уже уходит на запад. А вот при такой погоде, как сейчас, к сожалению, очень пасмурной и облачной, фитолампа нужна с утра до вечера. Я желаю вам удачных посадок. Я желаю вам сочной и красивой петунии. Надеюсь, что мы еще увидимся. Всего вам доброго. Будьте все здоровы.

0: «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес.

0: без навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. Освободись от табачной зависимости, не отнимай у ребенка возможность развиваться».

Здравствуйте! Сегодня у нас речь пойдет о самооценке. Самоуважение – это здоровое отношение человека к самому себе, основанное на своей значимости. Это чувство собственного достоинства и уверенность в себе. Противоположным этому является самоунижение и недоверие к себе. И это вам знакомо. И это знакомо по тому, как это связано с курением, потому что иногда нас посещают такие мысли. «У меня никогда ничего не получится. Я глупец. Я никогда не брошу курить». Зачем я говорю обо всем этом? Дело в том, что курение и самооценка очень взаимосвязаны. Если мы смотрим с вами все время в зеркало своей жизни, то мы видим с вами, что многие люди начинают курить именно из-за того, что они обеспокоены своей внешностью и недостатком привлекательности. И используют атрибут курения как средство самоутверждения, пытаясь выглядеть более зрелыми, мужественными. Этот момент очень часто используется табачными компаниями, создавая искусственную потребность с помощью рекламы как средство имиджа и самоутверждения. Неудачные попытки бросить курить также ведут многих к развитию депрессивного состояния и потери самоуважения. Поэтому правильная самооценка и наличие уважительного отношения к себе помогает человеку бросить травиться, воздержаться от карманного крематория и избегать рецидивов и срывов. Но чтобы повысить ее, нам нужно верить в возможность, что подобное с вами произойдет. Я предлагаю вам 5 необходимых основных условий. Нам надо знать, что нужно сделать для повышения нашей самооценки. Первое – это сознательно формируйте чувство самоуважения и верьте в собственную значимость. По сути, это нужно провести инвентаризацию. Что такое инвентаризация? Это если посмотреть на примере вашей квартиры, сколько там стульев, сколько диванов, сколько всяких разных вещей. Так вот, инвентаризация себя – это значит понять, кто я, что я за личность. Многие говорят, я ничтожество, я никуда не годен, я не уйду от этого. Но именно вас Бог избрал из 10, чтобы вы бросили травиться сигаретами. Бог не создал именно вас ничтожеством. Мы наделяем себя этим статусом. Он наделил вас талантами. Он меня сделал богатым талантами и вас. И не будем завидовать талантам друг другу, а будем раскрывать свои таланты. Я приглашаю вас попытаться понять, что считается ценным в вас Бог. Вы дитя Божье, созданное по Его образу и по Его подобию. И Библия открывает нам библейскими стихами «Славлю тебя, потому что я дивно устроен», говорит псалмопевец Давид. «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне».

образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного еще из них не было. Как возвышены, пишет в восторге Давид, для меня помышления твои, Божии, и как велико число их. Эти слова мы находим в Псалме 138. Вы неповторимы. На вас нет этикетки, сделанной в Китае или в Бразилии. Вас создала рука Божья. Вы созданы для определенной цели. И в эти цели Божьи не входит, чтобы вы травили сигаретами. Вам надлежит выйти в этот мир. Пока вы были микроскопической клеткой, Господь устраивал ваши ДНК, ваши клетки, соединял гены, хромосомы, чтобы сделать вас тем необычным человеком, каким вы являетесь сейчас. Нет вообще среди всего количества людей, а их несколько миллиардов, подобного вам. «Ибо так возлюбил Бог мир», еще один библейский стих, «что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это гимн, христианский известный стих, записанный в Евангелии от Иоанна 3:16. Но слово «всякий» должно относиться к нам лично, потому что мы из всего количества людей – отдельная личность, за которую умер Иисус Христос. И мы оцениваем факт Его любви. Он не умирал за ничтожество, Он умирал за вас. И это является очень важным в нашей поднятии самооценки. Еще очень важный фактор является анализировать свои чувства и эмоции. Постарайтесь вообще осознать, какие эмоции и чувства приводят к вас к такому состоянию, что вы как раз-таки берете за сигарету. Порой мы можем отследить, какие чувства приводят нас к мысли «я полный неудачник, это мне не по силам, я не брошу курить». И поменяв негативные мысли на позитивные, «я не считаю себя неудачником», продолжая диалог и говорите себе, что «я могу избавиться от зависимости табака». В Библии записан такой удивительный стих. «Потому что каковы мысли в душе человека, таков он и есть». Притча 23 глава. То же самое относится к нам, потому что порой мы свои мысли проявляем в делах. И поэтому, отслеживая мысли, мы помогаем себе. Прощайте других и прощайте в первую очередь себя. Вы знаете, Бог прощает нас, а мы не прощаем себя. И вы знаете, в этом мы ставим себя выше Бога. Нечестно просить прощения за один тот же грех снова и снова. Однажды, если вы сделали что-то не так, оно должно быть мудро прощено. И мудрость забыть – это не значит выбросить из памяти, а значит никогда не припомнить себе этот грех. Важным моментом для вас будет поменять свое самовосприятие. Это еще один совет. Попытайтесь мысленно нарисовать свой новый образ, к которому вы стремитесь. Вы знаете, когда архитектор хочет сделать новый дом, он уже заранее видит, что именно он спроектирует. То же самое относится и к художнику, и к писателю. Когда писатель садится за новую книгу, он заранее видит конец. Он предчувствует те события, о которых он напишет. Именно так должны мы действовать. Потому что сегодня, создавая имидж себя некурящего человека, вы как бы являетесь уже частью сообщества, которое, конечно, подвержено ошибкам и падениям, но вы идете вперед. И я хочу сказать вам еще и еще, что каждый раз, идя в дальнейшем, вы можете падать, вы можете спотыкаться. Но в этом не должна страдать ваша самооценка. Еще раз библейский стих напоминаю вам в притче 24 главе. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». И Бог вам помощь. Надежда видит невидимое, чувствует неосязаемое и достигает невозможного. Это вы, согласно программе «Дышите свободно». И помните, выход всегда есть.

Приветствую вас, друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Сегодня тема нашего размышления, она очень банальная, она очень интересная с одной стороны, да, ну и вредная с другой стороны. Мы с вами сегодня будем говорить о лени. Нет, наверное, человека, который бы не ленился. Даже если это трудоголик, то при внимательном как бы рассмотрении его жизни мы обнаруживаем, что он в какой-то сфере очень углублен, в какой-то сфере он очень погружен, он там вообще отдается полностью, но какие-то другие аспекты своей деятельности, жизни он не хочет делать, потому что ему, ну, банально скажем, лень. Он не хочет. И поэтому мы иногда можем посмотреть, что лень – это не просто какой-то, знаете, такой вот, ну, фактор, который некоторых касается. Это фактор, который касается почти всех, ну, практически всех. Поэтому я думаю, что мы сегодня обязательно с вами в этих вопросах разберемся. И посмотрите, что интересное говорит об этом Библия. Это 6 глава книги Притчи, 6 стих. 6:6. Легко запомнить, а потому интересно читать. Написано так. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя». Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать? Доколе ты, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник? Вот такое интересное наблюдение есть в книге Притчи у Соломона, наблюдая за своими соотечественниками, он обнаружил вот эту проблему. Ну, если внимательно разобрать герменевтически, а что здесь вообще в этом отрывке он хочет сказать, мы находим следующее. Во-первых, здесь в этом отрывке есть выход. Он говорит, лентяй, то, как ты себя ведешь, что ты любишь лежать, вот это понятие сонливости, да, такое вот отсутствие мышечного тонуса и так далее, это понятно, то есть это характерное, ну, поведение ленивого человека. «Доколе ты, ленивец, будешь спать?» Да, вот это очень интересная в 9 стихе история. «Когда ты встанешь от сна твоего?» Между прочим, интересно, я нашел такие вот исследования относительно лени, мотивации и прочих вещей, некоторые факторы. Факты или вещи, которые делают нас ленивыми. Обратите внимание. Первое. Это такие есть физические причины. Это дефицит сна и отдыха. То есть, когда человек куда-то потратил свое время неправильно, он забрал, залез, скажем, да, в сон. Конечно, это не может просто так сойти с рук, оно обязательно вернется. И возвращается оно не просто так. В течение дня человек не может сосредоточиться, не может сконцентрироваться, не может быть успешным или эффективным. И, следовательно, накапливается вот это недосып, хроническая бессонница, потом появляются всякие перегрузы на работе, стрессы, и в результате человек имеет большие проблемы, потому что у него отсутствует мотивация. Второй очень интересный фактор, влияющий тоже на это обстоятельство, это вредные привычки. То есть, когда, например, человек

отравлен чем-то. И в результате у него появляются некоторые, скажем, такие болезненные факторы поведения, которые не дают ему возможности быть вот максимально эффективным в своем трудолюбии. И он начинает пытаться сузить все возможности, скажем, своего бытия к тому, что вот только необходимо. Я и вы, думаю, мы все обращали внимание, что есть такие люди, которые делают вот только что-то одно. И шаг влево, шаг вправо, любая просьба свыше, больше, она их раздражает, она их утомляет. Почему? Потому что он как бы ослаблен, и он максимально концентрируется, чтобы сделать хотя бы что-то одно. Третье очень интересное наблюдение – это то, что речь идет здесь о тонусе мышц. И это не просто шутки, да, как мы иногда слышим о том, что, например, лень – это лучший из 7 смертных грехов, потому что он мешает совершить остальные 6. Получается так. Ну, много всего, кстати, юмористического есть про лень, потому что мы как бы все с этим связаны, и мы как волнообразно периодически попадаем вот в этот круговорот лени. Даже самые жизненно активные люди, знаете, наступает порой время выходного дня или нескольких выходных, и вдруг с человеком что-то происходит. И как один человек заметил, интересно, это смешно, что говорит, у меня есть сила воли, но сила лени победила силу воли. Так тоже бывает. Но что интересно, когда мы слышим понятие «тонус мышц», то есть, что вы услышите от тренера в спортзале? Во-первых, все люди успешные, они достаточно мотивированы на какую-то деятельность. Тренеры, фитнес-тренеры, они как бы даже не любят ленивых людей. Но что происходит с человеком, когда он начинает тренироваться? Он начинает делать, кровь начинает ходить по мышцам, по телу очень активно, и у него появляется тонус. Вот это очень важная часть, скажем, жизни, когда вот эта активность приводит его в движение. Получается, грубо говоря, для этого нужно просто иногда поднять себя с дивана. Но обратите еще раз внимание на то, что говорит здесь Соломон. Он говорит: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Это очень сильный текст. Я когда его, скажем так, вот для себя разложил по всем, скажем, вот этим моментам, по словам, смотрите, что получается. Он не просто говорит: лентяй, вставай давай. Вон, посмотри, даже муравей, и тот лучше тебя работает. Он так не говорит. Почему? Потому что он мудрый человек. Потому что так можно спровоцировать человека на немножечко, скажем, другую, вот, скажем, лень, которая называется там, ну, она по-разному, их там, ну, это целая ветка такая, знаете, все, что говорят о лени, она там имеет название демотивационная лень, то есть, когда, например, человек уже и хотел бы убрать в комнате, но мама пришла, сделала это напоминание повелительным тоном, и у человека вообще опустились руки. Почему? Потому что, как бы, он протестует, и у него нет этой мотивации. Но что интересно, тонус мышц, он тоже очень важен для человека, потому что это и есть жизнь. Оно спасает от застойных явлений, и оно, как вот мы говорим, аппетит приходит во время еды. Почему? Потому что человек не хочет кушать, желудок, например, пустой. Все, начинает поступать еда, выделяются какие-то там железы, слюна, еще что-то. И начинается процесс пищеварения определенный, да, скажем, расщепление, и хочется кушать. Точно так же и здесь. Иногда просто достаточно сделать первый шаг. Ну и в результате мы можем увидеть определенные результаты. Питание, кстати, тоже очень важно. Переедание, оно погружает человека в сонливость и обезвоженность. Между прочим, тоже вот многие успешные люди, здоровые люди, они все пьют очень много воды. Ну, можно, конечно, ответить на вопрос, а взаимосвязана сегодня духовная и физическая жизнь? Я могу 100% сказать, да, связана. Потому что от того, как ты мыслишь, от того, как ты себя чувствуешь, как ты себя вообще настраиваешь и как ты себя ведешь, зависит очень много. Это и есть ты, как человек, как личность. Может быть, и в 15 лет человек, тютя, нюня, знаете, такой, который ни рыба, ни мясо, говорит, ни фарш, ни, ну, непонятно что. И может быть, в 70 лет такой же, а может и наоборот. И поэтому есть очень много интересных, скажем, советов, которые может быть полезными для каждого из нас. Поэтому он говорит в этом тексте, возвращаемся в 6 текст, он говорит ленивцу: иди сюда, посмотри на муравья. Вот это как бы очень важно. Отсюда мы делаем вывод. Окружение

которое вокруг меня, имеет огромное значение. Что вокруг меня вообще происходит? Кто мои друзья? Кто меня окружает? Если только меня окружают вот такие ленивые люди, очень не за горами тот день, когда я сам стану такой же. То есть это очень важно. Поэтому созерцать чью-то деятельность – это тоже хорошо. И поэтому сегодня можно, конечно, по-всякому оправдывать лень, да, можно, как сейчас модно, да, говорить разными такими загнутыми, завернутыми словами, типа, правильно говорить, не ленивый уже теперь человек, а человек с ограниченными желаниями работать, или человек с ограниченным желанием работать. Чувствуете, как-то совершенно по-другому звучит. А вывод-то тот же самый. И посмотрите, еще очень интересно, если опять же в текст вернуться, он говорит, ты смотришь на муравья, теперь посмотри на его действия. Ты видишь, что он делает? Он заготовляет пищу, все, а теперь что он дальше говорит? И будь мудрым. То есть, кто управляет телом, ленивое оно будет или нет? Вот тело мое, оно не знает, оно ленивое или не ленивое. Мне интересно наблюдать такую картину. У нас здесь живет один сосед, интересный такой пожилой человек, такой благородный, ну, мне он нравится, как бы такой интересный человек, он всегда ездит на велосипеде. Едет на велосипеде, а рядом с ним бежит собака. И вот смотришь на него, когда он едет, вот, и он едет, у него какие-то дела есть, а пес бежит. И вот смотришь на пса и думаешь, вот спросить его, послушай, Тузик там, или я не знаю, как его зовут, там, Шарик, куда ты бежишь вообще? Он не знает, но ему это надо, ему это интересно, он рядом с хозяином, он не отстает, он не бежит вперед, потому что хозяину куда-то надо, и у него уже есть эта привычка, он бежит вместе с ним. Это очень интересно наблюдать, да? То есть тело не знает, ленивое оно или не ленивое. Мышцы не знают, почему они вот там, например, сильные или они слабые. А этим всем управляет голова. Поэтому посмотрите, как Соломон мудро-мудро зашел на этот вопрос. Он говорит, ленивец, я не буду тебя осуждать, я не буду тебя, обижать, потому что он в другом месте скажет, что дверь ворочается на крючьях своих, на петлях своих, да, так и ленивец на постели своей. И вот он потом сидит и сочиняет. Ленивец говорит, лев на улице, опасно, опасно, сейчас такое время. Вы, наверное, слышите, да, что часто говорят, сейчас такое опасное время. Сейчас очень тяжелое время. Я знаю, даже христиане молятся. Господи, сейчас такое непростое время. А я иногда задаю вопрос. Ничего себе непростое. Войны нет. Слава Богу. Кушать есть что. Дефицит очереди. Такого нет. Чтобы сказать, криминал бушует сейчас. Ну, тоже, слава Богу, нет. В силу каких-то обстоятельств. Что не так? Кондиционеры. Мы выросли. Я всю свою жизнь вырос. Мы не знали, что такое кондиционер. И жара была. И мы все это, скажем, проживали, каким-то образом справлялись. Сейчас в каждой комнате у людей кондиционер. Невозможно, жарко, все плохо. И потихоньку-потихоньку мы реально обленились, потому что мы привыкли, что вся наша жизнь, все наши проблемы должны решаться кнопкой, нажатием какого-то, скажем, пальчиком на кнопочку. Все, деньги перевел, получил, коммуналку оплатил, позвонил, поговорил и так далее, вызвал и прочее. То есть, и вот тут формируется некая такая лень, которая тоже не очень хороша для нас, потому что есть еще эмоциональные причины выгорания. Поэтому Соломон говорит, ты вот еще раз посмотрите правила. Подойди к муравью, посмотри на его действия, будь мудрым, и после этого говорит, нет у него начальника, приставника, повелителя. Но он заготовляет хлеб летом свой и собирает во время жатвы пищу свою. То есть, посмотри, он делает то, что делает, не потому, что его кто-то на это пнул, я не знаю, там, или направил его, накричал на него, направил вот в эту деятельность и так далее, а потому, что он понял, что это надо делать. То есть, он мудрый, он летом заготовляет на зиму. Поэтому очень важно, посмотрите, что здесь он подчеркивает. Он подчеркивает такой фактор, как дальновидность. Когда ты понимаешь не просто сегодняшним днем, здесь и сейчас. Вы знаете, сколько людей попалось на эту удочку именно благодаря вот такой философии? Здесь и сейчас. Они взяли кредит здесь и сейчас, чтобы вот сейчас купить там какую-то новинку телефона, не знаю, еще что-нибудь, захотелось. Вот как же я вот без этого могу жить, это не по статусу и так далее. И подвергли себя проблемам. Поэтому, если посмотреть на этот вопрос еще иначе, то мы можем сказать просто, лень – это отсутствие
Чего? Мотивации? Да, но мотивация это последняя.

следствие. Если смотреть на Библию, то мозги должны управлять телом. И получается, что сегодня очень важно общаться с мудрыми людьми, читать мудрые книги и как бы не тратить свое время зря. Поэтому даже когда мы говорим, человек ленивый, да, ничего не делает, ничего подобного. Он смотрел телевизор, он просматривал ленту там в Фейсбуке или в Инстаграме, он еще что-то делал, он делал что-то, но он не делал чего-то такого, что являлось, может быть, продуктивным, да, или полезным для кого-то и так далее. Поэтому есть еще одна очень интересная такая, скажем, мысль, которая тоже может нам очень сильно помочь. Значит, смотрите, мы можем первое, вот как бы такое решение, пересмотреть вопросы своей мотивации. Что я делаю и почему я это делаю? Вы знаете, что люди иногда над этим не задумываются. Они ходят на нелюбимую работу, они ее делают спустя рукава, их за это ругают, они из-за этого вступают в конфликт с начальством. А самая основная причина не решена. То есть нет ответа на вопрос, почему вообще как бы отсюда проблема. Знаете, как я нашел интересное стихотворение? Дойти бы до кухни, лень вставать. Зевнуть, да рот лень открывать. Сменить бы позу, тоже лень. Меня лень мучит каждый день. То есть вы понимаете, что происходит? Человек погружается в какой-то мир ленности и, как в Библии написано, сонливости. Ну вот здесь интересно другое. Он говорит, доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Вы видите, к чему ведет Соломон? Он не просто читает мораль. Он говорит, смотри, у твоих действий есть последствия. И поэтому мы сегодня очень часто многие из нас подвержены понятию такое, как есть, существует сегодня в психологии, созерцательная жизнь. Созерцательная жизнь – это такое состояние, когда человек, ничего не производя, он просто наблюдает, он смотрит, и он как бы, вот это он живет. Но это неправильно. Бог сотворил человека творческим, он должен что-то делать. Посмотрите на детей. Ребенок, который сидит и просто смотрит, это больной ребенок. Это не то. А вот когда у него шило где-то там покоя не дает, когда он что-то делает, что-то лепит, даже что-то рвет, он же не понимает той целостности, как мы взрослые, но он делает, понимаете, для него это важно. Он рисует какую-то каляку-маляку, для него это шедевр, он удивляется, почему вы никак не восхитились этим рисунком или на обоях, или еще чего-нибудь. Вот поэтому мы должны быть такими людьми, что-то производящими. И он говорит, если ты будешь себя оправдывать, а именно три фактора, спишь, лежишь, дремлешь. То есть, как это выглядит? Немножко передохнуть, сейчас жарко работать. Потом, вы знаете, мы пока туда-сюда, сейчас уже скоро закроется. Да уже, наверное, давайте с утра тогда начнем. Ну и вот так оно пойдет. То поспал, поздно лег, подремал, потом просто посидеть, да. И в результате что придет, он говорит, бедность твоя. Потому что сегодня я обратил внимание, общаясь с молодыми людьми, я понял, я никого не хочу обидеть, особенно из молодых, но имеет место быть, я еще раз повторюсь, я не отвечаю за всех, конечно нет, есть совершенно с другой мировоззренческой позиции молодые люди, но доминирует такая идея, меньше делать, меньше работать и больше иметь, больше получать. Почему? Потому что как бы вот эта идея оптимизации, когда ты там одной кнопкой у тебя все на всех устройствах сохраняется, ты тут исправил, тут поменялось, туда перелетело, оно как бы, знаете, потихоньку, что ты должен меньше работать и у тебя должно больше идти. И человек иногда вот в этом начинает очень сильно грязнуть, знаете, вот в этом. Он все ищет вот такой вариант. Ему все варианты, как говорят, ищу работу, или там, труд, там еще что-то не предлагать. Или, как мне понравилось выражение, что лень – это привычка отдыхать заблаговременно. То есть не потом отдыхать, когда ты наработался, вспотел, сделал какое-то дело. И как у нас раньше, помните, в детстве говорили, сделал дело, гуляй смело. Я вот с этим напутствием обычно был отпускаем только в своем доме пойти погулять за пределы нашего забора, нашего двора. Я скажу очень большое спасибо маме, которая, как бы знаете, она не могла переносить нашу праздность. Когда вот просто мы ничего не делаем, для нее это был сигнал, нужно озадачить. И она правильно делала, что это делала. Она говорила, возьмите

двор подметите. Ну, мам, ну мы устали там или что же. Ничего подобного. А что вы делали? Вы на работу ходили? Ну, нет, не ходили. А что вы делали? Ну, уроки там писали. А ну, несите, что вы написали? Там, ну, показал там. Ну, и что ты, два упражнения сделал, ты уже все устал? Не-не-не. А я сегодня на одной работе была, на второй работе была. Кушать вам сготовила. Сейчас еще там что-то делаю. Так что давайте, ничего подобного. Веник в руки и подметаем двор. И вот ты метешь двор. Ага, подмел. Ну, естественно, подмел плохо. Пошла мама смотреть, говорит, не, ну а кто так подметает, что это такое, так курица лапами так не подметает, не-не-не-не, давай заново. А, вот это, знаете, вот это гордость психи, эти пацанячи такие ломались. Еще раз, а потом так подметали, что мы сами шли к маме и говорили, мам, смотрите, как мы подмели. И она смотрела, говорит, ну вот теперь хорошо, теперь и самим было приятно. То есть вот этот аппетит пришел во время еды, а фактически она прививала трудолюбие. И факт остается в том, что вот этот момент очень важен, что сделал дело, гуляй смело. Человек должен всегда искать варианты мотивации. Он должен задать себе вопрос, почему я это делаю, да? И вот это эмоциональное опустошение или еще что-то, это не есть хорошо. Конечно, сейчас мы перейдем еще к советам в завершение, но я прочитать хочу несколько интересных цитат. Вы знаете, мне это очень понравилось. Вот именно относительно лени. Смотрите, читаем. «Истинное счастье заключается в том, чтобы быть добрым и делать добро. Самую глубокую и светлую радость испытывают те, которые верно исполняют свои обязанности. Никакой честный труд не является унизительным. Напротив, всякая лень унижает в человеке его достоинство и заставляет его смотреть с презрением на простые житейские обязанности». Отказ от выполнения этих обязанностей вызывает в человеке умственное и нравственное отупление, которое со временем будет остро чувствоваться и в конечном итоге сделает его полностью непригодным к полезной жизни. И в небесных книгах о нем записано «не производитель благ, а потребитель». Вы понимаете, что это настолько тесно вплетено в нашу жизнь, что вот эта фраза «доколе», она даже во дни Соломона, она была как бы... неким раздражительным фактором, то есть вечно какие-то причины, вечно какие-то отговорки. То я себя плохо чувствую, то жарко, то еще что-то. И я хочу вот как бы здесь зайти вот с этой стороны. А кому это нравится? Никому не понравится. И поэтому представьте, что тема, которую я сегодня поднимаю, вот именно о лени, она всех касается абсолютно. Я сталкивался с разными людьми, с ленивыми бабушками, с ленивыми снохами, с ленивыми невестками, с ленивыми зятьями. И ты понимаешь, что это всегда это является как бы возбудителем и раздражителем. Вы понимаете, это не есть хорошо. И получается, что человек начинает потихонечку перерастать в эгоиста, потому что ему лень что-то для кого-то, а для себя-то хочется. И поэтому он говорит, ты мне дай, ты мне посиди с моим ребенком, ты что-то там помоги, дай денег, дай еще чего-то. И человек начинает обрастать, знаете, жиреть. И как говорит пословица, жирный кот мышей не ловит. И поэтому начинаются какие-то проблемы, потом подключается уже вранье, потому что ты же не можешь всегда, ну, как сказать, эту причину предвигать, ну, или выдвигать. Ты должен что-то придумывать уже. Человек начинает сгущать краски, ему просто там не очень себя важно чувствовать. Он скажет, мне плохо. Потом начинает ему не верить. И такие проблемы появляются. А почему? Потому что надо просто встать с дивана, просто начать что-то делать. И это очень серьезный, важный вопрос. Начать пить воду и прочие, скажем, моменты с этим связаны. Еще я хочу прочитать одну интересную заметку, цитату, которую когда-то написала Эллен Уайт про одного человека, где она вот в беседе с ним написала. И, кстати, я знаю, что есть люди, которые как бы ну, не очень, может быть, доброжелательно относятся вот к такого подобного рода письмам, потому что я слышал от одного человека, он говорит, ну, это как бы личное письмо. Но хочу сказать, знаете что? Когда это письмо было без указания имен, да, скажем, точных имен и фамилий, то есть оно является некой матрицей, когда я смотрю, как это было у человека, вот как написано, ленивец, посмотри на муравья. И вот если мне дают такой же, скажем, пример, обрати внимание на вот такую ситуацию и сделай выводы. Я смотрю, учусь и делаю выводы. И вот она интересную вещь пишет. Достижение вечной жизни
важнее всех других соображений.

поражений, и Богу не нужны лодыри. Чтобы предупреждать грешников и призывать их бежать от грядущего гнева, нужны серьезные люди, которые ощущают ответственность за души и не будут хвататься за любой предлог, чтобы не нести бремени, но отлынивать от работы. Мелкие препятствия, такие как плохая погода или мнимая хворь, кажутся брату Р, тут так написано, достаточно веским предлогом, чтобы не работать. Он даже готов взывать о сочувствии к себе, когда возникают обязанности, которые он не склонен выполнять. Или когда его обуревает лень. Он часто остается дома под предлогом недомогания. Хотя на самом деле он абсолютно здоров. Правда, из-за своей лени или потворства аппетиту брат Р, может, и испытывает какое-то недомогание. Но оно возникает потому, что в его организме начинаются застойные явления из-за бездействия. У него может быть хорошее здоровье. Если он начнет строго соблюдать законы жизни и здоровья во всех своих привычках, будет следовать свету о санитарной реформе. И в другом месте она пишет: лень – это проклятие и причина возникновения безнравственных привычек. Итак, что мы находим? Мы находим проблему, что это не просто шутки, это проблема. И в 12 главе притчи, 27 стихе, мы читаем следующее. «Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно». Заметьте, не просто много, простите за слово, барахла, да, вот в доме, как бывает, вот все жалко выкинуть и не знаем, куда пригодится, пусть лежит. И так вот оно все обрастает, что мы потом не знаем, с чего начать уборку. Все-таки иногда нужно принимать эти волевые решения, очищать, чтобы было чисто. Ну и плюс ко всему, интересно то, что написано в притче 19.5, вот тот самый диагноз, который мы уже, в принципе, и прочитали, где сказано о том, что 19.15, простите, здесь сказано: «Ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод». Но так как сегодня о голоде мы не говорим, вроде как за недорого можно себя прокормить, то бедность больше подходит. Ты хочешь иметь хороший телефон, хорошую машину, хороший дом, еще что-то? У тебя этого ничего не будет, если ты не выкинешь из головы эту идею, что можно ничего не делать и хорошо жить. Поэтому как бы я бы хотел вот сделать выводы и прийти к следующему, дорогие друзья. Значит, давайте скажем так. Чтобы нам было легче жить, нам нужно общаться с мотивированными людьми. Чтобы мы не мыслили себя вселенскими людьми. Знаете, вселенские – это когда мы все лень. Вселенский, да, такой. А именно, чтобы мы общались с людьми позитивными и мотивированными. Второе. Давайте ставить реальные цели. Пришел домой. И сразу уже понимаешь, что тебе надо делать. Не пытаться хвататься за все сразу и доводить начатое до конца. Давайте третье. Будем формировать полезные привычки. Чистить зубы, убирать за собой сразу какие-то вещи, разгружать машину, если ты приехал с какими-то вещами. Все делать сразу. Складывать обувь, вешать там костюм на плечики в шкаф и так далее, и так далее, и так далее. Это нас сформирует совершенно другими людьми. И четвертое, что я бы сказал в этой связи. Избегайте общества ленивых людей. Избегайте. Не думайте, что не опылимся. Опылимся. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы были усердными, трудолюбивыми, активными. Никогда не придумывали себе мнимых болезней, еще чего-то. А лучше бы тонус в наших мышцах был, чтобы нам было нетрудно встать, убрать, помочь. И особенно, как вот мы читали в одной цитате, да, сами были добрыми и делали добро для других. Пусть Господь нас в этом благословит. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что сегодня мы подняли эту важную тему и увидели в Слове Твоем, что на нашу вечную участь может повлиять такая, казалось бы, банальная вещь, как лень. Я прошу Тебя, избавь нас от нее, сделай так, чтобы ее не стало. Забери ее, Господи, мотивируй нас, пожалуйста, подталкивай, сделай так, чтобы мы не были такими людьми, чтобы мы, наши дети, не были праздными, чтобы сатана не подкрался к нам в моменты вот этого безделия, пустого времяпрепровождения, но чтобы мы всегда были людьми чем-то заняты, увлеченные, и вместе с этим помогающими другим людям. Благослови нас, пожалуйста, Господи, потому что мы очень в этом нуждаемся. Помоги исправиться каждому человеку, кто сегодня себя осознал, может быть, немножко, но лентяем. Ты помоги им исправиться, а Тебе да будет слава и честь, и хвала.

Хвала, великий наш Господь. Аминь. Итак, друзья, спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами, размышляя над этой темой, и у вас хватило сил и усердия досмотреть до конца. Обязательно подписывайтесь на наш канал, и на мой, и на канал Адвентисты Юга России.

0: пропустите. Нажмите, кто не подписался, на кнопочку подписаться и нажмите колокольчик, и тогда вам придет напоминание о том, что вышло что-то новое и интересное. Вам не нужно будет это держать в своей голове. Если вам понравилось то, что вы сегодня услышали, поделитесь этим с кем-то еще. Если вы напишите хороший, добрый комментарий, я буду очень благодарен вам, для нас это приятно. Это будет маленькая толика благодарности от вас, дорогие наши благодарные слушатели и зрители. Пусть вас Господь благословит. И я желаю всем трудолюбия, энергии, трудолюбивых детей, зятьев и всех остальных родственников. Всего вам самого наилучшего. До встречи.
1: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Верую». И вновь у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заухской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Николаевич. В одной из наших передач мы рассмотрели с вами символы в Библии, метафоры, образы, аллегории и так далее. И давайте коснемся сегодня одного из таких важных символов, как море в Библии. Угу. Потому что очень часто, начиная от книги «Бытие», где при творении Бог, да, творит море и положил предел его водам, в таких книгах, как «Иов», «Псалмы», и в книге «Откровения» очень часто используется этот образ и несет в себе для внимательного читателя очень большую смысловую нагрузку. Расскажите, пожалуйста, что означает этот символ в Священном Писании?
7: Вообще, конечно, море, ну, может быть, это не самый важный символ в Библии, тем не менее, действительно можно увидеть, что он пронизывает как бы все библейское повествование. Начиная от творения, где мы видим, как Бог разделяет воду. Он сначала разделяет воду под твердью, от воды над твердью, затем выделяет из воды сушу. И до книги Откровения, где мы видим стеклянное море и упоминание о том, что моря уже нет. И, то есть получается, что оно объемлет все повествование.
6: Но в книге Откровения есть еще дракон, который выходит из моря.
7: Да, да, да, да. Конечно, есть и животные, выходящие из моря. И если внимательно посмотреть, то видно, что есть какие-то общие черты у всех этих повествований, у всех этих текстов. И они не обязательно несут в себе буквальное какое-то значение. То есть, конечно, когда речь идет о творении, речь о буквальном море, но, тем не менее, даже в этой истории мы можем увидеть, может быть, какие-то ну, признаки вот, чего-то символического. Когда мы говорим о море, то, конечно же, стоит говорить о... об обитателях моря. И в Библии мы видим то, что море является обителью таких интересных существ, как Левиафан и дракон.
6: Да, и оба они считаются сегодня мифическими существами.
7: Конечно, именно так. То есть в Ветхом Завете есть несколько слов, которые обозначают вот, это, вот эти существа. Левиафан, слово есть еще танин, которое обычно переводится как дракон, или змей, или даже крокодил, и Раав. И в Новом Завете мы встречаем, опять-таки, тоже каких-то там зверей и дракона. И эти все существа, они непосредственно связаны с морем, являются его обитателями и даже, можно сказать, властителями. И когда мы читаем библейский текст, мы видим, что Бог вступает с этими существами,

0: а иногда и с самим морем, определенную борьбу. Ну вот, например, я хотел бы прочитать текст из 73-го псалма. 73-й псалом, 13-й и 14-й тексты.
1: «Ты расторг силою твоей море, ты сокрушил головы змеев в воде, ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни».
0: Да, вот здесь вот мы видим сразу связь моря, Левиафана, змея и то, что Бог определенные, скажем так, над ними совершает деяния.
1: То есть он как бы борется их и сокрушает.
0: Он борется с ними и сокрушает их. Да, ну вот еще, допустим, есть текст из, из книги Иова, 26 глава, 8 и 9 стихи, и даже, можно, еще 10.
1: «Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое, черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою».
0: Да, то есть здесь показано то, что Бог, как бы вот он ограничивает море, он властен над ним. И вот этот образ моря мы также встречаем, то есть, допустим, есть такая метафора «море как народы». Очень многим, кто читает Библию, она известна, потому что она поясняется с самим библейским текстом. То есть говорится, что море – это народы. Но это не просто народы, это именно языческие народы, это народы, которые являются противниками Бога. Народа Божьего, Бога и народа Божьего. То есть мы видим в разных текстах, что у Бога с морем отношения, ну, не самые такие вот, скажем так, гладкие. То есть в море обитает некто, который называется Левиафаном или драконом, кто является противником Бога. И мы видим, что Бог имеет над ним власть, он его сокрушает, и он ограничивает само море. И вот эта идея борьбы Бога с морем и победы Бога над морем, она как раз и прослеживается на протяжении всего Священного Писания. И ту идею, которую мы видим в книге Откровения, она является своего рода логическим завершением этого. То есть Бог море успокаивает. То есть когда идет речь о стеклянном море, это море спокойное, это море не бушующее, неподвижное. То есть оно как бы вот уже приведено в состояние покоя, и там написано также в тексте, что это оно смешано с огнем. Огонь — это символ суда.
1: Да. Я вспомнил еще один текст из Ветхого Завета: «Нечестивые, как море бушующее, которое выбрасывает ил и грязь». То есть, опять же, вот состояние даже человека, духа человека нечестивого, которого все раздражает, который вот выбрасывает постоянно ил и грязь, всех упрекает. Это вот состояние, вот это вот море, как бы, да? И потому что море в Библии – это символ,
0: символ силы,
1: борющейся с Богом.
0: Да, символ сил, борющихся с Богом. То есть, можно сказать, что символ злых сил. И в конце книги Откровения, когда мы видим вот этот образ, и моря уже нет, это показывает конец борьбы.
1: Вот почему моря нет. Потому что уже нет силы, борющейся с Богом.
0: Нет силы, борющейся с Богом. То есть, поскольку книга Откровения в целом, она символическая, то здесь именно вот символ отсутствия моря показывает уже окончательное покорение этих сил и их даже, можно сказать, уничтожение, их отсутствие. И вот этот образ борьбы Бога над морем, его власти над морем, он очень разнообразно проявляется в Священном Писании. И хотелось бы еще вспомнить один текст. Это 15 глава книги «Исход». В 15 главе книги «Исход» собой представляет песнь, которую пели
1: Моисей,
0: Мариам и весь Израиль после перехода
1: Черного моря.
0: Израиля через море. И в этой песне как раз мы видим то, что воспевается власть Бога над морем. То есть ну, допустим, вот 15 главе, 7 и 8 стихи.
1: «Величием славы твоей ты низложил восставших против тебя. Ты послал гнев твой, и он попалил их, как солому».
0: 8 стих.
1: «От дуновения твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря».

0: Да, и дальше вот в 10 стихе Бог Моисей продолжает про Бога говорить. «Ты дунул духом твоим и покрыл их море, они погрузились, как свинец в великих водах». И здесь получается, что Бог, он
1: силен
0: над морем. И интересно также, каким образом Бог проявляет свою власть. То есть вот это вот «дунул». Uh-huh. В еврейском языке, ну, на самом деле, как и в греческом, одно и то же слово «ветер» и «дух». И, то есть, когда мы читаем, допустим, «и дух Божий носился над водой», да, то есть «дух» как «ветер». И когда Бог дует, да, то есть он посылает ветер, который отождествляется вот с духом. То есть дух или ветер – это такая вот действующая сила Божия, которой он побеждает море.
1: То есть можно сказать, что Бог с помощью духа своего вот это море расступил,
0: совершенно,
1: да,
0: верно.
1: Действовал с помощью
0: совершенно
1: своего
0: духа. То есть мы читаем и до этого в 14 главе, что каким образом расступились воды моря, что всю ночь дул ветер, который как раз их раздвинул.
1: Так же, как при сотворении Дух Божий
0: совершенно
1: носился
0: верно
1: над водою.
0: И это вы очень правильно подметили эту параллель, потому что переход Израиля через воды моря, его называют вторым творением, угу, потому что он описан в терминах творения. Угу. То есть точно так же расступаются воды моря, угу, как при сотворении.
1: Положена была граница этим
0: водам,
1: куда
0: была
1: они не могли перейти.
0: Да. Угу. Точно так же действует вот этот Дух Божий, угу, как при творении, так и при переходе Израиля. Поэтому, то есть, апостол Павел, он впоследствии называл это крещением, угу, да, то есть, что они крестились, угу, в водах моря. А сам Моисей, он когда описывает этот переход в 14 главе, затем в песне, он использует язык творения, то есть он показывает, что вот это действие, оно стало началом народа. То есть вначале Бог сотворил небо и землю, здесь Бог творит народ. И как раз это творение народа, оно происходит через борьбу с морем. И не только с буквальным морем, но и с метафорическим морем, с Египтом. Uh-huh. Потому что мы встречаем также у пророка Исаии, что фараон называется вот этим вот словом «танин», то есть «дракон».
1: Uh-huh. Который из моря выходит.
0: Да.
1: Или живет в море.
0: Оно переводится у нас в синодальном переводе, вот именно в том тексте, как «крокодил». Uh-huh. Но это опять то же самое морское чудовище, которое борется с Богом.
1: Который в книге Откровений, например, в 13 главе «И видел я дракона, выходящего
0: на берег». Совершенно верно. То есть мы видим, что в Библии Египет, он ассоциируется с морем, фараон с вот этим вот драконом. И поэтому, когда происходит переход через море и победа Бога над морем, происходит одновременно и победа Бога над Египтом. И более того, здесь же мы видим такую интересную черту, как использование Богом моря. Потому что вот вы прочитали текст из 15 главы: «Духом дунул, покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах». То есть Бог использует море для борьбы со своими врагами. Uh-huh. И мы встречаем в Пятикнижии еще один случай, когда Бог использует воды для суда. Uh-huh. Это потоп. То есть как раз вот это вот разделенное море, да, изначально море наполняло всю землю, потом часть воды, она ушла над твердь, и во время потопа она возвращается на землю. То есть Бог использует воды моря как над твердного, так и земного, для суда над нечестивыми.
1: Получается, что это также аллюзия, скорее всего, на последние главы книги Откровения, что и смерть, и ад брошены в озеро огненное, которое было изначально приготовлено сатане и ангелам его. И то же самое нечестивый мир был потоплен вот морем, то есть символом этих нечистых сил, да, которые борются с Богом.
0: Да. Мы с вами встречаем еще у пророков в пророческих книгах такой интересный образ, как использование Богом языческих народов и языческих царей для суда. Угу. То есть некоторые пророки...
1: Когда вавилонский царь, ну,

0: Навуходоносор, например, взял в плен Иоакима, царя Иудейского,
1: да,
0: и увел в плен.
1: Да. У некоторых пророков прямо говорится о том, что это Бог посылает ассирийцев и
0: вавилонян. А там так и сказано,
1: и
0: про вавилонян сказано, что да. Бог сделал это.
1: То есть это вот те самые это метафорическое море, скажем так, то есть это враги Божьи, враги Божьего
0: народа.
1: А почему они море?
0: То, что они враги, понятно, а почему они море?
1: Ну, сама Библия, да, сравнивает вот эти народы с морем. Я думаю, что, ну во-первых, показать вот эту необъятность.
0: То есть они названы да? так?
1: Они так названы. Ага. Ну, даже если вот мы, допустим, с вами книгу Даниила вспомним, там звери, выходящие из моря. Угу. А потом описано, что
0: эти
1: звери...
0: Что эти царства?
1: Это царство.
0: В том числе и Вавилонское,
1: и
0: Медоперсия, и прочее.
1: Да.
0: Да, понятно.
1: И получается, что сам библейский текст говорит о том, как Бог использует вот это вот метафорическое море, вот эти вот языческие народы для суда над народом Божьим, который отступил. А затем над ними тоже совершается суд через кого-то еще. Тут важно еще понимать, почему вообще для евреев море имело такое вот негативное значение. Это связано, ну, элементарно с географией, потому что, ну, если вы представляете географию Палестины, вы понимаете, что всей западной границей Палестины является море. Угу. И что интересно...
0: Средиземное.
1: Средиземное море. И что интересно, на территории вот... Иудеи, Израиля во времена Ветхого Завета не было ни одной естественной гавани. То есть все места, откуда можно было совершать мореплавание, они находились в руках финикийцев и филистимлян.
0: Да.
1: Или наоборот,
0: чуть-чуть
1: южнее. И получается, что израильтяне, они на самом деле никогда не выходили в море.
0: Лишены были такой возможности. Там было просто открытое море, и некуда было кораблям.
1: Да, приходить. Да. И единственный случай в израильской истории, когда израильтяне предпринимали походы, какие-то плавания, это
0: времена
1: Соломона, но он шел на финикийских кораблях.
0: Да.
1: Поэтому для израильтян море – это что-то враждебное, непонятное, бескрайнее, с чем они никогда не хотели вообще связываться.
0: И является образом сил, противостоящих Богу и его народу. Да, интересная тема. Я думаю, что мы продолжим обязательно ее в нашей следующей программе. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич. Спасибо и вам, дорогие друзья. Нам очень приятно читать ваши письма. Нам очень приятно отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, присылайте их нам. Всего вам доброго. До свидания.

0: грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

не то, что мните вы природа. Не слепок, не бездушный лик. Мне есть душа, мне есть свобода, мне есть любовь, мне есть язык.

0: Здравствуйте. Иосиф открывается братьям. «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Кажется, вот он, момент торжества справедливости и возможность наказать виновных. Но чего на самом деле хотел Иосиф? И как в этой главе открывается Божья справедливость и Божья милость? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: В прошлой главе, в 44-й, она заканчивается на том, что Иуда долго и убедительно говорит о том, что младшего брата нужно вернуть к отцу, пусть он даже и виновен, а я останусь рабом вместо него. И вот после этого наступает пауза, с которой начинается 45-я глава. Я думаю, там была на самом деле пауза.
1: Иуда действительно произносит очень трогательную речь, потому что он переживает за отца. Он, конечно, переживает и за Вениамина. И мы сказали, что это его речь, она как прообраз спасение, которое совершает Христос, потому что Иуда ходатайствует, защищает, заступается за виновного, да, и готов себя принести в жертву ради того, чтобы освободить своего брата. И вот здесь, вот в этой эмоциональной такой напряженности, наверняка, да, мы читаем в 45 главе как продолжение. И написано здесь в первом стихе: «Иосиф не мог более удерживаться при всех, стоявших около него, и закричал: „Удалите от меня всех!“ И не осталось при Иосифе никого». Дальше фраза: «Когда он открылся братьям своим». Получается, что Иосиф тоже вот это же все слушает с небезразличным таким...
0: скучающим видом, да.
1: Да, таким пустым сердцем, а он переживает, он все... Вот мы же сказали в прошлый раз, что, скорее всего, вот все, что сейчас скажет Иосиф, это далось ему не без борьбы, это далось ему не без каких-то вот внутренних переживаний, может быть, без каких-то эмоциональных возвратов назад. Вот он, да, я вот так скажу потом, на раз, а может, нет. И вот он, вот эта вот борьба... Но в итоге он говорит во втором тексте, когда они остались одни, мы себе это можем представить, и вот здесь написано, да, «и громко зарыдал он». Даже не написано, что сначала не сказано, что он открылся, а написано сначала «зарыдал». Да, «и услышали египтяне, и услышал дом фараонов». Ну, это говорит... Не так, что вот он сегодня зачался, вот прям сию минуту заплакал, зарыдал, и сразу же дом фараонов слышал. Да? Но это какой-то все равно какой-то момент, который обращает нас на глобальность происходящего. Ну, как-то вот так, да. Громко зарыдал. Услышали египтяне, услышал дом фараонов.
0: Ну, это ведь на самом деле, наверное, было громко. То есть крик души...
1: Ну, не на весь Египет все равно.
0: Ну, может, да? Не на весь Египет, но кто за дверь вышел, тот услышали, почему, да, хозяин вдруг так заплакал.
1: Как будто это плач имеет, будет иметь, автор хочет нас настроить, что этот плач будет иметь долгосрочные действия, долгосрочные последствия, да? Потому что фараон не сегодня услышал, не сию минуту услышал. Ну, третий текст. «И сказал Иосиф братьям своим: я Иосиф». Ну, тут что можно представить?
0: Уже, наверное,

0: своем родном языке он это сказал.
1: Наверное, на своем родном языке он это сказал. Я, Иосиф, и вот этот момент, значит, непонятный пир, значит, потом серебро в чашах, потом чаша в мешке Вениамина, потом вот эта сцена... Иуда все так объясняет.
0: Ну, это прямо экшен настоящий. Да, то есть погоня утренняя, предрассветная, обыск.
1: Иуда вот такую речь произносит, и вдруг в ответ на эту речь плачет этот вот человек, перед которым ты стоишь, которого ты боишься, от которого зависит твоя судьба. Он вдруг расплакался и говорит: «Я Иосиф». Ну, вот интересно, поверили братья, как они это восприняли? Ну... Написано же дальше там вот: «Жив ли еще отец мой?» Да, он его спрашивает: «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. Очень красивое слово вот это «смутились». Можно себе представить, насколько они просто были поражены.
0: Остолбенели, как иногда
1: говорят. Остолбенели вот от происходящего, да. Но и Иосиф, и сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне, раз уже не может ничего сказать, подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Ну, я позволю себе предположить, что сомнения разные могли вкрасться в сердце братьев. Ну, мало ли, вот этот вот человек, который так упорно расспрашивал о нашей семье, так упорно расспрашивал... вот о младшем брате, там, наверняка он мог спросить: «А как звали вашего брата, которого теперь с вами не стало?» И вот эти все вещи, которые с ними происходят, они же могли подумать, что он просто разыгрывает, ну, что человек их разыгрывает.
0: Очень такой розыгрыш, требующий длительной подготовки.
1: Так все и
0: было. На несколько месяцев растянулось.
1: Это уже длительно все и происходит, это такой, как бы, можно как профессиональный розыгрыш. С одной стороны, с другой стороны, они начинают узнавать и голос, и черты лица, и как-то вот это все сопоставляет. И главный аргумент, который заставил их поверить, он все-таки написан, наверное, в 4 стихе, да? «Брат ваш, которого вы продали в Египет». Этого они точно ему не рассказывали.
0: Да и никому вообще.
1: Да и вообще никому не рассказывали. Это была тайна, покрытая... там, всеми печатями, то никто не знал, вот только они хранили это в тайне между собой. Если говорить о духовном значении этой сцены, о ее, может быть, каких-то там параллелях, то мне почему-то хочется сравнить эту сцену с воскресением Христа. Или сказать, что вот эта сцена является как бы прообразом воскресения Христа. Ну, какие здесь есть параллели? Вот смотри, был мертв Иосиф, его не было, он был мертв, а вот теперь он живой. Да? Как и Христос когда-то в определенный момент, его не стало, но потом он воскрес. А ведь мы говорим, что Иосиф отчасти является прообразом Христа, потому что через Иосифа пришло спасение для его рода, для его семьи. Через Христа пришло спасение для рода Христа, для его семьи, для всех людей, потому что все люди – это дети Бога. Да? А теперь смотри, какой еще момент. Смерть Христа, она фактически заложила фундамент к спасению. А жизнь Христа – это то, что то, благодаря чему осуществляется спасение людей сегодня. Живой Христос, Он ходатайствует за людей в небесном святилище, Он влечет их к Себе. Но спасение осуществляется сегодня, Бог живой. И также у Иосифа его смерть, то есть вот то, как бы вот все, он был, теперь его нет, вот то, что его продали в рабство, да, его смерть, оно тоже заложило предпосылки или фундамент для будущего спасения. А теперь то, что он воскрес для своей семьи, воскрес для своих братьев, что он теперь снова живой.
0: Да еще правитель, почти да, что да, правитель еще Египта.
1: Верховный правитель. Вот. Это то, через что будет осуществляться спасение, через что живой Иосиф будет

0: будет осуществлять спасение, спасать свою семью через свое влияние, через свою власть, через свои возможности. Удивительная параллель, правда? Вот мне также
1: да.
0: Как-то вот однажды это вот открылось. Удивительно. Но дальше, на мой взгляд, дальше не менее важное открытие говорит, а библейский текст повествует об очень важном открытии, которое Иосиф делает для себя, в первую очередь для себя. С 5 стиха мы прочитаем, да? «Но теперь не печальтесь». Вот я даже вот так вот себе представляю, вот вернемся немножко назад. Значит, в 4 тексте он говорит: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». И вот теперь представляешь, если бы он на этом месте остановился.
1: Да, и выдержал паузу такую, выдержал многозначительную. Паузу,
0: многозначно так бы помолчал. Вот особенно после этой фразы: «которого вы продали в Египет».
1: Да. Стража.
0: Да. Куда вы от меня ушли? Я уже проплакался. Да? Но он торопится сказать дальше, потому что он понимает, что братья его в очень большом смущении, в очень больших переживаниях и уже...
1: В ужасе, может быть, в панике.
0: Уже в ужасе, действительно, и страхе. «Но теперь не печальтесь», он говорит. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Это потрясающая мысль. Насколько она глубокая, эта мысль. Да? Вы продали меня, но не печальтесь об этом, потому что это не вы, как бы так, да? Это замысел Божий. Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Это восприятие страданий от людей как миссии от Бога. Восприятие того, что сделали с тобой люди, то зло, которое причинили тебе люди, ты воспринимаешь как путь, которым Бог тебя ведет по этой жизни, для того, чтобы с определенную миссию через себя осуществить, определенные задачи через тебя решить. Это глубочайшее осознание.
1: Но это так сложно. Вот в моменте как-то смириться и не пытаться там бунтовать, обвинять всех, искать виноватых. Действительно, только по прошествии времени можно это осознать.
0: По прошествии времени и, как мы сказали, не без борьбы. Не без борьбы. Когда ты видишь вот действительно во всех обстоятельствах, через которые Бог тебя проводит, ты видишь... Ты сам потом начинаешь видеть, для чего это. Ведь пока Иосифу в определенные моменты жизни было все непонятно, когда он был в доме Потифара, потом он в темнице. Для чего? Что? Чего? Это все воспринималось как? Как загубленная жизнь фактически, да? Как... А потом такая развязка, и ты опять думаешь, а для чего? А потом голод, а потом... И только потом, когда братья к тебе приходят, ты начинаешь понимать, слушай, так вот, для чего. И вот потом у него начинает в сердце зарождаться вот эта борьба. И он думает, ну, согласиться на эту миссию или не согласиться, или вообще просто отомстить, почему, как. Ведь сказали, что во сне Бог мне открыл, что они поклонятся. Но поклонятся? Во сне же не сказано было, что я должен был потом их...
1: Успокаивать и утешать.
0: Содержать, да? Кормить и так далее, и так далее. Но он это воспринял вот таким образом. Да? «Ибо теперь 2 года голода на земле», 6 текст я читаю, «остается еще 5 лет, в котором ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Но это очень мощно, правда? Это очень мощно, очень сильно. Это, если бы Иосиф это лично не осознал, не пережил, не принял, не смирился, как он это мог бы сказать? «Итак, не вы послали меня сюда». Вот он эту уже мысль уже неоднократно повторяет, какой раз по счету, да? «Не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкой во всей земле египетской».

0: Как вы можете поверить, что Бог меня послал перед вами, да? Ну, если вы не можете в это поверить, да, я понимаю, что в это трудно поверить, но в это так же трудно поверить, как и в то, что Бог меня сделал отцом фараона и сделал главным в Египте. В это можете поверить? Не можете поверить. В это невозможно поверить. Ну вот, смотрите, я же отец фараона, и я главный в Египте. И поэтому вот вы на это все дело посмотрите и поверьте, что не вы, а Бог послал меня перед вами. И когда ты начинаешь думать, когда братья начинают думать, каким же образом Бог его послал в Египет, да?
1: Ну, у них, наверное, лица очень сильно менялись во время этой речи.
0: Как же Бог Иосифа послал в Египет? А, это через нас, через наши руки, не без нашего участия. Это мы его продали тогда, как раба, потому что убить его хотели, потому что завидовали ему, потому что ненавидели его, потому что избавиться от него хотели. Ну и вот мы ему так отомстили, мы его продали, оказывается. И ты начинаешь понимать всю вот сложность и многозадачность Божьего замысла, вот эти вот разнообразия вариаций его ходов, Божьих ходов.
1: Божьих путей. Божьих мои пути, не ваши пути.
0: Да, в судьбах людей. И ты понимаешь, что действительно, какой Бог великий, какой Бог могущественный, мудрый. А самое главное, ты смотришь на сердца людей, на сердце Иосифа, на сердца братьев. И ты понимаешь, какие они пережили испытания, какую они переживают трансформацию в своем сознании, своих поступков, и ты понимаешь, что же еще сложнее. Вот эти судьбы, вот эти вот неожиданные повороты в судьбах этих героев, да, библейских, или те изменения, которые происходят в их сердце.
1: Да, вот эти вот изменения, это, конечно, наверное, сколько всего они, наверное, прочувствовали за эти минуты короткие. То есть вряд ли у них сразу так чувство вины отступило. Ну, это же Бог послал. Ну, значит, мы не виноваты, все хорошо, да. Все, мы правильно сделали, мы молодцы.
0: Господи, спасибо, что да. Правильно сделали, оказывается.
1: Конечно, нет, они еще много раз потом, наверное, да. Перед ним себя чувствовали виновными.
0: Угу. Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф. Вот интересно, да, если даже сравнивать с Евангелием вот эти вот параллели. Мы сказали, что это как воскресение Христа. Не было Христа, он раз воскрес. И потом, когда Христос, прежде чем вознестись на небо, он дает повеление своим ученикам. Он говорит, идите, научите все народы. Да? Сделайте учениками все народы. То есть расскажите о моем воскресении, о том, что я сделал, о спасении, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вот это вот, да? И вот это как бы тоже параллель, 9 текст. «Идите скорее к отцу моему и скажите ему». У братьев Иосифа, вот, как свидетелей воскресения своего брата, который является прообразом Христа, появляется миссия. Ну, практически появляется задача, которую им нужно сделать. Они должны пойти и сказать своему отцу, не всему миру, да, там, как сказать, немножко, конечно, отличие есть, но, тем не менее, параллель вот с событиями, которые происходили вокруг воскресения Христа, очень тоже отчетливо прослеживается.
1: Но все равно ведь не только отцу, наверное, у них же и жены были, и дети были, и кто-то уже был женат наверняка на тот момент, когда они Иосифа в рабство продали. Очень много людей было свидетельством того, как этот вот младший брат пропал. Все думали, что он зверем растерзан. И вот теперь всем расскажите, что он жив.
0: Да. Что они должны были сказать отцу своему? Так говорит сын твой Иосиф. Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедля. Так что они должны были сказать отцу? Их переживания на этом не закончатся.
1: Да. Как вот этот прыжок-то объяснить? Как он пропал здесь, в пустыне,
0: и вдруг оказался... Как объяснить то, что они принесли ему разодранную одежду, измазанную кровью, да, и сказали, наверняка брат от нашего дикий зверь разодрал, а теперь вот им надо сказать другую весть. То есть в определенном смысле, и они же понимали, чтобы они теперь отцу бы не сказали... Да, можно было бы часть истории скрыть.

0: Но ведь и Яков придет к Иосифу.
1: Все равно узнает, да? Если Иосиф расскажет все, то он узнает.
0: Если Иосиф расскажет потом там сам, то лучше, наверное, опередить. Видишь, то есть тоже испытание. Испытание, в котором они... Это испытание очень похоже на, как бы вот, на борьбу покаяния, наверное, да? Они фактически должны прийти к своему отцу и с покаянием в том, что они сделали, в чем они участны.
1: Ну, сколько горе-то они отцу причинили, и не только младшему брату, отцу.
0: Да, именно отцу они и горе-то, наверное, причинили в первую очередь, потому что он очень сильно переживал. Интересно, как Вениамин вообще во всем этом себя чувствует. Ведь он тоже не знал, он вообще не знал. Он так же, как и отец, фактически думал, что Иосифа не стало, и наверняка он не знал о Египте, о продаже вот этой, и все. То есть он не был с ними в тот момент, потому что он был младшим братом. Ой, оставался дома. «Ты будешь жить в земле Гесем, и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий, и крупный скот твой, и все твое, и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всем, о всей славе моей в Египте, и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда». Вот она, миссия братьев, да? «И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал, и Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним, братья его». Интересно... О чем они говорили? Что это был за разговор?
1: Ну, конечно, они бросили его, можно сказать, насмерть, когда им было 17 лет. Угу. Сейчас перед ними взрослый человек, у которого власть, который выглядит совсем по-другому, говорит совсем по-другому. Младшего брата он, наверное, вообще мальчишкой помнил. Да. То есть тут, наверное, столько чувств разных.
0: Слово «плакали» употребляется здесь много раз. Вот. А так к тому, что мужчина не плачет.
1: Но иногда все-таки плачет.
0: Да, нет, плачет. И это не тот плач, за который должно быть стыдно, да? Это плач уже людей, которые много что осознали, многое что поняли, во многом раскаялись, приняли вот эти... решение, особенно вот мы сказали об Иосифе, очень серьезное решение он принимает в своей жизни, да?
1: Иуда.
0: «Бог послал меня перед вами». Иуда, который говорит: «Хорошо, я готов принести себя в жертву и стать рабом». То есть...
1: Это исцеление, можно сказать, в какой-то степени.
0: Определенное исцеление, определенная зрелость. Вот то, что потом придаст их семье какую-то, может быть... Единение, крепость, да. «Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его». Ну, удивительно. Приятно было фараону и рабам его.
1: Значит, они его очень любили, иначе бы сказали: ну вот еще на хлебники пожаловали.
0: Еще один, да, там клан придет к нам тут поселяться, да.
1: На своих-то хлеб не хватает.
0: То есть, какой был у Иосифа авторитет? Все-таки, с одной стороны. С другой стороны, насколько было мудро сердце фараона. Ну и расположено. Это же было не просто симпатия к Иосифу, это было симпатия к его Богу, потому что с самого начала, как Иосиф начал рассказывать о снах, стал толковать сны, которые приснились фараону, он же все это не приписывал себе. Все он это объяснял в контексте откровения от Бога. И, ну... И вот мы видим результат. «И сказал фараон Иосифу: скажи братьям твоим, вот что сделайте: навьючьте скот ваш и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и приведите ко мне, Я дам

0: вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть тук земли. Тебе же повелеваю сказать им, сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите, и не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из земли египетской дам вам». Так и сделали сыны Израилевы, и дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас, каждому из них он дал перемену одежды, а Вениамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежды.
1: Опять Вениамин выделили.
0: Вениамин в выигрыше, да, 5 перемен одежды. Также и отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами, отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли. И сказал им, не ссорьтесь на дороге. Не ссорьтесь на дороге. Почему они должны были ссориться на дороге?
1: Могли бы старые счеты сводить начать. Кто виноват и что делать?
0: Кто вообще это все предложил? Кто там это все дело организовал, вспомнил? Вообще, Вениамин, каким образом у тебя...
1: А у Вениамина сколько вопросов, наверное, возникло сразу?
0: Да, у Вениамина у тебя каким образом чаша это оказалась, ты скажи. Хотя наверняка они уже все поняли. Да, и, естественно, как ты сказала, у Вениамина оказалось, должно было появиться огромное множество вопросов. Я думаю, что на этом моменте мы остановимся. Уже встречу с отцом, может быть, хоть она и в этой же главе, мы прочитаем в следующий раз.
1: Да, но это особая, конечно, история. Да,
0: это тоже очень серьезная, особая история. Но вот эти вот моменты, да, воскресение Иосифа, воскресение в кавычках, да, в жизни своей семьи, это прообраз воскресения Иисуса Христа. Смерть как основа спасения и жизнь Иосифа, и жизнь Христа как осуществление спасения. И то, что мы сказали, это вот самое главное откровение Иосифа в своей жизни. То, что Бог проводит через тебя, через эти испытания, страдания, через зло, которое тебе причиняют твои самые близкие люди, он воспринимает это как Божий путь, которым Бог ведет тебя, чтобы потом совершить для этих же людей спасение. И это величайшее откровение и величайшая милость Божия.
1: Да, аминь. Дмитрий, спасибо большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
2: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай.
2: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
2: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки: компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу:

Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых. Мастерская добрых дел.
1: Теперь ты у меня как новенькая.
2: Здравствуй, Мария Ивановна.
3: Алин, да ты что, смотри, куда идешь. Так раньше времени помереть можно. Твой, что ли?
2: Ага, папа на день рождения подарил, а мама сарафан.
3: Не рано ли с телефонами-то разгуливать, а?
2: Нет, я уже взрослая, к тому же сотовые. Это не роскошь, а необходимость, так папа сказал.
3: О, понятно. А Саша тоже подарил?
2: Подарок, когда день рождения будет.
3: А где, кстати, он?
2: Он с классом в поход пошел.
3: А, ну привет передавай.
2: Ага.
4: Алина!
2: А что? Проспал, опять проспал.
4: Ага.
2: Дай позвонить.
4: Зачем?
2: Предупреди, что я опаздываю.
4: А, еще сломаешь или себе заберешь?
2: Да не заберу, дай позвонить, пожалуйста.
4: Нет уж, жди, пока тебе свой купят.
2: Еще сестра называется. Помогите, дядя Афанасий, я проспал.
5: Куда?
2: В поход.
5: Да ты что, правда, что ли? Мы успеваем?
2: Не знаю, но через 5 минут они уже...
5: Да побежали скорее.
2: Если бы она дала мне позвонить, они бы меня подождали. Жадина, терпеть ее не могу.
5: Да, неприятная история.
4: Да что за день-то такой?
5: Окрашена. Ай-яй-яй-яй, бывают неудачи. Ну ладно, подожди. Попробуем оттереть. Сейчас. Как трудно, ребята, сейчас Саше. Вот интересно, скажет он ей или нет? А вы бы как поступили?
4: Алина!
2: А,
4: стой! Ты что делаешь?
2: Окрашена, сарафан испортишь.
4: Окрашена? Спасибо, Саш. А ты почему не в походе?
2: Опоздал.
4: На, звони.
2: Да ехали уже все давно.
4: Прости меня, Саш.
2: Ну, хватит, хватит, забыли.
4: Здравствуйте, дядя Афанасий.
5: Здравствуй, Алиночка, здравствуй. Здравствуйте, мои дорогие. Ну, проходите ко мне. Давайте, давай, давай. Зачок твой. Ну вот.
4: Нужно чаще ссориться, да?
2: Почему?
4: Потому что приятно мириться.
5: Вы сегодня молодцы. Я вами горжусь.
4: Правда?
5: Да. Сегодняшнюю историю, которая с вами произошла, надо вообще где-то записать, чтобы другие прочитали и кое-чему научились.
2: Чему?
5: Великодушию. Великодушию, которое ты, Саша, сегодня проявил. Это напоминает мне одну историю, записанную в Библии. Там, конечно, масштаб событий пошире, но суть одна и та же.
6: Расскажите, дядя Афанасий.
5: Ну, хорошо. Я только напомню ребятам то, что я рассказывал вам в прошлый раз. Из зависти родные братья продали в рабство Иосифа. Иосиф прошел много испытаний, но всегда был верен Богу. В Египте он был слугой в доме царедворца Потифара. Затем его несправедливо осудили и посадили в тюрьму. Но Господь был всегда рядом с верным Иосифом, и

0: Он помог ему. Иосифу удалось разгадать сны фараона. Фараон внял предсказаниям, которые объяснил Иосиф, и сделал Иосифа вторым человеком после себя. И вот предсказания исполнились. В Египте и в соседних землях наступил великий голод. И стали люди из разных стран приходить к Иосифу, чтобы из его запасов купить хлеба. Иосиф всех принимал и никому не отказывал. И вот однажды к нему пришли необычные люди. Это были его братья, те, которые продали его в рабство. Он узнал их, но они не узнали его. Сурово он сказал: «Вы пришли в Египет, чтобы шпионить». Они взволновались и рассказали Иосифу, что их 12 братьев пришли купить хлеба. Младший брат остался с отцом дома, и что один брат пропал много лет назад. Да, они говорили о нем, об Иосифе. Иосиф ответил: «Вы можете вернуться домой. Один из вас останется здесь до тех пор, пока все остальные вместе с младшим братом не вернутся обратно». Братья очень испугались. Один из них сказал: «Это наша вина. Мы жестоко поступили с Иосифом и сейчас за это наказаны». И тут, по приказу Иосифа, слуги положили деньги обратно в мешки. Они забрали зерно и вышли из дома наместника. Иосиф ждал их возвращения. Он все еще их любил. Через некоторое время братья вернулись. С ними был и младший брат Вениамин. Они отдали деньги, которые нашли у себя в мешках. Слуги пригласили их к обеденному столу, и тут вошел Иосиф. Он спросил, жив ли еще ваш отец. И вдруг он увидел Вениамина, вышел и заплакал. На следующий день слуги опять положили в их мешки деньги, а в мешок Вениамина – драгоценную чашу Иосифа. Братья попрощались и отправились домой. Но на полпути домой их настигли слуги Иосифа и обвинили их в краже. Братья раскрыли мешки. У Вениамина нашли пропажу. «Ты должен вернуться с нами и быть рабом нашего господина». Братья не захотели оставлять его одного. Они отправились все вместе назад. Придя к наместнику, они пали перед ним на колени. «О, господин, мы не знаем, как это случилось. Разреши нам всем остаться работать у тебя». Иосиф понял, что братья его стали другими. Он простил их и признался им: «Это же я, ваш брат Иосиф, которого вы продали в Египет. Но не печальтесь, не сожалейте о том. Это ведь Бог привел меня сюда, чтобы я позаботился о вас, когда наступит голод. Приведите ко мне отца моего, мы будем жить вместе, и все мое будет ваше». Вот Иосиф снова обрел свою семью. Ребята, а вот скажите, как вы думаете, легко было Иосифу простить своих братьев?
1: Очень трудно.
0: Да, ведь в его власти, надо учесть, был целый Египет. И он мог с легкостью отомстить своим братьям за предательство. Не так ли? Но он этого не сделал. А почему? Да потому что месть никогда никому еще не приносила добра, а только боль и разочарование.
2: К тому же они раскаивались.
1: Каждый может ошибиться.
0: Да, Иосиф прошел этот путь. Доверившись Богу, он приобрел свою семью и теперь был не одинок. И эта история заканчивалась счастливо. Ребята, а вам легко прощать своих близких и друзей? Напишите нам. Нам очень приятно получать ваши письма. Ну, а теперь, я думаю, нам надо оттирать твою краску.
3: Я помогу.
0: Умница. До свидания, ребята. Всего

0: Здравствуйте, мальчики и девочки. Как хорошо, что мы снова можем вместе сделать зарядку. А зачем она нам нужна? Спросим у моих помощников. Ульяна, что ты думаешь про зарядку?
1: Это очень весело.
0: Ваня, а тебе почему нравится зарядка?
2: Потому что мне нравится прыгать и бегать.
0: Марина, а тебе?
3: Потому что после нее не хочется спать в школе.
0: Ребята, я думаю, что вам тоже понравится зарядка. Ну что ж, меньше слов, больше дела. Нам сегодня понадобится мяч. Но для начала сделаем разминку для шеи. Встаем. Итак, мы дышим свежим воздухом в лесу. Руки вверх, вдох. Опустили, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Стоим так же. Руки на поясе, спина прямая. Птичка чистит перышки на грудке. И, пожалуйста, наклон головы вперед и прямо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще разок. Хорошо. Следующее упражнение – маятник. Голова к правому плечу и к левому. Пожалуйста, раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И еще разок. Раз. И два. Теперь у нас сова крутит головой по сторонам. Она посмотрела направо и посмотрела налево. И еще раз. Хорошо. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз и два. А теперь у нас упражнение мячик. Мячик перекатывается с одного плеча на другое. Пожалуйста, положить голову на правое плечо. Ваня, на правое плечо. И перекатываем к левому. Вот так. Медленно делаем это упражнение. Аккуратно. Хорошо. Еще. Правому медленно и последний раз. Закончили. А теперь возьмем мяч. Пожалуйста.
3: Мой синий. Твой красный.
0: Так, держим мяч прямо перед собой. Упражнение называется перекаты. Мы перекатываем его с одной руки вот так на другую. Угу. А вот такие мячики у нас с шипами, они даже массируют нам руки. Это очень хорошо. Упражнение для рук, для кистей. Хорошо. Молодцы. Так. А теперь немного другие перекаты. Смотрите, мы вот таким образом будем перекатывать мяч. Угу. Вот в одну сторону и другую. В одну и в другую. Хорошо. Следующее упражнение.

также мяч перед собой. Упражнение «Солнышко». Смотрите, мы его держим вот так. А потом поднимаем, поворачиваем кисти к себе. И немного кисти вот так у нас разворачивается. И от себя. Солнышко у нас село и взошло. Село и взошло. Вот таким образом, да? Упражнение для кистей. Хорошо. Как можно больше поворачивайте кисти к себе. К себе, Ульяна. Вот больше сюда, к себе. Вот так. Чтобы у нас кисти работали. Молодцы. Еще разочек. Хорошо. Закончили. Следующее упражнение. Колесо. Мяч внизу. И мы делаем полный круг мячом. Влево. Вот так вниз. И потом вправо. Хорошо. Поехали. Раз. Полный круг колесо делает. Два. Молодцы. Упражнение для рук. Раз. И два. Еще. Раз. И два. Хорошо. Закончили.

Продолжаем зарядку. Упражнение «Повороты». Держим мяч перед собой и поворачиваемся направо и налево. Голова при этом на месте. Смотрите. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Энергично. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Молодцы. Следующее упражнение – наклоны. Поднимаем мяч вверх, кладем его на голову или за голову, как кому удобно. Наклоняемся в сторону и вытягиваем руки с мячом в сторону. Вот так. И в другую сторону. Влево. Раз. Хорошо. И вправо. Раз. Два. Наклонились, вытянули руки. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Еще наклоны. Молодцы. Раз, два. Раз, два. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Молодцы. Положили мяч на пол. Упражнение вращение. Поставили ногу на мяч и вращаем мячик в одну сторону. Упражнение для наших суставов коленей и ступней. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И в другую сторону тоже так же мячик вращаем. В одну и в другую сторону. Молодцы. Поменяли ноги. Вращаем вправо, вправо. Мячик у нас не укатывается, да? И в другую сторону. Вот, молодцы. Угу. Энергичнее делаем вращение. Хорошо. Так, хорошо. Закончили. Берем мячик. Мяч внизу. Следующее упражнение – дуга. Мы поднимаем мяч вверх и прогибаемся, смотрим на мяч. Опустили. И, пожалуйста, еще прогнулись. И опустили. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще вдох, выдох. Хорошенько прогибаемся назад. Руки прямые, молодцы. Вдох и выдох. Закончили. Следующее упражнение – приседания. Мяч у нас прямо над головой. Мы приседаем и опускаем мяч за голову. Вот так. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, молодцы. Вдох. Выдох. Не наклоняем голову вперед. И не падаем, Марина. Да. Спина у нас прямая. Молодцы. Хорошо. Еще приседаем. Вдох. Выдох, мячик вытянули. Молодцы. Хорошо. Присели, выпрямили. Следующее упражнение – вечер.

ветер. Положили мячик справа от себя. Так, чтобы у нас не укатывался. Мы приседаем, берем мячик. Упражнение называется «Ветер». И ветер у нас дует в левую сторону. И опять мы положили мячик слева. И теперь слева направо. Вот так. Хорошо, давайте все в одну сторону положим. Справа от себя мячик. И поехали. Дует ветер, присели. В одну сторону подул ветер. И в другую. Молодцы. Вдох. Выдох. Вдох. Приседаем, Марина. Выдох. Вдох. Выдох. Молодцы. И раз. Два. Раз. Два. Раз. И два. И раз. Два. Закончили. Следующее упражнение. Баскетбол. Мы ударяем мячом. Опа. И потом другой рукой. Сначала правой рукой ударим, потом левой. Правой. Левой. С правой на левой. С правой рукой на левой. Так. Хорошо. И смотрим за тем, чтобы мяч у нас не убегал. Вот так. Молодцы. Упражнение на ловкость. С одной стороны на другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Упражнение «Ты мне, я тебе». Мы ставим к партнеру спиной и ударом об пол посылаем мяч нашему товарищу. И раз, два. Хорошо. Раз, два. Хорошо. Раз, два. И раз, два. И последний раз. И два. Молодцы. Следующее упражнение. Мостик. Мяч у нас в руках за спиной. Мы наклоняемся, прогибаемся и руки отводим назад как можно больше. Спина прямая, смотрим прямо перед собой. Вот так. Выпрямились. Не надо класть мяч на спину, просто держим в руках. Хорошо? Наклоняемся, отводим руки назад, прогибаемся. И выпрямились. Хорошо. Упражнение на полу. Садимся на пятки. Так, мяч перед собой. Перекатываем его вперед. Упражнение пружина. И пружинищими движениями. Теперь мяч к себе. От себя. И опять пружиним. Вот так. Хорошо. К себе. От себя. Пружина. Молодцы. Еще. От себя. И пружиним. Движение. Хорошо. Теперь садимся. Кладем пятки на мяч. Вот так. Опираемся пятками на мяч. Упражнение плуг. И наклоняемся вперед, достаем руками до носок. Хорошо. Тянемся руками к носкам. Молодцы. Тянем носочки при этом. Ноги не сгибаем. Ноги прямые. Молодцы. Еще вперед. Хорошо. Еще. Молодцы. Так, теперь мы мяч перекатываем к себе и от себя. К себе и от себя. Молодцы. Так. Опираемся руками сзади. От себя. Хорошо, еще. Молодцы. Следующее упражнение. Прогибы. Мяч за спину, возле поясницы. Ванечка, мяч за спину. Так, и ложимся на мяч, прогибаемся. И руки вытягиваем вперед. Хорошо, полежали, встали.

0: Упражнение шлагбаум. Мяч между ногами. Ноги раздвинуты. Переносим правую ногу через мяч, присоединяем к левой. А теперь обе ноги через мяч. Раз. Левая нога через мяч. Правая. И обе ноги. Хорошо. Так, вот у нас такой шлагбаум. Молодцы. Раз. Два. Три. Молодцы. А теперь обе ноги через мяч. Раз. И будем делать шлагбаум в другую сторону. Пожалуйста, правая нога, левая. И через мяч. Хорошо. Раз. Два. Три. И раз. Два. Три. Молодцы. Встаем. Упражнение прыжки. Мяч на полу. Прыжки. И раз, два. А теперь с разворотом попробуем. И раз, два. Раз, два. Молодцы. И раз, два. Раз, раз. Берем мяч. Мяч в руках перед собой. Прыгаем. Ноги в стороны. Мяч вверх. Мяч опустили, ноги вместе. И раз, два, раз, два. Раз, два, два, раз, три, четыре. Хорошо. Закончили. Немножко расслабимся. Руки вверх. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох и выдох. Повисели немного. Ну вот, мы зарядку закончили сегодня. Но завтра мы вас ждем к нам в гости, потому что вместе
1: веселей!
0: Пока! Пока.

В мире многих скорбей человек весьма нуждается в утешении. Потеря самого дорогого, близкого человека может явиться камнем преткновения в вере в Господа Христа. Но Писание на примере библейских героев, а также на Божьих обетованиях, дает нам основу для настоящего утешения и твердых убеждений, которые невозможно поколебать. Мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы получить не только знания, наставления, какие-то ответы на жизненные вопросы, но и получить утешение. Мы многое можем терять в этом мире. Эти потери сопровождают нас буквально каждый день, от потери времени, каких-то считанных минут, определяющих дальнейший ход дня, недели, месяца, до потери здоровья, а самое главное – потери жизни. И вот как к этому относиться? Были случаи, когда кто-то теряет просто сумку с документами, и вот в такой эмоциональной атмосфере начинает заявлять: «Меня Бог оставил, Бог меня покинул», и для человека это трагедия. Более того, эта трагедия становится даже какой-то сакральной. Человек оценивает свои отношения с Богом через вот эту потерю. Друзья, если вам доводилось что-то в жизни терять или чего-то долго ждать и не получать, несмотря на молитвенные просьбы, надо разобраться, а как же получить для себя такую поддержку и утешение? Мы сегодня будем говорить об утешении в Слове Божьем. Это важные моменты, в частности, псалмопевец говорит такие слова: «Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения твои». Давид описывает, что происходит с ним. Он на престоле, и он пишет: «Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет». А вот вам и ответ. Когда есть такой прессинг, давление, какая-то угроза, надо включать разум. Давид спасался размышлением. О чем размышлял Давид? «Раб твой размышляет об уставах твоих». И дальше дается определенный совет и ответ на эту проблему. «Откровения твои, утешение мое, советники мои, душа моя повержена в прах, оживи меня по слову твоему». Итак, Давид, испытывающий такую угрозу, контры, сплетни, какие-то заговоры, утешается Божьим откровением, Божьими уставами, и для него это как, ну, такой добрый, жизнеутверждающий совет. Поэтому мы должны с вами понять, что если у нас есть Слово Господа, в нем наше утешение. На все ли жизненные вопросы? Ну, конечно, надо искать эти ответы. В каких жизненных ситуациях и каким именно словом вдохновляться. Нам приятно осознавать, что Священное Писание – это не просто одна книга, и пишет ее не один человек. Здесь 66 книг Ветхого и Нового Завета, 40 авторов, которые писали эти тексты на протяжении 1500 лет. Значит, для каждого из нас с разным темпераментом, возрастом, образованием, культурой и прочим есть ответы. Не все